красной нитью проходит через все книги Священного Писания. То есть агнец – это указание на жертвенное животное. Почему? Почему возникла потребность в жертве? И почему Божий план спасения человека от греха подразумевает жертву? По сути дела, это не что иное, как Божий ответ на проблему греха. Грех – категория крайне негативная, и вот негативный характер этого феномена, феномена греха, он, в частности, определяется тем, что грех ведет к смерти. Апостол Павел в своем послании к римлянам в 6 главе, в 23 тексте говорит о том, что возмездие за грех – смерть. Но более корректный перевод этого текста выглядит следующим образом. «Грех смертью платит». То есть Павел не хочет сказать вот этими словами, что смерть – это как бы наказание, наказание Божие за грех человеческий. Нет. Смерть – это следствие, это как вот результат греха. Но мы ни в коем случае не рассматриваем это как вот некое отмщение со стороны Бога в адрес согрешившего человечества. Поэтому перевод этого текста, современный перевод, более корректный. «Грех смертью платит». То есть грех неизбежно ведет к смерти. Так вот, спасение от зла, греха и смерти, оно выражено в Священном Писании очень емким, очень глубоким в богословском плане, в богословском смысле понятием, известным как заместительная жертва. Что это такое? Божий план искупления или Божий план спасения от греха и смерти мы рассматриваем на фоне вот той системы, культовой системы древнего израильского народа, в основу которой был положен как раз-таки институт жертвоприношений. Эти жертвы, они указывали на искупление. И для передачи искупительного значения жертвы в Ветхом Завете использовалось слово «кафар» и его многочисленные производные, которые в буквальном смысле означали «покрывать». «Покрывать». Почему именно вот это слово используется в культовой системе израильского народа для того, чтобы передать саму суть искупительного процесса? Почему кафар и почему покрывать? Вот с этой идеей мы впервые сталкиваемся в Едемском саду, сразу после трагедии грехопадения, когда наши прародители, впав в грех, и нарушив самое первое Божье повеление, данное им, вдруг обнаружили, что они наги. Они впервые почувствовали стыд. Они стали бояться Бога и чураться друг друга. И чтобы как-то избавиться вот от этих чувств, они прячутся от Бога, и они закрывают свою наготу фиговыми листьями. И вот в этот момент, когда первые люди почувствовали себя, по сути дела, в отрыве от Бога, как источника жизни, они заметили те страшные перемены, которые произошли в их жизни, в их сознании. И когда будущее предстало перед ними уже в каких-то мрачных тонах, вот в этот момент Господь,

Господь являет свой план искупления, план спасения. Каким образом? Он покрывает наших согрешивших прародителей кожаными одеждами. То есть одеждами, которые были сделаны из шкур животных. И вот этот эпизод, библейский эпизод из книги «Бытие» с кожаными одеяниями, в которые Бог облачает согрешивших Адама и Еву, он как раз-таки и свидетельствует о том, что ради спасения согрешившего человека пролилась кровь невинного животного, кровь жертвенного животного. Система жертвоприношений была хорошо знакома уже первым людям на земле и в первой семье. Вот мы сталкиваемся с этой практикой приношения жертвы. Первые дети наших прародителей, Каин и Авель, знали о практике жертвоприношений, и они приносили жертвы. И мы читаем о том, как по-разному Господь воспринял жертвы двух братьев. Жертва Каина, она была бескровной. Каин приносит пред лице Божие плоды своих усилий, своих трудов, своих рук, то, что он вырастил, да. А Авель приносит Богу жертву кровную. Он приносит жертву Агнца. И жертва Авеля, она оказывается более благоприятной, она принимается Богом. И Авель, принося кровную жертву, демонстрирует как бы тем самым правильное понимание пути спасения, который связан с пролитием крови. Заместительная жертва положена в основание всей ветхозаветной системы богопоклонения, но, что интересно, ни один из древних авторов, чьи книги вошли в канон Священного Писания Ветхого Завета, не пытается объяснить, почему. Почему именно вот такая система складывается в истории спасения? Почему необходима жертва? Почему нельзя решать проблему зла, проблему греха, проблему смерти иными путями? Тем не менее, есть некоторые тексты, которые все-таки проливают какой-то свет на эти вопросы, в частности, текст из 17 главы книги «Левит». Это 11 текст из 17 главы книги «Левит». Вот что мы здесь читаем. «Потому что душа – тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Слово, еврейское слово «нефеш», оно очень многозначно, и, в частности, основное значение – этого слова это, жизнь тела в крови. И я назначил ее вам, то есть вот кровь, назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, очищать ваши жизни, ибо кровь сия душу очищает. Известный евангелический автор, богослов Джон Стотт, представитель англиканской богословской традиции, в своей книге «Крест Христов», очень известная книга, она переведена и на русский язык, он отмечает, что в этом тексте заложены, по крайней мере, три важных элемента, которые подчеркивают значение жертвенной крови. Во-первых, кровь символизирует собою жизнь. Пролитие крови означает как бы утрату жизни, прекращение жизни. Душа – тело в крови.
жизнь в крови.

заключается, и когда проливается чья-то кровь, теряется жизнь, исчезает жизнь. Это первый элемент, на который обращает внимание упомянутый мною автор. Второй важный элемент – кровь совершает очищение, пролитие крови совершает очищение или искупление. Кровь сия душу очищает, читаем мы в этом тексте еще раз. И третий важный момент. Кровь назначена для искупления или ради искупления самим Богом. Еще раз обращаю внимание на вот эти слова из 11 текста. «Я, — говорит Господь, — назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши. Я назначил». И вот здесь нам очень важно провести различие между практикой жертвоприношения, которая предложена была Богом своему избранному народу, и языческим жертвоприношением. Не секрет, что практика жертвоприношений – это универсальная практика, практически присущая всем религиозным системам на Земле. Практически во всех религиях присутствует вот этот элемент, элемент жертвы, элемент жертвоприношения. Но существует огромнейшая разница между практикой жертвоприношений, установленной Богом, и о которой мы читаем в Священном Писании, и практикой жертвоприношений, которая имела место у многих языческих народов, представителей других каких-то религий. В чем основное отличие? Основное отличие в том, что в системе жертвоприношений, сложившейся в языческих культовых практиках, присутствовала убежденность в том, что жертва нужна Богу. Человек должен чем-то пожертвовать, что-то от себя оторвать, очень-очень важное, и отдать это Богу, и тем самым расположить как бы Бога на свою сторону, умилостивить разгневанное божество. Вот для этого нужны жертвы. И чем больше жертв, тем больше шансов на то, что ты расположишь разгневанное божество к себе, и это божество проявит по отношению к тебе милость. Вот такое представление о жертве, оно совершенно не свойственно той практике жертвоприношений, которая формируется в среде избранного Божьего народа и о которой мы читаем в Священном Писании. Здесь, в Слове Божьем, красной нитью проходит идея, что Богу жертвы со стороны людей – не нужны. И не человек жертвует чем-то, что-то отдает от себя, лишает себя чего-то, чтобы угодить Богу и расположить его на свою сторону, а Бог жертвует ради человека. Богу жертвы не нужны. Жертва нужна человеку, который оказался в состоянии безвыходности, в состоянии греховной тупиковости. У него нет выхода из этой вот печальной закономерности возмездия за грех, смерть есть. И это Бог идет на жертву ради человека, ради того, чтобы спасти его. Вот это различие крайне важно иметь в виду, когда мы пытаемся осмыслить значение заместительной жертвы в Священном Писании. В Новом Завете тема заместительной жертвы, пожалуй, главное и объединяющее понятие, которое используется для описания самого смысла, самой сути земной жизни и служения.

Господа и Иисуса Христа. Мы еще раз возвращаемся к этим словам Иоанна Крестителя, который в самом начале служения Иисуса Христа сказал, заявил во всеуслышание: «Вот Агнец Божий, который берет

чтение других людей. Сам Иисус Христос рассматривал свою жизнь и смерть как очевидное исполнение пророчества древнего пророчества о страдающем рабе, который жертвует своей жизнью. В Евангелии от Луки, в 22 главе, в 37 тексте, мы читаем как раз-таки вот об этом, когда Иисус Христос, говоря о своей спасительной миссии, цитирует древнего пророка: «Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному». И что конкретно? «И к злодеям причтен». И дальше Христос продолжает: «Ибо то, что о мне, приходит к концу». И вот, смотрите, мы возвращаемся к книге пророка Исаии для того, чтобы убедиться в том, что действительно из этой древней книги, в частности, из 53 главы, вот Иисус Христос как раз-таки и цитирует вот эти слова. 53 глава книги пророка Исаии и текст 12. «Посему я дам ему честь между великими, сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, то есть жизнь отдал свою, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Иисус Христос отдает свою жизнь за нас. То есть именно Он, Сын Божий, становится вот той искупительной жертвой, которая дает человеку, грешнику, обреченному на смерть, выход из этой безвыходной, казалось бы, тупиковой ситуации, ситуации неизбежности смерти. Своею жертвой, своею смертью Он открывает грешному человечеству путь к жизни, путь к спасению. Тема заместительной жертвы, она очень ярко выражена и в посланиях апостола Павла, во многих его посланиях, и мы можем прочитать вот буквально несколько текстов для того, чтобы в этом убедиться. Первое послание к Коринфской церкви, 5 глава, 7 текст. Здесь Павел, вот, вспоминая о выходе народа своего из египетского рабства, увязывает искупительную жертву Иисуса Христа с пасхальным агнцем. С пасхальным агнцем. «Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас», говорит апостол Павел. То есть вот тот пасхальный агнец, благодаря которому и произошло вот это великое избавление, освобождение из Египта, благодаря жертве которого народ Божий оказался свободным, вот этот образ используется апостолом Павлом применительно к Сыну Божию, к Иисусу Христу. Он наш пасхальный агнец, Он заклан за нас. Да. Ну и еще один текст из 5 главы послания к римлянам, это текст 9, здесь тоже подчеркивается та же самая мысль. Бог, 8 и 9 тексты, «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас». Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, и тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Конечно же, вот такой путь спасения, который предлагается в Священном Писании, он смущает очень многих людей. Почему? Да потому что мы здесь, в Божьем плане спасения, сталкиваемся с вопиющей несправедливостью. В чем эта несправедливость? А эта несправедливость в том, что страдает, умирает совершенно невинный тот, кто безгрешен, кто чист и непорочен. И он страдает и умирает за вину других.
Это в высшей степени

несправедливо. Мы, если сталкиваемся здесь на земле с судом, который, скажем, оправдывает преступника и отпускает его на свободу, или наоборот, с судом, который выносит приговор невинному совершенно человеку, вот эта практика, она просто, ну, приводит нас в состояние возмущения. Вот, все наше естество бунтует против такой несправедливости. И вдруг мы сталкиваемся с примерно такой же несправедливостью, когда узнаем о том, как Бог решает проблему греха и как Он спасает человека. Человек, который повинен во грехах своих, человек, который оскорбил Божье достоинство, который отвернулся от Бога, повернулся к Нему спиной, пошел своим собственным путем, этот человек и должен был бы понести справедливое Божье наказание на себе, но вместо него страдает и умирает, и несет наказание совершенно невинный Сын Божий, Господь Иисус Христос. Друзья, конечно же, мы, сталкиваясь вот с такой несправедливостью, понимаем, что, может быть, и можно было бы поступить по справедливости с нами, но если бы Бог поступил с нами по справедливости, то тогда никаких шансов, никакой надежды на спасение у нас бы не было. И поэтому я бесконечно благодарен Богу за то спасение, которое Он предлагает мне в Сыне Своем, Иисусе Христе, который представлен в Божьем Слове как Агнец Божий, как Агнец закланный. Именно благодаря тому, что Он взял на Себя мою вину, и Он понес на Себе мое наказание, я обретаю надежду на спасение, надежду на жизнь. И мне не нужно ломать голову и пытаться искать ответы на вопрос, насколько это справедливо или несправедливо. Вместо этого я просто в смирении падаю на колени и благодарю Бога за то спасение, которое Он подарил мне и каждому из вас в Сыне Своем, Иисусе Христе, Агнце закланном.

0: Вначале сотворил Бог небо и землю.
1: Сотворить. Создать сверхъестественным способом то, чего прежде не было. Бог создал все, что существует. Согласно первой главе книги «Бытие», творение мира заняло 6 буквальных дней. В первый день Бог сотворил свет, во второй — небесный свод. В третий день Бог создал сушу, моря и растительный мир. В четвертый — небесные светила. В пятый день, по Божьему слову, появились рыбы, присмыкающиеся и птицы. В шестой день Бог сотворил животных и первых людей — Адама и Еву. Каждый камень, каждое дерево и каждое живое существо свидетельствуют о Боге-Творце. В результате грехопадения творение Божье утратило свой первоначальный облик. Но Христос возвращает творению былую славу. Верующих во Христа Священное Писание называет новыми творениями, созданными во Христе Иисусе на добрые дела. Согласно пророческим книгам Исаии и Откровения, Бог сотворит новое небо и новую землю, полные радости, процветания, мира и праведности.
0: «И сказал сидящий на престоле: „Се творю все новое“.

0: Здравствуйте, я Роман Гейкер, это видеостудия «Мост». Мы продолжаем серию наших бесед, посвященных основам социального учения Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня. Сегодня мы говорим о свободе совести. И у нас в студии руководитель отдела общественных связей Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня Гончаров Олег Юрьевич. Олег Юрьевич, давайте мы обратимся вначале к одной цитате, да, здесь в разделе о свободе совести сказано так, что в основе адвентистской миссии лежит твердое убеждение, что свобода совести должна быть гарантирована всем людям. Давайте мы вначале разъясним эти понятия, что значит свобода совести и каким образом можно ее гарантировать.
1: Да, свобода совести – это дар Божий. Мы считаем, что это, наверное, самый большой дар человеку, который Господь дал. Свобода совести оплачена кровью самого Творца. Что имеется в виду? Вот смотрите, когда Бог создал человека, Адама и Еву, Он предоставил им возможность выбора между добром и злом. Вот это дерево познания добра и зла, о котором говорит нам Священное Писание на первых страницах книги Бытия, да, вот эта история с грехопадением, третья глава, это символ определенный, символ свободы человеческого выбора, свободы человеческой воли. То есть человек был создан свободным выбрать послушание Богу или не послушаться Божьей воле, Божьим законам. И именно с этого начинается история, в общем-то, нашего человеческого сообщества, история грехопадения. Человек сделал этот выбор не в пользу Бога, но это был выбор. И для того, чтобы спасти человека, отступившего от Бога, Священное Писание говорит, что за грех наказание – смерть. Так установил Бог. И с самого Эдемского сада жена говорит змею, если мы вкусим запретного плода, то есть если мы ослушаемся Бога, да, мы смертью умрем, потому что наказание за грех – смерть, это понимали Адам и Ева, и потом грядущие поколения. Это записано сегодня в Священном Писании. Так вот, когда человек согрешил, он должен был умереть. Но Бог предусмотрел план по спасению человека, ну или лучше сказать, замысел был у него такой. Еще, наверное, прежде, чем он сотворил человека, этот замысел родился у него, что вместо грешника он сам придет и пострадает за человеческие грехи. И так и произошло. То есть вот Иисус Христос – это Бог, который сам пришел для того, чтобы понести на себе наказание за человеческий грех. Таким образом, мы видим, что свобода выбора или свобода совести в соответствии со Священным Писанием оплачена ценой самого Творца. То есть это понятие имеет самую наивысшую ценность во всей Вселенной. Свобода выбора, свобода совести. Поэтому Церковь Христиан-Адвентистов Седьмого Дня считает очень важной задачей защищать свободу совести, свободу выбора. Но вот здесь я хотел бы отметить одну очень важную такую деталь. Что Церковь сегодня понимает под свободой выбора или свободой совести? К сожалению, многие современные секулярные сообщества в этом мире сегодня понимают под этим термином свободы человеческого выбора или совести возможность

0: человека делать все, что ему заблагорассудится. Они, ну, как бы мы знаем эти примеры в этих сообществах или в этих странах, значит, говорят так, ну, раз человек свободен, значит, он может создавать, например, однополые браки. Это его право выбора. Или менять свой пол. Он же свободен. Вот. Или совершать самоубийство. Или принимать наркотики. То есть вот такое понятие свободы церковь не приемлет. Потому что в соответствии с учением Иисуса Христа это не является свободой. А это является формами рабства. Рабства греха, о котором Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 8 главе. Там сказано, что Сын Человеческий пришел освободить людей от рабства греха. Вот. Люди являются сегодня, к сожалению, без Христа, рабами греха. И им кажется, что они свободны делать со своим телом все, что им заблагорассудится, но на самом деле это формы рабства. Грех руководит сегодня людьми. И церковь, конечно же, ну, против такого понимания свободы. Еще и потому, что такое понимание свободы приводит общество к саморазрушению. Ну, представьте, если в обществе все будут создавать однополые браки, тогда общество разрушится. Естественным образом не будет продолжения поколений. Ну, это один из примеров. Или там все начнут наркотики принимать. Общество вымрет, да, в результате как бы этой страшной болезни греха. Поэтому церковь понимает под свободой сегодня свободу выбора Христа своим Господом. Вот это очень важно. То есть каждый человек на этой земле должен иметь возможность или свободу избрать Христа своим Господом. Может быть, человек и не выберет Христа, но такая возможность должна быть у каждого человека на земле. И вот эту свободу церковь защищает, адвентистская церковь защищает во всем мире и отстаивает во всем мире, ну, конечно, используя законные для этого методы или способы.
1: Да, вот, наверное, что касается защиты, ну, вот в книге упоминается, известно, что адвентистская церковь является активным участником, так называемой, ну, раньше у вас в книге здесь упоминается международная, сейчас это Российская ассоциация религиозной свободы, да, РАРС. Расскажите подробнее о...
0: Международная ассоциация защиты религиозной свободы, а у нас это Российская ассоциация защиты религиозной свободы. Но я хотел бы сказать, что Международная ассоциация защиты религиозной свободы – это старейшая в мире правозащитная организация. Она была создана в 1893 году, вдумайтесь, да? 1893 год, то есть больше 130 лет назад, по инициативе как раз именно Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня, руководителей тогда Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня. Сначала она была создана на территории Соединенных Штатов Америки, а потом эта организация распространила свою деятельность практически на все страны мира. И создана она была именно вот с той целью, которую я уже сказал перед этим. С целью того, чтобы каждый человек на земле имел возможность выбрать Христа, имел возможность сделать свой религиозный выбор. Да? То есть эта ассоциация защищает именно религиозный выбор человека. То есть Марс не защищает свободу создания однополых браков или там изменения пола, или свободу эвтаназии, самоубийства, или там принятия наркотиков. Марс защищает религиозную свободу, то есть свободу религиозного выбора.
1: То есть возможность выбрать конфессию.
0: Да, сделать свой религиозный, нравственный выбор. Конечно, мы надеемся, что этот выбор будет в пользу Христа, но это свобода человека. Вот. И Марс имеет разные формы своей деятельности в самых разных странах. Например, на территории Соединенных Штатов Америки Марс – это больше адвентистская организация, где адвентисты, ну, финансируют эту организацию, проводят мероприятия, являются самыми активными участниками. Но речь идет о финансировании. Вот. Ну и, конечно, в этом случае адвентистская церковь задает, как говорится, повестку дня, да, для работы этой организации. Я принимал участие в различных...

0: мероприятиях Марса, Международная ассоциация защиты религиозной свободы.
1: А в России? Да?
0: А в России и в некоторых европейских странах Марс – это ассоциация национальная. Вот у нас она называется Российская ассоциация защиты религиозной свободы. Это общественная организация, которая финансируется за счет ее учредителей. Вот, или за счет получения грантов государственных или там, от общественных организаций. Вот, идет финансирование этой деятельности. Но в данном случае вот какое отличие? Это как бы организационные, конечно, моменты от Марса, РАРСа. РАРС, учредителем РАРСа является не только Адвентистская церковь, а является и православная церковь, мусульманские организации, буддийские, иудейские, то есть фактически протестантские организации. Фактически учредителем РАРСа являются все крупные традиционные для России религиозные объединения. И естественно, что в этом случае наравне мы, наравне с ними, вносим какие-то вопросы свои в повестку работы этой организации РАРС и рассматриваем самые разные вопросы, защищая права как православных, так и протестантов, там, католиков, да, буддистов, иудеев, то есть всех конфессий. То есть это вот особенность РАРСа, да, то есть в России эта ассоциация учреждена самыми разными религиозными объединениями. И мы получаем гранты, государственные гранты на вот эту деятельность по защите религиозной свободы. Это прежде всего мониторинг ситуации с религиозной свободой как в России, так и в мире. Для чего это нужно? Ну, в России понятно, да, мы выявляем какие-то случаи нарушения религиозной свободы здесь, в нашей стране, и мы на них реагируем. Самые разные могут быть случаи по отношению к тем или иным конфессиям. Вот. Мы тогда реагируем, то есть обращаемся к соответствующим органам власти, чтобы они оказали религиозным организациям соответствующую помощь. Вот. А если мы в мире, для чего в мире мы проводим мониторинг? Для того, чтобы понять, как обстоит ситуация с религиозной свободой в мире, и что мы можем взять хорошего из международной практики по защите религиозной свободы, или наоборот, на что нам нужно обратить внимание, что есть плохого, чтобы у нас это не было в нашей стране. То есть мы проводим такой мониторинг международный.
1: Вот касательно свободы, вот я читаю, здесь есть такие слова, что церковь, если государственная власть принимает законы, которые существенным образом ограничивают права и свободы личности, то христианам следует, написано, с помощью мирных средств защищать свои религиозные права и бороться с их ограничениями. Вот можно здесь пояснить, то есть, как, что есть в арсенале вот этих мирных тех средств, которым мы считаем себя вправе пользоваться, и, может быть, какие есть те формы противостояния, которые мы считаем неприемлемыми, даже вот в вопросах.
0: Да, церковь, ну, я начну с последнего, да, для церкви неприемлемы какие-либо формы насильственного свержения или противления действующей власти.
1: Даже если власть, может быть,
0: даже если эта власть производит насилие по отношению к самой церкви, вот, то мы в ответ не должны проявлять каких-либо насильственных действий, то есть мы не должны принимать участие в политических митингах, шествиях, демонстрациях против действующей власти, направленно. Даже если эти шествия, митинги и демонстрации кажутся, ну, там, справедливы или проходят под какими-то, может быть, кажущимися нам справедливыми лозунгами, мы этого не должны делать, потому что мы люди верующие. И мы, как написано в Священном Писании, знаем о том, что всякая власть существует от Бога. А раз так, то мы будем Бога просить, чтобы Он воздействовал на правителей земных, и чтобы они изменили свои решения, если они противоречат Божьим заповедям или там вызывают какое-то насилие. Мы обращаемся к Богу, чтобы Бог это сделал, а не мы, потому что мы верующие. Так учит нас Священное Писание, так учит нас сам Христос. Христос никогда не противился власти, несмотря на то, что эта земная власть, по сути, прибило его к Голгофскому кресту.

0: Вот мы находим пример, когда его руки и ноги прибивают представители этой власти, римляне, да, а он молится за них, молится за этого офицера, который стоит около креста, и он произносит такие слова: «Не вмени им греха их, потому что они не знают то, что творят». То есть вот пример того, как мы должны поступать, если власть что-то проявляет несправедливое. Ну, а теперь вторая часть вот ваша. Что нам делать, да? Какие существуют законы?
1: Какие есть законные методы, да?
0: Ну, самый первый законный метод – это участие членов церкви в выборах. Mm-hmm. То есть мы выбираем тех правителей, которые вот по нашему представлению будут все-таки соответствовать тем представлениям, которые есть в Священном Писании у Бога, да? Выборы. Если какой-то правитель начинает что-то делать не так, да, и нарушает законы там, или вот проявляет насилие, лишает свободы, вот мы сейчас говорим о свободе совести, нарушает свободу совести, мы пойдем на выборы и постараемся проголосовать за другого правителя. Вот, это, конечно, личная ответственность каждого члена церкви. А если говорить о церкви как организации, то существует в России, во всяком случае, различные площадки взаимодействия с государством. Совет при президенте Российской Федерации, Комитет Государственной Думы по развитию гражданского общества и делам религиозных объединений, комиссия при правительстве, которая по вопросам религиозных объединений. Это может быть Общественная палата Российской Федерации. И представители церкви могут приходить на эти площадки и выступать там с предложениями, может быть, с требованиями, если это речь идет о каких-то незаконных действиях власти, призывать к исполнению законодательства. То есть реагировать на те нарушения свободы совести, которые возможны в обществе, как со стороны общества, так и со стороны чиновников, то есть исполнительной там власти. Да? Есть судебные органы и судебная система. Церковь вправе нанимать юристов и в судах отстаивать свои права, свое законное право. Вот у нас сейчас немало дел, связанных с правом на альтернативную службу, конституционным правом на альтернативную службу. И вот наши юристы в судах выступают, защищают верующих, чтобы чиновники это право соблюдали. Ну, как пример. Вот вам пример законных действий.
1: Когда мы говорим о защите свободы совести, подразумеваем ли мы, что этим правом обладают также и те, чьи религиозные взгляды мы считаем не вполне соответствующими Библии? Другими словами, каково отношение, по-другому можно сформулировать, каково отношение Адвентистской церкви к представителям других конфессий? Да, и, может быть,
0: В отношении, наверное, вопрос в отношении религиозной свободы, да?
1: Да.
0: Потому что, я думаю, взаимоотношения с другими конфессиями – это отдельная тема для отдельной передачи, а сейчас мы говорим, наверное, больше о религиозной свободе. Но, естественно, что каждый из зрителей, да, и мы с вами прекрасно понимаем, что все, кто не являются адвентистами из верующих, они не соответствуют нашим представлениям, нашим представлениям о том, чему учит Библия, соответствует только адвентизм. Иначе мы не были бы тогда в нашей церкви, правда? То есть, и так, в общем-то, в любой конфессии. То есть человек, какой бы он конфессии ни принадлежал, он принадлежит к этой конфессии только потому, что он считает, что это единственная правильная конфессия, правильно учат взаимоотношениям с Богом там, или с каким-то верховным существом, да, если там речь идет о нехристианских конфессиях. Вот, и каждый считает себя правым в этом отношении. Вот поэтому и свобода религиозная, она принадлежит не только адвентистам, она принадлежит всем. Вот, если будут ущемляться права какой-либо религиозной группы людей, то в конечном итоге дело дойдет до того, что и наши права будут ущемлены. То есть религиозная свобода, либо она для всех существует, либо она ни для кого

0: не будет существовать. Она не до... Религиозная свобода не должна быть избирательной. Особенно по принципу правильности или неправильности той или иной конфессии. Ну, если вот в нашей стране большинство принадлежат к Русской Православной Церкви, если так они начнут судить, вот все, кто не принадлежит к Православной Церкви, им надо запретить, да, как бы, ну, там, проповедовать или вести религиозную деятельность, то, ну, о какой свободе мы будем говорить? То есть мы уже эта свобода обусловлена там большинством верующих, к примеру, да? Ну, вот. Ну и если смотреть правде в глаза, то вот как раз Русская Православная Церковь, она защищает религиозную свободу, пожалуй, больше, чем другие конфессии. В нашей стране Русская Православная Церковь активно принимает участие на площадке Российской ассоциации защиты религиозной свободы. Я, например, свидетель тому, что представители Русской Православной Церкви защищают религиозную свободу не только для себя, но и для всех на различных площадках. Там, начиная вот от президентского совета и заканчивая, наверное, общественной палатой, они выступают, в том числе и защищают и наше право протестантов. Я просто этому свидетель. Поэтому я так и утверждаю. Конечно, в среде каждой конфессии, в том числе и у адвентистов, есть разные люди, которые по-разному могут понимать, иметь разные взгляды. Но я сейчас говорю о руководстве церкви.
1: Официальной позиции.
0: Об официальной позиции, совершенно верно, об официальной позиции. Какие бы у нас ни были религиозные взгляды, мы должны понимать, что религиозная свобода – это дар всем людям. Всем людям. И хочется нам того или не хочется, правильно это или неправильно, но этим даром должны воспользоваться все люди. И опять же, вот надо посмотреть глазами Бога. Если человек выбрал какую-то неправильную с нашей точки зрения религии, да, вот, то мы не должны проявлять насилие по отношению к таким людям. Ведь сам Бог его не проявил, правда? Посмотрите, когда Адам и Ева, с чего мы начали разговор, сделали свой выбор не в пользу Бога, он же их не убил, он же их не ограничил там как-то, да, вот насильственным образом. Вот. Он продолжал их любить. Вот чему учит нас Священное Писание? Если кто-то делает свой выбор не в пользу, скажем, учения нашей церкви, мы все равно будем продолжать любить таких людей, как любит нас Господь, если мы неправильно избираем какую-то неправильную. Да, и признавать право, да, выбора, да. И поэтому Адвентистская церковь настроена на самые добрые взаимоотношения со всеми верующими. Но тут есть, конечно, момент, исключение. Если какая-либо религиозная группа начинает нарушать права человека, его свобода сама, вот, если деятельность какой-либо религиозной группы подрывает здоровье человека или угрожает жизни человеку, мы говорим сейчас о сектах, которые нас часто сектой называют, да, несправедливо. Говорят, вот адвентисты, сектанты. Это несправедливо. Но ведь в мире-то существуют и сектанты, в прямом смысле этого слова. То есть те, которые, ну, религиозные фанатики мы их называем, да, по причине своих каких-то псевдорелигиозных убеждений призывают там, к терроризму, убивать людей, например. Террористы же есть религиозные. Вот таких людей, конечно, государство должно ограничивать. И, конечно, мы не можем защищать таких людей, их права, потому что их права угрожают жизни человека. Вот. И законы государства и общества должны препятствовать деятельности вот таких вот, ну, я бы назвал не религиозных, а псевдорелигиозных групп, потому что настоящая религия, она не будет учить злу, насилию, убийству. Вот. А это, скорее всего, псевдорелигиозные группы, какие-то сектанты или фанатики. Вот. Мы, конечно, таких поддерживать не будем.
1: Понятно. Еще одна цитата меня заинтересовала. Здесь есть подраздел у нас, называется он «Толерантность». И написано здесь следующее, что адвентисты убеждены, что воспитание толерантности в современном обществе является делом первостепенной важности. Вот с учетом того, какое значение приобрело слово «толерантность», может, в последнее время могли бы вы вот прокомментировать это? Цитату. Что здесь имеется в виду?
0: А, к сожалению, вот за последние годы слово «толерантность», во всяком случае, в российском обществе, приобрело уже как бы

0: негативный такой оттенок, характер, это слово стало пониматься как терпимость к каким-то аморальным, безнравственным поступкам людей со стороны общества, да, вот, со стороны отдельных людей. И здесь, конечно же, Адвентистская церковь в определенном смысле тоже не может с терпением или толерантностью относиться к аморальным, безнравственным поступкам, угрожающим жизни обществу и людей. Мы вынуждены давать оценку, во всяком случае, да, этим поступкам, и мы не можем мириться с ними, если речь идет о каких-то там вещах, таких как любодеяние, блуд, там, однополые связи, да, вот, или там наркотики. Мы не можем с этим мириться. Вот. И в этом случае мы нетолерантны, да. Вот. Но та толерантность, о которой говорится вот в этом документе, подразумевает другой смысл. Это уважение к иному мировоззрению. Не только религиозному. Но и вообще, есть же атеисты, вот, мы их тоже уважаем, уважаем их мировоззрение. То есть толерантность в этом документе понимается нами как уважительное отношение к людям, имеющим иное, отличное от нас мировоззрение, или иные, отличные от нас убеждения, как религиозные, так и нерелигиозные. Мы их продолжаем любить, уважать, и мы готовы вести с ними диалог. Вот различия, да, видите, терминологии, толерантность. Но мы как-то стараемся, учитывая вот такое негативное понимание слова толерантность, сегодня заменять это слово какими-то синонимами, да, в русском языке.
1: Вот. Спасибо большое. Спасибо, Олег Юрьевич. Спасибо, дорогие зрители. Мы продолжим в следующий раз. И следующая наша тема будет «Церковь и культура».

Жертва тирана подвергается систематическому унижению, обесцениванию и насилию. Конечно, такое положение вещей бесследно для жертвы не проходит. Как правило, жертвы страдают серьезными заболеваниями, как физическими, так и психологическими. Можно ли это поправить? Можно ли жить счастливой жизнью после разрушительных отношений? Да, можно. И в этом видео я расскажу вам, как именно это сделать. Итак, зачем нужна реабилитация? Реабилитация нужна прежде всего потому, что вашу личность пытались стереть. Из вас пытались сделать некое удобное существо, которое будет безропотным и будет выполнять все приказания, и то это не удовлетворяет того, кто этим занимался. Поэтому реабилитироваться нужно прежде всего для самого себя, для того, чтобы начать жить полноценной жизнью. Люди, которые попали в абьюзивные отношения, это люди, которые, как правило, страдают заниженной самооценкой. Эти люди не верят в себя, в свои собственные силы, даже если они уникальные в своем роде, даже если они обладают хорошим образованием, их ценят на работе, и они имеют карьерный успех. Даже в таком случае такие люди не очень адекватно представляют себе свою же значимость. Поэтому, как минимум, нужно будет работать над заниженной самооценкой, которую абьюзер пытался просто стирать. Абьюзер заставляет думать свою жертву, что она неадекватна. И для этого он использует много разных техник, чтобы заставить человека так думать о себе. И поэтому представьте себе, если вы сомневаетесь в себе, если вы не видите, что вы как-то можете вообще быть полезными в этом обществе, в этом мире, то вам будет сложно ориентироваться в пространстве и строить отношения. Поэтому сомнение в собственной адекватности – это то, что нужно будет выправлять. Очень часто жертвы жестоких людей, абьюзеров, они страдают депрессией или депрессивными состояниями. У них нет мотивации, нет желания жить, нет желания сражаться, нет желания чего-то достигать. И это состояние может быть настолько серьезным, что оно может даже граничить с какими-то суицидальными мыслями, а может быть даже иметь реальное суицидальное намерение. Поэтому это тяжелые формы расстройств, которые, безусловно, нужно лечить, нужно корректировать. Из этого состояния нужно выбираться. Нередко жертвы абьюза испытывают на себе так называемые панические атаки. Это такой стремительный, быстрый дискомфорт, когда у человека совершенно четкое ощущение того, что он сейчас умрет. Задохнется, либо у него остановится сердце, либо что-то в этом роде. Панические атаки, как правило, накрывают человека внезапно и всецело. И в такие моменты человек абсолютно не защищен. Он чувствует, что он умрет здесь и сейчас. Жертвы абьюза довольно часто страдают посттравматическим расстройством личности. Это особое переживание, когда у жертвы формируется защитная реакция. И даже если жертва выходит из абьюзивных отношений, она перестает контактировать со своим мучителем, то спустя некоторое время какие-то фразы, слова, запахи, может быть, звуки или виды могут провоцировать дикий страх и защитную реакцию даже тогда, когда вам объективно ничего не угрожает. Посттравматическое расстройство личности – это то, что нуждается довольно в серьезной терапии. Без терапии, к сожалению, этого никак не избежать. Очень часто жертвы абьюза страдают различными тревожными расстройствами.

наиболее часто встречается генерализованное тревожное расстройство личности, когда жертва беспокоится по поводу всего. Нет чего-то конкретного, о чем она беспокоится. Нет каких-то объективных признаков и причин для того, чтобы можно было беспокоиться, но тем не менее жертва находится постоянно в тревоге. Даже после того, когда отношения с абьюзером уже прекращены и реально никакой опасности больше нет. Все эти вышеперечисленные симптомы – это лишь часть большой картины, большой беды, которую наделал абьюзер в жизни своей жертвы. И я хочу вам сказать, если жертва не проходит реабилитацию, если жертва не понимает, что ей нужно как-то восстановиться, как-то прийти в норму, то очень нередки случаи, когда жертва из одних абьюзивных отношений попадает в другие абьюзивные отношения. Почему? Да просто потому, что она не проработала механизмы воздействия на нее. Она не восстановила чувство собственной значимости, чувство собственного достоинства. Поэтому обязательно нужно проходить реабилитацию. Следующий вопрос, который стоит себе задать, а как это можно сделать? И это наш следующий вопрос. И здесь есть два пути. Первый путь – это терапия. Терапия со специалистом. Это может быть психолог или психотерапевт, или может быть пастор-душепопечитель, который разбирается в подобного рода проблемах. Второй путь – это путь самореабилитации. Давайте начнем с реабилитации. Реабилитация, как я уже сказал, это работа со специалистом. И реабилитация – это очень хороший путь для того, чтобы проработать свои травмы, которые были получены в результате отношений с абьюзером. Терапия со специалистом – это то, что позволит вам восстановиться быстрее, потому что специалист, он понимает те процессы, которые у вас происходят, он уточняет у вас, он назначает вам определенное лечение или дает определенные задания, с помощью которых вы прорабатываете свой опыт. И поэтому работа со специалистом, она всегда быстрее. Но не всегда есть возможность у жертвы работать с психологом. Кстати, я хочу вам напомнить о том, что есть специальные центры, которые занимаются помощью жертвам домашнего насилия. В штате этих центров есть и психологи, которые могут позаниматься с вами бесплатно. По крайней мере, некоторое время и с этого можно начать. Но если у вас нет возможности для того, чтобы заниматься со специалистом, то есть и другой путь, не менее эффективный. Это самореабилитация. Самореабилитация – это тогда, когда вы самостоятельно прорабатываете все травмы, все то, что происходит у вас в жизни после этих разрушительных отношений. Конечно, такие вещи, как депрессию, посттравматическое стрессовое расстройство или тревожное расстройство, или даже панические атаки, самому проработать довольно сложно. Поэтому, если вы страдаете депрессией и тяжелыми формами тревожных расстройств, все-таки лучше обратиться к специалисту и не заниматься самолечением. Но если масштабы бедствия не такие уж большие, то вполне можно попробовать пройти самореабилитацию. Давайте подробнее о ней. Что это такое и из каких составных частей, из каких шагов состоит самореабилитация? Самореабилитация – это процесс, когда вы самостоятельно пытаетесь осмыслить свой опыт и поменять его. Это цикл упражнений, который направлен на то, чтобы проработать свой прежний неудачный опыт. И самореабилитация состоит из нескольких очень важных этапов. Постарайтесь их запомнить и понять их суть. И первый этап самореабилитации – это осознание. Осознание того, что вы попали в подобного рода отношения. Второй этап самореабилитации – это принятие. Во время этого этапа вам предстоит много чего сделать, об этом я скажу чуть позже. И третий этап – это сепарация или отделение

от абьюзера и попытка начать жить без него. Давайте подробнее остановимся на каждом из этих этапов. Итак, первый этап – это осознание. Осознать, что вы находитесь в таких отношениях – это часто довольно сложная задача при кажущейся простоте этого слова. Дело в том, что человек, который попал в абьюзивные отношения, он испытывает стыд по поводу того, что он попал в эти отношения. Дескать, как я мог, человек вот с таким образованием, с таким опытом, из хорошей семьи, как я вообще мог попасть в такие отношения? Но я хочу вас успокоить. Дело в том, что попасть в абьюзивные отношения может абсолютно каждый человек. Независимо от того, в какой семье он родился. Независимо от своего предыдущего опыта. Потому что абьюзер – это человек, который искусно мимикрирует. И он очень похож на нормального человека, особенно на начальном этапе взаимоотношений. И не обладая специальными знаниями, которые помогают распознать абьюзера заранее, любой человек может попасть в абьюзивные отношения. Поэтому на стадии осознания вам прежде всего не стоит испытывать вину по отношению к тому, что вы стали жертвой. Вы в этом не виноваты. Я повторюсь, что жертвой абьюзера мог стать абсолютно каждый человек. Необходимо также научиться свои отношения рационализировать. Все дело в том, что отношения с абьюзером, они, как правило, заставляют жертву больше не думать о своем опыте, а чувствовать свой опыт, как бы его эмоционально переживать. И в этом кроется большая проблема. Дело в том, что при опасности мозг человека устроен таким образом, что лимбическая система подавляет деятельность высшей нервной системы, то есть деятельность коры головного мозга. Другими словами, в опасности мы хуже думаем. И для того, чтобы этот процесс, разрушительный процесс, повернуть вспять, нужно снова научить свой мозг думать, а точнее анализировать тот опыт, в котором вы находитесь. И в этой связи осознание – это процесс, когда вы снова учитесь исследовать, задавать вопросы, распознавать манипуляции, распознавать разного рода насилие, видеть закономерности в ваших взаимоотношениях, понимать, что ваши отношения с абьюзером, они цикличны. Вот все это предстоит осознать, то есть поднять из уровня ваших эмоций, потому что эмоции, они вам дают информацию только о том, что что-то идет не так, и все. Не более того. Эмоции не могут вам сказать, что именно не так. Но это может сделать кора головного мозга, ведь вы разумный человек. Именно так создал вас Творец. Поэтому на этапе осознания крайне важно научиться рационализировать свои отношения. На следующем этапе, на этапе принятия, очень важно принять ту мысль, что вы попали в эти отношения. И порой это тоже довольно непросто. К тому же я хотел бы напомнить, что на этапе самореабилитации вовсе не факт, что вы уже будете жить без абьюзера. Ведь самореабилитацию можно начать намного раньше, чем вы расстанетесь с этим человеком. Но, тем не менее, порой принять ту мысль, что вы попали в эти отношения, довольно сложно. И тем более в тех условиях, когда абьюзер продолжает вас как-то бомбардировать и пытаться вас вернуть в поле своего влияния. Поэтому вам предстоит попрощаться. Вам предстоит попрощаться и похоронить тот образ, который вы полюбили. А полюбили, как вы помните из предыдущих программ, вы полюбили человека на первом этапе. На этапе, когда он пытался вас впечатлить. И, конечно же, вы помните, каким прекрасным он был. Но на втором этапе, на этапе обесценивания, вы уже столкнулись с реальностью, с тем, что абьюзер – это жестокая личность, которая вас контролирует, подавляет и, по сути, ведет вас к тому, чтобы от вас избавиться во время третьей стадии утилизации. Поэтому, конечно, человек, который помнит, каким был абьюзер, сталкивается с ужасным разочарованием. И эти отношения нужно похоронить. Это сродни смерти близкого человека. Ведь мы очень

любим как реального человека, так и образ, который сложился у нас в нашем сознании. Поэтому нам придется пройти через все стадии горевания. Но сделав это, вам будет намного проще отпустить тот образ, который вы сами для себя создали. И чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее станете свободной личностью. И, наконец, третий этап самореабилитации – это, собственно, отделение от абьюзера или сепарация. Дело в том, что жертва, находясь в отношениях со своим мучителем, она привыкает к определенному стилю жизни. Она привыкает к тому, как она должна думать, чувствовать и вести себя. И, по сути, абьюзер делает новую личность из вас, несвойственную вам. И поэтому вот этот процесс нам тоже предстоит повернуть вспять. А как это сделать? Только с помощью отделения себя от абьюзера. И это целый процесс, который будет касаться абсолютно всех сфер вашей жизни. Это и физическое отделение от абьюзера, это эмоциональное отделение от абьюзера, это ментальное отделение от абьюзера, и это духовное отделение от абьюзера. Во время сепарации вам предстоит снова научиться жить. И вы знаете, это тоже довольно непростая задача. Это все равно, что научиться ходить заново после серьезной автокатастрофы. Но я хочу вас успокоить, друзья. Процесс самореабилитации, может быть, конечно, будет длиться чуть дольше, чем работа со специалистом, а может быть и существенно дольше. Но используя и один, и второй метод, то есть либо реабилитацию со специалистом, либо самореабилитацию, вы сможете справиться и пройти успешно все эти три стадии. Осознание, принятие и сепарацию. И пройдя все эти стадии, вы снова научитесь жить, вы снова захотите иметь отношения. Но только разница будет в том, что теперь вы будете обладать совершенно другим опытом, пройдя весь тот ужас и сделав правильные выводы из того, куда вы попали. Поэтому, драгоценные друзья, помните о том, что какая бы ситуация, в какой бы ситуации вы ни оказались, из каждой ситуации можно найти выход. Самое главное, начните это делать, начните движение вперед, и у вас обязательно все получится. К тому же очень важно понять, что как реабилитацию, так и самореабилитацию вы можете начать делать в любой момент. Вам вовсе не обязательно дожидаться момента, когда вы расстанетесь с абьюзером. Напротив, я вам скажу, что лучше начать реабилитацию, то есть работу со специалистом, или самореабилитацию, когда вы сами начинаете что-то делать со своей жизнью, лучше это сделать, когда вы еще находитесь в отношениях с абьюзером. Это позволит вам все стадии пройти быстрее и безболезненнее. Поэтому начните прямо сейчас. Не откладывайте эту важное действие для своей жизни на потом. Потом может и не случиться. Поэтому чем быстрее вы начнете работать над собой, тем быстрее вы выйдете из этих зависимых, нездоровых и разрушительных отношений. И я вас уверяю, вы не первая и не первый, кто начал этот путь и успешно его завершил. Поэтому я верю в ваш успех, и я верю, что все у вас будет в жизни хорошо. Довольно часто жертвы насилия не хотят осознавать и принимать ту реальность, в которой они оказались. Ситуация непростая, ведь как можно признать любимого человека тираном? Но вам нужно понять один очень важный факт. На кону ваша жизнь. Как правило, для того, чтобы жертва могла пережить происходящее, нужно пройти несколько стадий горевания. О том, что это за стадия, я расскажу вам в программе «Расставание с абьюзером». Смотрите программу в эфире телеканала «Три ангела» или по ссылке в описании.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия.

0: а также хозяйственные бытовые вопросы. И поняли и разобрались, где у кого какая роль и как мужчина и женщина должны в соответствии с этой ролью жить в семье для достижения гармонии и счастья. А сегодня мы перейдем к другой теме, к интимной сфере в семье. И поможет нам разобраться в этой теме семейный консультант и священнослужитель Виталий Кисар. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Рада видеть вас. Виталий, все же немалую роль играет интимная сфера в жизни семьи, да, для мужчины и женщины. И зачастую в семьях, особенно сейчас в нашем тяжелом мире, в таком быстром, скоростном, да, в плане финансовом, этот аспект часто теряется из видимости. Люди забывают о этой роли. Вот скажите, почему люди забывают об этом?
1: Ну, я думаю, что реклама, которая нас окружает, она об этом забыть им не даст. Просто то, что нас окружает в этом мире, или то, что нам пытаются средства информации предоставить как сексуальные интимные отношения, оно не всегда правильно и не всегда точно отражает то, что заложено Богом в семейные ценности, в семейные отношения. Uh-huh. Вот. И я хочу вам показать, что в Библии есть целая книга, целый раздел Библии, который посвящен именно сексуально-интимным отношениям между мужчиной и женщиной, между мужем и женой. Потому что Библия однозначно как поддерживает или однозначно приемлет только взаимоотношения сексуальные, эротические между мужем и женой. Вот.
0: А приведите пример вот какой-то.
1: А я сейчас вам прочитаю. Да. Я сейчас вам прочитаю.
0: Очень интересно.
1: Книга называется «Песни песней». Мы чуть позже об этом будем говорить. А сейчас я вам хочу привести пример библейский, что Бог говорит именно о сексуальных отношениях, интимных отношениях. 1 Коринфянам 7 глава, со 2 стиха. «Но во избежание блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа. Муж оказывает должное благорасположение своей жене, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Ровно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». То есть мы видим, что Слово Божье конкретно говорит о том, что должны быть выстроены сексуальные отношения между мужем и женой. И очень интересно подчеркнуто, что не должен ни муж, ни жена уклоняться от этих отношений. Да? Как часто бывает в отношениях, когда вы смотрите, там, допустим, передачу по телевизору, очень часто показывают, как жена, допустим, парирует на уклонение от сексуальных отношений. Да? Она говорит, у меня болит голова. Как муж уклоняется, да? Он говорит, я сильно устал, я очень много работал, поэтому я не могу.
0: Ну, зачастую женщина обычно. Вот такой макет, действительно, вот в фильмах, да, можно часто
1: увидеть. Да. Что мы должны понимать, да, в сексуальных отношениях? Бог нас сотворил таким образом, чтобы мы выстраивали эти сексуальные отношения. Это наша естественная потребность в сексе. Я не согласен, но мы чуть позже будем обговаривать, что только мужчины нуждаются в сексуальном удовлетворении. Ничего подобного. Есть, можно так сказать, три группы людей сексуальной активности. Есть сексуально очень активные люди, средней активности сексуальной и низкой сексуальной активности.
0: Вот. От чего это зависит, как интересно? То есть три группы людей, порой человек даже не знает, какой он группе принадлежит.
1: Ну, скорее всего, по причине того, что так нас Бог устроил. Да? Кто-то...
0: Это от психотипа зависит человека?
1: Я думаю, что зависит от наличия гормона в организме. Да? То есть Бог физиологически нас таким образом устроил, что у некоторых, может быть, физиологически больше развит, вырабатывается гормон тестостерон и все, что с этим связано, да, там, если говорить о мужчинах. Угу. У женщин тоже за сексуальную активность отвечает гормон тестостерон. И, может быть, он повышен, этот уровень гормона, и она будет более активно в сексуальной жизни.
0: Как вы интересно сказали. То есть, получается, здесь может возникнуть дисбаланс. Да. Если мужчина, например, с низкой сексуальной активностью, а женщина, наоборот, с более повышенной, и наоборот, да, здесь вот как быть?
1: Да, очень часто так люди говорят, что мы сексуально несовместимы. Или другие могут приводить тезисы такие, они говорят, нам нужен секс до брака для того, чтобы мы могли определить, какая у нас сексуальность.
0: Допустим. А по энергетике можно определить человека?

0: Вот бывает энергетика, сразу очевидно и понятно, что женщина там или мужчина.
1: Никак вы не определите. Это просто свойство человека. Это первое. Угу. Второе, да, когда говорят, мы несовместимы в этом плане. Скажу вам однозначно, это полная ерунда, вам скажет любой нормальный человек, который занимается именно вопросом сексуальных отношений, допустим, там или психолог по семейным отношениям, или сексопатолог, да, который отвечает за семейные отношения. Берем физиологию, устройство мужчин и женщин. Мужчина, пик сексуальной активности, когда?
0: У всех, конечно, он разный.
1: Нет, он практически у всех одинаковый, закономерность.
0: Ну, где-то уже, наверное, после 40.
1: Нет. От 17, я прибавлю, до 30. Вот это пик сексуальной активности у мужчин.
0: Это связано с гормонами.
1: Да, так мы устроены. Пик сексуальной активности у женщин.
0: Ну, я думаю, что тоже около 20 примерно.
1: Ничего подобного.
0: Позже?
1: От 25 до 45. Наверное, слышали такое выражение? Может быть, оно не очень красиво звучит. Мне 45, баба Ягодка 5. Да, то есть, вот пик сексуальной активности у женщин ближе к 40 годам. Да, вот этот промежуток времени.
0: А скажите,
1: теперь смотрите, что получается. То есть, если мы говорим о пиках сексуальной активности в возрасте, допустим, там, до 30 лет мужчина сексуально активен, а женщина более сексуально активна в возрасте 40-45 лет, что им делать?
0: Действительно.
1: Что, значит, женщине надо искать мужчину, который соответствовал бы там, пику сексуальности? Это полная ерунда.
0: Да.
1: Вот в этом тексте интересно написано, смотрите, о чем Бог говорит. Муж оказывает должное благорасположение жене, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, ровно как и муж не властен над своим телом. То есть, когда мы понимаем, что... Ну, допустим, вот я изучаю этот вопрос, я понимаю, что женщина более сексуально активна в возрасте, там, допустим, 40 лет, а у мужчины, наоборот, идет спад сексуальной активности. И мне, как, допустим, человеку, у которого сексуальная активность пошла на спад, но я знаю, что у моей жены она, наоборот, пошла вверх, я понимаю, что мне нужно делать даже тогда, когда... ну как, физиологически, да, то есть я хожу, и меня как бы ничего не беспокоит, мне ничего не хочется, да, я ничего. Но я понимаю, что моей половине это важно. Важно во взаимоотношениях, да, важно, когда мы любим друг друга, когда мы друг о друге заботимся. И если мы любим друг друга, мы будем понимать, как сделать так, чтобы мой партнер был сексуально удовлетворен. Мы должны еще одну вещь понимать. Вот здесь апостол Павел написал, чтобы сатана не искушал другого. То есть, если вы будете пренебрегать этими отношениями, то есть или женщина будет пренебрегать этими отношениями, или мужчина будет пренебрегать этими отношениями, то всегда появится в семье кто-то третий. Обязательно кто-то
0: третий. А почему пренебрегают? Вы интересно сказали пренебрегать. А что значит пренебрегать? Почему это происходит, что мужчина или женщина начинает отклоняться?
1: Вот когда мы с вами говорили о первой теме, да, и на первой теме мы говорили о том, что у человека есть свое собственное представление о браке, семейных отношениях. По природе своей человек эгоист, эгоцентрист. И мы живем таким образом, с детства нас воспитывают, что ребенок требует к себе внимания, он считает, что он пуп земли, и единственное, что его как бы вразумляет, это то, что приходя в жизнь, он видит, что жизнь это не только пряник, но там есть и кнут, да, то есть его что-то вразумляет в этой жизни, и не всегда положительные вещи, да, то есть то, что что-то отрицательное с ним происходит. Так и здесь мы должны понимать, что создавая семью, мы не создаем ее для того, чтобы удовлетворять только свои потребности, мы создаем ее для того, чтобы удовлетворять потребности друг друга. И когда мы правильно строим отношения, и мы понимаем, что есть сексуальная потребность, и я проговорил вам, что есть люди сексуально активные, есть со средней сексуальностью и с низкой сексуальностью. И, допустим, вам повезло, к примеру, допустим, ваша жена сексуально активна очень, а у вас самый низ сексуальной активности. Что делать? Да? Разбегаться? Ничего подобного. Вы просто-напросто должны удовлетворять потребности своей жены. Жена с более сексуальной активностью должна понимать, что да, муж ей достался не такой там сексуально активный, но она должна тоже, вот эти вещи она должна понимать.
0: А как
1: и не требовать от него того.
0: А как правильно, вот вы говорите, не требовать, как она правильно и тактично должна дать понять, что вот мы...

0: должны в сексуальном плане быть с тобой гармоничны. Ну и также мужчина. Ну, и чтобы не вот уйти куда-то в сторону.
1: Скажу, а мужчины, что вы должны понимать? Что женщины должны понимать о мужчинах? Мужчины, они более простые в устройстве своем. Я их называю так. Я мужчину вижу в образе железного сейфа, который женщина пытается вскрыть на протяжении всей своей жизни. Она пытается открыть этот сейф и понять, что же там внутри у него находится. Но вскрыв этот сейф, да, потратив немало сил, она обнаруживает, что там лежат деревянные счеты, вот эти, которые раньше считали. Да? Что мужчины очень прагматичны, они менее эмоциональны. Есть, конечно, исключения из правил. Есть мужчины, стихи пишут, да, они очень возвышенные.
0: Это творческие, как правило.
1: Да, есть такие мужчины. Ну, но основная масса все-таки это люди очень прагматичные, и им, чтобы что-то донести до них, с ними нужно разговаривать прямо, говорить все просто, без намеков, потому что они намеки чаще всего не понимают, и то, что вы там можете намекать годами, он до него так и не дойдет, на смертном ложе лежит и такой... О, дошло до меня, что ты на всю жизнь намекала. Да, нужно говорить прямо о своих потребностях, сексуальных потребностях, желаниях сексуальных. И мужчина, понимая это, да, то есть если мы говорим о том, что мы должны понимать, что такое семейные отношения и что в функцию семейных отношений входят сексуальные взаимоотношения. Если я это понимаю, значит, создавая семью, мы говорили о том, что я зрелый человек, создавая семью, я понимаю, что я должен... эту функцию выполнять или восполнять потребность своей жены в сексуальных отношениях. Вот. Если я этого восполнять не буду, то есть если я буду этими функциями пренебрегать, я думаю, что будут проблемы.
0: А какие проблемы могут быть, например?
1: Представьте себе такую ситуацию, что женщина, существо, мягко говоря, злопамятно. Не так, злопамятно некрасиво, да? У них хорошая память, они помнят все. Особенно они помнят вот, все нехорошее, что было сделано в отношении, во взаимоотношении с ними. Более того, если вы уже пережили вот этот период, допустим, появления ребенка на свет, и если муж не был грамотен в этих взаимоотношениях, да, в распределении на семейных обязанностях, и он пренебрегал помощью к жене, то у жены накапливаются определенные обиды, ну так скажем, определенные обиды.
0: Так, то есть вы интересно вот здесь вот сказали, у женщины вот это вот чувство возникает внутри, да, что вот где-то что-то было не так, она это запоминает. То есть для женщины, получается, важно эмоциональный аспект. Когда она эмоционально удовлетворена со своим мужчиной, соответственно, это связано и с сексуальной уже составляющей в семье, да, здесь она тоже более расслаблена.
1: Но, опять же, смотрите, вот, Ань, если говорить о сексуальных отношениях, то наши отношения вообще к сексу, они очень разные. Для женщины, для как бы большинства женщин, все-таки сексуальные отношения, они больше связаны с отношениями до самой сексуальной близости. То есть до эмоционально правильно окрашенными отношениями. Верно. То есть когда мужчина проявляет к женщине любовь, заботу, нежность.
0: Комплимент.
1: Да, комплименты, привязанность. Именно это является вот той, как бы, тем фундаментом для сексуальных отношений. Для мужчины это совершенно не имеет никакого значения. То есть, допустим, как мужчина смотрит на сексуальные отношения. Допустим, они поссорились, чтобы ссору каким-то образом снять, значит, нужны сексуальные отношения. То есть мужчина думает, что сексуальными отношениями он загладит любую вину и любую ссору. Это глупость несусветная. Да? То есть, если мужчина учится и получает образование и грамотен в этих отношениях, то он увидит, что женщина при ссоре никаких, ну, большинство женщин никаких эмоционально положительных эмоций, там, не знаю, окрашенных эмоций не испытывает.
0: То есть получается, вот вы интересно сказали, да, то есть для мужчины не настолько важно, вот как для женщины, те же там комплименты, а хотя вот часто можно услышать, что мужчина любит похвалу, там, к примеру, слова поддержки, ободрения, это не влияет на его сексуальную активность, разве?
1: Каким-то образом влияет, потому что тут же написано, смотрите, текст, ни мужчина, ни женщина не уклоняйтесь друг от друга, и женщины, и мужчины должны снисходить друг к другу. Ну, как бы я, может быть, акцент сделал больше на мужчин, как бы пытаюсь их научить любить своих жен. Ну да, можно, нужно сказать.

0: и женщинам, что женщины тоже должны проявлять определенные чувства, определенные действия в отношениях с мужчинами. Ты правильно подметила, допустим, женщине важно слышать «я тебя люблю», чтобы мужчина говорил, а мужчине важно слышать «ты мой лев», там, я не знаю,
1: какой ты молодец,
0: царь моего сердца, ты там генерал и так далее и тому подобное. И ему не важно слышать от жены, что она его любит, но ему важно слышать вот эти слова, которые его вдохновляют и ободряют. Почему? А мы об этом будем говорить. Почему это важно? Потому что одна из особенностей или потребностей мужчины именно вот в этом или с этим связана. Поэтому как мужчине, так и женщине необходимо в отношениях брачного союза учиться строить сексуальные отношения или учиться сексуальным отношениям. И нет такого понятия, вам любой сексолог скажет, нет такого понятия сексуальная несовместимость. Это вот придумали люди, которые пытаются продать что-то, да, там, какие-то вещи.
1: Или которые... оправдать свое расставание, к примеру, да,
0: может
1: с супругом.
0: Может быть,
1: что мы просто вот несовместимы с человеком.
0: На самом деле эта несовместимость, это не несовместимость, это нежелание исполнять свой супружеский долг, свои супружеские обязанности, и это нежелание, оно стоит, или фундамент этого нежелания кроется совершенно в другом. А в чем? Вот в этих, о чем я говорил, обидах, недосказанности, в какой-то там раздражительности, и поэтому у женщины, допустим, постоянно болит голова. То есть именно в этом. Поэтому хотите иметь счастливую семью, уделяйте особое внимание сексуальным отношениям.
1: Виталий, благодарю вас. Вы все точно и детально сейчас раскрыли для нас. И я думаю, что многие мужчины и женщины понимают сущность, да, сексуальных отношений в семье. Дорогие друзья, обратите внимание, как важна эмоциональная составляющая, как для мужчины, так и для женщины. Если вы гармоничны в своих взаимоотношениях, если вы общаетесь часто, да, раскрываетесь друг перед другом, говорите комплименты друг другу, ободряете друг друга, соответственно, тогда нет никакой сексуальной несовместимости. Тогда вас, наоборот, будет влечь друг к другу. Я желаю вам гармоничных взаимоотношений и, собственно, чтобы вы освоили все эти принципы, которые только что нам озвучил Виталий. Всего вам самого доброго. И не забывайте оставлять свои комментарии на нашем сайте. До свидания.

Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.

0: Здравствуйте. Почему некоторые люди любят страдать? Неужели такое возможно? Ведь обычно человек тянется к счастью, к чему-то приятному. Почему же тогда некоторые люди постоянно выбирают агрессивных партнеров, повторяют ошибки прошлого, которые ведут к грустным результатам? Будем разбираться. На наши вопросы сегодня отвечает психолог Алина Караченцева. Алина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вообще для меня немного странной является формулировка «любить страдания». Угу. Да, можно терпеть страдания, можно принимать их как часть жизни, как бы смиряться, да, но любить страдания, вот что это значит и в чем это выражается?
1: Актуальный вопрос, потому что в современном мире вот психология рассматривает страдания с двух сторон, да, можно разделить на две темы. И если смотреть с одной стороны, то действительно есть люди, которые именно любят страдать, они этого не понимают. Это как бы такая бессознательная программа, когда человек находится либо в сложной ситуации, либо постоянно ее как-то создает искусственным образом и имеет вторичные выгоды, мы это называем, какие-то бонусы, которые он получает за счет страдания. И эти бонусы порой бывают настолько ценными и важными для человека, он их может не осознавать, на самом деле прям вообще не отдавать отчета, потому что им выгодно, он будет показывать, что я страдаю, мне плохо, но, предположим, таким образом он решает свой вопрос одиночества. Он находится постоянно в коммуникации, ему сочувствуют, сострадают, он чувствует какую-то значимость, свою ценность в обществе. Также может избегать наказания таким образом, потому что, ну, что возьмешь с человека, которому и так плохо, как бы никакой ответственности, ему так плохо, он сделал ошибку там, или что-то, он страдает, у него в жизни все, никаких последствий, он не может как бы отвечать за последствия. Вот такие варианты действительно бывают, и к чему это может приводить? К тому, что человек уже прям настолько заигрывается, и это может длиться годами, что он воспитывает себя и формирует уже такую личность постоянно страдающую, и становится своего рода как бы зависимым от этих страданий, и уже не может без них на самом деле жить, потому что это определенный гормональный коктейль в крови. Uh-huh. Вот. И человек, если привык так жить, то он уже как бы зависим от этого. Вот это про то, что любят страдать. И когда мы, психологи, говорим между собой, то между собой, да, он любит страдать, человек пришел, как бы хочет решить вопрос, но на самом деле не хочет, потому что он как бы решает, но как бы и ничего, ну, как бы не прилагает достаточно усилий, чтобы решить и выйти. Uh-huh. Потому что человек, который хочет решить, он просто принимает решение, все. Uh-huh. Я в другую сторону, мне достаточно. Uh-huh. Вот. Я заплатил, мне хватит. Uh-huh. А человек, который любит страдать, он говорит, да, но как бы да, но вот здесь вот еще вот не, поэтому там не могу что-то. И он все время находится в этой ситуации. Uh-huh. Вот. Вот это про то, что любят страдать, и действительно оно так бывает.
0: А вот что значит выбирать постоянно ситуацию страдания? Мы же ведь не вершители своей судьбы. Что-то происходит помимо нашей воли в нашей жизни, болезнь. Болеют близкие, мы теряем близких, угу. Что-то происходит с детьми, с родителями, с работой, с нашим здоровьем, ну, помимо нашей воли. Как это вот выбирать страдания? Угу. Не притягиваем же мы волшебным образом к себе беду? Естественно, мы не об этом говорим.
1: Угу. На самом деле, действительно, жизнь довольно-таки сложная вещь, mm-hmm. и много в этом мире в самом деле существует страданий, более всего такого. И человек, проживая эти события, чаще всего стремится, вот как вы вначале сказали, к счастью. То есть преодолевая сложности, мы стремимся к чему-то позитивному, да, и находимся вот в такой позиции. А человек, который выбирает страдания, это значит, он залипает, если ситуация уже сложилась, он залипает в ней, и научается из этой ситуации извлекать какие-то свои выгоды, психологические, материальные и так далее, и находится слишком долго в этой ситуации. Либо же искусственно создает такие ситуации, где он находится в невыгодной позиции, как бы невыгодной.
0: То есть человек может и искусственно создать такую ситуацию?
1: Да, если у него такие сценарии жизни, то...
0: Каким образом искусственно?
1: Ну, если привести пример, допустим... постоянно выбирать, ну, допустим, элементарно в дружбе, постоянно выбирать друга, который будет вести себя не так, как мне это нравится, там, не знаю, там, предавать меня или что-то, выбирать снова и снова и говорить, вот, все люди такие, а я вот такой несчастный, всегда попадаю, или в работе что-то такое делать, всегда делать что-то такое, что приведет к одному и тому же результату. Меня подставят, предадут, сделают что-то неправильно, и я буду снова и снова страдать.
0: Выбрала, например, подругу, которая тебя не ценит, она то опаздывает, на день рождения подарки не дарит,

0: беде не поддержат, ты постоянно на нее жалуешься, тебе говорят, ну слушай,
1: находишь еще такую,
0: да,
1: и
0: не
1: жалуешься.
0: Общайся с ней, ну выясни с ней отношения, перестань с ней общаться. Нет, но человек продолжает годами с ней общаться и годами на нее жаловаться.
1: Да, вот по такому типу, да. Это одна из сторон, да. А бывают действительно сложные ситуации, и мало того, не все эти сложные ситуации напрямую связаны с нами. И вот, как я говорила, что здесь я бы разделила две темы, два пути, да, есть такой путь, действительно, когда мы любим страдать, а есть путь, когда мы неизбежно находимся в каких-то сложных ситуациях, может быть, даже не наших, да, и не можем быть вполне равнодушными к происходящему. В этот момент мы, скажем так, проживаем, может быть, даже чужую боль, да, и в христианстве актуальная тема, как бы... С одной стороны, популярная психология нам сегодня диктует: выбирай себя, там ставь себя на первое место, там, с точки зрения христианства совершенно другой взгляд, философия, что отвергни себя, следуй за мной, ну и так далее, вот, служи людям. И вот эта позиция, она, ну, они как бы кардинально разные, порой мы находимся в сложных ситуациях даже не по своей воле, как будто бы мы это выбрали, но если мы выбрали это сознательно, мы погрузились в какую-то ситуацию, то, как правило, там человек, он это сильно не любит, проживать страданием, он там слишком не залипает, он старается конструктивно действовать в этих ситуациях, ну, пусть это какие-то сложные психологические, духовные, даже какие-то катаклизмы.
0: Другим,
1: да, когда помогаем другим, когда мы неизбежно находимся в какой-то сложной ситуации, мы ее выбрали, мы туда как бы сами погрузились, но она нас напрямую не касается. И мы не можем быть до конца равнодушны, мы как бы страдаем вместе с человеком, но, как правило, мы там не залипаем. Мы не получаем удовольствия и вот из этих вот ощущений, из этих страданий.
0: Ну вот, кстати, что касается, допустим, христианской взаимопомощи, христианского отношения к ближним, да? Ведь это, ну, как бы, как раз к этому призывает Бог. То есть находись в эпицентре чужой беды, да? Находись в чужом страдании. Ну, пусть, например, и сам ты будешь на этой земле страдать. И другим людям ты должен помогать. И есть среди верующих людей такие люди, которые постоянно рядом со страдальцами. Они приводят домой бомжей, кормят их, моют. Они постоянно помогают убогим, так скажем, людям, страдающим, и берут кредиты, например, для них, да, и сами терпят лишения для того, чтобы как-то поддержать ближнего, который за чертой бедности оказался. Вот хорошо это или плохо? С одной стороны, дело-то это вроде бы богоугодное, ты помогаешь человеку, который находится в такой, ну, ситуации ужасной, там, борется с алкоголем, с наркозависимостью, да, он без жилья остался. А с другой стороны, ну,
1: очень интересный
0: странно,
1: вопрос,
0: неоднозначно,
1: очень ценный,
0: да. Не каждый на это способен. Да,
1: да. Да, это очень ценный вопрос, потому что я здесь ничего тоже однозначно не скажу, это очень тонкая грань, потому что я видела разные судьбы и разные, скажем так, миссии, разные пути людей, люди, которые предназначены для разных вот таких вот дел. И мы не можем сказать, если там, не знаю, человек уверен, убежден, что Бог ему сказал заниматься вот таким-то делом, мы будем со стороны говорить, вот он постоянно лезет в какую-то грязь, в какую-то проблему, сам ее создает. Вот. Но здесь должна быть какая-то разумность для такого человека. Он не должен это делать за счет там, своего здоровья. То же самое, отмыть бездомного человека можно заразиться в конце концов. Да? Или, скажем так, я не знаю, там, брать кредиты, забрать деньги у своих детей, у своей семьи ради какого-нибудь... Ну, то есть нужно понимать, что ты готов за это заплатить, что будет разумно за это заплатить, да, и в рамках своих сил, в рамках каких-то адекватных возможностей уже действовать. Если человек помогает другим, он неизбежно платит, он неизбежно платит своим временем, вниманием, силами, вовлеченностью, где это бывает, и деньгами, ну, в зависимости от того,
0: где-то
1: какая
0: его деятельность. Воруют. Я, ну, как бы те же, кому
1: да,
0: он
1: конечно.
0: Оказывает милость, да.
1: Да. И как бы когда помогаешь такой категории людей, нужно отдавать отчет, что это такая категория людей, они такие останутся, с них много требовать нельзя. И осудить человека, который им помогает, тоже сложно, потому что если он им помогает, то он отдает отчет, кому он помогает, что это такие люди. Вот. Поэтому здесь должна быть адекватная какая-то граница, и таким людям нужно учиться сохранять себя. И не делать это в ущерб другим, потому что сделал здесь добро, сделал там плохо, кто-то пострадал из-за этого. Смысл с такого добра. А если ты

0: очень грамотно распределяешь, можешь сделать доброе в той дозе, в которой можешь, в рамках своих каких-то возможностей и сил, ты это делаешь, но при этом не страдают те люди, которые там рядом с тобой, или ты не изнашиваешься, по типу Джузеппе Маскати, да, прекрасный фильм, есть «Исцеляющая любовь», конечно, он мне очень нравится, этот фильм, но вот эта позиция, я бы ее немножечко подкорректировала, такая христианская, я бы чуть-чуть ее скорректировала. Все-таки важно сохранить себя, чтобы, не на износ. Вот, не на износ работы, это касается и психологов, и врачей, и всех людей, пасторов, и всех людей, которые связаны так или иначе с помощью людям. Нужно не на износ все-таки чувствовать вовремя останавливаться, делать перерывы, заботиться о себе, заботиться о близких прежде всего. То есть семья и я, и близкие там друзья должны быть в безопасности от моей деятельности. Вот это важно. И это ответственность, потому что если я заплачу чем-нибудь очень ценным за свою, за свои благие деяния, да, то это уже не такие благие деяния, наверное, я бы сказала.
1: Понятно. Итак, вернемся теперь к ситуации, когда человек находится в своем страдании, да? Вот мы уже поняли, как это примерно может происходить. Что вы посоветуете, что нужно этому человеку изменить в своей жизни, чтобы уйти вот от этой схемы? Я ищу страдания, я не могу без них существовать. Как мне уйти вот от этого?
0: Я бы еще добавила небольшое такое вкрапление. Я бы сказала еще о том, что бывает такое, что человек находится в своем именно страдании, в своей жизни, в каких-то сложных ситуациях. Возможно, он проходит какие-то этапы трансформации, приходит к каким-то выводам, и это нормально в нашей жизни. И, может быть, он не с такой широкой улыбкой это все рассказывает и показывает в своей жизни. Он просто ходит, естественно, там с ровным лицом, может быть, немножко и какой-то невеселый. И это тоже может быть нормой, потому что есть люди такие творческие, чувствительные, есть с философской направленностью мыслители, да, такие ходят, своих мыслей выводят какие-то очень сложные. Мы все очень разные, и не все должны по шаблону ходить с вот такой выправкой, с улыбкой, потому что мы можем быть в течение жизни разные, и в принципе мы разные. Поэтому некоторые виды страданий по типу «я разбираю в себе», они имеют место быть, и это нормально. Да, не обязательно это слишком демонстрировать и залипать, но позволить себе важно. То есть грусть, она тоже как бы часть нашей жизни, и некоторые события важно прожить именно, погрузившись в это состояние уединения с собой, такого спокойствия, какого-то умиротворения и какой-то даже грусти, прожить и потом идти дальше. Не всегда обязательно бегать, прямо вот этот вот пресловутый позитив, это не всегда тоже абсолютно истина. Но если человек, по типу, как мы начинали разговор, вот этот вот типаж страдалец, который страдание ради страдания.
1: Как уйти от этой схемы?
0: Да. Вот есть действительно, это очень сильно в любовной сфере проявляется. Люди прям не осознают, но есть тип людей, которые прям любят страдать. Без осознания, как обычно, ничего не меняется. То есть надо осознать, что я страдаю ради кайфа. В чем этот кайф? Искать. И когда я прошу клиента написать список вторичных выгод, что хорошего ты? Ничего не получаю. Я говорю, я не спрашивала, получаешь, не получаешь, ты садись, пиши. Человек начинает писать, и он выписывает минимум 20 сразу же пунктов, что там у него хорошего. То есть если вот эта ситуация в моей жизни прекратится, что я потеряю, минимум 20 пунктов сразу выходит. Вот
1: садимся. Какие обычно пункты пишут люди? В общем.
0: Нужен пример, контекст. Я бы говорила про любовные страдания. Допустим, вот девушка, или молодой человек залипает, была у него какая-нибудь там бывшая девушка, и он там планы, все остальное, и вот он залип. И страдает, значит, у него несчастная любовь. Меня бросили. Он подтверждает то, что меня бросили, значит, меня никто не любит, значит, я такой вот несчастный, и у меня не получается в жизни что-нибудь. Поэтому у меня может не получаться и то, и то, и то. Значит, родители меня там плохо воспитали и там не дали мне того-то, того-то. За родителями следует там что-нибудь
1: еще. Родители виноваты.
0: Да.
1: Не додали чего.
0: Да. И вот это родители, что недостаточно, я там не поступил, не получил такое-то образование, поэтому я такой вот неуспешный, поэтому она меня бросила. Это может быть не связано ни с деньгами, ни с успешностью, ни с образованием, ни с чем, потому вообще там вообще какая-то ситуация другая. Девушка бросила, потому что она такая, она всех бросает, например. И это быстрый пример, то, что пришло как бы на память. И так далее. Это 20 пунктов выйдет, которые будут очень очевидные. Я могу тебе позволить не делать это, не делать то, угу. и так далее. Много выгод. Выписываем выгоды, смотрим на них и понимаем,

0: что вот этот человек, он в принципе не может пойти дальше. Вот ты страдаешь, тебе хорошо, да, но вот эти выгоды, они стоят того? То есть мы взвешиваем как бы на весах, я могу иметь вот такую жизнь, прям вот сознательно, да, а могу вот с этим быть, это классно, это приятно, я страдаю, все меня жалеют, классно, да, класс. Но это лучше, чем вот то, что я могу иметь вместо этого. И прям тогда искусственно нам придется вот это заменить. Вот это уже делается в терапии как бы быстрее, сам собой, но хотя бы с юмором отнестись и признать, что я в этой ситуации не потому, что она реальная, а потому, что я ее так создал, и мне там так хорошо и выгодно, что я вот уже залип. И начинать по чуть-чуть переучиваться, ну так вот с юмором, игнорируя эти состояния, прямо вот переключаться в другие эмоции и искать какие-то конструктивные действия, маленький план писать и действия. Там план из 3 пунктов, что я буду делать не так, как до сих пор. Делал вот так, сделаю по-другому. Такое вот переучивание. Ну, такой самостоятельный долгий путь, это если без специалиста.
1: Если годами, конечно, человек находился в атмосфере страдания, так скажем, да, который выбирал сам, то ему за пару дней выйти оттуда
0: будет. И выходить годами, либо с хорошим терапевтом.
1: И потом мы в своей жизни так или иначе сталкиваемся с страданиями. Сталкиваемся с проблемами, решаем их. Новые проблемы появляются, решаем их. Некоторые проблемы длятся у нас годами, но, наверное, человек здравый, он даже в проблеме будет сохранять позитив и добрый настрой, и желание выйти из проблемы, а не как можно дольше в ней побыть.
0: Искреннее желание выйти, да.
1: Да. Вот. Итак, тема интересная. Спасибо большое, Алина, за этот разговор. Благодарю вас.
0: Благодарю.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

Сегодня согласились с тем, что нужно открывать Священное Писание и не довольствоваться тем, что мы слышали какие-то тексты, типа Иоанна 3:16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И думая, что этого достаточно для спасения. Где-то, возможно, де юре этого будет достаточно. Но я хочу с другой стороны сегодня зайти на наше с вами библейское духовное размышление. Ну, отвечая на вопрос, а зачем мне это надо? Если вы смотрите впервые, а зачем мне это надо? Ответ очень интересный. Он заключен в вопросе, будешь ли ты спасен? Что такое спасение? Спасение – это наука, сотериология, она изучает вопросы спасения. И вот когда ты начинаешь изучать вопросы спасения, они настолько емкие, что они включают в себя вопросы, связанные с эволюцией, например. Почему я не могу принять точку зрения эволюционную, что из ничего когда-то появилась бульон, пустота, взрыв, потом формы, потом ласты, потом чешуя, потом перья, копыта, рога, усы, хвост. И вот в результате появилось нечто подобное на человека, и этот человек вдруг решил, что он высокоморальное существо, homo sapiens, думающий. У него появляются такие вещи, как верность, например, да? И опять же, среди людей мы видим абсолютно не исповедующих людей эти ценности. И есть люди, которые очень даже эти ценности исповедуют. И таким образом мы как бы должны поверить, что я это почти обезьяна, но просто некий, скажем, такой образ приняв человеческий, очеловечная обезьяна. И теперь меня принуждают жить по каким-то законам. Вводят закон, что вот эти обезьяны, они решили жить вот так. И у них это нормально, а у тебя это ненормально. А эти решили жить вот так. Ну, то есть, понимаете, да, как бы надо очень много веры, чтобы в это поверить и это принять. Ну, а если посмотреть с другой стороны, что такое спасение? А если человек умирает? Вот что ждет человека, когда он умер? Ну, анатомически мы понимаем, что его ждет, то есть разложение всей таблицы Менделеева должно сделать свое дело, и прах превращается в прах, и мы это видим, раскапывая захоронение, там, за исключением, может быть, кости как-то еще держатся какие-то годы, но суть остается сутью, что человек разложился. Неужели это все? Если это все, вот все, человек умер и больше ничего. Ну, тогда, естественно, возникает вопрос, а зачем вот эти все моральные надстройки? Знаете, человек живет, работает на работе, работает честно, за то, что он работал честно, его подсидел тот, кто работает нечестно, и все его годы, стаж, уважение, авторитет рассыпались, и в результате он имеет большие проблемы, там какие-то болезни, безденежье, еще. И вот этот ком накатился, и потом все равно человек умер. И умер, рядом лежит богатый человек, да, состоятельный человек, уважаемый человек, очень с большим статусом и так далее. Если все равны одинаково, то зачем тогда вот эта гонка, какой смысл вести честную игру, честную борьбу, ну и так далее, и так далее. Вот тут, знаете, появляется масса вопросов. И когда ты задаешь вопрос, а что будет потом? Так вот, я хочу поделиться с вами очень красивой истиной о том, что у меня есть очень интересное прошлое, у меня есть не менее интересное настоящее и прекрасное будущее. И это прекрасное будущее, оно определяется не столько тем, что у меня сейчас есть, или тем, что я могу иметь вот из того, чего у меня нет сейчас, а именно глобальное великое будущее. Не вещественное, а глобальное великое будущее. Ну, а давайте теперь об этом два слова подтвердим библейски. Я хочу сегодня изучить с вами 9 главу, и не просто несколько текстов из главы, хотя на каждом из них можно сделать отдельную мощную тему, но прочитаем всю главу, 9 главу послания к евреям. И вот тут мы увидим, а кто такой Христос для тебя и для меня? Потому что когда мы поймем на самом деле, кто такой Христос для меня, то, поверьте, очень много-много вопросов будет решаться, ну, если не сказать автоматически, то по умолчанию будет стоять совершенно другая настройка. А теперь возникает еще один интересный вопрос. А кто же заинтересован в том, чтобы я никогда не узнал, а какой Христос по-настоящему? Конечно, это дьявол и сатана, и это великая борьба, которая разразилась на небе, или началась на небе, потом переместилась на землю, она еще не закончилась.
Поэтому наивно думать, что я сегодня, я...

Бог. Есть ты, Бог и дьявол, потому что не случайно в молитве «Отче наш» написано, что нужно просить Бога избавить нас от лукавого, не ввести нас во искушение. Это очень важный аспект. Ну, 9 глава, она рассказывает историю Ветхого Завета. Но уверяю вас, без этой истории Ветхого Завета в Новом Завете одни нестыковки, просто вообще абсурдные вещи. Читаем 9 главу послания апостола Павла к евреям. Первый стих. И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. За вторую же завесу была скиния, называемая святое святых. Кстати, интересно, что один раз употребляется это слово, называется оно «хагиа хагион». То есть это важно, это самое святое место. В английском переводе это место называется «most holy place», то есть самое святое место. И вот это самое святое место, имевшее золотую кадильницу, обложенный со всех сторон золотой золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манной, жезл Ааронов, расцветший, и скрижали завета. И над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение. А во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Обратите внимание, первосвященник заходит во святое святых один раз в год с кровью, за себя и за грехи неведения народа. То есть он приносит грехи за народ, то есть жертву за народ, за грехи, которые они совершают. И дальше он пишет здесь. «Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенными приносящего». Вот интересно, да? Казалось бы, я хочу сейчас поставить некие такие путевые столбы между первым и ветхим так называемым заветом и новым, вторым заветом. Мне лично, допустим, не очень нравится выражение «ветхий и новый завет». Ну, на мое мнение, это неправильное утверждение, потому что, хотя есть в Библии косвенный текст, но ветхий – это не означает старый, дряхлый, бесполезный, ненужный, глупый, такой, знаете, ну, это вот как ветхое жилье, мы часто слышим, да, выражение, реновация жилья, то есть все старье сносим, а новое строим. Нет, это правильно было бы сказать первый завет и второй завет. Почему так было бы правильно? Потому что, когда мы слышим ветхое, мы всегда, знаете, воодушевляемся на бульдозер, снести, убрать, выбросить и поставить новое. Но дело в том, что у Бога есть этапы от сотворения до восстановления. Вот человек появился, и когда Христос придет, и опять греха не было, и греха не будет. Вот это важный период. Вот здесь между нами яма, и в самой глубине этой ямы находился Иисус, когда Он пришел в мир, и Его как Бога не приняли, и Он взял на Себя грехи людей, и когда Он любил грешников и предложил ему спасение, это и есть новая заповедь, о которой мы читаем в Евангелии от Иоанна. Об этом, кстати, есть отдельная у меня проповедь. Я думаю, мы обязательно ее с вами обсудим, потому что там речь идет о верхней горнице, когда они помыли, он помыл ноги ученикам, приготовился к вечеру. Иуда предал его, уже знал Христос об этом, и он ему омыл ноги, и он отнесся к нему как к дорогому гостю. И вот как раз-таки в том ключе он говорит: заповедь новую даю вам, любите друг друга, как я возлюбил вас. То есть вот теперь у вас есть пример, на что сослаться. Также будет относительно соблюдения закона Божьего, потому что он говорит: «Я иду исполнить волю Твою, Боже, и закон Твой у меня в сердце». Так говорит псалмист. И Христос говорит: «Я исполнил волю Твою, и ни одна йота не должна пропасть». И мы потом еще поговорим, какие есть подмены в этом вопросе. Но, возвращаясь в текст, мы видим, что Ветхий Завет или Первый Завет, он был основан на земном святилище, на крови жертвенных животных, которые приносились за грех, для очищения, чтобы человек был чист. То есть это как бы нормальный язык. Ты сделал

тот, а не тот, ты должен принести жертву. Бог принимает этот дар от тебя, и таким образом ты получаешь прощение. Но почему не просто откуп? Почему это все-таки связано с жертвой, с исповеданием, с кровью? Оказывается, жертва, приносимая грешником, она приучала его, что грех – это дорого, грех – это плохо, и греха не должно быть. И вот интересно, что, читая дальше, посмотрите, что мы теперь находим. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и, заметьте, какое слово стоит, совершеннейшею скинией, нерукотворенной, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Оказывается, мои грехи – это не просто решение проблемы, когда мне говорит Господь: «О, ты нагрешил, да? Как же жалко. Ну, ладно, давай так, скажем, тебе можно». Это же тоже решение проблемы. Как вот мы: «А пропустите, пожалуйста». «Нет, тут надо пропуск». «А, ну ты, ладно, проходи». То есть всем можно, а нельзя, то есть а тебе можно. Это неправильно. Он здесь говорит о том, что есть первая скиния, и она должна была быть. Вот это все должны были люди пройти. Это была такая эпоха, такое время, когда Бог выстраивал отношения с человеком и его отношение к греху вот таким определенным интересным образом. Но потом, когда мы смотрим на продолжение, он говорит: «И он теперь вошел с новой скинией, совершеннейшей», то есть совершенная в превосходной степени. То есть это, ну, нет аналогов такого на земле. То есть слабая копия есть на земле, но остальное на небе. И теперь, говорит, со своей кровью и приобрел вечное искупление. Вот это очень важно понять, что значит вечное искупление. Это... Ну, здесь надо немножко, наверное, еще два слова сказать. Вечное искупление – это не просто решение моих проблем здесь на земле. Это нет, это временная ситуация. И опять же, посмотрите, мне понравилось выражение одного богослова, когда он говорит: «Как я рад, что Бог не отвечает на все мои молитвы. Как я рад, иначе что бы было, если вот так себя начинаешь анализировать, и когда бывает, ты под вдохновением просишь одного, а проходит, ну не знаю, несколько месяцев, ты уже говоришь: ой, не-не, мне это не надо. А если бы тебе Бог это дал, как ты просил?» Понимаете, а если Бог сразу отвечал? А можем ли мы сегодня сказать, что у меня очень тесное отношение с Богом? Знаете, я прям с Ним как беседую, вот утром встаю, молюсь, читаю, вечером обращаюсь к Нему, днем мысленно молюсь, ну как бы благодарю за все Бога. Тоже так не всегда получается. И вот поэтому он здесь говорит дальше: «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, чтобы чисто было тело». Смотрите, какой язык. Язык Ветхого Завета, а именно, что они приходили в скинию, очищались, приносили жертвы и таким образом становились чистыми, да, то есть очистый, это значит принятый Богом. То теперь он добавляет еще одно слово с превосходнейшей степенью, и он говорит: «То кольми патчи кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел». Заметьте, для чего? Для служения Богу живому и истинному. Один этот текст – это огромная глубина. Посмотрите, что здесь есть. Он говорит: все то, что было раньше, превосходит в разы кровь Иисуса Христа, который Духом Святым. Вот вам, пожалуйста, три ипостаси, которыми Бог открылся за всю историю человечества. Сначала лично общался с Адамом и Евой в саду Эдемском. После грехопадения он уже не мог. Он скрыл свою славу и сияние. И когда Моисей поднялся на гору и общался с Богом, как написано, лицом к лицу, но он был во сверхъестественном состоянии, потому что написано о Моисее, что он 40 дней постился, то есть он ничего не ел. И таким образом, когда он спустился, у него лицо продолжало светиться. Он был как будто бы, не знаю, знаете, как вот
наэлектризованный, да, вот этим добротой или светом, и он покрывал по какое-то время, чтобы люди могли с ним нормально общаться. Потом появляется эпоха времени, ну, Бог через пророков давал видение и с ними общался, потом приходит Иисус, лично общается как представитель Бога, и апостол Павел так и не понял, кто это был, потому что он говорит: «Великое благочестие тайна».

Бог явился во плоти. Как это может быть? Ну да, мы видим результат, мы с этим соглашаемся, но мы не знаем, как это устроено. Бог явился во плоти, и потом целая система, он говорит, оправдал себя в духе, а кому он должен был себя оправдать? Проповедан в народах, а для чего его надо проповедовать? А что значит принят верою в мире? Ну верю я в Иисуса, верю, что он был. Велика ли эта вера? Ну, был. Так это историческая справка, это факт. Ну, был Иисус. Оказывается, это важно для моего спасения, для моей веры глобальной. То есть, и вот тут его не стало. И он говорит, вы не подумайте, что если я ушел, меня не стало, Бога не стало с вами. Он говорит, утешитель Дух Святой. А почему утешитель? Почему не учитель, наставитель? Потому что, оказывается, будете иметь скорбь. Потому что время ближе к концу, сатана будет злее. И вот утешитель Дух Святой, он вам напомнит истину, которую я проповедовал, и потом говорит, ибо он не от себя будет говорить, чтобы никто не пытался противопоставить Духа Святого, Христа, Бога. Поэтому Христос говорит, я не свое проповедую, то, что дано мне Отцом. А Духе Святом говорит, он от моего возьмет и возвестит вам. То есть он показал вот эту очень красивую взаимосвязь. Буду честен, будем откровенны. Я не знаю, как выглядят три личности Божества. Но придет время, и мы увидим, когда мы будем способны видеть, и наши мозги будут способны понимать. Потому что фраза Филиппа, это очень интересная такая глубокая мысль. «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Но это равносильно, как сегодня бы кто-то сказал, съезди там, ну, мы знаем, да, в Мекку посети святое служение, и все, в принципе, твоя жизнь удалась. Дерево посадил, сына, помните, дом построил, съездил в Мекку, все. Точно так же и здесь. Увидеть, вот, побывать, например, в Иерусалиме, окунуться в Иордании, я не знаю, пройти по дороге Виа Долороса, сделать еще какие-то манипуляции, и все, как бы я спасен, я счастлив. Нет, Христос говорит, оно так не работает. Филипп, видевший меня, видел Отца. То есть, значит, для Филиппа он открыл красивую часть истины и говорит, ты не думай, что что-то там важнее, а я не главный, потому что я в плоти человеческой, я Бог воплощенный. Но потом ты все поймешь. Сейчас тебе очень сложно объяснить, ну, много чего сложно объяснить, но потом ты поймешь. И вот точно так же и здесь. И вот мы находим эту истину о том, что он говорит, он может нас очистить для совесть нашу от порочных дел, для служения Богу живому и истинному. Обратите внимание, то есть спасение, оно имеет два этапа или два измерения. Спасение местное, локальное, временное и спасение глобальное. То есть, зачем мне очищать мою совесть, чтобы я здесь послужил Богу, и потом у меня не было будущего после того, как я умру? То есть, как бы нелогично, да, Бог как-то так вот создал людей, ограничил им срок жизни. Вот он тут должен пожить, Богу послужить, потом умер, Бог говорит, ну, хороший человек, фотографии сохранились, надгробие сохранилось, да. То же как-то не вяжется это все. То есть, значит, я буду жить вечно. Так вот, если я буду жить вечно, тогда вопрос, а как я живу сегодня? Это тоже важный вопрос, потому что многие люди говорят, Христос все во всем. Аминь, Христос все во всем. Нет никого лучше, выше, круче и, скажем, для моего спасения пример, чем Христос. Аминь. Я спасаюсь ни законом, ни субботой, ни свининой, ну, точнее, ни употреблением свинины и прочим вещам. Нет, не это спасает. Спасает кровь Иисуса Христа. Так написано. Поэтому, говорит, тем кольми паче кровь Иисуса, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, для чего? Чтобы очистить нашу совесть для служения. То есть, если он это не делал, то я это не буду делать. Если он это делал, то я буду делать. Поэтому Христос говорит, следуй за мной. Вот почему он помыл ноги ученикам и говорит, и ты то же самое делай. Блажен будешь в своем действовании. Я дал вам пример, чтобы вы делали так же. И так будет во многих вопросах. В вопросах доброты, жертвенности, участия. Вот эти все притчи о самарянине добром. Да, ну и так далее, и так далее. То есть, это уроки для нас, чтобы мы, как здесь написано, для служения Богу живому истинному. Это ключевой факт. И теперь к чему мы приходим? 15 стих. «Забивается гвоздь, сильнейший гвоздь основания, который будет держать мою и вашу веру. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных

Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование. То есть, интересная мысль здесь вот в чем. Что он ходатай Нового Завета, потому что он пришел уже со своей кровью, совершенной. И поэтому Первый Завет, первая скиния, она считается, что она была несовершенна, потому что там были кровь животных, да, а здесь кровь Иисуса. И дальше что мы здесь находим? Он говорит, чтобы мы...

вечному наследию. Вот куда мы призваны. Не просто прожить жизнь аскета на земле, а потом задать себе вопрос. Господи, а правда ты меня спасешь? А может ты мне припомнишь, когда я вот тогда один раз все-таки мясо съел, сорвался, Господи, как-то вот. А вот еще был случай у меня, там с женой поссорились, а кто-то скажет, Господи, а у меня аборт был в жизни. Припомнишь или не припомнишь? Дай мне гарантию, что не припомнишь. Пожалуйста. Понимаете, это не так работает. Только незнание Священного Писания, оно ведет к тому, что люди начинают, знаете, или Бог добрячий такой, знаете, белый мишка, простите за такую, может быть, неправильную к Богу аллегорию, но который вот любит, обнимает, Тедди такой, знаете, или все-таки Бог, он такой, знаете, скрупулезный, как вот кто из нас пользуется компьютером, чуть-чуть там одну запятую не ввел в пароль, сразу красным выскакивает, неверный пароль. И ты такой думаешь, Господи, да пожалуйста, я тебя умоляю, только не цепляйся, я недостойный. И вот отсюда начинаются вот эти качели, извините за такое слово, когда я недостоин, меня Бог не простит, да куда мне до спасения, да нет. Или наоборот, все нормально, я спасен. И потом даже Дух Святой, обличая человека, говорит, ну если ты спасен, почему так живешь? Почему так веришь? Почему так поступаешь? Почему соблюдаешь? Почему не соблюдаешь? Ну я же спасен. Ну подожди, ты читай, может быть и не будешь спасен. Это самоуверенность. То есть вот тут мы и учимся каждый раз. Вот почему мы один день в неделю выделяем для того, чтобы познать Бога. И вот он и говорит теперь дальше. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и первый завет был утвержден не без крови. Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою, шерстью червлена и иссопом и окропил как самую книгу, так и весь народ. Вы видите, какую книгу закона? Какая была книга несовершенного закона, или, скажем, вот того временного первого закона, который не мог довести меня до совершенства, именно вот эта кровь тельца? Потому что ее постоянно надо приносить. И вот он здесь говорит, что это была книга, не скрижали. А что мы читали было в ковчеге? В золотом ковчеге был... золотой сосуд с манной, жезл короткий Ааронов расцветший, и что потом еще написано? И скрижали завета. Это самое святое было. Память, чтобы ты не забыл путь, когда Бог тебя вел по пустыне и кормил, это манна. Жезл – это чудо Божье, что Бог может сделать для тебя невероятное чудо, когда сухая палка расцветает. И потом, что мы еще здесь находим, это то, что здесь скрижали вечного Божьего завета, закона. И он здесь говорит, ибо говоря, это кровь завета, который заповедал вам Бог. Также окропил кровью скинию и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшее сих жертвами. То есть... тут иллюстрация того, что происходит, а есть самое главное, это когда принесена истинная жертва за каждого грешника. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроено, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божье. Когда, кстати, он вошел в храм земной, ему не понравилось то, что там происходит. Он очистил вот этот рынок продающих. И кто-то скажет, если так отойти от вопроса, сказать, подождите, но это же хорошо, это же для удобства было. Ты приходишь сдалека, ты не можешь везти овцу там 200 километров, она не дойдет кормить. Ты пришел, купил овечку, принес жертву. Это же все для удобства. Христос говорит, нет, это как вертеп сделался. То есть пещера разбойников. Рынок, столы миновщиков, высокий курс, базар. А он говорит, это место, где человек должен встретиться со своим Творцом. Я для этого пришел. И вот поэтому здесь заканчивается глава следующими словами. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. Вот для чего он пришел, для уничтожения греха. А дальше, и как человекам положено
однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, в оригинале стоит слово «искупить грехи многих»,

0: во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Итак, делаем вывод. Итак, для чего же он придет? Он к концу веков явился для уничтожения греха жертвой своей. Первое. И второе, как здесь написано, он явится для ожидающих его во спасение. Как это важно! Он придет за тобой и за мной. Он придет за каждым человеком, кто принял Иисуса, кто поверил Иисусу. И говорит: Господи, я верю тебе, но у меня грехи одолевают. Он снимет эти грехи и спасет нас. И больше никогда во вселенной не будет ни греха, ни грешников, ни плача, ни слез, ни горя, ни болезни, ни смерти не будет. Все, что связано с грехом, исчезнет. Вот он план спасения Господа. А то, что мы делаем на земле, живем праведной жизнью, потому что мы искуплены кровью. И когда ты рожден свыше, когда ты пришел к Иисусу, когда ты общаешься с Иисусом, когда ты видишь, как Он жил, ты начинаешь становиться чище, чище, чище. Совесть очищается для служения. Вот это очень важно. Каждый может послужить. Не только проповедник словом с кафедры. Не только человек, который состоит, может чем-то помочь бедному, нуждающемуся или на благое, доброе дело. Бог абсолютно для каждого нашел дело. Даже бедный ослик, который жил в Палестине, и то был надобен Господу, и Христос на нем въехал в Иерусалим. Каждому найдется работа. Женщина шила рубашки Тавифа, и все ее помнят. Эта бедная женщина пожертвовала 2 лепты, и Христос сказал везде о ней. Этот пример очень важен, остался в истории. Мария мыла ноги, слезами отерла. То есть послужила Христу, он говорит, она приготовила меня к погребению. Везде о ней будет сказано. То есть есть дело для каждого. Поэтому пусть Господь нас благословит правильно понимать план Божьего спасения человека и от греха на земле. И глобального спасения, когда мы все будем в небесном царстве, в небесных дворах. Мы будем жить, вот как Христос, как Бог, точнее, да, задумал от начала, как Христос нас к этому ведет, вот так должно быть. Как бы сатана не испортил вот это. Мне это напоминает, знаете, когда купил человек новую машину, а потом там стукнул ее или зацепил. И вот он видел, какая она была новая, красивая, лакированная. И потом видит вот эти следы удара, скрежета, разбитых фар, там всего. И потом ему ее восстановили. И он смотрит, он говорит, она как новая. То есть вот так же будет с нашей планетой. Так же будет со мной и с вами. Не будет следов тления, падения, разочарования. Будет только одно – радость во Святом Духе. И жизнь на обновленной земле для того, чтобы радоваться и восхищаться. Пусть Господь нас благословит всегда помнить об этом глобальном спасении. Помолимся. Отец Небесный, я так благодарен Тебе за то, что эту истину, она несложная, но, может быть, не совсем понятным языком иногда она подается, но, Господи, Ты ее сделал такой понятной, что в древности это были образы, но они были взяты с главного образца, а потом пришел самый главный Иисус и принес самую лучшую жертву. А теперь мне не нужно приносить жертву, мне нужно только поверить Тебе, отдать Тебе свое сердце и поступать так, как Ты поступал, и знать, что Ты придешь, очистишь вселенную от греха, и заберешь своих детей, потому что для Тебя они дороги. Господи, спасибо, что такой дорогой ценой Ты очищаешь нас от грехов. Слава Тебе, что Ты прощаешь все грехи, абсолютно все грехи. Слава, слава, слава Тебе, великому нашему Спасителю и Богу. Аминь.
1: Мы очень рады, что вы были с нами.
0: Каждую неделю у нас выходит новое видео о великом живом Боге.
1: Подпишитесь на наш канал и задавайте ваши вопросы в комментариях.
0: И поверьте, у Бога есть ответы на ваши вопросы. Они уже все находятся здесь.
1: Делитесь этим видео с вашими друзьями, и пусть на земле будет больше счастливых людей.
0: Конечно, потому что с Богом есть выход из любой ситуации. А знаете почему? Потому что мы Его дети, а Он своих детей любит. Потому что Бог есть любовь.
2: Близок Господь ко всем взывающим к Нему. Ко всем с искренним сердцем, взывающим.

0: Мне нравится газель Томпсона. А где газель Томпсона?
1: А я люблю капибару.
2: Если наших барашков и жирафов умножить на 1000, то полученное число будет гораздо меньше, чем количество всех видов животных, живущих на Земле.
1: А сколько животных живет на Земле?
3: Всех видов животных, которые есть на Земле, больше 1,5 миллиона.
2: А самая большая популяция животных – это коровы. Их на Земле больше 1 миллиарда.
0: Ого!
3: Поэтому ни один ученый не возьмется подсчитать, сколько животных живет на нашей планете. Их намного больше, чем людей.
2: А вы знаете, кто дал имена всем этим животным?
1: Наверное, Бог.
0: Это сделал Бог.
3: Не угадали. Смотрите, что написано в Библии. «И дал человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым».
4: И что, всем этим миллионам он дал имя?
2: Да.
4: Один человек?
2: Да. И он ни разу не повторился. Каждому животному он дал свое уникальное имя.
1: Как он их всех мог запомнить?
4: Это ведь очень много.
2: Адам обладал огромным интеллектом и прекрасной памятью. Я вот уже забыл, кого там любит Лёлик. Камавару канал... Вару... Калавару?
0: Капибару.
2: Ну вот. А Адам помнил каждое животное.
1: Его звали Адам?
3: Да, его звали Адам. Это имя в переводе с древнееврейского означает «из глины».
4: А почему «из глины»?
3: Потому что Господь Бог создал Адама по-особенному. Если весь этот мир, деревья, птицы, животных он создал своим словом, то с человеком было не так. Бог слепил человека из глины, а потом сделал его живым.
4: Это как?
2: Вот так. Бог не только делает что-то из ничего, но ему под силу сделать живым даже такой материал, как глина. Он все может.
3: Поэтому в память о том, как человек был создан, он дал ему имя Адам.
2: Но на этом история не закончилась, потому что после того, как Адам дал имена всем животным, он загрустил. А как вы думаете, почему?
0: Потому что ему стало скучно.
4: Я бы тоже загрустил после того, как дал имена миллионам животных.
1: Он, наверное, устал.
2: Адам загрустил потому, что был один.
3: Такого, как он, на Земле больше не было. Кто-то из вас хотел бы остаться один на Земле?
0: Нет! Я без мамы не хочу!
2: Все животные, и птицы, и пресмыкающиеся ходили парами, а подобного Адаму на Земле не было.
3: Господь Бог желал, чтобы Адам оценил дар, который он планировал ему дать. Когда Адам крепко заснул...
1: Она ему приснилась?
3: Не знаю, может быть и приснилось. Ты догадалась, что Господь Бог создал для Адама вторую половинку.
1: Когда он спал?
3: Да, когда он спал. И когда Адам проснулся, он ее увидел.
5: Адам, просыпайся.
3: Когда Адам увидел Еву, что она похожа на него и разговаривает с ним, и какая она прекрасная, он воскликнул: «Наконец-то! Она такая же, как и я!»
0: А что сказала Ева?
5: Наверное, Ева просто стояла и улыбалась.
3: Адам был так восхищен ее красотой, что позабыл обо всем на свете.
0: Он даже забыл имена животных?
3: Имена животных он, конечно же, не забыл, но он перестал грустить и стал счастливым.
2: С тех самых пор Бог установил на Земле один очень важный закон. Потому... оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть.
3: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с первой на нашей планете семьей. Всего вам доброго! До свидания!

0: Глашенька, эти пирожные нужно поставить на стол.
1: Какие они красивые!
0: Клубничные! А еще я добавила манговый джем.
1: Ты взяла манго из райского сада?
0: Нет, этим джемом нас угостила тетя Лиля.
2: А я хочу кушать.
3: И я хочу кушать.
2: Не дразни меня, я возьму и съем.
3: А ты возьми и съешь.
2: И съем.
3: Не надо есть, мама не разрешила.
2: А я съем.
3: Спорим, не съешь. Перестаньте
2: съем.
3: Спорить.
4: Та-дам! Вита победила в номинации «Самая непослушная девочка».
2: И сказала «Съем» и «Съем».
3: Вита, зачем ты ешь? Мама просила эти пирожные не трогать.
2: А потому что он спорит.
5: Привет, друзья. По какому поводу спорим?
2: Он меня дразнит.
3: Я ее не дразню, просто она съела пирожное, которое мама не разрешила есть.
5: О, мама не разрешила есть пирожное? Что ж, увы, нам придется расстаться с нашим прекрасным райским садом. Потому что прекрасная Ева захотела попробовать плод запретного дерева.
2: А я не ела чужое, я съела свое.
5: Ого! Я и не ожидал, что столь невинный проступок может сопровождаться такими явными знаками.
0: Всем привет! А почему свет пропал?
5: Дорогая, ты ни за что не догадаешься. Я не понимаю, как так могло совпасть. Но все, что сейчас происходит, напоминает мне нашу сегодняшнюю историю из Библии.
0: Наверное, кто-то уже нарушил мамину просьбу не кушать пирожные.
2: А потому что он дразнится. Если бы он не дразнился, я бы пирожное не трогала.
3: Я не дразнился.
2: Дразнился?
0: Да, действительно, все очень похоже на сегодняшнюю историю про Адама и Еву.
6: Да будет свет! Предохранители сгорели, мы с Тимой их заменили.
0: Папа, Тима, спасибо, что вы дали нам свет. А теперь проходите, присаживайтесь поудобнее.
5: Мы уже начинаем нашу сегодняшнюю историю.
0: Вы, конечно же, помните, как Господь Бог сотворил небо и землю и всех зверей земных.
5: Господь Бог создал для Адама и Евы райский сад и насадил в нем всякие прекрасные деревья и дерево познания добра и зла.
0: И сказал Господь Бог человеку: «От всякого дерева в саду ты можешь есть, но не ешь плоды от дерева познания добра и зла, потому что ты можешь умереть».
2: А что, они были ядовитые?
6: Нет, они не были ядовитые. Просто Бог учил послушанию Адама и Еву.
3: А они, наверное, не послушались и съели плоды?
5: Да, к сожалению, именно так и произошло. Однажды, когда Ева гуляла по саду, она увидела прекрасного змея. Змей спросил Еву: «Правда ли, что Бог запретил вам есть плоды в райском саду?»
0: «Нет, не запретил. Мы можем есть плоды со всех деревьев, кроме вот этого».
5: Змей спросил: «А почему?»
0: «Потому что Бог сказал, что мы умрем».
5: «Нет, не умрете. Попробуй этот плод. Когда ты его съешь, ты сама станешь как Бог и будешь знать добро и зло. На, попробуй».
2: «Мама, не ешь, он тебя обманывает».
6: К сожалению, змею удалось обмануть Еву, и она съела запретный плод.
0: С тех пор на земле все изменилось. Люди стали обижать и обманывать друг друга.
3: И что, Адам с Евой тоже?
6: К сожалению, да.
0: Когда Господь Бог пришел в Едемский сад, Адам и Ева испугались Бога, которого очень сильно любили.
2: Бог их тоже очень сильно любил.
0: Да, Бог сильно любил Адама и Еву. И, конечно же, он очень огорчился. И когда он стал говорить с ними, они стали обвинять друг друга в том, что произошло.
5: Ева говорила, что это змей виноват.
0: А Адам говорил, что виновата Ева.
5: Так происходит и сегодня. Мы пытаемся оправдать себя, когда делаем что-то неправильно.
2: Я никого не буду обижать.
3: И даже меня?
2: И тебя, и Глашу, и Тиму, и маму.
0: Молодец, Вита! Прежде чем обвинять кого-то, надо подумать о том, а что я сделал неправильно.
5: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с Адамом и Евой дальше. До новых встреч!
7: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: Привет, ребята! Сегодня Надя обещала познакомить нас со своим другом. Хотите знать, кто это? Тогда отгадывайте. Ходит тихо, не спеша, и одежда хороша, словно дом ее рубашка. Кто же это?
1: Черепашка! Привет всем!
0: Привет, Надя! Нам очень хочется ее поскорее увидеть.
1: Подожди, я сейчас сено по столу раскидаю, чтобы черепашка чувствовала себя, как в родной конюшне.
0: Подожди, а я думал, они живут в специальных домиках для черепах, в террариумах.
1: Да нет же, ее любимое место в конюшне со своими друзьями. Только там она начинает весело ржать.
0: Что черепаха начинает делать?
1: Ржать весело. Я сейчас покажу, как. Иго-го! Иго-го! Иго-го!
0: Подожди, Надя, а где же черепаха?
1: Да вот же она, моя любимая лошадка, черепаха.
0: А почему ты ее так назвала?
1: Потому что мы с ней любим прогуливаться медленно, не спеша.
0: Теперь понятно, какую черепашку ты решила пригласить к нам в гости.
1: Да мы почти всегда вместе, только иногда она остается в конюшне со своими друзьями. Это ветер, ну а это красавица.
0: Хорошие друзья.
1: А однажды мы с ней ходили на настоящую конюшню. Там такие красивые лошадки были. Я их яблоками угощала, а они мне головой в ответ кивали. Лошадиному это означает спасибо. Эх, жаль, что животные не умеют разговаривать за правду.
0: Ты знаешь, во взаправдошней книге Библии есть удивительная история о том, что произошло чудо, и животное заговорило.
1: Только это была не лошадка.
0: Давай расскажем все по порядку.

0: В давние-давние времена в одном маленьком государстве правил царь Валак. Он был очень жадным и завистливым.
1: А рядом было очень большое государство с зелеными лесами, широкими полями и прекрасными садами.
0: Жили в том государстве люди, послушные Богу. Поэтому государство их было сильным и красивым.
1: Не нравилось это царю и сказал он: «Не хочу, чтобы этот народ жил здесь. Как бы мне его погубить и выгнать?»

0: тут как раз до царя дошел слух, что в далеком городе Пифоре живет человек по имени Валаам, который творит чудеса.
1: Кому Валаам говорил добрые слова, благословение, тому становилось хорошо. А кому говорил плохие слова, проклятие, то с тем случалось что-то плохое. Тогда отправил царь своих послов к нему с большими подарками.
0: Когда они пришли, то стали просить его: «Пойди с нами и скажи плохие слова, проклятия на народ Божий, чтобы ему стало плохо,

0: а за это наш царь даст тебе все, что ты захочешь».
1: Отвечал Валаам: «Приночуйте у меня, а утром я дам вам ответ, который скажет мне Господь».
0: Когда все уснули, то Бог сказал: «Валаам, не проклинай народа, потому что я хочу ему доброго. Ты можешь сказать только хорошие слова на этот послушный народ».
1: Но Валааму не понравилось, что Бог ему сказал. Он так хотел иметь много подарков, что решил сказать проклятие на народ Божий.
0: Утром он оседлал свою ослицу и поехал с послами выполнить просьбу царя.

0: Едут они, едут, и вдруг ослица увидела ангела Божьего, стоящего на дороге с мечом в руке.
1: Тогда она свернула с дороги и пошла на поле, а Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. Но она не возвратилась.
0: Когда ослица пошла по узенькой тропинке между скал, то снова увидела ангела перед собой.
1: Она изо всех сил прижалась к стене и придавила Валааму ногу. Еще сильнее рассердился Валаам и стал бить ослицу.
0: Пошла она дальше, пока не дошла до такого места, где свернуть было некуда. Тогда, увидев ангела, она так испугалась, что легла на землю.
1: Разозлившись, Валаам стал бить ее палкою.
0: И тут произошло чудо. Ослица заговорила: «За что ты бьешь меня, хозяин? Что я тебе сделала?»
1: Валаам был так зол, что даже не удивился, что ослица заговорила человеческим голосом.
0: Если бы я услышал, что моя лошадка заговорила, то я бы, наверное, сначала потерял дар речи, а потом задала бы ей 1000 вопросов.
1: А Валаам стал отвечать ослице на ее вопрос, не заметив чуда. «Если бы у меня был меч, то я убил бы тебя за то, что ты не слушаешься меня».
0: А в ответ услышу: «Разве я не твоя ослица, на которой ты всегда ездил? Была ли у меня привычка так поступать с тобой?»
1: И тут Валаам тоже увидел ангела Господня с мечом в руке. «За что ты бил ослицу твою? Я вышел, чтобы помешать тебе сказать проклятие на народ Божий. Если бы ослица не свернула с дороги, то я бы убил тебя, а ее оставил живою».
0: И тут Валаам понял, что это чудо с ослицей Бог сделал, чтобы защитить свой народ. Тогда он сказал: «Я поступил плохо. Пойду возвращусь домой».
1: Ангел же отвечал: «Пойди с этими людьми, но говори только то, что Бог тебе повелел». И вот Валаам пришел к царю. А царь привел его на гору и показал ему народ, который хотел погубить.
0: Тогда Валаам начал говорить: «Как прекрасна земля эта! Пусть люди, живущие в этих домах, всегда будут счастливы. Пусть их овечки спокойно пасутся на холмах, а в садах растет сладкий виноград.

0: разозлился царь на Валаама. «Я хотел дать тебе все, что не попросишь, когда ты скажешь проклятие на народ Божий, а ты говоришь благословение».
1: А Валаам отвечал: «Этот народ послушен Богу, поэтому Господь защищает его, и я не могу произнести ни одного плохого слова на этих людей».
0: А народ Божий жил и радовался, что у них такой защитник.
1: За правду весело, когда можно ничего не бояться. Да, черепаха?
2: Надя, мы же обещали ребятам, что у нас будет черепаха.
1: Дядь Лёш, а у меня есть пластилин, краски и еще кое-что.
0: Здорово. А у меня найдется горстка орехов, которые нам очень пригодятся.
1: Тогда за дело!
0: Половинку грецкого ореха нужно раскрасить гуашевыми красками.
1: Я уже приготовила зеленую краску.
0: С помощью ножниц мы вскроем орех. Тогда раскрась скорлупку, пожалуйста.
1: Ладно.
0: А я пока возьму пластилин, чтобы сделать туловище, голову и шею.

0: Ребята, вы уже догадались, что мы делаем черепашку?
1: Скорлупка уже подсохла.
0: Отлично. Заполним ее изнутри пластилином. Теперь приклеим шею и голову. А теперь можно сделать глазки из черного перца и нарисовать улыбающийся ротик. Держи! Держи!

теперь из скорлупок фисташек мы сделаем ножки. И приделываем их снизу. Одну, вторую, третью и четвертую. Теперь раскрасим панцирь черепашки точками и полосочками.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Дорогие друзья, сегодня в нашей музыкальной гостиной прекрасный гость, автор, исполнитель христианских песен, мама, жена, просто замечательный человек, прекрасная девушка Анна Богатская.

0: Аня, здравствуй.
1: Велиночка, привет.
0: Рада тебя видеть в роли гостя, потому что ты сама нередко берешь интервью у других людей. Как тебе на новом месте?

0: Ну, уже комфортно, я немножко адаптировалась, уже попривыкла. Спасибо за такой теплый прием, очень приятно общаться с тобой в этой студии.
1: Да, мне тоже очень приятно, что мы с тобой сегодня можем поговорить о творчестве, в первую очередь, да, попеть, поиграть. И у нас сейчас была такая песня «Разговор души с Богом». Ты ее исполнила очень проникновенно, честно скажу, даже несмотря на то, что я была занята аккомпанированием, у меня все равно мурашки пробежали в какой-то момент, потому что слова там очень трогательные, и музыка, и твое исполнение, конечно. И видно, что эта песня для тебя, ну, не просто так, не просто так ты ее исполняешь. Скажи, пожалуйста, она как-то связана с твоим путем к Богу? Как вообще ты свой путь начала к Нему?
0: Да, эта песня, она очень глубоко в моем сердце. Я прониклась ей, когда уже была знакома с Богом. И эта песня, она, наверное, про мои жизненные трудности, испытания, когда душа измотана, когда уже нет сил, и схватиться не за что. И ты вот хватаешься из последних сил за Христа. И вот эта песня, она именно об этом. Когда уже ты истощен эмоционально настолько, что нет надежды. И вот эта песня, она в один момент просто однажды прозвучала для меня, вот именно для меня, для моего сердца. Сердце откликнулось, и я поняла, что я хочу петь эту песню, потому что она откликается настолько, что вот я готова ее прожить максимально.
1: Там даже есть такие слова: «Я не хочу больше жить». У тебя тоже была такая прямо стадия, когда ты уже понимала, что ничего в этом мире может тебя не держать?
0: Да, такие моменты были у меня.
1: И как давно это было, если можешь вспомнить?
0: Ну, за свою жизнь, за мои 32 года пару раз было такое, что смысл жизни терялся. Если сказать конкретно, когда вот я встретилась с Богом, испытала вот эту встречу, вот это вот знакомство с Ним, яркое знакомство. Мне было примерно 21 год на тот момент. Да, и так получилось, что меня с Богом познакомил мой муж.
1: Ты была уже замужем.
0: Я вышла замуж за верующего человека, будучи сама верующей, но не знающая Бога.
1: Вот оно как. Как ты это поняла, в какой момент? Что ты верующий, но не знаешь Бога?
0: Наверное, в момент кризисов. Потому что кризисы давали мне понять, за что же я хватаюсь в этой жизни. Или за свою мудрость человеческую, или мудрость кого-то из ближних, или за мудрость все-таки Божью. И вот эти вот две грани, наверное, когда мы вроде бы ищем, кто же нам может помочь, на самом деле источник вот этой защиты и опоры, это только Всевышний. И вот это вот осознание, оно дает силы снова встать. Снова встать и пойти уже воодушевленным, полным сил и надежды, самой главной надежды. Потому что почему у нас случаются вот эти вот кризисы, и когда нам вовсе и порой не хочется жить?
1: Да.
0: Из-за того, что мы теряем надежду. Из-за того, что мы думаем, что вот эти проблемы, в которые мы попали, духовные переживания какие-то, которые порой нас могут кидать, эмоциональные дисбалансы, мы думаем, что все, наверное, на этом все заканчивается. То есть я не могу идти дальше, раз я такой слабый.
1: То есть даже если обстоятельства какие-то серьезные, но главная проблема все-таки внутри находится, да? Не из-за того, что вокруг что-то происходит.
0: Обстоятельства могут быть очень серьезные. Мы даже в Писании видим, когда есть некоторые пророки, говорили, что мне очень тяжело, да, и просили Бога уже некоторые, чтобы жизнь оборвалась, да. То есть обстоятельства могут быть очень тяжелые. И мы тоже воспринимаем иногда очень все близко к сердцу. Есть люди, которые попроще воспринимают ситуации, есть, которые очень тонко ощущают этот мир.
1: Как ты ощущаешь мир?
0: Я, несмотря на то, что вот прошла различные, да, переживания и трудности, до сих пор ощущаю его очень тонко. До сих пор.
1: Ну, это, наверное, чувствуется в музыке, да?
0: Да, да.
1: Потому что в музыке, в песне как раз есть такие разные маленькие тонкие оттенки, которые могут почувствовать искусная душа, да? Душа, которая проживает искусством. А вот ты сказала, что тебя приблизил к Богу, как будто...

0: твой муж, а что он такого сделал? Ну вот, если, например, нас смотрят тоже, допустим, верующие мужья, жены, как он тебя побудил к тому, чтобы ты начала искать Бога?
1: Я всегда была знакома с Богом, но не было вот этой вот, да, с ним именно тесной вот этой связи, чтобы я сказала, что да, это мой отец, создатель. И, наверное, муж, он открыл его через свой характер. Именно своим характером он показал вообще, во-первых, кто такой христианин.
0: То есть своим примером.
1: Хотя он человек не идеальный. И у каждого из нас есть какие-то отрицательные черты характера. И у христиан, и обычных людей, которых мы встречаем в своей жизни, которые еще, может быть, и не знают Бога. И он своим характером, своим отношением ко мне, в первую очередь, к моим ближним, показал, какой характер у Бога. Меня это настолько привлекло, я смотрела и просто восхищалась. Мне, конечно, это было непривычно, потому что я не совсем привыкла, чтобы вот так вот относились, настолько тепло, настолько бескорыстно. Вот именно
0: То есть
1: бескорыстно.
0: общество, в котором ты была до этого, ты привыкла к другой позиции, да?
1: Наверное, научена была больше моделью жизни, той модой, теми обычаями, традициями, которые говорили немножко о других стандартах. Муж, он воспитан бабушкой. Он вот в своем характере отражал образ Христа и просто порядочного человека. Просто порядочного молодого человека. И даже вот когда я с подругами общалась, я о нем тоже рассказывала, вот приводила в пример, что вот такие вот мужчины бывают, все-таки существуют. Все-таки такие мужчины существуют. И я всегда воодушевленно об этом говорю и по сей день. И я думала, что, наверное, такого не встречу, но нет, вот Господь послал мне такого человека, чтобы еще ближе меня через него с ним познакомить, вот именно с Господом, с собой.
0: Здорово.
1: Вот. И самое интересное, вот я сказала с собой, вот это надо подчеркнуть, потому что я познакомилась с Богом и познакомилась с собой,
0: С настоящей.
1: с настоящей собой. И вот, кстати говоря, вот к этой песне, вот отсюда вот эти песни, почему они близки становятся? Потому что ты становишься настоящим, ты начинаешь проживать все очень,
0: Не прятать свои эмоции.
1: да, очень глубоко начинаешь все проживать, прочувствовать настолько, что та песня, вот, которую ты слышишь, в ней уже открываются совершенно другие грани.
0: Да, когда автор пишет, он же проживает какие-то эмоции, вкладывает. И человек, если он не прожил, ему тяжело воспринять, да, то, что
1: Абсолютно.
0: написал автор. Только
1: Да.
0: когда ты доходишь до какой-то степени глубины отношений, чувств, эмоций, ты можешь только тогда понять. Но
1: Абсолютно.
0: ты сама начала писать песни. В какой момент это произошло?
1: Это случилось в 2012 году. Вот Бог подарил мне такой дар. Почему это я называю в первую очередь даром? Музыка для меня — это дар свыше. Я это назову только так, не
0: Как дар
1: иначе.
0: Святого Духа.
1: Как дар Святого Духа. Да, безусловно. Потому что это то лекарство, то успокоение для моей души, которое не только лечит, но и производит плоды. Я сама, излечившись однажды, начала уже писать постепенно песни. В 2012 году родилась моя дочь Елизавета, и родились также пара моих песен «Великая борьба» и «Высоко». «Высоко» была еще тогда написана, это вот новая авторская песня, ее можно будет послушать и на «Трех ангелах» также вот, увидеть на YouTube-канале. Она родилась у меня давно, эта песня. Песня прославления, то, что есть Всевышний Господь, любящий, которого я также люблю и стремлюсь к нему всей душой.
0: Мы
1: И
0: можем послушать фрагмент этой песни.
1: да, конечно.

0: Ты говоришь, что твой муж показал тебе характер Бога. А какой тебе показался Бог через него?
1: Заботливый.
0: Самое главное качество.
1: Заботливый небесный отец, любящий, принимающий. Мой муж, я вот еще раз повторюсь, он не идеальный. И то, как принимает меня Отец Небесный, так меня не принимает никто. Вот. Потому что это какая-то вот безусловная любовь, которую, наверное, не сыщешь на этой земле.
0: У тебя есть песня «Как ты прекрасен», как раз, наверное, да, описывающая Бога, то, как ты его понимаешь. Предлагаю ее сейчас исполнить для наших зрителей.
1: Да, конечно, с удовольствием.

0: Спасибо за эту песню тебе, за то, что ты описала так здорово Бога. Ты правда чувствуешь его таким близким, родным сейчас уже? Или со временем вера претерпевает снова какие-то кризисы?
1: Кризисы бывают, конечно. Они часто бывают, но они уже такие другие. Именно вот внутренние вот эти переживания, они другие. Ты очень многие вещи начинаешь по-другому вообще воспринимать. То, что раньше более остро, да, как-то чувствовал, сейчас уже что-то знакомо тебе, что-то еще тебе незнакомо. Но то, что незнакомо, ты вот воспринимаешь так, что «Бог, давай с тобой обсудим, что-то новое мне прилетело, давай с тобой поговорим об этом». То есть это повод обратиться к Богу, помолиться и переосмыслить что-то в своей жизни.
0: То есть духовная жизнь, она никогда не бывает прямой, да, это всегда взлеты, падения, переосмысления.
1: Да,
0: вот у тебя есть такая песня «Остановись». Ты можешь немножко рассказать,

0: какой момент, может быть, она, что тебя сподвигло ее написать? Там есть такие тоже достаточно серьезные переживания, слова такие есть.
1: Да, песня «Остановись», она как раз о нашем сегодняшнем времени. Ведь раньше все равно не было такого, что люди настолько активно пытались все успеть. Пытались, наверное, скажем, прыгнуть выше своей головы. Сейчас

0: вообще вот карабкаться, нужно ли. Кто-то просто живет вот по этому темпу, им нравится, да, этот темп, а кто-то просто не успевает за остальными, да.
1: Если бывает, эти люди живут в одной семье.
0: Да, и это порой очень сложно. Но «Остановись», она как раз вот для такого холодного
1: взгляда
0: на жизнь, на себя со стороны, потому что нам нужно останавливаться, нужно смотреть на себя со стороны, вообще туда ли мы идем и на то ли мы взираем, на то, что нужно. Потому что порой мы совершенно не те ориентиры в жизни выбираем, к сожалению.
1: Давай исполним.
0: Конечно.

0: Спасибо. Такая замечательная песня. Мне она очень вообще понравилась. Те твои звуки тоже замечательные. Просто это прям как-то особенно так легла. И ты нигде не училась музыке?
1: Я училась в музыкальной школе, но, к сожалению, не закончила ее. Mm-hmm. Еще я училась в театральном училище, там мы тоже обучались музыке, но потом я ушла уже на высшее образование.
0: То есть это все просто как дар от Бога, да? Как
1: это
0: ты
1: дар
0: говоришь?
1: Свыше, да, дар от Бога, безусловно, потому что вот мелодия, она не рождается просто так. Мне кажется, что автору это дается именно от Бога, когда она ложится на слова или слова на мелодию ложатся, и это уникальный дар.
0: Но это касается только христианских песен, или нет?
1: Мне кажется, что нет. Есть песни, которые удивительным образом, просто удивительным, иногда настолько откликаются внутри, и ты думаешь, ну вот это от Бога песня, вот просто от Бога.
0: Наверное, какие-то старые песни.
1: Прекрасно.

0: Ты так считаешь?
1: Я считаю, что это от Бога. Такие песни от Бога. Это мое субъективное мнение. Может быть, кто-то со мной не согласится, но мне кажется, что это свыше такие песни. Вот в таких передачах начинаешь понимать, что же ты на самом деле можешь, ну, представляешь, да, из себя, из чего ты создан, как пазлики. Как, вот такие передачи они открывают.
0: Как что... самотерапия тоже, да?
1: Да,
0: как рефлексия.
1: Ты начинаешь уже вот проговаривать то, что у тебя уже на сердце, и это все как-то выстраивается, и утверждаться начинаешь в том, что ты говоришь.
0: Ну, кстати,
1: больше.
0: Да. И ну, ты же не часто себе в обычной жизни задаешь какие-то такие сложные вопросы.
1: Такие темы редко, когда поднимаются. Вот чтобы вот друзья вот так вот сели и устанавливали причинно-следственное, кто же ты есть на самом деле, из чего ты создан, из чего ты соткан.
0: Да.
1: И вообще по-другому начинаешь себя видеть. И действительно начинаешь задумываться.
0: Но люди просто любят чаще всего говорить о себе, что они себя хорошо знают. Это самый приятный разговор. И в плане того, что почему друзья не спрашивают. Потому что, ну, как часто я сама спрашиваю других людей, просто так интересуюсь их внутренним миром, да, как-то. Ну, может быть, самых близких. А вот так вот с друзьями тоже редко настолько, ну, получаются диалоги.
1: Да. Ну, вот если про меня говорить, то я, наверное, слушатель.
0: Угу.
1: Я очень хорошо слушаю, слышу. Сопереживаю. А вот чтобы сама искренне прям раскрепостившись, честно, редко такое бывает.
0: Скажи, ты считаешь себя особенной? Ну вот, тебе приходят песни просто так, например. Не всем в этом мире приходят песни.
1: Я особенная, но только потому, что я дочь Небесного Отца. И особенные мы все. На самом деле. Каждый из нас особенный.
0: Ты говоришь так своим девочкам?
1: Да, конечно. Обеим дочерям я стараюсь каждый день говорить, что не в зависимости от того, что вам сказали люди, их мнение порой ошибочно. И то, как на вас смотрит Бог, так на вас никто не смотрит.
0: Есть еще одна песня, которую ты сказала, что она тебе тоже очень нравится, очень легла на душу. Она называется «Жемчужина».
1: Да, это песня про мои внутренние тоже переживания, когда Бог, как целитель, меня омывает от тех нечистот духовных, которые Он хочет убрать, отодвинуть, чтобы они в моей жизни больше не были. И заново меня обновляет, уже называют «Жемчужиной». Да, эта песня, она... как вот печать на сердце, она просто настолько мне легла, настолько по душе пришлась, что вот там открывается именно любовь Небесного Отца.
0: Мы ее исполним.

0: Спасибо, Леночка.
1: Спасибо тебе.
0: Это было прекрасно. Да. Вообще вот мы с тобой сегодня слились в унисон, я так скажу.
1: К этой песне дошли, наконец.
0: Да, слава Богу.
1: Да, здорово, слава Богу. Тоже очень особенная песня, тоже из глубоких переживаний, внутренних, таких женских, да, может быть, немножко про самооценку свою, про какую-то красоту, про никчемность одновременно. Знакомые тоже, да, наверное?
0: Да, Велин, вот ты верно подметила, когда мы формируемся в детстве, у нас все равно так или иначе какие-то отрицательные качества и вот эти вот внутренние переживания, они с нами идут по жизни, тянутся как хвост. А Бог, Он это все шлифует, убирает, заново в тебя вдыхает все источники, вот что есть у Него, Он тебе дает, как своей дочке, как своей любимой дочери. И вот Он, как я уже сказала, заботливый, как вот небесный заботливый Отец, все тебе дает, это вдох вот этот новый. И ты обновленная, идешь уже по жизни. Да, ты спотыкаешься, падаешь, но ты имеешь вот этот источник, который тебя наполняет вновь и вновь.
1: Вдохнул дыхание жизни, как в Адама, в Еву, еще раз, да? Еще раз и еще раз, когда оно заканчивается.
0: Да, все верно. Он есть все и вся. Поэтому, когда мы приходим к Нему, мы обновляемся и идем дальше. Поэтому это, наверное, лучше. В этой жизни нет источника. Не найдешь. Просто не найдешь. Даже если попробуешь найти.
1: Хочется, чтобы все его нашли. И есть еще одна очень красивая песня у тебя. «Храни любовь». Можешь немножко тоже поделиться, как она пришла к тебе, этот дар, эта песня, из каких твоих мыслей, из каких твоих переживаний?
0: Эта песня, она быстро очень написалась. Вот просто моментально, даже я бы так сказала. Это что-то вот как выстрел какой-то такой быстрый. Я даже до конца не осознала. Вот когда такие песни приходят, сейчас их уже 9, уже такой мини-альбомчик в планах сформировать авторских. И вот эта песня, она прям быстро так у меня родилась. Слава Богу за это, потому что там ёмко, все так цельно и при этом логично выстроено. «Храни любовь, то, что важно сохранить». Нам это всем дано. Кто-то подрастерял. Но даже если мы имеем совсем чуть-чуть, можно это все развить с помощью отдачи другим
1: людям.
0: Что
1: ты имеешь в виду под «храни любовь»? Любовь к кому-то или какая-то просто внутренняя любовь? Что ты имеешь в виду?
0: Это такое двойственное понятие. То есть храни любовь, то, что есть у тебя внутри, потому что сначала идет любовь к себе, а потом уже любовь к ближнему, то, что мы можем отдать. Если источник не полон, к сожалению, отдавать порой нечего. А источник может наполниться только от одного единственного вот этого источника, а дальше уже он раздает другим это все.
1: Такие сообщающиеся сосуды, да?
0: Да, да, да, это взаимосвязь. И эту взаимосвязь очень важно держать в жизни. То есть вот эта линия жизни, она должна выстраиваться именно на любви. Потому что любовь — это начало всего. Без любви невозможно ничего.

0: никакое взаимоотношение не построится. Ни в семье, ни в работе, ни в дружбе. Если нет любви, не будет ни доверия, ни взаимоуважения. Просто часто мы можем услышать, что нужно доверие, нужно взаимоуважение. Но на чем же это все строится? Только на любви. Поэтому это важно хранить.
1: Ну что ж, послушаем эту песню, которая так быстро к тебе пришла. Надеюсь, она тронет сердца наших зрителей тоже.

0: Правда, она как и написана на одном дыхании, так на одном дыхании и слушается. Вроде бы очень простая, но очень глубокая.
1: Спасибо.
0: Очень серьезная. Очень спасибо тебе большое.
1: Приятная мелодия родилась такая вот красивая.
0: Да, да, очень красивая. Причем, что ты говоришь, что ты сама не играешь на инструменте.
2: Нет, я сама себе не аккомпанирую, я не умею играть на музыкальном инструменте. И гармонию
0: как
2: мне...
0: Как это происходит все?
2: Да, подбирает гармонию уже композитор, а мелодия, она вот просто у меня появляется вместе со словами. Uh-huh. И всегда мелодия накладывается на слова. То есть даже бывает, что вот просто какая-то звучит мелодия определенно, потом раз, уже слова к ней подтягиваются. И уже вот как на одном духу это все сочиняется.
0: Здорово, очень интересно. То есть сначала мелодия у тебя, да, какая-то появляется, да. И потом ты с ней какое-то время живешь, наверное, и она обрастает как-то, да, текст?
2: Я просто иногда в телефоне включаю диктофон и сразу же фиксирую, даже если родился, пока у меня просто припев. Вот он у меня зазвучал, я его записываю, и все, потом уже к нему подтягиваются слова куплетов. И вот эта мелодия, она уже выстраивается в одно единое целое.

0: Здорово.
1: То есть вот таким образом все происходит.
0: Все песни, которые тебе приходят, они приходят внезапно. Или бывает такое, что ты, например, садишься, хочу написать песню о любви, или там о чувствах каких-то, или еще о чем-то.
1: Есть песни, которые, вот как «Храни любовь», например, они сразу приходят. Есть, которые требовали времени, доработки, какой-то определенной шлифовки. Вот как я уже сказала, помнишь, да, что вот первые мои вот эти две песни в 2012 году — это «Великая борьба» и «Высоко». Песня «Высоко» не так давно вышла, то есть она долго достаточно у меня писалась, обдумывалась, дополнялась, да, изменялась. Ну, так были, знаешь, вот просто наброски. А потом уже она дошла до определенного уровня, когда уже все, уже готовая песня, можно ее выпускать в свет. Угу. «Великая борьба», она была, наверное, сразу все-таки написана в тот момент. Да, и какие-то шлифовочки были к ней доделаны, уже такие слова где-то поменял, то есть вот таким образом. А не так давно тоже вот у меня песня одна появилась, даже пара песен, я думаю, что тоже они совсем скоро появятся, и их все услышат. А песня одна «Молитва», там звучит такой припев.

0: как мелодично, как нежно. Ждем с нетерпением. А еще одна песня про весну.
1: Еще есть песня про весну. И, кстати говоря, она не так давно у меня тоже появилась. И тоже как на одном духу.
0: Да?
1: Прямо вот просто взяла и написала ее вечером одним.
0: Угу.
1: Листок бумаги, ручка, мелодия уже звучит, все, осталось слова придумать. И вот все постепенно, что-то меняло местами. Ну, чтобы вот у меня, как говорится, на листе одна гармония, а уже у композитора она другая.
0: Ну да.
1: Вот. И тоже она родилась прям быстро, так вот, действительно, как на одном духу. Такие песни, они... Вот ты потом уже начинаешь их петь и думаешь, как так вообще? Как так вообще можно было? Как так было?
0: Что за гений это придумал?
1: И просто воздаешь хвалу Богу за еще одно творение. Потому что по-другому просто не может быть. Это только его дар.
0: Он самый творческий. Он и есть источник всего нашего творчества.
1: Источник, да, это ты точно сказала. Источник. Когда мы черпаем от него, соответственно, мы и получаем вот эти дары. И вот еще раз повторюсь, что вот в каждом из нас это есть. Важно только это все начать открывать, не бояться, ну и быть в согласии с Богом, чтобы Он это все производил в нас.
0: Ну что, я предлагаю тогда завершить наш диалог с тобой, наше общение этой песней про весну, чтобы нашим зрителям оставить такое приятное весеннее настроение в конце.
1: Да, с удовольствием.

0: Дорогие друзья, я хочу пожелать вам, чтобы ваше сердце всегда надеялось на исполнение вашей мечты. Верьте, что ваша мечта обязательно исполнится, а Господь вас обязательно направит в то направление, куда вам необходимо идти. И знайте, что Он любит вас и принимает такими, какие вы есть. И те дары и таланты, которые заложены в вас, Он обязательно поможет их воплотить в жизнь и поможет развиться вам, чтобы вы шли по этой жизни с наполненной любовью в своем сердце, жили радуясь в ожидании весны, потому что, когда приходит весна в наше сердце, мы обновляемся, мы радуемся и хотим светить в этом мире. Я желаю вам света и любви и щедрых Божьих благословений.
1: У нас в гостях сегодня была Анна Богатская, автор и исполнитель христианских песен. Пусть в вашей жизни всегда цветет весна, пусть ваши отношения с Богом и с близкими растут и крепнут. Всего вам доброго!

0: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
1: Я боюсь. Стыдно себе признаться, но мне страшно идти туда. Там все не так, как здесь. Здесь все понятно, здесь дом. А там меня никто не ждет. Некуда идти.

Правда, что ли, поехать в Тулу? Слабо верится, но говорят, что там могут дать жилье и работу. Хотя бы будет что поесть. Бог. Бог, он добрый. А вдруг и люди бывают такие же? Хотя сказки, все это, наверное.

0: Вот опять я в Туле. Видимо, раз уже пятый, шестой сюда приезжаю. И мне дали надзор, и я освободился, хотя не зная, что поеду сюда в Тулу. Многие сами меня привели. Я сразу не поехал на надзор, потому что если я поеду, у меня там друзья, все, закувыркаюсь и сяду опять же.
1: Ну, некуда было, и пойти мне все это. Я приехал сюда, у меня не было паспорта. Помогли с паспортом. Ну, побеседовал Николай Назарович. Вот. И оставил меня у себя ночевать. Вот. И с тех пор я уже 10-й год здесь.
2: Так же и сложилось. Оказали без документов и без работы. Ну, без документов. Да, и попали на улицу. Ну что, и водка. И для согреву. С утра выпил. День свободен. Вечером выпил. Поспал. В холоде, не в холоде. Как получилось. А везде. И в подъездах, и где притулился на ночь. По-всякому было. Дали адрес Николая Назаровича, проехали сюда.
3: Николай Назарович Лебенко – наш современник, церковный и общественный деятель, архитектор и писатель. В десятках городов России можно увидеть храмы, в проектировании которых принимал участие Николай Назарович. Но главной целью его жизни – стало созидание разрушенных судеб, восстановление образа Божьего в тех людях, которые его утратили. Более 30 лет он является председателем Тульской региональной общественной организации «Христианская ассоциация служения осужденным».
4: Мне самому пришлось побывать в местах лишения свободы. Осудили меня в 1972 году за литературную и подпольную деятельность, за изготовление материала и распространение его. Вот. В то время я уже был служителем. И я, когда там был, я там познакомился с людьми, с образом жизни их. Что это за люди? Почему они оказались в местах лишения свободы? Какой их возраст? Чем они живут, дышат? Это оказалось, что это молодежь. Это меня очень сильно озадачило. В нашу зону был этапирован человек, который занимал большой пост в нашем государстве. И вот он попал на 12 лет, и как раз в нашу зону. Пришлось разговаривать на самые разные темы, в том числе и темы о Боге. Он говорит, я неверующий человек. Ну, неверующий. Это каждый решает, сам для себя лично делает выбор. Однажды был у нас Сабантуй. Там присутствовали люди тоже высокопоставленные. Зашел разговор о том, почему молодежь в этом мире, в нашем государстве, почему она совершает преступления, да еще их приговаривает к высшей мере наказания. Как же это так в нашей социалистической стране? Вот мы тут уже 70 лет почти, или там 60 в то время было сколько вот, лет. И основы для того, чтобы совершать такие преступления, да еще их расстреливать в высшей мере наказания, это немыслимо. Вот. Вот этот вопрос его мучил. Я ему этот вопрос...

0: призадал, как ваши на этот взгляд? Он говорит, на мой взгляд, что да, это связано, конечно, с тем, что условия разные у людей бывают и так далее. Я говорю, нет. Вот, это не совсем не так. Это речь связана с Богом, я ему говорю. Потому что если бы люди верили в Бога, если бы жили в соответствии с Его законами, они бы не нарушали бы. Началось это вот с чего. Это в 85-м году в нашу общину, уже в Туле я уехал из Караганды, в Туле пришел Сергей Александрович Блохин. Трижды был судим, и он в это время искал истину. Так он когда рассказал, я говорю, я тоже был судим. Ну так давай будем что-нибудь делать. Начали с того, что тот круг людей, который знаком был Сергею. У него были друзья, с которыми он сидел. Начали с этого. А потом это расширилось, когда начали переписку вести, начали с семьями их общаться, начали им высылать посылки, письма и так дальше. Мы старались прежде всего, чтобы люди уверовали, чтобы они познакомились со Христом. Вот это вот было. С этого началось. И вот мы эту газету начали выпускать. Газета называется «Весть надежды». Издание Христианской ассоциации служения осужденным ХАСО. Еженедельная газета. «Свет во тьме». Ну, мы тут только Христа проповедовали. У нас другого нету. Не было цели этой. «Весть надежды» сама по себе. Вот. Здесь вот «Освобождение благодаря любви». Вообще-то она представляла большой интерес. По всей России мы ее распространяли. А в 90-м году встал вопрос о том, чтобы посещать места лишения свободы. То есть посещать там, где люди находятся за какие-то совершенные преступления. А пробиваться туда как? Каким образом можно туда пробиваться? Невозможно, если не иметь определенного статуса юридического. Вот мы и решили зарегистрировать нашу ассоциацию. Христианская ассоциация служения осужденным.
1: Когда я отбывал заключение и колонию посещал Николай Назарович Лебенко. Вот, когда я освободился, отучился на права и пришел в ассоциацию. Вот, и с тех пор моя жизнь связана с ХАСО.
0: Начиная с 90-го года мы имели право в любую, каждую неделю, я 5, 6, 7 и так дальше посещений зоны или колонии. Первоначально на ура принимали. То есть люди интересовались, шли у нас, мы создавали группы такие, скажем, 20, 30, 40, 50 человек, и с ними проходили уроки. Уроки познания учения Иисуса Христа, Господа нашего.
2: Зовут меня Матвеев Александр. Мне 62 года. Из этих 62 лет я 25 лет провел в местах лишения свободы. И однажды я шел по зоне и увидел надпись: кто хочет получить Новый Завет, придите в молитвенную комнату. Я пришел в молитвенную комнату, мне подарили хороший Новый Завет. Я пришел, вот услышал Николая Назаровича, он проповедовал. И мне почему-то показалось, и я убежден в этом, не то, что это даже не показалось, так и есть, что проповедовал именно для меня Бог, говорил через него. Я 3,5 года досидел, освободился, приехал в ассоциацию ХАСО. Ему слава, вечная слава Христу. Я, если попаду в вечность, я и верю, что я попаду, я буду всю вечность ему целовать ноги и руки его пробитые за то, что он для меня сделал, Христос.
3: Без Бога была очень плохая жизнь. Я и в тюрьме побывала. Тяжело очень вспоминать, аж до слез. Я познакомилась с девочкой там, которая была здесь, в ХАСО. Она мне посоветовала написать Николаю Назаровичу.
0: И потом они освобождались и приходили в ассоциации. Нам говорили, можно у вас где-нибудь расположиться? У нас не было где. Вот у нас в 91-м году мы купили здание здесь. Здание, где была когда-то пошивочная мастерская, а потом стало для художников, рекламы и так дальше. Конечно, оно было не подготовлено, но во всяком

0: Так, ну, они же неприхотливые, те, которые были в местах лишения свободы. Вот тут вот поставили там несколько коек, и они стали жить там. Вот это было первое место.
1: В 2000 году реабилитационный центр подожгли. Не всем нравилось такое соседство. Теперь это здание ждет ремонта. Для этого существует проект, но нет средств. Несмотря на пожар, Николай Лебенко и его друзья не опустили руки и начали искать новое место приюта для осужденных.
0: В 1993 году мы еще вагон тащили из Министерства путей сообщения. И там тоже человек 15-17 жило бомжей и ранее судили.
2: Увлекся спиртным, разошелся с женой, тормозов никаких. И пошло-поехало, в общем, допился я. Ну, тут вот волей Всевышнего попал я в ХАСО, наклемался. Вот уже 10-й, скоро 10 лет. Чувствую себя нормально. Не увлекаюсь, забыл про эту водку.
1: В 1999 году, благодаря помощи администрации Тульской области и начальнику Московского военного округа, христианская ассоциация получила возможность расположиться на территории бывшего пионерского лагеря «Прогресс». Своими силами восстановили заброшенные домики, залатали крыши, вставили окна. Теперь там живут те, кто, обратившись к Богу, решил начать новую жизнь. Каждый начинает ее с нуля.
0: Приходит, мы говорим так, что, пожалуйста, у нас свобода. Кто хочет, живите, кто не хочет, уходите. Вот и все. У нас никого. Вот с других центров приходит, тут чуть ли на замок, на ключ закрывают, никуда не имеешь права. У нас такого нет. Мы говорим так, что мы хотим прежде всего вас познакомить с учением Христа. Чтобы вы с ним познакомились, чтобы вы вообще поняли смысл жизни. А если вы не верите, что эта жизнь сотворена Богом и вам дала жизнь, то, конечно, вы будете жить, как вам кажется, правильно. Каждый будет для себя правила какие-то устанавливать в своей жизни, каждый свой путь будет строить. А когда вы признаете, что Бог есть Творец, Он начал... И что он на определенных условиях жизнь дает своему творению, тогда вы по-другому будете относиться к жизни.
3: В этом году мне исполнилось 50 лет. За эти 50 лет, можно сказать, половину жизни я провел в местах не столь отдаленных. Порой уже было такое состояние, я уже устал жить. Меня ничего не радовало. Небольшие деньги, там, нехорошие машины. А здесь, вот именно здесь, ну, где я нахожусь, здесь очень-очень хорошее место, если человек действительно хочет избавиться вот именно от такой греховной жизни, как алкоголь. Там, ну, у каждого человека всякие бывают, ну, недостатки. Это бесполезно сюда привозить силой, навязывать. Это ничто не поможет. Но вот если у человека есть свое желание, именно желание, здесь захочешь, а все остальные тебя просто поддержат.
0: Человек, который приходит, он не знает, куда он приходит. Мы вообще говорим о том, что вот он прислал письмо, откуда это, из Алтайского края, Новоалтайск называется. И он просится к нам в ассоциации. И пишет так... Вот я желаю, значит, приехать к вам, и да будет на то воля Божия, принять водное крещение, приобрести опыт ведения тюремного служения, быть полезным в жизни церкви. Вот так вот. Вот он написал такое письмо и даже стихотворение написал. И пишет, что, пожалуйста, для оформления проездных билетов вы напишите мне такое письмо в колонию. Вот оно, это письмо. Так вот, конечно, желательно, мы таким людям пишем, что нам нужно познакомиться с вами, а вы с нами, для того, чтобы нам взаимно понравиться. Потому что вам может не понравиться те цели, которые мы ставим, тот образ жизни, в котором мы ведем, а нам может кое-что тоже из вас не понравиться, и мы свои тоже можем

0: высказать свои пожелания в отношении вас. Основанием, материальной базой для существования людей, которые там живут, у нас коровы, животноводство и огородничество. Коровы нам дают молоко. Молоко, значит, мы можем либо само молоко продавать, либо можем творог, масло можно продавать. Сыр даже, пусть в небольших масштабах, но делает. И вот в результате того, что мы реализуем, получаем какие-то денежные средства. Сложностей и трудностей там нет, особых таких напряжений нет.
1: Но я был такой человек неуправляемый. Ну, 91-го года, знаете сами, вот эти бандитские, вот эти разборки. Сейчас я даю корову. Это ребята, вот которые, они не верят, никто не верит. Да ладно, говорит, не может быть такого, Володь, говорит. Чищу, ну, вот за коровами убираюсь. Мне прям тянет, я не знаю. Вот. Вот видите, что Бог делает. И Бог нас сюда привел.
0: Все, что здесь, все, что получает ассоциация, что ребята, оно все идет на нее. А наличные нужны. У нас никто не получает зарплату. Ни один человек. В том числе и я. Я за все время не получал ни копейки. Если бы я ставил такой перед собой цели обогащаться, я бы пошел бы где-нибудь бизнесом заниматься. Я сам архитектор. Я мог в этом мире, ведь сколько мне предлагали в этом мире, я не пошел и не стал работать ни по специальности, ни по... ради Христа. Во имя Его я этим делом занимаюсь от начала. Меня другое ничего не влекло, не привлекало и так дальше. Вот. Я проповедовал эти 7 лет каждый день практически ходил. Это для меня была величайшая радость говорить о Христе. Говорить о Нем, о том, что Он является для человечества спасителем. Что Он хочет, чтобы мы не вели этот дурной образ жизни здесь. Если человек пьет, мы можем с ним и раз, и два поговорить и сказать, что остав нас, нельзя пить. Нежелательно курить. Мы постоянно говорим об этом и говорим о том, что здоровье ваше дано Богом вам. Если вы курите, вы просто свое здоровье убиваете на корню. Может случиться так, что вы однажды вам скажет врач, что вы онкологически больной человек.
2: Тут благоприятная такая атмосфера. У себя я тоже обращался к Богу. Господи, помоги. И пошел свои дела делать. Похмелиться искать. Это моя вся была. А здесь природа. Господь, все, вот. Общайся, читай, размышляй. Мне нравится.
3: Так что очень я благодарна, конечно, что я попалась сюда, к Николаю Назаровичу. Очень хороший человек, приводит нас к Богу, всех, всех. Он никого не оставляет. Он хочет, чтобы мы все шли к Богу, и были мы, чтобы все с Ним.
4: Когда сюда приехала, и через Николая Назаровича я встретилась со Христом, полностью поняла свое бессилие, поняла вот эту любовь, как Господь вот использует Николая Назаровича, я поняла, вот он это, приехали в эту ассоциацию, он очень любит людей, и говорил, что надо, самое главное, научиться любить.
5: Многие, кто обращается за помощью к Лебенко, находят в себе силы не только заново начать жизнь вне зоны, но и обрести семью. В лагере проживает сразу несколько семей с детьми.
3: Приехала сюда, освободилась, познакомилась с мужем здесь, детишек родила. А перед этим мне говорили врачи, что я не могла детишек иметь.
6: Будучи уже здесь в ассоциации, я думал, что не буду создавать семью, что мне уже ничего не надо, буду здесь жить, трудиться для Бога, участвовать в этом. Не думал, не гадал, что Бог подарит мне вот супругу. Она, конечно, очень сильно молилась за нас обоих, потому что я об этом не думал. Вот, и в социальных сетях начал, так сказать, друзей заводить с целью проповеди. Ну вот, мы познакомились, начали общаться, вот, встретились.

0: И я уехал в Омск. Вот. Мы создали семью. Вот Бог благословил нас ребенком. И еще ожидаем.
1: Инициатором, источником этого, конечно, был Господь. Это Он положил на сердце. Это Он побуждал к этому, чтобы отдавать и время, и здоровье, и средства материальные, какие мы обладаем, все ради этого. Потому что невозможно иначе объяснить это. Потому что это контингент очень сложный, трудный. Разочароваться ничего не стоит. Вот. И поэтому вытерпеть это невозможно человеческому. Это только с помощью Слова Божьего, Божьего Духа. Ну, такого, чтобы вот махнуть рукой, нет, такого не было у меня. Наоборот, я всегда с ревностью делал это, всегда. Потому что Господь не оставлял меня лично. И даровал для этого силы, способности и терпеливо относиться ко всем людям с их всякого рода недостатками, с их качествами, характером.
2: Думаем мы об одном, мечтаем об одном, читаем, учимся, исправляемся. Все в руках Божьих. Он исправляет, Он очищает, Он показывает, где что в нас не так.
3: Желание учиться у старших есть, соответственно, и стремиться к Богу. Потому что Господь учит всякий начальник от Бога. То есть этими словами Он говорит, прислушивайся. Но я не спорю, не всегда бывает. Я не без греха, бывает, срываюсь. Но, тем не менее, это уже намного меньше, чем раньше было.
2: Что бы ни случилось там, любые обстоятельства, значит, так надо. Слава тебе, Господи. Или для научения, или для обличения. Что... Все это процесс, когда Господь очищает и обличает. Он же ранит, Он и врачует.
3: Я рано встаю очень. Ну, вот перед дойрами. Ну, Господи, благодарю Тебя, что Ты даешь мне возможность сегодня увидеть снова это утро, этот день. Помоги мне его прожить, чтобы я хоть чем-то Тебя прославил. И, понимаете, как-то вот тебе хочется самому, не то, что вот иди это сделай, там, по чьему-то просьбе, приказанию, а тебе самому хочется добро человеку сделать. Не знаю, вот какая-то благодать на душе.
1: Поэтому преимущество жить со Христом – это есть величайшая нам привилегия грешникам, величайшая привилегия оставить эту жизнь, оставить этот путь, по которому мы идем, и жить по божественным законам, жить по любви Его, потому что все, что можно, нравственную жизнь, она заключается в слове «любовь».

0: Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились».
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

когда я был маленьким, когда я еще не говорил слово «мама» или «папа», на одном из каналов шла реклама. После этой рекламы ту мелодию, которая звучала, я пропел абсолютно чисто. И тогда крест на моей спортивной карьере, о чем я мечтал, конечно, впоследствии, был абсолютно поставлен. И отец, услышав, что мелодия так спета, он сразу понял, что другого пути, кроме того, чтобы быть музыкантом, быть скрипачом, а отец у меня скрипач, у меня не было. Поэтому с 4 лет я играю на скрипке и впервые взял скрипку именно в этом возрасте. Конкурс Чайковского – это самый престижный конкурс из ныне существующих. И тем более для человека, который родился в России, который сам лично присутствовал на прошлых конкурсах, безусловно, это мечта – сыграть там и проявить себя.

0: Моя мечта появилась с самого детства. Правда, когда ты берешь в руки скрипку, первое, что ты думаешь, о том, что когда-то ты сыграешь на этом конкурсе. Поэтому, безусловно, для меня это веха в жизни, которой я долго-долго-долго шел. И для меня это оптимальный возраст.
1: Дэвид Ардучанян.

0: Сразу был абсолютно слух. У него были потрясающие пальчики. Там есть тонкости по определению рук, по подушкам, там, по толщине подушечек. Вот. У него все это было. Он был очень активный. То есть это уже подразумевало, что это будет эмоциональный такой яркий, если получится, даст Бог, музыкант.
1: Выбора у меня не было, поэтому занимался с папой. Чуть больше 2 лет.
0: Он маленький, но он большой человек. Он уже знает, что ему нравится, что мне нравится. Ему нравится футбол. Хорошо, сынок, мы с тобой сейчас позанимаемся и будем вместе футбол играть. Для него это высший пилотаж. Ему нравились киндер-сюрпризы. Мы договаривались, что после каждого занятия киндер-сюрприз.
2: Машинки.
0: Машинки ему нравились. То есть мотивация постоянно менялась. Постоянно менялась, чтобы это было интересно ему. И таким образом он занимался каждый день по 3 часа. От 3 часов. С 4 и 5 месяцев.
2: Сломал смычки. Злился, ругался.
0: Но смычки ломал
2: так. Выговаривал папу я.
0: Смычок сломался, он эксперимент делал. Выдержи смычок ногу его или не выдержи. Смычок не выдержал. И он позвонил мне по телефону, я был на работе. Говорит, папа, я смычок сломал. Я говорю, хорошо, новый купим.

Я лауреат престижных международных конкурсов. Я преподаю в Московской государственной консерватории имени Чайковского. И, конечно, для меня это является подтверждением того, что тот выбор, который когда-то был сделан,

он оказался правильным. Я жил около футбольной площадки, и многие мои друзья, они знали, что до 5 часов я занимаюсь, и футбол могу играть только позже. Они всегда, когда проходили мимо, они мне кричали: «Давид, выходи». А выйти я не мог, занимаюсь, потому что время еще не настало, и я был вынужден бросать им свой футбольный мяч. Для меня, конечно, это была трагедия. Они шли играть в футбол.

0: ритуал перед каждым концертом.
1: Любой музыкант, артист, неважно, ставит базу в детстве. Это то, что необходимо для дальнейшего роста. Если базы нет, дальше как-то развиваться крайне сложно.

0: Самое страшное, когда ты играешь наизусть и забываешь. Но нет, ничего нет. Это так, как вообще, как это как-то странно. У меня было такое. Вот ничего не сделаешь. Там как-то ловить, как-то вот подлавливать, там дирижер медленный. Ну это, конечно, это что-то стресс такой.
1: Круто. Ладно, хорошо.
2: Ты раньше вступил сюда, а то как бы...
1: Я наскочил. Ну это было.
2: Слушай, а кто-нибудь придет на концерт? Нет, 430.
3: С течением времени, когда два профессионала занимаются много и часто, они начинают предслышать друг друга, они начинают предчувствовать какие-то мысли, какие-то предложения, чисто музыкантские, которые возникают в процессе. То есть мы с Давидом, когда занимаемся, мы о многих вещах не договариваемся, и это здорово, так должно быть.
2: Здравствуйте, я Коля. Здравствуйте.

целевая аудитория классической музыки, она достаточно узкая. И да, конечно, залы не всегда полные, конкурировать с популярной музыкой, с музыкой очень сложно. Но все равно есть люди, есть большой пласт людей, которые ходили, ходят и будут ходить. И будут, тем не менее, делать все для того, чтобы музыка эта не умирала, а становилась только более популярной. Надо бороться за молодежь. Сейчас, к сожалению, в залах много седых голов. Нужно понимать, что рано или поздно они уйдут. А кто придет на замену? И вот за молодежь, безусловно, нужно бороться.

каждого своя интерпретация, как правильно, как нет, вообще не угадаешь. Играешь на конкурсе, сидит 12 человек со всего мира. Ну, кому ты угодишь? Одному угодишь, второму нет. И чего, и как быть?

Знаешь, вот есть музыканты, про которых говорят, конкурсный музыкант. Вот то, как он играет аккуратно, чисто, ритмически верно, там звук, звукоизвлечение. Вот все для конкурса. Я никогда не был конкурсным музыкантом, потому что с моими интерпретациями можно не согласиться и не соглашаются. А бывает, вот входит человек, да, он играет вот так, как вот учили, так, как он научен, так, как будто бы правильно, с их точки зрения, с точки зрения школы. А когда выходишь ты, и ты на сцене не просто конкурсант, ты музыкант, кому-то это все равно может это не понравиться.

0: Бывает, когда контакт с публикой найти проще, бывает, когда сложнее. И ты все это чувствуешь только тогда, когда ты на сцене. Ты не можешь предугадать, что будет там. Ты просто об этом не знаешь. Ты выходишь на сцену, и с первой ноты ты понимаешь то отношение, которое есть к тебе как музыканту, как человеку, как личности, настоящему на сцене. И бывает, что играть очень непросто. Бывает, ты чувствуешь, что надежды людей, которые пришли, а у них есть надежды. Ведь они пришли, их не волнует. Летел ты на концерт, как ты себя чувствуешь? Есть ли у тебя температура? Есть ли у тебя какие-то проблемы в личной жизни? Какие-то физические проблемы? Они пришли, и они ожидают услышать то, к чему они сами себя подготовили. И поэтому ты иногда чувствуешь, что когда их ожидания совпадают с реальностью, а когда нет, когда есть некий элемент расстройства, всего себя, эмоции ты оставляешь там. А после сцены единственное, что ты чувствуешь, это пустота, которая есть внутри. Как будто тебя вот выскоблили вот все то, что было, и плохое, и хорошее. Ты сидишь просто пустой.
1: Второй палец.
2: Да.
1: Ну, большой палец, полукругом.
2: Вот.
1: И вот ты вот поставила вот так вот, опусти. Вот, оставь большой палец, поставь себе второй.
3: То есть вот это вот неправильно, это называется за спиной. Вот как ты ведешь вот так часто. Тебе прям хочется постоянно, почему, не знаю почему, за спиной. Либо вот так, это за ухо. Соответственно, ты видишь, у тебя качество звука становится хуже. Поэтому вот серединка. И все. И поехала.
1: Вот, ты должна ее разгибать. Разгибание на трицепс. Ты на блоке стоишь, вот, что ты делаешь? Разогнул, вот, и туда же. Вот. Да, ну, получше стало, да.
3: Я не могу взять и сыграть просто то, что написано в нотах. Никто бы никогда бы не ходил на концерт, если бы все играли то, что написано в нотах. Это фабула, которая очень важна, это база. Но вот что ты в эту фабулу вложишь, какое ты состояние туда поместишь, вот это уже важно.
2: Давай, чтобы я поняла, что это не случайность. Давай.

0: когда ты на сцене, и где-то там в глубине может что-то появиться. Какое-то такое, знаешь, чувство, что хочется немножко большего, а ты вынужден играть немножко в других условиях. Но это скорее моя личная трагедия, с которой нужно работать. Так это неправильно, так быть не должно.
1: Но не сразу Москва строилась. То есть, опять же, значит, ты что-то делаешь не так. Значит, ты не почувствовал, скажем так, энергию того времени, в котором ты родился. Никто не виноват, что ты не родился как бы, да, в начале, там, не знаю, века, когда было очень мало музыкантов, гораздо меньше, чем сейчас. Эта профессия, в принципе, не была столь популярна. Сейчас она гораздо более популярна, да, арт-рынок, он в чем-то переполнен, но опять же, нужно понимать, что, может быть, на квадратный километр Москвы этих музыкантов много, но стоит выйти за пределы столицы, и нет вообще ничего.
0: Талант и трудолюбие – это вот два самых главных фактора.

0: парочку.
1: Мое личное счастье реально зависит от того, насколько я вот хорошо играю, нехорошо, не знаю, как это сказать верно, но насколько вот я на своем месте. Для меня это крайне важно.

0: Дальше немножко такого ада. Можно прямо отсюда?
1: Да.
2: Чего там?

0: Да. Вот эти вот пассажи и вот самый финал. Потому что, опять же, там что-то все было так, как бы договаривался, крайне сложно. Где то начинается? Немножко вперед, немножко назад.
1: Ну, это естественно.
2: Как вот, на ваш взгляд, как звучало?
1: Ну, давайте послушаем.

0: Однажды у меня был случай, когда на тот момент у меня были весьма своеобразные музыкальные предпочтения. Мне нравилась очень Бритни Спирс. А моей знакомой нравился рэпер Децл. И вот однажды мы устроили спор, кто круче. Победителя выявлено не было. Ну, наше поведение посчитали ужасным. Нас выгнали обоих из класса.
1: А что за урок?
0: Сольфеджио. Мною ненавистное тогда.
2: 250 заявок. Скрипачи.

0: причем в этой школе, вот где мы сейчас находимся, за один урок. Неподготовленное домашнее задание, плохая контрольная работа и поведение.
1: Подготовка конкурса идет полным ходом. Очень много концертов, очень много репетиций, очень много встреч.

0: Для меня очень важно, чтобы в моей жизни ничего не было зря. Это вот главный страх, который у меня есть. Однажды проснуться и понять, что вот если бы я поступил как-то иначе, все было бы по-другому. Я очень не хочу себя винить в этом. Поэтому я готов многим пожертвовать, многое отдать для того, чтобы у меня все получилось. Но без конкурса вполне можно обойтись. Потому что ведь главная задача конкурса – это не приехать и выиграть деньги. Главное – это приехать и получить концерты, ангажементы, сыграть так, чтобы тебя заметили. Но таких конкурсов, которые дают тебе такую огромную карьеру, их не так много. Да, это конкурс имени Чайковского, это конкурс имени королевы Елизаветы. Их совсем немного. Но при всем при этом можно обойтись и без них. Бывали случаи, когда музыкантов замечали на обычных концертах, и замечали порой, когда они играли на улице, и они строили большую карьеру. Если Бог посчитает нужным, что ты готов к карьере, и то, что ты достоин ее, тогда, безусловно, она у тебя будет. Но если нет, как бы ты ни старался, увы, но ничего не получится, потому что пойти против Бога нельзя. Мне самому странно это говорить, но так оно и есть.
1: Щедр и милостлив Господь, благотерпелив и многомилостлив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам.
0: Бывает, в церкви играешь, и порой такие игры страшнее, чем в большом огромном зале. Все бывает. Все бывает.

0: Поэтому для меня очень часто поражение – это трагедия. У меня даже был такой случай. Я летал на конкурс, он был неудачным. Хотя я понимал, что я должен быть первым, но он был неудачным, я плохо летел. Когда я приехал, у меня случились проблемы со здоровьем. Гипертонический криз, очень высокое давление на нервной почве. Потому что для меня это была трагедия. Я не ожидал, что может сложиться именно вот так.
1: На нашем канале дневник международного конкурса имени Чайковского. Сегодня на московских площадках в борьбу вступили пианисты и скрипачи. Именно эти две специальности – фортепиано и скрипка – стояли у истоков конкурса Чайковского в 1958 году. На нынешнем конкурсе к первому туру допущены 23 скрипача. Это музыканты из стран Европы, Японии, Кореи и США.
0: Пусто. Когда ты вот чего-то ждешь, ты уже горишь внутри, потом тебе говорят, что нет. В следующий раз, а может быть не в следующий раз, может быть такого у тебя больше никогда не будет. Пусто. То, что наполняло меня и являлось смыслом, может быть не в жизни, конечно, а именно в профессии, вдруг этот смысл был утерян. Поэтому было тяжело и непросто. Я предан скрипке, поэтому для меня просто это очень важно. В моем идеальном мире, вот те события, которые со мной происходили, я начал преподавать в консерватории. Я побеждал на тех конкурсах, о которых всегда хотел. Я начал играть в квартете, первой скрипкой. То, о чем я мечтал и о чем я так долго думал, в моей жизни эти вещи начали происходить. Но в моем идеальном мире последнее, о чем я так очень-очень хотел, это был конкурс имени Чайковского. И не просто участие, а как минимум победа. И поэтому для меня, то, что я не прошел туда, для меня это было болезненно и послужило большим испытанием.
2: Что ты Богу сказал?
0: Я извинился за то, что так получилось. Потому что всегда я виню во всем себя. Какие бы ни были причины, но, видимо, я мог дать больше. На каком-то этапе я был очень самоуверен в том, что все будет в порядке. Что моя запись окажется в числе тех записей, которые прошли отбор. Я возвращаюсь к этим мыслям часто. Думаю, переживаю. Пройдет. Все проходит. И это тоже пройдет, да?
3: Конкурсный музыкант – это целый набор качеств. Это умение себя организовать. Это умение собраться в нужный момент. Это невероятная трудоспособность. Это нервы, как канаты. Это желание доказывать, что ты лучший. Это желание эволюционировать, если даже конкурс как-то складывается не так. То есть я имею в виду, что если вдруг какое-то состязание музыкальное проходит не по твоему сценарию, самое главное не этот конкретный результат, как ни странно, а желание участвовать дальше. Ну, не получилось один раз, получится в следующий раз. Если человек перестает участвовать в конкурсах, значит, он никогда и не был конкурсным человеком. Если ты уже однажды вошел в это состояние вот, погони, скажем так, то ты уже не можешь это как... плохое слово «игла», но ты уже не сможешь с нее слезть. Это определенный психотип. Ты все время находишься в состоянии соревнования. Ты

0: Ты множишься по любому поводу. И, в принципе, кто-то скажет, что по жизни, вот жизненным качествам, это, в принципе, может помешать. Это может очень сильно как бы видоизменить человека, но как качество профессионально быть конкурсным музыкантом очень важно. При той конкуренции, которая существует в нашем музыкальном мире.
1: Все хорошо. Жизнь продолжается. Да и тем более, через 4 года будет еще один конкурс Чайковского. По возрасту я пока туда прохожу. Поэтому, может быть, еще мы дерзнем. Да? Попытаемся сыграть. Может быть, тогда будет второй фильм.
2: Вторая серия,
1: да.
3: Вы знаете, вот сейчас, на данный момент, для меня только один вопрос существует. Это его отношения с Богом и его человеческие качества. Больше меня ничего не интересует.
4: Ну да, сейчас он на данный момент.
3: Даже как скрипач, не скрипач, пускай он не будет никем. Но мне важно, чтобы он был, у него сложились отношения с Богом. Для меня это сейчас важнее всего.
1: В моей жизни была одна очень непростая ситуация в 2001 году, когда я переиграл руки. Тогда мы с отцом готовились к крупным международным фестивалям, занимались очень много, подчас не совсем правильно, и руки дали сбой.
3: Просто нагрузка была колоссальная, руки бы, а сам он ребенок, играл взрослую программу. Занимались где-то, вот, если к фестивалю там куда-то, если ехать за границу, а там нужно было концерты с оркестром, то занимался, иногда приходилось заниматься и 8 часов. Ну, для ребенка еще с неокрепшими мышцами, это я сам педагог, я знаю, что это такое, это крайне сложно. 2 года мы как лечились, как будто бы. То есть она как будто бы начинает проходить, только нагрузку дает, и опять идет срыв, то есть рука не шевелится. Я спрашиваю, тебе больно? Нет. А импульса вибрации нет совсем, то есть рука не шевелится вообще.
1: Визуально я был абсолютно здоров. Я мог руками делать все то же самое, что делает любой человек на улице, но как только в руки я брал скрипку, я совершенно не мог сделать вибрацию. Вибрация, как я уже говорил, это колебание левой рукой. Мне совершенно не получалось это сделать, именно играя на скрипке. Как только скрипку я клал в футляр, я мог руками делать все то же самое, что делает человек в обычной жизни. Что только мы не делали. Это были иглоукалывания, это была глина, которая покрывали руки. Мы ходили к врачам, делали УЗИ, брали анализы.
3: Делали парафиновую ванну, накаляли, чтобы она была как вода жидкая. А это, представляете, какая температура? Взрослый человек эту руку не опустит. А ему говорили, что ты должен опустить эту руку и держать там, пока парафин весь не засохнет. Слезы были, когда током пробивали каждую, был такой агрегат, когда пробивали током каждую мышцу, проверить, живая, не живая. Я видел сам, как это искры тока были, как он кричал. Нашли самого лучшего точного массажиста с Сочи. Я видел, как он плакал, кричал, как ему было больно, потому что он нажимал на самые болючие места. То есть через все прошли.
1: Все что угодно было, но ничего не помогало, и около 3 месяцев на скрипке я не играл. Были сорваны концерты.
3: Все говорили, меняйте профессию и все.
1: В нашей семье была традиция, летом мы отдыхали в Сочи.
3: Я прочитал в Писании, что кто болен из вас, то призови пресвитера, сделай помазание, и по вере вашей да будет вам исцеление. И я супруге сказал, Таня, мы едем в Сочи.
1: Я, к сожалению, не помню фамилию этих людей, но я помню точно, что он был пастором в одной из сочинских общин. И он это сделал.
3: Принесли Писание, принесли елей. И мы стали в круг, взялись за руки. И он попросил начать меня молиться. И тут, в то время, когда я открыл рот, вот перемкнуло что-то здесь, и пошли потоки слез, короче говоря.
1: Мы молились, мы читали много Библию. И я помню свои ощущения, которые были тогда. Мне сложно их описать, но это было что-то очень сокровенное и тяжело объяснимое.
3: Перед тем, как случится проблемы с рукой, мне снился сон. У меня вообще очень часто сны снятся вещи. И снился сон, что его большая, огромная черная собака схватила за левую руку.

0: И она осталась у него висеть. Но на тот момент я не придавал значения этому сну. Приснился и приснился. И вот уезжая в ту ночь, когда мы сели в поезд, только я засыпаю, и снится сон, что опять он стоит, тот сон мне приснился, он стоит, висит собака черная, и он рукой взмахнул, и собака упала с руки. И я вскочил, ее разбудил и сказал: «Таня, Давид выздоровел, все».
1: Прошло буквально несколько дней, я взял инструмент в руки, и я сыграл абсолютно все, что играл когда-то. Рука была абсолютно здорова. Абсолютно. И вибрация, и любые переходы, она перестала уставать. И с тех пор никогда проблем с руками у меня не было. И для меня это, конечно, опыт, который в очередной раз мне доказывает о том, что без участия Бога порой нельзя преодолеть в жизни какие-то ситуации, которые ты думаешь, что ты преодолеешь их сам. Бог, безусловно, необходим. Если бы не тот случай, я думаю, что вряд ли я бы продолжал бы играть на скрипке и добился в своей жизни того, что добился сейчас. Тогда я четко для себя понял, что Бог есть, что Он со мной.
2: Все?
3: Что все?
2: Все.
3: Это, я должен сказать, все.
2: У меня все.
3: У тебя все, да? По-моему, что-то было такое интересное, нет?
4: Солист, лауреат международных конкурсов Давид Ардуханян.

0: Какие странные слова. Кто может это слушать? Так евангелист Иоанн описывал ответ учеников на слова Иисуса. Что же такого необычного сказал он людям? Поговорим об этом сегодня со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Илья Александрович, доброго дня.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы разбираем с вами Евангелие от Иоанна, и вот уже у нас шестая с вами глава, и сегодня мы читаем с 60 по 71 текст. Давайте, наверное, зачитаем в синодальном переводе, а потом уже перейдем к нашим вопросам.
1: Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде, Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть Дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. И сказал: «Для того и говорю я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им: «Не 12 ли вас избрал я? Но один из вас дьявол». Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12.
0: Угу. Да, этот отрывок у нас посвящен разделению учеников, да, и здесь

0: важный такой момент. Мы в предыдущей программе говорили про то, что Христос говорит им про то, что он хлеб, да, и говорит уже на такие более духовные, глубокомысленные основы, то здесь мы в самом начале 60 стихе видим, что многие ученики говорят: тяжело, тяжелое это слово, кто может его слушать? Что здесь снова, опять же, заставляет людей отвергать эту истину?
1: Ну, видите, мы с вами уже в прошлой программе говорили, да, о том, что вся глава цельная, вся история цельная. Угу. И когда Иисус перешел уже от пищи физической к пище духовной, когда Он прямо им заявил о том, кем Он является, и что только Он и через Него можно восполнить их нужду, то Он это сделал словами о Своей плоти и Своей крови.
0: Угу.
1: И они воспринимают это буквально как каннибализм, и это их отвращает, потому что для иудеев было мерзостью употребление крови в пищу, в принципе, как и для нас, христиан, на основе Писания.
0: А вот если мы смотрим еще разочек на 60-й текст, тут говорится про учеников. Какие ученики его оставили? Можно ли это пояснить, пожалуйста?
1: Да, конечно. Мы видим о том, что не все ученики Иисуса его оставляют, да, то есть за ним было много последователей, которые уже и как ученики назывались, но мы видим, что его оставляют в данном случае все, кроме 12 апостолов. Это становится понятно как раз-таки вот из 66-67 текстов, где сказано, что с этого времени многие из учеников, то есть не все, но многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли вы отойти? То есть, исходя из этого, мы видим, что те многие ушли, а 12 все еще находятся здесь с ним. Но о них мы чуть позже еще поговорим, конечно. Но здесь мы видим о том, что люди начинают разочаровываться в Иисусе. Чем больше Иисус начинает являть себя, чем он начинает делать это более открыто, то тем более люди начинают как раз-таки его оставлять.
0: Что, почему? Им что, страшно стало? Тут и чудеса, и он им помогает во всем. Ну, как бы, а они, получается, еще и отвергают, и уходят. Это, почему так происходит? Есть ли этому какое-то вообще объяснение логическое?
1: Да, размышляю, какой пример можно привести такой. Смотрите, они начинают доверять ему как пророку, потому что они видят, что он действительно божественной силой многое делает. Не все, но многие это видят. И они начинают следовать за ним по обыкновению своему. Но когда встает вопрос неудобоносимого учения, того, что не входит в рамки их понимания, их мышления, ну, это, знаете, порой каждая девушка, каждый парень имеет у себя какой-то образ, как должен выглядеть ее будущий муж, его будущая жена. И когда люди встречаются, да, порой говорят, любовь зла, ты влюбляешься совсем не в того человека, который совпадает с твоим представлением. И тут внутри каждого парня и девушки начинается борьба, то есть о возрасте человека. Как так? На год старше меня она? Все, это ж, она же должна быть младше. И для нас может казаться это смешно, но это реальные истории, в которых молодые люди начинают вот прям переживать, прям готовы разрывать отношения, потому что есть стереотип, с которым ты долго жил, но он сейчас не вкладывается. Здесь начинается борьба. Ну стой, вроде я искренне люблю, ну, искренне интересен мне этот человек, мне с ним приятно находиться, общие интересы, все. Но он выглядит не так, как я представлял. И вот эта борьба может идти месяцами, и кто-то в ней проигрывает, кто-то выигрывает, и в итоге мы понимаем, что мы живем не со внешностью человека, которая может изменяться в течение жизни, а с внутренним человеком. И то же самое здесь у них есть свои представления о Мессии, Мессии-завоевателе, Мессии, который установит царство здесь на земле, Мессии, который поведет их в бой против Рима, а он приходит и не принимает на себя этой власти. Но вместо этого он говорит какие-то вещи неудобоносимые, какие-то странности. Нам же запрещено кровь употреблять в пищу.

0: А он нам не просто животную кровь, а свою, говорит, употребите. И вот эта слепота духовная, она затмевает их, и они отвергают Господа, они не проявляют гибкости в том плане, чтобы понять, почему он это говорит, да? Терпение какого-то иметь в связи с тем, что их вера, она отчасти не была на хорошем уровне, она была основана на знамениях и чудесах, как мы ранее говорили, с другой стороны, потому что это не сходится с тем, как они себе это представляли. И поэтому у нас, у современных людей тоже есть очень много своего понимания, своих рамок, каким должен быть Бог, каким должна быть религия, исходя из того, в чем мы были воспитаны, из собственной извращенности порою даже, да, потому что мы очень часто пытаемся все мерить, а как бы Иисус поступил в этой ситуации? Вот у христиан есть такая, да, да, поговорка любимая.
1: А как же он? Надо встать, чтобы на его место, как бы он это сделал?
0: Да, как бы он это сделал. И знаете, на самом деле здесь любые действия Иисуса уже диктуются собственной распущенностью. Ну, то есть, что для меня нормально, то Иисус и сделает. Что для меня ненормально, того Иисус и не сделает. Я могу привести такой пример, который был в реальной жизни. Я сидел в соцсети и листал ленту, и там попадались знаменитые люди, ну, так скажем, блогеры христианские, в чьи комментарии я переходил и смотрел реакцию людей на то или иное событие. И мне как-то попалось событие о том, что в поддержку одной из сторон в католическом костеле пришел священник, включил колонку с музыкой, где была традиционная плясовая музыка. То есть никак не христианская. В поддержку одной из сторон. И все начали танцевать, прям, ну, в церкви. И было интересно смотреть на реакции людей в комментариях. И люди пишут, ну, как бы я поддерживаю данную сторону, но я считаю, что это перегиб. Причем здесь церковь и плясовая музыка. Ведь есть христианская, там еще что-то. Или зачем поддержку выказывать таким безбожеством, начиная там устраивать какие-то пляски в церкви, там, где должно быть благоговение.
1: Конечно.
0: И как реакция на это, одна девушка пишет тому автору комментария выше, говорит: а вы представьте, как бы поступил Иисус. Это даже вот этот человек, по-моему, говорил о том, что вы представьте, что бы Иисус сделал на этом месте. Как бы он поступил? Неужели он так бы свою поддержку выразил? И в ответ другая девушка пишет о том, что, знаете, а я вот вижу, что Иисус бы стоял там и танцевал бы со всеми. И начинает это вот все, ну, транслировать, да, вот эту идею развивать. Ну, я как бы такой вольный пересказ с того происходящего.
1: Конечно.
0: Даю. Но сама суть о том, что для одного хорошо, для другого плохо. И каждый думает по мере своей распущенности, да, как порой в миру используется эта фраза.
1: Да.
0: И здесь то же самое касается и этой фразы о том, что а как бы Иисус поступил? Здесь нужно задаваться вопросом, а что говорит об этом Писание? И тогда мы поймем, как поступил бы Иисус, а не исходя из нашего личного понимания Бога. Потому что наше личное понимание Бога, оно действительно может формироваться Писанием, но порой оно извращается нашим личным опытом и какими-то домыслами. Поэтому очень важно пребывать в Писании каждый день, чтобы понимать волю Божию о нас.
1: Да, потому что очень часто мы все равно интерпретируем каждый по-своему, исходя из своего мировоззрения и восприятия реальности.
0: Да.
1: Вот здесь, если мы возвращаемся, опять же, к значениям, к пониманиям и словам, и читаем 63-й текст, да, здесь мы читаем: «Дух животворит, плоть не пользует ничего». Что значат эти слова? Вообще, какое духовное значение эти слова здесь имеют?
0: Да, спасибо за вопрос. Это очень важный вопрос. И он заключается в том, чтобы правильно понять порой непростые вот эти термины, да, в которых можно глубоко закапываться. Но Иисус здесь делает конкретно.

0: контраст. Плоть, дух. Материальное, духовное. И Христос говорит, ты сколько не кушай правильной пищи, каким бы здоровым образом жизни ты не занимался, но тебе это не открывает путь в жизнь вечную.
1: Да.
0: На земле, да, ты проживешь неплохо. Но в жизнь вечную тебе это ничего. И он говорит, а вот если вы будете вкладываться в духовное, как мы ранее вот в прошлой программе говорили, то как раз-таки вот это духовное открывает путь в жизнь вечную. И здесь Христос им показывает, что является ключом к жизни вечной. Он говорит, я есть дверь, я как раз-таки тот самый ключ. И ученики, как мы дальше увидим их реакцию, они начинают понимать это. Я имею в виду о 12 апостолах.
1: Да.
0: То есть они еще не имеют как таковой совершенной веры, например, Петр, да, который мы знаем, что предаст еще Иисуса. Но его отклик на эти слова Иисуса, на то, что он здесь говорит, показывает о том, что он начинает понимать, что Иисус говорит нечто важное сейчас, и то, что может открыть ему путь в вечную жизнь. То есть, если мы посмотрим, что здесь используются, опять же, символы плоти и крови Иисуса Христа, да, ну, то, о чем и идет весь спор, то мы понимаем, что когда Иоанн будет учить нас в 13 главе уроком смирения, который Христос преподал своим ученикам, то мы здесь с вами увидим, что он скажет такие слова, что омытому нужно только ноги омыть. О чем это говорит? О том, что вот как раз-таки благодаря вечере Господней мы каждый раз приходим к Нему и получаем прощение наших грехов. Да, мы когда-то крестились. Да, Господь простил нам все то, что было до этого, и забыл это. Да? Это уже не влияет на нас. Но мы каждый раз должны приходить ко Христу и получать вновь прощение наших грехов, потому что Иоанн это как раз-таки там и связывает с пылью на ногах налипшую. Да? И вот здесь Христос показывает, что Он есть источник пути в вечную жизнь. И вот как раз-таки вот эти символы вечери Господней нас и отсылают сюда, что только через Него, постоянном пребывании в Нем, не раз крестился и пошел своей жизнью жить или как-то, но в постоянном пребывании с Ним, в постоянном вспоминании о Нем и Его жертве, верующий человек имеет путь в вечную жизнь.
1: Вот мы говорим про верующих людей, да, но если мы следуем стихам далее, да, 64 и 65 текст, Иисус от начала знал, кто суть неверующие. Что здесь? Почему он наперед, получается, знает, кто тут неверующий? Про каких людей здесь идет речь?
0: Мы видим, опять же, через все Евангелие проходящую мысль о том, что Иисус знает, что внутри человека. И поэтому здесь вновь Иоанн свидетельствует об этом. И когда речь идет о неверующих, то речь и идет о, во-первых, группе людей, которая сейчас уйдет, во-вторых, о Иуде. Иуде Искариот. Да, как мы знаем. Почему? Потому что, как мы видим, Иуда, его проблема была в том, что он не хотел, избегал принятия истины о том, что царство Иисуса, оно духовное. Вместо этого он хотел постоянно какими-то своими уловками, ухищрениями, своим разумом помочь воцарить Иисуса здесь на земле. То есть Иисус говорит, мое царство не от мира сего, да? О том, что мое царство не физическое, а духовное. А он сопротивляется, потому что у него есть вот эти свои собственные представления о том, каким должно быть царство, каким должен быть Мессия. И вот он видит, во Христе все это есть, но он не хочет принимать истину о том, что царство духовное. И таким образом мы понимаем, что если бы он принял в этот момент слова Иисуса Христа, когда Иисус, как мы здесь будем с вами читать, да, о том, что Иисус говорит, но есть из вас некоторые неверующие. То есть вот эти вот слова как раз-таки, они показывают, что у Иуды была возможность

0: заглянуть вовнутрь себя, увидеть свои мотивы и вот эту свою главную ошибку исправить. То есть этой фразой Иисус ему дает еще одну возможность, но которой, как мы после увидим, он не воспользуется, к сожалению. Да? И здесь также вот интересен момент о том, что он пытался своими силами вызвать к существованию небесное царство. Он не осознал той вещи, что Царство Небесное, план искупления – это дело Божье, а не человеческое. И вот это то, что нужно и нам с вами сегодня понимать, потому что порой мы, находясь в церкви, пытаемся служить этому миру, развивать церковь, как будто в наших руках ее развитие, как будто в наших руках и распространение вести Евангелия.
1: Да.
0: Но на самом деле мы видим и понимаем, что это дело рук Божьих, и все будет происходить под Его контролем, по Его воле. Оно должно так происходить, потому что все действия, которые человек будет без Господа принимать, они будут тщетны. Они могут даже приводить людей, но они не будут давать этим людям глубины веры. Они также будут быстро отпадать. И это не говорит о том, что человек не должен совершенно ничего прикладывать, служением заниматься. Но это лишь говорит о том, что мы должны не на свой разум надеяться, не на свои умозаключения, не на какие-то там технологии, да, методы интересные, инструменты. А мы всегда должны полагаться в первую очередь на Господа и просить Его силы, Его воли, и чтобы Он нам показал свое видение, а мы были готовы свое видение изменить в соответствии с Его волей. Это касается и видения нашей жизни, потому что, я думаю, каждый молодой человек имеет понимание, когда он хочет закончить свою учебу, когда он хочет жениться или выйти замуж, когда он хочет начать работать, где жить и многие другие вопросы. Но это хорошо, нам нужно планировать. Но во всем этом планировании нам всегда нужно оставлять место для изменения наших планов Божьей волей. И чтобы этого не было для нас больно, прежде чем планировать, всегда нужно у Бога спрашивать, а каково Его воля, каково Его видение, да? То есть я могу привести практический пример. Когда я утром встаю, я делаю какие-то процедуры и иду молиться. Для меня важно, я стараюсь уделять это время особое каждый день с Господом. И когда я планирую свой день, то я встаю на колени и говорю: «Господи, вот у меня есть в планах то-то и то-то. Но ты мне покажи, может быть, где-то я должен быть сегодня в определенном месте, может быть, я должен с кем-то определенным сегодня поговорить, может быть, я просто что-то забыл чисто человечески, что есть у меня важное». И знаете, не скажу, что всегда, но бывают моменты, когда в моей голове, вот когда я об этом прошу, начинают вот просто мысли, как будто вот всплывать вот так, как на экране, знаете, уведомление. Не забудь об этом, у тебя уже сроки горят. Ты должен быть там, еще что-то. Я такой: о, точно, я совершенно забыл уже об этом. Вот прям, а сегодня последний край, дата там надо, когда за документами сходить, еще что-то. И я говорю: спасибо, Господи, за то, что ты напоминаешь, что ты корректируешь меня. И тогда я начинаю думать: так, ну у меня были такие планы, а теперь нужно таким образом действовать. Потому что порой мы злимся, когда опаздываем на работу, мы злимся, когда что-то у нас не получается или нам отказывают в том, о чем мы очень долго мечтали, или когда идет, нас переводят из одной школы в другую, да? Но как раз-таки нам нужно задаваться вопросом: Господи, как мне поступать в этой ситуации? Раз она произошла, что ты ожидаешь от меня в этой ситуации? Потому что порой Господь нас уберегает либо от духовной смерти, либо Он нас уберегает от каких-то происшествий, либо Он видит, что наш пропущенный рабочий день стоит намного меньше, чем чья-то спасенная жизнь. Да? Поэтому очень важно быть в этом плане гибкими и не диктовать Господу свою волю, а позволить Ему формировать наше видение.
1: Вот вы затронули

Очень важную, интересную тему. Также мы это видно в стихах следующих. Это исповедь Петра. Вы говорили просто сейчас про личный выбор, да, про то, что нам стоит, на что нам стоит в жизни обращать внимание. И здесь есть такая фраза в 68-м тексте. Ты

0: описать эту фразу и как она сейчас для нас актуальна или нет?
1: Знаете, эта фраза очень значима. Древний иудейский комментарий, он описывает слова, сказанные Богом на Синае, как слова жизни. То есть это прямая цитата, слова жизни. И когда Петр говорит, что ты имеешь глаголы, то есть слова вечной жизни, это, знаете, это большая отсылка на самом деле к Синаю, к вот этому мышлению иудейскому, которые мыслили те слова Господа на Синае как слова жизни. И мы понимаем, что после этих слов Петр исповедует его мессией. То есть этой реакцией Петр заявляет: «Ты есть Бог». Он признает божественность слов Иисуса Христа. И хотя он не имеет еще совершенной веры, но за счет вот этого искреннего поиска он все-таки, как мы видим, признает. Ему тоже было это неудобно все слышать. Для его мозга это его ломало. Но он искал, он был в искреннем поиске. И благодаря этому мы видим, что его вера сохраняется, он признает божественность слов Христа. И позже, даже после своего падения, он все равно встает с колен. У Иуды не было этого искреннего поиска и попытки менять свое мышление о Христе, да, позволить Иисусу изменить его видение. И поэтому после своего падения Иуда, в отличие от Петра, не встает. А он идет и просто от страха теперь, что его за это будет, удавливается, да? Поэтому здесь очень важно, чтобы действительно мы к Божьим словам относились как к глаголам вечной жизни, потому что порой мы относимся к этому как к исторической книге, книге, которая расширяет кругозор, к морально-нравственной книге. Но мы должны помнить, что это слово Бога, которое живо и действенно, которое действительно производит изменения в нашей жизни, и о том, что это те слова, которые могут привести нас, способны, точнее, привести нас в жизнь вечную.
0: Мне кажется, дополнением, да, к вашему ответу, это будет 69-й текст. «И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Это действительно тема такая актуальная для нас и сейчас, и для людей в 21 веке, потому что очень часто мы сталкиваемся с тем, что мы можем читать, что мы можем слушать, но в сердце Христа не впускать. Илья Александрович, я благодарю вас за такие глубокомысленные размышления. Помните, принять Христа – это значит обрести личные, глубокие, постоянные отношения с Ним.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души». У нас в гостях Олег Вячеславович Воронюк, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия. Здравствуйте, Олег Вячеславович.
1: Здравствуйте.
0: Равноправие между мужчиной и женщиной. Этого добивались многие там, десятилетия, столетия женщины, хотели быть равноправными. И сегодня немногие, многие есть те, кто жалеют о том, что добились этого равноправия, потому что приходится также наравне с мужчинами работать, занимать там руководящие должности, нести такую же ответственность. Но, тем не менее, женщина была и остается слабым полом. Да? Угу. Справедливо ли то, что Бог не предусмотрел для женщины вот такой роли, которой сегодня современные вот женщины добились в жизни? Быть равноправными с мужчиной.
1: Ну, ведь... И вопрос, кстати, по поводу того, что добились. Недавно попалась такая статья мне интересная, что в самой высоко оцениваемой социологами стране, Соединенных Штатах Америки, где, кажется, грани почти уже стерты, недавно пришли к выводу, что женщины, которые выполняют ту же работу на тех же должностях, что и мужчины в адекватных позициях, где-то на четверть меньше получают зарплату. То есть до сих пор даже вот в самом, как мы говорим, образчике таком демократического...
0: А стараться им приходится гораздо...

0: больше,
1: да, а стараться им приходится гораздо больше. Поэтому здесь тоже еще, конечно, наверное, есть над чем работать. Но вот я хотел бы обратить внимание на следующую закономерность, ну или на следующий момент. Священное Писание, ну, по крайней мере, когда мы смотрим на него, ну, оно меньше говорит о социальном каком-то, вот, профессиональном, вот, моральном, может быть, равноправии. То есть, когда мы говорим о положении человека в обществе. Ну, здесь в зависимости от того, в каком обществе человек живет, для кого-то это прописная истина, кто-то за что-то борется.
2: Ну, вот там, на Востоке действительно, там женщина больше, да, на вторых ролях, и они этим довольны.
1: Там вопрос
2: и хорошо, и не никто ставится, не протестовывает.
1: Абсолютно никак. Вот со времен суфражисток вот, женщины решили начать с того, что в обществе подняться на следующую ступеньку, по крайней мере, выпросив право выражать свою волю в голосовании. Ну, потом дальше, дальше, дальше. Есть крайние позиции, вот, крайние проявления феминизма. Вот, я не знаю, слышали вы или нет, недавно предложил там союз какой-то предмет школьный, история, по-английски называть не history, а herstory. Потому что, ну, таких женщин возмутило.
2: Ну, игра
1: почему
2: слов,
1: это,
2: в общем,
1: да. Да, почему-то история пересказывается от мужского лица. Это вообще несправедливо.
2: Его история, история.
1: Да, как бы, да. Поэтому давайте...
2: А если будет her story, такая, ну, тоже несправедливо.
1: Тоже несправедливо, но, по крайней мере, не мужская. Вот это
2: they story.
1: Как-то так. Вот, так что, да, на самом деле такие проявления есть. Но Священное Писание кажется абсолютно... четко и ясно говорит о том, что не может быть равноправия в супружеских отношениях. Угу. То есть, когда речь заходит о том, что мужчина и женщина становятся одной семьей, пока они идут на избирательные участки, здесь полная независимость. Ни мужчина женщине, ни женщина мужчине не может сказать «делай так» или «делай этак» или еще как-то. Значит, когда они устраиваются на работу, когда им назначается заработная плата или еще что-то, все эти социальные проявления, здесь как будто бы все нормально. Но когда речь заходит о семейных, супружеских взаимоотношениях, то здесь, с точки зрения Священного Писания, равноправие, а значит, независимости друг от друга быть не может.
2: Угу. А в семье тогда какова модель библейская?
1: Иерархии,
2: так сказать.
1: Да, библейская модель, ну, еще здесь тоже интересно было бы обсудить, какая она была бы в идеале, эта библейская модель. Вот, то есть, когда еще при сотворении Адам и Ева, ну, прожили бы они чуть больше. Хотя бы посмотреть, какая бы это была модель интересна в идеале.
2: Ну да, говорят вот... же о том, что вот Еву сотворил Бог там именно из ребра Адама.
1: Да.
2: Это говорит о том, что она равна ему. Да? То есть, он не из ноги,
1: да.
2: Там, не из руки,
1: вот
2: не из головы, а из ребра. Из, так,
1: как
2: так сказать,
1: бы складывался,
2: да,
1: этот вопрос, мне тоже очень интересно было его посмотреть. Но, к сожалению, произошло грехопадение. Вот, и тут же, когда Господь разговаривал с каждым человеком отдельно, когда каждый уже начал на другого сваливать вину, он сказал, ну, к мужчине влечение. Будет к мужчине влечение. То есть уже
2: А что это значит,
1: были...
2: к мужчине влечение?
1: Ну, когда женщина будет чувствовать свою полную зависимость от мужчины.
2: Там слово влечение подразумевает полную зависимость? Не сексуальное влечение, но, не какое-то там эмоциональное влечение.
1: Да, проблема в том, что... Как это не проблема? С русским языком проблем нет. Но проблема в том, что мы читаем русский текст.
2: Ну, понятно.
1: Конечно.
2: Но вот...
1: И в русском понимании слово «влечение», ну, имеет коннотацию такую, немножко в эту сторону. Да, действительно, типа сексуального влечения, плотского влечения и какого-то. Но есть серьезная идея, которая заключается в том, что Господь сказал, что женщина без мужчины, ну, теперь будет очень сложно. Со всех точек зрения, в том числе и, ну, жизни в разрыве друг от друга.
2: Ну, в то
1: как
2: время,
1: вот,
2: может
1: Адама
2: быть,
1: и
2: так
1: Ева.
2: И было, в те времена, когда люди должны были питаться, ну, тем, что вырастили и заработали.
1: Это физически, казалось.
2: Да. То есть, если жить натуральным хозяйством, то, конечно, одной женщине там содержать скотину, поле вспахать, засеять и собрать урожай сложно. Но сегодня, в современном обществе, когда мы живем за, как бы, на заработанные средства,

0: в городе, где можно купить, там все в магазине.
1: Бумага, свет,
0: прекрасно, женщина может обойтись без мужчины. Какое же влечение у нее сегодня к ним?
1: Да, значит, и вот здесь мы встречаемся, так сказать, с разворотом человеческой истории, мировой истории.
0: Может быть, стоит и какие-то вот эти принципы подкорректировать в соответствии с актуальной ситуацией сегодняшней?
1: Да, вот я говорю, ситуация действительно поменялась сильно, но не находим... В общем-то, библейский текст, древний текст, конечно, но даже уже в Новом Завете, когда апостол Павел разговаривал с общинами, когда вставали вопросы относительно взаимоотношения мужчины и женщины, мужа и жены в семье, он четко и ясно дал понять, что какие обязанности у мужчины, какие обязанности у женщины, вот там и про любовь, и про заботу, и все остальное, но соподчинение не поменялось ни в коем случае. Поэтому здесь...
0: То есть так и написано, что муж главный?
1: Муж глава семьи. Конечно, конечно, как мы вначале сказали, эти слова не вызывают, скажем, никаких противоречий и даже, наверное, не дискуссионные в тех обществах, где это и так понятно.
0: Ну, в культуре, в восточке.
1: Например, в восточной культуре никому не придет даже
0: да
1: в голову
0: даже
1: сказать,
0: на Кавказе, на нашем, да.
1: Что здесь там что-то происходит.
0: У народов Ближнего Востока, да, да и на Дальнем Востоке,
1: да,
0: я думаю, там
1: да,
0: и Китай, и Япония,
1: целые
0: все они.
1: Целые регионы, конечно, которые так и понимают и без Священного Писания. Но вот в белом цивилизованном мире и исторически сложилось так, что этот вопрос сложен для того, чтобы с ним согласиться. Особенно с ростом вот таких вот феминистических настроений в социуме, в обществе. Конечно, вот это вот перекидывается и на семью. Но Священное Писание очень четко эту вещь определяет.
0: А где вот написано, что муж главный?
1: В послании в Эфес, когда Павел писал в послании к Эфесу, в Эфес он как раз говорил о взаимоотношении мужчины и женщины, что мужчина, там он и про детей, и про родителей. То есть, видимо, церковь такая была, которую семейные вопросы интересовали, обсуждались, вставали на повестке дня. Вот, и Павел посчитал своим долгом разъяснить их все. И в частности сказал, что мужчина в семье глава, а жены должны быть послушны. Здесь какой интересный момент.
0: А как послушны? Насколько послушны? Как далеко это послушание должно длиться? Если мужчина, например, претендует на нечто непотребное, и что же, жена его должна слушаться, несмотря на то, что не согласна с этим? А где же там права человека? Где же там защита личности в данном случае? Ведь мало ли что в голову взбредет. Разные бывают ситуации. И все равно она должна быть послушна, несмотря ни на что?
1: Здесь, конечно, мы, когда говорим...
0: Где вот эта вот граница этого послушания?
1: Когда мы представляем позицию Священного Писания, то, конечно, мы представляем нулевой вариант. То есть это нормальная семья, когда не практикуется насилие над человеком, когда не практикуется насилие ни вербальное, ни сексуальное, ни физическое. Вот, потому что как только эти вещи начинают происходить, это уже уголовщина. Они подпадают под статьи Уголовного кодекса, и здесь, конечно, женщина жесточайшим образом унижается, и этого допустить нельзя. И Священное Писание, конечно, против этого. Но в нашем обществе другая опасность есть. В нашем обществе есть опасность, когда, в силу того, что сейчас недавно была передача, то ли на «Эхо Москвы», то ли где, не помню, когда историк, доктор исторических наук, прослеживал ситуацию, начиная со Второй мировой войны, или даже с Первой, вот, скажем, даже в Российской Федерации, не было возможности воспитать сильного мужчину. То есть они постоянно, мужчины, попадали в какую-то мясорубку. Сначала они пошли на войну, мало вернулось. Потом они пришли обездоленными, покалеченными, о них заботились женщины. Потом в этих семьях родились мальчики, у которых модель заключается в том, что мама заботится о папе. И так вот оно идет. И вот опасность современного человека как раз-таки в том, что проще, кажется, проще жить не так, как учит Библия. У женщины может что-то лучше получаться, чем у мужчины. В сад там, благодаря образованию какому-то, положению, еще чему-то. Женщина, она может быть, мужчина может быть когда-то медлителен. Может быть, действительно, большое количество мужчин выросли в одиноких семьях. Когда их воспитывала мама.

0: мама. И у них пример такой, что женщина несет ответственность за все. И у них даже нет понимания такого, что человек, мужчина, должен за что-то отвечать. Но нам здесь выбрать надо между двумя вещами. Или как проще, или как правильно.
1: Ну, а правильно разве не так, как проще?
0: Ну, нет, конечно.
1: А зачем усложнять?
0: В Священном Писании...
1: По пути наименьшего сопротивления гораздо проще идти. Если получается
0: конечно,
1: так
0: проще,
1: хорошо.
0: Но... Конечно, проще. Но вот здесь Священное Писание однозначно. Правильно, ну, я не знаю, уместно ли употребить слово «никогда», но, наверное, очень редко бывает проще, потому что вот в этой концепции узкого и широкого пути Священное Писание однозначно говорит о том, что опасно искать как проще, потому что, скорее всего, это неправильно.
1: Хорошо, допустим. Но смотрите, что значит, что муж – глава?
0: Да.
1: Вот, например, глава, вот он в семье. Это означает что? Что он должен на себе всю эту лямку тянуть? И финансовую, ответственность, заботу. Чаще всего это так воспринимается. Что он ответственен за содержание семьи и именно обеспечение ее финансовым плане, да?
0: Ну,
1: но в той же самой Библии. Ну, так
0: да,
1: ведь?
0: Да, небольшая, может быть, коррекция. Да, первое слово, которое подразумевается под словом «глава семьи», это, конечно, ответственность.
1: Ответственность.
0: Это ответственность за вот этих людей,
1: чтобы
0: которые...
1: дома было что поесть, попить.
0: Носят твою фамилию.
1: Но смотрите, ведь вот тот же самый в Библии, еще древнее, чем написано было послание к Ефесянам, которое вы упомянули, в книге притчей, в 31 главе сказано, что жена... очень много должна, и почти все должна в финансовом плане брать на себя. Сказано, что она все добывает, там торгует, придет, там делает ковры. А муж ее известен у ворот, он со старейшинами беседует, размышляет, интеллектуальные ведет разговоры, вот, а жена его обеспечивает. Причем не только его, а всю семью не беспокоится. Все они у нее тепло одеты, накормлены, напоят, встает еще до свету, все, и заход, всех их солнца, обеспечивает.
0: Ну, это,
1: вот это тоже библейская модель.
0: Ну. Мало того, это древнего, ближневосточная древняя модель испокон веков, когда все еще спят, а женщина встает, да. Готовит еду, готовит на весь день.
1: Так может то, что мужчина-то главное, это говорит о том, что он делать ничего не должен? Ведь как вот, например, на том же Востоке? Женщина все это делает, а мужчина сидит отдыхает, а вдруг война, а он уставший.
0: Да, конечно.
1: Вот они так и шутят, да, да. То есть он сидит и отдыхает, чтобы во время военных действий он был в форме.
0: Кстати, вот буквально недавно попалась мне передача на православном канале каком-то, и епископу православному передача построена так, что епископ отвечает на вопросы телезрителей. И вот епископу православному приходит письмо от женщины, от состоявшейся, устойчивой, наверное, по-моему, даже состоятельной женщины с такой формулировкой. Подскажите, как уговорить мужа быть главой семьи? Ну, дальше ответ, конечно, был и все остальное. Но о чем это говорит? О том, что, конечно, в современном мире могут случаться такие... То есть, когда говорится об ответственности главы семьи, это не значит, что он будет всегда больше работать, больше зарабатывать, больше приносить, выше быть,
1: он просто все решает, потому простому
0: принципу, на том простом
1: мужчина,
0: основании,
1: как Москва слезам не верит. Я всегда буду решать сам.
0: И так всегда будет, да. Вот, Гоша в каком-то, значит, в каком-то... случае в каком-то...
1: Библейскую правду, модель да, он отражал.
0: Конечно, вот. Но он слишком единолично. Конечно, слишком единолично. Ответственность же не подразумевает...
1: Самодурство.
0: Самодурство, да, вот хорошее слово. Не подразумевает самодурство. Ответственность человека в том, чтобы из разных людей сделать себе семейную команду, то есть семью. Когда... это раз. А второе, ответственность любой семьи, папы и мамы, передать детям, следующему поколению.
1: Правильную
0: когда
1: модель,
0: вы видите. Вырастете, какая модель правильная? Конечно, мы опять-таки, вот мы обсуждали тему Блицкрига, конечно, даже если вдруг все в мире поймут, откроют Священное Писание и скажут, а, точно, поняли, как правильно. Мужчина должен быть главный, нести ответственность. Все согласны.
1: Это еще не значит, что тут же оно моментально реализуется. У нас время программы к концу подходит. Еще хотелось бы один вопрос очень важный задать. Ведь в том послании Ефесянам, которое вы упомянули, где сказано, что муж глава семьи, сказано, что он такой же глава семьи, как Христос глава церкви.
0: Да.
1: Значит ли это, что... глава семьи, мужчина только в том случае может быть, когда он верит в Господа Иисуса Христа, потому что у него глава Христос.

0: А если у мужа глава не Христос, если он Христу не подчиняется, он неверующий, то может он и не вправе претендовать на роль главенства в семье?
1: Я не соглашусь с такой позицией.
0: Ну там же сказано, да. Как Христос как глава Христос мужу, так муж глава жене.
1: Да, в каком контексте там сказано, что как Христос глава мужа, Христос глава церкви настолько полюбил, что отдал себя за нее. То есть глава...
0: Ну, это другой вопрос, это жертвенная любовь и так далее. Но сказано, что он верующим должен быть или не обязательно?
1: Нет,
0: должна ли жена подчиняться...
1: Только
0: верующим, да.
1: Нет. Для меня библейское постановление – это такая же заповедь, как и все остальные. Мужчина – глава в доме. Точка.
0: Спасибо, Олег Вячеславович. Спасибо за этот разговор, за ваше интересное мнение. Благодарим вас, дорогие друзья, за то, что вы были с нами. Будем рады вашим письмам, звонкам. Пожалуйста, присылайте нам ваши вопросы. Всего вам доброго. До свидания.

0: Да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Всем привет! Женская дружба, существует ли она? И почему многим кажется, что дружба между женщинами не существует? Как научиться дружить по-настоящему, поговорим сегодня в программе. Сегодня со мной девчонки. Это Маша, Оля, Наташа и Таня. Существует женская дружба? Вы в нее вообще верите?
1: Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу, творчество и самовыражение. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце.
2: Но я считаю, что женская дружба существует. Просто у меня есть подруги, с которыми я дружу очень давно. И, ну, конечно, всякое было. Были периоды, когда мы общались меньше, когда больше. Были какие-то моменты непонимания, но все это позади, а дружба осталась.
3: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.

0: Ну, я очень скептически отношусь к женской дружбе и считаю, ну, что, например, у парней она действительно более такая надежная и крепкая, чем у женщин. Вообще, я долго анализировала, наверное, это я такой друг отчасти, ну, большой части, наверное, который просто не может поладить с девушками на так долго, так что, чтобы у меня вот с детства подруга лучшая была. И все, и была бы до конца дней моих, у меня такого нет.
1: Привет, меня зовут Наташа, и я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
2: Я считаю, что женская дружба есть, но отчасти я, конечно, согласна с Наташей. В ней есть свои трудности, и у каждого она очень индивидуальна. У меня есть друзья, подружки с детства, как бы, знаешь, в детстве мы были прям друзьями-друзьями. Сейчас мы выросли, мы разъехались, разошлись, и типа, ну, когда мы увидимся, мы не враги. Мы пообщаемся, и хорошо, но я считаю, что
3: не
2: это тоже дружба.
3: Да,
2: не настолько близко уже, как есть, но все равно есть.
1: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог, а по жизни пока не определилась, по профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
4: Я скажу так, в моей жизни есть лучшие друзья, есть подружки, и у меня есть подружка детства. Мы с ней дружим лет с 5, мы вместе ходили в садик, потом в школу. Вот. Потом, конечно же, наши пути разошлись, мы ругались, у нас были разные всякие варианты в жизни, всякие моменты, но все равно как-то для меня даже это странно, что дружба все равно осталась. Конечно, мы не видимся каждый день, вот. Мы не видимся даже через день. Но все равно, как бы, эта связь какая-то космическая, нереальная, она все равно есть. Кстати, я тоже, да, делала такой мини-опрос среди своих близких и знакомых. Для всех дружба — это какое-то свое, наверное, понятие. Mm-hmm. Вот. И кто-то говорит, что для меня важно, чтобы мы там каждый день созванивались, дружили, общались, у нас были общие интересы. Вот. Для меня дружба — это когда мне с человеком просто хорошо.
5: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
0: На моем личном опыте, почему вообще есть сложности с этим понятием, почему, откуда вообще это взялось, что женской дружбы не существует. Чем старше ты становишься, наверное, мне кажется, что это такая женская проблема, тем больше каких-то заморочек, тем больше каких-то требований, наверное, к дружбе, тем она становится сложнее, эмоциональнее, там кто-то заводит, там парень все время ноет, кто-то там что-то это, и, ну, у кого-то, ну, начинаются какие-то требования друг к другу такие. Я не знаю, то есть женская дружба становится сложнее с возрастом, мне так кажется. Mm-hmm. Это проблема, с которой реально многие сталкиваются, и не я одна с этим столкнулась. То есть...
4: Ну, понятно, что... Ну, мне кажется, здесь вопрос такой в плане, опять же, построения отношений. То есть можешь ли ты с другим человеком построить какие-то отношения? Потому что дружба — это всегда вклад. То есть, какую роль ты в ней играешь, сколько ты вкладываешься. Потому что, ну, у меня по жизни тоже было очень много друзей, которые, так скажем, как говорится, отвалились, да, или отпали. И это не значит, что я плохая или они плохие. Нет, мы разные, у нас разные взгляды как бы на жизнь. Вот, и мы там в детстве дружили, были там кореша, вот. А так получилось, что во взрослом возрасте, ну, там, наши пути разошлись. А есть те, с кем действительно осталось. Почему вообще считается, что вот именно дружба, которая завязывается в детстве, она самая такая крепкая, потому что там у нас, мы такие, мы еще духовно такие, морально чистые, и поэтому мы без каких-то корыстных целей, там, без каких-то сил.

0: определенных там намерений, да, манипуляций. Мы просто, хотя дети тоже умеют манипулировать, но вот именно поэтому она считается какой-то такой основной. Про женскую-мужскую ты говорила, да, что они разные, потому что мы как бы мальчики и девочки, в принципе, отличаются друг от друга. Вот, у нас разные там, разные гормоны,
1: требования,
0: разные.
1: Уровень требований разный.
0: Даже на физиологическом уровне мы как бы разные.
1: Ну, это да.
0: Поэтому, ну, как бы у нас и дружба разная.
1: Ну вот реально эта дружба очень разная, потому что я знаю ну, мальчиков друзей, которых у них прям не то чтобы два человека, у них компания огромная, и они реально уже там больше 10 лет дружат, и реально дружат хорошо, и они всегда встречаются. И вот я как-то спрашивала там, типа, как, ну, то есть. Как-то я узнавала, что они, например, вообще не делятся между собой никакими такими душевными переживаниями. То есть у них такого нет. Они собрались, поржали. Там. И у них это реально дружба, и она крепкая, и тут не поспоришь, потому что годами проверено. А у девушек так, что мы изливаем друг другу все. И это вызывает некую такую сильную привязанность лично у меня. То есть, когда вот мы с моей лучшей подругой расстались, так скажем, ну, я больше не смогла вообще завести лучшую подругу и не собираюсь даже. То есть для меня она как бы бывшая лучшая подруга, и такой больше не будет. И это факт, потому что, ну, это была очень сильная связь. И эта сильная связь, она требует очень сильного вложения в эту дружбу. И в какой-то момент ты просто понимаешь, что ты не можешь либо все, либо ничего. В общем, у меня так это строится как-то.
0: Это как зависимость своего рода получается.
1: Ну, либо вот прям мы часто видимся, обо всем разговариваем, ну, вот так, либо вообще никак, потому что по-другому у нас не получилось.
0: То есть ты не разделяешь.
1: Когда жизнь
0: стала
1: такого разделять, то есть когда появилось больше работы, отношений, я вышла замуж, ну, все.
2: То есть ты решила сама, получается, как бы поставить точку какую-то в этой дружбе?
1: Ну, мы как бы разные там были ситуации, мы, вот, то есть я думаю, что это отчасти было и обоюдно, просто потому что начала с другими дружить, и я такая, ну, ладно, окей, это нормально, потому что ей надо с кем-то дружить.
3: Не, ну, вот. Если вы сейчас увидитесь, вы же, ну,
1: отличные отношения,
3: отлично,
1: но пообщаетесь, это уже не лучше, это не лучше друзья.
3: Ну, тогда у меня нет друзей.
1: Ты видишь, для каждого это свое, ну, поэтому типа, я не верю.
0: Мне кажется, у каждого поэтому понятие свое. Потому что я знаю девчонок и парней, которые там, они тоже не каждый день не общаются, там не созваниваются. Но вот для меня понятие дружбы — это просто вот когда я встречаюсь, да, с друзьями, и у меня нет какой-то холодности, мне не надо, грубо говоря, знаете, вот подъезжать, да, вот к человеку. То есть вот я встретилась, и мне настолько хорошо с ним, как было раньше.
2: Дружба, она определяется какой-то степенью близости. Ну, то есть
0: доверие,
2: доверие, что человек все-таки знает как бы больше о тебе, чем просто даже какие-то твои знакомые. Вот я по себе могу сказать, у меня много таких хороших приятелей, приятельниц, с которыми я там, если увижусь, я буду рада с ними пообщаться. Наверное, даже можно назвать их подругами, да, что я могу видеться с ними редко, или, допустим, которые живут в других городах. И мы будем общаться, и подъезжать там не надо будет, но я не могу сказать, что это какие-то очень близкие подруги, потому что все-таки вот для меня очень важна вот этот вот. Ну, то есть, вот как Наташа сказала, либо ты знаешь как бы все на 100%, да, либо все-таки будет какая-то вот эта вот заборчик, что ли, какой-то, вот куда дальше лезть не надо. Поэтому я вот Наташу очень могу понять в этой ситуации. Я такая же, что если с человеком ты была очень близка, и что-то произошло, что у меня просто была такая же ситуация, и вот жизнь, как вот Наташа сказала, начала разлучать как будто бы, я тоже не смогла продолжить как бы вот считать ее прям лучшей подругой, и, ну, я понимаю, что сама тоже закрылась.
0: Так это здорово, получается, ты не терпишь.
1: Здорово.
0: Это, ну, в том плане, что ты не терпишь, тебе не приходится терпеть отношения с человеком, с которым, ну, с которым ты не чувствуешь вот эту близость. Это,
2: ну, мне бы очень хотелось с ней ее чувствовать. Допустим, в той ситуации, в которой я была, мне искренне хотелось ее чувствовать, но я вот не смогла как-то себя преодолеть, что ли, когда я начала чувствовать, что я человеку уже не так нужна. То есть я не знаю, правильно это или нет, потому что, наверное, дружба и это может покрыть как бы настоящее. Но вот я не смогла.
0: А насколько, вот, мне кажется, здесь важен вопрос, насколько тебя человек принимает и готов строить с тобой вот эту близость. То есть это же тоже все обоюдно, потому что в моей жизни тоже бывали такие моменты, когда человек дальше, ну, не хочет продолжать с тобой общение, он не готов раскрываться. То есть, ну, на каком-то моменте там, потому что дружба тоже, она бывает разной, и у девочек.

0: это больше процесс. То есть это процесс вот этого общения, какие-то вот эти вот секретики, потому что, ну, мы более так интересно гормонально как бы сложены, поэтому это такой вот интересный
1: момент. Невозможно здесь обратно уйти. Ты уже это все пережил, вот этот процесс. Вы уже прям, не знаю, вот там, и тебе, и ты упала вот сюда, вы упали, ваши отношения, и вам нужно идти еще вниз, потому что у вас такие обстоятельства, или оставаться на этом же уровне. И вам тяжело, потому что вы были здесь. И, ну, не получилось, то есть...
2: Вот вклинюсь. Мне кажется, момент подходящий. Я в одной художественной книге прочитала два персонажа, ну, один главный герой и второстепенный персонаж, обсуждают их первую встречу, как они познакомились. Они очень разные, при встрече они друг друга напугали своим отличием. Сначала у них не было дружбы, а потом вот она сложилась, и второй... главного героя, ну, не знаю, так скажем, учит, что ли. Он говорит, вот то, что мы сейчас знаем о нашей встрече, это совсем не то, что она представляла из себя на самом деле. То, что наша встреча представляла из себя на самом деле, это то, что я буду о ней думать, когда придет мое время умирать. И вот то, что, например, ты сейчас думаешь о вашей прошлой дружбе, еще неизвестно, что ты о ней будешь думать через 10 лет. Через 30 лет, когда придет время умирать. Еще просто, может быть, маленький срок прошел. Вот ты говоришь, кстати, про компанию парней. У нас, у девчонок тоже была компания. Ну, я не с самого детства с ними дружила, лет с 13, с 14, наверное. Вот, нас было человек 7-8. Ну, с кем-то были более близкие отношения, с кем-то менее близкие. Мы регулярно встречались, куда-то ходили гулять, ходили в гости. Вот. И с тех пор, ну, вот как бы я с тех пор и общаюсь с моей лучшей подругой. Ну, жизнь нас разводила и сводила. Я с ней сначала не училась в одной школе, потом училась. Мы с ней сидели за одной партой. Потом мы ушли учиться в разные учебные заведения. Потом сошлись вместе на одной работе. Потом опять разошлись по разным работам. Потом мы обе вышли замуж. Потом я уехала в другой город. И вот, знаете, дружба, она перестраивается. Так как ты становишься другой, и твоя подруга становится другим человеком, точно так же перестраивается и дружба. Она просто очень сильно видоизменяется. Ну, кстати, вот я уже в одной из прошлых программ упоминала, что я очень многому научилась у своей подруги, у которой очень хорошие границы личностные. Вот я про нее говорила. То есть это человек, у которого я реально многому научилась. И, возможно, вот как бы честь сохранения нашей дружбы принадлежит именно ей. Поскольку, ну, не от одного человека, естественно, это зависит. Я всю жизнь ее дружбу очень ценила и ей очень благодарна.
0: Ты знаешь, вот ты сейчас стала говорить, и я вспомнила, у меня есть, ну вот, как я говорила, подружка детства, с которой мы до сих пор дружим и общаемся, и я поняла, что можно назвать, можно сказать о том, что это какая-то корыстная цель, но для меня иногда дружба и друзья, приятели делятся как на языке любви. То есть вот я понимаю, что какой-то друг, вот эта подружка, она всегда может помочь делом. Вот не дай бог ей что-нибудь сказать, что там что-то случилось, она приедет, она сделает, она внесет вклад. Ну, то есть, и она принимает вот меня такой, потому что у нас был такой момент, мы целый год не разговаривали, мы не общались, мы поругались, но через год мы, я не знаю, как так получилось, я не помню, нашли силы вот именно прийти к этому моменту, к этому разговору, искренне поговорить. Может быть, от того, что нас очень многое связывало. Мы прошли там огонь и воду, медные трубы, и что только у нас не было в жизни. Вот, но вот этот вот момент, я понимаю, какой-то взаимопомощи и вот этого принятия. То есть она всегда говорила и говорит, что вот все, что ты мне не скажешь, все, что ты будешь делать, я всегда буду за и буду на твоей стороне.
3: Мы начали говорить про женскую дружбу, которая идет с детства. И получается так, что в детстве мы все верим в дружбу, что... Мы все заводим друзей, но почему-то получается так, что действительно во взрослом возрасте многие девушки, женщины перестают верить в дружбу, перестают верить, что это возможно, перестают верить, что возможно завести новых друзей во взрослом возрасте, потому что вот у меня была такая, было такое мнение, что вот если я перестаю общаться

0: подругой, с которой мы там, не знаю, с 10 лет дружим, да, так происходит, то все, в моей жизни больше как бы дружбы не будет. И от этого как-то очень грустно, что ли, становится. Хотя на самом деле сейчас я понимаю, что это не так. И ну, я верю, что и во взрослом возрасте тоже можно заводить друзей. Другой вопрос. Как, не кажется ли вам, что как будто чем взрослее ты становишься, тем меньше у тебя в этом потребности? То ли мы привыкаем уже жить как бы без друзей, то ли ну, действительно потребности в дружбе становятся меньше. Не кажется ли вам так?
1: Кажется. Не знаю, ну мне лично кажется.
0: Почему?
1: Потому что, ну, я смотря на себя, может, из-за того, что я интроверт, мне кажется, что я не хочу проводить с друзьями 24/7, как в детстве это было. Mm-hmm. Для меня друзья — это люди, с которыми я могу увидеться, пообщаться на нужные темы и потом разойтись. Вот даже ночевки тоже, не надо мне этих ночевок every day. Мне нужно, эта ночевка раз в месяц мне будет достаточно просто. Там раз в месяц у одной подружки, максимум раз в месяц у другой. Ну, как бы, и мне кажется, может, это взрослость.
0: Это тоже как бы хорошее замечание, что может быть, как бы просто дело в том, что и дружба становится другой, что есть вот эта детская дружба, когда вам хочется 24 часа вместе проводить. Во взрослом возрасте просто невозможно себе представить проводить столько времени, да.
2: Мне кажется, что это логично. Потому что в детстве мы так социализируемся, ну, благодаря друзьям, благодаря окружению. Во взрослом возрасте она другая, как и мы становимся другими, более взрослыми. Но поддержка друзей, неважно, женщина или мужчина, она очень важна. Даже если в браке у тебя есть любимый мужчина, да, дети, но женщины, они важны, и общение с ними важно. Мы тем самым обмениваемся вот этой информацией, обмениваемся вот этим вот женским теплом, вот этой поддержкой.
3: Я вот, кстати, по поводу дружбы. Когда становишься взрослее, и действительно очень много, не то чтобы того, что разлучает, но просто ты же уже вещи очень реально воспринимаешь. То есть ты понимаешь, что другой человек тебе не сможет столько времени уделить, потому что там работа, своя семья, да и не только времени. То есть у человека-то другие друзья тоже появляются. Вот особенно в нашем случае. Я уехала в другой город, подруга не останется без друзей, тем более она человек общительный, коммуникабельный, очень легкий. И можно пытаться, как сказать-то, пытаться сохранить свой статус и пытаться оставаться вот для нее такой же, какая ты была, а можно просто принять ситуацию, вот новую опять вот эту ситуацию. И я, кстати, вот даже, я хоть и говорю, что лучшая подруга, но можно сказать просто подруга. Я не знаю, я-то для нее лучше или нет. И, честно сказать, для меня это не важно. Просто я знаю, что она меня любит, я ее люблю, я могу к ней в любой момент подойти, она ко мне может, наверное, тоже в любой момент обратиться. И мне, в принципе, этого достаточно. А как-то это обозначать словами, уже даже и потребности нету.
0: Да, это здорово то, что ты сказала. Я еще хотела добавить про то, что вот Маша сказала, что у детей искренняя такая дружба. И я, наверное, с этим не на 100% согласна, потому что все-таки детская дружба... Ребенок чем отличается от взрослого, да? Что у него никакой нет ответственности. Он может сегодня решить, что все, мы больше не друзья. Мне кажется, у многих были в школе ситуации, когда дети просто решали, что вот они сегодня не дружат вот с ним. Почему-то вот просто какая-то такая история или вот эти вот объединения против кого-то дружить. Вот. Ну, то есть это такая вещь, что ты сегодня дружишь, сегодня не дружишь, как будто бы. И все-таки мне кажется, что взрослая дружба, взрослый человек не совсем может себе это позволить. И, может быть, мы не готовы, опять же, брать ответственность за дружбу. То есть, как вы считаете, да, что все равно, несет ли дружба под собой взрослых людей какую-то ответственность? Или это, как в детстве, просто про классное времяпрепровождение, никто никому ничего не должен, и вот можно, как в детстве, если ты решила, что сегодня ты не хочешь дружить, ты, в принципе, ок, так можно.
2: Мне кажется, про даже классное времяпрепровождение во взрослом возрасте ты же все равно несешь ответственность. Я хочу провести время классно, значит, я должен что-то для

0: для этого сделать. Да. Поэтому я думаю, что здесь, конечно же, про ответственность, про то, что это более качественная, так скажем, дружба и более такая...
1: осознанная.
0: Да.
1: Девчонки, спасибо большое за ваше мнение, спасибо, что поделились. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на наши социальные сети и обязательно пишите в комментариях, верите ли вы в женскую дружбу.

0: Бежище и сила. Скорый помощник в бедах.
1: Согласно словарю, курсы — это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Буэнос ночес, эрманос, смотрим и слушаем, слушаем и смотрим. Программа «Найди свой путь». Вместе с вами мы ищем свои мечты, делимся своими историями и вдохновляющими балладами. Меня зовут Борис, я ее ведущий, моя подруга Оля. В гостях у нас Виллис. Виллис, привет.
1: Добрый вечер.
2: Боря, у тебя сейчас когда-нибудь такое, чтобы ты прям оставался один, совсем один?
0: Один? Сейчас что-нибудь вспомню. Да, я вспоминаю, как однажды в торговом центре, когда я был маленький, мама оставила меня одного возле кассы, а сама пошла выбирать огурцы с помидорами. Я настолько растерялся, когда очередь стала приближаться, я очень сильно заплакал, и ну, дальше я уже не хочу рассказывать. Но в гостях у нас Виллис, и мы слышали, что ты однажды остался один в далекой стране, без связи, без близких, без еды. Расскажи нам.
1: Да, не знали, такая же трогательная история, как твоя.
0: Но сейчас мы сравним. Хотя я считаю, шансов у тебя немного, но всегда есть надежда.
1: Да, это было 1.5 года назад. Я тогда был в Бразилии. Есть такое понятие литературный англизм. Это когда молодые ребята не только имеют возможность распространять литературу. Это как и духовная, так и литература медицинская. И ты ходишь из дома в дом, предлагаешь людям приобрести как бы эти материалы.
0: Смотри, какой момент. А ты в Бразилии, ты как-то туда, это у тебя была командировка, или, может быть, ты жил там, учился? Как ты вообще там оказался?
1: У меня было...
0: Просто ты не похож на бразильца. Вот
1: почему. Не похож. На самом деле, я просто учусь в Аргентине, в одном университете, и у меня было желание, как и выучить португальский язык, потому что было много друзей из Бразилии, и также было желание нас встретиться с Богом. Объясню сейчас, почему именно этим путем.

0: я решил это сделать. Потому что много раз слышал, что молодые ребята, которые ездят на такое вид служения, у них действительно есть реальные опыты, и они встречаются с Богом, можно сказать, лицом к лицу, да, это не происходит физическим контактом, ну, конечно, но Бог там отвечает на молитвы. Вот. И я до этого никогда как бы реально его не испытывал в жизни и хотел прочувствовать действительно, как это отдаться полностью служению.
1: Так, и как же ты решил это все прочувствовать?
0: Собрал чемодан, оставил телефоны, компьютеры, все, что было из техники дома, и отправился туда, знал адрес, знал, где есть вот та компания, которая занимается распространением книг, приехал туда, на пальцем им объяснил, что как бы это я тот парень, которому писал, хочу вот у вас поработать. Работа заключается в том, что они тебе дают книги, и ты как бы их распространяешь, продаешь, как бы за счет этого ты как же так же и проживаешь, питаешься, как бы и полностью себя обеспечиваешь.
1: Угу. Вилис, вот такой момент, может быть, не всем нашим зрителям понятно, вот я тоже не понял, ты собрался, поехал в Бразилию, ты выехал откуда?
0: Я выехал с Аргентины.
1: А, выехал с Аргентины.
0: Это у нас начались каникулы, и я решил их провести нестандартным способом.
2: И это все по собственному желанию?
0: Да.
2: То есть это даже нет учебного заведения?
0: Нет.
2: А.
1: Ну, ты у кого-то интересовался, или ты прямо вот сидишь и думаешь, так, чем бы заняться летом, да, каникулы?
0: Нет, ну я знал, что это было и в Аргентине, но просто меня больше привлекал как бы новый язык, как бы, и хотелось посетить новую страну, да, это Бразилия, мне она очень нравилась по фотографиям, хотелось ее видеть вживую. И у меня был один знакомый товарищ, который ранее работал там, и он мне как бы дал все контакты необходимые, чтобы с ними связаться.
1: Угу. То есть ты сперва связался, а потом уже поехал?
0: Да-да-да. То есть у меня уже был адрес, я уже с ними ранее поговорил.
3: Найди, найди свой путь.
1: А без еды как же? Был ли такой момент у тебя, что ты действительно оказался без еды?
0: Да, был такой момент. Это когда прошло приблизительно полторы недели. Я не мог ничего продать, все мои финансовые запасы закончились, потому что сказали, много денег не бери, ты обязательно там будешь продавать книги, поэтому можешь не переживать. Ну, я послушал как бы совета друзей, и через полторы недели деньги полностью закончились, было время обеда.
1: Так, мы приближаемся к кульминации.
0: Да, как бы уже дурные мысли посещали голову, потому что на самом деле, ты понимаешь, ты в другой стране, а знакомых здесь нет, на языке толком не говоришь.
1: А какие мысли? Да ну это все, зачем я вообще, да?
0: Тогда... Да, я хотел как бы, ну, уже думал позвонить семье, как бы найти каким-то образом связь и сказать, покупайте билет, я лечу домой, служение это хорошо, но дома лучше. Вот, ну и как бы я понимал, что как бы сразу это не вариант, что надо как бы помолиться, сесть, пообщаться с Богом и попросить действительно у него помощи. Потому что меня еще поддерживал очень сильно один библейский текст, который... Я вам сейчас хочу прочитать. Вот. Записан он в Евангелии от Марка, 10 глава, 29-30 стих. Иисус сказал в ответ, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений в 100 крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизнь вечной».
1: То есть, получается, этот текст вдохновил тебя на то, чтобы, так скажем, не сложить руки, не передумать, не взять билет, ну, как вот ты нам уже ранее
0: Он говорил. Мне давал уверенность в том, что, как бы, в конце концов, я получу благословение, и это, как бы,
2: это
0: испытание, да, которое мне нужно пройти. Я сел, помолился, как бы, и около часа читал Библию, чтобы немножко успокоиться, потому что, на самом деле, морально это было тяжело. Вот, проходит уже час, как бы я понимаю, что еда на голову мне не упадет, надо идти продолжать работу, продавать книги. И у меня появилось такое резкое побуждение прочитать еще одну главу. Я читал Псалом, как бы, да, для успокоения. Начинаю читать еще одну главу, и ко мне подходит одна женщина и говорит, у вас есть таком Фоме? Я на нее такими же глазами.
1: А что это значит?
0: Это значит, ты голодный.
1: А ты что, создавал впечатление голодающего человека?
0: Ну, я, в принципе... В обычный день сижу на лавочке, читаю Библию, ну, вроде бы прилично одет, нерванной одеждой, как бы старался выглядеть, наоборот, презентабельно, да, чтобы как бы пытаться что-то продать.
1: А тут подходит какая-то женщина и...
0: И спрашивает, или ты голодный.
2: А на каком языке она спрашивала?
0: На португальском.
2: А,
0: то есть... Она спросила быстро, я сразу не понял, что она спросила, я у нее переспросил, она говорит, или ты голоден? Я на нее так странно смотрю, говорю, а почему вы меня спрашиваете? Вот
1: подумал, что у человека еще со слухом проблемы, он еще голодный, как же не накормить его?
0: Да, вот. И она говорит, не знаю, у меня было такое желание спросить у тебя. Я толком даже не успел ответить, как бы, что да, я действительно голодный, у меня сложная ситуация. Она сказала, подожди, я сидел.

0: напротив ее дома. И она заходит к себе домой. Говорю, ну, подожду. Хорошо. Но я, в принципе, уже понимал, что это ответ от Бога на молитву, но до конца еще не осознавал все равно как бы полностью картину, что сейчас происходит, потому что было такое недоумение. И через минут 20 она выходит, зовет меня к себе домой. Вот. Я захожу, там был пир на столе, она действительно очень вкусно приготовила. И дальше история еще интересным способом продолжается. Мы с ней говорили на духовные темы. Эта женщина находилась как раз сейчас в поиске Бога. Она очень хорошо знает Писание. Она соблюдала 10 заповедей, соблюдала, в принципе, все, что написано в Писании. Да? Жила очень порядочной жизнью. И мы с ней около 3 часов, наверное, проговорили на духовные темы. Как это было, это сложно передать.
1: Смотри, Вилис, вот какой у меня вопрос у тебя появился. Ты сказал, что, если я не ошибаюсь, после 2 или 3 недель пребывания в Бразилии у тебя уже появились сомнения, может быть, все это оставить.
0: Полторы недели, вот этот момент был переломный.
1: То есть полторы недели вот ты, так скажем, находилась в маленьком таком вот эмоциональном скитании, когда у тебя вот не получалось, не задавалось. И вот эту женщину ты встретил спустя какое время?
0: Ну, через 1,5 недели. То есть до этого, в принципе, я понимал, что это служение, это нелегко, я это знал. Но когда уже пришел пиковый момент, когда ты понимаешь, что у тебя нет еды, нет денег, никто тебя не понимает, и ты голоден, то это уже как бы такое все скопилось, и было желание уехать, да.
1: Так, и вот после встречи с этой женщиной что, какой-то переломный момент, получается, произошел?
0: Ну, в принципе, в тот момент, как бы, она меня уже накормила, и моя главная нужда на сегодняшний день уже, как бы, ну, просьба у меня была, как бы, да, у Бога, это вот сейчас мне нужно благословение, чтобы, как бы, накорми меня. И в дальнейшем желательно, чтобы я мог, конечно, и продавать литературу, чтобы уже, как бы, себя обеспечивать. Вот.
2: Она у тебя купила что-нибудь?
0: Нет.
2: Нет?
1: То есть мастерство...
2: Вы разговаривали, но не купила.
0: Потому что это была женщина, как бы, не из богатой семьи, как бы, они были достаточно бедные.
1: Техника продаж применяться здесь не имела смысла, да?
0: Да, вы знаете, как-то, честно говоря, и не хотелось уже ничего продавать, просто хотелось поговорить с человеком, потому что это был очень приятный разговор, очень познавательный, потому что она хорошо знает Писание. Как мы говорили с ней 3 часа на интересные духовные темы, тоже это сложно передать, потому что на португальском я толком не говорил, но, слава Богу, как-то он помог нам друг друга понимать, вот. И мы смогли продолжить диалог. И, в конце, вместе помолились, как бы, и продолжили общение.
1: Угу. Вилли, смотри, а вообще в течение какого времени ты находился, так скажем, ну, как вообще назвать вот эту твою деятельность? Какое-то служение миссионерское или, может быть, командировка? Вот.
0: Это называется литературный евангелизм.
1: А, точно, да-да-да, совсем я забыл. И вот сколько времени оно вообще продолжалось?
0: Это литературный визм был такие специальные программы для студентов, и она продолжается в зимние каникулы 1,5 месяца. От месяца до полтора.
1: Угу, от месяца до полтора. Так, и вот после вот этих вот 1,5 недель, когда вот это получается какой-то переломный момент с тобой произошел?
0: Да, это был переломный момент в плане продаж, потому что после этого дня у меня пошли продажи вверх, я был шокирован. То есть действительно получалось и распространять литературу, как бы и оставлять вот людям и как и духовные материалы, так и материалы здоровья.
2: А еще были какие трудности помимо вот данной
1: помимо
2: ситуации?
1: Помимо голода.
2: Да, вот, ну после вот, вот этого момента еще потом были трудности?
0: Ну, естественно, трудности были некоторые, как и на самой работе, потому что когда ты много раз стучишь в дверь, предлагаешь людям действительно добро, очень хорошие материалы о здоровье, как его улучшить, духовную также литературу, и когда ты один, второй, третий, пятый, десятый раз слышишь «нет, нет, нет, спасибо», или наоборот, иногда не всегда приветливо тебя встречают, это иногда нелегко, но зная главную цель, как бы ты понимаешь, что за этим стоит выше, как бы что у меня цель.
2: А там, вот, допустим, в Бразилии, как смотрят, допустим, государство? Нету проблем с распространением?
0: Нет, проблем с этим нет.
2: Ну, надеюсь, хоть повезло.
1: Смотри, ты ездил на литературный евангелизм всего 1 раз. Вот еще у тебя есть желание снова этим заняться?
0: Конечно.
1: Именно в Бразилии или вообще снова куда-нибудь?
0: Наверное, я бы все-таки поехал в другую еще страну куда-то.
2: Снова так же?
0: Да.
1: Столкнуться с новыми сложностями, да?
0: Да.
1: Вообще имеет значение куда? Все-таки...
0: Ну, есть на самом деле страны, где легче это делать, есть страны, где тяжелее, это в зависимости, да, от характера людей, как бы, от типа, ну, как бы, кто-то более закрытый, да, из нации, как бы, вот мне еще кажется, что в нашем вот постсоветском союзе это делать сложнее, да, есть в Латинской Америке это делать легче немножко, потому что люди более открыты, вот. Поэтому я думаю, что разницы, в принципе, есть действительно, куда поехать.
1: Угу. А вообще какие-то рекомендации у тебя вот есть к ребятам, которые, вот очень много ведь среди верующих миссионеров,

0: И, может быть, не каждый знает вот свое предназначение. Потому что вот твоя история, вот на самом деле, я вот сейчас ее послушал, и, ну, ты знаешь, мне кажется, это действительно вот такое некое чудо, наверное, что человек чуть ли не скитается, а потом происходит какая-то знаковая встреча, ну, даже не знаковая, а такая кульминационная, и после этого просто вот, как знаешь, вот дела идут вниз, а потом резко идут вверх.
1: Да, я могу, в принципе, посоветовать всей молодежи, не только молодежи, если у вас есть внутри побуждение, желание служить, если вы не знаете, как это сделать, я думаю, если будете искренне молиться, Бог всегда даст ответ на молитву и подскажет, как это сделать, где это сделать, где это лучше сделать. И действительно, если человек это делает от чистого сердца, Бог всегда покажет путь, как можно ему служить.
2: Найди, найди свой путь.
3: Виллис, а скажи, после вот этого вот всего переломного момента, когда тебя женщина накормила и все тебе дала, у тебя взаимоотношения с Богом еще крепче стали вообще? Или
1: да.
3: Я просто не знаю то, насколько они были крепкими, но, судя по всему, были.
1: Была уверена, как бы, вера в Библию, да, уверенность в том, что это книга, которую написал, как бы, Бог посредством, как бы, да, своих апостолов, но не было лишней встречи, и после такого яркого ответа, когда я действительно понимал, что это чудо мог совершить для меня Бог, потому что там еще был небольшой контекст, да, то, как эта женщина там оказалась, почему она именно время там была, это полная история, ты начинаешь осознавать то, что, как бы, столько всего в один момент мог сделать только Бог, потому что все назвать совпадением, мне кажется, это глупо, потому что Бог, он действительно существует, он отвечает на молитвы, и после этой с ним, как бы, встречи, после такой конкретной ответы на молитву, действительно, отношения с ним, они укрепились, Библия стала как-то более живая для меня, да. Хотя, конечно, после этого тоже есть и переломные моменты, и сложности, и трудности, и переживания. Иногда кажется, что все же Бог иногда не слышит, но мы должны доверять Ему и не сомневаться в том, что Он всегда заботится о нас. И если мы иногда думаем, что Он не отвечает на наши молитвы, значит, может быть, мы просто не видим его ответа.
0: Угу. Вилли, смотри, я сейчас... Вот у нас была очень большая, длинная и трогательная история. Времени у нас осталось совсем много. И вот хочется еще вот такой вопросик задать. Ты вообще вот учишься в Аргентине, а приехал ты туда из какой-то другой страны? Или ты там родился, может быть?
1: Нет, я сам с Украины. Вот. У меня было с детства, не как с детства, 16 лет у меня было такое большое желание уехать учиться за границу и как бы выучить либо испанский, либо немецкий.
0: Да, это я вот к чему. Просто я как раз понял, смотрю на тебя, думаю, вроде не бразилец, да не аргентинец, наверное, украинец. И вот хотел спросить, все-таки ты был в Бразилии, в далекой стране, в которой у тебя были сложности, как и акклиматизации, и общение с людьми, даже с языком, в конце концов, это всегда очень сложно. Но ты все-таки и из Украины переехал в Аргентину, извини меня, это, считай, тоже другой уголок света.
1: Там тоже был языковой барьер, и сначала
0: тоже был языковой барьер. Да. А вот там вот какие-то вот были такие вот преграды? Ну, голод, ладно, нам голод уже не интересен. Мы поняли, что...
1: Ну, наверное, первая такая сложность, которая была, это с языком. То есть, что действительно, приехал я без знания испанского языка, не было тогда, как бы, тоже больших знаний английского языка, это так было очень поверхностно, вот, и несколько месяцев было трудно, потому что, как бы, сначала там все посмеялись, да, там вы на пальцах объяснились, что, как, чему, как бы, где туалет, где поесть. А потом, когда уже проходит там месяц, второй, ты хочешь действительно пообщаться с человеком, но у тебя это не получается. И когда это раз, два, происходит три, то есть так оно немножко уже начинает надоедать, но и зато это тоже в это же время у тебя появляется такое же серьезное желание учить язык, чтобы быстрее на нем заговорить.
0: Виллис, ну тогда я тебе скажу «muchas gracias», что с испанского означает «большое спасибо».
1: Большое спасибо, да.
0: Друзья, у многих из нас в жизни возникают такие ситуации, когда мы оказываемся вдали от близких людей, вдали от всяческой поддержки, и нас порой в таких случаях преследуют большие неудачи. Но не стоит унывать и не стоит опускать руки, а наоборот, уповать на Бога, и в таком случае нас обязательно с вами будет ждать успех. С вами была программа «Найди свой путь». В гостях у нас был Виллис. Виллис, спасибо тебе. Моя подруга Оля и я, Борис. Ставьте большой палец вверх, оставляйте комментарии. Пока. Adios, amigos.

Мне очень нравится история о том, как один раввин подошел к своему ученику, когда тот ел рыбу. «Что ты делаешь?» – спросил его раввин. «Я ем рыбу». «А почему ты ешь рыбу?» «Ребе, я люблю рыбу». «Нет, ты не любишь рыбу. Если бы ты любил рыбу, ты посадил бы ее в аквариум, набросал бы туда красивых камушков, посадил бы водорослей. Ты любишь вкус рыбы на своем языке». Иногда, когда мы говорим кому-то «я люблю тебя», мы подразумеваем «я люблю себя». «Мне хорошо, удобно, приятно рядом с тобой». И в этом случае слова любви приобретают уже совсем другое значение. Для нас любовь – приятная эмоция, и все. Один человек сказал, что любовь – это глагол, действие. Любишь ее? Сходи за картошкой, вымой посуду, держи свое слово. Люби так, как просит тебя тот, кому обращены эти слова. Кстати, Иисус Христос сказал: «Если любите меня, соблюдайте мои заповеди».

Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.

когда мой дух спустился в земную жизнь после молитв, так глубины души вонзился меч, что намерен осудить. Когда взираю я на ближних и не встречаю в них любовь, я помню, что моя отчизна не мир земной, небесный дом. Когда болезнь нагрянет снова, я не ругаю, не корю, я принимаю, что, возможно, скоро на суд небесный я приду. Когда я вижу слезы и страдания, свои проблемы забываю и пути, и проживаю вместе с братьями мир боли и тревожной суеты. Когда я очи поднимаю к небу, я нахожу в душе покой и верю, что настанет время, и я вернусь к тебе домой.

природа вещает не только о сотворении, но и об искуплении. Хотя земля несет следы проклятия, она все еще богата и прекрасна своей животворной силой. Деревья сбрасывают листья только для того, чтобы облачиться в более свежую зеленую листву. Цветы засыпают, чтобы расцвести в новой красе. В каждом штрихе содержится уверенность в том, что мы можем быть вновь сотворены в праведности и святости истины. Таким образом, все явления в природе, которые напоминают нам об утерянном, становятся для нас вестником надежды.

0: Любопытный образ женщины, сидящей на водах, представлен в книге Откровения. Какие предостережения содержит Слово Божие, когда описывает опасность чар великой блудницы? Сегодня на наши вопросы отвечает Александр Богданенков, священнослужитель, филолог и литературовед. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Олег.
0: У нас сегодня с вами непростая тема, очень серьезная, но очень важная. Тайна дьявольской реки и женщина, сидящая на водах. Александр, вот прежде чем непосредственно коснуться образа реки, могли бы вы вкратце охарактеризовать женщин, которые представлены в книге Откровения в 12 и в 17 главах?
1: Ну, давайте мы постараемся их пробежать вкратце, чтобы сосредоточиться, как вы верно заметили, непосредственно на реке из 12 главы книги Откровения. Итак, 12 глава книги Откровения. Давайте мы ее откроем. Она описывает два ключевых образа. Жена, женщина, которая бежит, и дракон, который преследует ее. Это то, что занимает большую часть объема. И вот мы видим с 13 текста. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полувремени. И пустил змей из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей». И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Значит, первое, что мы здесь видим, сразу, нам это очень важно будет дальше, мы видим, как эта ситуация, дракон преследует жену, отображает одну очень-очень древнюю историю. Да? И этот дракон здесь не просто представлен как дракон, а он фигурирует как змей. Змей и жена. Змей хочет погубить жену. Помните, где это уже было?
0: Змей?
1: Змей и жена. Змей и жена.
0: Ну, впервые змей у нас в Бытие встречается.
1: Бытие. Да. Змей хочет обмануть жену. Змей хочет обмануть жену. Итак, он пускает вот эту самую воду, как реку, о которой мы чуть позже поговорим. Значит, дело происходит в пустыне. Жена, дракон, вода, река. И вот мы применим с вами такой анализ сюжетный.

0: анализ. Вы знаете, вот как фильм строится какой-нибудь, да любой, в принципе, фильм. Здесь место действия, тут место действия, здесь семья, там, там. И вот сюжет, сюжет, сюжет, сюжет, сюжет. И постоянно этого увидели, это. Вот жена и зверь фигурируют в 12 главе. Потом жена пропадает. Ее нету ни в 13 главе, ни в 14, ни в 15, ни в 16. И вдруг появилась в 17. Давайте 17 откроем.
1: Давайте.
0: С первого текста.
1: Давайте.
0: То есть вот эта вот сюжетная линия «Дракон и жена». С первого текста читаем. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великую блудницу, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивали живущие на земле, и повел меня в духе, в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненным именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано «Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Итак, мы жену видели в 12 главе, потом она исчезла и в 17 главе увидели. В 12 главе жена, в 17 главе жена, а в 12 главе зверь, дракон, в 17 главе зверь, дракон. Притом обратим внимание, тот дракон был, помните, какого цвета, который из 12 главы?
1: Красный.
0: И другое знамение явилось на небе, 12.3. Вот большой красный дракон. Этот дракон какой? Зверь.
1: Да, багряный.
0: Багряный, да. Количество голов соответствует? Соответствует. Семью головами, десятью рогами. И на головах его семь диадим. А здесь мы читаем, преисполненным именами богохульными, семью головами и десятью рогами. Жена, жена, дракон, дракон, красный, красный, 7, 7, 10, 10. А место, где разворачивается? Там была пустыня, и здесь в 17 главе пустыня. Да? Место одно и то же, те же самые действующие персонажи, только там река пущена вслед, а здесь уже она сидит на воде. Возникает вопрос, это вода река или вода не река? На него легко ответить, это вода, конечно же, река. Вот, поэтому фактически мы сталкиваемся с одной и той же женщиной. Просто мы ее видим в один этап сюжета, а потом видим в другой этап сюжета. То есть замысленное, задуманное драконом осуществилось. Место, место, персонажи те же самые, река, все то же самое. Значит, давайте теперь разберем. Эту женщину, у нее есть имя.
1: В 17 главе.
0: Да.
1: Вавилон.
0: Вавилон. Вавилон и река как-то связаны?
1: Ну, если из истории только вспоминать.
0: Конечно. Если бы мы с вами взяли карту города Вавилона, то увидели, что река делит этот город пополам.
1: Ефрат.
0: Ефрат течет. Плюс еще искусственно отведенные каналы там есть. И посередине, и по краям, где стены. То есть фактически город стоит...
1: На водах.
0: На реке. На воде. Поэтому мы понимаем. Ну, смотрите, простую игру себе можем представить. Кстати, Вавилон – мать. Я вам буду задавать, говорить названия городов, а вы мне отвечайте, почему они так названы, хорошо?
1: Ну, все, если, играем если быстро. Я сумею.
0: Как этот? Блиц-турнир.
1: Давайте.
0: Полоцк.
1: Ну, река Полота.
0: Замечательно. Полота. Витебск.
1: Витьба река.
0: Минск.
1: Менка река.
0: Москва.
1: Ну, река Москва.
0: Внимание, финальный вопрос. Ростов-на-Дону.
1: Ну, Ростов. Дон.
0: На Дону. Ростов как бы на Дону. А жена сидит на водах. Это описание города Вавилона с одной стороны. Кстати, это же тоже не так просто. В другом месте еще один город описывает как духовный Содом и Египет, где и Господь наш распят. Да? То есть это же, понимаете, как это все работает. Да, возникает вопрос, а почему это Вавилон великий, мать? Да очень просто. Вы, историк, хорошо знаете повесть временных лет. Ну, самую древнюю и, пожалуй, наверное, самую важную летопись восточных славян. Смотрите, там есть такой... Помните, кто после Рюрика становится князем?
1: После вообще-то
0: Рюрика? Да, после Рюрика, да, кто становится.
1: Олег.
0: Олег, молодцы. Да. Вот смотрите, он ваша тёшка, вы должны просто знать. И вдруг однажды Олег говорит

0: следующие слова, что Киев – мать городов русских. Ну, простите, Олег, вы не знаете русского языка. Олег, Киев – он мой, мужского рода. Чего же вы говорите? Киев – отец?
1: Отец, да.
0: Городов русских. Почему Киев – мать городов русских? Более того, с древнегреческого мы знаем метрополис. То, мать что? Городов. Вавилон – мать. Угу. Как город. Почему?
1: Да вы столица, знаете. Столица.
0: Столица она моя. А еще мы знаем, что и в древнегреческом, и в древнееврейском слово «город» не «он мой», а
1: женского.
0: «Она моя». Иерусалим – дщерь.
1: Да, дщерь.
0: Иерусалим – он мой. Сыня. Угу. Сын. Нет, дщерь. Вот понимаем вот этот образ матери, города, как работает река. Почему воды, на которых она сидит, это не озеро, не пруд, не море, не океан, да? Не сажалка. Ни какой-нибудь искусственный водоем, водохранилище. Вода, на которой она сидит, есть река Евфрат. Потом будет еще описание в язвах как раз-таки, в язвах, когда высохла река Евфрат. Так? Женщина одна и та же, это очень важно понять. Ее завладел дракон, ее соблазнил, и теперь она у него на побегушках. Она его обслуживает. А ненависть дракона переключилась с женщины на ее семя. Опять-таки, змея – жена. Змея хочет соблазнить жену, и у семени жены вражда со змеей. Бытие 3 глава. Возвращаемся к реке. Нам нужно разобраться с семиотическим кодом реки у Иоанна. Вообще река, ну давайте откроем пару мест. Вообще река в Библии очень часто обозначает враждебные войска. Но вообще препятствия. Ну, давайте откроем. 7 глава Евангелия от Матфея. 4 текста откроем. 7 глава Евангелия от Матфея, 24 текст. Помните, рассказывает притчу о доме, который стоит, когда воды на него напирают, и о доме, который падает, когда воды на него напирают. 24 текст. Итак, «Всякого, кто слушает слова мои сии, и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал». И было падение его великое. Видим простую вещь. Река символизирует испытания. Трудности – определенное давление. В Ветхом Завете это зачастую было давление военное. Ну, давайте два места все-таки откроем. Исаия, 8 глава. Книга пророка Исаии, 8 глава, известнейшее место, которое... Наверное, больше всего известно из-за замечательного имени там содержащегося, Магершалал-Хашбас. 8 глава, 7-8 текст. «Наведет на него Господь воды реки бурные и большие царя ассирийского со всею славою его, и поднимется она во всех протоках своих, и выступит из всех берегов своих, и пойдет по Иудее, наводнит ее, и высоко поднимется, дойдет до шеи». Что здесь описывается под образом реки?
1: Трудности.
0: Какие трудности? Характеризуйте конкретно.
1: Ну, что вот придут и потопят.
0: Войска... Да. Вооруженные город, силы город, Ассирии город. Под командованием там, одного из там, генералов, мы бы сегодня сказали. Угу. То есть здесь армию Ассирии описывает река, разлив, потопление. Так? Давайте откроем Иеремии 47 главу. Это образность пророческая, привычная в принципе. Так, река, мы знаем, в целом описывает трудность, когда она нажимает. В частности, трудности вот такого вот военного характера. 47.2, например, Иеремия. «Так говорит Господь, вот поднимаются воды с севера и сделаются наводняющим потоком и потопят землю и все, что наполняет ее, город и живущих в нем. Тогда возопьют люди и зарыдают все обитатели страны».

0: Ну, в частности, речь идет о водах севера. В данном случае уже не о Сирии, а Вавилон, который придет на Иудею, на всю Палестину. Вот. Но, смотрите, то есть препятствия понимаем. Но следующая проблема у нас есть. 12 глава Откровения, вернулись. Дело в том, что откуда, где берет начало эта самая река, которая преследует...
1: В Откровении?
0: В Откровении. Которая преследует жену. Угу. Где она берет свое начало?
2: Да, ну где она берет свое
0: где
2: начало?
0: Где она берет свое начало?
2: В 12 главе.
0: 15 текст. «И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекой». Слово «увлечь» не совсем удачный
2: пасти,
0: перевод.
2: Из пасти, да, получается?
0: Да, изо рта, стома в древнегреческом. Слово «увлечь» не совсем такой адекватный перевод. Ну как, сегодня он звучит, потому что «увлечь» — это ля-ля-ля, тра-ля-ля, там, а-да-да. А смотрите, вот, например, Заокская Библия. «Изверг змей из пасти поток воды, целую реку послал вслед за женой, чтобы унесло ее течением». Сбить, унесло, как это в Матфея, да. Сбить, поглотить, нахлынуло, потопило.
2: Понимаете? Стихийное событие.
0: Да, вот какое-то, да, как нам представить бы хорошо образ мощной реки, несущейся какой-нибудь горной, сильной, быстрой. Вот, но она истекает из... пасти. Из пасти кого?
2: Дракона.
0: О, нет.
2: Нет, да.
0: Смотрите, вот давай. Ну, правильно, но не совсем. Правильно, конечно, дракон. Но смотрите, дракон в целом...
2: змей.
0: О, смотрите, змей, здесь да. Дракон назван как?
2: Змей.
0: Змей. Давайте сыграем с вами в такую игру. Он же Гога, он же Гоша, он же Григорий Иванович, смотрите. Великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною. То есть для того, чтобы его описать, мы можем использовать и слово дракон, и слово змей, и слово дьявол, и сатана. Но эти слова несут разную нагрузку. Сыграем с вами в простую игру. Вот в элементарную. Я вам буду говорить слово, а вы охарактеризуете отношения между человеком, который говорит этими словами, эти слова, и человеком, которому он их говорит.
2: Ну, не знаю, давайте.
0: Иван Иванович пусть у нас будет, да? Здравствуйте, Иван Иванович, как ваши дела? Не помочь ли вам поднести сумочку?
2: Ну, вежливость и уважение.
0: Вежливость, то есть какие отношения?
2: Ну, добрый, уважительный.
0: Скорее всего, это человек старше, да? Угу. Или же он начальник, да? Хорошо, вторая ситуация. Иваныч, ну где ты был 2 дня? Не видел тебя давно, а? Ну, как бы вы охарактеризовали?
2: Ну, это уже вот... чувствуется человек в подчинении, вот тот, к которому обращается. То есть, ну, может быть, грубовато, дерзко. И, ну, по крайней мере, нет, наверное, может быть, каких-то уважительных отношений.
0: Ну, на одной ноге, скорее всего. Ну, приятельские быть, отношения какие-нибудь, да? Хорошо, давайте еще раз. Ванечка, Ванечка, ну что же ты тут разлил, а тут не убрал? Ну, Ванечка, ну как же так можно?
2: Ну, это, наверное, между мужем и женой отношения.
0: Да?
2: Да.
0: А не может быть между матерью и сыном?
2: Или ну, может быть, может.
0: Хорошо. То есть, смотрите, Иван Иванович, там, Иваныч, Ваня, Ванюша, Иван. То есть, в зависимости от того, какую форму мы используем, мы так или иначе характеризуем, это характеризует отношения. Так? Угу. Вот, смотрите, он говорит «змей». Змей из пасти. И у нас сразу рисуется картина. Мы ее в самом начале обозначили. Змей, пасть, жена. Это не могут быть никакие вооруженные силы, никакие люди. Ну, какие люди из пасти? То есть, о чем идет речь? Угу. Да? Кроме того, у нас есть протоситуация, к которой все это относится. Да? Мы с вами сказали, что то, что было, то, что написано в книге Откровения, уже когда-то однажды было.
2: Тогда хорошо, Александр.
0: Понимаете?
2: О чем речь тогда? Вот
0: ну, давайте разберемся. Из пасти, изо рта. Угу. Изо рта, чтобы сбить ее. Трудности. Напирает. Что это может быть?
2: Ну, из пасти и уста.
0: Змей. Как это... змей, уста, жена. Змей, уста, жена.
2: Ну, информация,
0: искушение,
2: может быть, какие-то
0: обман, заблуждение, ложь. Но нам еще важно посмотреть, как этот семиотический код работает у самого Иоанна. В частности, реки. А Иоанн

0: его разрабатывает. Давайте Евангелие Иоанна откроем. Нам нужен именно Иоанн. Как Иоанн в своих 5 книгах, в своем корпусе книг в Новом Завете преподносит в разных местах образы реки. Не просто с разных мест, а как именно Иоанн это мыслит. Ну, давайте 2 места откроем. Нет возможности подробно и обширно об этом говорить, но 2 мест будет достаточно. Итак, 4 глава Откровения Иоанна. Вы помните, это известное место, разговор Иоанна и Иисуса.
1: Евангелие от Иоанна, да?
0: Да, Евангелие от Иоанна. Разговор Иисуса с самарянкой у колодца. Ключевая тема там становится как раз-таки вода. Но колодец – это стоячая вода. Или, иначе говоря, мертвая вода. Стоячая, мертвая вода. А Христос предлагает женщине, что Он даст ей какую воду?
1: Живую.
0: Воду живую. Так вот, мертвая вода и живая вода. Мертвой водой, мы с вами говорим, называли воду стоячую, колодезную. Да. А живой водой?
1: Ну, проточную.
0: Проточная вода. Река, ручей, неважно, проточная вода. Смотрите, вот мы видим, вода как река, вода как поток. А что же символизирует эта живая вода, которую хочет дать Иисус, предлагает дать Иисус?
1: Слово Божие.
0: Давайте.
1: Святой.
0: Вот, да, смотрите как. 13-14 текст. «Иисус сказал ей в ответ, всякий пьющий воду сию возжаждет опять, мертвую, стоячую. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Ну, о Духе Святом. Мы помним перед этим разговор, я не планировал его вам напоминать, но тем не менее, с Никодимом. Помните, чтобы попасть в вечность, чтобы наследовать вечность, как нужно родиться?
1: Свыше.
0: Свыше. А как это свыше передается? От воды и духа.
1: От духа.
0: Да, от воды и духа. Где вода и дух символизируют одно и то же. Еще 7 глава Евангелия от Иоанна. Опять-таки праздник, один из его дней, последний, когда совершалось возлияние. Помните, Христос приходит в Иерусалим и вдруг на возвышении говорит во всеуслышание следующие слова. 7 глава, давайте с 37. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». А в 4 главе помните, о чем шла речь? И сказали, 4 глава, помните, как это говорит? Тот сделается, сейчас, я найду. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Да, то же самое.
1: Да.
0: То же самое. И тут же нам объясняется, сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, но еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Речь идет не просто о словах истины, да, записанных в слове, а речь идет об этих словах как бы о духотворенных. Вода, утоляющая жажду, и вода, не утоляющая жажду. Так вот. Когда змей из пасти своей в Откровении Иоанна пускает воду как реку, символ соблазна, трудностей, то мы понимаем, змей, пасть, жена, тут же должно заработать. Как сбил с пути змей Еву некогда?
1: Обманом. Ложью.
0: Битой бейсбольной.
1: Нет, ложь, информация.
0: Конечно, но информация – плохое слово, информация. Нет, да, конечно.
1: Ложная информация.
0: Обман. Не очень. Да. Ложью, обманом сбил ее. Поэтому как? Что произойдет с церковью и происходит? Что пускает?
1: Ложь, обман.
0: Ложь, обман.
1: Заблуждение.
0: Заблуждение. Притом оно подано ж красиво, в красивой обертке, в лесте и прочее, прочее, прочее.
1: Хорошо, Александр, маленький момент. Чуть-чуть так, давайте подытожим. У нас в 12 главе женщина встречается как в качестве гонимой,
0: да,
1: которая преследует змей, да, и дракон. Он пускает воду, но статус в 17 главе ее меняется.
0: Да.
1: Из гонимой она становится инструментом гонителя. Да. Правильно?
0: Как это произошло?
1: По причине вот этой воды.
0: Река настигла ее.
1: Что мы подразумеваем

0: вода и вот, ну, вот этот речной поток, ложь, давайте, заблуждение, да, обман. Да,
1: смотрите, и больше того, помните, вот держите сейчас в голове то, что вы правильно сказали, хорошо резюмировали, она превратилась из гонимой в ту, которая гонит, в марионетку дьявола, и помните, она упоена кровью святых. Свидетеля Иисуса. А что здесь делает дракон в 17 тексте? И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с

0: Дьявол очень легко окутывает и обманывает. И иногда может показаться, нужны чудеса. Да не нужны никакие чудеса. Лесть очень здорово работает. Лесть, ложь проникает, раз, и человечек на крючке, и ничего. Поэтому это река, назовите ее, лжеучений, заблуждений, обмана. И вы раз, и сидите уже на крючке, и никуда вы не денетесь. И когда понадобится рыбарю, он возьмет вас и потянет.
1: Хорошо, Александр, осталось, знаете что? Я вспомнил фильм «Карнавальная ночь», это старенький советский фильм. И там сюжет, где есть два клоуна, они выходят и обыгрывают какую-то сценку. Ну и вот этот товарищ Огурцов, начальник этого всего мероприятия, организации, это там праздника, говорит, ну что ж вы там, кто вы такой там, что за тип, за что за топ, скажи фамилию, имя, выйдите, скажите нормально, чтобы все было понятно. Суть понятна, между этими женщинами дьявол и вот это обманное, то, что вот в его руках этот инструмент становится. Вы можете по фамилии, по именам сказать, кто за этим всем стоит?
0: Ну мы же видим. Изначально,
1: более четче обозначить.
0: Смотрите, как все произошло. Вот христианская церковь появилась. Все вроде бы и хорошо. Вот и учение Христа, и следуют ему, стараются. Дьявол действует в истории. Появляется масса всякого рода заблуждений. И церковь, которую гнали, ну вспомните, первую церковь гонят иудеи. Потом гонят язычники. Но мы смотрим на нее через некоторое время и видим, как эта церковь топит, сжигает, преследует, отнимает, убивает. Те, кто тоже верит во Христа,
1: становится гонителем.
0: Становится гонителем. Мы все это в истории видели.
1: И несет еще и заблуждение, да?
0: Конечно. Так она, восприняв заблуждение, и стала гонительницей. Да, восприняв. Поэтому сегодня, когда любовь к Слову Божьему охладела, когда люди не имеют достаточного фундамента в своей жизни, когда их представления стали поверхностными, как пыль на книгах, сегодня очень замечательно дьявол осуществляет свою деятельность, и ему удается
1: осуществить.
0: Да. И дальше просто нужно время, когда он подсечет.
1: Но Господь своих не оставляет, верных детей.
0: Если они верны ему.
1: Если верны ему. Александр, спасибо вам, что помогли разобраться, слушайте, вот в этой тайне, которая стала явной понятностью. Вам всего наилучшего. Благословения вам от Господа. Будем ждать на очередных наших встречах вас. Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы смотрели нашу программу «Загадки древних рукописей». Пусть Священное Писание для вас будет доступным и понятным. Читайте его, и пусть Господь вас благословит в понимании Божьего Слова. Пусть сердце ваше будет открыто для Христа, а вам всего наилучшего и до новых встреч. До свидания.

Послание апостола Павла в Рим. Нам, сильным, следует терпеливо сносить немощи слабых, а не угождать себе. Угождать каждый из нас должен ближнему своему, думая о том, что ему будет во благо, что укрепит его веру. Сам Христос не себе угождал. Он жил так, как о том было в Писании сказано. «Оскорбления оскорбляющих тебя пали на меня». Да и все прежде написанное в наставлении нам написано было, чтобы, учась стойкости, о которой говорится в Писании, и находя в нем утешение, мы сохраняли надежду. Бог же наш, источник силы духа и утешения, да поможет вам жить в единомыслии между собой, следуя примеру Христа Иисуса, чтобы все вы, согласно как бы одними устами, славили Бога и Отца Господа нашего, Иисуса Христа. Поэтому во славу Божию принимайте друг друга, как и Христос принял вас. Я говорю о том, что Христос ради истины Божией стал слугой иудеев –

исполнить обещания, данные патриархам, чтобы язычники могли прославлять Бога за милость Его, как написано. «Потому буду превозносить Тебя между язычниками и буду петь гимны имени Твоему». И еще сказано: «Радуйтесь, радуйтесь и вы, язычники, вместе с народом Его». И снова: «Воздайте честь Господу все вы, язычники, и да почтят Его все народы». Исаия тоже говорит: «От корня Иессея побег произрастет, поднимется он, чтобы народами править, возложат язычники надежды свои на него». Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром, дабы силою Духа Святого изобиловать вам надеждою.

верующие люди много молятся. Ну, кто-то больше, кто-то меньше. А как наши молитвы доходят до Бога? И что для этого делает Иисус Христос?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады вновь приветствовать в нашей гостиной Александра Камнева, пресвитера церкви, специалиста в области IT-технологий, физико-ядерщика по образованию. Лена, очень интересная встреча, ты согласна?
1: Очень-очень. Да? Для меня вот прям откровение, хотя я уже много лет читаю Священное Писание, но вот святилище мне всегда было это трудной темой. И вот сейчас мне как-то открывается это более доступно.
2: Да,
1: и
2: мы
1: вот...
2: стараемся на пальцах
1: писать. Да, да.
0: Вот расскажи, пожалуйста, как на данном этапе ты себе представляешь, вот что делалось в земном святилище и для чего?
1: Но прежде всего, вот, как я сейчас поняла, что вот это так подробно описывается для того, чтобы мы понимали,
0: в Пятикнижии Моисеева,
1: да, что происходит на небе. Угу. Что происходит на небе, потому что человеку это важно. Вот именно для его жизни, для жизни не только здесь на земле, но и для жизни вечной, о том, о чем мечтает, ну, практически каждый. Вот. И поэтому вот, действительно святилище, я всегда как-то, ну, вот, больше пропускала даже эти тексты, вот, а сейчас они мне открылись по-новому, и вот этой важности вот именно каждого предмета святилища, как это согласуется со служением Иисуса Христа. То есть это не просто служение в ветхозаветном святилище, а это служение Христа на земле и служение в небесном святилище.
0: Служение Его сегодня? И ведь служение,
1: да,
0: Его на небе-то сегодня, да, для, да, нас, да,
1: да?
2: То есть это иллюстрация того, что делает для нас сегодня Иисус.
1: Да, да. А это всегда важно, да, для человека, да, сегодня, да, потому что у него нет уже вчера и нет еще завтра. Да. А вот сегодня очень важно.
2: Сегодня мы живем, да?
1: Да, да. И слава Богу, живы еще. Вот. И Господь нам показывает, что нет ничего второстепенного в святилище, а все
0: и
1: очень важно,
0: тоже.
1: Да, потому что это связано все с Иисусом Христом.
2: Спасением нашим.
1: Да, и нашим спасением, и нашим единением, можно сказать, с нашим Господом и Спасителем, Творцом, да, и Создателем нашим.
2: И поэтому, наверное, мы так часто молимся Ему, да? То есть наша молитва возносится к Богу. Ну, как она туда попадает на самом деле, да? Вот мы с вами...
0: А про молитву немножко скажем. Ведь вот даже когда, например, вот я что-то делаю на протяжении дня, и потом я говорю: Господи, ну никак не получается, ну помоги. Это ведь уже молитва, да? Я же ведь не должна идти в церковь для того, чтобы молиться.
2: Молитва. Ну что такое молитва? Это обращение к Богу, это разговор с Ним, это получение не просто туда информации закидывать, не просьба, тем более. То есть многие люди просьбы закидывают Богу, там вот, пожалуйста.
1: Ну да, записочки.
2: Да, но молитва — это еще и обратная, это связь.
1: Это общение все-таки, да?
2: Это надо услышать что-то, услышать что-то от Бога для себя. Вот. Как вам кажется, Бог...

0: постоянно готов принять нашу молитву? Или у него по расписанию, там по личным делам, там среда, там во столько-то, во столько-то.
1: Но мы и говорили, что святилище, оно всегда, постоянно, вот это вот служение в святилище было.
2: То есть поэтому что-то... Непрерывное.
1: Да, непрерывное,
0: то есть, Иисус всегда готов ведь, да?
1: Да, да, да.
0: Вот знаете, есть такой документ Мишна, мы об этом уже говорили, да? По сути, это учение фарисеев, так называемая устная Тора, да? Ну, еще различные наставления, поучения, да? И там есть такое...
2: Но в Библию это не входит.
0: В Библию это не входит. То есть там то, что входит в Библию, это Танах. Вот. А Мишна — это как бы дополнение, то есть
1: повторение,
0: да, то есть комментарий. Вот. И там есть такой трактат Томит называется. То есть там говорится о том, что должен делать священник, то есть коин, да, то есть во святилище постоянно, да. То есть одним из вот, то есть мы с вами уже говорили о чем, да, то есть что он должен делать, зажигать огонь жертвенника. Медного, да.
2: Это который вне, да, который во дворе.
0: Да. Приносить жертвы на нем, да, утром и вечером. Также, значит, поправлять и делать, обеспечивать работу светильника.
2: Это уже внутри,
0: да,
2: скинии во святом.
0: Которые также связаны с утренней и вечерней жертвой, да, то есть именно в это время зажигается.
2: Значит, то есть он утром и вечером поправляет?
0: Да. То есть надо же долить масло, он же расходуется постоянно. Вот.
2: То есть, он не угасал никогда, этот светильник?
0: Не угасал никогда, и, знаете, там бросали жребий, ну, то есть между вот этими, там же был не один священник, был
1: череда,
0: один первосвященник.
1: 24
0: да,
1: череды
0: да.
1: было.
0: 24
1: да?
0: череды, да, все правильно. Но было несколько священников, все равно и бросали жребий, и тот, кто был достоин, у кого бы вот жребий выпадал, и там удавалось честь, например, убрать пепел из жертвенника, представляете? Честь убрать пепел из жертвенника, то есть это честь была. Точно так же честь поправить вот работу этого самого светильника. И был у нас еще один жертвенник во святом, да? Помните, как он назывался?
1: Жертвенник курения.
0: Жертвенник благовонных курений. Там стоял как раз, вот давайте посмотрим на слайдик, да, сейчас. Вот это 30 глава книги Исход, 7-8 стих. Бог повелел создать и жертвенник благовонных курений. Туда клалась специальная смесь, то есть вот этот так называемый фимиам, который клался на этот жертвенник. И вот там написано, что на нем
2: Аарон. Что такое фимиам?
0: Ну, это специальность для курения.
2: Смесь трав?
0: Да, да.
2: Ну, смол?
0: Да, ну вот, значит, она очень специальна. Мы сейчас, кстати, текст прочитаем. Вот, на нем Аарон будет курить благовонным курением каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им, и когда Аарон зажигает лампады,
2: это, ничего... конечно, не курение, вот как имеется в виду воскурение,
0: дым,
2: воскурение именно вот на поверхности этого жертвенника,
0: благоухание, так вот приятный Господу, есть такие слова, то есть это ароматическая смесь, которая вот зажигается там на этом жертвенники, да, посмотрите, когда она делается. Когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им, да, и когда он приготовляет лампады утром, то есть, а когда он лампады приготовляет?
2: Тоже непрерывно.
0: Ну, мы с вами только что сейчас вспоминали.
1: Вечером и утром.
0: Да, когда он лампады приготовляет у светильника? Когда...
1: Зажигается жертвенник.
0: Когда жертвенник, да, жертва приносит. Смотрите, как все связано. Утренняя и вечерняя жертва всегда связана с зажиганием лампад у самого светильника. А этот жертвенник благовонных курений, когда он курит, тоже когда зажигает. Видите, это все делается буквально.
2: То есть принесение жертвы – это вот Голгофа, это жертва Иисуса Христа, и потом зажигание лампады – это Святой Дух, и вот наши молитвы, которые вот тут вот принимаются на этом
0: жертвеннике. Да, это курение постоянное, видите, написано, всегдашнее курение здесь у нас, русское синодальное. Это постоянное действие, да, пред Господом в роды ваши, да, то есть постоянно священник должен делать. Как жертвенник поддерживать медный, так, значит, вот этот жертвенник тоже постоянно, он утром и вечером, значит, курит на нем.
2: Причем, и что это значит для нас?
0: Вот смотрите, следующий слайдик, 9 стих. «Не приносите на нем никакого иного
1: курения,
0: тем более там всякого всесожжения, приношения хлеба и так далее». То есть он только для курения, причем специально вот этой смеси, да, то есть она должна...

0: Воскурение этой
1: смеси. Воскурение этой смеси, да. То есть, что это такое?
0: Да, что же это такое?
1: Вы знаете, что всегда народ молится при вознесении жертвы, значит, всесожжения. Вот, и мы сейчас воспользуемся подсказкой, которая у нас тоже...
0: А какой народ? То есть его для этого собирали?
1: Да, вы же видите, что значит, святилище начало работать. Да? То есть, знаете, что у нас сегодня с вами есть? Утренняя и вечерняя молитва.
0: Ну, мы, то есть не мы, а вот ветхозаветный народ.
1: Ну, у нас с вами же есть, да, утренняя и вечерняя молитва.
0: Да, да.
1: То есть, и, значит, и Даниил тоже молился, да, утром и вечером, да, как обычно. То есть это утренняя и вечерняя молитва всегда есть, да. То есть это тоже связано с ритмом работы святилища, а в этот момент на жертвеннике, значит, выжигалось вот это курение. Вы знаете, мы тогда смотрели, когда картинку, да, мы с вами видели, что этот жертвенник находится непосредственно перед самой завесой. Как вы думаете, куда попадает оно?
2: Ну и в святое.
1: Во святое святых, да, попадает.
2: Во святое святых.
1: Во святое святых. То есть это, смотрите.
0: Ну, то есть наполняется вот этим курением все помещение тогда скини, да?
1: Помещение и святое святых. И, значит, курит сам...
0: Воскуряет.
1: Да, воскуряет священник. Аарон, да, который символизирует
0: Иисуса
1: Христа. То есть первосвященник. Да.
0: То есть Иисус Христос воскуряет вот это вот курение.
1: Да, и давайте с вами посмотрим подсказку, чтобы нам с вами не путаться.
0: Да, что же это за курение?
1: У нас в Откровении 8 глава. Там говорится так, что пришел иной ангел, да, и стал преджертвенником, держа золотую кадильницу, да, то есть в кадильнице тоже курение, да, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. Да, видите, как это все понимается? Золотой жертвенник находится пред престолом. То есть это курение, это молитвы всех
2: святых,
1: то есть народа Божьего.
0: То есть фимиам, он что, смешан, что ли, как будто бы, или символизирует?
1: Нет, это просто символ, восходящая молитва. То есть курение, оно что делает?
0: Да, то есть это восходящее от человека к Богу.
1: К Богу, да.
0: От святилища, от скинии наверх.
1: Да,
0: Богу,
1: но мы же
0: да?
1: верим, когда мы молимся, да, то есть если даже песню мы поем, да, что гимн, если Божий народ молится, то Бог что?
2: Его слышит.
1: Его слышит, да. Вот он,
0: и отвечает.
1: Вот, и отвечает, да. Вот это как раз символ молитвы. То есть,
0: То есть священник возлагает молитвы всех святых вместе с фимиамом на жертвенник. Его воскуряет, и эти молитвы восходят к Богу.
1: К Богу, да.
0: То есть опять же роль священника.
1: Да,
0: выходит.
1: Опять же мы вспоминаем, кто такой священник.
0: Иисус Христос.
1: Вот что он делает постоянно.
2: То есть он посредник. Занят, он является посредником между Богом и человеком. Да?
1: Да. Да. То есть вот слова апостола Павла. Един Господь.
2: Единый посредник.
1: Посредник между Богом и человеком. Иисус Христос. Есть путь истинной жизни. И никто не приходит к Богу, как только через меня. Как только через меня. И у меня есть к вам вопрос.
2: И далее и ученики его сказали, да, что нет другого имени, через которое его можно спастись. Да. И имя
1: под
2: это Иисуса Христа.
1: Под небом не дано нам другого имени, через которое мы можем спастись, да, кроме имени Иисуса Христа.
0: То есть ветхозаветные священники, они были, ну вот я, честно говоря, путаюсь вот в этих образом словах, что Бога. Образ, а что прообраз. Наверное, все-таки Иисус Христос прообраз, а они были образом.
1: Ну, то есть, и как бы исполнение этого образа, то есть Иисус, когда уже воскрес,
0: да,
1: он стал.
0: То есть вот все ветхозаветные священники, они были символом будущего Иисуса Христа. И все то, что они делали в святилище, то, что нам так подробно описано, и как они были одеты, и какие действия они совершали, это все показывало символически действия Иисуса Христа.
1: Да, то,
0: вот в этом мы разбираемся.
1: Для нас Иисус,
0: да?
1: Христос, да. И вот теперь мы с вами выяснили, что наша молитва к Господу Богу Отцу только через нашего ходатая, он называется ходатай, да? Иисус Христос.
0: Вот, кстати, вот вы подчеркнули в библейском тексте «человек Иисус Христос», да? Потому что он человек, он знает человека, он знает человеческий язык, он понимает человеческие молитвы, да?
1: Да,
0: он сам молился как человек.
1: Да, давайте тогда текст прочитаем, раз уж мы подчеркнули, да? Это у нас послание к евреям, 2 глава, сейчас я ее открою тогда. 2 глава, да? 17 стих. «Посему он и должен был во всем уподобиться братьям». Ну, то есть воплотить.

0: птица, в человека, чтобы быть милостливым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа, ибо как сам претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь. То есть Иисус страдал, Иисус болел, Иисус уставал.
1: То есть он был человеком.
0: Он терпел. Ему было тяжело и плохо, да. То есть...
2: Ну, он был, конечно, вот существуют эти споры, там, какова природа Христа. Конечно, он был стопроцентно Богом, но он при этом, это вот тайна, да, божественная, он был при этом стопроцентным человеком.
0: Человеком, да. То есть это было воплощение Бога в человека.
2: Да.
0: Вот. И поэтому, он знает, как нам помочь. В 4 главе написано, что он был искушаем, да, ибо мы имеем не такого...
2: 4 глава к евреям,
0: к евреям, да.
2: Это Новый Завет.
0: 15 стих, Новый Завет, да. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам, да? Сострадать нам. В немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха.
2: Кроме греха, то есть он искушен был во всем. Но он сумел вот силой Божьей, которую он... Ну, с Богом же он был очень соединен,
0: Духом,
2: да?
0: Святым.
2: Духом Святым. Вот. И он силой Божьей смог ни разу не согрешить.
0: Искушал во всем, кроме греха. То есть сатана серьезно искушал Христа. Никто не был так искушен, как Христос. Сатана очень хотел его победить. Но у него ничего не получилось, потому что у него был характер Бога.
1: Да, ну вот интересно еще послание к филиппийцам, да, вот этот текст, ну как-то он не всегда, он, будучи образом Божиим, да, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек.
0: Человек, да.
1: Смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестный.
0: Да, его как это работает.
2: И смерть это была настоящая, да?
0: Настоящая, конечно, настоящая. Бог умер на кресте за нас. Да. Бог умер на кресте вместо нас. То есть он получил эту смерть вместо нас. То есть наказание за грех.
1: Смерть.
0: Смерть, да. А жизнь
1: вечная. То есть это жертва.
0: Благодаря кому?
1: Благодаря Христу.
0: Благодаря Христу. То есть чтобы мы жили вечно, Бог умирает за нас.
2: За каждого.
0: Да. И вот как это работает. Это описано в послании... Значит, апостол Павла к римлянам, да? Это у нас 8 глава, 26 стих.
1: Да, да. Прочитать могу?
0: Да, да, да,
1: да. Да. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться и как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией.
0: Вот нам здесь
2: ну, Троица, да?
0: Открывается план спасения, что не только Бог Отец получает нашу молитву, не только наша молитва через Иисуса Христа поступает к Богу Отцу, но еще и третья личность Божества, это Святой Дух, участвует по воле Божией. В наших молитвах, да. То есть мы даже не знаем, как молиться. То есть помните видение Исаии? Как там поют эти самые, значит, серафимы, да? А помните, значит, они же, то есть, ну, это же херувимы, да? То есть как они, значит, в 4 главе от Иоанна тоже свят, свят Господь. Как мы можем говорить Богу? Как это возможно? Что мы можем ему сказать? А еще есть воздыхание неизреченное, мы не можем не сформулировать, ну как там, престол Божий. Оказывается, у нас здесь рядом находится ходатай, Святой Дух, который благодаря победе Иисуса Христа как раз исходит от Бога Отца через Иисуса Христа в наше сердце, в наш разум, читает наши мысли, наставляет нас, и мы можем через Него передается даже неизреченные наши молитвы Господу. Передается через Иисуса Христа, который ему протягивает свои пронзенные руки. На основании его победы, на основании его жертвы. Кто просит за нас Бога? Сам Иисус Христос. Бог, распятый на кресте, представляете, за нас. Умер за нас. Как там дальше написано, как с ним не даст нам и всего. Да,
1: да. Да.
0: Вот. И любовь Божия, и высота.
2: А, от нас, а наша часть – это вера. Да?
0: Наша часть вера, да.
2: Да, это единственное, что мы можем. Это, ну, это не какие-то вот специальные дела, которые надо совершать. Хотя от избытка сердца все равно мы совершаем добрые и хорошие дела. Мы хотим это делать. Но главное, то, что соединяет нас с Богом, это вера. Вера во что?
0: вера в жертву.

0: в Иисуса Христа, вера в то, что Он может нас очистить от греха, вера о том, что нам наши грехи прощены, в конце концов, да, когда мы заключаем завет с Богом там, на основании жертвы Иисуса Христа, на основании Его пролитой крови, на основании Его ходатайственного служения. Наша молитва к Богу, наше прощение, обращение к Богу идет через Иисуса Христа.
1: Он наш наше покаяние тоже.
0: Наше покаяние тоже. Но есть и обратная связь, о которой мы будем говорить дальше. Да.
1: Ну что ж, спасибо огромное, Александр, спасибо, Лена. Спасибо вам, дорогие друзья. Очень рады были провести с вами это время. Ждем новых встреч. До свидания.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Здравствуйте, друзья! Мы на программе «Тайна бессмертия». Рады, что имеем возможность продолжать размышлять над важными и серьезными вопросами, которые нас волнуют. Мы много говорили уже о том, что такое душа, и пришли к выводу, что душа человека смертна. И после смерти человек ничего не чувствует, не может мыслить, его нет. Он ждет второго пришествия Иисуса Христа, когда Господь его воскресит. Но в связи с этим есть еще вопрос такого характера. А как же относиться к тем явлениям, когда к родным и близким, знакомым могут приходить их умершие родственники? Если души нет, тогда как объяснить такие явления? Сегодня мы поговорим с вами об этом. Вместе с нами священнослужитель Андрей Юнак. Андрей, здравствуйте.
1: Приветствую вас.
0: Вот предлагаю сегодня обсудить такой вопрос. Итак, если души нет, как некой такой отдельной субстанции, которая там сама по себе, как же этот опыт, который пережил не один человек, о котором уже, наверное, даже как бы не спорят, что это явление, ну, ложное, его, то есть, не подвергают там, сомнению, критике, то есть принимают же как данное, что умерший человек может являться во сне, а может являться и наяву.
1: Ну, сам факт этого явления действительно никто не оспаривает, оно происходит. Другое дело, что это за явление и как его объяснить. То есть, естественно, и у научного сообщества есть какие-то свои попытки это объяснить, у скептиков есть какие-то свои попытки это объяснить. И объяснения бывают самые разные, начиная от того, что это действительно душа человека живет и продолжает как-то общаться с людьми живыми, там, со своими близкими или не обязательно. Вот. Это противоречит Священному Писанию, потому что, как мы уже сказали, человек после своей смерти ничего не чувствует, и, как написано, нет ему уже части ни в чем, что делается под солнцем. Да? То есть даже если бы кто-то сказал, что нет, он все-таки там где-то с Господом находится, написано, нет уже ему части ни в чем, что делается под солнцем, это значит, что он не может участвовать в жизни живых при любом раскладе. Да? Но дополнительно в Священном Писании сказано, что вот вы уже процитировали это, что он не чувствует, не мыслит, любовь, ненависть, его все это уже исчезло. Таким образом, мы понимаем, что его вот жизнедеятельность, она прекратилась, она временно находится в небытие до дня воскресения.
0: Как объяснить вот желание человека общаться с мертвыми? Зачем?
1: Бог не будет писать в Священном Писании одно, говорить, вот это неправильно, а потом посылать свои

0: ангелов, чтобы они убеждали человека в обратном. Мы иногда представляем себе, что человек продает душу дьяволу, обязательно там нужно что-то чуть ли не кровью подписать, да? Дьявол хитрее этого. Тогда у нас появляется несколько других вариантов объяснения вот этого феномена, почему людям являются их близкие родственники. Да? Вариант первый, которым пытаются объяснять многие скептики, это человек переживает эмоционально очень сильно смерть своего близкого человека, и из-за этого на фоне его переживаний, на фоне его мыслей, его мозг сам проецирует вот такие вот явления, да, будь то во снах, будь то даже наяву. То есть,
1: то есть это не буквальное явление, как будто, да?
0: Да, то есть как будто это ну, скажем так, проекция его собственного сознания. Тут встанут другие вопросы, потому что одно дело, когда человек просто во сне увидел своего родственника. Вот. Ну, сон есть сон, сны бывают разные. И доказать наличием какого-то сна, какое-то явление, ну или отсутствие его, или правдивость его, не стоит, скажем так, это было бы неразумно. Но тут появляется ситуация, когда вот эти вот духи или я не знаю, как их назвать, да, духи, души, то явление, которое человеку является, да, его родственника, они начинают выдавать какую-то информацию, которую мог знать только умерший. И родственник его, понимая, что этой информации мог не знать вообще никто, даже он сам, таким образом, исключается вообще личная какая-то проекция, исключается вот такие вот игры своего собственного разума. На поверку этой информации выясняется, что да, так оно и есть. Например, человек что-то ищет, не может найти, ему является его родственник, говорит, ну, вообще-то я его перепрятал или я его спрятал, и оно находится там-то, там-то, и никто кроме меня не знает. И идут, проверяют, да, там-то, там-то находится. Объяснение на самом деле этому одно. Мы живем на этой земле не одни. И я в данном случае сейчас говорю не о каких-то там инопланетянах, да, или что-то в этом роде. Мы уже много говорили о дьяволе, и мы знаем, что существуют и ангелы Божьи, и вот этот тот невидимый духовный мир, который сосуществует вместе с нами, как бы вот в такой, сказать, параллельной реальности, не знаю, может тоже оказаться некорректно, сказать в каком-то соседнем измерении, да, там четвертом, пятом, кто как будет считать, с какой стороны, может быть даже более правильным, но мы до конца не знаем, потому что мы этот мир увидеть не можем. Но духи, живущие в этом мире, они могут являться нам в различном том или ином виде и взаимодействовать с нами по своему желанию или по тем возможностям, которые Бог, скажем так, им позволяет. Об ангелах сказано, что они суть служебные духи. Таким образом, духовный мир, вот, где есть вот подобные сущности, он существует, и он существует параллельно нам. И много в Священном Писании об этом сказано, об ангелах в частности. Но сказано также и о дьяволе, да, что он тоже был когда-то осеняющим херувимом.
1: То есть тоже ангелом, так,
0: он тоже
1: рода.
0: Ангел своего рода, да. Соответственно, он и все те ангелы, которые встали на его сторону вот в этой войне против Бога, они как раз-таки и обитают вот в этом духовном мире. Поэтому вокруг нас, вокруг человека происходит вот эта вот великая борьба между Богом и его ангелами, и дьяволом и его ангелами. И эта великая борьба происходит вот здесь, вот параллельно с нами, как вот мы живем, да. Поэтому та вот шутка, не шутка, мы уже упоминали об этом, да, присказка такая, когда на одном плече сидит один ангел и говорит человеку злое, на другом плече сидит другой ангел и говорит человеку доброе, да. Человек мечется между этим и думает, что ему выбрать и как ему поступить.
1: Это буквальность.
0: Ну да, то есть.

0: ну, плечи в данном случае условность, но по факту это буквальность. То есть мы живем в духовном мире, наполненном духовными сущностями, которые рядом с нами обитают и пытаются влиять на нас, на наши решения, на наше сознание. У них достаточно силы и возможности, чтобы посылать нам какие-то зрительные образы или звуковые образы, будь то галлюцинации, будь то явные какие-то вот, образы. Они могут и сами являться в этих образах. Они могут посылать нам сны, порой внушать какие-то мысли. И во всем этом человек должен проявлять вот мудрость, как остаться собой, скажем так, да? Как отличать одно от другого, что является его собственными мыслями, да? А что прилетело извне.
1: То есть вы хотите сказать, что когда человек в реальности встречается с образом родственника умершего, он встречается с какой-то духовной сущностью, которая приходит в виде его родственника.
0: Да, да.
1: Но это... Ну и вы сказали, что есть, значит, ангелы Божии, а есть также дьявол, как он бывший ангел, там Люцифер или Херувим осеняющий, да? И у него что, он приходит или это все-таки приходят ангелы Божии?
0: Давайте посмотрим на плоды, да, то есть любое действие, чтобы понять, откуда ноги растут, да, откуда его корни, посмотрим на плоды, к чему оно приводит.
1: Да.
0: Если оно приводит к тому, что человек начинает верить в то, чему Священное Писание не учит, то явно мы понимаем, что это учение не может быть от Бога, и это действие тогда не может быть от Бога, потому что Бог не будет противоречить сам себе. Бог не будет писать в Священном Писании одно, говорить, вот это неправильно, а потом посылать своих ангелов, чтобы они убеждали человека в обратном, своими вот действиями, поступками и так далее. Поэтому в данном случае мы имеем место с дьявольским воздействием на человека. То есть это не Божьи ангелы. У Божьих ангелов совершенно другая работа. В частности, они могут быть ангелами-хранителями. Как мы знаем, что у каждого человека есть подобный ангел-хранитель, который, по сути, и призван защищать нас от дьявольского воздействия. С другой стороны, ангелы являются служебными духами, которые общаются с Богом и контролируют вот события, которые происходят в этом мире. И наверняка у них там есть свои какие-то задания от Господа и все остальное. Поэтому работы у ангелов вот здесь, на этой земле, достаточно много. И не до того, чтобы вот такими несмешными шутками шутить с человеком.
1: Получается, человек, встречаясь с умершим родственником, или вообще с любым умершим человеком, который приходит как бы наяву, он встречается с проявлением дьявольской силы.
0: Да, напрямую причем, с проявлением дьявольской силы. Вообще, Библия говорит очень строго на этот счет, что любой гадатель, прорицатель, вызыватель мертвых, вот конкретно о нашей ситуации, и любые другие проявления вот таких вот колдовских сил, это проявление не божественное, и это для Бога мерзость, и от таких надо удаляться. Вот, в частности, я бы прочитал...
1: Да, давайте
0: прочитаем. Таких текстов много, но я бы прочитал вот из пророка Исаии. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, и к чародеям, и к шептунам, и к чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». Здесь очень четко пророк говорит, что мы должны все то, что мы видим, все, что слышим, сравнивать со Священным Писанием. Обращайтесь к закону и откровению, то есть к Священному Писанию. Если то, что вы видите, то, что слышите, не соответствует Священному Писанию, то там нет истины. А здесь четко сказано, если вам скажут, обращайтесь к вот этим вот чревовещателям, вызывателям мертвых и так далее, он говорит, ну спрашивают ли мертвых о живых? Не должен ли человек обращаться к своему Богу? А почему сказано, не должен ли человек обращаться к своему Богу? Потому что это уже обращение к иному какому-то Богу в кавычках, да? То есть это противоположная сила, это не божественная сила.

0: Очень странно само вот это вот желание человека обращаться к дьяволу с какими-то вопросами. Ну, наверное, ни один нормальный человек добровольно, как там в здравом сознании, не захочет этого делать. Но мы знаем, что эта практика существует. Люди приходят специально, вот как их называют, там, к медиумам, да, там, к людям, обладающим вот этими сверхъестественными способностями, и просят о том, чтобы им вызвали какого-то человека. Как объяснить?
1: Ну, видите,
0: как объяснить вот желание человека общаться с мертвыми? Зачем?
1: Ну, желание человека общаться с мертвыми в некотором роде понятно по двум причинам. Во-первых, это желание продлить общение со своим близким человеком, который уже ушел из этой жизни. То есть это, ну, естественное желание, это утеря близкого человека, и хочется продолжить как-то с ним общение. Второе желание – это желание понять, что же там на той стороне за смертью. И попытка общения с мертвыми для человека является некой такой вот попыткой заглянуть в потусторонний мир и узнать, что его там ожидает. Но дьявол тут как раз играет злую шутку с людьми, потому что он, скажем так, подтолкнул человека к вот этой вере в то, что человек не умирает. По сути ведь, посмотрите, это тот же самый обман, который был сказан еще Еве в раю. Нет, не умрете, да? То есть смерть, нет, не умрете. Это переход в другое состояние, это все что угодно, но не смерть. Все что угодно, но не прекращение вот существования. Поэтому вы перейдете туда, там вас что-то ждет, там какая-то еще жизнь в той или иной мере. И человек пытается туда заглянуть, чтобы, может быть, приготовиться к этому как-то, или пообщаться с теми, кто уже там, чтобы они ему что-то рассказали, чего он здесь не знает. И другой момент. Вы правильно сказали, да, мало кто в здравом уме и трезвой памяти пойдет общаться напрямую с дьяволом. Поэтому дьявол и не раскрывается то, что это он этим занимается, да, то, что он стоит за всеми этими спиритическими сеансами. Более того, большинство медиумов, большинство вызывателей умерших, они будут прикрываться где-то священным писанием, где-то молитвами, где-то...
0: Даже Богом.
1: Даже Богом, да, и говорит, мы вообще-то доброе дело делаем, и так далее, и так далее. Теперь человек приходящий, если он сам не понимает, куда он идет, то ему... и причем сам не читает священное писание, не знает, что там написано, то, конечно, медиум откроет, может быть, где-то Библию откроет, может быть, где-то молитву прочитает, и человек думает, о, это святой человек, а Бог ему дал силы, видимо. А то, что эта сила исходит не от Бога, а то, что Бог это проклял, а то, что Бог говорит, это мерзость, это обращение к иным силам, человек не знает. И таким образом он попадает в ловушку, вот, в зависимость от дьявола, еще больше подпадает вот, в это убеждение, что душа бессмертна, что он тоже будет жить вечно. И он еще меньше старается понять Священное Писание, потому что кто-то ему уже объяснил, ему самому не надо вникать. Он еще меньше... старается заботиться о своем духовном возрастании, потому что, ну, после смерти еще будет возможность. Вот, ну и так далее. То есть он попадает в такую дьявольскую ловушку.
0: А сами медиумы и люди, которые этим занимаются в плане оказания услуг, да, они-то как к себе относятся? Они-то сами знают, с кем они имеют дело?
1: Некоторые знают, а вот некоторые нет. То есть... Я слышал откровения некоторых медиумов, которые, узнав вообще, чем они, ну, то есть, с кем они на самом деле имели дело, ужаснулись и отрекались от этого, и вообще возвращались к Богу, к истинному Богу, к истинному поклонению. Но это на самом деле очень сложный процесс и для самого человека, который этим занимается, потому что, став медиумом, вы представляете, да, одно дело, когда человек случайно сталкивается с этим проявлением, когда дьявол просто пытается так вот, приходя к нему вот в таких вот образах, пытается его в чем-то там убедить или еще что-то. А совершенно другое дело, когда человек становится вообще на службу к дьяволу, да, становится вот этим...

0: вот посредником между человеком и дьяволом, вызывая для него таких вот разных умерших. Как потом от этого избавляться? Дьявол своих так просто не отпускает. Если Бог предлагает свободу выбора, то дьявол всячески пытается эту свободу угнетать и убеждать человека, что все, ты уже переступил черту, у тебя выбора больше нет. Хотя пока человек жив, для него это
1: выбор
0: неправда.
1: Есть. Да. То есть эти игры с темными силами достаточно опасны?
0: Да, да.
1: Я думаю, что мы отдельно поговорим на эту тему, да?
0: Угу.
1: А сегодня вот еще такой вопрос. Предположим, человек осознает, что это, ну, что-то такое нехорошее. Может угу. быть, знает всех таких деталей про дьявола, про бесов. Угу. И совершенно не желает иметь никаких вот таких вот контактов. Но он попал в такую ситуацию вопреки своего желания, вопреки своей воле. Угу. Такое бывает? И что в таких ситуациях делать?
0: Бывает в нашей жизни всякое. Ну и что делать? Однозначно обращаться к Богу. То есть Бог приглашает человека контактировать лично с Ним. Дьявол врывается в жизнь человека и чуть ли не заставляет где-то местами человека контактировать со своим дьявольским проявлением, тем или иным, в каком бы виде это ни было. Бог же не врывается в жизнь человека. Бог, наоборот, предлагает. Он говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Естественно, человек находится в самых разных переживаниях. Человек ищет вот этого покоя и может, не понимая, приходить за этим покоем туда, куда не стоило бы соваться. Uh-huh. Как только человек осознает, что он попал под, ну, мягко скажем, дурное влияние, да, попал под какое-то дьявольское влияние, первое, что надо сделать, это встать на колени и молиться. Молиться Богу, который выше всего, молиться Творцу, который тебя создал, молиться Христу, который за тебя умер и своей кровью тебя искупил. Он единственный, кто может тебя защитить. Мы встречаем в Священном Писании описание, как апостолы Христа в свое время радовались, когда Бог им дал силы чуть ли не изгонять бесов из людей. Да, они вернулись, говорят: «Господи, тут такое вот происходит». И мы понимаем, что с дьявольской силой можно бороться только силой Иисуса Христа. И поэтому познание Иисуса Христа, о чем мы уже говорили чуть раньше, это ключевой момент. Поэтому если мы вдруг столкнулись с дьявольским проявлением, первое обязательно, что нам нужно сделать, нам нужно прийти ко Христу и сказать: «Господи, помоги, как от этого избавиться?» Ситуации бывают разные, мы все не озвучим и на все не дадим частных рекомендаций. Да? Хотя в любом случае я бы сказал так, что если что-то особенно беспокоит, то зрители могут нам писать, и мы можем что-то в индивидуальном порядке где-то mm-hmm. попытаться ответить и, может быть, частные какие-то рекомендации дать. Но на самом деле всегда молитва и просьба о Божьей защите.
1: Прямо вот в момент, когда тебе вот
0: в любой явление. В любой момент, когда ты это осознал, действительно, молитва. Причем эта молитва может быть разная. Не всегда может оказаться, скажем так, уместно, или и не всегда будет физическая возможность, может быть, преклонить колени и помолиться Богу. Но Господь слышит даже те внезапные молитвы, которые происходят от нашего сердца, которые, может быть, даже не озвучены вслух. Но в любом случае обращение к Богу и просьба о защите от Иисуса Христа – это самый действенный метод в этом вопросе.
1: Просто почему я спрашиваю? Потому что люди к разным прибегают советам в этом вопросе. Я даже слышал, что нужно материться в этот момент, да, такой, предлагает такой странный вариант. Или нужно какие-то там совершать обряды, какие-то заклинания произносить mm-hmm. в этот момент, какие-то особые слова. То есть не просто молитва, а вот какие-то вот особые слова, особые сочетания на этот случай. Вот. Но оказывается, все намного проще. Просто нужно...
0: Вы знаете, когда мы говорим о том, что нужен обязательно какой-то специальный обряд или специальное слово, опять же, мы как бы принижаем Бога и Его личность, и Его возможности.
1: Uh-huh.
0: Я уже как-то говорил такое сравнение, да, мы имеем такую тенденцию к тому, чтобы делать из Бога какой-то вот автомат с кнопками, да, вот нажал нужную кнопку, получил нужное благословение.
1: Это же удобно.

это удобно, это не соответствует действительности. Бог – это личность в первую очередь. Поэтому личность, она способна воспринимать и наши чувства, и наши, вот, ну, не знаю, крик души, что называется. Это гораздо сильнее, чем

0: там это, по имени, отчеству, или милый папочка, обязательно сделай вот это, вот это, вот это. Или не нужно там читать длинную какую-то молитву, чтобы вы к нему обратились и ему помогли. А вы, значит, как родитель, будете сидеть, смотреть на ребенка, попавшего в беду, и ждать, когда же ты, наконец, произнесешь все правильно. Но если там действительно беда, вы точно так делать не будете. Вы побежите спасать, может быть, даже до того, как он начнет кричать, да?
1: Бог может, наверное, услышать даже безмолвный крик о помощи,
0: да? Именно об этом я и говорю. Он порой будет из сердца исходить, он порой будет, каким-то корявым и неправильным, но Бог поймет вот, им, вот это желание сердца. Поэтому важно, чтобы наше сердце в этот момент к Богу обратилось.
1: Но это в случае, если человек случайно встретился, да, с таким явлением, а если человек занимался этим профессионально или ходил на подобные вещи, к медиумам, и теперь хочет от этого избавиться?
0: То же самое. Во-первых, прекратить туда ходить или прекратить этим заниматься. Если вы для этого приобретали или получали какую-то, какие-то книги, какую-то литературу, какие-то амулеты, какие-то еще что-то.
1: Символику.
0: Да, символику какую-то. Есть смысл от этого избавиться. Мы читаем в Священном Писании.
1: То есть все-таки есть смысл от этого избавиться?
0: Однозначно, да. Потому что, опять же, у нас есть примеры из Священного Писания, когда апостолы приходили и учили людей о Христе. Был такой момент, когда в каком-то городе было достаточно много вот таких людей, занимающихся колдовством, и разного рода вот, дьявольскими такими вот проявлениями. Узнав о том, что это противоречит воле Божьей, они собрали все свои книги, все свои вот, вот эти вот элементы, скажем так, вот, вот этих неправильных действий, дьявольских действий, собрали это все и сожгли, и написано, не посмотрели даже на цену этого, потому что там подсчитали, огромная сумма выходила. Поэтому есть смысл от этого избавиться, потому что дьявол будет цепляться за все, что угодно, чтобы человека удержать в своей власти. Мы иногда представляем себе, что человек продает душу дьяволу, обязательно там нужно что-то чуть ли не кровью подписать, да? Дьявол хитрее этого, и он будет цепляться за все. Ага, ты от всего избавился, но вот эту себе книжечку оставил. Эта книжечка моя, я там, значит, рядышком и буду, и будет продолжать докучать. Нам нужно отречься от всего этого, чтобы сказать: Господи, я не знал, но теперь я знаю, я не хочу с этим иметь ничего общего. И действительно показать всем своим видом, всем своим действием, всем своим сердцем, что мы не хотим с этим иметь ничего общего. И просить у Бога защиты, потому что дьявол будет пытаться отстаивать свою территорию, пусть уже даже бывшую.
1: Да, Андрей, спасибо большое за эти очень важные советы. Дорогие друзья, да, мы живем, получается, в эпицентре великой борьбы. И эта борьба, хотя, может быть, отчасти и невидима, но она очень буквальна. Мы будем молиться и надеяться на милость Божию, на его защиту. Мы желаем вам никогда не встречаться с дьяволом напрямую, но находиться под Божьей милостью и защитой его ангела. Спасибо за то, что вы были с нами. Сейчас хочется пожелать вам всего самого наилучшего. До свидания, до новых встреч.
0: Дьявол надеется, что он сможет заставить Бога отступить и оставить эту планету в покое просто под его водительством. Поэтому неудивительно, когда приходит кто-то в виде твоего умершего родственника и говорит те вещи, которые только он один мог знать. Нет, дьявол тоже это может знать. Дьявол не то, что не помогает тому, кто ему сейчас поклонился, он еще и издевается над ним.

И отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас будет зарядка, плюс жители Эдемского сада. В прекрасном Эдемском саду Господь сотворил животных разных-разных. Пойдемте в этот сад и посмотрим, какие же животные там живут. А помогут мне в этом юные гимнастки Тоня, Вероника и Алиса. Девочки, давайте поздороваемся.
1: Всем привет!
0: Скажите, пожалуйста, а вы хотели бы увидеть животных Эдемского сада?
1: Да!
0: Ну тогда начинаем. Все животные в Эдемском саду живут мирно. И каждое утро приветствуют друг друга на своем зверином языке. Давайте и мы с вами их поприветствуем и сделаем гимнастику для губ. Первое упражнение – лисичка улыбнулась. Улыбаемся сомкнутыми губами широко-широко. Приготовились? Начали. Раз улыбнулись все, два расслабились. Раз, два. Отлично. Раз, два. Еще раз. Закончили. Следующее упражнение – волк рычит. Давайте мы покажем, как свирепо рычит волк. На счет раз мы раскрываем губы и показываем свои зубы. Показали все свои зубы. На счет два возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. Раз – показали, порычали. Два – молодцы. Раз – еще разочек. Два – отлично. Раз – два и последний. Раз. Закончили. Молодцы. Следующее упражнение называется «филин ухает». Нам необходимо сомкнуть губы и вытянуть их в трубочку. Приготовились. Начали. Раз. Вытянули губы. Два. Вернули. Молодцы. Раз. Два. Еще. Раз. Два. И последний разок. Раз, вытянули губки. Два. Закончили. И последнее упражнение. Забавная мартышка. Необходимо 4 раза провести сомкнутыми губами по кругу в одну сторону и 4 раза в другую сторону. Приготовились, начали. 4 раза вправо. Раз, два, три. 4. А теперь в другую сторону. Раз, два, три, 4. Закончили.

первом упражнении мы будем искать животных. Они все где-то попрятались. Исходное положение. Стоя, ноги вместе. Руки опущены вдоль туловища. На счет раз наклоняемся вправо по диагонали. Прикладываем ручку к колбу, как козырек, ищем животных. На счет два возвращаемся в исходное положение. На счет три наклоняемся по диагонали влево, ищем там животных. На счет четыре возвращаемся в исходное положение. Спина ровная, колени не сгибаем. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Молодцы. Вдох, руки прямые. Раз, два, три, четыре. И последний раз. Раз, два, три. Закончили. А вот жук закружился вокруг нас, запутался в траве и упал на спинку. Следующее упражнение мы будем...

выполнять лежа на спине. Ложимся на спинку. Руки вдоль туловища, ножки согнуты в коленях возле себя. Можно их слегка развести. На счет раз мы поднимаем ножки от пола и ручки и имитируем, как будто бы жук перевернулся, трясем ручками и ножками. Показали на счет раз. И на счет два возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. Раз, два, отдыхаем. Раз, два, молодцы. Раз, два, раз, два, еще раз, два, умнички. Раз, два, закончили. Следующее упражнение – кошечка. Исходное положение, стоя на коленях и ладонях. Поднимаемся, переходим на колени и ладони. Стоя на коленях и ладонях, ноги слегка разведены. Мы прогибаемся сначала вниз, тянемся макушкой к тазу. Шея длинная, живот тянется к полу. На счет два – погибаемся наверх. Подбородок приклеиваем к груди, таз подкручиваем. Приготовились, начали. Раз, прогнулись. Два, выгнулись в обратную сторону. Раз, молодцы. Два, отлично. Раз, два, супер. А теперь добавляем дыхание. Вдох, выдох. Вдох, выдох, выше спинку поднимаем. Закончили. Вдруг крокодил вылез из реки и решил погреться на солнышке. Следующее упражнение называется «Крокодил». Исходное положение, стоя на ладонях и стопах. Ставим стопы в упор. На раз, два, три, четыре мы шагаем руками, ногами вперед. Раз, два, три, четыре. На пять, шесть, восемь мы шагаем назад. Пять, шесть, семь, восемь. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, стой. Закончили. Молодцы. Можно сесть. Закончили. А вот навстречу крокодилу заспешил краб. Следующее упражнение называется краб. Исходное положение. Руки сзади, ноги перед собой. Ставим. Поднимаем таз с пола. На раз, два, три, четыре мы делаем небольшие шаги вперед. Раз, два, три, четыре. На пять, шесть, семь, восемь возвращаемся обратно. Пять, шесть, семь, восемь. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Дыхание свободное. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Опустили таз на пол. Следующее упражнение называется «Большой червяк». Исходное положение, стоя на ногах. Встаем на ножки. Ручки стоят перед собой, ножки широко друг от друга. На раз, два, три, четыре мы шагаем ручками вперед. Раз, два, три, четыре. На пять, шесть, восемь подходим ножками к рукам. Пять, шесть, семь, восемь. А теперь возвращаемся обратно. Ножки. Раз, два, три, четыре. И ручки. Пять, шесть, семь, восемь. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре. Ноги. Пять, шесть, семь, восемь. Обратно. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре.

6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Встали, вытянули спинку. А вот и утки прилетели и зашагали по дорожке. Следующее упражнение называется «Утиный шаг». Исходное положение – сед на корточках, руки на поясе. Шагаем в глубоком приседе один круг вокруг себя. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Встали и расслабили ножки. Можно ими чуть-чуть потрясти. И вдруг уток увидел заяц и запрыгал прямо за ними. Следующее упражнение называется «Заяц». Исходное положение – стоя, ноги вместе, руки на поясе. Мы сейчас будем делать прыжки в глубоком приседе 4 раза и возвращаться обратно в исходное положение. Приготовились, начали. Сели в глубокий присед, прыгаем. Раз, два, три, четыре. Стоим, отдыхаем. Пять, шесть, семь, восемь. Прыгаем. Раз, два, три, четыре. Отдыхаем. Пять, шесть, семь, восемь. Прыгаем. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. И вот красавец-журавль тянется к солнцу, ласковому и доброму. Исходное положение – стоя, ноги вместе, руки опущены вдоль туловища. На раз поднимаем правое колено вверх, руки разводим в сторону, правый носочек у левого колена. На счет два возвращаемся в исходное положение. На счет три поднимаем левое колено вверх, левый носочек уже у правого колена. На счет четыре возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Раз, два, три, четыре. Отлично. Раз, два, три. Закончили. А теперь самое последнее наше упражнение. Давайте позагораем на солнышке. Восстановим дыхание и пульс. Ложимся на спину. Расслабляем ножки, расслабляем ручки, дышим ровно и спокойно под мой счет. Приготовились, начали. Вдох глубокий, выдох, вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох. Еще вдох, выдох. И последний разок. Вдох, глубоко вдохнули, задержали дыхание. Выдох. Закончили. Вот и познакомились мы с некоторыми животными Эдемского сада. Плюс получили заряд бодрости на весь день. До новых встреч, ребята! Всем пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий.

0: И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Привет, ребята! Сегодня мы будем с вами готовить манник.
1: Манную кашу?
0: Нет, манник – это такой вкусный-привкусный пирог.
1: Классно, я люблю пироги.
0: Хорошо, тогда приступим. В нашей книге кулинарных рецептов написано. Сначала нужно взять 1,5 стакан кефира и 1,5 стакан манной крупы. Так, давайте. Найдешь стаканчик, насыпай. А Витя наливает нам кефир. 1, 2, 1,5 стакана.
2: Я люблю кефир.
0: Давайте.
1: Еще половиночку. Еще половиночку.
2: Мне тоже 1,5?
0: И Витя, да, выливай стакан целый.
1: Ой, что-то я переборщила.
0: Чуть-чуть поменьше. Ну, чуть-чуть поменьше. Ага. Готово. Еще половинку. Надюш, и добавь, пожалуйста, туда щепоточку соли.
1: Хорошо.
0: Так. Закрываем. И теперь мы это перемешиваем. Перемешиваем хорошо, чтобы не было комочков. Кто хочет помешать?
1: Я.
0: А, Витя первый взял. Так.
2: Это будет тесто?
0: Это, да, это будет частью наше тесто. С него тесто начинается. Хорошенько-хорошенько, даже можно, знаешь, как примять ложечкой? Вот так, смотри, на краешек, чтобы все было размято, чтобы комочков не осталось, а то они потом плохо будут промешаны. Вот так вот. Вот. Да, давай, теперь Надя помешает. Ну и после этого мы с вами поставим манку на 2 часа. Она будет стоять и будет хорошо-хорошо пропитываться кефиром. А потом мы его возьмем и продолжим. Все, давайте. Уберем в стороночку. А тем временем мы с вами продолжаем. 0,5 стакана сахарного песка. Разбиваем 2 яйца. И смешиваем в миске. Конечно, можно побольше песка, если не было бы сладостей. Но у нас с вами есть сладости. Так, разбиваем яички.
1: 0,5 стакана, да?
0: Да, 0,5 стакана. 1.
2: Так. Леша, а вы не порежетесь?
0: Мы делаем все аккуратненько. И 2.
2: Размешивать?
0: Да. Начинай, ведь. 0,5 стаканчика найдешь, да? Готово?
2: Да.
0: Высыпай. И надо хорошенько-хорошенько взбить. Прямо вот так вот, чтобы прямо пенка была. Ну, сможешь ведь?

0: А можно, знаете, еще чем взбивать? Венчиком. Умеете делать это? Надюш, подай, пожалуйста, нам. Вот там венчик висит.
1: Хорошо.
0: Вот так, смотри, можно взбивать вот так. Так долго-долго надо взбивать, чтобы хорошенько перемешалось. А можно попробовать венчиком? Ну-ка, Надь, покажи, как ты. Да, вот так тоже. А ты вот сейчас еще так показала. Ну-ка, вот так вот можно делать. Смотри, как быстро получается, да? Здорово. Ага. А нам тем временем надо будет, Надюш, знаешь, что порезать? Курагу. Изюм мы резать не будем, а вот курагу, чтобы кусочки были поменьше. Займешься этим?
1: Хорошо. А на сколько частей примерно курагу резать? Ну,
0: так на 4, на 6. Если
1: хорошо,
0: побольше, то поменьше кусочки, чтобы были. Так, а теперь мы все в одну миску смешиваем. Сухофрукты, выливай, Витя. Яйца, взбитые с сахаром. Отлично. Давай я придержу. Угу. Изюм, Надюш.
1: Хорошо.
0: Это сюда убираем. А еще нам нужно сюда будет добавить, Витя, одну чайную ложку ванильного сахара. Ну-ка. Ванильный сахар – это такой сахар, который придаст нашему маннику необыкновенный запах. Так что вы едва удержитесь, чтобы не вытащить его из духовки раньше времени. Хорошо. Теперь добавляем туда полстакана растительного масла. И это дружно все перемешиваем. Угу. Итак, в нашей книге рецептов мы читаем дальше. Смешать сухофрукты, изюм, курагу, все уже здесь. Ванильный сахар. Ну и все. Мы его перемешиваем и выкладываем на сковородку. Я ее пока смажу растительным маслом. Так, готово у вас?
1: Да, мы здесь уже все перемешали.
0: Все хорошо перемешалось.
1: Да.
0: Ну, давайте, я выкладываю одну ложечку мне. Вот так. Какое тесто получилось, прям пушистое, да?
1: Угу.
0: Убираем. Все немножечко расправляем. И все. Наш манник будет стоять в духовке целый час. А температуру большую он не любит, поэтому мы его поставим на 160 градусов и оставим отдыхать в духовке. Вот так.
1: Дядя Лёш, а давайте мы наш манник еще медом помажем, чтобы он был похож на ману, про которую в Библии написано.
0: А, это в книге рецептов для жизни.
1: Да.
0: Ну, ты знаешь, Надюш, даже если мы ее медом помажем, у нас не получится такого вкуса, как у настоящей манны. Потому что наша манка сделана из зернышек пшеницы. А манна, которая из Библии, похожа была на зернышки кориандра. И была дана самим Богом.
1: Да, я знаю, это было чудо. Все так удивлялись.
0: Конечно, как тут не удивиться? Представьте себе, столько народу. Взрослые, дети, старики, свои запасы пищи у них кончились, а другой нету.
1: Да, конечно же, в пустыне-то пусто. Ничего не растет, есть ничего.
0: Конечно, и весь народ так расстроился. Но Бог обещал накормить всех и каждого.

0: Да-да-да, я помню. Все люди легли спать. А когда проснулись, увидели, что земля наполнена вот такими маленькими крупинками. Похоже, на ине было все.
1: Все усыпано было. И они встали и говорят: что это? Что это? А по-еврейски это звучит «мана», «мана». И от этого слова и происходит название нашей манки.
0: Дядя Лёш, а может быть, мы все-таки намажем наш маник медом?
1: Ну, конечно, давайте попробуем.
2: Ну, там же в Библии сказано, что манна была похожа на лепешку с медом.
1: Верно, она похожа была по вкусу на лепешку с медом. Так что сейчас он допечется. Надо, кстати, температуру прибавить, потому что именно в конце, чтобы он подрумянился, надо чуть-чуть добавить температуры.
0: Дядя Лёш, а давайте мы еще фруктами украсим. Тут как раз у нас банан, киви, мандаринки.
1: Давайте, будет красивый такой рисунок сверху.
0: Их надо только на дольки порезать.
1: Давайте. А киви мы почистим и тоже на дольки порежем. Давай, Вить, ты что хочешь, мандаринку чистить или киви?
2: Мандаринку.
1: Давай, я киви. Пирог. Достаем. Так. Опа.
0: Вау. Первый раз такой вижу.
1: Мани. Это красота.
2: Я все пироги пробовала. И, ну и даже пшмань. Ну, манник я не пробовал. Но только пшоник, если что.
1: Пшоник или из других каш тоже, да?
2: Да.
1: Так, молодец, Надя. Можешь кисточкой.
2: Угу.
1: Держи. И мы сейчас начнем его украшать. Итак, какая у тебя задумка, Надя?
0: По краешку, я думаю, да эти бананы положить.
1: Давай, я дамажу чуть-чуть, а ты раскладывай.
2: Да, Лёш, а кстати, если мёд липкий, тогда всё хорошо прилепится.
1: Да, и не будет сваливаться.
0: Вот. Вот такие с краешку. Вить, помоги мне. Да.
1: Так, быстренько, быстренько их раскладываем.
0: Какой же он красивый получается.
2: Так не терпится его попробовать.
0: Угу. Ой.
1: В серединке вишенка, да, Надь?
0: Да.
1: Давай, вот так повернем. А ты давай, клади вишенку.
0: Так, посередине вишенку.
1: Вокруг нее тоже цветочек?
0: Вокруг нее такой цветочек из мандарина.
1: А, мандаринки. Я тоже к вам присоединюсь.
2: В одну сторону.
1: Yes. А дальше зеленые.
2: Только в другую же сторону.
1: Ага. Видно? Держи.
2: Зеленые. Дядя Лёш, а давайте еще через один банан будем класть вишенку. Так красивее будет.
1: Давайте. Можно еще вот так вот украсить.
0: Угу. Ой, что-то они не прилепляются.
1: Скатываются вниз?
0: Да.
2: А может быть, медом намажем их?
0: Да не надо, мы их вот так вот для цвета через одну.
1: Покрасим.
0: Ага.
1: Раз они не прилепляются, тогда мы их покрасим.
0: Так.
1: Вот. Красота.
0: Вот так?
2: Да.
1: Вы запомнили, ребята, как приготовить манник? Не забудьте записать рецепт.
0: Дядь Лёш, а я придумала стихотворение, как, чтобы быстрее его было запомнить.
1: Ну, давай, мы послушаем.
0: Полтора стакана манки и кефира, и по полстакана масла и песка. Два яйца взбиваем, изюм мы добавляем, и тогда наш манник будет...
3: Вкуснота!

Для идеального роста и развития сельскохозяйственных культур подходит всего лишь 11% земельных угодий на нашей планете. Если это перевести в цифры, это примерно 13 миллиардов гектаров. Остальная же почва засушливая, излишне переувлажнена, каменистая или чересчур истощена. И усугубляет еще ситуацию тот факт, что ежегодно из сельскохозяйственного оборота выбывает около 40 тысяч гектар по причине водной и ветровой эрозии. Какой же выход? И этому есть свое решение. Применение любой имеющейся почвы. И здесь важное значение имеет применение различных удобрений. Ведь они питают всходы и наполняют весом вкусные и питательные плоды, коренья и зелень. И сегодня на нашей лекции мы будем говорить с вами о различных удобрениях и их применении. Растения, как и все живые существа, нуждаются в постоянном поступлении пищи. А что же представляет собой это зеленое растение? Откуда и как на наших глазах появляется это зелененькое чудо? Весенняя и ничем не привлекательная земля вдруг, словно по команде, преображается и покрывается сочной зеленью. В результате проведенных исследований было обнаружено, что каждое растение состоит из сухих веществ и воды. И они объединены в следующие группы. Ну, первая группа. Газообразные элементы – это углерод, это кислород, это азот и водород. Вторая группа – это зольные. И составляют они всего лишь от 5 до 6%. Это фосфор, это кальций, магний и так далее. Все растения состоят из химических элементов. И уже давно стало известно, что для роста растений необходимо 16 основных элементов из таблицы Менделеева, 13 из которых может регулировать человек. Давайте перечислим их. Итак, первая группа – это макроэлементы. Это самая важная группа соединений, потребляемых растениями в больших количествах, и измеряют их в килограммах и центнерах. К ним относятся. Это азот, фосфор, калий, кальций, магний. И вторая группа – это микроэлементы. Химические элементы, используемые растениями в маленьких количествах. Их измеряют в граммах и килограммах. К ним относятся железо, бор, молибден, сера, марганец, медь, цинк, хлор. Третья группа – это ультрамикроэлементы. Эти элементы необходимы для роста растения в очень маленьких количествах и измеряют их в граммах и миллиграммах. Это кобальт и другие. Почва, в которой растет вся зелень, состоит из двух основных материалов. Это органический и неорганический. Когда органический материал попадает в почву, то он подвергается распаду и превращениям, в результате которого и образуется неорганический материал или соединение –

химики это называют процессом минерализации. Ну, к примеру, это могут быть кальций, калий, фосфор, железо. Из этого следует, что неорганическая часть почвы – это и есть те перечисленные выше элементы или минералы из таблицы Менделеева, где обозначены они химическими. Ими-то и питаются наши растения. А если быть более точными, химик назовет это сырье, из которого растения производят для себя пищу. Сейчас в самый раз задать вопрос, что же такое плодородная почва? Это почва, удовлетворяющая потребность растений в элементах питания, воздухе и воде. Плодородие почвы складывается. Это естественное плодородие, разложившаяся органика и удобрения из воздуха. Или же внесенные удобрения. Это позволяет нам сделать вывод, что сама почва как таковая не является определяющим фактором в росте растения. Сама почва лишь выполняет три функции. Это удержание растения, вторая функция обеспечивает растение влагой, и третья, она содержит элементы питания. Ну а почему же почва утрачивает свое плодородие? В древней книге Библии есть интересное высказывание. Земля ветшает, как наша одежда. Что бы могло это значить? В результате исследования удалось выяснить, главные причины, приводящие к этому. Первая причина – это эрозия, водная или ветровая. Она разрушает верхний, наиболее плодородный слой почвы. И вторая – это интенсивное возделывание земли. Каждый урожай выносит из почвы элементы питания для растений, тем самым понижая плодородие нашей почвы. В последнее время все возрастающая потребность в продовольствии заставляет нас использовать более прогрессивные технологии возделывания земли. Земля обрабатывается более интенсивно, это и приводит к более стремительному снижению плодородия. И наша с вами задача – грамотно восполнять его. Для этого в сельском хозяйстве разрабатывают различные способы применения удобрений. А вот интересный вопрос – а что же такое удобрение? А ответ кроется в формулировке этого слова. Это значит, что то-то или кого-то сделать добрее. В данном случае речь идет о нашей с вами почве. Значит, наша с вами земля может стать гораздо добрее, если что-то получит, в свою очередь, от нас с вами. А если получит, то, поверьте, она сполна отблагодарит нас превосходным урожаем. Итак, приведем несколько видов удобрений, используемых современными аграриями. Первый вид удобрений – это органические удобрения. Второй вид – минеральные. Третий – органоминеральные. И четвертый – микробиологические. Теперь чуть подробнее и по порядку. Органические. Они могут быть растительного или животного происхождения. Ну, к ним можно отнести перепревшие растительные остатки. И классическим примером этого является торф. Зола древесная. Примером самого богатого по содержанию материала является березовая зола. Зеленые удобрения или сидираты. Это могут быть рожь, ячмен с подсевом бобовых, горчица и многие другие культуры. Кроме того, отходы переработки. Это может быть жмых, льняной или кукурузный, ну и так далее. Теперь примеры органики животного происхождения. Это различные виды навоза. Это может быть мука рыбная или костная, ракушечная мука. И кроме того, сегодня очень популярны различные жидкие концентраты органических подкормок. Коровяк или концентрат конского навоза и так далее. Вторая группа – это минеральные удобрения. Это измельченная горная порода, к примеру, известняк или ракушечник, и в результате помола получают известь. Каенит или сильвинит для калийных удобрений, а фосфориты и апатиты для фосфорных удобрений, а также продукты промышленности.

0: промышленного производства. Азотные для азотно-фосфорно-калийных удобрений и так далее. Третья группа – это органоминеральные удобрения. Это различные торфогрунты или компосты, в приготовлении которых добавляют минеральные удобрения для повышения их ценности. И четвертая группа – это микробиологические удобрения. Эта группа удобрений продвигает идею биоорганического земледелия, набирающая популярность особенно в последнее время. К ним можно отнести такие, как Байкал-М, Нитрогин, Азотофит, Фосфатовит и многие другие. Но, по большому счету, их можно отнести к стимуляторам роста. Ведь суть их применения сводится к обогащению почвенной смеси полезной микрофлорой и ростостимулирующими веществами, которые, в свою очередь, и повышают плодородие почвы. А вот о том, как правильно применять различные виды удобрений, мы будем с вами говорить на следующих занятиях.
1: Чем интересен метод доктора Митлагера? Этот метод интересен тем, что в нем предусмотрено все как для человека, так и для растения. Человеку приходится меньше работать на земле, а для растения предусмотрены все те условия, которые необходимы ему для полноценного развития. Это пространство, свет, вода и питание. Именно из-за питания минеральными удобрениями на этот метод так много нападок. И однажды в одном серьезном журнале я прочитала, что метлагеровскую грядку можно сравнить с наркоманкой, потому что за летний период в нее нужно вносить более 10 килограммов минеральных удобрений. Конечно же, это неправда. И это говорят люди, которые не занимаются, не работают по этому методу и не вникают в его суть. Этот метод хорош тем, что учит понимать язык растений и учит грамотно произвести подкормку минеральными удобрениями, чтобы растение принесло отличный плод. Почему отличный плод? Потому что в растениях, выращенных по методу Митлагера, нет избытков и нет недостатков. Но это при том случае, если мы все делаем правильно. Человек получает выгоду двойную. Он получает очень хороший урожай, и все овощи, выращенные по этому методу, они очень качественные, у них очень высокая пищевая ценность.
0: Ну и по обыкновению, в заключении нашей лекции ответы на ваши вопросы. Итак, вы спрашиваете. Сегодня становятся очень популярны дрожжевые подкормки. Что можно сказать на этот счет? Ну, говоря о подкормках дрожжевых, вот, специалисты говорят, или те, кто испробовал этот способ подкормки растений, это пищевые дрожжи или пивные дрожжи разводятся в определенной пропорции для подкормки растений. Вообще, нужно сказать, что те, кто говорят об этом, советуют не увлекаться этими подкормками, и их можно делать одну подкормку, две подкормки с периодичностью в две недели. В то же время, согласно аннотации, которую можно найти по подкормке таким способом, здесь рекомендуется все-таки вносить и минеральные подкормки. Сами дрожжи не являются подкормкой, а растения, о которых мы с вами говорим на протяжении наших встреч, питаются минеральными соединениями или минеральными солями. А дрожжи – это простейшие грибки, которые создают микрофлору почвенной среды, в которой хорошо развиваются растения, вот, способствуют укоренению хорошему и развитию корневой системы. Мы эти подкормки не применяем, поэтому говорить о том, советуем мы или нет, я не буду. Если вы считаете возможным попробовать, это на ваше усмотрение. Итак, следующий вопрос. Нужно ли и можно ли в почву вносить древесную золу?

Нужно сказать, что древесная зола или пепел с горевшей древесины – это хорошее органическое или натуральное удобрение. Там есть калий, там есть фосфор и до 40% кальция. И нужно сказать, что древесная зола березы – одна из лучших по содержанию этих элементов. Поэтому это удобрение можно вносить даже вместо известковых удобрений. Ну, примерно от 70 до 100 грамм на метр квадратный вашей почвы. Так как мы вносили известковую муку, также можно внести это удобрение перед вскобкой, перед тем, когда мы формируем нашу грядку. Итак, следующий вопрос. А когда же лучше известковать почву, осенью или весной? Очень хороший вопрос. И здесь следует отметить, что мы с вами говорили, что есть почвы щелочные и есть почвы кислые. Так вот, для щелочных почв рекомендуется известковые удобрения вносить по осени. Прежде чем вскопаете или после вскопки рассыпать это удобрение на площадь вашей гряды. Если же это почва кислая, где достаточно много дождевых осадков, то удобрение это можно вносить как осенью, так и весной. Ну, для тех регионов, где повышенный уровень влажности и очень много осадков, весенние паводки частично вымывают эти соединения из почвы. Поэтому мы рекомендуем на кислые почвы вносить весной непосредственно перед посадкой, а на щелочные осенью, заблаговременно, за некоторое время до посадки. Как же можно было бы защитить растения от поглощения ими радиоактивных и других токсичных веществ, которые, к сожалению, растения поглощают? Хороший вопрос. Спасибо за то, что вы его задали. На самом деле, сегодня экологическая ситуация во всех регионах земного шара желает лучшего. Экология сильно загрязнена. Поэтому растения питаются не только минеральными веществами из почвы, но часть из них растения используют из воздуха. Поэтому для того, чтобы наши растения не поглощали токсичные вещества, а самые грязные и опасные – это радионуклиды, то здесь мы настоятельно рекомендуем уменьшить внесение органического материала в почвы, так как он сильно поглощает этот материал. Вот. И второе – вносить минеральные подкормки, то есть чистые минеральные соединения, которые будут использоваться растениями, тем самым сохраняя плоды и само растение чистыми. Ну, конечно, относительно. А как же все-таки было бы правильно объединить органические подкормки с минеральными удобрениями? Ну, мы с вами рассмотрели на этой лекции о различных удобрениях. И мы говорили, что есть минеральные, органоминеральные и чисто органические удобрения. Так вот, для того, чтобы растения наши имели максимум для себя питания из чистых минеральных соединений, лучше всего использовать и минеральные, и органические. Ну, объединить их очень просто. Ну, первый способ – это приготовление компоста. И когда вы его делаете, хорошо было бы добавлять периодически слоями минеральные соединения. И мы с вами уже рассматривали один из таких способов приготовления компоста, когда можно добавлять известковую муку, фосфоритную муку или даже ту древесную золу, обогащая ее, тем самым повышая ценность этого органического удобрения. Другой способ, когда вы вносите органическое удобрение под вскобку, прежде чем мы делаем грядку, вносится как органический материал, так и минеральный. Тем самым мы будем объединять оба два вида удобрения, и для роста растения это один из лучших способов. Органика будет улучшать структуру почвы, обогащая и

увеличивая гумус его, а минеральные вещества будут повышать его ценность в питательном плане для роста и развития растений. И еще один вопрос. Можно ли микробиологические удобрения подогнать под формулу Метлайдера? Буквально недавно, ну, наверное, 2-3 года, появились удобрения, так называемые микробиологические. Вот. Подогнать под формулу Метлайдера, а мы говорили о том, чтобы наши растения развивались быстро, хорошо и утилизировали все соединения для того, чтобы избежать накопления нитратов в плодах, мы говорили о том, что растениям нужен определенный баланс азота, фосфора и калия. Когда мы говорим о микробиологических удобрениях, то здесь принцип построен немножко по-иному. Вот. Так как микробиологические удобрения, а их основанием являются бактерии разного рода. Это азотобактеры и другие бактерии, которые обогащают почву азотом и другими соединениями, которые питаются растения. Плюс микробиологическое удобрение состоит в том, что вот эти бактерии имеют способность превращать минеральные вещества из недоступной формы в доступную. Как подогнать это под формулу Метлайдера? Хорошо, когда есть на упаковке аннотация или содержание того или иного соединения в этом удобрении. Тогда это сделать просто. Но нужно сказать здесь, говоря именно об этих жидких удобрениях, это сделать сложно, так как здесь основанием этого удобрения являются именно бактерии, которые будут и работать в том, чтобы накапливать и превращать в доступную форму необходимые минеральные вещества. А вот какое количество вносить? Ну, здесь нужно, наверное, следовать аннотации тому, которую рекомендуют в применении этого удобрения. Вот. Насколько близко это будет к формуле Метлайдера, к тем удобрениям, которыми мы кормим, ну, я говорить не берусь, потому что мы это не проверяли, не испытывали. Хотя, в принципе, следует пробовать наблюдать за растениями. Если ваши растения растут замечательно, хорошо и быстро, не показывая никаких дефицитов, это значит, что ваши растения получают все необходимое для вашего роста.

Итак, на сегодня время нашей передачи истекло. Спасибо вам за ваши вопросы и ваше внимание. До новых встреч!

За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора.

Да зачем они мучаются и пересаживают из одной емкости в другую? Посажу-ка я эту петунью сразу вот в такой горшок. О таком растении можно сказать, что здесь правильно все пропорции были соблюдены. Что же делать с этим центральным побегом? И особенно, когда он еще выше. Добрый день! Вот и пролетела большая часть весны, и мы с вами скоро, совсем скоро вступим в лето. Однако весна в этом году, как вы могли заметить, очень странная. Во всяком случае, у нас в средней полосе России. Мы все обрадовались тому, что снег быстро растаял, и это прекрасно, и солнце выглянуло, и днем у нас тепло. Но какие у нас ночи! Они настолько холодные, что высадить весь материал, над которым мы так старались зимой, совершенно невозможно. Во всяком случае, для меня. Кто-то смело и сажает, и выставляет на улицу, но я думаю, что это большой риск. Я хочу сегодня вам сказать о том, что, во всяком случае, молодые садоводы, наверное, этого могут и не знать. Для того, чтобы все-таки выставить петунию на улицу, надо ее сначала закалять. Каким образом? Например, открывать окно, и пусть она стоит при открытом окне. Полдня, целый день. Ну, в зависимости от того, как вам позволяют ваши обстоятельства. Если кто-то может выносить на улицу, сначала на полчаса, потом на дольше, а потом и на целый день, а ночью заносить обратно в дом эти горшки, то это просто будет идеальным вариантом. Потому что, когда она станет у вас уже окончательно на улицу, она привыкнет, она уже окажется привыкшей к погодным условиям и к свежему воздуху и ветерку, ну и так далее. Ко всем сюрпризам, которые иногда приносит нам природа. Хочу напомнить вам, что петуния очень плохо переносит дождь. Если у вас есть открытая веранда, но под навесом, то это, мне кажется, самое идеальное место для петунии. Выставить туда горшки большие. Вот такой горшок у меня. И он не самый большой. Я предполагаю, что он литров на 35. А если у вас есть емкости на больший объем, то это будет еще лучше. А помните, что дождь безумно повреждает петунию. И она очень долго потом восстанавливается. Неделю, а иногда и две недели. И вид у нее совсем непрезентабельный в это время. Хорошо бы посадить каскадные, суперкаскадные сорта, если у вас такие есть, в большие бочки. Но риск — проливной дождь будет очень плохо действовать на такую петунию. Хотя каскадные сорта не так плохо переносят дождь, как ампельные. Ампельные у нас просто принцессы. Они более тонкие, более уязвимые. Хотя теперь уже наша петунья не такая слабая, какой она была тогда, когда только проклюнулась из торфяных таблеток. Если вы помните, мы сеяли ее 13 февраля, потом пересаживали в больший объем 13 марта, потом мы с вами встречались в студии 1 апреля. Мы все время давали петунии новый объем, немного больше, чем тот, который был до этого. И это правильно. И я, кажется, уже говорила, что неопытные садоводы могут выгнать из семени петунию. Росточек очень маленький, слабенький. И подумать, да зачем они мучаются и пересаживают из одной емкости в другую. Посажу-ка я эту петунию сразу вот в такой горшок. И уверяю вас, что эта петунья будет себя чувствовать очень плохо и никогда не проявит себя так, как вы бы этого хотели. Потому что она не может сразу освоить вот такой большой объем торфяного субстрата. Именно торфяного субстрата. Мы с вами уже пересаживали из одного горшка в другой и всегда использовали торф с добавлением агроперлита. А сегодня на постоянное место мы посадим петунию. Здесь торф, агроперлит, и мы добавим цион.

Это не обязательно, потому что ЦОН – удовольствие очень дорогое. Но любые растения, овощные или декоративные, его очень любят. Это я знаю совершенно точно. Но нет ЦОНа – нет проблем. Просто тогда придется вам все лето раз в неделю подкармливать петунью, как мы уже с вами говорили, один раз монофосфатом калия в соответствии с инструкцией, а другой раз сульфатом калия, третий раз цирконом и четвертый раз фертикой люкс. Все строго в соответствии с инструкцией. Мы подкармливаем сейчас с вами по листу. Если это удобрение 20-20-20 или 18-18-18, то есть в равных количествах у нас представлены макроэлементы азот, фосфор и калий, да, НПК. Обязательно на упаковке должно быть написано, что это удобрение предназначено для листовых подкормок. Если таких слов нет, то надо брать пропорцию в два раза более слабую, чем вы бы это делали в соответствии с инструкцией, когда надо было бы подкармливать под корень. Вот я хочу вам показать, какая петунья у нас получилась. Она у нас проклюнулась приблизительно 16-18 февраля. Вы помните, мы сажали Easy Wave Silver и ампельную серию Опера, розовую петунью. Вот посмотрите, как себя повел Easy Wave Silver. Не совсем, конечно, правильно, потому что очень много цветов. Такое количество цветов, по идее, должно появиться после пересадки на постоянное место, после того, как это выставлено на открытый воздух. Но, а у нас вот так получилось. Но зато, видите, он какой кустистый. Мы даже не видим центрального побега. Я думаю, что о таком растении можно сказать, что здесь правильно все пропорции были соблюдены в отношении температуры, полива и освещения. Видимо, все было равномерно, вот так, как это требуется петунии. И с другой стороны, я хочу вам показать вот это растение. Это тот же вот Easy Wave Silver. Однако, видите, он выглядит совсем иначе. И мне не очень нравится вот этот центральный побег. Хотя он мог быть даже хуже. У меня есть петунья, которая вытянулась очень сильно. А это говорит о чем? О том, что что-то было нарушено. Либо температура была неправильная, либо полив был неправильный, либо не то освещение. Кстати, я слышала, что многие садоводы пытаются вырастить петунью, сажая ее зимой, то есть еще в феврале, и при этом они не имеют совершенно ни одной фитолампы. Вот это, простите за расхожее выражение, артель – напрасный труд. Если вы в середине марта сеете петунью, а это не поздно делать, то еще как-то можно обойтись без фитолампы. Но если вы это делаете в январе или феврале, но без фитолампы этого делать просто не надо, потому что вы тратите свое время, вы выбрасываете деньги, а результат будет нулевой. Вот с таким кустом. Кто-то спросит, что же делать с этим центральным побегом? И особенно, когда он еще выше. Я вам скажу, что однозначного ответа на этот вопрос нет. Это будет зависеть только от вас. Одни люди скажут, и я думаю, что их будет большинство, надо обязательно прищипнуть этот центральный побег, чтобы дать возможность развиваться боковым. А я этого делать не буду. Я просто попробую взять женскую шпильку для волос и потихонечку буду его вот так вот наклонять этой шпилькой. И он в конце концов будет свешиваться, как будто это боковой побег. Я уже говорила о том, что я привыкла доверять людям науки, которые считают, что ничего прищипывать не надо, потому что в генетике растения заложена вот эта ампельность и обильность цветения. Очень многие со мной не согласятся. Но что же, если у вас есть такой опыт, когда вы боковые побеги прищипываете и дальше ждете новых побегов, я думаю, что тогда ваша величайшая добродетель – это терпение, и я этому могу только позавидовать. Я хочу вам сказать, что, как я уже говорила, прищипка очень сильно ослабляет растение,

задерживает его рост и угнетает его. У меня здесь есть примеры, я даже боюсь вам показать. Я не выдержала и одно растение я прищипнула, потому что слишком длинные были побеги, слишком рано они опустились вниз, и их было совсем мало. Ну, то есть невозможно было не прищипнуть. Так вот это растение у меня до сих пор стоит на одном месте, прийти в себя не может, и я даже не знаю, оно собирается давать боковые побеги или нет. Поэтому каждый садовод решает для себя. Но вот я еще хотела вернуться к вопросу о неправильном поливе, освещении или не совсем верном температурном режиме. Много лет назад, когда я слышала, что петунья не вытягивается, и причиной может быть что-то вот из этого, мне казалось, нет, но так не годится бы. Мне назовите конкретную причину, чтобы я знала, когда надо избежать ошибки. Так вот, только садовод может знать, где он поступил неправильно. И если вы обеспечиваете освещение, а имея фитолампу, это сделать нетрудно. Если вы поливаете и не даете слишком сильно пересыхать земляному кому, то это мы обеспечим легко. Но вот в отношении температурного режима вопрос очень жизненный, потому что мы любители, мы не профессионалы, мы ничем не торгуем, и у нас нет таких павильонов, в которых можно было бы обеспечить температуру 23-24 градуса, когда петунья проклевывается, а затем опустить эту температуру до 18 градусов, чтобы она дальше росла и развивалась вот такой, ну, относительно прохладной среде. Если у вас есть комната, вот у меня одна комната была, где я могла обеспечить температуру 18 градусов. И там петунья, видите, вот она вот такая, да? Или это серии опера, вот петунья ампельная, опера розовая, которую мы сеяли. Видите, это достаточно такой вот хороший с боковыми побегами куст, как и этот. А в других комнатах я не могла сделать более низкую температуру, потому что вы своей семье и своим близким не можете создать некомфортных условий. И, конечно, выбирая между растениями и семьей, вы, безусловно, выбираете семью. Поэтому, как правило, у нас петунья в городских условиях или даже в условиях загородного дома живет при 22, например, градусах. И ей это жарко. А если жарко, то уже начинаются проблемы, потому что она не такая сильная, у нее может вытянуться. И, как правило, вытягивается центральный побег. Но я думаю, что ничего страшного. Ничего страшного. Нам же с вами не нужен такой товарный вид, когда вот надо продать растение, чтобы его купили и чтобы как можно больше денег за это получить. У нас совсем другая история. Поэтому, ну, то, что мы вырастили, то мы вырастили. Все равно, если мы правильно будем удобрять регулярно или если мы используем ЦИОН, то мы его добавим в землю и больше удобрять абсолютно ничем не будем. Результат будет неплохой, я думаю. Мы будем надеяться на хорошую погоду, мы будем надеяться на то, что проливных дождей не будет. Такой мелкий дисперсный дождик – это не страшно. Страшно, когда град, страшно, когда дождь льет изо дня в день, а мы с вами знаем, что такое может случиться. Но будем надеяться, конечно, на лучшее. Петунья практически не болеет. Во всяком случае, я с этим не стал. Я много лет ее выращиваю, и я не сталкивалась с болезнями. Однако в прошлом году я заметила вот буквально горшок, и вдруг у меня одна веточка как будто покрылась мукой. И эту муку стряхнуть нельзя. Опытные садоводы знают, что это называется мучнистая роса. Видимо, в саду есть растения, которые подвержены этому заболеванию. И если это случается с каким-то растением, то, вот, например, у меня это из года в год случается с обычным барбарисом. И я на него очень сержусь. И как я не обрабатываю, и как я не провожу профилактику, он все равно заболевает мучнистой росой. И в прошлом году, первый раз в моей жизни, эта роса перекинулась и на петунью. Так вот, очень важно. Знаете, как любую болезнь, ее надо остановить в самом начале. Это так понятно всем, и почему-то мы не всегда это делаем и вредим сами себе. Это касается всего – людей, животных, растений. Растения – тоже живая природа.

если вы заметили, что веточка, листик, вот у вас покрылись мучнистой росой, вы не можете сказать себе, ну, я до завтра подожду, потом я буду лечить. Или, нет, ну, надо понаблюдать, может быть, мне это показалось. Так вот, вам не показалось, а растение начнет забирать эту мучнистую росу с колоссальной скоростью и заражать соседние цветы. То есть вы берете в руки скор. Такой препарат, который очень хорошо борется с мучнистой росой. Это химия. Очень не советую вам терять время на разные народные средства. Вы народными средствами никак не сможете справиться с мучнистой росой. Вы возьмете скор и опрыскаете это растение, и аккуратно, попадая чуть-чуть на соседние, на всякий случай, обработаете их тоже. И, возможно, этой одной единственной обработки хватит для того, чтобы остановить развитие мучнистой росы. И, конечно, очень хорошо обработаете то растение в саду, от которого пошло это заражение. Ну, не всегда это можно увидеть, но иногда вы знаете, ага, у меня вот там вот что-то растет, и именно оттуда у меня летит мучнистая роса. Его надо обработать очень хорошо. Я приверженец, конечно, органического земледелия. Даже это не подлежит обсуждению. Но все декоративные растения у меня вынесены за пределы той зоны, где я выращиваю культуры, которые мы едим. Поэтому химией для растений, для декоративных кустарников я пользуюсь. Потому что я хочу, чтобы они выглядели здоровыми, красивыми, привлекали вид своей листвой. А любое заболевание – это крест на растении. Как только начинает увядать цветок, мы его убираем. Вот смотрите, вот мне кажется, что этот цветок уже готов закрыться. Можно немножко, конечно, подождать, но я хочу сегодня вам показать, молодые садоводы могут сделать такую ошибку. Я ее когда-то делала. Вы знаете, я делала так. Вот двумя пальцами брала цветочек и вот так его вырывала. Это неправильно, потому что если вы делаете так, то вы оставляете вот семенную коробочку. Видите, остается свой зеленый как бы цветочек, и в нем зреет семенная коробка. Вот она остаться не должна. То есть убирать надо вместе с ней. Вот эта петунья очень крепенькая. Можно ножницами, можно руками. Руками не очень удобно, потому что она липкая, но перчатки тоже быстро становятся липкими, поэтому это уж как кто приспособится. Вот, видите, можно прямо вместе с этим пеньком убирать, неважно. Почему плохо, чтобы образовывались семена? Потому что это ведет, опять-таки, к ослаблению растения, ибо корневая система начинает работать на формирование семян, а не на образование новых цветов. А мы же хотим, чтобы все лето у нас были цветы. Так же? А вот еще я хочу сказать, что если кому-то из вас повезло, и рядом с вами есть человек, который может своими руками сделать стойки для петунии, то вы можете создать такую красоту в своем саду, просто необыкновенную. Например, берут металлические прутья, загибают их и делают из них что-то типа арки. И ставят два таких прутика рядом. Ну, это прочные прутики. А между ними расставляют петунью. То есть, если есть мужчина, который знает, как сварить так, чтобы можно было вот в это расстояние этой арки поставить внутрь горшки, то у вас получится цветущая арка. Но помните, что если вы сделаете ее слишком высокой, то подумайте, каким образом вы будете удалять отцветающие цветы и каким образом вы будете это поливать. Далее, если у вас есть куда подвесить петунию, да, потому что на всех картинках мы видим подвесные корзины, из которых роскошные шары цветов смотрятся. Дело в том, что это картинки для глянцевых журналов. Это картинка, которая нужна для того, чтобы продать растение. А дальше что?

А дальше ничего. У меня есть соседка. Она купила в прошлом году подвесную корзину, подвесное кашпо, из которого прекрасно смотрелась петуния. И она его подвесила, поливала. Наверное, надеюсь, что удобряла. Но через 2 недели эта петуния сошла на нет. Всего 2 недели прожила. Потому что надо было пересадить в значительно больший объем. А какую вы сможете тару подготовить для того, чтобы это можно было повесить? Ну, я считаю, что любые ампельные сорта требуют объема не менее 15 литров. Ну, а это уже приличный по весу горшок. Ну, подвесите вы его. Ну, ребенок у вас будет бегать внизу. Или не ребенок, а и взрослый человек. Ветер у нас здесь известен всему миру. На слиянии реки и Волги без ветра жить невозможно. Да, он у нас здесь очень сильный бывает, даже летом. Ну, начнет раскачиваться горшок, который сколько весит, если там объем земли 15 литров, ну, килограмм 8, наверное, будет весить, да? Вы же еще поливаете, вы увлажняете этот субстрат. То есть это тяжело все. Но представьте себе, если это все упадет. И самое главное, куда вы подвесите, чтобы можно было удобно полить и удобно убрать цвет, который уходит. То есть вот эти моменты, конечно, должны быть очень хорошо продуманы. У меня есть куда подвесить кашпо, но я этого никогда не делаю. Я беру горшки и выставляю их, стараюсь выставить только на веранду, потому что боюсь дождя. Хочу вам пожелать обильного цветения петуний и, конечно, других цветов. Я очень надеюсь, что ваши близкие не сердились на вас за то, что вы этим занимались зимой. И давайте сделаем последний шаг в этой серии передач про петунию. Мы пересадим петунию на постоянное место. И сделаем мы это очень просто. Мы взяли субстрат торфяной, мы сюда добавили перлит и мы сюда добавили цион. Цион добавляется не как соль щепоткой. Ционом испортить субстрат невозможно. То есть в зависимости от ваших финансовых возможностей, чем больше вы его добавите, тем лучше. И по идее, надо даже, знаете, как сделать. Видите, у нас даже корни здесь видны. Если мы их немножко оборвем, это будет правильно, потому что это даст стимул растению жить, развиваться дальше. Сейчас мы еще польем немножко, чтобы он захотел у нас выйти из... видимо, ему хорошо вот в этом временном кашпо. Сейчас мы его вынем. Надо обмять его хорошо, вот, и вынуть. О, видите, какая у нас корневая система. Конечно, пора пересаживать. Смотрите, нельзя пересаживать, вот, ничего не меняя в этом. Надо обязательно чуть-чуть оборвать, чуть-чуть, не увлекайтесь, и распушить эти корни. Потому что такое иногда случается, я с этим сталкивалась. Если все это оставить вот просто в таком примятом виде, корни почему-то не начинают развиваться по горизонтали, а остаются вот в этом объеме, и цветок не развивается. То есть все профессионалы говорят, что здесь надо немножечко взрыхлить. Потом мы, соответственно, делаем небольшое углубление и сажаем сюда нашу петунию. Да, хочу вам сказать, что если у вас много циона и вы можете себе его позволить, то хорошо бы не только добавить в торфяной субстрат цион, а еще и очень хорошо весь вот этот земляной ком прямо обсыпать ционом и потом только посадить. Вот это самый идеальный будет случай. И тогда все лето вы будете только поливать этот горшок. Я вам честно признаюсь, я не всюду добавлю цион, потому что у меня так много петуний, что я не могу себе позволить в таком количестве закупить цион. Поэтому часть цветов у меня будет расти с ционом, а часть я буду каждую неделю удобрять. Надеюсь, что вот этот цветок у нас разрастется.

станет обильным, красивым и пышным. И, возможно, съемочная группа и наша команда захочет посмотреть, что же получилось из всех наших усилий. Очень надеюсь, что у вас получится лучше, чем у нас. Надеюсь, что и у нас получится неплохо. Такую красоту создал, конечно, Господь. В этом никаких сомнений нет. И пусть она радует вас, ваших близких и случайных прохожих. Будем украшать эту землю.

0: Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь» – 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

Здравствуйте. Прошло много часов с того момента, как вы отказались от самоотравления с помощью сигарет. Вы укрепились в позициях некурения. Много новшеств в избавлении от никотина укрепили вас на жизненном пути. Однако в нашем организме еще остались желания к наркотику. Как мы сейчас увидели, например, на занятии переживания утраты. Нам следует укрепиться в своих позициях. Поэтому, начиная с сегодняшнего занятия, мы будем использовать еще более оптимистичную фразу-формулу. Если раньше мы говорили «я выбираю не травиться», то сегодня мы говорим «мне нравится не травиться». Раньше у нас была формула, которая сама по себе делала выбор. Но давайте сейчас воспримем формулу нашими чувствами. Скажите, вам нравится не травиться уже несколько дней? Нравится быть свободными? Давайте скажем это вслух, нисколько не смущаясь от своих слов. Мне нравится не травиться. И как говорил один молодой человек с Нижнего Новгорода, мне нравится, когда все травятся, но я при этом не травлюсь. Я доволен этим уже 6 лет, 8 лет, 9 лет, говорят люди, которые прошли нашу программу. И они продолжают повторять эту фразу-формулу. Вот вам еще одна иллюстрация того, как воображение влияет на нас, на наш мозг. Мозг, который настроен на хорошую позитивную волну. Перед вами лимон, который каждый из вас съел с чаем, может быть отдельно, может быть вы поливали лимонным соком что-то, одно из блюд. Я разрезаю этот лимон, при этом от него проистекает кисловатый лимонный сок. Ну, вы знаете, какой он сам по себе. Этот лимонный сок я могу выдавливать в это блюдечко. Могу попробовать этот сок. Очень кислый попался лимон. Вы не пробовали сейчас этот лимон, но ваша ротовая полость наполнилась слюной. Отчего так происходит? Ведь вы не ели этот лимон. Дело в том, что так работает наша физиология организма. Мы можем психологически передать реакцию физиологическую на наш организм, весь настрой. Поэтому, когда вы говорите фразу-формулу «я выбираю не травиться», это работает на вас, вы делаете выбор. Но когда потом вы меняете ее на фразу-формулу «мне нравится не травиться», всем существом вы осознаете, вы чувствуете то, что вы делаете. Поэтому фраза-формула очень важна для нас. Вы помните, в начале на первом занятии мы также говорили, мы сравнивали нашу силу воли с рулем корабля. Напоминаю, руль – это механизм, который ведет корабль, но весит он 65 тонн, а океанический лайнер – 80 тысяч тонн. Но руководит руль, который указывает, куда двигаться кораблю, в каком направлении. И таким образом наша сила воли необходима нам для того, чтобы направлять нас в нужном направлении. Но если мы хотим одержать победу, нам необходима вот эта формула. «Мне нравится не травиться». Это позволяет нам укрепиться, утвердиться в правильном решении. Хочу вам также рассказать историю. Однажды потерпевший аварию самолет упал вместе Потамак. Спасателям удалось спасти практически всех пассажиров, кроме одной женщины. Ее закручивала воронка. И тогда стоящий на берегу мужчина прыгнул в ледяную воду и спас ее. На следующий день вся страна знала о нем, как о герое. Когда его спросили, чем был мотивирован его смелый поступок, он просто ответил, что действовал под влиянием минуты, увидев нужду, зная, что должен помочь. В действительности же решения не принимаются под влиянием минуты. Каждое решение, принимаемое человеком, основано на всех остальных решениях, которые он принимал раньше, которые и усиливают его характер или ослабевают его. Утверждайтесь на правильном решении. Продолжайте говорить. Мне нравится не травиться. Пессимизм – это настроение. Оптимизм – воля. И помните, выход есть.

Я снова рад поприветствовать вас, дорогие наши друзья, дорогие зрители, вместе с вами открывая Священное Писание. Сегодня тема, которую мы с вами будем обсуждать, она вроде бы настолько известна и избита. Это 13 глава послания, первого послания апостола Павла к Коринфянам. Ну или, как ее по-разному называют, ода о любви, послание любви, глава о любви, превосходство любви и так далее. Но, вы знаете, читая эту главу, исследуя ее, я хочу сегодня поделиться с вами удивительными открытиями, которые для меня лично явились неким таким, знаете, толчком определенным, как бы таким ведром холодной воды для себя лично, потому что то, что через меня прошло, я хочу поделиться и с вами. А именно, углубленное размышление над этой главой, оно подтолкнуло меня на то, чтобы сегодня с разных сторон мы могли посмотреть на вот этот небольшой отрывок, касающийся того, что Павел вкладывал в слово «любовь». Ну, вы знаете, что сегодня о любви, ну все о любви, фильмы о любви, стихи о любви, ну, все о любви. И никто не может по-нормальному объяснить, а что такое любовь. И мы все сталкиваемся с понятием «слепая любовь». Я сколько раз попадал в ситуации, когда родители там полчаса воспаленно, восхищенно рассказывают о своих детях, выхваливая, расхваливая, знаете, я не знаю, просто как-то выпячивая своих детей, их таланты, способности. И видно, что половина сказанного – это, ну, скажем так, надуто что-то вот в этот шарик. А и был же в других семьях, где точно так же, но наоборот, когда ты подходишь и смотришь, там какие-то кубки стоят, и говоришь: «Ух ты, это ваш сын, да, смотрите, он там достижения у него в спорте». И мама говорит: «Да-да, достижения в спорте, если бы еще он так маму слушался, как достижения в спорте». И в этот момент сыночек говорит: «Ну, мам, что, мам? Ну, я стараюсь». То есть сразу видно совершенно два разных вектора направления воспитания. То есть человек стремится, и перед ним ставят еще задачи, еще какие-то задачи. И, конечно, потом время проходит, и может мама, конечно, пожать и результаты своего труда. Кто-то обижается на своих родителей, что их мало любили в детстве. Кто-то наоборот, что его любили и его испортили этой любовью. Все для него, он или она единственные были в семье. И получается, что любовь стала, в принципе, причиной больших проблем. 15 лет человеку, да, ребенок, не знаю, подросток, влюбился, все, это совершенно другой человек. И так далее. То есть, и люди говорят: «Ой, да она сейчас никого не слышит, она сейчас влюбилась по уши, ей море по колено». Парень то же самое, он такие вещи творит. Почему? Ну, влюбился и так далее. Так вот, как нам в этом во всем разобраться? А я, прочитав эту главу для себя в очередной раз, обнаружил, что, оказывается, можно и спасение потерять, если не обратить вовремя внимание на какие-то важные аспекты. Потому что любовь и характер – это очень близкие понятия. И я не буду сегодня их разрывать, а именно об этом хочу. Я не хочу говорить о чем-то таком, знаете, возвышенном. Вы об этом можете без меня прочитать где угодно. Но я бы хотел говорить о практичных вопросах, касающихся абсолютно каждого из нас в нашей повседневной, каждодневной жизни. Итак, интересно, есть такая заметка в еврейском языке о том, что любовь – это глагол, это не имя существительное, да, что – любовь, а любовь отвечает на вопрос «что делать?». И в главе мы сейчас, кстати, с этим очень интересным образом столкнемся. Что еще интересно, мне понравилось выражение: то, что нравится тебе в других, понравится и другим в тебе. Очень хорошее выражение. Тебе нравится честность, да, когда человек даже как бы в убыток себе, но в твоих интересах проявил честность. Сделай точно так же, тебя будут любить еще больше. И это очень сильное выражение, потому что нам нравится в людях простота, доступность, отсутствие хвастовства. Нам нравится в людях скромность. Нам в людях нравится жертвенность,

щедрость. Когда ты приходишь в гости и видишь, что тебя угощают не просто дозированно, чуть-чуть, да, а тебе говорят, бери, кушай, угощайся. И даже ты не знаешь, все ли они поставили на стол, заняли ли они для этого стола, или действительно у них очень много. Но ты чувствуешь вот эту атмосферу любви. И я хочу сказать, что действительно сегодня церковь по замыслу Бога, это не здание, которое вот многие сегодня воспринимают. Вот церковь, вот чем выше там купола или еще какие-то, скажем, крыши, шпили и прочее, то вот это Бога славит. Нет, церковь — это территория любви. Это место, куда я прихожу, где мне рады, где я радуюсь тому, кто приходит. Это место, где я могу себя реализовать и мои дети. Это то место, где человек проявляет свои таланты. Это место, куда он идет со своими проблемами, в конце концов. Да, его там выслушивают, ему помогают советом, кто чем. Но это место, которое надо и прямо к этому все вести, что это место – территория любви. Потому что на этой территории Бог встречается со своими детьми. И Бог, который ни в чем не нуждается, приходит к детям, которым все надо. И заметьте, даже очень богатым людям им тоже все надо, и надо еще больше. Ну так вот, что интересно, он продолжает дарить. И мы сейчас, кстати, это очень интересным образом увидим. Давайте перейдем к самой главе, прочитаем этот отрывок. Я хочу, чтобы вы именно на этот аспект обратили внимание, на вот такой целостный кусочек этой главы, который относится к контексту, и поэтому он здесь говорит о дарах в конце 12 главы, что есть дары духовные, большие, превосходные, и Бог поставил одних людей в церкви, заметьте, опять же, в церкви, учителями, пророками, иным дал дары или силы чудодейственные, дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. И вот теперь он говорит в 13 главы следующее. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимбал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Очень интересная глава. Вот прям потрясающе, да, вот этот отрывочек из его размышлений. Потому что следующая глава тоже пойдет о дарах, о духовных дарах, тоже о любви. Потому что первый стих говорит «достигайте любви», то есть «стремитесь к любви». Потом пойдут языки и прочие вопросы. Но вот эта вставка, она не просто так появилась здесь, на этом месте. А почему? Потому что, в принципе, человеку невозможно, вот особенно на детском уровне, дети очень четко чувствуют, любишь ты их или не любишь. Как вопрос, дети это чувствуют? Я столько раз проверял, мне очень нравится детвора. Я как бы, ну, люблю там с ними какие-то там, знаете, чуть конкурс, что-то поиграешь. И вот иногда даже ругаю детей. Я когда-то занимался много лет подростками, да, там проводили лагеря, разные слеты, мероприятия, выезды. И вот ты ругаешь, а он все равно как-то к тебе, вот знаете, ну, не обижается, вот приходит. И ты думаешь, ну как так? Вы натворили такие вещи, да я вас там, дядя Андрей, только родителям не говорите. Ага, не говорите. И вот ты вроде с ними выясняешь дела, но они любят тебя. Вопрос, как?
Потому что ты первый проявил к ним любовь. Не ждал, пока они к тебе придут, полюбят тебя за твою должность, я не знаю, за твои умения, навыки. А наоборот, это безязыковой понятный язык. Но что интересно, что когда ты смотришь на любовь и на ее проявление, то, конечно, возникают очень интересные такие ассоциации. У каждого они свои. А что такое любовь? Потому что не у всех были хорошие родители, которые могли любить. Потому что если у родителей был сдвинут акцент на воспитание, на дисциплину, то понятно, что лирическая сторона любви, она могла хромать. И человек мог недополучить вот этого. Ну и так далее. У кого-то наоборот, была вседозволенность, попустительство. И в итоге, знаете, тоже разные осадки. Но я хочу обратить внимание вот еще на какие тексты. 1 Коринфянам, это же послание. Только давайте прочитаем 16 глава. И вот здесь есть 14 стих. Апостол Павел говорит: «Все у вас да будет с любовью». Вот интересно, а что все? Выше он говорит: стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все да будет с любовью. Если открыть Галатам, послание апостола Павла к Галатам, это тоже послание в Галатийскую церковь, в 5 главе есть 6 стих, где сказано: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Очень интересно, да, то есть, как бы Павел отменяет обрезание. Почему? Потому что говорит, то, что человек может носить на себе, на своем теле, знак вот этого, скажем, ну не скажем превосходства, а отличия, но если он не имеет любви, то это плохо. Поэтому он говорит, главное в том, что когда вера проявляет себя через любовь. А вот теперь, когда возвращаемся в 13 главу, мы начинаем понимать вот какие нюансы. Потому что здесь очень четко он говорит: если я говорю языками человеческими и ангельскими. Вы знаете, много всего интересного. Я прочитал, что там Ефрем Сирин говорит, Иоанн Златоуст и многие другие о понятии языки ангельские. Кто-то пишет, что это глоссолалия, никому непонятный, неведомый язык, на котором человек сам общается как бы с Богом. Но давайте без мистики, давайте вот так попроще. Речь апостол Павел ведет о том, что человек может быть не только на уровне земли, общаться с людьми языками, да, ну и тем более, как здесь выше по контексту, когда он получил этот дар говорить иными языками. И заметьте, это сегодня мы говорим: ух ты, ты можешь по-английски разговаривать, ух ты, ты немецкий знаешь. А тогда, представьте, они говорят на разных наречиях, и один другому ни словарей, ни справочников, ну ничего тогда не было. Он умеет говорить, да, я не понимаю, он о чем-то говорит. И вот тогда он понимал, что уже люди начинали, может быть, кто-то и гордился тем, что он умел это делать. И поэтому он говорит: если я говорю языками человеческими, и даже второй ярус – это молитвенный язык, то есть язык, на котором разговаривают ангелы, да, то есть я вот настолько величественный, я настолько высок, что я вот даже и тот язык уже освоил, который людям недоступен, как бы, а я на английском уже наречии могу размовлять, как говорят на Украине, да, то дальше что говорит? «О любви не имею, то я медь звенящая», или как у Кулакова «бубен» там написано, «дребезжащий», да, или там в других переводах разные есть вопросы, то есть и кимвал звучащий, это тут здоровенная штука такая, бум, все, воздух посотрясали, звук ушел, и точка на этом. И он дальше говорит: если я имею дар пророчества, или, опять же, как Кулаков пишет, я могу проповедовать хорошо. То есть проповедь, да, казалось бы, это очень серьезная глава и для проповедников, и для слушателей. И он прямо пишет: имею дар проповедовать и знаю все тайны. Представляете, как мы сегодня ценим людей, которые много знают, начитанные, умные. И говорит: и все тайны, и имею всякое познание, и всю веру. Так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Обратите внимание, как он очень четко подобрался к понятию «двигать горы верой». Вопрос, откуда это? А это от учения Иисуса, где он говорит в Евангелии о том, что если бы вы имели веру с горчичное зерно, то сказали горе: сдвинься, она бы сдвинулась. Поэтому заметьте интересную такую игру как бы здесь в словах. Когда человек говорит: у меня такая великая вера, что я могу горы передвигать,
то в глазах Иисуса это маленькое горчичное семечко. Поверьте, оно настолько маленькое, оно даже меньше, чем кунжутное семя. То есть кунжут мелкое семя.

а горчичное еще меньше. Так получается очень интересная вещь. Человек хвалится великой верой, а для Бога это всего лишь достижение маленькой крупицы. Это очень важное поучение вот в этой главе. И что интересно, что мы, конечно, здесь призываемся не кичиться, и вот эти все, скажем, умения, они не являются как бы главным. И третье, о чем он здесь говорит, если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Обратите внимание, что здесь апостол Павел затрагивает очень интересный вопрос, а именно касающийся того, что он показывает жертвенность, очень высокую жертвенность. Если вот в первом случае эта речь идет о состоянии, да, как бы о неком таком уровне, который человек достиг. Во втором случае он говорит об умениях, это проповедовать, это говорит вот знать, много знать, познавать и так далее, и о вере. И в третьем он говорит о жертвенности. То есть вот эти все, казалось бы, сильные добродетели, мощные такие вот факторы, которые много могут нам сказать о человеке, вдруг почему-то они для него не имеют большого значения. И вот этот третий стих, вот, он в переводе Кулакова очень интересно звучит. Он говорит, если раздам все имущество бедным или даже тело свое отдам на сожжение, а нет любви у меня, никакой мне в том пользы нет. Но что еще интересно, в некоторых рукописях, вот этот третий стих, он переводится следующим образом. «И тело свое отдам, чтобы прославиться». Видите, интересно, да? То есть он как бы говорит здесь немножко интересную вещь, что вот этот дар проповедования, ну или я могу дословно прочитать, да, если я могу проповедовать вдохновенно и постигать все тайны, то, не имея любви, я медь, которая просто дребезжит и дает звук. И вот после третьего стиха начинается немножко другая вообще, ну, другая идея раскрываться апостолом Павлом. И вот тут он начинает говорить о любви как о личности. Вот это очень важно. Любовь как личность. И он говорит, любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Итак, что мы здесь находим? Ну, наверное, я не скажу нового. Я знаю, что очень часто я лично слышал в проповедях, и особенно на свадьбе это можно услышать, что вот какая любовь. Вот, молодые люди, мы вам желаем вот такой любви. Но, вы знаете, такая любовь приходит со временем. Она вот в молодости почему-то не сильно проявляется. Но если все-таки уподобиться вот в понятиях вот этих характеру и поговорить о характере, то характер созидается с мальства. И если человека научили, привили ему вот эти, скажем, качества, то понятно, что он, ну, с ними не расстанется и спустя время. Поэтому смотрите, что мы здесь находим. Очень интересные вещи. Я нашел одну цитату. «Открытия ума передаются легко от одного народа к другому». Открытия ума. А дальше сказано, качества характера не могут передаваться. Интересно, как Омар Хайям, кстати, высказался. «Будь как огонь, горяч, будь как вода, прозрачен, не становись как пыль, покорен всем ветрам. Куда бы ни дуло, туда пыль летит». Это говорится о характере. И еще есть очень интересное выражение относительно характера, что характер – это результат двух вещей – внутреннего отношения к миру и того, как мы проводим свое время. Итак, что мы здесь находим? Что именно вот благодаря вот этим, скажем, библейским текстам мы обнаруживаем, что если я не имею любви, но делаю какую-то деятельность, вот как здесь написано, какие-то умения у меня есть, которых нет у других, то без любви я уподобляюсь бездушным и бесчувственным вещам. Бубен, да, там барабан и так далее. Но что же здесь все-таки является еще более серьезным и таким важным? Потому что характер человека –
это симбиоз, скажем, или соединение двух вещей, это результат соединения двух вещей.

это внутреннее отношение к миру и того, как человек или мы с вами проводим свое время. Потому что не просто так сказано, что худые сообщества развращают добрые нравы. И получается, что когда мы смотрим на вот эти качества, кажется, что это только о мертвых и о святых людях можно сказать. Долго терпит, милосердствует, не завидует. И, кстати, если вместо этого слова «любовь» подставить имя любого из нас, Мария, я не знаю, там, Василий, Андрей и так далее, и сказать, он долго терпит, милосердствует, он не завидует, он не превозносится, не гордится. Вот буквально сейчас на днях, да, закончился бой, и все новости пестрят. Конор Макгрегор, человек, который, ну, очень сложно ему удается контролировать свой язык, которым он очень так, знаете, активно унижает других бойцов в своем виде спорта и так далее. И вот он там с одним человеком дрался, ну, как бы на ринге, и перед этим выступлением он сказал: «Я тебя и туда, и сюда, тебя вынесут на носилках с этого ринга». И вы знаете, чем закончился бой? Он ломает себе ногу, вот этот же Макгрегор, то есть как-то отступается назад, сам себе ломает полностью, нога выворачивается, он падает. Потом еще там пытается гонориться, остановили бой. Он подчеркнул, что это не он попросил остановить бой, а судья. Ну куда с отломанной ногой уже, со ступней ты собрался драться против профессионального бойца? И он говорит: «Я еще типа вернусь к этому, еще подожди». И потом, когда его несут на носилках, знаете, все свистят, аплодируют. То есть ты хотел, и оно все к тебе вернулось. Поэтому этот очень важный урок для сегодняшнего человека, да, чтобы каждый мог научиться вот воспитывать свой характер, а не пытаться свои желания, мечты высказывать и кому-то там чего-то желать. Поэтому красота этого отрывка заключается в том, что мы сегодня должны присмотреть вот эти фразы. «Кимвал», «я ничто» и «нет никакой пользы». Это три сильных выражения первых трех стихов. «Если нет любви, то ты медь», это просто пустозвон. Второе, это ничто, ты ничто. И третье, никакой пользы от тебя нет. То есть и тебе, и от тебя. Нет любви, нет радости. И теперь, когда мы видим с 4 стиха, да, и до 8 стиха, он здесь показывает качество характера, долготерпение, милосердие, отсутствие зависти, не превозносится и не гордится, не бесчинствует. То есть смотрите, что делает любовь. Не ищет своего. То есть не эгоист, человек, который в себе практикует эти вещи. Не раздражается. Смотрите, какая проблема сегодня с понятием гневливость. Когда водители там где-то на дороге, знаете, друг другу не уступили дорогу первой, и начинается вот эта разъяренность некая. Это все ненормально сегодня. И дальше он здесь говорит: не ищет своего, не мыслит зла. То есть настолько доброжелательный человек. И не радуется неправде, а радуется истине. То есть сорадуется истине. Это ж так прекрасно, что он не радуется, когда проблемы какие-то. И еще интересно, все покрывает, всему верит, всего надеется и все переносит. Там, кстати, интересная тоже мысль есть в переводе Кулакова о том, что он не радуется о несправедливости или о грехе. Вот. Или 7 стих очень интересно. «Все покрывает, всему верит, всего надеется». То есть он извиняет, принимая во внимание обстоятельства. То есть он входит в положение. Вот это очень важно понять. Он покрывает, он верит, да, он надеется. То есть когда человек говорит: «Прости, я исправлю, я помогу там», да, хорошо, он все переносит. И заметьте, любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся. Посмотрите, как он вверху сначала говорил: дар пророчества, возможность проповедовать, возможность знать много. Он говорит: оно прекратится, языки умолкнут. То есть наступит время, когда в этом не будет нужды, да, знание упразднится. Посмотрите, как сегодня приходят новые знания, и старое отодвигается. И люди так часто говорят: ну это раньше так думали, как когда-то думали, что на небе 5000, там 800 с лишним 34 звезды. А потом, когда телескопы серьезно изобрели, поняли, что их бесчетное количество, мириады, или не знаю, миллиарды, умноженные на миллиарды. И теперь он ниже говорит: и мы отчасти знаем, и отчасти только пророчествуем, но наступит совершенство.

Совершенство, о чем не слышало ухо, не видел глаз человеческий, куда мы вообще стремимся, то тогда, говорит, конечно, будет красота. И вот эти три важных слова – вера, надежда и любовь. Вот они, библейское происхождение. Я знаю, что у многих есть в семьях, когда три девочки, их называли Вера, Надя и Люба. Кстати, у меня есть тоже мой друг Вадим Петров, и в его семье, вот его жены Надежда, у них

Гневливая? Нет. Он малотерпеливый? Нет, он долготерпеливый. Наверное, он завидует? Нет. Наверное, раздражается? Нет. Может, он мыслит зло? Нет. Может, он когда-то надоедает и любовь перестает? Нет. И вот и получается, что Божья любовь, когда мы говорим о Боге, как о Боге любви, мы должны понимать, что это чуть-чуть больше, чем нам кажется. Поэтому никогда не подойдет идея заработать себе спасение. Но я хочу сказать вот о чем. Есть очень хорошая цитата в книге «Деяния святых апостолов», 318 страница. Там сказано так. «Каким бы возвышенным ни было внешнее исповедание, если сердце человека не наполнено любовью к Богу и ближним, то он не является истинным учеником Христа. Если даже он обладает сильной верой и может творить чудеса, без любви его вера ничего не стоит. Пусть он окажется очень щедрым человеком и раздаст свое имение бедным, но если им движет не бескорыстная любовь, а иное побуждение, ему не снискать благоволение Божьего. По своей ревности он может даже принять мученическую смерть. Однако, если в его сердце не будет любви, Бог сочтет его обманутым фанатиком или тщеславным лицемером». Итак, что мы здесь нашли? Одна очень интересная мысль о том, что сердце человека, настоящего христианина, возвышенного человека, должно быть наполнено любовью к Богу и любовью к ближним. Вот о чем говорит Божий закон. Вот чему учит церковь. Вот чего нам сегодня не хватает. Поэтому пусть Господь благословит нас, дорогие друзья, каждого из нас, чтобы молодожены, родители и дети, муж и жена, сотрудник и коллега, начальник, подчиненный и все, где бы мы с кем ни общались, ни встречались, мы могли вот пережить в своей жизни настоящее торжество подлинной библейской божественной любви. И помните, Бог нас любит именно вот так. А не только тогда, когда вы сегодня хорошо себя вели, и только за это Он вас любит. Нет, Он слушает наши молитвы и прощает. Он верит, Он все покрывает. Почему? И Он же дает силы, Он вдохновляет. Ничто так, как любовь, не вдохновляет человека на подвиги, порой даже самые, не знаю, там, недосягаемые. Любовь. Любовь движет всем. Бог есть любовь. Вот в такого Бога я верю. И такой Бог сегодня зовет нас к себе в вечность, чтобы там прожить всю вечность вместе с Ним, рядом, зная, что тебя любят. И когда ты знаешь, что тебя любят, ты можешь пройти через тысячелетия, ты можешь пройти через любые муки. Возьмите, посмотрите, какие истории сегодня есть, когда люди сидели в тюрьмах, и они знали, что их кто-то любит. И они прошли просто ад земной, но вышли только потому, что их кто-то любил. Поэтому я желаю, чтобы у каждого человека был такой же человек, который его любил, как мать любит. Так вот, знаете, что даже самая любящая мать, она не дотянет до того уровня, как Бог любит меня и вас. Я хочу об этом помолиться и поблагодарить Его за это. Отец Небесный, благодарим Тебя за Твой бесконечный дар любви. И мы, может быть, не понимали, как это понять, вот Ты нас любишь, а что мы с этого имеем. А может быть, все-таки надо чего-то достичь и этим похвалиться, и умениями, и знаниями, и навыками, и богатством, или еще чем-то. Но Ты сегодня очень четко показал, что любить Тебя и любить ближних наших обычных людей, друзей, родственников, порой посторонних людей, это высшая мера Евангелия, это и есть благодать. Это и есть быть похожим на Бога, быть похожим на Иисуса. Благослови, Господи, каждого из нас, чтобы мы могли научиться излучать такую любовь, любить людей и ближних вот такой любовью и принимать такую любовь, и знать и не сомневаться, что Ты есть любовь. Слава Тебе, нашему Богу, за все. Аминь. Итак, друзья, благодарю вас за то, что вы нашли время и возможность вникнуть в библейскую истину. Мы будем продолжать. Мы будем продолжать исследовать, читать, вникать и учиться и расти во славу Божию. Подписывайтесь на канал, те, кто не подписались. Нажмете на колокольчик, и вы не пропустите новое интересное видео. А также подпишитесь обязательно на очень интересный канал «Адвентисты Юга России». Там вы найдете много интересного для детей, для души, музыка, концерты, истории, детские и не только. Желаю вам благословений, и пусть вас кто-нибудь обязательно вот так полюбит.

0: любит, чтобы внутри все всколыхнулось. Божьих вам благословений.
1: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Верую». И у нас в гостях священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заокской духовной академии Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
7: Здравствуйте.
6: Мы в прошлой программе с вами начали рассматривать символ моря в Священном Писании и пришли к очень интересным выводам, что, оказывается, море в Библии символизирует собою вместилище сил зла. И идет какая-то некая такая вот символическая борьба между Богом, да, его народом, между морем и теми народами, которые также символически представлены в виде моря в Священном Писании. И продолжая этот разговор, хотелось бы уже перейти к новозаветним символам моря. Поддерживает ли или продолжается ли этот символизм ветхозаветний, который начался с книги «Бытие», и в Новом Завете?
7: Да, он продолжается, и даже, можно сказать, он усиливается и достигает какой-то своей кульминации. И интересно, что, ну, вот те события, которые происходят в

0: Евангелия, они происходят, значительная часть, в Галилее, угу. на Галилейском озере.
1: Или море, как его еще называют.
0: Да. И, в общем-то, ну, если вы знаете, примерно представляете, что оно собой, что это такое, то Галилейское вот это озеро или море, оно довольно маленькое, и ну, называть его морем, это как-то можно так, с натяжкой. Угу. Но новозаветные авторы, они совершенно намеренно называют его морем, потому что то, что происходит на Галилейском вот этом озере, оно вот эту вот метафорику моря, вот эту образность моря, значение, оно продолжает и развивает. И поэтому для них это важно. Причем единственный, кто называет его озером, это, по-моему, Лука из евангелистов, который как раз не является евреем. Поэтому для него важнее, может быть, как раз географические какие-то более точные аспекты. А для остальных евангелистов...
1: Был важен символизм.
0: Был важен именно символизм. Особенно для Матфея и Марка, ну, который, как мы предполагаем, он писал со слов Петра. Поэтому те эпизоды, которые происходят на море, они... тоже как бы не случайны, скажем так. И в том, как они описаны, какую мы видим реакцию учеников на то, что происходит, мы как раз эти вещи можем тоже увидеть. Ну, собственно, что это за эпизоды?
1: Да.
0: Да, ну, вы, наверное, помните, какие такие самые яркие эпизоды вот есть, связанные с морем и деятельностью
1: Христа. Ну, именно с Галилейским,
0: Христа.
1: Да. Ну, вот как да. Христос усмиряет море, когда он да. был с учениками, уснул в лодке. Начался сильный шторм, и они начинали уже тонуть. И они пришли к нему: «Учитель, ты видишь, мы погибаем». А он говорит: «Что вы так маловерны?» И встал и приказал морю: «Утихни, перестань».
0: Да, совершенно верно. И другой есть еще тоже не менее яркий эпизод. Это хождение Христа по морю.
1: И когда Петр ему навстречу
0: пошел. Когда Петр навстречу ему пошел. И вот я хотел бы как раз один из этих эпизодов, усмирение моря. Угу. Давайте, может быть, мы прочитаем вот этот текст из Евангелия от Марка. Евангелие от Марка в 4 главе. Он записан с 37 по 41 стихи. Угу.
1: «И поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»
0: Вот смотрите, в этом описании очень хорошо видно, что для Христа волнение на море, оно не имело никакого значения.
1: Он спокойно спал.
0: Он спокойно спал. Для учеников это было что-то, что несет с собой гибель. И когда мы видим реакцию, то есть Христос, он говорит морю, то есть он конкретно к нему обращается, как к живому. И дальше ученики удивляются и ужасаются тому, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему.
1: Очень похоже на то, как он бесов изгонял.
0: Очень похоже. И дальше, причем мы сразу в начале 5 главы Евангелия от Марка видим как раз то, что Христос появляется в стране Гадаринской, и он изгоняет вот этот вот легион, да, из бесов, из человека. И на самом деле, вот когда Христос творит какие-то чудеса, да, он исцеляет, он воскрешает, он там какие-то такие вот серьезные вещи делают, но у учеников нет такой реакции какого-то священного ужаса. Почему она есть здесь и почему она есть, когда Иисус изгоняет бесов? Потому что господствовать над морем может только Бог.
1: С историей о творении, наверное,
0: да,
1: как идет.
0: Да.
1: С первых глав.
0: Потому что, ну вот я еще, допустим, один текст хотел бы прочитать из Псалма 28-го. Ну вот здесь вот тоже такая картина есть, соотношений Бога и моря немножко другая. «Глаз Господень над водами, «Бог славу возгремел, Господь над водами многими». Это 28-й псалом, 3 стих. И в 10 стихе того же псалма: «Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем навек».

0: То есть вот этот образ Господа, который властвует над морем, и даже море является таким атрибутом его присутствия, атрибутом его трона. То есть Господь, вот Он свой трон устанавливает над водами. И затем в Откровении вот эта картина стеклянного моря, оно у престола. То есть Господь помещает свой престол около вот этого усмиренного моря. И поэтому для иудеев, которые вот эту вот всю символику Ветхого Завета, они прекрасно понимали, они понимали вот эти отношения Бога и море, они понимали, что нет никого, кроме самого Бога, кто способен приказывать морю, его усмирять, потому что море — это самое страшное, что вообще может быть. То есть, ну, вы помните, допустим, если взять эпизод из книги Ионы, когда происходит буря, и вот эти люди, они не были евреями, но они понимали, что единственный способ как-то усмирить бурю — это найти ту причину, по которой боги, они вот вознегодовали.
1: В их понимании.
0: В их понимании. И они находят эту причину, они кидают Иону в море, и море успокаивается. То есть как бы море принимает вот эту жертву. И они после этого возносят уже хвалу Богу Всевышнему. То есть море, оно подвластно Богу, Бог использует его в своих целях, и только Бог может его усмирить. То есть
1: для... А вот когда Иона противостал Богу и убежал в Фарсис вместо того, чтобы идти проповедовать в Ниневе, таким образом Богу противостал, и почему тогда именно, когда он попал вот в море, раз оно символ злых сил, оно должно быть наоборот на стороне его, а тут получается...
0: Дело в том, что, ну, мы уже тоже в прошлой программе об этом говорили, о том, что Бог использует часто море.
1: Так же, как языческие народы.
0: Так же, как языческие народы для суда.
1: Над отступившим.
0: Над отступившим народом Божьим, да. И над, в данном случае над отступившим пророком Божьим. То есть море и обитатель моря, в данном случае большая рыба, были использованы Богом для того, чтобы вернуть Иону на истинный.
1: В синодальном переводе сказано «в чреве кита» он был, но на самом деле в оригинале мы считаем, что это большая рыба была.
0: Да, это рыба. И еще интересный момент, который тоже связан с отношениями Бога с морем, это то, что Бог творит море. То есть мы эту вещь видим непосредственно вот в самом начале, в первой главе Бытие, когда Бог творит землю, которая покрыта водой. И затем в некоторых текстах Ветхого Завета прямо говорится о том, что Бог сотворил море. И в том числе и в книге Откровения, там, когда перечисляется, что Бог сотворил, тоже упоминается море.
1: И не только само море, а и тех, кто обитал в нем. Да?
0: Да. Вот вы помните вот этот текст из первой главы книги Бытие, когда Бог творит обитателей моря. Первая глава, 20 и 21 стихи. Вот в 21 стихе в синодальном переводе написано: «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся». То есть почему-то здесь, когда говорится о сотворении обитателей моря, сказано вот это вот «рыб больших». На самом деле там вот используется слово, которое я тоже в прошлый раз упоминал, «танин», которое означает...
1: Дракон.
0: Дракон. Морское чудовище,
1: им назван
0: дракон.
1: Фараон.
0: Фараон им назван.
1: И прочие чудовища, которые символизировали вот темные силы.
0: Да, совершенно верно. В греческом переводе вот, Ветхого Завета, в Септуагинте, слово «танин» обычно переводится словом «дракон». То есть, когда Иоанн в Откровении говорит «дракон»,
1: символизирующий дьявола и сатану.
0: Да, да, да.
1: Это вот как раз
0: это
1: тот самый танин.
0: И этим же словом «дракон» переводится еврейское «левиафан». То есть для вот, переводчиков Библии, для самих евреев, которые ее переводили, вот эти два слова «танин» или «левиафан», они... вот означает дракон. Именно его этот образ берет Иоанн.
1: То есть и символ это того, что изначально Бог сотворил и Люцифера, наверное.
0: Совершенно
1: да?
0: верно. То есть Бог является творцом всего. И это показывает некую высшую природу Бога. То есть

0: который восседает над водами многими,
1: да.
0: Который трон находится над всем.
1: Да, то есть нет никакого равного противостояния Бога и каких-то злых сил.
0: Потому что они изначально творение Его.
1: Они творение Его. И поэтому только Бог имеет власть над морем, и больше никто. И в Евангелиях мы видим, что как раз вот эта идея усмирения бури, она параллельна идее изгнания бесов. Почему? Потому что бесы — это тоже злые силы, которые уже не метафорические, они уже напрямую себя проявляют. Они господствуют над людьми, и люди не могут с ними ничего сделать. То есть были эпизоды, мы помним, когда ученики пришли к Иисусу, говорят, все получается, вот бесов изгнать не можем. Почему так? И Иисус говорит, у вас веры нет. И он потом изгоняет беса. И изгнание бесов — это та вещь, которая вот тоже показывает именно божественность. То есть только
0: власть над этим.
1: Власть над силами зла. Это интересный момент. То есть мы через вот эту вот метафору моря, через вот эти параллели мы видим отношение Бога и сил зла.
0: И мы видим еще вот что, что Христос, когда усмиряет море и изгоняет бесов, он тем самым заявляет о своей божественности, о том, что это он, тот творец,
1: именно
0: через которого создано все. Да, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, и все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Это вот как раз в этих главах, как раз Христос символически это еще и показывает.
1: Да. То есть эти главы, эти образы, они показывают... То есть для учеников Христа его чудо на море, оно абсолютно точно показывало его божественность. И поэтому у них такой священный ужас появляется, такое удивление тем, что происходит. Только Бог властен над силами зла. И оно показывает тоже и отношение Бога, и сил зла. То есть это неравное противостояние. То есть Бог уже победил. Мы не можем сказать, что Бог виновен в появлении зла, но Бог использует силы зла на благо. То есть он обращает вот эти вот силы, которые стремятся к разрушению, море, которое оно через бурю, допустим, оно пытается вторгнуться.
0: На ту территорию, которая ему не принадлежит.
1: Которая ему не принадлежит, да. То есть море как бы вот это вот посылает своих агентов в виде туч, облаков, поэтому образ бури, он связан с образом моря. И показано, что Бог полагает границу морю. Он говорит, не перейдешь через эти границы. Он раздвигает море, когда израильтяне проходят через него. Он усмиряет море, когда оно бушует и хочет учеников Христа вместе с ним потопить. Он не дает. И Христос идет по морю. То есть это тоже показывает, что он над ним. И это опять-таки показывает божественность Христа, то есть вот те стихи, которые я прочитал из Псалма, Господь восседал над потопом, будет восседать Господь царем вовек. То есть Христос, он идет по вот этому бушующему морю,
0: и оно не может причинить... Еще один человек шел, да? То есть мы уже упоминали,
1: да.
0: Шел Петр. Но он мог идти по морю, только пока он взирал на Христа.
1: Совершенно
0: верно. То есть можно ли сказать, что символически это объясняется тем, как бы это символ того, что мы можем побеждать силы зла не своей лишь силой, да, а пока мы взираем на Христа и черпаем силу у Него, пока Он перед нашим взором. Стоит нам от Христа отвернуться, усомниться, стоит нам осуетиться, стоит нам перестать взирать на Него, и тут же мы можем быть снова поглощены этим символом сил зла, как Петр начал тонуть в море.
1: Это именно об этом, в общем-то, и говорит, и то же самое изгнание бесов. То есть, когда ученики пытались, может быть, своей какой-то силой это сделать, у них ничего не получалось, и Христос их обвинил в маловерии. Точно так же, как Он и здесь обвиняет учеников в маловерии. Маловерие — это значит, что они недостаточно близки ко Христу, они недостаточно наполнены Его силой. А без Его силы они здесь бессильны. И вот эта вот вся идея власти Бога над морем, его использование Богом моря для своего суда, оно вот проходит через всю Библию и заканчивается тем, что силы зла, они побеждены. Поэтому

0: Христос, Он победил море, и Он показывает тем самым, что эту власть, которую Бог имеет над морем, мы тоже можем иметь в своей жизни, когда мы принимаем Христа как своего Господа и Спасителя.
1: И символ этой победы – это стеклянное море, которое полностью покорено и усмирено Богом, где уже нет никакого бунта,
0: да.
1: Где полный мир, да, в присутствии Божьем и у трона, у подножия
0: Совершенно Божьего. Верно.
1: Спасибо большое вам, Сергей Николаевич, за эти потрясающе интересные беседы. Благодарим и вас, дорогие друзья. Мы приглашаем вас к обратной связи. Пожалуйста, пишите нам по электронной почте, пишите нам письма, звоните, задавайте ваши вопросы, делитесь своими переживаниями и молитвенными просьбами. Мы всегда рады письмам от вас. Всего вам доброго. До свидания.

0: «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Каждый из нас так или иначе чувствовал себя слабым и несовершенным. А знали ли вы, что Бог принимает нас именно такими? И более того, делает нас сильными и совершенными. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программ Библии 21 века. И сегодня мы читаем вторую главу Евангелия от Марка с нашим гостем Гриненко Вадимом Анатольевичем, священнослужителем.
1: Здравствуйте!
0: Здравствуйте, Вадим Анатольевич! Итак, мы, значит, уже с вами поговорили, что такое благая весть, да, рассмотрели, как Иисус своим примером нас учит, да, где же брать силы. И сегодня мы продолжаем. Да, говорить про Евангелие от Марка, да, и что для нас оно несет нам сегодня. Да. Давайте продолжим, наверное, читать.
1: Да, я напомню, что мы читаем современный перевод, который был сделан именно в 21 уже веке, да, Института перевода Библии в Заокском. Итак, вторая глава. «Когда через несколько дней Иисус вернулся в Капернаум, сразу стало известно, что Он опять дома. И к Нему пришло так много людей, что даже перед домом не доставало места. Иисус возвещал им Слово Божие, когда четверо принесли к Нему человека, разбитого параличом. Увидев, что им не пробиться сквозь толпу, они раскрыли крышу над тем местом, где был Иисус, и, разобрав ее, спустили вниз постель, на которой лежал параличный. Видя веру их, Иисус сказал больному: «Сын мой, твои грехи прощены». Слышали все это и некоторые из бывших там книжников. Они с возмущением подумали, что он такое говорит. Он же богохульствует. Кто, кроме Бога самого, может прощать?

0: грехи. Тотчас узнав, о чем они подумали, Иисус спросил их: «К чему такие мысли? Что легче, сказать параличному: прощаются грехи твои, или сказать: встань, возьми постель твою и иди? И чтобы вам было ясно, что Сын Человеческий имеет власть здесь на земле прощать грехи», тут Иисус обратился к больному: «Говорю тебе, встань, возьми постель твою и ступай домой». На глазах у всех тот встал, немедля взял постель и вышел. Все были потрясены и славили Бога, говоря, что никогда ничего подобного они не видели.
1: Да, интересный отрывок, которым на самом деле скрыто очень много вопросов. Вот вы на прошлой программе, да, говорили про то, что Марк говорил про тотчас, это
0: да.
1: Имеется в виду,
0: да.
1: Да, что здесь и сейчас, да, откликаться да. На призыв. Вот. Хорошо. И здесь еще такой вот момент, да, про то, что вот почему же все-таки друзья расслабленного, да, они разобрали крышу ради исцеления вообще.
0: Да, это уникальный эпизод в Евангелиях, во всех четырех Евангелиях, и в данном случае евангелиста от Марка, когда, скажу так, я бы хотел иметь таких друзей.
1: Да, вот я тоже хотел сказать, все бы таких друзей.
0: Да.
1: Которые готовы были разобрать крышу.
0: Они не поступились ни с чем. Да, и то, что они сделали, это, ну, надо сказать, что и в культуре, и в исторических событиях того времени, в исторической реальности того времени, это не было чем-то заурядным. Угу. Это было незаурядное действие, да. Ну, конечно, крыши там были плоские, мы знаем, там не так много снега, как, может быть, на территории средней полосы России. Но, тем не менее, то, что они сделали, оно показывало, что они, во-первых, хотели помочь этому человеку, вот это их рвение, они пошли до конца. И второе, они были уверены в том, что тот, кто находится под этим завалом или под этой крышей, да, он может действительно помочь этому человеку.
1: Мне кажется, этот пример очень учит нас двум вещам. Тому, что мы должны быть тоже, наверное, такими преданными, верными друзьями. Да? Второй момент, да, как актуально может быть для нас здесь и сейчас, это так верить. Как они верили в это вообще беспрекословно, безусловно, в том, что Христос исцелит их друга, что разобрали эту крышу.
0: Мария, наверное, вам известна вот эта современная, мне кажется, уже формулировка, когда мы говорим, что человеку нужно выйти из зоны комфорта.
1: Да, да, это очень часто звучит, вот эта фраза.
0: Да, и особенно применяет это тогда, когда мы говорим, чтобы помочь кому-то, нужно выйти из зоны комфорта. Потому что, конечно, нам легче помочь тем, что не затрагивает наше время чаще всего.
1: Да.
0: Мы финансово можем помочь, да, у нас есть возможности, по большей части, у многих. Но вот время потратить на это, усилия потратить, не все мы готовы. Мне кажется, что вот эти четыре друга, может быть, их было больше, да, они пошли чуть дальше вот этой зоны комфорта и решились на то, что нужно было сделать. А ведь, ну, если так практически взять, после того, как это событие совершилось, что им нужно было сделать на другой день?
1: Собрать обратно.
0: Вернуться и отремонтировать крышу в этом доме. То есть, видите, вот моя помощь ближнему моему требует моего участия, моего времени, моих каких-то затрат. И, наверное, в этом урок для меня, вызов для меня, да, на что я готов пойти, чтобы помочь моему ближнему, моему другу.
1: Да, то есть к этому нужно приложить усилия.
0: Безусловно. Но если вы говорите о вере, да, действительно, эти люди имели вот эту глубочайшую веру того, что они принесли своего друга, расслабленного, к Иисусу Христу. Они знали, что Он может помочь. И, конечно, если я сегодня, зная Иисуса Христа и зная, что есть мой ближний, который нуждается в помощи, в изменении жизни, может быть, в оставлении каких-то привычек вредных или преобразовании его семейных отношений или чего-то другого еще, да, то я буду говорить ему: пойдем ко Христу, потому что Он может тебе помочь, да, Он может тебя изменить. Я хочу с тобой помолиться, я буду тебя наставлять, я буду помогать тебе познавать Библию, Бога через Его Слово. Вот. То есть в современной жизни я тоже могу быть таким человеком для кого-то, которого я приведу к Иисусу Христу. Но для этого я должен иметь то время особенное. Помните, говорили мы в прошлый раз с вами, когда я принимаю от Бога вот эту силу и способность помогать кому-то.
1: Ну да, здесь еще, наверное, такой даже маленький третий нюанс можно было бы, на который стоит обратить внимание, то, что вот они привели его такого больного и несовершенного. И мы можем сейчас приходить вот к Богу, да, как в самом начале сказали, вот такими, какие мы есть. Такими, какие мы есть, нас Бог принимает.

0: понимает. Но нам нужно при этом приложить какое-то усилие. Да?
1: Безусловно.
0: Это как мы знаем о том, что вообще, в принципе, в современном мире мы стараемся, чтобы у нас было как-то все проще, все намного легче. Да? Но история человечества говорит нам о том, чтобы что-то нам изменить в себе, нам нужно приложить усилия.
1: Да.
0: Да, допустим, если мы хотим что-то изменить в своей жизни и поменять, там, допустим, какую-то привычку, нам нужно приложить усилия и делать какие-то действия,
1: да.
0: чтобы, соответственно, наша
1: да.
0: жизнь, она уже менялась.
1: Да.
0: Так, отлично.
1: Но вот ваша реплика, мне кажется, будет как раз хорошим переходом к той, к тому эпизоду в этой главе, который идет следующим. Давайте почитаем и вернемся к этой мысли снова с вами, если позволите.
0: Да, конечно.
1: Читаем дальше. «Иисус снова вышел к морю, и весь народ последовал за ним. И он учил их. По пути он увидел Левия, сына Алфея, сидящего на месте сбора налогов, и сказал ему: „Иди за мною“. Левий встал и пошел за ним». И вот то, о чем вы говорили. Кто такой был Левий? Он сидел у сбора налогов.
0: То есть тот, кто...
1: Собирал.
0: Собирал.
1: Да, я такую пытаюсь понять... иллюстрацию современную. Мы знаем, что в то время, когда эти события происходили, Ирод Великий уже умер. Он раздал территорию Палестины своим трем сыновьям. Они их поделили по территории. И в Галилее был Ирод Антипа. Да? И вот люди, которые ходили с одной территории на другую, перемещаясь через торговые пути, они должны были платить налоги за перемещение. И вот, вот этот человек, Левий, да, он оказался тем, кто собирал эти налоги. В современности это получается все равно, что если бы, допустим, здесь, на вашей территории, где находится студия, в вашем городе, было какое-то место, где вы парковали всегда машину, а начиная с 1 января 2025 года, это место стало платным. И появляется такой человек, который берет плату за эту парковку. Я думаю, что этот человек выслушал бы в свой адрес все, что вы думаете о нем, и не только вы, многие-многие другие. Поэтому это то, мы можем лишь, может быть, так, скупо понять то состояние, которое, в котором находился Левий. Мы не знаем, он там был на этом месте работы по принуждению или по доброй воле, или ничего, или еще каким-то образом, но он на себе чувствовал эту враждебность, потому что он собирал налоги не в пользу еврейского народа, а в пользу завоевателей римского государства. И вот когда Христос приходит к нему, он видит этого человека вот таким разбитым. И он ему не говорит: пока ты не оставишь что-то, пока ты не изменишься, пока ты не может быть, не вернешь какие-то деньги, которые ты брал у кого-то, я тебя приму. Он что ему говорит?
0: Следуй за мной. И он встал и последовал. Это как, грубо говоря, тотчас.
1: Да, тотчас, да. То есть вот это событие происходит. Мы видим, что, видите, в нашем мире сегодня мы, люди такие, можем раздавать какие-то ярлыки, говоря: вот этот человек достоин, вот этот человек недостоин, да. А Христос, он ходит, если можно так сказать, между людьми, ищет того, кто готов последовать за ним. Он не пользуется, если так можно сказать, моим определением, достоин человек или недостоин. Более того, в мире много людей, которые желают видеть Иисуса Христа. И если есть тех среди наших зрителей, да, и вы знаете, что Господь обязательно услышит, увидит это желание вам прийти к Богу, Он придет к вам. То есть он невзирает на вот эти ярлыки, которые мы в современной нашей жизни можем кому-то раздавать.
0: То есть получается, что это должен быть некий такой призыв. Можно ли сказать, что это призыв, когда мы немножко, вот так вот смирились, и мы уже готовы, так скажем, принять Христа в свое сердце. То есть получается, он ждет нашего отклика, да, и тогда уже предлагает нам последовать за ним.
1: Безусловно. Мы уже говорили, что как бы все происходит не на пустом месте. Да, есть какие-то терзания, может быть, совести к тому, что мы хотим поменять образ жизни. Может быть, мы чувствуем чем-то вину какую-то за что-то, да. Может быть, мы хотим изменить, но уже не всегда имеется силы у нас, потому что все пошло не так. Но если мы готовы, если у нас есть готовность к этому, Бог обязательно это заметит. Он обязательно позовет, Он обязательно подскажет нам, да, к тому, чтобы мы это сделали.
0: То есть тогда он подходил вот лично, да, и сейчас он тоже нас призывает лично, только
1: конечно,
0: вот так вот.
1: Конечно, Бог действует и сейчас.
0: Да. Вот здесь еще хотелось бы спросить про то, что, как и

0: в истории, да, с расслабленным, да, так и здесь Бог призывает, да, Бог участвует в жизни. Но вот в предыдущей истории там есть религиозные, так скажем, лидеры, которых почему-то его призыв, да, и его вот исцеление вызвало гнев у них. Вот что это такое было? Можно угу. как-то это объяснить, обосновать?
1: Да, тоже часто размышляю над этой историей, думаю, вот если бы, допустим, мы стали свидетелями подобной истории, мы привели человека в больницу, он болеет, так. любая угу. болезнь, да, и врач, обращаясь к нему и говорит ему, прощаются тебе грехи твои. Для нас это было бы, наверное, чем-то необычным.
0: Да,
1: потому что, когда мы приходим к врачу, мы ищем у него физического выздоровления.
0: Да. Угу.
1: Иисус Христос обращается к нему и говорит, прощаются тебе грехи твои. То есть это было даже для них необычно. Конечно, это было религиозное общество. Угу. Для них такие слова были недалекими.
0: Ну,
1: они
0: да,
1: понимали, что, да, они понимали, что значат эти слова. Но никто никогда не говорил человеку, здесь на земле другой человек, прощаются тебе грехи, потому что они знали, что прощать грехи может только
0: Бог.
1: Бог. И вот это вызвало у них, противоречие. Они говорят, как он, будучи человеком, может прощать грехи? И у меня возникает вопрос, а как это можно показать или доказать, что он может это делать?
0: Он вообще исцелял, как бы, он так, и что мы видим в прошлых историях, да, он изгоняет бесов, он исцеляет людей
1: он от неизлечимых
0: болезней,
1: учит.
0: Да, он учит, да, да, то есть вот.
1: Но мне кажется, вот здесь Христос пошел немножко дальше, дальше того, что он уже до сих пор делал. Он показывает, что он может исцелять, он может учить, он может преобразовывать, он может запрещать, хотя люди не подчинялись ему, как мы говорили в прошлый
0: да.
1: раз, да? Но он идет здесь и дальше говорит, что я могу и простить грех. Потому что, ну, наверное, наши современности, и, может быть, наши зрители знают из своего опыта или опыта своих друзей, как сильно угнетает вина человека.
0: Да, чувство вины, оно чувство очень вины. Сильно гложет.
1: Даже когда я, как автомобилист, еду по дороге и при случае сбиваю какое-то животное или птичку, и она погибает, я потом на протяжении дня или недели, как, в зависимости от событий, чувствую себя очень плохо.
0: Угу.
1: Я причинил вред. Слава Господу, что не человеку, угу. да, что вот только животным. Но я чувствую себя плохо. А когда человек, может быть, обидел кого-то или, не дай Бог, причинил вред другому человеку, он же чувствует вину.
0: Ну,
1: более того, в то время религиозные лидеры учили, что болезнь – это свидетельство греха человека.
0: То есть он в чем-то виноват.
1: Да, он в чем-то виноват.
0: Чувство вины.
1: И человек не, вот от этого духовного, как бы в кавычках, наставления, он чувствовал себя еще хуже, потому что исцелиться он не может, угу. выздороветь не может, значит, если болезнь не уходит, он не прощен Богом. Он не прощен Богом. И когда Христос приходит, когда видит этого человека, он хочет его освободить.
0: Угу.
1: И по большому счету, мне кажется, что если бы Христос сказал ему, прощаются тебе грехи твои, угу. для этого человека этого было бы достаточно. Он бы им сказал, все, друзья, поднимайте меня. Условно говоря, да? Но видите, как Христос поступает? Очень красиво. Он говорит этим людям, кто подумали о том, что он богохульствует, да? Я хочу вам показать, что мои слова о том, что ему прощается, это действительно правда. Как доказать? Потому что, конечно, легче человеку сказать, прощаются грехи. Это никак невозможно испытать, проверить.
0: Угу.
1: Он говорит ему, но я хочу, чтобы вы это проверили. Вот как можно проверить. Я ему скажу, как прощаются тебе грехи, а также скажу ему, вставай и иди. И как второе является доказательством первого. То есть то, что он встал, является доказательством того, что ему грехи прощены. Поэтому Иисус Христос, ну, видит меня, видит сегодня меня, да, не просто как-то, ну, может быть, как я знаю вас эпизодически, условно говоря, да, он видит меня полностью. Он знает, иногда я прошу, Господи, пожалуйста, ты меня исцели, или дай мне что-то вот это, мне это очень нужно. А Господь раз и делает что-то другое. Я иногда думаю, Боже, ну почему ты так поступаешь? Я же о чем-то другом тебя просил, да?
0: Угу.
1: Но Господь, когда смотрит на меня, Он не пытается меня ситуативно вылечить, может быть, да? Ну, не вылечить, помочь или что-то другое
0: да,
1: сделать,
0: он
1: да?
0: Он знает все полностью.
1: Да.
0: Он как МРТ.
1: Да, поэтому мой призыв как священнослужителя к нашим зрителям, к нашим слушателям тому,

0: что для меня в жизни безопаснее всего приходить к Иисусу Христу. Даже иногда, может быть, в вашей жизни есть те, кто, подобно этим людям, вас тянут к Богу, вас призывают к Богу. Ну, почувствуйте, что это призыв Божий. Придите к Богу, да, вот, попробуйте с Ним взаимодействовать, попробуйте Ему молиться, попробуйте жить по Его принципам. И вы тогда увидите, что Бог пытается восстановить все в моей жизни. Да, может быть, там семья разрушена, отношения разрушены и так далее, и так далее. Но вот когда мы начинаем с Богом взаимодействовать, восстанавливается. Даже то, о чем мы не думали, то, о чем мы не мечтали.
1: Да, и вообще по первым двум главам мы уже видим, сколько всего интересного делал вообще Христос, да, да, придя на землю, как Он проживал, и как на самом деле даже сейчас актуально можно, так скажем, решить вопросы, с которыми люди сталкивались и тогда на их, да, примере.
0: Последнее, что замечу здесь, и сегодня, мне кажется, что мы люди иногда, и даже, может быть, мы, как священнослужители, ошибаемся в том, что мы думаем, что мы знаем, как Бог должен действовать или будет действовать.
1: Да. Угу.
0: Вот. И мы вот только вот эти границы, в эти границы помещаем Бога или Его возможности. Но вот Евангелие от Марка, эти истории, о которых мы говорим, показывают нам, да, что когда приходит Бог, когда Он действует, нельзя Его сузить рамками. Нам нужно доверить Богу возможность действовать.
1: Угу.
0: Почувствовать этот призыв, пожелать всем сердцем, чтобы Он двигал меня, чтобы не я, как бы, вот только в рамках вот того, что я понимаю, а чтобы Бог меня двигал.
1: Да, и тогда вот именно из этого несовершенства Бог делает нас более
0: намного больше. Да, да, намного больше.
1: Хорошо, спасибо.
0: Да, хорошо,
1: читаем дальше. Стало все более понятнее.
0: Да, у нас, по-моему, осталось два стиха. Случилось как-то, что Иисус обедал в доме Левия, вот того, которого Он призвал, да?
1: Угу.
0: И за одним столом вместе с Ним и Его учениками заняли место сборщики налогов и те, кого называли грешниками, ведь их было немало среди тех, кто следовал за Иисусом. А книжники из фарисеев, увидев, что Он ест вместе со сборщиками налогов и отверженными, спросили учеников Его, как может Он есть со сборщиками налогов и грешниками? Иисус услышал это и сказал, «Нездоровым нужен врач, а больным. Пришел не праведников я призвать, а грешников».
1: Вот здесь вопрос. Это что, была определенная какая-то каста грешников, все остальные были святые, или что здесь имеется в виду под грешниками?
0: Да. Вот здесь нам сказано было, да, что это были люди-книжники из фарисеев. То есть книжники – это были учителя закона.
1: Так,
0: закон, ага. Ведь когда Христос пришел уже, мы знаем, что был уже составлен канон Ветхого Завета. Вот этой первой части Библии, которой вы будете еще в ваших программах касаться. Ветхий Завет. И они знали, что здесь правильно, как учить, как толковать. Более того, они дописывали толкование многими трудами, вот, комментировали, учили и так далее, и так далее. И они знали, как правильно. И они считали, что тот человек, который не следует этим постановлениям, правилам, это грешник. Более того, они добавили комментарии к Библии, что если человек грешник, с ним не стоит водиться, по-нашему, да. С ними стоит, особенно с ним не стоит сидеть за одним столом.
1: Как прокаженный того времени, да?
0: Да, да, безусловно, такой, безусловно,
1: отброс,
0: да.
1: Отброс общества.
0: И сегодня в нашей культуре современной, во многих народах, когда человек ест за одним столом, это очень важно, потому что когда мы с вами едим за одним столом, мы принимаем друг друга, безусловно.
1: Угу.
0: И когда Христос садится вместе с Левием, а Левий, как мы помните, говорили, он тоже был отверженным, потому что он собирал налоги в пользу
1: других?
0: Оккупантов,
1: да.
0: Говорят, да. Вот его считали отверженным, он не имел возможности. Более того, грешников не допускали к поклонению в храме. Вот. Поэтому Христос, когда собираются эти люди, и Христос вместе с ними ест, то эти учителя закона понимают, что Христос разделяет с ними их жизнь.
1: Ну, то есть принимает их.
0: Принимает их. И они тогда говорят ему, ну как ты можешь так делать? Ты посмотри, кто они. Мы знаем, что с ними нельзя даже не то, что вот, если едешь с ними в транспорте, то нужно быть по разные места сидеть. А Христос им принимает. И Христос говорит, объясняет причину, почему Он это делает. Вот последняя мысль, которую мы прочитали, Он говорит, да, не здоровым нужен врач, а больным. Пришел не праведников я призвать, а грешников.
1: Да, вот это интересная фраза. Интересно, да. Что она здесь говорит вот про...
0: Фактически Христос называет их больными. То есть этих грешников, которых они отвергали, фарисеи, он называет их больными. Но вопрос вот в чем.

0: чем? Что и Христос называет их больными, и фарисеи называют их больными. Отличие только в том, что Христос хотел сделать их здоровыми.
1: Здоровыми, да.
0: А они этого не делали. Хотя, если взять историю Ветхого Завета, то мы видим, что Христос доверил народу израильскому и иудейскому свой закон, свои постановления, чтобы они помогали людям, зная эти постановления, чтобы они помогали людям. Но когда Христос пришел к ним, то он видит, что наоборот, те истины, которые Бог им дал, они используют не для помощи человеку,
1: а наоборот для отделения.
0: Отделения для, этого
1: для человека. Такого, для осуждения.
0: Да. Поэтому, видите, получается так, что Христос хоть и называет их больными, но он их не обижает. Угу. Он говорит, да, я знаю, что вы нуждаетесь во враче, я хочу вам помочь. Угу. Но с другой стороны, получается, те, кто считал себя здоровыми, Христос ничего не мог им сделать, потому что они считали себя здоровыми. Угу. И тогда получается, когда Христос пришел, имея силу, имея желание, имея способность, кому он мог помочь?
1: Только тем, кто...
0: Вот, я так спрошу наших зрителей, да, кому он мог помочь? Если вы желаете, то Христос что? Может помочь мне. Угу. А если я считаю, что я все имею, всего мне достаточно, я здоровый, да, не нужно меня менять, угу. не нужно мне, условно говоря, лечить, то Христос и не может помочь мне. Ну, а если есть в нашем обществе, среди нас, может быть, те люди, кто чувствует свою беспомощность, может быть, ничтожность, да, многое в жизни не получилось там, вот. Многое не пошло не так, как бы я хотела.
1: Ну
0: вот,
1: да, это не обязательно физического недуга касается.
0: Нет,
1: да, это, конечно,
0: не обязательно,
1: касается.
0: Да. Но и тогда Христос говорит, я хотел бы собрать вас за одним столом и помочь вам. Вот в этом, как бы, наверное, была необычность Христа. Угу. Потому что мы уже говорили, да, и сегодня иногда мы делаем эту ошибку, и в то время они хотели Христа загнать в свои рамки. Угу. Вот если бы он действовал по их правилам, они бы его признали угу. как Мессию, как Сына Божия. Но когда Христос действует не по их рамкам, они говорят, не-не-не, ты неправильно делаешь. Мы так никогда не делали.
1: Причем самое интересное, мы читали в первой главе о том, что когда вот он исцелял, он говорил, не говорите.
0: Да.
1: Да, не говорите, потому что по закону...
0: Да-да-да.
1: Да,
0: нужно пойти к священнику.
1: Да, нужно было пойти к священнику. То есть здесь можно сказать, что он действует по правилам.
0: Вот.
1: Но, как мы читаем во второй главе, он действует вроде бы по правилам, но при этом самым не поступает со своими принципами.
0: Да, да.
1: Важными, которые он изначально в Ветхом Завете завещал, чтобы мы, наоборот, помогали. То есть все-таки нам и сейчас это актуально, потому что, придя к Христу, принимая Его, мы можем принять вот эту силу, которая есть у Него, и стать здоровыми, совершенными.
0: Безусловно, безусловно. Да, наверное, нам надо признать все-таки, что иногда мы можем оказаться в роли вот этих больных людей.
1: Да.
0: А иногда вокруг нас могут быть те, кто оказались больными людьми. То есть, да, с одной стороны, с утра я прихожу к Богу и говорю, Господи, помоги мне, я нуждаюсь в Тебе, да, я как тот больной. Но в течение дня, когда приходят ко мне в церковь, прихожане приходят, вот, я хотел бы им помочь, помолиться, может быть, вместе с ними, как-то наставить. Если есть возможность делом, я снимаю костюм, иду и делом помогаю, вот. Угу. Вот в этом смысле. Поэтому верю, что многие из нас уже могут помогать, могут быть врачами, да, но когда мы остаемся с Богом один на один, мы сами, как те нуждающиеся, просим Бога помощи.
1: Угу. То есть тоже так же ищем поддержку. Да. Спасибо большое, Вадим Анатольевич, за эту интересную тему. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время вместе с нами. Смотрите наши следующие программы, делитесь своими интересными впечатлениями, возможно, задавайте вопросы по данной теме. Мы желаем вам всего доброго и, конечно же, Божьих благословений.

Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное».

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Марья Ивановна, голубушка, вы не могли бы поднять голову чуть-чуть повыше? А вот так, тень сильная. И немножко улыбнитесь.
2: Так?
1: Ага, так замечательно.
3: Здравствуйте, ребята. Я рад новой встрече с вами. Вы удивлены тем, что происходит? Дело в том, что Таня и Валера участвуют в конкурсе «Недетские картинки». А Марье Ивановне в этом деле досталась главная роль натурщицы. Видите, как она старается. Вот. А вот этот дяденька – это их учитель. У него и фамилия подходящая – Роман Викторович Кисточка. С ними не соскучишься.
2: Роман Викторович, я закончила.
1: Татьяна, у тебя определенно присутствуют творческие задатки. Молодец.
4: Вы еще мою картину не видели. Вот увидишь, я выиграю.
5: Класс.
1: Валера, а ты изобразил не то, что я просил.
4: Почему?
1: Главное, в твоей картине должна быть Марья Ивановна, а у тебя что? Мастерская.
4: И Марья Ивановна размером с мастерскую.
6: А какая разница? У тебя вообще не похоже.
7: Ну-ка, я посмотрю.
1: Пожалуйста.
5: А у Валеры я и правда красивее. Фу, здесь курносый какой-то.
7: Решено, Валер. Ты едешь на конкурс. А?
1: Валерий не соблюл пропорции. И вообще он не нарисовал то, что я просил. Со мной, как за художником, последнее слово. Я отправляю на конкурс Татьяну.
2: Ура!
1: Ну, а у тебя в следующий раз все обязательно получится.
3: Роман Викторович, рамочки готовы. Прошу работать.
1: Так скоро. Пойдемте посмотрим.
3: Так.
7: Ведь это ж надо, а?

И полгорода увидит теперь мой всекурносый нос. Ой. Нет, Валер, у тебя все равно картина лучше. Ну, ты не расстраивайся. Но бывает в жизни огорчение.

0: Ой, какие гладкие, красивые.
1: Спасибо, Афанасий Филиппович.
2: Да не за что, только картину-то лучше сейчас вставить. Потом, когда вы будете этим заниматься?
0: Ну, да. Ой, кажется, я ее забыла. Сейчас принесу.
2: Давай, беги, беги, беги, беги скорее.
0: Роман Викторович!
2: Кажется, что-то случилось. О.
0: Кто-то испортил мою картину.
3: А кто бы это мог быть?
0: Это все Валера, это он!
2: Танечка, Танечка, подожди, не торопись, так сразу нельзя утверждать. Ты же не знаешь, кто это на самом деле. А вот кто? Это вопрос.
3: Марья Ивановна, ей сразу не понравилось, как она изображена. Очень не понравилось.
2: Так что подозреваемых уже двое?
0: Они же не сознаются, как мы узнаем, кто это сделал?
2: Подожди, подожди, не торопись. Есть у меня один способ. Я побегу за Марьей Ивановной, а ты, Танечка, приведи Валерку.
4: Холмс! А как же я?
2: Мой дорогой Ватсон, встречаемся в мастерской.
5: Да, вы меня заинтриговали, Афанасий Филиппович.
2: Марья Ивановна. Так, а вот у нас и Валера пришел.
0: Это я.
2: Прошу тебя, садись, Валерочка. Марья Ивановна, Валера, очень приятно вас здесь видеть. А я как раз Роману Викторовичу собирался рассказать одну очень интересную историю. Но я же знаю, как вы любите истории.
5: Конечно.
2: И как же я мог без вас ее начать рассказывать?
5: Вот и правильно. Как гласит одна русская пословица, что делу час, а потехе время. Можно и отдохнуть.
2: Все шутите,
1: звоните. Рассказывайте же, Афанасий Филиппович.
2: Только нужно кое-что вспомнить. А именно, как звали первых людей, которых Господь сотворил на земле? Валер?
0: Адам и Ева?
2: Правильно, совершенно верно. Адам и Ева.
5: И жили они в Эдемском саду.
2: Совершенно верно. Но они согрешили, и Господь их выслал из этого сада. После чего у них родилось двое сыновей, которых звали Каин и Авель. О них сегодня и будет мой рассказ. Итак, слушайте. Когда они выросли, старший брат стал заниматься земледелием. Выращивал фрукты и овощи, а младший стал пасти овец. И вот оба брата решили принести в благодарность Господу дар от своих трудов. Каждый построил для себя алтарь из камней. Каин положил на алтарь овощи и фрукты, а Авель – овечку. Бог принял жертву Авеля, а жертву Каина отверг. Каин очень сильно рассердился на Бога. Тогда Господь спросил: «Почему ты так рассердился, Каин? Если ты будешь делать добро, твоя жертва будет принята». Не послушался Каин Господа, и ненависть и лютая зависть к Авелю поселились в его сердце. Однажды, когда они вдвоем были в поле, Каин напал на Авеля и убил его. Вскоре спросил Господь Каина: «Где брат твой?» Тот ответил: «Не знаю. Разве я обязан следить за братом моим?» «Что ты наделал?» – сказал ему Бог. «Авель лежит на земле в поле. Ты убил его. Тяжелое наказание.

0: Наказание постигнет тебя за это. Ты покинешь своих родителей и уйдешь в чужую страну. И когда ты будешь возделывать землю, она не станет давать доброго урожая для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И пошел Каин от лица Господа и поселился в чужой земле. Ну что ж, вот такая вот история.
1: Афанасий Филиппович, ну а почему Бог не принял жертву Каина?
2: Да.
0: Люди согрешили, Марья Ивановна. И вот этот вот самый ягненок символизировал Христа, который в далеком будущем должен прийти на землю и взять на себя грехи людей, умереть вместо них. Вот. Поэтому человек, который приносил такую жертву, тем самым показывал свою веру в Бога и свою нужду в нем.
3: А Каин принес другую жертву.
0: Да, и Господь ее не принял, а жертву Авеля принял. И Каин позавидовал своему брату. Он позавидовал успеху Авеля в глазах Божьих, понимаете? И совершил очень плохой поступок. Он убил своего брата Авеля. Он не смог с собой справиться. Сама Библия учит, что там, где есть зависть, там обязательно есть ссоры и всякое зло, Валер. Вот так.
3: К тому же приятнее радоваться успехам друг друга, чем втайне отнимать эту радость и делать им зло.
0: Конечно, ведь победа моего друга – это моя победа. И радость моего друга – это моя радость. И, конечно, радость вдвое больше, если ее можно разделить с другом.
1: Куда это он?
0: Давайте посмотрим.
4: Это ты сделал?
2: Прости, что обидел. В следующий раз я буду радоваться вместе с тобой.
4: Ладно.
2: А как же ты теперь в конкурсе будешь участвовать?
4: Я новое нарисовала.
0: Ну вот, мне кажется, что все в порядке. А значит, нам пора прощаться, ребята. Господь поддерживает нас и в радости, и в горе. А значит, и мы должны поддерживать друг друга. И помните, что там, где зависть, там обязательно зло и всякие непорядки. Ну, до новых встреч, до свидания.
1: Пока! Пока.

0: Итак, предлагаю вам отправиться в увлекательное путешествие. Каждый день мы будем делать с вами определенный комплекс упражнений. Чтобы гимнастика была действительно зарядкой для организма, ее нужно делать в хорошо проветренном помещении. Дышите глубоко и ритмично, вдыхая через нос и выдыхая через рот. Это очень важно. Ну что же, если вы готовы, то мы можем начать. Ну а вы, друзья, как настроение, как готовы? Тогда встаем. Марина?
1: У меня плохое настроение.
0: Ну что же, тогда у тебя есть возможность его улучшить с помощью гимнастики. Вот увидишь. Итак, ребята, первое упражнение. Представьте, что вы находитесь в лесу.

0: воздух полной грудью. Ноги на ширине плеч, руки вдоль тела. На вдохе руки вверх и выдыхая опускаем вниз. Пожалуйста, вдох, выдох. Марина, вдох, выдох. Дышим через нос. Вдох, выдох. И еще разочек. Вдох, выдох. Молодцы. Хорошо у тебя получается. Следующее упражнение. Будем делать упражнение для шеи. Стоим, ноги на ширине плеч, руки на пояс. Птичка чистит перышки на грудке. Наклоняем голову вперед. И выпрямляемся. Выдох. Пожалуйста, вдох.
1: Выдох.
0: Вдох.
1: Выдох.
0: Хорошо наклоняем голову. Касаемся подбородком груди. Вот так. Вот хорошо, молодцы. Растягиваем заднюю поверхность шеи. Молодцы. Хорошо, еще разочек. Еще. Здорово. Следующее упражнение. Упражнение называется маятник. Все станет так же. Наклоняем голову к правому и к левому плечу, касаясь ухом плеча. Пожалуйста. Вправо. Выпрямились. Влево. Выпрямились. Вправо и влево. Вдох. Выдох. Хорошенько растягиваем боковую поверхность шеи. Не заваливаем голову, а касаемся вот так. Вот так. Касаемся ухом плеча. Хорошенько стоим. Не забываем о том, чтобы у нас была хорошая осанка. Так, можем наклонять ниже. Молодцы. Итак, следующее упражнение. Теперь мы будем с вами делать упражнение для рук. Но прежде всего мы разомнем с вами кисти. Ульяна, тебе много приходится в школе писать, скажи мне.
2: Да.
0: Руки устают? Кисти. Поэтому мы должны их размять. Сейчас будем делать упражнение для кистей. Так, представьте, что мы с вами куклы. И у нас руки на шарнирчиках. И эти шарнирчики надо размять. Стоим, ноги на ширине плеч. Руки вытянули, сжали в кулаки. И поворачиваем в одну сторону кисти рук. Поворачиваем энергично, хорошо. Вот так, вот молодцы. И в другую сторону. Хорошо. И еще раз в одну сторону. Молодцы. И в другую. Так, стряхнули руки, расслабились. Кукла продолжает наше упражнение. Теперь будем разминать локтевые суставы. Вытянули руки. Угу. Хорошо. И вот представьте, что они висят у вас. И делаем вращательное движение внутрь. Так, плечи. Плечи у нас не поднимаются. Хорошо, Марина. А голову мы держим прямо, правильно? Так, и в обратную сторону. Пожалуйста, энергично. Забываем о дыхании. Дышим через нос, выдыхаем через рот. Хорошо. Умницы. Стряхнули руки. Следующее упражнение. Кукла продолжает делать разминку. И мы разминаем наши плечи. Вращательные движения плечами. Назад. Забываем про дыхание и хорошую осанку. Энергичнее можно делать, Марина, это упражнение. Вот так. Хорошо. Все получается, если захотим. Хорошо. И теперь вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Хорошо. Сейчас мы будем делать упражнение для ног. Стоим, ноги вместе. Руки на поясе. Сгибаем и разгибаем пальцы ног. И раз, два, три, четыре. Раз, два. Наступаем. Раз, два, три, четыре. Весело, энергично. Раз, два, три, четыре. Энергичнее, Олег. Вот так. Вот молодцы. Хорошо. Остановились. Мне кажется, мы с вами застоялись. Давайте с вами немного походим. Упражнение цапля. Мы будем поднимать руки на поясе. Поднимаем поочередно правую и левую ногу. Подняли вверх правую. Раз. Опустили. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Не сгибаем.

0: Катя, спина прямая. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И теперь цапля пошла у нас. Пошла по болоту. Так, и пошли по кругу. Раз, два. Энергично, выше колена. Хорошо, выше колен. Тянем носок вниз. Ульяна, вот так, молодцы. Вот она, цапля побежала. Хорошо. Еще, еще, еще, еще идем. Энергично. И становимся на места. Хорошо, цапля пришла. Следующее упражнение. Выпады в сторону. Стоим. Ноги на ширине плеч. Руки на поясе. Выпад в сторону правой ногой и руки в сторону. Выпад влево и тоже руки в сторону. Итак, начинаем в правую сторону. И выпад. Встали. Выпад. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Не вперед, не заваливаемся. А ровно в сторону. И раз, два. Раз в сторону. Раз, два. Хорошо, молодцы. И еще разочек делаем. Раз, два. Ульяна, Марина. Хорошо. И еще раз. И еще раз. И еще раз. Закончили. Следующее упражнение. Устала?
1: Чуть-чуть.
0: Ну ничего, скоро будет хорошо. Скоро мы отдохнем. Теперь упражнение «Большие деревья качаются». Стоим, ноги на ширине плеч, руки вверх. И наклоны в сторону вправо, влево. Представьте, что дует ветер. Сначала слегка, не так сильно, не так сильно. Легкие покачивания. Покачивание в сторону в сторону. И вот ветер дует сильнее, сильнее. И мы сильнее наклоняемся. Хорошо. Деревья сильно наклоняются. Молодцы. Не так сильно. Это уже у тебя уже ураган, Марина. Буря.
1: Вьюга.
0: Хорошо. Отдохнули, расслабились.

Ну что же, ребята, продолжаем наш комплекс и переходим к упражнениям на полу. Садимся на пол, ноги вытягиваем перед собой и опираемся сзади на руки. Упражнение для ступней. Мы будем с вами вытягивать сейчас наши носки и тянуть их на себя. И, пожалуйста, раз, два, три, вытягиваем больше, больше носочки и на себя. Раз, два, Марина, вытягиваем вот так и на себя потянули. Хорошо, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, закончили. Теперь немного раздвинем ноги и будем продолжать упражнение для ступней. Поворачиваем ноги носками внутрь и в обратную сторону. Пожалуйста. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Следующее упражнение называется «Короткие и длинные ноги». Сидим так же. Мы будем сгибать и разгибать ноги. Пожалуйста. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Раз, два, три, четыре. И закончим. Следующее упражнение. Садимся на колени. Стоим на коленях. Упражнение называется «Пружинка». Ноги чуть-чуть можно расставить, руки на поясе. Стоим на коленях, Марина. Отклоняемся назад и сохраняем прямую линию. И как бы пружиним это упражнение на внешнюю поверхность бедер. Да? Пожалуйста. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Хорошо. Отклоняемся, насколько можем. Сохраняем прямую линию. Выдох. Вдох. Хорошо. Умницы, молодцы. Вдох, выдох. И еще вдох, выдох. Вдох, наклонились. Выдох. И еще вдох, выдох.

0: закончили. Теперь будем делать упражнения для брюшного пресса. Ложимся на пол. Стараемся прижать поясницу к полу. Руки вдоль тела. Будем поднимать плечи и тянуться, стараться тянуться руками к носкам. Пожалуйста. Вдохнули. Выдохнули. Вдох. Выдох. Тянемся лучше. Выдох. Вдох. Выдох. Молодцы. Вдох. Выдох. Еще, еще, еще. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Марина, у тебя очень хорошо получается. Еще раз выдох. Еще вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Лежим. Сгибаем колени, правую ногу и вытягиваем ее вверх. Согнули, вытянули. Согнули, вытянули, положили. Теперь левая нога. Согнули, вытянули. Согнули, вытянули. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. Молодцы! Энергично делаем. Вдох, выдох еще. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох еще разок. Вдох, выдох. Молодцы! И последнее упражнение. Оно называется качели. Сели, обхватили себя руками колени. И раскачиваемся, как на качели. Поехали. Раз, два, три, четыре. Энергично. Раз, два, три, четыре. И сели. Сидим. Ну что ж, дорогие ребята, наш комплекс завершен. Я надеюсь, вы взбодрились. Мы с вами сделали хорошую разминку. Марина, тебе понравилось?
1: Да.
0: Это хорошо. Мы завершили с вами зарядку на сегодня. Мы сделали хорошую разминку и тем самым помогли нашему сердцу лучше работать. Делайте зарядку каждый день. Вы будете себя чувствовать бодрыми и здоровыми и уверенными людьми. Спасибо. Оставайтесь с нами. Вместе веселей.
2: Пока! Пока!

Что люди думают о Боге? Каждый день мы называем Бога Спасителем. Как? Просто искренне говоря слово «спасибо». Спаси Бог. Но из-за того, что пути Господни неисповедимы, Бог, спасающий человека, иногда представляется не в самом приглядном свете. Как в Иисусе, не имеющем ни вида, ни величия, узреть Спасителя души человеческой? Наше размышление, друзья, сегодня носит такое название «Человек не ангел, Бог не ангел». Когда Иисус привлекает к себе? Есть одно выражение, оно, правда, принадлежит перу одного из таких ругателей христианской идеологии, Станислава Ежелец, который сказал «Бог не ангел». Двойной смысл, правда? Можно отнести эту фразу к определению существа божественного, либо отнести к тому, как люди относятся к Богу, когда Он им не нравится. Парадоксально. Люди оценивают Бога по Его деяниям и ставят Ему свою удовлетворительную или неудовлетворительную оценку или впечатление. Парадоксально, но вот такие люди. Наша задача несколько разобраться с этим серьезным смыслом, потому что, когда мы с вами читаем Священное Писание, немножко хочется представить это повествование как описание борьбы добра и зла. И у нас, как у людей, есть некие уже сформированные представления о добре. Мы хотим добро очень нежное, миролюбивое, иногда наивное, спокойное. Вообще-то очень много может быть определений и ощущений того, каким должно быть добро. Ну, некоторые так и говорят. Добро должно быть с кулаками, к примеру.

примеру, да? Кто-то шутит на тему «нет худа без добра». И мы действительно сталкиваемся с тем, что слишком много разных воззрений и представлений о добре. Однако есть некая проблема с тем, что человек сам по себе тоже не ангел. Я приведу песню одного новосибирского музыканта. «А мы не ангелы, парень». «Нет, мы не ангелы. Темные твари и сорваны планки нам. И если нас спросят, чего бы хотели, мы бы взлетели, мы бы взлетели. А мы не ангелы, парень. Нет, мы не ангелы. Там на пожаре утратили ранги мы. Нету к таким ни любви, ни доверия. Люди глядят на наличие перьев. Мы не ангелы, парень». Очень важное определение. Люди глядят на наличие перьев. Люди хотят увидеть ангельские черты. Но проблема в самих людях. Если я человек испорченный, у меня представления уже сбиты, сбиты прицелы, сбиты настройки, да, система координат неточная, то когда я буду на что-то смотреть, картина тоже будет искаженной. Давайте это все представим в виде притчи. Допустим, вы взяли очки. Или вы носите очки, но при этом не позаботились о том, чтобы их протереть. Очки долго лежали на полке, вы просто взяли, надели по привычке. И вы начинаете оценивать что-либо, глядя на мир через эти очки. Более того, если еще они солнцезащитные, и вам так приятнее, глаз не напрягается. Вы идете в грязных солнцезащитных очках. И вы, имея эти очки на глазах, вдруг решаете выдать оценку тому, что вы видите. Подходите к автомобилю вашего друга и говорите: «О, да у тебя какая-то мутная краска, какие-то фары все мутные, а у тебя что, тонировка, какой-то цвет непонятный». Вы приходите в гости и начинаете брюзжать на тему: «Ой, а что у вас так пыльно, почему так грязно, а что это такие пятна на стенах?» На самом деле пятна на очках. Но вам-то кажется, что все увидите нормально. Вам проще выдать оценку происходящему. К сожалению, очень многие люди так делают. В силу своего образования, воспитания или, наоборот, отсутствия воспитания или невоспитанности, люди выдают свои суждения. Уверен, вы слышали это выражение. Каждый судит в меру своей испорченности. Теперь вопрос. А что, если я в таких очках, находясь, буду оценивать самого Господа Иисуса Христа? Кто-то скажет: да это нонсенс, такого не бывает, мы к Господу относимся исключительно как к Богу. Вы серьезно? Так не происходит, друзья. Священное Писание нам подсказывает, что многие из героев Библии, глядя на Христа, не справились с гармоничным, трезвым восприятием Его. Были вопросы. Более того, в книге пророка Исаии в 53 главе сказано очень важное определение, как люди споткнулись в восприятии этого грядущего Мессии. Давайте напомним, друзья, и нам. Исаия 53 глава – это, сказать, Евангелие Ветхого Завета. И Исаия описывает, что кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня. И вот этот сын, исполнитель воли Небесного Отца, раб, взошел как отпрыск, как росток из сухой земли. Ни вида в нем, ни величия. Мы его видели. И не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Погодите, мы читаем сейчас из книги пророка Исаии. Это половина Библии. А вот все до этого разве не говорило о Мессии, о грядущем Спасителе? Ведь о нем пророчества идут уже с книги Бытие, с третьей главы. Что семя жены будет поражать змея в голову. И эти пророчества на страницах Ветхого Завета постоянны в виде жертвенного служения. И вдруг Исаия говорит, пророчески указывая, конечно же, на события Нового Завета, но говорит, что люди, ожидая этого Мессию, не увидят в нем того, чтобы их привлекало. Значит, у Господа плохой план. Мессия не удался или что-то другое. Надо с этим разобраться. То, что описал Исаия как повод не принимать Мессию, случилось уже с Иисусом Христом, и это все описано на страницах Евангелия. Представьте некоторые сюжеты.

Иисус пришел в одно селение, и была здесь женщина именем Марфа. Приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария. И эта Мария пришла и села у ног Иисуса. Марфа заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя меня одну оставила? Скажи, чтобы она мне помогла». Внимание, вопрос. Какое представление у Марфы относительно поведения Иисуса? Ему нет нужды. Марфа заботится, а Иисус не заботится. Марфа трудится, а Мария не трудится, ленится, и Иисус ей потакает. «Тебе нет нужды, ты скажи, заставь, я ведь не могу заставить, не справляюсь». Иисус не угодил Марфе. Казалось бы, это такая маленькая бытовая ситуация. Хорошо, пойдем чуть дальше и посмотрим, как общается наш Господь с законоучителями. И говорит он так: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы, как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». Иисус говорит эту фразу, но некто из законников ему отвечает: «Учитель, говоря это, ты нас обижаешь». Какое суждение могли сформировать эти самые книжники, фарисеи, законники? Что Иисус крайне невоспитанный, необходительный, неэтичный, не уважает возраст. Ведь кто-то мог быть старше него. Как он смеет так говорить? Горе вам, лицемеры, и обзывать их гробами или говорить кому-то порождение ехиднины. Вы чувствуете? Иисус в своем служении кому-то начинает не угождать. Марфе не угождает по хозяйству, книжникам, фарисеям не угождает в обходительности. Однажды Иисус служит в синагоге и приводит пример. Он рассказывает сюжет из Ветхого Завета и говорит так: «Много было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина». И представьте себе, на проповедь Иисуса Христа какая происходит реакция. «Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали вон из города и повели Иисуса на вершину горы, на которой город был построен, чтобы свергнуть его». Друзья, очень серьезный вопрос. Мы-то привыкли полагать, что если Господь нам что-то скажет, мы сразу склоним колени, мы скажем: «Аллилуйя, Господи, Слово Твое, светильник ноге моей, свет стезе моей, мы готовы слышать все повеления Божьи». Так было со многими героями Библии. Израильский народ у горы Синая, когда первый раз Моисей сходит к ним и говорит: «Вот такой закон от Господа». И весь народ: «Да, мы исполним, мы, конечно же, будем послушны». Было бы так хорошо, но это тут же закончилось. Еще некоторое время Моисей был на горе, и весь народ сказал: «Ну, чего мы будем ждать, давайте сделаем тельца золотого». И все их обещания посыпались. Наше желание слышать Слово Божие и подчиняться сталкивается с тем, когда мы его реально слышим, и это Слово Божие нам не угождает. Представьте, проповедь звучит в синагоге. Представьте, это святой день, когда люди говорят: «Я пойду в церковь, в синагогу, я послушаю наставление, и мне будет елей на сердце такой, мир и покой». А не будет. Тебе будут такие слова сказаны, такие тексты прочитаны, от которых ты можешь исполниться ярости. Вот так произошло. Набожные люди исполнились ярости и хотели убить Иисуса. Почему? Иисус не ангел, не обходительный, не те тексты читает, неправильные примеры приводит. Он нам не угодил своей проповедью. А кто вы такие, чтобы оценивать, какая проповедь будет звучать? Эта проповедь вдруг может вас обличить. Эта проповедь может вас привести в смятение, заставить вас переживать, плакать, молиться, каяться. Может быть, это цель. Друзья, это очень важно. Сегодня, может быть, тот же самый сюжет повторится, как было 2000 лет назад. Мы услышим проповедь, конечно же, не от самого Господа Иисуса Христа, просто проповедь в каком-то церковном собрании, какую-то книгу будем читать, и в сердцах можем сказать: «Да мне не нравится эта книга! Да такая глупость! Я так не привык воспринимать!»

и мать. Кто ты в этот момент? Ты ангел, а Бог не ангел, Бог тебе не угодил? Ну вот такой риск. А Бог не может угождать. Наверное, у Бога есть другая цель. Мы можем посмотреть еще на один сюжет, когда Иисус пришел в свое отечество, ну, в город Назарет, и учил в синагоге. И тогда они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и сила? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его, Иаков, Иосия, и Симон, и Иуда, и сестры, и вот разве не тут? Откуда у него все это? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там много чудес по неверию их. Еще раз. Иисус Христос служит, проповедует, вещает Евангелие, а реакция такая обратно противоположная. Люди соблазняются, люди не верят и потому не получают чудес. Проблема в том, что у людей есть своя картинка Бога. Бог будет действовать так, как я хочу. Мессия будет учить так, как я хочу. Мессия должен меня ублажить. Мессия должен мне до конца уж послужить. А если Мессия не угоден, ну тогда не нужен, мы пойдем искать других богов. Как часто это повторялось в истории с Израилем. Бог говорил свою волю. Бог упрашивал их. Им не нравилось. Мы-то представляем себе чуть лучше картинку. Это трагедия. Это привело даже к тому, что однажды, когда Иисус говорил нечто фундаментальное, самое важное, что является основой спасения, это слова нашего Господа, записанные в Евангелии от Иоанна. «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». И многие из учеников, слыша это, говорили, какие странные слова! Кто может это слушать? Но Иисус, сам в себе зная, что ученики его ропщут на то, сказал, это вас соблазняет. Знаете, что сделали большая часть учеников Христа? А вы знаете, что их было не 12, их было порядка 80 человек. Так вот, 70 из них сказали, это странно, мы такое слушать не будем. И ушли от него. И Иисус тогда говорит, и 12, а может быть, тоже меня оставите? Вот я вам это сказал, и вам не нравится, тогда тоже пойдете. Он не упрашивал их, не склонялся, не просил, ну, пожалуйста, хотя бы вы останетесь. Ну, чем я могу вам угодить? Ой, извините за то, что я сказал. Нет, Иисус этого не делает. Говорит, может быть, вы тоже уйдете? Иисус не может корректировать свою правду и истину только потому, что наш слух ранится. Ой, нам некомфортно это слышать. Вопрос не про комфорт. Вопрос не про приятность слуха. Вопрос в спасении. Сейчас вопрос в спасении, друзья. И чудесным образом, когда Господь сказал, и вы тоже, может быть, оставите, апостол Петр говорит, да куда нам идти? У тебя глаголы вечной жизни. Петр это понял. Куда идти? Слух режет. Мозг не понимает, а где лучше, где еще что-то найдешь, чтобы спасало? Давайте притчу. Вы находитесь в воде. Вода ледяная. Вы тонете. И проплывающий корабль бросает вам спасательный круг. Если вы видели настоящий спасательный круг, это не тот утенок надувной, на котором плавают детки. Это не надувной матрас для плавания где-то на пляже. Это твердый спасательный круг. Если его кинуть неудачно, можно получить по голове им, он твердый. У него есть такие жесткие веревки по краям. И вот вам кидают спасательный круг. И находясь в воде, и получив нечаянно, может быть, от этого круга по голове, вы можете начать причитать на тему «А где трап?» А где надувной матрас? А где вертолет спасательный? И много такой список по райдеру. Как меня надо спасать из холодной воды, которая забирает мои силы, где я просто захлебываюсь? Нелогично, правда? Попытайтесь просто представить ситуацию, это нонсенс. Но когда дело касается спасения –

Многие люди почему-то себе позволяют именно такое суждение. Пусть Бог меня вот так спасает. Пусть Бог меня вот так избавляет, отвечает на мои молитвы. И целый райдер. Стоп, ты кто? Ты в каком положении сейчас находишься? Как ты сейчас можешь заказывать, как тебя спасать? Это тебе не подвластно. Прими то, что есть, потому что сейчас вопрос жизни и смерти, а не вопрос комфорта, уюта, благосостояния, благополучия и прочего. Поэтому Иисус говорит: «Едущий мою плоть, пьющий мою кровь, пребывает во мне, и я в нем». Вот это новая трапеза. Он ее утвердил 2000 лет назад. И поэтому сегодня в христианском мире совершается причастие. Сегодня совершается поклонение Господу в молитве, в соблюдении дня субботнего, в соблюдении вообще всех заповедей Божьих. Кому-то не нравится, кто-то скажет: да это устарело, да сейчас это как-то неприемлемо. Кто-то скажет: причастие с ногоомовением не надо совершать, ну как бы 21 век, зачем? 2000 лет назад пусть делают, а нам не надо. Кто-то скажет: я буду обряд сам дома совершать, так удобнее, чуть легче. И много другого. Люди начинают сегодня выражать некое недовольство. Бог не ангел, Бог не угодил. Вера человека проверяется настоящим. Вот прямо сейчас. Как ты относишься к тому, что с тобой происходит? Как ты видишь Бога в своей жизни? Признаешь ли ты Бога, действующего в твоей жизни? Понимаешь ли ты свое состояние, что ты нуждаешься в спасении? И сейчас тебе надо просто выжить. Не вопрос комфорта, не вопрос благополучия, не вопрос уюта. Вопрос жизни и смерти. Это сейчас. Это твоя вера в настоящем. С будущим человека связывает надежда. Я надеюсь, что что-то светлое произойдет. Живу в настоящем, но в будущем у меня надежда. А прошлое открывается в Слове Божьем. По-настоящему. Здесь рассказывается, как действует Господь. Он действовал в истории разных людей, в разных эпохах, в разных народах. И его действие видится только спустя время. В то время, когда оно совершалось, когда Господь являл свою волю, это казалось чем-то странным. Как может Бог это просить? Один из самых ярких примеров, уверен, вы его знаете, когда Господь говорит своему другу Аврааму: возьми сына твоего, единственного твоего, пойди на гору и принеси в жертву. Странные слова. Когда Авраам услышал этого, он мог сказать: Бог не ангел. Добрый Бог не может такого просить. Но нет. Проблема в том, что Авраам не ангел. Авраам, вступив в завет с Богом, весь этот завет всячески нарушил многократно, разными грехами. И Господь говорит: я буду разговаривать теперь с тобой на твоем языке. Ты был со мной в завете, ты знал, что означает этот завет, ты его нарушал. Теперь давай покажем, как выглядит твое нарушение. Принеси в жертву Исаака. Верни его мне, потому что я тебе чудесным образом его обещал и дал. Авраам ужаснулся, но все-таки понял, что Бог справедлив. Бог верен и истинен. И даже то, что просит Господь, это страшно выглядит, но это правда. И эта правда обусловлена не характером Бога, Бог не кровожаден, а поведением Авраама. Бог разговаривает на языке Авраама. Верни мне то, что мне принадлежит. История, конечно, страшная, но ответьте на вопрос, а как сильно пострадал Исаак на горе Мария? А никак не пострадал. Была готовность принести в жертву своего сына у Авраама. Но этой жертвы не случилось. Была готовность принести в жертву Сына Божия,

у нашего Небесного Отца. Это было трагичное испытание. Сын Божий, Творец неба и земли, оказался на кресте. Оказался между разбойниками. Он был распят. И эта жертва, эта голгофская казнь, выглядела очень странно, страшно, неприемлемо. Историки говорят о том, что эта казнь была очень страшной, даже физически ее созерцать было крайне тяжело. Тех, кого казнили, раздевали, чтобы ускорить их смерть, перебивали им ноги, чтобы они умирали от асфиксии. Это все было судьбой Христа, могло стать. Но по пророчеству все кости его были сохранены. Это была агония, это было мучение. Когда сегодня мы обращаемся к Библии, нам это кажется чем-то невероятным. Почему так? Почему так должен Мессия спасать свой народ? Это было невероятным, вот эти страдания, предсказанные пророком для всего израильского народа. Они думали, что спасение должно совершаться при фанфарах, при особом ликовании, при силе и торжестве. А Господь говорит: страдающий раб, агнец закланный. Картина крайне некрасивая. Особая заслуга в том, как представить страдания и смерть Христа, есть у Мела Гибсона, который в 2004 году снял фильм «Страсти Христовы». Он поразил своей гиперреалистичностью в изображении страданий. И многие даже критиковали за такое смакование этой казни. Но в этом есть очень правильный вектор. Спасение во Христе, его голгофские страдания – это страшная картина, и она не для нашего комфорта, не для того, чтобы было приятно это созерцать, но чтобы понять – это картина спасения. Когда ты погибаешь, тебе не важно, как тебя спасают. Тебе важно, чтобы тебя в конце концов спасли. Еще одна простая притча. Когда отец подплывает к своему сыночку, тонущему в воде, к подростку, он, по идее, уже находится рядом и должен протянуть руку и спасти. Но он этого не делает. Знаете почему? Потому что спасаемый из-за неправильного представления этой ситуации может ухватиться за своего спасителя и утопить его. Вы слышали о таких трагедиях? Поэтому, подплывая, благоразумный отец не поддается под волю чувств, не сразу протягивает руку спасения, а позволяет сыночку нахлебаться, немножко даже потерять сознание. И потом его беспомощного может схватить за волосы и повести, потянуть к берегу. Вот когда в нашей жизни подобное происходит, спасение некрасивым способом, спасение с опозданием, и мы говорим: Господи, почему уже не сейчас? Почему ты не помогаешь? Бог знает, когда спасать. Он жизнь за тебя отдал. Он знает, как тебя спасти. Не противоречь ему. Не спорь с ним. Смирись. Он не обязан тебе угодить. Он тебя спасает. Это разные вещи. Мы будем ликовать от того, что Бог все равно совершит свое спасение. Иисус сказал о себе: как он привлечет людей к себе? Не в земном служении, нет. Знаете, как это произошло? Иисус сказал: когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Иисус мог не удовлетворить интересы, ожидания людей, но он привлек всех к себе своей смертью, в ней спасение. Поэтому сегодня, друзья, давайте отложим наше представление о Боге как очень таком упрощенном, о Боге, который угождает или служит нам, как палочка-выручалочка или щучье веление. Нет, Бог не сказочный персонаж, Бог – спаситель. Смиримся под его крепкую руку, он спасет нас таким путем, какой будет действительно привести нас к счастью.

дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне в них удовольствия. Доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущий дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут щери пения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы, доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратился к Богу, который дал его.

человек, которого я люблю, научные труды которого меня восхищают, недавно ушел из жизни. Сергей Сергеевич Аверинцев. Он создал, на мой взгляд, бессмертный текст о смерти. Послушайте. «Когда смерть посмеется надо мною, как та, что смеется последней, и сустав обессилит за суставом, твоя да будет со мною сила. Когда мысль в безмыслии утонет, когда воля себя утеряет, когда я имя мое позабуду, твое да будет со мною имя. Когда речам скончанье настанет, и язык глаголивший много закоснеет в бессловесности гроба, твое да будет со мною слово. Когда все минет, что мнилось, сновицу наяву снилось, и срам небытия обнажится, пустоту мою исполни тобою». Верующие в Иисуса люди живут надеждой на воскресение, верую в то, что сила Господа восстановит их. Эту веру разделяли большинство иудеев времен Иисуса Христа. Меньшинство, отрицавшее идею воскресения, как, например, секта иудеев, обычно порицалось большинством. Иисус говорит о воскресении с уверенностью. Иудеи первого века думали, что воскресение начнется с Елеонской горы. Поэтому на Елеонской горе масса захоронений. Захоронения эти представлены вариантами гробниц, начиная с Железного века и до времен Иисуса Христа. Множество саркофагов, ассуариев, гробниц, и вряд ли все они еще обнаружены, находятся в районе Елеонской горы. Когда иудеи хоронили,

человека, они демонстрировали веру в то, что сила Божья не оставит умершего. Эта вера отразилась в том, какие письмена нередко находят в гробницах или на оссуариях. Мы видим, что христиане переняли эту практику, и в музее Ефеса находится саркофаг, на котором начертаны Альфа и Омега. Это свидетельствует о том, что верующий христианин умер, зная, что тот, кто есть начало и конец, положит новое начало его жизни. Когда люди скорбели об умерших в прежние века, то было принято со времен Угарита и Ура Халдейского оплакивать умерших, посыпая голову пеплом. Эта практика, как отмечает Кинер и Олд, находит свое выражение в действиях и жестах, в которые люди влагали смысл. Он заключался в том, что умершие стали прахом, и оплакивающие их желают отождествиться с прахом, желают умереть вместо умерших. Во времена Авраама, во времена Иова человек нередко садился на свалке. На свалку выносили пепел и черепки битой посуды. Находясь среди пепла, посыпая им голову, находясь среди битой посуды, человек выражал свое горе. Разбитый кувшин в 12 главе книги «Екклезиаст» символизирует умершего человека. Глина идет к глине, прах к праху. Кувшин, разбившийся у источника, обеспечил возвращение воды в источник, из которого она взята. Соломон подытожил эту мысль словами: «А дух возвращается к Богу, который и дал его». Таким образом, черепки символизировали труп человека. Мы видим в трагедии Иова многие осколки тех убеждений, которые пытаются сейчас нащупать и расшифровать богословы, культурологи, историки. Мы видим в описаниях того, как библейские герои переживают смерть близких, интересные фрагменты, которые позволяют нам заключить, что они думали о смерти и как во свете смерти они воспринимали жизнь. Доктор Дюкан говорит, что книга «Екклезиаст» учит тому, что именно в силу смерти каждый миг нашей жизни становится бесценным. Готовить тело к погребению могли женщины. Мужчины допускались только к приготовлению тела мужчины. Но женщины могли приготовить к погребению как тело женщины, так и тело мужчины. Мы говорили уже ранее, что тело натирали маслом, затем омывали водой, после чего тело вторично умощали. Вот это вторичное умощение выражало собою веру в то, что Дух Святой снизойдет и опочиет на этом прахе и воскресит его, как некогда было оживотворено тело Адама, изваянного из праха земного, когда Господь вдунул в него дыхание жизни. Масло, символ Духа Святого, покрывало плоть умершего человека, выражая надежду близких в то, что Господь воскресит этого человека. Поэтому многие богатые иудеи и израильтяне в более древние времена старались запастись благовонными маслами на случай смерти кого-либо из близких. Если благовонное масло было недоступно,

то годилось и просто обычное оливковое масло. Бинты, которыми опоясывали тело умершего, плотно забинтовывая от ног к голове, промасливались маслом, если человек, который готовил тело к погребению, имел на то средство. Поэтому тело Иисуса, когда его приготовили к погребению, оказалось облечено плотным саркофагом. Барретт указывает на то, что обычно использовалось 300 метров льняных бинтов. Если мы совместим такое количество ткани со 100 литрами алоэ, о которых говорится в 19 главе Евангелия от Иоанна, то мы можем представить себе, насколько плотную массу образовал лен и масло вокруг тела Иисуса Христа. Исходя из этого, Барретт и некоторые другие комментаторы утверждают, что Иисус при воскресении прошел сквозь бинты, и они остались нетронутыми. Поэтому ученики, заглянув в гробницу, могли видеть аккуратно свернутые пелены. Как утверждает доктор Паулин, тело Иисуса Христа при воскресении обрело способность проходить сквозь монолитные объекты. Оно могло появляться в горнице, когда двери были заперты. Из этого можно сделать вывод, что Иисус при воскресении не нуждался в том, чтобы гробница была открыта. Камень был отварен для того, чтобы ученики могли убедиться в том, что он воскрес. Гроб, найденный в Хербет-Мидрас, удачная иллюстрация того, как могла выглядеть гробница, в которой был похоронен Иисус. Этот гроб выстроен таким образом, что вход в него закрывает круглый камень, который откатывался по желобу. Такой камень назывался галел. Тормозящий его маленький камень назывался дофек. Камни, которыми закрывались гробницы, были достаточно тяжелыми. В толщину они были несколько десятков сантиметров, а в диаметре до 1,5 метров. Поэтому известный в древности инженер Хиерон из Александрии изобрел устройство, при помощи которого давлением воды можно было откапывать гробовой камень. Естественно, не все имели возможность пользоваться этим устройством, но Максимилиан Кох 50 лет назад доказал существование такого механизма. Однако во времена Иисуса Христа большинство гробниц закрывали не круглым, а квадратным камнем, так называемый камень-розетка. Он был сужен в том конце, который помещался во вход. Такой камень мог весить еще больше, и отвалить его стоило огромных усилий. Поэтому грабители гробниц чаще пробивали отверстия в стене гробницы, чем пытались отвалить эти камни. Во времена Иисуса Христа интерьер гробниц значительно отличался от такового во времена царей периода первого храма. Во времена Иосии, скажем, в гробницах в первой камере находились погребальные скамьи. Во времена Христа они были заменены аркосолиумами и кохами. Вы можете видеть на снимке аркосолиум, то есть полка, выдолбленная в стене гробницы арочной формы. Треугольные отверстия используются для того, чтобы ставить в них светильники. Характерный налет копоти говорит об этом. Кохим – прямоугольные и квадратные углубления в стене, служили

той же цели, что и аркосолиумы. Углубление по центру, как говорят ученые, служило для стока воды, которая могла просачиваться через верхние слои породы. Когда человек помещался в аркосолиум или в кох, он должен был лежать там в течение года. Труп разлагался, оставались только кости. Кости позже собирали во времена Иисуса Христа в оссуарии, квадратные ящички, выдолбленные из камня, с резными крышками и нередко с именем человека, кому принадлежали эти кости. Во второй половине первого века оссуарии стали модны. Поэтому, когда мы находим оссуарии при археологических раскопках, можно смело утверждать, что это гробницы периода поздней античности. Стоит поговорить о том, как чувствовала и как вела себя семья умершего. Мы уже касались этой темы в предыдущих наших беседах. Однако был еще и один интересный ритуал. Во времена Ветхого Завета, когда человек умирал, язычники нередко раздирали себе лицо до крови, делали надрезы на теле своем, чтобы не забыть умершего. Эти надрезы напоминали им о том, как они любили того, кто ушел от них. Бог запретил эту практику своему народу. Скорбь не должна быть вечной. Скорбь об ушедшем излечивается верой в воскресение, надеждой на встречу в небесах. Поэтому иудеи не портили свою кожу, они надрывали лишь одежду. Одежда в древние времена стоила очень дорого. Целостность одежды свидетельствовала о репутации человека. Человек в обрезанной одежде считался обесчещенным. Человек обнаженный считался обесчещенным. Поэтому, надрывая свои одежды во время траура, иудеи как бы пытались сказать обществу: «Я не забочусь о своей репутации, о самом дорогом, что у меня есть, именно потому, что отношения с тем, кого я утратил, значили для меня еще больше». В наше время, во времена скорби об ушедших родственниках, иудеи продолжают надрывать свои одежды. Но они надрезают их с изнанки. Этот древний обычай требует осмысления. Ряд ученых утверждают, что Иисус был погребен именно в аркосолиуме. Только так Мария была способна, наклонившись во гроб, увидеть сразу двух ангелов, одного в изножье, а другого в изголовье места, где был положен Иисус. Пустая гробница символизирует собою как бы опустевшее святое святых, ведь завеса при смерти Иисуса была разодрана надвое. Это означает: Бог с нами, Бог среди нас. Древние люди серьезно заботились о том, что будет после смерти. Это стоило им немалых денег. Но есть лучший способ позаботиться о том, что ожидает нас там. Это не будет стоить ничего, только веры. Друзья, я желаю вам этой веры и надежды на светлое воскресение силой Господа Иисуса, который первым преодолел смерть.

0: «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

Дорогие друзья, мы сегодня будем говорить о шрамах Господа нашего Иисуса Христа. В Исаии 53 глава 5 текст мы читаем: «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Что такое шрамы Господа? Почему они так важны? И как это нам соотносить с нашей сегодняшней повседневной жизнью? Об этом мы поговорим сегодня. «После беседы с Грейди я понял, — говорит один человек, — почему он предпочитает здороваться не рукопожатием, а кулачками. При рукопожатии становились видны шрамы на его запястье, результат нескольких попыток самоубийства. И мы видим, что многие люди скрывают свои недостатки или раны, или шрамы, будь то телесные, физические, душевные, или которые они нанесли люди другим людям или самим себе. И мы видим, что когда мы соотносим это и сопоставляем с ранами Иисуса Христа, мы видим, что Иисус Христос получил раны от гвоздей на своих руках, ногах, лбу, плечах, запястьях. И мы видим, что в его бок вонзилось копье. И мы видим, что вместо того, чтобы скрывать эти раны, мы читаем в Библии, что Христос, наоборот, обращает людей внимание на эти раны. Первый раз такой опыт произошел у апостола Фомы. И мы читаем, что Фома засомневался, что действительно ли Иисус Христос воскрес из мертвых. Открывая 20 главу Евангелия от Иоанна, мы читаем, что Христос приходит в это место, в эту горницу, где все были

и собраны. И там оказался также и засомневавшийся в воскресении и в силе Божьей Фома также оказался. И мы читаем, что Иисус, воскресший из мертвых, Он подходит и обращается к Фоме и говорит: «Фома, подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в Бог мой, и не будь неверующим, но верующим». Это мы читаем в Евангелии от Иоанна, 20 глава, 27 текст. Далее мы читаем, что Фома увидел своими глазами, своими очами раны на руках Иисуса Христа, и он произносит удивительные слова. Он восклицает в 28 тексте 20 главы: «Фома сказал ему в ответ: „Господь мой и Бог мой“». Интересно, что Иисус Христос произносит далее в 29 тексте благословение на всех тех верующих, которые не будут видеть все это своими глазами, но они все равно поверят в Него. Они не будут видеть ни Его, ни Его телесных ран, но Иисус Христос говорит: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». Итак, самая лучшая из всех новостей, самая лучшая, благая, добрая весть, которая звучит сегодня. Бог не против своих ран, не против своих шрамов. Он не пытается их скрыть. Он не пытается себя возвысить. Но Иисус Христос говорит, что «Я принял смерть ради вашего прощения. Я умер за вас, и я не пытаюсь скрыть свои раны и свои шрамы». И вместе с Фомой мы призваны провозгласить и сказать: «Господь мой и Бог мой». И сегодня Господь задает нам несколько вопросов и говорит: «Ты пришел к вере в то, что Иисус Христос пострадал за тебя». И следующий вопрос: если ты до сих пор не уверовал, и если ты не получил полное и глубокое осознание и твоего прощения грехов, что мешает тебе сегодня сделать это? И отвечая на эти вопросы, мы давайте возблагодарим Господа Иисуса Христа за то, что Он явился платой за мои грехи. И мы возблагодарим Господа и скажем: «Господь, благодарим Тебя, что Ты не оставил нас погибать в этом грешном мире. Ты нас спас и благословил нас через свои стигматы, через свои раны, шрамы, которые были нанесены на Тебя». Греческое слово «стигматос» оно переводится как «знаки», «метки», «язвы» и «раны». И впоследствии вот это понятие «стигматы» было перенесено на то явление, которое называется болезненные кровоточащие раны, открывающиеся на теле отдельных подвижников. И мы знаем, что в христианстве испокон веков, особенно в средние века, это получило распространение, и все это возникло под влиянием религиозной экзальтации, особенно на тех участках тела, на которых предположительно располагались раны Иисуса Христа, полученные им при распятии на кресте. Но очень интересно, что апостол Павел в Галатам 6 главе, в 17 тексте, также использует понятие этих язв, и он говорит: «Ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Что это означает? Идет ли реально речь о реальных стигматах и язвах? Или эта фраза носит метафорический характер? Поэтому ряд исследователей, когда цитировали

или комментировали эти фразы апостола Павла, они говорят, что Павел рассказывает о своих страданиях за имя Иисуса Христа и о том, что его наказывали, и он переносил некоторые бедствия и скорби во время проповеди Евангелия, и поэтому он говорил особенно галатам и просит галатам не добавлять ему страданий, и он говорит: «Отныне пусть никто не причиняет мне страданий, ибо я раны Иисуса на теле моем ношу». Слово «раны» по-гречески, как мы говорили, «стигмата». В повседневном языке, когда мы смотрим на этимологию этого слова или откуда оно пришло, мы видим, что это выжженное клеймо на теле рабов и преступников. В другом смысле это слово употреблялось для обозначения религиозных татуировок, которые люди, и особенно адепты вот этих древних языческих религий, наносили себе в Сирии и Египте. Но интересно, что Павел говорит о своих, так сказать, стигматах или ранах, или татуировках, которые он получил во время своих евангельских миссионерских путешествий. И таким образом он приводит это как доказательство того, что его служение, его миссия имеет божественную печать, и он поэтому здесь с людьми как-то дискутирует. Особенно это мы встречаем во 2 Коринфянам 11 главе, и он говорит: «Христовы служители, и я в безумии говорю, я больше, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти». 2 Коринфянам 11, 24 и 25. «Три раза меня били палками, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской». Таким образом, на теле апостола Павла остались многочисленные следы от его гонений, от того, что его наказывали за то, что он является верным учеником и апостолом Иисуса Христа. Но откуда же появились эти стигматы? Мы изучаем в истории и видим, что первые эти стигматы появились у Франциска Ассизского в 1224 году, когда он совершал молитву на горе Верне и служил. И как мы видим, что католическая церковь потом на протяжении 300 лет, она насчитывала много и много стигматов, которые появлялись у верующих, у подвижников. Далее монахиня Доминиканского ордена Екатерина Сиенская обрела стигматы во время визита в Пизу в 1375 году. Но мы видим, что неординарный и неоднозначный подход, потому что некоторые отвергали существование этих стигматов, многие папы даже запрещали верить во все это. И Урбан VIII, папа в 1630 году отменил запрет, указав, что стигматы не должны быть показаны кровоточащими. Большую известность получили эти стигматы в 20 веке, когда итальянский монах Пио из Пьельтрельчины приобрел эти стигматы. Но интересно, что эти стигматы, они кровоточат или постоянно, или время от времени. Но самое важное то, что эти стигматы образуются в местах пяти ран Иисуса Христа. На ладонях или запястьях, ступнях и в боку, также на лбу, там, где были следы от тернового венца у Иисуса Христа, и след от креста на плече. Интересно, что католическая церковь признает чудесный характер стигматов, однако также признает и разные случаи шарлатанства, обмана. Может быть, говорит, что они появляются из-за самовнушения у некоторых или
невроз.

доза на религиозной почве или обработка фенолом происходит. Но мы до конца не понимаем и не знаем смысл и природу этих стигматов. Но давайте придем к духовной стороне этих шрамов Господа, которые Господь получил на Голгофском кресте. Мы всегда упоминаем об этих шрамах на руках, или на лбу, или на запястьях, или в боку. И мы знаем, согласно Писанию, что эти шрамы будут там навсегда. Они останутся там навсегда. И мы читаем у пророка Аввакума, что в ладонях или в руках Господа они будут источником постоянной силы. Но мы очень мало задумываемся о шрамах на сердце Господа, которые там останутся навсегда. Драгоценное сердце Господа было разбито от сердечного приступа из-за давления грехов, которые были возложены на Него. Он был проклят, Иисус Христос, на Голгофском кресте. И когда мы взираем на Голгофский крест, Бог сегодня обращается к нам и говорит: «Понимаешь ли ты, мой друг, каким уничтожающим и разрушительным является грех для тебя, как для человека? Понимаешь ли ты, как этот грех может влиять на других невинных людей? Видишь ли ты во свете Голгофы свою греховность? Смотришь ли ты на Иисуса Христа, который висит на этом Голгофском кресте, который мучается, который страдает, который не может дышать, который чувствует всю темноту оставленности и одиночества, который занимает твое место грешника на Голгофском кресте? Понимаешь ли ты, что даже всякий малый грех, всякое малое греховное деяние, на котором ты не останавливаешься и считаешь, что не надо на него обращать внимания, причиняет ужасную боль возлюбленному Сыну Божьему Иисусу Христу, Царю царей, Господу господствующих, который прошел через все эти страдания и был проклят ради меня, чтобы все мои грехи взять на себя, чтобы превратиться в жертву искупительную. И каждый раз, когда я продолжаю грешить, когда я иду против Бога, против Его заповедей, против Его закона, я символически беру и вбиваю гвозди опять в раны и в стигматы Господа моего Иисуса Христа. Давайте остановимся на минуту и подумаем, что Бог, живой Бог, и Он страдал за меня на Голгофском кресте. Но мы должны понимать, что согласно Писанию, Бог не оставит безнаказанным человека, который игнорировал или продолжал или унижал страдания драгоценного Сына Иисуса Христа, который увеличивал агонию и позорную смерть Иисуса Христа на Голгофском кресте. В чем же смысл ношения ран или шрамов Господа? Как это соотносится с нами в преддверии пришествия Иисуса Христа, второго пришествия Иисуса Христа? Что такое носить стигматы Иисуса Христа в собственном теле? Опять вспомним этот текст. Апостол Павел говорит: «Я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Итак, ношение язв Господа Иисуса Христа совершается христианами или у христиан трояким образом. Первое. Носятся язвы Господа Иисуса Христа мученичеством. То есть, это то, как носил язвы Иисуса Христа апостол Павел. Он был бит палками, забрасываемым камнями. Так носили эти язвы также и святые.

мученики, которых пронзали копьями, носили другие подвижники, мученики, которые претерпевали за Христа различного рода и вида мучения. И мы понимаем, что если глава тела, глава церкви Иисус Христос страдал, то мы читаем, что также и рабы Божьи, те, которые являются членами живого тела Иисуса Христа, они также могут страдать и проходить через мученичество. То есть они могут носить язвы Иисуса Христа через мученичество. Они становятся причастниками страданий Иисуса Христа. Потому что если так учителю сделали, Господу сделали, то обязательно так же и сделают его ученикам, его последователям. Но интересно, что страдания рабов Божьих вменяются Господом как собственные. Если страдает ученик Иисуса Христа, раб Божий, это означает, что раб Божий, ученик Божий, христианин, принимающий страдания Иисуса Христа, Иисус Христос принимает его страдания как собственные. Но второй образ ношения язв Господа также очень интересен. Язвы Господа носятся также христианами тогда, когда они пытаются угодить Господу. А как они пытаются угодить Господу? Они умерщвляют свое тело разными видами умерщвлений и отвергаются разных мирских страстей и пороков. Поэтому мы читаем Евреям 11 глава 37-38 текст, что христиане скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Итак, второй вид мученичества. Когда я добровольно становлюсь на путь Божий, я не проливаю крови мученической, я не страдаю, но я становлюсь на путь самоумерщвления. То есть я, как говорит апостол Павел, всегда ношу в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. 2 Коринфянам 4:10. Итак, Бог хочет сказать, что есть второй вид мученичества или ношения язв Божьих. Бог говорит, что без меня вы не можете делать ничего. И умерщвляющий себя носит мертвость Господа Иисуса в теле своем. Он носит стигматы или язвы Господа Иисуса на теле своем. То есть он не разрешает, чтобы его падшая природа поднимала голову. Он покоряет свою волю и свое тело Господу, и он поэтому носит мертвость Господа Иисуса в теле. Но очень интересно третье ношение язв Господа Иисуса Христа. То есть одни христиане могут пережить страшные гонения, страшное мученичество. Они могут засвидетельствовать кровью свою веру. И так было на протяжении многих лет. Другие христиане, они добровольно становятся на путь самоотречения и начинают служить Господу. Они отрекаются, они показывают самопожертвованный дух. Но третье ношение язв Господних особенно важно в 21 веке. Дорогой христианин, дорогой друг, посмотри, возможно, ты не переживешь мучения за Господа. Возможно, тебя Бог не побуждает, чтобы ты встал на путь самоуничижения или самопожертвования. Но Бог сегодня призывает каждого человека, кто взял на себя имя Господа Иисуса Христа. И Он говорит: прими язвы Господа Иисуса Христа. Третий элемент или третий вид ношения этих язв.
И мы можем не

понимать все это, потому что Бог говорит, не все вмещают слово сие, но кому дано. Но вывод в том, что Господь хочет, чтобы мы сердечно влюбились в Бога. Я могу не потерпеть никакого неудобства. И вот это третье ношение язв Господа Иисуса Христа, когда любовь к Богу у меня появляется от чистого и от всего сердца. Когда я проникаюсь Богом, когда я понимаю, что Бог в моей жизни все во всем, когда я принимаю стигматы Господа Иисуса Христа в мою повседневную жизнь и говорю: Господь, я хочу, чтобы все содействовало ко благу. И это означает, что я буду иметь сердце уязвленное, сокрушенное, тронутое любовью Господу Иисусу Христу, изъязвленному за нас гвоздями и копьем на кресте. Завершая наши размышления о шрамах и стигматах Господа нашего Иисуса Христа, хотелось бы прочитать несколько мест из книги «Песни песней». И мы здесь читаем во второй главе «Песни песней». «Возлюбленный мой», написано, «принадлежит мне, и я возлюбленному моему. И я буду продолжать искать возлюбленного моего». «Песни песни», вторая глава, третий текст. «Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей». И дальше, пятая глава, восьмой текст той же книги. «Заклинаю вас, чери иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему, что я изнемогаю от любви?» Хотя понятно, что этот текст мы можем комментировать и интерпретировать как буквальный, и здесь описана история любви между Соломоном и Суламитой, но также, смотря на символику или на глубину этого текста, Бог сегодня говорит, что ты, как христианин, живущий в этом нестабильном мире, где все рушится, где все картинки сменяются одна за другим, где очень много искушений, Бог сегодня говорит, ты, живущий в твоем секулярном городе, в 21 веке, изнемогаешь ли от любви к Господу? Хочешь ли иметь сердце, обуянное и исполненное любовью к Господу Иисусу Христу? Хочешь ли ты и будешь ты ли носить язвы и стигматы Господа твоего Иисуса Христа в 21 веке в супермаркетах, в аэропортах или на твоем рабочем месте или в семье, когда ты приходишь? Будешь ли ты истинным христианином? Войдет ли мертвость Иисуса Христа в тебе? Пробудишься ли ты? Допустишь ли Господа, чтобы твоя агрессивная, самовлюбленная воля была бы покорена безграничной и безмерной любовью Иисуса Христа? Бог сегодня приглашает принять приглашение, откликнуться на призыв Божий, перепосвятить свою жизнь для живого и святого поклонения, принять огонь и пламя, и силу Божьей любви. Пусть Господь Небесный продолжает благословлять всех нас, чтобы мы носили в себе мертвость и стигматы Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

0: «Я Господь, святой ваш, Творец Израиля, Царь ваш».
1: Творец – определение Бога как того, кто своим словом создал все, что существует. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое

0: Несмотря на то, что человек в результате грехопадения утратил образ Божий, Бог-Творец восстанавливает в нас этот образ и обновляет нашего внутреннего человека. Верующих во Христа, рожденных от Духа Святого, апостол Павел во втором послании к Коринфянам и послании к Галатам называет новым творением. Люди призваны рассматривать дела творения и хвалить за них Бога.
1: «Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять».

0: В городе экология плохая, а вот у нас в деревне экология очень хорошая. Мы часто слышим или произносим подобные фразы. Но оказывается, плохой экологии быть не может. Сегодня мы поговорим о том, что же такое экология, что понимается под экологическими проблемами и о том, зачем нужно разбираться в этих вопросах. Сегодня у нас в гостях Сергей Феликсович Хрибар, кандидат исторических наук, магистр экологии и природопользования. Здравствуйте, Сергей Феликсович.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Получается, что под экологией люди подразумевают совершенно разные вещи.
1: Да, причем чем больше проходит времени, тем более эти вещи разные. Изначально слово «экология» имело вполне конкретный смысл. Это наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей их природной средой. Или средой обитания. По-разному чуть-чуть это определяется. Но, в общем-то, ключевое слово здесь – взаимоотношения. И взаимоотношения между живыми существами, теми или иными. Слово «экология» ввел в обиход немецкий ученый-естествоиспытатель Эрнст Геккель в 1861 году. И экология долгое время существовала именно как раздел биологии. Потом уже стали экологические знания применяться в самых разных областях, и предмет экологии несколько размылся, как понятие в русском языке. Ну а если мы возьмем учебник по экологии, написанный нашим ученым Ниной Михайловной Черновой, то вот здесь по оглавлению мы можем увидеть, что в основном это вопросы биологические, общие. Вот учебник состоит из двух частей. Первая часть, общая экология, это вопросы, как поднимает среды жизни, популяция. Что такое популяция? Это группа особей одного вида, которая живет на определенной территории, свободно скрещивается между собой. Можно говорить о популяции людей, но есть популяции животных, популяции растений. Это целый раздел экологии. Экология, в свою очередь, тоже делится на разделы. Популяционная экология. Значительная часть экологических вопросов касается экосистем. Это природные сообщества, где происходит круговорот веществ и энергии, где разные организмы объединены друг с другом этим круговоротом.
0: То есть вот это мы... что-то уже такое очень глобальное, да, экосистема?
1: Экосистема не совсем глобальная, но... Скажем, болото – это экосистема. Зона тайги и смешанных лесов, где находится болото – это экосистема. Наша планета Земля имеет живую оболочку, биосферу. И это тоже своего рода экосистема. Но и кочка на болоте, с которого мы начали,

0: отдельно взятая кочка, это тоже экосистема. Можно даже сказать, что в цветочном горшке помещается экосистема или в аквариуме, потому что есть сообщество разных живых организмов. Между этими существами происходит обмен веществ, обмен энергии. И это вот то, что изучает экология. Вот эти вот связи экологические, они могут быть пищевые, они могут быть так называемые топические, кто на ком сидит. Кто кого ест, изучает экология. Кто на ком сидит, изучает экология. Кто с помощью кого путешествует, тоже это вопросы экологии. Да, ну вот если мы посмотрим, откроем этот учебник, мы увидим вот такие вот схемы. Круговорот углерода в биосфере. Да, тут вопросы и химии затрагиваются, углерод. Но углерод путешествует с помощью животных, с помощью растений. Мы дышим, выделяем углекислый газ. Растения, наоборот, используют углекислый газ для того, чтобы из него делать себя в ходе фотосинтеза. Животные едят растения, снова дышат. И вот получается такой вот круговорот углерода. Круговорот азота – это тоже предмет изучения экологии. Экология изучает самые разные вопросы.
1: Ну, то есть она на стыке наук находится,
0: на да, стыке можно наук. Сказать? Да, на стыке биологии, географии, химии, физики.
1: А физики каким образом?
0: Есть температурные факторы экологические. В экологии есть такое понятие – экологические факторы. Есть факторы биотические, когда, например, чтобы растение росло, его никто не должен топтать, его никто не должен кушать. А иногда, может быть, наоборот, полезно, когда их едят.
1: Или срезают.
0: Срезают.
1: Газонокосилкой.
0: Да, да, да. Вот если срезает какое-то дикое травоядное животное, это биотический фактор. А если для растения слишком тепло или слишком холодно, температура, это же физика изучает температурные явления, погодные факторы – это абиотические факторы. Газонокосилка, про которую вы сказали, это антропогенный фактор. Фактор, который связан с деятельностью человека. И поэтому человек тут оказывается задействован. Человек влияет на среду, меняет окружающую среду, но и сам, в свою очередь, зависит от среды. И вот здесь и получается такой плавный переход к другой экологии. И в этом учебнике есть второй раздел. Это социальная экология. То есть экология общая, она же классическая, она же биологическая. А есть экология, которая изучает экологические связи человека. Экология человека, иначе говоря, социальная экология. Природопользование, как природопользование воздействует на природу. Это тоже своего рода экология. Потому что человек тоже часть природы. С другой стороны, человек – это целая такая геологическая сила, которая меняет среду, меняет кардинально, меняет существенно, меняет значительно, как никто другой из других обитателей планеты. Поэтому и возникло такое направление, как экология человека. А экология человека связана с промышленностью. И здесь промышленная экология. И промышленные экологи – это люди уже не с биологическим, а техническим образованием, которые изучают выбросы, технологии, как сделать технологии экологически чистыми. Вот еще одно использование корня эко. Кстати, корень экология – это ведь переводится как «наука о доме». Греческое «ойкос» – это означает «дом».
1: Жилище, да?
0: Дом, жилище, да. Дом, жилище, окружение. И вот наука о том, как работает наш дом, наше окружение.
1: Тогда в таком случае почему неправильно говорить, что у нас плохая экология или хорошая экология?
0: Ну, тут, наверное, скорее вопрос больше языковый. Если нам слишком холодно или слишком жарко, мы же не говорим, что плохая физика. Поэтому вот как-то вот так вот. Да. Можно, наверное, говорить вот на таком вот бытовом уровне. Но вообще правильнее, конечно, говорить об экологической обстановке. А как наука, экология не может быть ни плохой, ни хорошей. Как наука, экология фиксирует действительность, какая она есть.
1: Угу. Хорошо. Значит, экологическая обстановка, говорить правильнее?
0: Да, это правильнее, точнее.
1: Что касается экологической обстановки, наверное, с появлением технологий она у нас сильно ухудшилась. И экология сейчас как бы очень важная наука становится.
0: Да, выходит на передний план экологические знания. Причем здесь не может дело ограничиваться только промышленной экологией. Потому что мы можем долго обсуждать, как нам уменьшить количество вредных выбросов. Но какие выбросы считать по-настоящему вредными? Чем они вредят? Есть такое понятие предельно допустимые концентрации, ПДК. Предельно допустимые концентрации тех или иных веществ в той или иной среде обитания. И вот можно говорить, например, о предельно допустимой концентрации определенных веществ в воде вообще, а можно применить это к озеру Байкал, и здесь окажется то, что не вредно в одном водоеме, то окажется недопустимым в другом.
1: Почему?
0: Зависит от изначальной
1: там более
0: среды.
1: Нежные существа?
0: Зависит от, не от существ, да, от того, насколько чувствительны обитатели того или иного сообщества к воздействию тех или иных веществ. Или вот сама среда чувствительна или нечувствительна. Если, скажем, кислотный дождик проходит в Подмосковье, то у нас известняки везде.
1: В Подмосковье?
0: Да, в Подмосковье. И который нейтрализует кислоту, попавшую в воду.
1: Угу.
0: И, в общем-то, водоемы не так сильно страдают, как, скажем, водоемы в Карелии, где нет известняков, где граниты. И там вот в результате кислотных дождей озера становятся практически мертвыми. Потому что вот буферные свойства воды в этих озерах, способность нейтрализовывать изменения pH, изменения кислотности, поддерживать постоянные химические свойства, там у воды гораздо ниже, в силу постилающих горных пород. И поэтому рыбы там страдают гораздо сильнее от кислотных дождей, чем, скажем, в средней полосе южнее.
1: Ясно. Ну да, вот специалисты, особенно в современном мире, в области экологии, конечно, нужны. А вот обычному человеку стоит ли вникать в экологию, как-то ее изучать, вникать в проблемы? Ну вот обычный человек, который работает, не знаю, на заводе или где-нибудь в магазине, он приходит домой после работы, у него семья. Стоит ли такому человеку пытаться изучить экологию как-то более серьезно?
0: Нас очень много людей. И в силу своего количества, и в силу того, что мы очень много потребляем, в силу того, что мы преобразуем среду, даже если мы не строители, то мы те, кто пользуемся услугами строителей, мы все живем в домах, где нам всем нужно отопление, нам всем нужна вода, нам нужны природные ресурсы. Мы очень много потребляем, мы очень сильно влияем на окружающую среду, независимо от того, чем мы занимаемся. И задача каждого человека – постараться вот это вредное влияние, истощающее природную среду, или наоборот, привносящее нечто чужеродное, то есть загрязняющее, свести к минимуму. И вот здесь вот можно, конечно, просто, извините, тупо выучить правила. Чего можно в природе делать, в дикой природе, если мы оказались, пошли в лес? Чего нельзя? Как нам экономнее использовать воду? Как нам экономнее использовать электричество? Но здесь еще кошелек у нас будет дополнительным мотивом, может быть, даже более существенным. Но чтобы понимать, как это действует, понимать, зачем такие правила, вот и нужно знать экологию. Ведь мы на самом деле редко соблюдаем охотно, добросовестно то, что не понимаем до конца. А когда мы понимаем взаимосвязи между разными обитателями экосистемы, тогда нам понятно, почему, если мы идем в ближайший лесопарк, почему ходить лучше по дорожкам. Казалось бы, мы прошли без дороги, траву помяли, она вырастет новая, но вырастет другая, потому что лесные растения, они не так устойчивы к вытаптыванию, как растения луговые.
1: Угу.
0: Это значит, вместо лесных растений будут расти луговые, и уже будет нарушение растительности.
1: Чего-то мы уже лишимся.
0: И чего-то мы лишимся. И это так или иначе повлияет и на животных. Но это такой тонкий пример. А вот более явный тот момент, где человек может погубить или спасти, это вопросы огня. Если раньше считалось, что надо сжигать старую траву, новая трава,
1: и тут
0: будет
1: весной,
0: расти,
1: да?
0: Лучше
1: когда...
0: весной, да. Вот мы сейчас приближается весна, уже подсохнет, и будут происходить весенние палы. Сознательно устроенный такой поджог с тем, чтобы, в общем, трава сгорела, чтобы...

0: Лучше росла новая трава.
1: Я, вот, знаете, раньше, честно сказать, думала, что это мальчишки поджигают по глупости. То есть это кто-то сознательно сжигает траву.
0: Ну, сейчас, наверное, больше мальчишки по глупости. А, в общем, я застал время, когда взрослые солидные люди, и не так давно, буквально несколько лет назад, мне пришлось останавливать очень человека серьезного, солидного возраста, который рядом со своим дачным товариществом поджигал траву, следил, старался, чтобы не разгорелось.
1: Считал, что делает доброе дело.
0: Считал, что делает доброе дело, что старая трава сгорит, новая будет расти гораздо лучше.
1: Зола — это удобрение.
0: Да, зола — удобрение. Но это удобрение неорганическое, которое очень быстро вымывается из почвы. Поэтому если траву не жечь, да, она будет очень долго. Сначала засохшая, потом пойдут дожди, она будет гнить. Но медленно будет отдавать свои составляющие, свои биогенные элементы, чтобы они снова попали в почву, снова были доступны для следующих уже растений. И будет постепенно так почва обогащаться. Но если трава сгорела, то эти биогенные элементы остались ничем не связаны, не в составе органических веществ сложных, а как простые достаточно соединения, многие из которых растворимы в той или иной степени, и они будут просто вымываться после дождя, сталыми водами, и почва такая будет очень сильно и быстро беднеть. А с другой стороны, в почве живет много полезных животных. В основном, конечно, это беспозвоночные животные.
1: Червячки?
0: Да, прежде всего дождевые черви. Кстати сказать, эталон самой плодородной почвы – это воронежский чернозем. Но если разобраться, он где-то наполовину, если не больше, состоит из помета дождевых червей.
1: Сколько же их там?
0: Да, много, и они работают, они перемешивают, они вот играют важную роль в почвообразовании. Тем же занимаются многие многоножки, кивсяки, например, личинки многих насекомых. Так или иначе, там целый мир существует. Есть микроскопических размеров существа календулы, близкие к насекомым. Они тоже делают свою работу, тоже все они участвуют в почвообразовании. И после таких палов многие из них гибнут. Я уж не говорю про то, что многие птицы гнездятся на земле и уже успевают построить гнездо, отложить яйца, и все это гибнет. Вот, например, редкий вид дрофа во многом стал редок из-за таких вот палов. Поджигали степь и гибли кладки. Поэтому здесь, вот, если не понимать, насколько вообще разнообразный, насколько сложный мир буквально у нас под ногами, если не понимать, что у нас под ногами целая вселенная, то действительно как-то мы не задумываемся и вредим. Мы небольшой вред делаем, если просто где-то потоптали. У нас же много.
1: Ну да. Поэтому раньше здесь как-то больше человек задумывался о вреде, когда он думал, что шоссейную дорогу проложили. Не буду теперь здесь картошку или капусту сажать, посажу подальше, потому что это все, всю эту химию буду я есть.
0: То, что мне полезно, то хорошо. То, что на меня не влияет, но влияет на других живых существ, это без разницы. Главное, чтобы мне было хорошо. А вот экология как раз и исследует взаимосвязи, потому что если другим обитателям планеты будет хорошо, то будет хорошо и нам.
1: То есть получается, что многие экологические проблемы вполне решаемы личной ответственностью каждого человека, да?
0: Да.
1: А вот, может быть, вы бы посоветовали на какую-то главную проблему обратить внимание?
0: Главное средство решения экологических проблем – это, наверное, примерно то, чем мы сейчас с вами занимаемся. Это экологическое просвещение. Когда люди понимают, как сложно устроена природа и насколько она ранима, тогда уже хочется ей поменьше вредить. И здесь уже люди разными способами стараются уменьшить свой вред. Одни собирают и сдают батарейки, потому что в составе батареек содержатся токсичные вещества. Если они попадут где-то на свалку, то неизвестно, как это дальше повлияет на окружающую среду.
1: Кстати, вот по своим детям вижу, что у них в школах уже вот специальные ящички устанавливают, да. И детям напоминают, и дети уже знают, мама, эту батарейку я отнесу в школу.
0: Да, поэтому они собирают батарейки, другие собирают и сдают пластиковые крышечки. Это все, конечно, так или иначе уменьшает общее суммарное загрязнение окружающей среды человечеством. За счет того, что экономится пластик, за счет того, что токсичные отходы перерабатываются,

0: не попадают в окружающую среду. Но все это понемножечку. Конечно, понемножечку вместе мы сила. Мы вместе мы действительно можем значительно уменьшить тот вред, который приносит человечество. Но, с другой стороны, если говорить о том, какая самая острая экологическая проблема, которую вызывает отдельно взятый обыватель и которую может решить отдельно взятый обыватель, наверное, я на первое место здесь поставлю пожары.
1: Непотушенный костер, да?
0: Непотушенный костер, да. Лесные пожары на первое место. На второе место тоже пожары. На третье тоже пожары. На четвертое там можно мусор. Общее глобальное загрязнение, куда каждый отдельный человек вносит тот или иной вклад.
1: Угу.
0: Конечно, глобальная проблема, она действительно глобальна. Она действительно стоит очень остро. Пожар, он местный. Но если мы говорим про возможности отдельно взятого человека, возможность вредить или возможность спасти, то это как раз область пожаров. Один человек неаккуратный оставляет непотушенный костер, бросает окурок, если он курящий, и происходит пожар, сгорают многие гектары, сотни гектаров, иногда и тысячи гектар леса. А другой человек, который, проходя по лесу, увидел непотушенный костер и погасил, он спасает эти же тысячи гектар леса. Поэтому, если вы увидите, что кто-то поджигает траву на лугу или костер оставляет непотушенный, напомните, остановите. Если боитесь, что вас побьют, вызывайте полицию. Это нарушение во многих местах. Не везде разрешается разводить костры, траву нигде не разрешается поджигать. И постарайтесь пресечь это нарушение. Если вы видите, что горит, погасите. Если у вас не хватает сил погасить, вызывайте пожарных. Они не будут вас ругать за ложный вызов. Они охотно приезжают и гасят без всяких возражений горящую траву. Это вот то, что каждый из нас может сделать.
1: Ну, то есть получается, что очень много зависит от того, как вообще человек смотрит на жизнь и какую ответственность он на себя готов принять.
0: Да, так оно и есть. Все взаимосвязано. Есть взаимосвязи между организмами, их изучает экология, а есть и другие взаимосвязи. Хотя и говорят сейчас экология души, это тоже неверно говорить. Но есть связь между культурным уровнем человека, между его духовным состоянием, между его внутренним миром и тем, как он относится к окружающим, и к окружающим людям, и к окружающим животным. И в определенном смысле, в духовном смысле, конечно, мы можем увидеть некий прообраз экологических проблем в Библии, когда человек отворачивается от Бога, человек проявляет к Богу недоверие, и последствия греха человека сказываются на окружающем мире. «Проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее», — говорит Бог человеку. «Тернии и волчицы произрастит она тебе». То есть такой вот конфликт между человеком и Богом породил конфликт человека с природой. И дальше он развился как первое загрязняющее вещество, как сказал один эколог. Какое было? Это кровь Авеля.
1: Надо же, никогда бы не подумала.
0: Родилась в землю, и Каин стал проклят от земли. Тоже конфликт с окружающим миром. Кстати, построил первый город. Так что тут такие уже духовные взаимосвязи. Это уже не область экологии, это скорее же область богословия, область библеистики.
1: Но это возможность для каждого человека что-то для себя решить и сделать какой-то выбор.
0: Да, так оно и есть, и от нашего выбора зависит очень много.
1: Сергей Феликсович, спасибо вам большое за интересную беседу. Дорогие друзья, вас затронули те проблемы, которые мы сегодня обсуждали? Вы можете написать свои комментарии, задать свои вопросы. Смотрите наши программы. Всего вам доброго. До свидания.

Какой из живущих в воде организмов обладает наибольшей степенью эффективности? Я не имею в виду.

у самых быстрых пловцов или гигантов, обладающих наибольшей массой. Речь идет о том, кто затратит наименьшее количество энергии в соотношении с наибольшим по дальности расстоянием. Вот вам подсказка. Животное, которое мы ищем, не имеет ни мозга, ни костей, ни крови, ни даже сердца. Ладно, время вышло. Итак, объявляем победителя. Самый эффективный в мире пловец – это медуза. Да, хотите верьте, хотите нет, но эти анатомически простые создания устроены так, чтобы затрачивать наименьшее количество энергии при перемещении, чем любое другое существо на планете. Их биоинженерия настолько уникальна, что сейчас является предметом исследования передовых научных лабораторий. Как же это работает? Существует более 2000 видов медуз. Тело каждой из них состоит на 95% из воды. Эта удивительная особенность является ключевым фактором двигателя, который обеспечивает медузам непрерывное движение. Он представляет из себя большую зонтикообразную структуру, называемую колоколом. Внутренняя часть мембраны колокола покрыта тонким слоем мышц и нервных окончаний. При ее сжатии создается давление, которое выталкивает воду, и за счет этого медуза двигается. В зависимости от вида этот цикл сжатия и расширения может повторяться до 50 раз в минуту. Так звучит упрощенное объяснение того, как передвигается медуза. Чтобы оценить настоящую гениальность этого процесса, нам нужно поглубже взглянуть на его физику и биологию. В университете Южной Флориды исследователи изучали медуз с помощью лазеров и высокоскоростных камер. Они выявили тонко настроенную систему, которая дает возможность двигаться, затрачивая при этом минимальное количество энергии. Такая эффективность обусловлена скоординированным взаимодействием двух естественных явлений, называемых вихрями. Остановочный вихрь представляет собой кольцо вихревой жидкости, которое образуется вокруг внешней мембраны колокола, а его спутник стартовый вихрь окружает обод колокола. Вода в этих вихревых кольцах вращается в противоположных направлениях. Давайте посмотрим, как действует эта система. Во время каждого цикла оба вихря опускаются под колокол, где они на мгновение тесно прилегают друг к другу. Затем движение в противоположных направлениях создает некую стену повышенного давления, которую медуза использует как стартовую площадку. И когда колокол сжимается, медуза как будто отталкивается от неподвижной платформы. Метод создания тяги у медузы можно сравнить с техникой пловца, что при каждом грибке отталкивается ногами от стенки бассейна, которая перемещается вслед за ним. При этом у медузы нет никакой твердой поверхности. Это единственное существо на Земле, которое создает подобие такой поверхности, используя воду. И это только часть ее удивительной технологии. Дальше, после каждого сокращения, остановочный вихрь всасывает воду, которая быстро заполняет и расширяет эластичный колокол. В результате медуза получает второй импульс тяги, не затрачивая мышечной энергии. Ученые подсчитали, что эффективность такого передвижения в воде примерно в 10 раз больше, чем у любого другого существа. Для наглядности, если сравнить это с эффективностью энергозатрат автомобилей, то на одном литре бензина можно было бы проехать несколько сотен километров.
Вдохновленные этой удивительной технологией, исследовательские группы по всему миру разрабатывают прототипы роботов, которых можно было бы использовать для исследования хрупких морских экосистем, помощи в ликвидации разливов нефти и улучшении характеристик подводных аппаратов. Нет ничего удивительного в том, что ученые и инженеры, и дизайнеры постоянно обращаются к миру природы в поисках вдохновения и технологий. Каждый уголок нашей планеты изобилует образцами элегантности, дизайна и эффективности. Эта реальность становится еще более очевидной, если посмотреть на нее через призму организма настолько простого, что иногда его можно принять за мусорный пластиковый пакет, бесцельно плавающий в море. Однако, благодаря пониманию того, насколько изящно его движение, мы вспоминаем вечную истину, что наш мир сотворен Богом, а Бог не творит мусора.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители! Я очень рада вновь очутиться в этой студии как ведущая, потому что вопросы, которые я сегодня буду задавать, я думаю, что не только меня интересуют, но и вас. Здравствуйте, Виталий!
1: Здравствуйте, Елена!
0: Добро пожаловать в нашей студии!
1: Спасибо!
0: В прошлой программе мой соведущий Андрей Юнак с вами начал такую тему – что происходит после того, как наш Господь Иисус Христос вознесся на небо? И вы затронули тему молитвы.
1: Да.
0: Меня эта тема очень интересует. Я думаю, что и наших телезрителей. Почему? Вот на мой взгляд, что это самый эффективный способ, я не ошиблась, эффективный способ, как поговорить с Богом. Проблема, знаете, в чем я думаю? Я очень много раз слышала, и сейчас слышу, что люди молятся, очень много молятся, ну, и очень много жалуются, что как бы Господь не слышит их молитвы. Вот я над этим думала очень долго. Что же происходит с нашими молитвами? Вот какой-то процесс, или я не знаю, может быть, люди, которые молятся, может быть, я... когда молилась, может, я что-то не так делаю, а они куда-то исчезают, или что с ними происходит? Вот человек молится, что дальше? Почему такое, да, почему такое впечатление, что не слышит Господь?
1: Обыкновенно понятие «слышит ли Господь или не слышит» люди воспринимают сквозь призму «отвечает ли
0: по его
1: на мою молитву,
0: желаниям,
1: как
0: да?
1: я хочу или нет». И вот это становится критерием. Угу. Вот, слышит молитву, следовательно, дает мне то, что мне хочется. Не слышит, значит, я не получаю.
0: Да.
1: Вот, и сам этот подход очень эгоцентричный. Сам подход к молитве, при которой ее успех оценивается тем, имею ли я просимое в результате или нет, он фактически представляет собой языческий подход к молитве. Угу. Потому что для язычника в первую очередь важно, чтобы нужды, которые у него есть, желания, хотения и так далее, чтобы они были удовлетворены. И для этого можно задействовать весь духовный мир. Вот все известные заклинания, способы, молитвы, обряды и так далее. То есть в центре человек –

0: Молитва же, которая признает реальность Бога, Творца, Его волю, которая по своей природе благая, угодная и совершенная. То есть самый лучший вариант, который только возможен. Вот молитва с осознанием такого Бога, с такой волей, она нацелена на то, чтобы как-то в эту волю вписаться и принять именно то, что Господь хочет, а не то, что я хочу. И вот на такую молитву Господь всегда отвечает именно так, как ты просишь, потому что ты просишь по воле.
1: Да, может быть, я вот, может быть, главная проблема в том, что я лучше знаю, что мне просить.
0: Конечно. Человеку кажется.
1: Да, это я же прошу, правильно? Значит, что лучше? Попросить это я знаю. Вот, может быть, это проблема. Потом, я себе сейчас говорю, потом я думаю, что еще люди не понимают, что это даже опасно. Попросить то, что я хочу. Потому что я же могу ошибаться. А я попрошу, а Господь вот такую молитву услышит?
0: У нас есть в Священном Писании несколько примеров, когда люди были упорны в своем своеволии и просили Бога, просили.
1: И допросились.
0: И Бог говорит, хорошо. То есть вначале Бог говорил о своем желании, свою волю изъявлял, которая была бы во благо этому человеку, даже если на первый взгляд представляла собой нечто негативное. Но если человек упорствовал, у нас есть пример, например, царя Езекии, которому Господь сказал наперед, чтобы он приготовил завещание, чтобы он подготовился к смерти, потому что, как говорится, служение свое на земле совершил и так далее. И он говорит, от болезни, которой ты заболел, ты не выздоровеешь. Вот. И многие не понимают, что на самом деле это великое преимущество знать день своей смерти. И фактически некоторые из пророков Господних, они об этом молились. Господи, покажи мне день смерти моей, чтобы
1: знаете,
0: я знал, когда
1: апостол,
0: я умру.
1: Да, апостол Петр, по-моему, тоже, да, знал?
0: Он знал. Целый ряд других знали. Так вот, когда человек знает, он может надлежащим образом подготовиться, потому что мы умрем все в любом случае, если Господь Христос раньше не придет, да?
1: Я не хочу знать, когда я умру.
0: Но ответ на этот вопрос зависит от того, насколько человек готов. Да. Понятие готовности, конечно же, тоже надо отдельно обсудить. Но суть заключается в следующем, что этому человеку, царю Езекии, Господь сказал день его смерти. И он начинает плакать, рыдать, выпрашивать и так далее. И фактически говорит, Господи, поменяй свою волю. И Господь поменял. Он говорит, хорошо, я тебе даю еще 15 лет жизни. В эти 15 лет жизни фактически сразу же Езекия наполняется гордостью, он начинает демонстрировать свое богатство, и в результате он духовно падает. Но самое страшное – это то, что у него за это время рождается сын. Сына зовут Манассия. Манассии было 12 лет, когда отец умер. То есть, соответственно, он родился через 3 года после того, как Езекия должен был умереть. И трагизм в чем заключается? В том, что Манассия был самым нечестивым царем за всю историю Израиля. Он царствовал 50 лет, по иным источникам 55 лет. Сказано, он весь Иерусалим кровью наводнил. Он погрузился в язычество, в дьявольщину, в жертву детей переносил и так далее. То есть Господь желал избавить свой народ от Манассии, потому что он знает все возможные варианты будущего, все потенциальные варианты будущего. И если бы Езекия принял волю Божию, то и его духовный опыт был бы иным. Он бы закончил жизнь славно в Господе и так далее. И главное, он избавил бы народ Божий от этого страшного царя Манассии. То есть в любой ситуации главная задача молящегося человека узнать, какова воля Божья.
1: Ой, это тяжело.
0: Ну, на самом деле, мы можем с простого начать. Да. Мы можем, помолившись, вот сделать то, что пророк Аввакум делал. Сказано, на стражу мою стал я, чтобы наблюдать, что скажет он во мне, и что отвечать мне по жалобе моей.
1: Не, ну я могу перепутать, а вдруг, я не знаю, это мои мысли. Это не Бог,
0: знаете,
1: не Бог говорит.
0: Конечно,
1: очень
0: верно.
1: Много людей, это происходит постоянно.
0: Конечно.
1: Они говорят свои мысли, я вижу, что это их мнение, а они говорят, что это Бог говорит. И потом такая каша начинается.
0: Это верно. Но мы всегда с чего-то должны начинать. Да? Начинаем с простого. Первое, мы сказали аминь Господу, вопрос задали, или несколько вопросов, и надо подождать. Вот как Илии. Священник.
1: А сколько надо ждать?
0: Он учил Самуила молодого.
1: Да.
0: Говорит, когда зовущий позовет тебя, говори. Скажи вот так вот. Говори, Господи, ибо слышит раб твой. То есть вот этого у большинства верующих, к сожалению, не происходит. То есть они слышат, как они говорят, и не дают Господу.

0: Господу минутку, две, три, пять, десять минут, сколько нужно, чтобы послушать это Господа.
1: Это недолго.
0: То есть вот это первое. Надо давать Богу время и возможность сказать.
1: Как я могу себя посвятить Богу? Вот я обычный человек.
0: Я всегда рекомендую людям начинать свои молитвы с того, что Бог уже обещал.
1: Как я могу быть уверена, что Бог слышит мои молитвы?
0: Господь много чудес приготовил.
1: Есть ли молитвы правильные, а есть ли неправильные?
0: Теперь, вы абсолютно правы в том, что можно перепутать голос. И для этого, конечно же, нужно не пренебрегать всем остальным, что Господь нам дал, в первую очередь Его Слово. То есть Библия есть Слово Божье, это голос Божий.
1: И поэтому он не может противоречить. То есть вот этот голос, который конечно. Я слышу, он не должен противоречить Библии.
0: Да, именно так. Все пророки последующие, они никогда не входили в разрез с пророками предыдущими.
1: И для этого нам нужно тогда Библию хорошо знать, потому что можем оценивать с помощью
0: Библии. Мы через
1: Библию
0: учимся слышать голос Божий. И на первых порах, вот когда впервые вот это чудное явление происходит, когда человек начинает голос Божий слышать, он, подобно Самуилу, может вначале не понять. Дважды не понял.
1: Со мной так было. Угу. Со мной так было. Я услышала, да. Угу. И, вы знаете, я начала с этим голосом спорить. Ну так.
0: О, как интересно.
1: Да, но не очень сильно. Угу. Но я не поняла, кто со мной говорит. То есть я услышала, что вот эта женщина будет моя подруга. А я говорю, да нет, она не может быть, я с такой не буду дружиться. Вот, а вы знаете, мы подруги 17 лет с ней, да. Вот, я вот это вот, когда услышала первый раз, я начала, но я же не знала, кто это, я говорю, ой, нет, это не может быть. То есть вот у человека нужно, наверное, время, да, чтобы он научился конечно. Это отличать.
0: В как-то. Любых взаимоотношениях нужно время для того, чтобы узнать друг друга. И начинаем мы в случае с Господом с текста Священного Писания, да. Потому что голос Божий, голос Духа Святого. Когда мы начинаем хотя бы базовые интонации голоса улавливать, тогда мы можем с легкостью различать. А когда ты его слышишь на регулярной основе, то уже никаких сомнений нет. Вот звонит телефон, ну хорошо, сейчас у нас есть определитель там и так далее. А раньше, когда все было очень просто, поднимаешь трубку и говоришь, о, привет, Светлана. Откуда вы знаете, что это Светлана?
1: Я слышу голос.
0: Вы знаете голос. С Богом, когда общаешься через время, никаких вопросов не остается, что это именно Он говорит. И вот контекст святилища как раз-таки показывает, что молитва и вот эта вот взаимосвязь очень и очень реальны. Если позволите, мы можем посмотреть
1: вот
0: на книгу Откровения.
1: Как молитвы связаны со святилищем. Да?
0: Вот замечательно. Давайте глянем на книгу Откровения, 8 главу, где описано вот это вот молитвенное служение именно в контексте святилища. Итак, 8 глава, начиная с 3 стиха. «И пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога». То есть, во-первых, контекст. Это небесное святилище, это небесная сцена. И служители там ангелы. И вот этот ангел, он совершает служение, которое полностью и в точности соответствует тому, что было описано в Торе, когда Господь давал Моисею, повеление, как совершать это служение.
1: Да, вот мы вспоминали, что перед завесой вот этот жертвенник.
0: Золотой жертвенник курения.
1: Да, это вот про это говорится. Да. То есть такой же находится и в небе.
0: Мы не знаем, такого же ли он размера, мы об этом тоже упоминали, да, мы не знаем такой
1: же он формы. Но принцип сохраняется. То есть, да.
0: Потому что для нас Господь открыл, какое служение совершается.
1: Да, вот принцип. Для меня важно понять, что да.
0: И в книге Откровения, чтобы читатель Торы и всех остальных писаний узнавал, о чем идет речь, используются те же самые термины. То есть они повествуют о молитвенном служении. И вот смотрите, что происходит. Дым фимиама, символизирующего молитвы, поднимается, сказано, пред Бога.
1: Но там же завеса.
0: Там же завеса, да.
1: И как пред Бога?
0: И опять вот знание того, как устроено святилище, помогает ответить на этот вопрос. Дело в том, что верхний край завесы, он не доходил до, ну, скажем, условно, до потолка. на определенное расстояние.
1: А дым легкий, да?
0: Он и дым поднимался, и он заходил во святой святых и опускался на крышку ковчега. Вот таким образом пред Бога эти молитвы символичны.

0: представали. Но главный вопрос здесь другой, что когда эта молитва туда поступила, или эти молитвы, то дальше мы читаем, как Господь реагирует. Он посылает ангелов, те трубят, на земле происходят определенные события. То есть здесь Священное Писание рисует нам картину того, что наши, так сказать, посылы туда в небо, они никогда не остаются,
1: не теряются
0: без ответа.
1: Я долго думала, что они улетучиваются куда-то. А потом, лет 20 назад, я прочитала в одной книге, для меня это было таким откровением, я не знаю, что там было описано, что человек молится, молитва идет к Иисусу, а рядом с Иисусом стоят ангелы. И у ангелов, на меня это очень повлияло, а у них крылья уже были раскрыты. И они говорили: «Пошли меня, Иисус,
0: они
1: пошли
0: готовы...
1: меня, Иисус». Вот. И он выбирает и говорит: «Да, вот Виталий, вот Лене сейчас нужна помощь, давайте вылетите». Это так, да?
0: Это картина, которая в действительности представлена в книге Откровения. Ангелы совершают
1: слава
0: вот это
1: Богу
0: служение.
1: За это. Слава Богу за это, потому что это так важно, чтобы человек понимал, что когда он молится, что его слышат. Потому что я долгое время думала, но когда Господь не отвечает, у меня такое впечатление было, что они просто улетучиваются куда-то. И вот хотелось бы сегодня людям, которые молятся, сказать: пускай продолжают молиться, потому что происходит все-таки это служение, и никогда молитвы никуда не потеряются.
0: Верно. Но здесь есть одна фраза, которая нуждается в особом внимании, поскольку она дает определение молящимся. Сказано, что множество фимиама с молитвами всех святых возложил на золотой жертвенник. И вот дальше вновь 4 стих: «Вознесся дым фимиама с молитвами святых».
1: Да, вот. И кто это, эти святые?
0: Термин «святой» в Библии означает дословно «отделенный» или «посвященный», «посвятивший себя». И таким образом получается следующая картина. Термин «святой» описывает всех, кто себя посвятил Богу. В послании к Коринфянам,
1: например, могу, как я могу себя посвятить Богу? Вот я обычный человек, обычная женщина, там, и как я могу себя посвятить? Я же, например, да, вы можете себе это сказать, вы изучаете, этим занимаетесь, да, вы богослов, а я-то что, я-то обычный человек.
0: В первом послании к Коринфянам, в первой главе, вот одно из многих мест, где дается определение святым, читаю с первого стиха. Павел, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен, брат, Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. То есть термин «святые» относится к Церкви Божьей. Те, кто освящен во Христе Иисусе, то есть принял Его жертву,
1: то есть
0: за
1: просто,
0: грехи
1: да,
0: их внесена плата. И когда люди принимают это, когда они принимают эту жертву, когда они становятся частью церкви, а становимся мы частью церкви благодаря водному крещению, когда люди отождествляются со служением Иисуса Христа, с Его подвигом Голгофским, с Его воскресением, и делают Его смерть, Его воскресение своим, то тогда любой член церкви Христовой, он получает статус святого. Потому что, обратите внимание, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, то есть это звание святого. И потому вот термин «святые» обозначает всех, кто на земле молится, всех членов церкви, всех, кто освящается во Христе Иисусе.
1: Знаете, меня сейчас что волнует? Значит, в святилище в Моисеевом, там же это делал
0: священник. Да, или первосвященник. Да.
1: А значит, мне нужно, как я, могу-то я без священника прийти к Отцу, к Богу могу?
0: Давайте вспомним, как это происходило. В Евангелии от Луки у нас это описано довольно ярко в самом начале, где рассказывается о том, какое было соотношение служения внутри святилища и фактических молитв святых, то есть народа Божия, которые с ним в завете. Вот в первой главе Евангелия от Луки сказано о священнике по имени Захарии из рода Ааронова. Вот 5 стих я читаю, из Авиевой череды. Сказано в 8 стихе: «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения». То есть он кадит. Он возносит фимиам, да, подобно тому, как мы читаем.

0: Читали в 8 главе книги Откровения, ангелы совершают в небесном святилище это служение. А дальше ключевой момент. А все множество народа, вот эти вот святые Всевышнего, как они названы в книге Даниила, все множество народа молилось вне, во время кождения. То есть происходила синхронизация. Там служит только тот, кому можно туда зайти, это священник из колена Левия, а везде, по всей остальной территории, если человек живет рядышком, он приходит к храму, если он живет у себя где-то, допустим, там в колене Вениамина там, и так далее, он у себя на месте по направлению к храму, обращая лицо, молится. Вот. То есть все множество народа молится вне. Потому есть разница между тем, что делаю я, как вот, как говорится, частное лицо, понятно, как дитя Божье, и священник.
1: Да, но нет, меня сейчас вопрос волнует в том, что могу ли я без священника прямо говорить с Богом?
0: Ну, смотрите,
1: могу, да?
0: Эти люди не пред Захарию приносили священника свои молитвы. Они молились Господу.
1: Понятно.
0: Но параллельно с этим и синхронно с этим Захария совершал служение, которое вот и представляло и сегодня, собой то, что
1: вот,
0: на небе происходит.
1: Я поняла. И сегодня роль вот священника, это играет Иисус.
0: Иисус Христос, плюс мы видим ангелов, которые там совершают служение.
1: То есть
0: там служение постоянно идет.
1: То есть я могу напрямую в небо, напрямую, мне посредников никаких не нужно.
0: У вас посредник уже есть, Иисус Христос.
1: Аминь. То есть мне не нужно за вами, да, ехать и просить, давайте, Виталий, вот вы человек посвященный, давайте вы за меня скажите мою молитву. Не надо мне.
0: Фактически, что делают ангелы, если мы снова вернемся к тексту? Они эти молитвы только лишь представляют. То есть мы молимся, и вот символическим образом описывая все служение, которое там происходит, наши молитвы туда попадают благодаря служению ангелов. Но нам не нужно иметь особый контакт с ними, нам не нужно ангелов просить, чтобы они за нас молились.
1: Да.
0: Люди этого священника Захарию не просили, чтобы он за них молился.
1: То есть я могу просто
0: они молились напрямую Господу.
1: Слава
0: а он
1: Господу.
0: Совершал служение, потому что Господь ему велел утром и вечером вот воскурять фимиам и таким образом представлять эти молитвы Господу.
1: Это прекрасно. Это прекрасно то, что у меня есть возможность обычного человека просто прийти и поговорить спокойно с Богом.
0: У нас есть
1: лично
0: непосредственный доступ к Господу, да.
1: Благодаря Иисусу.
0: Да.
1: Благодарна за такую огромную жертву. Вот еще один у меня такой вопрос. Есть ли молитвы правильные, а есть ли неправильные?
0: Обязательно. Обязательно. Всякая себялюбивая молитва, своевольная молитва, по принципу, знаете, рассказывают, как один молодой человек вот искал себе спутницу жизни и молился так: «Господи, да будет воля Твоя, а Маша моя». Да? То есть люди, к сожалению, вот эту благочестивую, так сказать, концовочку добавляют к молитве. Вот они говорят: «Хочу то, и много, и сразу, и так далее. Но да будет воля Твоя». То есть им хочется, чтобы Бог взял и поменял свою волю.
1: А и она была бы как бы Божья, но она в сущности моя.
0: Вот это самая главная проблема.
1: И опасность.
0: И на такие молитвы Господь, как правило, не отвечает, любя нас. Но если мы упорствуем, он может послать ответ на эту молитву. Но это всегда будет для нас
1: плохо,
0: трагедией.
1: Да. Ну, как родитель, да? То есть, когда он же знает, что его ребенку хорошо дать, а что нехорошо дать. Правильно?
0: Да.
1: Вот. Ну, а потом, если чересчур пристает ребенок, то потом мама сдается и говорит: ну, ладно.
0: Потому что, Елена, очень важный принцип, это один из важнейших принципов взаимоотношений между Богом и человеком, это понятие, концепция и право свободы воли. То есть Господь может вразумлять, Он может открывать свою волю, Он может быть, Он может подсказывать. Но в конечном итоге, если человек говорит «да», или человек говорит «нет», или человек упорствует, это его право. Это его право. И вот это основа взаимоотношений. Потому Господь только лишь может влиять, Он может ставить нас в обстоятельства, чтобы мы вразумились. Но в конечном итоге человек говорит
1: свое слово. Это была, вот у меня лично была именно причина, первопричина, почему я поверила Богу. Вот именно, что свобода. Человек остается свободным. То есть он имеет право принимать решение. Для меня это было, конечно, ключевое. Как я могу быть уверена, что Бог слышит мои молитвы, но на данный момент просто не отвечает. Ну, там, я не знаю, может быть, я не готова это принять. Угу. Может быть, кто-то не готов, если люди, да, вот как-то должны содействовать к этому. То есть как я могу, есть ли какие-то в Библии критерии или какое-то слово, или какой-то стих, который подтверждает, что Бог точно слышит?

0: Ну, ведь одно дело прочитать в Библии, что Бог слышит, да?
1: Да.
0: И в Библии это много сказано. Сказано: «Воззови ко мне, и отвечу тебе, покажу тебе великое, недоступное, чего ты не знаешь. Приходящего ко мне не изгоню вон», и так далее. То есть все, кто прибегал к нему, вот, не оставались в стыде. Много в Библии об этом сказано. Но одно дело, что это написано в книге, другое дело, чтобы это стало частью вот личного опыта человека. И потому я всегда рекомендую людям начинать свои молитвы с того, что Бог уже обещал. Вот. И когда ты молишься по обетованию, например, вот человек знает за собою такой грех, как раздражительность.
1: Да, да. Например,
0: а это грех. Это вот в послании в Ефес, в 4 главе, описано, что это оскорбляет Духа Святого. А это дело серьезное, потому что Дух Святой – это вот главный ресурс духовной жизни вот в эту новозаветную эпоху. Да? И служение Духа Святого чрезвычайно важно. Так вот, если человек знает с собой раздражительность, и он знает, что воля Божья, чтобы этой раздражительности не было, тогда он вот просит по воле Божьей.
1: А воля Божья, чтобы не было раздражительным.
0: Да. И когда просишь по воле Божьей, то у нас в первом послании Иоанна написано: когда мы просим, что по воле Его, то мы знаем, что Он слушает нас. И мы знаем не только, что Он слушает нас, но что мы и получаем просимое от Него. То есть начать нужно вот с таких моментов, которые в Библии ясно прописаны.
1: Хорошо, а если это генетика? А если это у человека темперамент такой, вот холерики, например, я, например, да? Я раздражаюсь. И что теперь делать с этим? Я же не могу поменять темперамент.
0: Так в том-то и вопрос, что мы сейчас говорим о том, как вам убедиться и увериться в том, что Бог реален. То есть скоро вы знаете, что у вас такая генетика, у вас такой темперамент, и вы, допустим, все годы своей жизни раздражались,
1: да.
0: И Господь дает вам над этим победу, потому что это молитва по Его воле, то вы точно знаете, что Он слышит молитву.
1: И сколько времени нужно для того, чтобы... Потому что вот я знаю, что характер одно, а темперамент другой. То есть это очень тяжело меняется. Темперамент вообще невозможно поменять. Характер – да. Ну, это очень сложно и долго.
0: Ну, смотрите, в Священном Писании у нас есть целый ряд примеров того, как люди становились совершенно другими по темпераменту. И это я знаю и на своем опыте также. Вот те, кто знает меня, так сказать, вот ранее, да, и те, кто знает меня сейчас, они могут об этом свидетельствовать. Но это была просто лишь иллюстрация того, как можно начать молитвенный опыт. То есть изберите что-нибудь из воли Божьей явно выраженной и попросите именно это. И когда Господь отвечает, то тогда уже, если Господь хотя бы один раз ответил, то вы уже точно знаете. Вот когда мы встречаемся вот с атеистами, с агностиками, со скептиками и так далее, те, кто соглашается... Вот они говорят так: «Господи, если ты есть, то ответь мне».
1: Я так сказала.
0: И у меня еще не было случая в моей практике или опыте служения с людьми, пастырского служения, чтобы Бог на эту молитву не ответил. Потому что для Бога очень важно, чтобы человек поверил. И когда у человека есть хотя бы один опыт отвеченной молитвы, он уже в следующий раз молится с большей верой, с большей уверенностью. И таким образом не остается никакого вопроса, слышит ли Господь или не слышит. Но начинать нужно с малого, с явного, с объективного, с понятного.
1: Это, конечно, воодушевляет человека, что вот такую вещь можно в себе исправить. Потому что это очень тяжело. И обычно люди как скажут, да? Ну, я вот уж такой. Что же мне делать?
0: Вот, Господь много чудес приготовил. То есть
1: аминь.
0: Он, будучи Творцом, будучи всесильным, Он все, что по Его воле, может в человеке исправить на условии вот сотрудничества. И когда человек просит, и это когда молитва веры, и когда осуществляется в соответствии с законами Божьими, это огромное благословение.
1: Очень интересно слушать ваши ответы, Виталий. Мне очень жаль, что наша передача заканчивается. Всего лишь 30 минут у нас с вами. И, дорогие телезрители, если вас заинтересовали эти вопросы, если у вас, может быть, возникли какие-то свои личные вопросы на данную тему, пожалуйста, пишите нам сюда, в телекомпанию, Виталию, пишите, можете мне писать, и мы обязательно ответим. Спасибо большое за участие. До свидания.
0: До свидания.

0: И вот дальше он рассказывает, кто же этот утешитель. Он присутствует во всех живых существах.
1: Кто-то говорил, что Бог три раза только обращается. Это вообще для меня это вопиющая несправедливость. Всем дается Дух Святой.

Возможно, вы уже слышали, как кто-то говорит следующую фразу. Много молитвы – много силы, мало молитвы – мало силы, нет молитвы – нет силы. Хотя в этих словах есть доля истины, они могут ввести вас в заблуждение, заставив думать, что в самой молитве есть сила. Нет, друзья мои, не обманывайтесь. В самой по себе молитвы нет силы. В Псалме 61, 12 текст мы читаем: «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». Этот текст очень ясно говорит, что сила принадлежит Богу. Нет никакой силы в человеке, потому что сила принадлежит исключительно Богу. Молитва связывает нас с силой Всевышнего. Конечно, в этом и заключается величайшая добродетель молитвы – контакт с Богом. Поэтому мы всегда должны помнить, что добродетель, сила исходит от Бога через молитву, а не от молящегося. Мы также должны помнить, что Бог желает предоставить эту силу, чтобы мы могли преодолевать наши битвы и испытания. Таким образом, молитва становится путем, по которому мы получаем эту силу. Давайте посмотрим, что написано в Евангелии по Иоанну, 14 глава, 13 стих. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Этот и многие другие тексты учат нас молиться во имя Иисуса Христа. Но что именно это значит? Достаточно ли упомянуть имя Иисуса в конце молитвы? Конечно, нет. Молиться во имя Иисуса гораздо больше, чем просто механически или наизусть произносить Его имя и в конце каждой молитвы говорить во имя Иисуса. Во-первых, молиться во имя Иисуса Христа означает, что я осознаю, моя молитва будет услышана исключительно по заслугам Иисуса Христа, Его крови, крови, пролитой на Голгофе. Во-вторых, молиться во имя Иисуса значит молиться согласно Его духу и разумению, уповая на Его благодать и обетование, пока ты живешь в собственной Его воле. Жизнь просящего должна воплощать учение Иисуса и Его образ жизни. Наконец, молиться во имя Иисуса значит верить в Его имя, в Его достаточную силу для совершения любого чуда в нашей жизни. Пример этой истины мы можем найти в опыте Петра и Иоанна, когда они исцелили хромого от рождения. Перед тем, как велить ему встать и ходить, Петр призвал имя Иисуса. Мы можем это прочитать в книге «Деяния апостолов», 3 глава, 6 стих. Он говорит: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа. Назарея, встань и ходи». Чтобы продемонстрировать, что Божья сила не основана на человеке и не в самой молитве, ученики указали на источник силы, по которой хромой встал и стал ходить. И это благодаря имени Иисуса. Когда их спросили о власти или силе, посредством которой произошло чудо, ученики решительно ответили: «Бог Авраама и Исаака и Якова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, и ради веры во имя Его, Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая

которое от него даровало ему исцеление, сие перед всеми вами». Это записано в Деяниях апостолов в 3 главе. Петр и Иоанн получили возможность указать на имя Иисуса как на причину исцеления. Тем самым они превознесли истину о том, что есть сила в этом имени, в имени Иисуса Христа. Каждый раз, когда мы молимся во имя Иисуса Христа, мы соприкасаемся с источником этой силы. Если вы готовы молиться об исцелении кого-то, молитесь во имя Иисуса. Если вы хотите молиться о восстановлении разрушенных отношений, молитесь во имя Иисуса, потому что в Его имени есть полнота, которая восстанавливает силы. Если вы переживаете времена испытаний, боли, страданий или искушений, молитесь во имя Иисуса, потому что в Его святом имени есть сила победить всякое искушение, всякое разочарование. Говоря о примере Христа в преодолении врага в пустыне искушений, писательница Эллен Уайт заявила: «Он сделал то, что может сделать каждый человек во имя и силы Иисуса. Если так, мы будем встречать искушения, испытания. Сатана оставит нас, как оставил Христа, и ангелы будут служить уже нам, как они служили Ему». Как мы видим, молиться во имя Иисуса Христа – это одно из условий, что Бог услышит и ответит на наши молитвы. Мы поговорим об этих и других условиях в следующих уроках. Я бы хотел, чтобы вы признали, что в вас нет никакой добродетели и смирения, и решили всегда молиться во имя Иисуса Христа, верую в заслуги Его смерти, которая сделала вас победителем. Давайте мы помолимся во имя Иисуса Христа. Дорогой Иисус, мы благодарим Тебя, что Ты даешь силу переходить все испытания, трудности в жизни, которые падают на наши плечи, в нашей жизни. Мы благодарны Тебе за то, что эта сила исходит от Тебя. И хотим всегда, имея Твою силу, побеждать все те испытания, все те трудности на пути жизни нашей. Во имя Иисуса мы просим об этом. Аминь.

В молитве мы открываем наше сердце Богу как другу. Это необходимо не потому, что Богу неизвестно, кто мы, но для того, чтобы помочь нам принять Его. Молитва приближает не Бога к нам, а нас к Богу. Находясь на земле, Иисус преподал Своим ученикам уроки молитвы. Он говорил им о необходимости открывать перед Богом свои повседневные нужды.

Спаситель обещал, что их молитвы будут услышаны. Это обещание относится также и к нам. Мы приходим к Богу по особому приглашению, и Он ждет нас, чтобы провести свою приемную. Первые ученики, последовавшие за Иисусом, не удовлетворились краткой беседой с Ним на дороге, но спросили: «Рави, где живешь?» Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот. Так и мы можем иметь тесную связь и общение с Богом. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится –

Пусть все жаждущие благословений Господних стучат в дверь милости и ждут с твердой уверенностью, прося: «Ты, Господи, обещал, что всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Давайте попытаемся вместе приблизить свои мысли, желания и чувства к Божьему престолу в тиши летней природы. Телекомпания «Три ангела» приглашает вас прямо сейчас воспользоваться правом Божьего обещания, данного нам. Всякий ищущий находит, и просящий получает.

0: нетленным серебром или золотом, искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Говорят, что жизнь – это череда черных и белых полос. Можно ли сделать так, чтобы черные полосы были поуже и посветлее? И как поскорее вырваться вновь на белую полосу? Об этом мы сейчас и будем говорить с нашими гостями.

Итак, мы сегодня будем говорить о кризисах. Понятно, что не все дни в нашей жизни одинаковые. Настроение бывает лучше или хуже, день может быть более или менее успешным. Но как все-таки лично для себя вы бы дали определение, что такое кризис?

0: кризис сразу говорит о том, что что-то, какие-то происходят проблемы. То есть нет какого-то позитива, радости, нет какого-то настроения хорошего. Поэтому я бы, так, наверное, бы для себя представила, что кризис – это плохое настроение, это не получается ничего, что хотелось бы, опускаются руки. Вот так.
1: Ну, если конкретно, вот в моей жизни, что является кризисом или то, что было кризисом, это был момент, когда я вынуждена была уйти с работы, и устроиться на другую работу я не могла в связи там с определенными обстоятельствами в жизни, и мне было очень тяжело материально, и морально, соответственно, было тяжело. Вот это был кризис в моей жизни.
2: Ну, а я вообще не знаю, есть в моей жизни кризис или нет. Потому что у меня бывает то хорошее настроение, то какое-то время там не очень. И вот я думаю, может быть, это просто какие-то депрессивные настроения, но о том, что кризис, я как-то даже не задумывалась, что это именно кризис.
3: Вообще, конечно, человек, он как-то инстинктивно избегает кризисов, потому что мы боимся их, да? Но тем не менее, почему-то они в нашей жизни наступают все снова и снова.
4: Кризис – это определенные трудности, с которыми человек должен справиться. Согласны с этим?
3: Да.
4: Не просто какая-то вот стрессовая ситуация, а это длительное состояние, да? Как раз вот это длительное состояние, вот эти трудности, какие-то новые изменения в личности человека, там, в его жизни, в обстоятельствах, мы называем кризисом. Очень часто кризисы наслаиваются один на другой. Например, допустим, возрастной кризис может наслаиваться на профессиональный, когда вот как раз, как Надя, потерял кто-то работу, или на личностный. Или там, допустим, на семейный кризис, когда кризис в семейных отношениях. И поэтому нам кажется, что вот, ну, вот почва уходит из-под ног, все плохо, и мы начинаем впадать в уныние. Вот. А на самом деле, конечно, есть выход.
3: Да, я знаю, Елена, что у вас много информации по этому вопросу, и нам бы хотелось сегодня с ней подробно познакомиться, потому что важно не только определить кризис, но и понять, как из него выходить. И чуть позже мы дадим вам для этого слово, а сейчас посмотрим, что происходит у Лены.
5: В борьбе за хорошее настроение помогают сладости.

0: Так ведь? И порой мы можем съесть целую гору шоколадных конфет. Но не всегда это бывает полезно. Лучше, если эти сладости будут натуральными. А у меня есть такой рецепт натуральных сладостей. Назовем это так – антикризисные конфеты. Они состоят из чернослива, изюма. И полученные из них шарики можно обвалять в кокосовой стружке или в кербе, который заменит нам какао. А внутри маленький орешек фундук. Ну что, начнем готовить? Берем блендер.
1: Изюм.
0: Чернослив. И начинаем работать.
2: Большинство людей считают, что кризис – это тупик, это безысходная ситуация. Само слово в переводе означает переходный период, переходное состояние и разделение дорог. Мне это определение нравится больше всего, потому что выход из кризиса зависит от самого человека, будет он конструктивным или деструктивным. Что же такое кризис? Кризис – это противоречие между старыми возможностями и новыми потребностями. Но действительно ли это тупик? На самом деле, это новый переходный этап. И если сделать все правильно, если проанализировать свою жизнь, извлечь правильные уроки, то можно выйти самым наилучшим образом из этого состояния и начать новую жизнь, попытаться что-то изменить в себе и вокруг. Как же проявляется кризис в жизни людей? Мы говорим сегодня о кризисах возрастных. Когда человек переживает кризис, он испытывает подавленное состояние, чувство неудовлетворенности, может быть, даже депрессию, повышенную тревожность, повышенную мнительность, иногда агрессивность и даже асоциальность. Часто у людей бывают конфликты с близкими, которых раньше не было. Если говорить о кризисах у женщин, то это чаще всего возраст 35, 50 и 55 лет. Что же можно порекомендовать человеку, который оказался в кризисе? Итак, шаги выхода из кризиса. Первое – познание Бога. Господь говорит: «Я есть путь, истина и жизнь. Приходящего ко мне не изгоню вон». Господь принимает нас и любит такими, какие мы есть. И поэтому мы всегда можем надеяться на Его поддержку, помнить о том, что все находится под Его контролем. Шаг второй – принятие себя. Принять себя такими, какие мы есть, сложными, противоречивыми, с массой проблем. Шаг третий. Позитивное мышление или позитивный настрой. Очень важно помнить о том, что жизнь наша в полосочку. Сегодня хуже, завтра будет лучше, но не всегда будет так. Обязательно будет по-другому. И самое главное помнить, что Господь контролирует нашу жизнь. Четвертый шаг выхода из кризиса – активные жизненные позиции. Планировать правильный день, научиться заполнять свою жизнь, каждую секунду своей жизни, нужными делами, правильно расставлять приоритеты, общаться с людьми, не замыкаться на себе, не оставаться в одиночестве, делиться своими проблемами, чтобы свежий взгляд человека со стороны мог нам помочь. Шаг пятый. Здоровый образ жизни. Многие могут сразу сказать, что это очень дорого. Элитные клубы стоят дорого. Программы фитнеса и другие программы – это тоже дорогостоящее удовольствие. Но я вас уверяю, что есть самые простые способы, как качественно улучшить свою жизнь. Например, обливание. Конечно, нужно советоваться со специалистом, прежде чем начать обливаться или заниматься контрастным душем. Но, тем не менее, такой вариант есть. Зарядка стрельниковой, которая совершенно не требует никаких затрат. Ее можно делать каждый день на свежем воздухе, на улице, в парке, просто дома, при открытой форточке или окне. Наши клетки наполняются кислородом, восстанавливается обмен веществ, и наше настроение улучшается. Следующий шаг выхода из кризиса – помощь людям. В этом мире зла очень много проблем, очень много слез, горя и разочарований. И есть люди, которые нуждаются в том, чтобы мы помогали им, не проходили мимо, оказывали поддержку. Может быть, их активно слушали, может быть, молились за них, помогали чем-то другим.

0: другим. И это тоже может нас вернуть к жизни, улучшить, поднять настроение. Ну и, конечно же, как вариант обращения к специалисту. Потому что иногда мы сами не можем выйти без помощи специалистов из депрессивных состояний, и обращаться к врачу иногда следует. Но самое главное – помнить, что после кризиса, после упадка обязательно наступит другой день, другой период в жизни. Обязательно будет прилив новых сил. И Господь в состоянии, в силе помочь нам справиться, выйти из любого кризиса. Для Него нет ничего невозможного, потому что мы, дорогие женщины, с вами цветы в Божьем саду. И у Него найдется масса способов вывести нас из любого жизненного кризиса.
1: Спасибо.

0: Вот такие получаются конфеточки. Кушайте на здоровье. Но это еще не все. У меня есть еще один рецепт для хорошего настроения. Это коктейль, но необычный коктейль. А коктейль приготовлен из проросших семян подсолнечника и пшеницы. Есть продукты, в которые входят вещества, необходимые нам во время кризиса. Это продукты с витаминами группы В. Им богаты зерновые, а также бананы. Банан считается фруктом радости. Для этого коктейля нам понадобятся проросшие зерна пшеницы, проросшие зерна подсолнечника, банан, свежая или замороженная клубника и по вкусу мед, кому как нравится. Для этого нужно проросшие зерна поместить в блендер. Залить немножко водой. И взбивать.
1: Мне очень понравились все перечисленные шаги, и очень хочется ими пользоваться. Для меня вот актуален, например, второй шаг, где сказано было о том, что надо принять себя. Как мне кажется, я не могу принять себя. Мне кажется, что я не состоялась там, как бы мне хотелось, там, в профессии, как бы мне хотелось, не все получилось как жена, не все получилось как мать. И поэтому мне порой сложно и мыслить позитивно, думая, что у меня получится дальше что-то делать.
2: Я тоже думала об этом. А что, вот уже столько прошло времени, я там получала образование, вкладывала какие-то силы. Потом, значит, я где-то трудилась на предприятиях и вроде как совершенствовала свои профессии. Я выходила замуж, я рожала ребенка, растила, и пришел определенный возраст, а мне кажется, что я, собственно, еще ничего не достигла в этой жизни. Что какие-то у меня есть мечты, какие-то есть планы. И, может быть, даже я их точно как-то вот не представляла, но я знала, что чего-то лучшего мне хочется. А потом прошел еще какой-то период жизни, и вот сейчас я немножечко уже по-другому на все на это смотрю. Наверное, как-то больше философски, потому что, да, кризисы надо проходить. И прежде всего не бояться делать какие-то решительные шаги в жизни, что-то изменить.
3: Конечно, решительные шаги – это хорошо, но порой в нашей жизни есть такие обстоятельства, что мы не можем их изменить. Вот я помню, когда я вновь сидела дома, потому что у нас родилась третья дочка, то я, конечно, прямо так это тоже думала. Вот опять я дома. И что я опять из себя представляю? Опять я здесь сижу. Но я же не могу никуда пойти, она вообще еще грудная, это естественно. И вот тогда тоже как-то, я думаю, что, конечно, Бог мне дал эти мысли, я как-то по-новому оценила это состояние. И я стала, знаете, такая прямо гордая даже. Я подумала, вот я, у меня такая большая семья. Вот если я сейчас научусь руководить этой семьей без криков, без шума, позитивно, что они все будут слушаться, да я потом выйду на любую работу, я таким начальником буду.

0: Я все, что хочешь, построю, все, что хочешь, устрою. А вот сейчас я просто здесь дома сижу и этим учусь. И вы знаете, мой внутренний мир, он моментально вообще весь перевернулся. И я просто с таким позитивом стала смотреть на ситуацию. Я просто сама на себя удивлялась. И сейчас мне как-то даже, конечно, смешно об этом вспоминать. Вот. Но я, конечно, Танюш, тебя очень понимаю.
1: Я тоже понимаю, потому что у меня тоже такая же была и есть сейчас до сих пор ситуация, потому что моей дочке уже будет летом 5 лет, а я до сих пор сижу дома и не работаю, а уволилась я с работы еще до ее рождения. Муж у меня учится в университете, с работы у него постоянно. Ну, меняет он очень часто, потому что надо на сессию ходить, никто отпускать не хочет. В общем, такая ситуация. И что сначала я сидела просто и ждала, когда же я выйду на работу. Вот ребенку 3 года, мы должны идти в садик. Тут она у меня заболела кахлюшем. И нам сказали, 1/2 года домашний режим. Так я уже так собралась на работу, у меня же все мысли были про работу. И у меня все рухнуло. И вот я сидела, все. Ну, вся в этом вот.
0: Стресс,
1: да,
0: я помню,
1: потом я думаю, тогда. Чем мне заняться? Я уже говорила, выпустите меня на работу, иначе все, я тут вас всех вот, ну, съем просто дома. Вот, я нашла выход из этой ситуации. Я научилась делать заколки камзашем. Вот я делаю эти заколки. Мои девочки-подружки увидели, говорят, продавай. Я сделала страничку ВКонтакте, стала продавать. Потом я вспомнила, что я еще вяжу. Умею вязать. Я стала, спасибо интернету, конечно, нашла там всякие схемы разных пинеток, там и кедики, и такие тоже стала вязать, тоже как бы людям, ну, кому-то дарила, кому-то продавала. Ну, то есть какую-то самореализацию нашла себе. Ну, думаю, ну вот, вроде уже дело пошло, ребенок пошел в садик. Ну, с садиком опять у нас проблемы. Вот, и, в общем, мне кажется иногда, что я прям на волнах как-то живу. Вроде вышел, ну, я не знаю, кризис, не кризис, но из этого состояния. Потом опять, потом вот, и вот так вот. Ну, как тут, я не знаю.
0: И все эти волны никак не кончаются.
1: Да, и волны не кончаются, я жду. Я все сижу и жду, когда же у меня будет все хорошо? Ну, вот когда? Иногда мне, конечно, кажется, что... Не знаю, когда будет. Но иногда уже не жду ничего, думаю, надо жить этим моментом, да?
2: Да. Я хочу тоже поддержать Катю, сказать, что, может быть, нам не нужно ждать, когда у нас все будет хорошо. Потому что, ну вот, вы сами понимаете, что у нас вот вся жизнь состоит из проблем, да? Одна заканчивается, другая начинается. Очень часто они идут параллельно, да, эти проблемы. Нескончаемым потоком. Может быть, просто как-то внутренне настроиться на то, что да, вот все, что нам посылается... Это, ну, как, может быть, и не звучит это парадоксально, но для нашего блага. Потому что, например, конечно, смириться, допустим, с какими-то страшными вещами в жизни очень сложно. Там потери близких, там какие-то болезни или еще какие-то проблемы очень серьезные. Но когда мы с благодарностью принимаем, допустим, то, что нам Бог дает на каждый день, работу, друзей, нашу семью... И мы уже по-другому немножко начинаем ценить, относиться к тому, что мы имеем, правда же? Вот в этом заключается позитивное мышление.
0: А, то есть вот оно в чем. Да, не просто уговаривать себя, что у меня все хорошо.
2: Совершенно верно. А видеть в нашей жизни действительно то, что Бог нам дал, и то, чем мы живем, то, чем мы пользуемся. Но дело даже не в том, что у нас есть руки, ноги, там мы слышим, видим. Некоторые этого не имеют. Мы имеем жилье, там, мы можем хоть с родственниками, но жить под одной крышей, да? Но, тем не менее, мы можем радоваться жизни, вот, тому, что у нас есть дети, тому, что у нас есть родственники, друзья, собираться. То есть это тоже немало в этой жизни.
1: Да. И, кстати, вот сейчас вот мы стали, да, об этом обо всем говорить, я вспомнила, что почему у меня так все. То есть тогда мне было плохо от того, что я на работу не вышла, а теперь я поняла, что это же хорошо было. Потому что вот сейчас, вот после Нового года, у меня муж все хочет куда-то направить, найти мне какую-то работу. И вот я пошла в фотошколу, он мне купил фотоаппарат, и теперь я поняла, что это же так здорово, что я сидела дома, потому что я могу заняться тем, что мне нравится, а не просто пойти на какую-то работу, лишь бы денег заработать. А то есть я буду заниматься тем, что мне нравится, что я люблю, узнавать что-то новое, и еще деньги могу заработать.
3: Самовыражение.
1: Ну да, еще ну, вот это самореализация какая-то.
2: Потому что самый главный вопрос всех кризисов, что делать дальше, да? В чем смысл жизни? Кому я нужен? Вот это вот основное, да, что волнует.

0: людей. То есть, может быть, мы даже как-то иногда ищем, кому помочь там далеко, да? А оказывается, что помощь нужна вот совсем-совсем близким людям, рядом. И мы можем таким образом тоже послужить.
1: Ну да, это даже еще и внутри семьи улучшит отношения, да? Мы как-то иногда, может быть, на что-то так негативно смотрим, негодуем.
0: Да.
2: За переживание, получается, чужому горю или каким-то проблемам участие, да, это как-то затмевает и перестает уже моя проблема, да, мой кризис для меня являться таким острым.
3: А я для себя поняла, что у всех нас бывают трудности, все мы переживаем различные этапы, и все у нас получится, все, со всем мы справимся, и главное, чтобы у нас было время и для своих близких, для своих родных, для своих друзей и для себя. Чтобы мы могли себя чем-то побаловать, дать себе отдохнуть, чтобы со новыми, свежими силами опять набираться энтузиазма, радости, трудиться, творить и жить.
0: Я вот хочу сказать, очень хорошую мысль прозвучала у Тани, что побаловать себя и чем-то порадовать. Вот, ну, правда, действительно, есть такая рекомендация вот нам, женщинам, что хочется в жизни? Устраивать маленькие праздники, маленькие. Понятно, да, что мы не можем себе позволить там какие-то вещи, которые позволительны другим, допустим, да, там летать на дорогие курорты. То есть все равно есть какие-то маленькие такие радости, которые мы себе можем позволить.
1: Вы знаете, кстати говоря, муж одной моей подруги, он ей делал такой подарок, когда у них был грудной ребенок. Он ей говорил, вот сейчас у тебя 2 часа, и ты можешь их потратить на что хочешь. Можешь убираться, можешь пойти варить обед, можешь пойти в душ, гулять, что ты хочешь. 2 часа твои, я забираю ребенка. Это замечательный подарок, это, мне, кстати, кажется, женщине.
0: Это очень правильно, потому что вот очень часто, например, когда женщина рожает ребенка, начинается послеродовая депрессия. Вот такое состояние, когда женщине нужно восстановиться. Даже вот рекомендуют врачи, специалисты обязательно раз в неделю устраивать вот такие вылазки, неважно куда, по магазинам, в парк, там, я не знаю, к подруге просто поговорить, к родственникам. Но чтобы выйти, сменить обстановку, просто подышать другим воздухом, окунуться в другую среду, чтобы немножко восстановить силы. Это действительно очень помогает. Из моего личного опыта. Понятно, что мы все живем в постоянном стрессе, и почему-то вот люди считают, что кризис – это обязательно плохо. Это неплохо, это нормально. Для человека это нормально, потому что это новый рубеж, новый этап, какая-то новая ступень. И я говорила, что это новая возможность изменить что-то в своей жизни. Но вот лично для себя я вывела в своей жизни, чего нельзя делать. Вот 3 «не».
1: Какие?
0: Первое – это не замыкаться. То есть нужно всегда, что бы ни происходило, выговариваться. Потому что вот мы, женщины, мы не просто социальные существа. Нас Бог создал, ну, вообще такими уникальными, утонченными, ранимыми. И мы нуждаемся в том, чтобы быть услышанными даже больше, чем мужчины. И быть любимыми. Вот есть такое выражение, что мужчин нужно понимать, а женщин нужно любить. Вот на самом деле. Поэтому замыкаться ни в коем случае нельзя. Второе «не» – это не сравнивать себя с другими. Потому что в этом кроется очень большая опасность. Когда мы начинаем сравнивать себя, свою жизнь, там, своих родных, то, что мы достигли или не достигли, есть третья угроза, третья опасность – зависти. Вот третье «не», что вот для себя я тоже поняла, это не завидовать. Потому что Бог нас наделил теми качествами, которые нам необходимы здесь и сейчас. И каждый из нас, вот повторяюсь, уникально. Вот каждый, для каждой из нас достаточно благословений, чтобы прожить эту жизнь и быть счастливой. Поэтому зачем нам смотреть на кого-то? Мы знаем, что мы любимы Богом. И этой любви вполне, даже одной любви Божьей достаточно, чтобы идти по этой жизни с поднятой головой.
1: Тема эта действительно просто необъятная. Я думаю, что сегодня главное все-таки мы сказали. Спасибо всем, потому что, по-моему, Том уже готовы для нас восхитительное угощение.

Да, пока шло обсуждение этой интересной и важной темы, я приготовила коктейли, эти чудесные конфеты. И пусть все, что вы сейчас попробуете, принесет вам радость и улыбку. И вы этим можете поделиться с теми, кого вы хотите ободрить и принести радость.

0: Мы сегодня говорили о возрастных кризисах. И для себя я лишний раз сделала вывод о том, что независимо от обстоятельств, в которых человек находится, независимо от того, в каком он возрасте, он может себя реализовать, и он может постоянно развиваться.
1: Обсуждая сегодня эту тему, я еще раз убедилась в том, как важно не терять в этой жизни позитивного мышления.
2: Из обсуждений я убедилась в том, что жизнь часто бросает нас со стороны в сторону. То депрессивные какие-то кризисные времена бывают, то лучше. Но я поняла, что на данный момент я вышла из кризиса.
3: В Священном Писании есть такие слова. «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». И после этой передачи я могу сказать, что кризис для меня – это возможность подняться на ступеньку вверх.
4: Получается так, что я и живу по этим принципам. Мне это нравится. Но из этой темы я поняла, что мне не хватает одного – доставлять радости самой себе. Но я постараюсь этому научиться.
5: Знаете ли вы, как рождается бабочка? Она прикладывает невероятные усилия, пытаясь освободиться от кокона. Но именно благодаря этому она обретает могучие, сильные крылья, которые потом поднимут ее высоко в небо. Пусть кризис будет для нас дверью в новую жизнь. Всего доброго. Благословений.

0: осознание того, что у тебя есть сын, оно только придает силу. Несмотря на то, что он совсем маленький, мне казалось, что этих вещей не чувствует и не понимает, он меня обнял и сказал: «Мама, пожалуйста, никогда не скрывай своих слез». И вот в этот момент я поняла, что этот человечек меня всегда поймет. Буду я сильный, буду я слабый, он со мной все равно. И он в любом случае чувствует, что со мной происходит.
1: Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на слово Его уповаю.

0: и женщина. Сегодня мы коснемся достаточно волнующей темы для каждого человека, и неважно, он уже в браке находится или еще только планирует. Сегодня мы будем говорить о кризисных моментах, о 6 периодах брака. Конечно, каждый из нас понимает, что психология – наука очень важная, но, тем не менее, многие считают, что кризисы – это не для них, что они вне вот этой всей системы, они живут вообще по своему распорядку, в своем ритме. Сегодня на вопросы наши будет отвечать клинический психолог Ольга Лебедева. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Наверное, с первого вопроса мы начнем. Вообще, какие стадии существуют?
1: Угу. В норме брак проходит 6 стадий. Сейчас я их перечислю. То есть это, конечно, имеется в виду ситуация, когда возьмем такую, представим идеальную ситуацию, когда люди поженились в молодом возрасте, и они по жизни идут вместе. То есть не происходит разводов, не происходит смерти одного из супругов. И вот такой брак, он проходит обычно 6 стадий. То есть первая стадия – это начало, это выбор партнера. Почему вроде как здесь официального, как бы официального брака еще нет? Но почему этот период тоже включен в стадию брака, я попозже потом расскажу. Далее идет стадия молодожены, дальше идет стадия появления ребенка, следующая стадия так называемые семейные узы, дальше идет стадия опустевшее гнездо, и последняя, шестая стадия брака, она называется золотые годы.
0: Очень интересно. Но вот, тем не менее, вы говорите о том, что каждая семья, она волей-неволей от одной стадии к другой переходит.
1: Да.
0: А бывает такое, что из стадии в стадию вот эта молодая или пожилая уже семья переходят без кризиса?
1: Угу. Ну, вообще, обычно нет, такого не бывает. Кризис, он есть всегда. Только одно дело, он может гладко пройти у кого-то, другое дело, у кого-то он может быть потяжелее. Но вот почему это вот так, почему переход со стадии на стадию является все время кризисом? Вот если говорить метафорически, некоторые люди представляют брак как марафонский забег. Но брак нельзя сравнить с этой аналогией. То есть брак – это скорее не марафонский забег, а многоборье, то есть серия различных дисциплин. И каждая стадия брака, она требует от человека развития определенных качеств личности и вообще. Она требует определенной задачи решить. Она требует определенные навыками овладеть. И нерешенные проблемы одного периода, они переходят на следующую стадию. То есть и таким образом проблемы могут накапливаться, как снежный ком. С другой стороны, сам переход является кризисом. Почему? Потому что человек все время, переходя со стадии на стадию, попадает в непривычные для себя условия существования. И ему приходится адаптироваться к непривычным условиям. И даже вот статистика, она неумолимо доказывает тот факт, что переход со стадии на стадию является кризисом. Потому что это говорит статистика разводов. То есть очень много разводов именно в первые 3 года брака. Это как раз стадия молодожены. Очень огромное просто количество разводов в первый год рождения ребенка. То есть пока малышу еще не исполнился 1 год. То есть люди, их психика, они просто не успевают адаптироваться. Они не успевают эти вот проблемы решить. Они не успевают перестроиться. Очень много разводов на стадии семейных уз. Это вот те загадочные разводы 10-15 лет брака. И мы тоже об этом поговорим. Что там такое происходит? Почему люди разводятся именно в этот период? Ну, достаточно тоже много разводов на стадии опустевшего гнезда. То есть после 20-25 лет брака, когда дети покидают родительское гнездо, и людей как бы уже больше ничего не связывают вместе. И, к очень большому сожалению, тоже существует достаточно большая статистика разводов вот в этой стадии золотые годы, когда люди разводятся даже после 40 лет брака. Это очень печально и тяжело, но так оно и есть. И вот эта статистика, она просто неумолимо доказывает, что каждый переход со стадии на стадию, он сам по себе является кризисом.
0: Интересно. Но вот смотрите, мы понимаем, что есть стадии, что есть кризисы. А вот в чем конкретно эти кризисы выражаются?
1: Угу.
0: Вот можете как немножечко описать это?
1: Да. Как я уже говорила, почему переход со стадии на стадию стресс? Потому что человек попадает в непривычные условия существования. Например, возьмем стадию, ну я сейчас коротко так охарактеризую несколько стадий буквально в 2 словах. Допустим, стадия молодожена. Почему это является стрессом? Потому что люди, они еще ни разу не были в этом статусе. В статусе мужа или жены, они еще ни разу не жили с этим человеком. Приходится перестраивать очень много привычек. приходится адаптироваться к другому человеку. Приходится... Раньше люди жили сами по себе, они так привыкли, ну, к одинокой жизни, к холостяцкой жизни, например. А тут им приходится

0: жить вместе. Вот. Мы поговорим еще очень подробнее, когда будем уже стадии разбирать об этой стадии. То есть человек попадает в непривычные условия существования, либо, например, стадии появления ребенка. До этого люди никогда ни разу не были родителями. Тут и новый статус, тут и очень сильная нагрузка. Одно дело, всегда перед тем, как мы должны перейти в какой-то другой период, например, пожениться, начать жить в браке, или, допустим, ребенок у нас появляется, у нас всегда есть, таким образом психика наша работает, есть некая картинка, как это будет. То есть, допустим, родители, ожидающие первого ребенка, они примерно представляют, что это будет вот так и вот так. А если будет вот так, то вот мы будем вести себя так и так. Но реальность, она никогда не совпадает с нашими ожиданиями. То есть на практике получается все совсем другое. И люди вот как раз попадают на первую фазу адаптационной кривой, когда у них происходит одна сплошная фрустрация. То есть фрустрация, не оправдываются ожидания, не оправдываются надежды. Все, как бы их картинка, которую они имели до этого, это не совпадает с реальностью. И человек начинает жить, у него накапливается напряжение. Потом через какое-то время это происходит, достаточно быстро, через несколько месяцев, может быть, через полгода, наступает так называемый кризис адаптации. Это когда такая стадия, когда все накопившееся напряжение у человека начинает вырываться наружу. И это как раз вот эти вот ссоры по поводу мелких каких-то вещей, по поводу незакрученного тюбика там пасты. Но на самом деле нужно понимать, что не этот тюбик виноват. Этот тюбик, он просто явился как спусковым крючком для выхода того напряжения, которое вот у людей накапливалось уже до этого. И только потом, пройдя кризис адаптации, наступает так называемый период плата, когда человек способен отстроить уже адекватное, нормальное отношение, уже приспособиться к этой вот реальной ситуации и чего-то построить. Но до этого нужно обязательно время. То есть это вот эта вот адаптационная кривая, которую я рассказываю, это не что иное, как законы психики. То есть наша психика, она вот так вот устроена. И как бы убрать это, перескочить это просто невозможно. То есть, когда человек сталкивается с новыми, с непривычными условиями существования, к которому нужно ему привыкать, он постоянно всегда попадает на адаптационную кривую. Всегда он испытывает кризис. А еще возникает такой момент, что перемены, они всегда, любые перемены для нас, вот как для организма, для живого, очень неприятные, дискомфортные. Потому что наш мозг, так мы устроены, наша психика, она живет привычками. И менять привычки – это очень тяжело, потому что до этого мы сформировали определенные нейронные связи. Мы к этому привыкли, жить так, как мы раньше жили. И тут менять, переходить что-то на кардинально новое – это очень тяжело. То есть это стресс как для всего организма. И возникает такая иллюзия. Всегда наша психика, она начинает такие вещи вытворять, такие штуки, что раньше было лучше. Зачем я сюда попал? Может быть, не надо? То есть то, что было плохое, оно обычно забывается. Оно обычно раскрашивается в яркие цвета, то, что было лучше. Зачем я вступил в брак? Так много конфликтов почему-то с моей второй половиной. Так раньше-то как было хорошо. То есть и всегда вот у человека такая вот вещь идет. Это нужно очень знать, что когда мы попадаем в непривычные, как в новую какую-то ситуацию, всегда немножко человека так потрясет хорошенько. Прежде чем отстроятся новые пути, новые нейронные связи сформируются, прежде чем человек что-то действительно выстроит и успокоится. И получается, а брак, он и есть постоянная смена вот этих вот фаз. То есть я уже говорила, про появление ребенка. Далее, если мы берем, допустим, стадию опустевшего гнезда, она начинается тогда, когда самый последний из младших детей покидает родительский дом. И здесь можно сказать, что люди, примерно 20, 25, 30 лет жили вместе с детьми. 20, 25, 30 – это такой срок. То есть это такие привычки сформировались. Быть в роли, во-первых, мамы и папы, жить с детьми, заботиться о детях. И тут вдруг раз – детей нет. Это очень сильный кризис. И очень многие переживают это тяжело. Даже люди впадают в депрессии, начинаются какие-то психосоматические заболевания, разводы. То есть это тоже к тому, что начинается какой-то новый этап, к которому нужно адаптироваться, у которого определенные цели, определенные задачи нужно решить. Нужно привыкнуть.
1: Ольга, смотрите, вы говорите об этих шести стадиях. Угу. Если я предупрежден, я знаю, что есть вот эти стадии. Я к ним, с одной стороны, могу подготовиться, с другой стороны, если это молодой мужчина, который еще не в браке, может так получиться, что, зная все это, он боится вообще в брак вступать, и знание стадий,

0: кризисных моментов останавливает его от этого решения.
1: Угу. Ну, каждый решает сам, то есть предупрежден, значит вооружен. Конечно, когда люди знают вот эту вот информацию, им становится намного проще. Даже тогда, когда приходят люди на консультацию, первым делом я спрашиваю, то есть я задаю им вопросы, чтобы понять, в какой стадии брака они находятся. И когда, насколько давно они в эту стадию перешли. То есть если этот переход осуществлен недавно, то есть понятно, что у людей кризис. То есть я рассказываю им эту информацию. Какая сейчас у вас стадия брака? Какие цели, задачи? Я рассказываю человеку про адаптационную кривую. И человеку реально становится легче. Они понимают, что на самом деле-то в их проблемах виноват не супруг и не другой человек. Это не он плохой. Вот. Это не он там вдруг как-то изменился с перехода на другую стадию брака. А именно то, что они попали в непривычные условия существования, им нужно привыкать, им нужно перестраиваться.
0: Очень интересно. Хорошо, а вот тогда такой вопрос. Если я понимаю, что есть несколько стадий, и обязательно придет какой-то кризис, мне нужно готовиться непосредственно тогда, когда кризис уже пришел? Или вот эта вот подготовка к кризису, она обязательно нужна?
1: Подготовиться, так скажем, к кризису не получится. Потому что вы до конца не знаете, в какие условия вы попадете, да, то есть как это будет вообще. Самое главное об этом знать. Самое главное знать об этом, что происходит. Потому что, до сих пор, это касается, причем вот эти кризисы, да, не только стадии брака, а вообще любого кризиса. То есть вот, если мы говорим о браке, я сейчас вот сказала такие естественные стадии, да, естественные кризисы, когда пары переходят из одной стадии в другую. Есть еще помимо вот этих вот кризисов, есть так называемые ситуационные кризисы. Угу. То есть, например, это проблемы, связанные с жильем. Вдруг там, да, у людей была съемная квартира, раз их выгнали со съемной квартиры, негде жить, вот этот вот период, да. Либо, например, это проблемы с деньгами, с безработицей, там, муж там, ну, кто-то теряет работу, или у кого-то разваливается свой бизнес. Или, не дай бог, серьезно кто-то заболевает в семье, там, болезнь ребенка, или, не дай бог, смерть, ну, там, члена семьи, близкого, например. Это все является ситуационными кризисами. Это тоже, человеку нужно адаптироваться к этому, человеку нужно перестроить свои новые нейронные связи, человеку нужно к этому привыкнуть. И вот само вот это вот знание, что происходит, оно очень сильно помогает, потому что если человек попал в кризисную ситуацию, избежать этого нельзя. То есть, но знание того, когда я прохожу через какой-то переходный момент в моей жизни, переломный момент в моей жизни, неважно, в браке или просто в личной жизни, мне знание о том, что сейчас будет действовать вот эта адаптационная кривая, она очень сильно помогает. Я понимаю, откуда у меня этот стресс. Потому что сначала обязательно идет фрустрация и ожиданий. Потом идет кризис адаптации. И только потом будет вот эта вот уже отстроена плата. И это знание мне очень помогает, что этот период нужно просто перетерпеть. Как-то особо подготовиться к нему, я думаю, нельзя. Но можно знать об этом, и можно самому себе понимать, что со мной творится, почему это происходит.
0: Но ведь нужно обладать очень сильной волей, чтобы в тот момент, когда пришел кризис, появился какой-то конфликт. И вот во всем этом нужно немножечко отойти в сторону и посмотреть на себя, на супруга или на супругу со стороны и сказать, ничего страшного, мы подождем, это время пройдет. Выходит, как-то так нужно себя вести?
1: Паре нужно объединяться вместе против вот этой вот адаптационной кривой. Не то, что... обычно как происходит? Что люди начинают друг против друга войну вести. И возникает такое ощущение, что это ты виноват, это ты что-то не делаешь, это ты виноват, это ты раньше был другой. Нет. А на самом деле просто люди перешли на другую стадию брака, у них, по сути, кризис, стресс, и причем еще брак ставит новые задачи.
0: Но ведь это очень сложно, согласитесь.
1: Конечно.
0: Набраться столько хладнокровия, чтобы в момент кризиса или какого-то острого разговора, горячего такого диалога, остановиться и сказать, подожди, мы же забыли, мы же в кризисе.
1: Да, так и бывает.
0: Ну а насколько это реально?
1: Это реально. Падения бывают у всех, да, кто-то может забыть, но другой человек, более осознанный, в этот момент может его поддержать и напомнить.
0: Угу. Но вот есть еще одна проблема, с которой, наверное, каждый из нас сталкивается, и я часто общаюсь с разными молодыми особенно парами, хотя и пожилые очень часто так считают, они говорят, вот мы вначале с этого начинали, когда мужчины часто говорят, да не надо мне о каких-то там кризисах рассказывать, это все не про меня, что вы тут психологи придумали, а мы теперь как-то от них зависим. Да нет никаких стадий. Вот что сказать таким людям, которые считают, что стадий, периодов вообще не существует, что все оно само собой идет?
1: В данном случае психология описывает жизнь, она описывает процессы, которые происходят в жизни. Так же, как, допустим, физика описывает... Там,

0: всемирный закон тяготения, это же не то, что физики придумали. Можно, конечно, все отрицать и попытаться спрыгнуть с 10-го этажа, но что будет? Тоже так же можно отрицать вот эти вот кризисы. Но таким образом это физиология, так устроена наша психика.
1: То есть получается, что волей-неволей, хочу я, не хочу, все равно эти кризисные ситуации будут в жизни,
0: будут.
1: И придется с ними столкнуться.
0: Придется. Это касается всех. Вот по этой вот периодизации проходят все семьи, все. Даже бездетные браки, но про них мы потом попозже поговорим. Даже браки, заключенные на поздних этапах, то есть когда там людям 40 лет и больше. Смешанные семьи, то есть все. Если у человека есть брак, обязательно люди начнут проходить по всем этим этапам, и кризисы у них будут. С другой стороны, как бы здесь уже вопрос, сможет ли человек до конца пройти, до конца все это выдержать или нет? Или просто человек сбежит?
1: Но у нас остается мало времени, если, может быть, очень коротко. Как все-таки набраться хладнокровия, чтобы останавливаться тогда, когда нужно? Или не хватит времени? Это время целой программы, наверное, да?
0: Ну, развивать себе осознанность. Просто понимать, что происходит. Угу. Отдавать себе отчет.
1: Угу. Да, действительно, это очень важная тема и актуальная для каждого человека, который в семье, который сталкивается с проблемами. Особенно, когда рождается ребенок, и переходим мы от стадии к стадии. В нашей программе следующей мы поговорим о первой стадии, о первом периоде. Он будет касаться как раз-таки проблемы, которая называется выбор супруга. Ну, может быть, не проблема, а стадия, выбор супруга. И кто-то задаст вопрос, а что, разве это стадия брака? В следующей программе Ольга попытается ответить, как это происходит. Мы благодарим вас сердечно за участие. Пишите нам, задавайте вопросы. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.

0: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Представьте, что где-то в тихой комнате за закрытой дверью кабинета один человек преклоняет колени. Его молитва – это не просто набор красивых слов, это крик сердца, жаждущего встречи с Богом. Он не просит чудес, не ищет восторгов толпы, он просто говорит с Творцом честно, сокрушенно и страстно. И именно в такие моменты истории происходят удивительные вещи. Загорается пробуждение, преображаются города, меняются судьбы целых поколений. И сегодня хотелось бы посвятить нашу встречу еще одной интересной личности, человеку, который любил общаться с Богом и делал это подолгу. Я думаю, что изучать практический молитвенный опыт известных людей – это полезно и интересно –

Его уединенная беседа с Богом в лесах Новой Англии, его слезы покаяния и пылкие просьбы о милости стали искрой, из которой разгорелось первое великое пробуждение. Тысячи людей, услышав его проповедь, каялись, меняли жизни, а их дети и внуки становились миссионерами. Но за этим пробуждением стояла не только пламенная риторика, стояли часы, проведенные в тайной комнате. Как показывает история, духовное пробуждение всегда начинается не с проповеди или вдохновляющих служений, а с сердца, которое в тишине взывает к Богу. Этот человек по праву считается одним из умнейших людей своего времени. Он родился в семье священника, уже в 12 лет он поступил в Йельский университет. В нем зрела любовь к естественным наукам. Естественные науки многих обратили к деизму, но для него эффект он был совершенно противоположным. Сегодня мы с вами вновь на очередной теме. На очередной теме нашего цикла встреч онлайн с Богом, где мы говорим о личных отношениях с Богом. Поэтому сегодня мы, как я уже анонсировал, рассмотрим пример из жизни одного человека, пастора и служителя. Продолжая его биографию, хочется отметить, что он в последний год своей учебы посвятил свою жизнь Богу. Он получил диплом, и еще 2 года он посвятил изучению теологии. И в это время углубилось его понимание природы как особого послания Бога. Он пришел к осознанию того, что его любовь к творению является результатом его любви к Творцу. И он придерживался этого взгляда всю свою жизнь. У него был четкий план о личной дисциплине, и уже в 19 лет он составил себе так называемые тезисы, согласно которым он жил на протяжении всех последующих лет. Он верил в трезвость, не употреблял никогда алкоголь, придерживался строгой диеты, не тратил время попусту, у него был тайм-менеджмент. Он также придерживался расписания, которое предусматривало, только вдумайтесь, 13 часов занятия науками в день. 13 часов. По этой причине он считался, ну и считается, наверное, одним из самых ученых пасторов. Его сильная любовь к знаниям привела к тому, что он стал известным проповедником, теологом и философом. И его все еще считают одним из величайших мыслителей всех времен. Думаю, что для многих его фамилия, скорее всего, неизвестна. И, признаюсь, для меня тоже была неизвестна до тех пор, пока я не стал углубляться серьезно в изучение темы личных отношений с Богом. И когда я натолкнулся на него и стал исследовать его биографию, я был удивлен, да, потому что действительно его жизнь является хорошим примером для подражания, и в свое время он был очень-очень известным человеком. Исследования по евгенике, это наука, которая занимается наследственностью, исследовала его жизнь нашего сегодняшнего героя в течение 150 лет после его смерти. И также они взяли и исследовали жизнь Макса Джукса, современника того человека, о котором мы сегодня говорим, который был известным преступником, то есть пастор и преступник. И вот они исследовали поколение этих двух людей на протяжении 150 лет, и в результате они были поражены, ученые, потому что они увидели, что потомками этого человека, имя которое я пока еще не назвал, были один вице-президент, 3 сенатора, 3 губернатора, 3 мэра, 13 ректоров колледжей, 30 судей, 65 профессоров, 80 чиновников государственной власти, 100 юристов, 100 миссионеров. А вот да, потомки Макса Джукса, известного в то время преступники, среди них были 7 убийц, 60 воров, 50 распутных женщин, 130 других преступников, более 300 нищих, которые проживали где-то на ночлежках для самых бедных. И вот доктор Мартин Ллойд Джонс, это известный проповедник, и, так скажем, в духовных семинариях изучают и его наследие, и его книги, учатся по ним, как проповедовать. Он сказал следующее: «Позвольте мне сравнить Пуритан с Альпами, Лютера и Кальвина с Гималаями, а Джонатана Эдвардса с Эверестом». И вот сегодня мы с вами поговорим о Джонатане Эдвардсе. Джонатан Эдвардс, пастор,
и один из лидеров пробуждения, он произнес свою знаменитую проповедь в Энфилде,

под названием «Грешники в руках разгневанного Бога». Эта проповедь произвела такое влияние, что многие считают, что именно первое религиозное пробуждение, которое случилось, оно произошло именно благодаря или после этой проповеди. И это пробуждение привело к изменениям в понимании Бога, самих себя, окружающего мира, религии. Резкое моральное улучшение было настолько очевидно во время первого великого пробуждения, что целые города пробуждались, люди переставали употреблять алкоголь, сквернословить. То есть пробуждения возникали в разных местах, и каждое из них длилось год или два. То есть в это время появились лучшие колледжи и университеты, которые обеспечивали проповедниками и миссионерами, и пасторами весь мир. Джонатан Эдвардс, он сделал в это самый большой вклад. Он представил учение о молитве и ее роли в христианской жизни. Почему это было важно? Это было важно, потому что Джонатан Эдвардс видел, что во время религиозного пробуждения огромное количество людей вдруг начинало посещать церковь, собрания, службы. Но при этом у пасторов возникал вопрос, насколько искреннее это обращение. То есть можно ли сказать, что действительно жизнь человека, она изменилась, преобразилась, что он родился свыше. И вот Джонатан Эдвардс, как раз будучи проповедником, пытался определить критерии истинности обращения. Сам он вырос в семье пуританских проповедников, и он знал, что такое молитва. У них всегда была дома вечерняя семейная молитва, и они очень серьезно к этому относились. Вообще в пуританских семьях это было очень важной частью жизни. Да, и такие семейные служения напоминали детям о важности молитвы. При этом пуританское сообщество было уникально тем, что не принято было говорить о проблемах молитвенной жизни. То есть, по сути, твоя молитвенная жизнь оценивалась по тому, как ты молишься публично. И вот осознание того, что христианская жизнь не застрахована от периодов, может быть, духовной тоски, сомнений, то, о чем начал говорить Джонатан Эдвардс, оно, конечно, привело в шок ту пуританскую культуру, но в дальнейшем по-настоящему сформировало акценты на важности именно последовательной молитвы в тайной комнате, личной молитвы, личного общения с Богом. И Эдвардс говорил о важности вот этого исполнения христианского долга в постоянной молитве. Как он говорил, молитвенные собрания, они были чреваты тем, что приходило сомнение вообще в подлинности этих молитв. Потому что проявление эмоций создавало такой явный потенциал для этого лицемерия. И вот эта новая культура, которая разбавляла и потенциально обесценивала подлинную молитву, создала для Эдвардса необходимость укрепить свое учение о молитве. И вот Эдвардс утверждал, что на основании того, что Бог неизменен, мы должны предположить, что любое изменение, имеющее место, оно происходит в сердце человека. И одним из предлагаемых Эдвардсом примеров, иллюстрирующим преимущество, которое человек получает от акта молитвы, утверждает, что регулярное уделение времени молитве снизит привлекательность и возможность искушения к греху. Да, и он говорил следующее. Если человек будет постоянным в обязанности тайной молитвы, он будет стремиться удержаться от умышленного греха. А в одной из тем мы более подробно рассмотрели этот принцип, поэтому если вы вдруг пропустили, обязательно прослушайте предыдущие темы, потому что там я более подробно говорил о том, как это работает. Каким образом наши личные отношения с Богом помогают нам преодолевать вот это искушение ко греху. И при этом, я думаю, многие искренне верующие проходили в своей жизни тот опыт, когда твои отношения с Богом по каким-то причинам охладевают, и ты видишь, как тебе становится легче вновь поддаваться каким-то искушениям и греху, может быть, о которых ты даже давно уже забыл. Так вот, возвращаясь к этому, Эдвардс находит библейский аргумент в истории, где Иисус, помните, повелевает своим ученикам в Гефсиманском саду молиться. Он говорит, бодрствуйте, молитесь, чтобы не пасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. И вот поскольку эти люди были возрождены в культуре, которая

подчеркивала важность публичной молитвы, Эдвардс, он обратил внимание на важность личной молитвы как на показатель глубокой и подлинной веры. То есть по своему опыту он признал, что о подлинности обращения никогда нельзя судить по наличию публичной молитвы. То, о чем мы в самом начале с вами говорили, да, что публичные молитвы – это не показатель того, что у человека есть личные отношения с Богом. А своей проповеди, тоже очень известной проповеди, «Лицемеры ущербны в долге молитвы», так она называется, он сделал упор на том, что люди могут присутствовать на служении и участвовать в какой-то общественной или семейной молитве просто из-за эгоистичного отношения к приверженности религии, то есть не имея в себе Духа Святого. И он говорил так: многие порочные люди, которые даже не претендуют на серьезную религию, обычно посещают молебны в собрании, а также более частые молитвы в семьях, в которых они живут. Они могут продолжать посещать эти молитвы до тех пор, пока они живы. И все же о них нельзя будет сказать, что они призывают Бога. Их молитвы не имеют для них самостоятельного значения. Они участвуют на них только ради почестей или видимых приличий. Мы видим, как Эдвардс, развивая эту тему, подчеркивает важность вновь личное общение с Богом как критерия искренности обращения человека. И публичная молитва, насколько бы она была бы красивая, да, какие бы ни использовались обороты, это еще не показатель личных отношений с Богом. Эдвардс утверждает, что наслаждение истинного христианина — искать время для того, чтобы, не теряя удовольствия от общения с ближними, общаться с Богом в одиночестве. То есть и наличие тайной молитвы, следовательно, это свидетельствует о наличии правильно упорядоченных привязанностей и о глубокой приверженности к истинной религии. Он писал следующее: «Нет ничего, что заменит тайную молитву, размышление и беседу с Богом в одиночку, отдельно от мира». Истинная молитва является естественным выражением этого внутреннего общения с Богом. А суть лицемерия, о чем говорил Эдвардс в своей известной проповеди, в том, что вместо введения личной молитвы в привычку, она совершается лишь тогда, когда пробуждаются какие-то эмоции, доставляющие удовольствие. А когда их нет, то долг ежедневно общаться с Богом, он оставляется, потому что для этого требуются какие-то усилия. В этой проповеди он сказал следующее: у лицемеров никогда не бывает истинного духа молитвы. Возможно, они были побуждаемы к внешнему исполнению этой обязанности и даже с большей долей искренности любви, и все же они всегда были чуждыми истинного духа молитвы. Понимание Эдвардса, истинный дух молитвы, он как раз проявляется в последовательной ежедневной молитве тет-а-тет, один наедине, один на один с Богом. То есть именно это может служить показателем духовности человека и его жизни. Когда Эдвардс только начинал служение, он сказал следующее: «Год за годом я проводил большую часть своего времени в размышлениях о святости. Часто прогуливаясь в лесу по уединенным местам, я пребывал в размышлениях, монологах, молитве, разговоре с Богом. По своему обыкновению я распевал свои мысли. Почти всегда, куда бы ни пошел, я радостно молился. Казалось, что молитва – часть меня. Она была подобна дыханию, вырывающемуся из моего горящего сердца». Думаю, что многие в описании его опыта услышали свой опыт. Или, по крайней мере, то, что действительно по-настоящему хотелось бы пережить или переживать в нашей жизни. Сила молитвы в жизни человека свидетельствует о жизнеспособности и реальности христианской веры. И Джонатан Эдвардс сказал следующее: «Молитва является таким же естественным выражением веры, как дыхание жизни. Это означает, что христианин, исповедующий веру, также должен быть христианином, которым молится. Иначе он совсем и не христианин». Нам было бы хорошо услышать слова Эдвардса, когда он увещевал свое собрание к большей верности в молитве. И вот что он сказал: «Молитва является одним из величайших и самых прекрасных способов питать новую природу и заставлять душу процветать. Это превосходное средство для поддержания и развития познания Бога. Это путь к общению с Богом.

Это превосходное средство отлучить сердце от суеты мира и заставить разум сосредоточиться на небесах. Это прекрасная защита от греха и хитрости дьявола и мощное противодействие от яда старого змея. Это долг, благодаря которому Бог дает силу против похоти и пороков сердца и ловушек мира. У него великая тенденция держать душу бодрствующей и вести нас к строгому хождению с Богом и к жизни, которая будет плодотворной в таких добрых делах, которые должны украшать учение Христа и приводить нас во свет, чтобы нам сиять перед другими, и чтобы они, видя наши добрые дела, прославляли нашего Отца Небесного. Подводя итоги, скажем так. Джонатан Эдвардс считал личную молитву в уединении ключом к подлинной духовной жизни. И если резюмировать его основные идеи, то следует сказать следующее. Первое. Тайная молитва, да, или по-другому молитва в тайной комнате, или молитва, личная молитва к Богу. Это индикатор истинной веры человека. Поэтому это дает возможность нам проанализировать нашу духовную жизнь. Да, то есть, и если вдруг день, два, три, может быть более, мы пропускаем это время общения с Богом, для нас это как такая красная лампочка. Это серьезный сигнал для нас, что у нас проблема в нашей духовной жизни. Нам серьезно стоит обратить внимание, потому что это как корень. Отсюда произрастает все остальное в нашей жизни. Все остальные, да, проблемы, которые в дальнейшем появятся, они берут свое начало именно в наших отношениях с Богом. Потери вот этого постоянства в тайной молитве. Следующее. Да, Эдвардс утверждал, что лицемеры молятся публично, чтобы произвести впечатление, но искренне верующий ищет уединение для общения с Богом. То есть тайная комната и личное общение с Богом, оно помогает противостоять искушению. Да, это тоже очень важный посыл, о котором он говорит. Поэтому если вдруг вы в своей жизни ощущаете, что вы подаетесь искушению, вы постоянно, да, совершаете какой-то грех, то ищите первопричину. И первопричина, она достаточно простая и очевидна. Это вопрос личных отношений с Богом. И если они потеряны, то тогда у нас нет этой силы для борьбы с искушением, мы очень легко поддаемся этим искушениям. Следующее, что хотелось бы отметить, о чем говорил Эдвардс, молитва – это диалог с Богом. То есть для Эдвардса молитва была не просто формальностью, а таким живым общением. И он говорил следующее. Истинная молитва – естественное выражение внутреннего общения с Богом. Она подобна дыханию, вырывающимся из горящего сердца. Ну, то есть важно, что он также в своей жизни подавал личный пример. Почему это так важно, да, сегодня? Эдвардс напоминает и говорит нам, да, молитва в тайне – это не просто обязанность, это путь к преображению сердца. То есть если публичная молитва, ну, можно ее сравнить с фасадом, то тайная молитва – это фундамент, на котором строится вера, способная менять мир. Игнорировать молитву – это, как видел Эдвард, значит, и как он тоже высказывался, жить как атеисты или как грубые существа. И жить так, как если бы Бога не было. Вот такое бездействие и неблагодарность, они противоречат истинной природе души и лишают Бога славы, которая причитается Ему. Поэтому, дорогие друзья, позвольте мне призвать вас удвоить ваши усилия в молитве. Ищите Божьего лица, смиритесь и подойдите к Его трону, да, с руками, обращенными к Нему. Воздайте славу Богу, которую Он заслуживает, отдав Ему все обстоятельства вашей жизни. Сегодня у нас была возможность вместе с вами вдохновиться этим удивительным примером. И, конечно, таких людей достаточно много. В одной из последующих тем мы рассмотрим еще очень много примеров людей, которые в своей жизни поставили на первое место личные отношения с Богом, общение с Господом в тайной комнате. Поэтому также и это вдохновение для каждого из нас. Понимать, как устроить.

устроен духовный мир, что происходит в нашей духовной жизни, как меняется и преображается наша жизнь в зависимости от того, как мы относимся к личным отношениям с Богом. Приходим ли мы каждый день в тайную комнату для того, чтобы быть в общении с Ним? Поэтому, дорогие друзья, я приглашаю вас более подробно, если у вас будет такая возможность, изучить жизнь Джонатана Эдвардса и, может быть, других людей, которые являются достойным примером для нас того, как важно правильно расставить в жизни наши приоритеты. Поэтому пусть Господь благословит нас искать лица Его, искать каждый день вдохновляться этим общением. Но если даже вдруг в нашей жизни происходит падение, да, то, о чем говорил Мартин Лютер, что если вдруг наше сердце, оно остывает к молитве, если вдруг мы один день, а может быть и более, пропускаем это время молитвы, просто, возможно, формально прочитав некоторые тексты из Библии и побежав по своим делам, пусть эта тема, она заставит нас серьезно задуматься о нашем духовном состоянии, о нашей жизни и принять очень важное решение, что несмотря на мои чувства и эмоции, я каждый день буду выделять время, когда я буду приходить для общения с Богом. Даже если мне сложно с ним о чем-то говорить, я все равно предприму эти попытки рассказать ему, что происходит в моей жизни, в моем сердце. Если не получается сказать, то, как помните, да, в одной из тем я говорил, можно взять молитвенный дневник и записать туда свои переживания или, может быть, желания, которые есть. Так и написать, что, Господи, я сегодня встал и не чувствую этого желания или потребности для общения с Тобою. Но я понимаю, умом я понимаю, что это очень опасное положение. Дорогие друзья, я бы хотел в завершении этой темы совершить молитву о том, чтобы с Божьей помощью мы никогда не теряли вот этого желания, или, по крайней мере, мы всегда имели бы и хотение, и действия, которые подталкивали бы нас к тому, чтобы быть как можно ближе к нашему Господу в тайной комнате. Дорогой Господь, Боже, спасибо Тебе за то, что Ты вдохновляешь нас. Ты вдохновляешь нас своим примером, о котором мы читаем в Евангелии. Ты также, Господь, вдохновляешь нас и через примеры тех людей, которые в своей жизни поставили личное общение с Тобой на высшее место. Господь, помоги нам, вдохновляясь этими историями, принимать важные решения ежедневно, быть в общении с Тобой. Благослови, Господь, каждого, кто услышал эту тему. Вдохнови и благослови. Аминь. Ну что, друзья, в завершение хотелось бы сказать, что тема сегодняшнего пробуждения, она связывает очень плотно пробуждение и личные отношения с Богом. Невозможно без личных отношений с Богом, невозможно пробуждение. И настоящее пробуждение, оно и оценивается, если так можно сказать, потому есть ли эти отношения с Ним. Поэтому так же, как и целые нации, народы переживали эти религиозные пробуждения, так же и мы в нашей духовной жизни тоже очень часто нуждаемся в этом пробуждении. И оно не происходит без общения с Господом. Поэтому, если вы желаете этого пробуждения в вашей жизни, если бы вы хотели жить полной, насыщенной, радостной христианской жизнью, если бы вы хотели с радостью служить Господу, делиться вестью о Нем с другими людьми, если бы вы хотели, чтобы ваша жизнь была насыщенной опытами, то ответ очень прост. Ответ один. Это отношение с Богом. Это приходить для молитвы. Это приходить и общаться с Ним, как читаем Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 текст, где Иисус говорит: «Ты же войди в комнату твою и обратись к Отцу твою в тайне, и Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно». Вот это молитва один на один с Господом. Поэтому я уверен, что все вы вдохновились сегодняшней темой, и она поможет вам пережить это возрождение. И скажу так, что возрождение в наших общинах, возрождение в наших городах или в нашей стране, оно возможно тогда, когда есть люди, которые пережили возрождение через опыт личных отношений с Богом.

Мы продолжаем наш цикл, оставайтесь с нами, поэтому обязательно присоединитесь и прослушайте следующие темы из этого цикла. Мы очень хорошо иногда начинаем, но не всегда можем завершить начатое. 30 тем, которые должны помочь каждому из нас не только пережить вдохновение, но дать практические инструменты к тому, как проводить время в личных отношениях с Богом. Поэтому прослушайте все темы, и также я верю, что, услышав эти темы, вы не останетесь без доброго плода обретения личных отношений с Богом.

0: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой».
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком». Практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь». 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
2: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Здравствуйте, наши дорогие зрители. Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». Сегодня у нас снова в гостях наш добрый друг, наш завсегдатый нашей программы Джабир Исмаилович Исхаков. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо за то время, которое вы жертвуете, проводя вместе с нами. Но сегодня, Джабир, знаете, у меня серьезные вопросы. Это, наверное, те острые вопросы, которые будут касаться взаимоотношений ислама, христианства. Я думаю, они не будут безразличны и нашим зрителям, потому что так или иначе они встречаются с

0: одни книги, книги других людей, о том, как они воспринимают друг друга. Ну и мой первый вопрос. Вот Коран, он всегда упоминает о том, что надо помнить о тех книгах, которые даны были раньше. О том, что в этих книгах есть руководство и свет для богобоязненных. Но сегодня ислам говорит так. Вы Коран читаете, вы Библию не читаете, она изменена. И они говорят, Коран — это печать Аллаха. И вот как же здесь разобраться? Мусульмане, допустим, говорят, Библию не читайте. Христиане говорят, Коран, ой, Коран — это вообще какая-то непонятная книга, у нас здесь Библия, вот ее мы будем только читать. А как же тогда соединить вот две эти книги, как мы говорили, чтобы они были переплетены? Вот как найти здоровую точку решения этой проблемы?
1: Правильно ли я вас понял, Сергей, что можно сформировать так вопрос? Почему разные религии?
0: Ну, не только разные религии, а разные отношения даже, вот, скажем, к тем книгам, на которых основываются религии.
1: Ну да, потому что, видите, каждая религия начинает как бы защищать
0: себя,
1: свои традиции, свои книги, свои праздники и свое отношение к Богу. Вы знаете, есть один хороший такой фильм, он называется «Полет Феникса», и там звучит такая фраза. Один, ну, у него представитель, наверное, исламского мира, он говорит, религия разделяет людей, а вера в Бога объединяет людей.
0: А.
1: Вот беда в том, что люди начинают просвещать свою религию. Они начинают восхвалять свои религиозные традиции, праздники,
0: заслуги,
1: книги своих пророков. Но когда речь заходит о Боге, о вере в Боге и как Бог влияет на личностном уровне с каждым из них, они переплетаются. Сколько раз я был участником собраний, где присутствовали представители иудаизма, представители ислама, представители христианства, и они не говорили о Боге, они говорили о своих религиях, о своих заслугах, религиозных заслугах, но не говорили о Боге. Знаете, хотелось бы слышать, вот Бог спас моего ребенка.
0: То есть какие-то живые опыты, как жизнь моя
1: поменялась. Бог исцелил мою жену, Бог услышал мою молитву. Когда слышишь такое, без разницы, в каком он одеянии и какой религии или какая книга у него на руках. То есть он говорит о Боге и говорит о влиянии Бога в его жизни, в жизни его семьи, в жизни его детей, в жизни его окружающих. Но когда мы начинаем, видите, восхвалять, вот, например, говорим, ага, сегодня исламу 1437 год. Христиане скажут, о, нам уже более 2000 лет. Иудеи скажут, о, нам уже больше 4000 лет, понимаете? Получается, вы когда-нибудь общались с людьми из разной национальности?
0: Да, я сам жил в многонациональной стране, в Казахстане.
1: Что из них каждый говорит? О преемственности своей нации, о первенстве своего народа. То есть каждый из них хочет приписать себе какую-то славу. Дело недалеко уходит, когда касается религии, когда касается Бога. Вот тогда первенства нет. Когда люди говорят о Боге, когда люди говорят о взаимоотношениях с Богом, о влиянии Бога на меня, на моих родных, вот тогда тема приобретает вообще другой характер. Потому что здесь нет уже никакого... Вот вы сами вначале сказали, что да, третья сура, третий аят, сура Аль-Имран, звучит так, что эта книга послана и принимает те другие книги, которые были посланы до нее. И все. И здесь уже не принято вообще слушать чьи-то слова и говорить, что, оказывается, эта книга искажена, а вот эта книга неправильная, а вот этот народ неправильный. Вы знаете, у меня 4 сына. Вот я смотрю на них как отец. И вот сейчас понимаю, они взрослеют. Хотя мы с женой воспитывали их в любви к Богу, в любви к дому, к семье, к окружающим, к обществу. Но сейчас каждый из них растет. И вот скажите мне, если завтра один из них собьется с истинного пути и вдруг, там, я не знаю, будет преступником и попадет в тюрьму, неужели я, как отец, от него отрекусь?
0: Да нет.
1: Наоборот, я брошу все силы для того, чтобы помочь ему. Я брошу все свои ресурсы для того, чтобы поддерживать его даже там, в заключении, или если он заболеет, буду приходить его в больницу, если ему понадобится.

0: понадобится какое-то большое лечение, я пожертвую чем-то, но я никогда его не отрежу от себя. И не скажу, что вот, дорогие дети, вы знаете, что вот ваш старший брат, или ваш средний брат, или ваш младший брат, он испортился, или он заболел, или он стал преступником, теперь он не член нашей семьи. У Бога было 4 книги. Угу. Это Тора, Евангелие, Псалмы и Коран. Скажу на арабском языке как бы. Тора, Забур, Инджил, Коран. Вот 4 книги. Ну разве может Бог сказать, что эта книга правильная, а эта неправильная? Ой, простите, я здесь ошибся, теперь я это отменяю и даю вам новую.
1: Всевышний всегда прав, такого не может быть.
0: Люди ошибаются, и их незрелость, их нежелание исследовать другой труд приводит к тому, что легче сказать, нет, давайте мы не будем исследовать, не будем читать, а будем вот только восхвалять наше и держаться нашего. Угу. Но даже сам Коран говорит, обращайтесь к книгам, которые были до вас.
1: То есть это как бы такое хорошее дополнение, ну, каждая книга дополняет друг друга. Спасибо за очень интересные мысли. Это на самом деле будет очень полезно. Я думаю, что мало кто мыслит в этом направлении.
0: 6 дней работы. 7-й день Господу Богу твоему.
1: Иудеи говорят, надо покоиться в субботу. И христиане говорят, суббота это для иудеев. У нас сегодня новый день, воскресенье. Христос воскрес в воскресенье.
0: 7-й день он прекратил всякую работу и сказал, Адам, Ева, этот день будет предназначаться, чтобы мы с вами встречались, радовались, общались. В Коране говорится о субботе. И это говорится, знаете где? Во второй главе, вторая сура, Бакара, 65 стих.
1: Есть еще один серьезный вопрос. Вы как-то говорили, когда мы говорили о заповедях, была особая передача, когда мы размышляли о тех особых посланиях, которые получал пророк Муса, Моисей, и у него было особое откровение, именно 10 заповедей, которые он получил от Всевышнего. И вы там создали такую особую интригу. Вы сказали, что вот об одной заповеди вы поговорите чуть позже, потому что мы перечислили из них, что это 4 взаимоотношения с Богом, а остальные, получается, 6 взаимоотношения с людьми. Пограничное – это 5-е.
0: Да, видите, вы запомнили. Да. Пограничное – это 5-е, это родители.
1: Да. И вот давайте вернемся тогда к той, о которой мы не так много сказали, это 4-е.
0: Да, я бы хотел повторить. Вот смотрите, 1-е 4, в них во всех присутствует Бог, слово Бог. Бог, Бог, Бог, Бог. Если мы откроем Тору, 2-ю книгу Мусы, Исход, и откроем 20-ю главу, и там мы прочитаем вот все эти 10 заповедей в одном едином списке. И в этих 1-х 4 там присутствует слово Бог, в остальных Бога нет. То есть это уже касательно людей. Помните, да, я учил всегда своих детей.
1: Да.
0: Разум, глаза и уста. Бог, я твой Бог, не смотри ни на кого и держи язык за зубами. Вот 4-я заповедь, в ней тоже присутствует слово Бог. И она звучит так. 6 дней работы. 7-й день... Господу Богу твоему.
1: То есть, прежде всего, это заповедь о работе, то есть, надо трудиться. То есть, в принципе, Всевышний не благословляет ленивых.
0: Конечно. 6 дней работы. Бог отводит нам 6 дней для того, чтобы мы могли прокормиться, прокормить своих родных и близких, научиться чему-то, не быть лентяями.
1: Понятно. Все правильно. И 1 день отдыха. Ну вот теперь смотрите. 1 день отдыха. В каждой религии авраамической он присутствует. Иудеи говорят, надо покоиться в субботу. И христиане говорят, суббота это для иудеев, у нас сегодня новый день, воскресенье, Христос воскрес в воскресенье, давайте будем праздновать воскресенье. Мусульмане говорят, а мы в пятницу. У нас пятница, это день намаза, день молитвы. Кто прав?
0: Вот вы знаете, когда вы говорите слово пятница, да, пятница, мы понимаем, что это как бы день, да, на самом деле день. Вы знаете, вот в Коране есть такая сура, она в арабском звучит джума. Угу. Но и в народах Азии, и в многих народах Азии 6-й день недели назван как джума.
1: Ага, то есть это...
0: Да, но и в русском...

0: Стоя день.
1: Ну, в русском переводе, как вы думаете, как он переводится? Ну, как он должен переводиться по замыслу? Если это джума в арабском, как день недели, то в русском он должен переводиться как?
0: Ну, не знаю.
1: Пятница.
0: Пятница, да?
1: Но он здесь переводится как собрание.
0: А, как собрание. То есть день не собрания. Как пятница, а как день собрания.
1: Да, вот посмотрите. Во многих народах Востока, я думаю, даже азиатских народах точно, вот не уверен, может быть, за Турцию, хотя там присутствуют два дня недели, где присутствует слово «шамбе». Вот посмотрите, в воскресенье, ну, мы разберем сейчас это слово, например, да, оно состоит из двух частей. Первое – это персидские числительные идут. Угу. Персидские числительные, числительные с персидского языка. «Як, ду, се, чор, панч». Соответственно, и дни недели так и называются. «Шамбе» – это день. Угу. «Шамбе». «Як» – «шамбе».
0: Первый.
1: «Ду» – «шамбе». Второй. «Се» – «шамбе». «Чор» – «шамбе». «Панч» – «шамбе». Пятый. Шестой идет «джума» – «собрание».
0: «Собрание».
1: И идет день «шамбе». Просто «шамбе». Без числительного.
0: То есть, смотрите, первый, второй – первый шамбе, второй шамбе, третий шамбе, шамбе
1: и потом четвертый
0: просто шамбе, шамбе.
1: Пятый шамбе. Потом идет шестой собрание и седьмой просто шамбе. Просто шамбе. Без числительного. Но у нас, у народов Азии, ну и как и во многих народах, где як шамбе идет первый день, он идет последний день. То есть он, неделя заканчивается. Угу. И, естественно, вопрос задаю я. Рождается вопрос. Як шамбе – это первый день. Но почему он стоит последним днем недели? Он должен быть первым днем. Да. Як шамбе.
0: Несколько запутанно. Ждем вариантов.
1: Хорошо. Вот когда я только что я выше произнес из книги Торы, вторая книга Мусы, Исход, 20 глава, там написано «шесть дней работы». Видите, не было числительных, не было названий, ага. Не было названий у дней. Видите, если мы идем в первую книгу Моисея, когда Бог творит, мы видим, что Бог в течение шести дней творил землю. То есть Бог тоже как бы совершал такой творческий труд. Шесть дней. В седьмой день он прекратил всякую работу и сказал: «Адам, Ева, этот день будет предназначаться, чтобы мы с вами встречались, угу, радовались, общались. Такой родительский день». Понимаете? Шесть дней работы, седьмой день Господу. И вот если мы сегодня даже посмотрим по миру, сегодня есть четыре календаря, четыре времяисчисления. Это иудейский, это григорианский, юлианский, григорианский и исламский календарь по хиджре. И мы говорили, что у них у каждого год другой, месяц другой.
0: Но дни недели
1: один. Число другое. Но день недели по всей планете, он один и тот же. То есть можно сказать, что, уверенно сказать, что вся планета живет по недельному графику, угу, по недельному летоисчислению. Угу. И эта неделя, она сохранилась уже вот с тысячелетней истории.
0: В общем, со дня сотворения до сегодняшнего дня она не менялась.
1: Она не менялась. Хотя французы хотели поменять.
0: Знаете, да, декады.
1: На декады, но у них не получилось. Не получилось, осталась декада, но неделю они не смогли сделать 10 дней. Да. Так и получилось 7. Хотя 7 в математике – это очень сложное число. Самое сложное число. Но на семерке именно остановились. И теперь получается, посмотрите, вот в Коране есть сура, мы сказали, она называется «Собрание». Это 62-я сура. Но есть один очень интересный факт, говорящий о субботе.
0: То есть в Коране говорится о субботе?
1: В Коране говорится о субботе. И это говорится, знаете где? Во второй главе, вторая сура, Бакара, 65-й стих. Мы прочитаем два стиха, 65-й и 66-й. Давайте мы прочитаем. «Ведь вам известны те, которые нарушили субботу. Мы им сказали: обратитесь в обезьян, презренных и отвергнутых людьми». И теперь 66-й прочитаем. «Мы это наказание сделали примером для тех народов и для их потомков, а также в назидание благочестивых».
0: Ну, подождите, мы наказали тех, которые нарушили субботу. То есть

0: это значит, нарушили, ну, евреи нарушили субботу, Всевышний их наказал.
1: Все правильно.
0: И, в принципе, это, ну, как бы заповедь для евреев.
1: Все правильно. Все правильно. Абсолютно правильно. И этот текст звучал для евреев, потому что они в субботу должны были приходить на поклон Богу, но они нарушали субботу. Они ловили рыбу, они делали то, что не угодно в очах Бога. Но здесь есть самое одно великолепное слово в 66 стихе. Смотрите, что написано. Мы это наказание сделали примером для тех народов и для тех потомков, а также в назидание благочестивых или богобоязненных.
0: То есть это наказание иудеев?
1: Для богобоязненных. А если мы открываем...
0: И в пример всем народам.
1: Ну, смотрите.
0: То есть, смотрите, всем народам. Вот этот пример, как урок для всех народов.
1: Для всех народов, но здесь вот это слово благочестивый или богобоязненный.
0: А то есть, прежде всего, для них.
1: Если мы откроем начало этой же главы, начало, первый стих этой второй суры, Бакара, корова, то здесь мы читаем так. Книга эта, вот эта книга, несомненно, для тех, кто Господа страшась, смирен и праведен. В арабском языке здесь два абсолютно одинаковых слова. Вот здесь звучит слово «мутакин». Тот, кто делает праведность. Таква. Помните, мы говорили таква.
0: Помню,
1: это праведность. Мутакин. Те, кто делает эту праведность. И в 66 стихе это же слово звучит, что мы сделали это, мы это наказание сделали примером для тех народов и для тех потомков, а также в назидание мутакин.
0: Назидание.
1: То есть вот теперь я хочу обратиться ко всем, кто считает себя праведными, богобоязненными. Сделайте для себя откровение. Суббота дана как наказание, но в то же время как назидание для всех других народов и для тех, кто считает себя праведным.
0: И тот, кто ее нарушит, будет так же наказан, как иудей. Такой вывод?
1: Да. Да.
0: Спасибо. Вообще это что-то новое в Коране. Спасибо за такое яркое
1: откровение. Новое, потому что люди просто не следуют, не читают внимательно.
0: Спасибо большое, что вы так очень подробно освещаете. Спасибо за ваш талант. Спасибо и вам, дорогие зрители, за то, что вы вместе с нами. Я думаю, такие сложные темы, они полезны. Поэтому пишите письма, мы с удовольствием готовы ответить на ваши вопросы. Всего вам доброго, до свидания. А почему же тогда христиане собираются в воскресенье?
1: Не просто день отдыха, праздности, покоя. Нет. Это день, когда мы должны проводить его вместе с Богом. Обратитесь в обезьян, презренных и отвергнутых людьми.

«Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель».

0: Порой нас многое угнетает. Наша задача – отдать все в руки Божьи. Но можем ли мы избавиться от проблем без Бога? Здравствуйте, дорогие друзья! На эти и другие вопросы мы пытаемся сегодня ответить со священнослужителем Гриненко Вадимом Анатольевичем. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Итак, мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века», которая актуальна здесь и сейчас. И читаем сегодня с вами, продолжаем точнее, вторую главу Евангелия от Марка. Мы уже разбирались с некоторыми историями, которые были ранее, да, и с исцелениями, да, которые совершал Христос, да, и с силой, которыми Он наделял людей, да, если они обращались к Нему. Про что сегодняшняя будет наша тема?
1: Да, сегодня очень интересные события разворачиваются вокруг Иисуса Христа, и евангелист Марк нас вводит все в новые и в новые вопросы, которые ставит жизнь, слова и действия Христа. И то, что сегодня будем мы рассматривать, да, это очень важно, потому что, на мой взгляд, подобное что-то случается и в нашей жизни, из того, что было. Поэтому давайте будем читать и вместе будем рассуждать. В другой раз, когда ученики Иоанна и фарисеи постились,

0: пришли к Иисусу люди и спросили Его, «Почему ученики Иоанна и ученики фарисеев постятся, а твои не постятся?» Иисус им ответил, «Разве могут поститься гости на брачном пире в присутствии жениха? Пока он с ними, какой может быть пост? Но придет время, и отнимут у них жениха. Вот тогда они и будут поститься. Никто ведь не ставит заплату из новой ткани на ветхую одежду. Такая заплата разорвет старую ткань, и дыра станет еще больше. И не наливают молодое вино в старые мехи. Вино прорвет эти мехи, тогда и вино пропадет, и мехи. Молодое вино наливает в новые мехи».
1: Вадим Анатольевич, что-то интересное. Да, интересный такой отрывок. Во-первых, я хотела бы спросить. Я читаю вот синодальный перевод, а у вас немного другой.
0: Да, это перевод 21 века, современный перевод Института перевода Библии. Вот, наверное, он более
1: понятен.
0: Современным языком изложен, да, скажем так.
1: И вот здесь вот я первое, что хочу вас спросить, про то, что... Почему ученики Иисуса, вообще, как мы читаем, да, не постились, в отличие от учеников Иоанна?
0: Да. Историческая справка состоит в том, мы говорили в прошлой беседе с вами, что вот эти учителя закона, они, скажем так, обставили библейские повеления, библейские истины еще дополнительными какими-то правилами, законами, рекомендациями и так далее, и так далее. Одна из них состояла в том, что благочестивый человек должен поститься дважды в неделю, во вторник и в пятницу.
1: Чего себе?
0: И это считалось в заслугу человеку перед Богом. То есть считалось, что Бог такого человека одобряет, якобы. Но это было не библейское постановление, это было постановление учителей закона. В хорошем смысле это приносило пользу, но когда этим другой человек осуждался, Христос всегда этого не принимал. Но был другой момент, когда происходила свадьба. Свадьба в те времена длилась 7 дней.
1: Хорошо вот, праздновали.
0: Да, в эти 7 дней никто, ну или скажем, все освобождались от поста. Поэтому Иисус Христос им говорит, вот вы заставляете учеников действовать по вашим правилам. Но вы поймите, что пришел новый учитель, то есть я, да? Мы уже до сих пор видели, как много Иисус Христос вводит нового, то, что не было раньше. И он говорит, но если пришел новый учитель, то он и показывает и новые правила жизни, дает новые направления. А вы пытаетесь моих учеников поставить на свои какие-то рельсы, скажем, по-современному.
1: Да.
0: И вы заставите их ехать так, как вы раньше ехали. И он говорит, это невозможно, так ничего не произойдет, так не получится. Поэтому вот эти три иллюстрации по поводу брачного пира, да, и поста, брачный пир, он приводит пример также по поводу заплатки на одежду, новой заплатки на ветхую одежду. Но мы знаем, что в то время одежды было не столько, как у нас, а сегодня.
1: Выбора не было.
0: Да, безусловно. Мы сегодня там что-то порвалось, мы выбросили, купили новое. Тогда все... латали, скажем так, заплатку. И Христос говорит, нельзя новую заплатку на старую, потому что старое ветхое, оно разорвет. Также и вино хранилось не в сосудах, а оно хранилось в кожаных мехах вот этих, и старый кожаный мех, который уже имел движение от брожения вина внутри, он не выдержит новое вино. То есть Христос хочет сказать, что поймите, пришло новое время, наступило Царствие Божие, пришел новый учитель. Пожалуйста, послушайте что-то новое, увидьте что-то новое. Да? Нельзя, опять же таки, в свои рамки только ограничить это. Конечно, вы спросите меня, как молодой человек, а что это для нас, современного человека, значит, да, для молодого человека. Но вы согласитесь с тем, Мария, что сегодня и в христианском течении, в христианской религии много традиций.
1: Да, вот что делать вот с этими традициями?
0: Да, нужно их один момент, все отвергнуть, сказать, я ничего не признаю. И есть такие люди, которые стараются вот все отвергнуть и не признавать. Но нужно понять, что во многие христианские традиции очень разумные, очень правильные.
1: Вот, чтобы просто понимать пример. Вот,
0: да, какие... сейчас скажу. Но хочу сказать, что невозможно это вот одним росчерком. Да, нужно пережить все равно. Допустим, вот в современном обществе мы говорим о том, что христианину нужно все равно иметь регулярную жизнь с Богом. Нужно еженедельно посещать церковь, нужно еженедельно...

0: приходить на поклонение к Богу.
1: То есть молитва,
0: да, посещение. Безусловно. Да, посещение, да. Богослужения, где происходит литургия на богослужение, где читается Слово Божие. Человек говорит, зачем это делать так часто? Зачем делать это каждый день, каждую неделю? Да? Или мы говорим, зачем каждый день молиться, зачем каждый день читать? Но ведь в природе у нас многое из того, что в духовном смысле мы можем видеть в природе. Мы дышим ежесекундно.
1: Вообще, да, ежесекундно дышим, мы едим, пьем воду.
0: Да, едим, пьем воду. Так же самое и, в частности, в Библии, так и Слово Божие названо пищей для человека, для его духа, для его внутреннего состояния, для формирования его целей, пищей для формирования его идей, пищей для формирования его мировоззрения. Поэтому, если эту пищу не питать регулярно, то тогда и моя жизнь не сложится никаким образом. Поэтому есть разумные традиции христианства, которые взяты и из Библии, или историческим путем это пришло в христианство, которые мы сегодня можем тоже действовать. Но бывают те традиции, которые люди говорят, ну, к примеру, есть течения, которые говорят, нельзя читать Библию, а можно читать только комментарии к Библии. Потому что если человек будет читать Библию, он сойдет с ума, то есть помешается. Есть и такие люди, даже в современном мире.
1: Интересный, конечно.
0: Люди считают, что можно читать только то, что написали древние учителя, может быть, отцы церкви, может быть, лидеры, предшественники. Вот. А чистый, живой текст Писания человек не может читать. Это неверный подход. Это то, что, наверное, относится к вот этим традициям, которые будут мешать человеку. Поэтому, если мы признаем, что Христос дал нам Слово, свое Слово, да, Библию, Священное Писание, то моя, как бы перед Богом ответственность, взять его и открыть, взять его и читать, взять и следовать ему, да, пытаться понять, углубиться в это слово, услышать его, применить для себя, попробовать и испробовать. Вот. Это, а то, что фарисеи, как мы говорим, учителя закона, да, они хотели вот учение Иисуса Христа, новизну этого учения, поместить в свою обертку. Христос говорит, так не может быть.
1: Понятно. Что мы смотрим, что мы читаем, в то мы и преображаемся.
0: Да,
1: то есть получается, что в самом начале мы говорили, что если у нас есть какие-то проблемы, если есть какие-то вопросы, то мы можем их решить благодаря тому, чем мы наполнены. Да? Да. Мы же следуем из нашей логики мышления.
0: Да.
1: Вот. А если мы читаем Слово Божие, если мы молимся, да, если мы просим вот этого духовного насыщения, мы же не только физически, да, еще душевно состоим, то, соответственно, у нас и мудрое решение вопроса и проблемы может быть. Окей, понятно. То есть вот эту традицию мы себе берем и оставляем.
0: Мария, не поправлю, а хочу еще одну заметочку, может быть, здесь сказать. Бывает так, что какой-то человек говорит, мне проще поступать так, как мне скажут. И, допустим, человек избирает себе духовного лидера, наставника, и говорит, вот он, что он мне скажет, так я и буду делать. Человек себя отсекает от того, чтобы самому постигать это Слово Божие.
1: Вообще от ответственности.
0: Да, и тогда получается от ответственности, потому что ответственность перекладывает на другого.
1: Да, как вот, кто-то скажет.
0: В частности, этот пример показывает нам, что Христос говорит, нет, вот это новое учение, вот это Слово Его, оно для каждого человека.
1: Потому что вот этим лидером может быть, как вот мы читали в предыдущей главе, религиозные лидеры, которым дано было в Ветхом Завете.
0: И могут ошибаться.
1: Да, заповеди.
0: Да.
1: Для того, чтобы в помощь было людям.
0: Да.
1: А они это использовали немножко иначе.
0: Я даже призываю наших зрителей к тому, чтобы они брали текст тот же и проверяли этот текст, как мы его читаем, да?
1: Да.
0: Чтобы не полагались на только наше мнение, да, потому что я уверен, что когда вы будете читать, у вас родятся другие мысли, другие образы, другие вопросы обязательно родятся. И мы говорили о том, что на такие вопросы Бог готов ответить. Даже то, что мы не можем как бы отразить, потому что мой опыт – это не ваш опыт, мой опыт – это не ваш опыт, да, у вас будет больший опыт или лучший опыт в ответ на это. Поэтому мы призываем обращаться к Библии, читать Библию, да, не полагаясь на какую-то традицию, только к человеку обращаться, да, или на какую-то традицию, которую вы, может быть, слышали, знали, а вот в чистоте своей открывать Слово Божие и читать.
1: Да, когда мы призываем особенно Духа Святого, да,
0: да, да,
1: ведет нас своими путями. Хорошо, отлично, тогда будем читать дальше.
0: «Однажды в субботу шел Иисус через засеянные поля, и ученики его срывали на ходу колосья и сказали,

0: Тут фарисеи Иисусу: «Смотри, они делают то, что в субботу делать нельзя». Угу. Он же ответил им: «Разве не читали вы никогда, что сделал Давид и те, что были с ним, когда им нечего было есть, и они голодали? Вы же помните, как при первосвященнике Авиафаре вошел Давид в Дом Божий и ел, и даже бывшим с ним давал тот хлеб, что кладут перед Богом, хлеб, который нельзя есть никому, кроме священников. И сказал им Иисус: суббота создана для человека, а не человек для субботы. Так что Сын Человеческий и над субботой Господин».
1: Вот здесь вопрос. Расскажите, пожалуйста, про субботу и про то, что здесь происходит. Почему нельзя было это делать?
0: Да, вот это тоже, что мы уже говорили, что законы, постановления Библии, они обросли еще постановлениями человеческими. Угу. И когда ученики шли полем, они сорвали колосья, то считали, что они нарушили, нарушили принцип субботы, а в субботу нельзя было никакой работы делать. Считалось, что они жнут и угу. мелют. Когда они едят, вот на зубах происходит вот это перемол пшеницы в угу. муку как бы, и питание. То есть фарисеи считали, что вот это нарушение. Mm. Да, верно, Библия говорит, что суббота для детей Божьих, это был ритм жизни. Они 6 дней работали, а 7-й день они всегда отдыхали. Они не делали никакой работы. Mm-hmm. Но к этим постановлениям, я еще раз говорю, учителя народа добавили многое и многое другое. И получается так, что то, что они добавили, другое они не осуждали, то они нашли поводы для того, чтобы осуждать тех, кто это делает. Иисус говорит им интересную фразу, да, что суббота дана для человека, а не человек для субботы. Как это можно прокомментировать или понять? Ну, то есть учителя народа того времени считали, что сначала был даны свод законов о субботе, о том, что можно или нельзя делать, а потом человек должен был подчиниться этому.
1: Ну, то есть, также это было написано и в заповеди, да. И Господь так сотворил 6 дней.
0: Да.
1: Он творил, а день 7-й суббота отдыхал.
0: Но Христос отсылает их к тому моменту, когда это произошло. Угу. А произошло, когда мы читаем в начале Библии так, что сначала Бог создал человека, а потом субботу. Угу. То есть Бог приготовил человека и подумал, что еще ему нужно. Ему угу. нужен еще день отдыха, общение с Богом, отложить всякий труд, да, оставить этот труд. Конечно, для нас сегодня может быть необычным то, что, что в субботу нельзя было работать, и это был запрет. Угу. Это был запрет. Но я понимаю, что Бог не мог мне по-другому никак это объяснить, как сказать, что Вадим, под запретом твоя работа в субботу, не должен ничего делать. То есть Бог так хотел, чтобы я испытал вот эту радость свободы, что Он даже запрет мне поставил. Не работать в субботу. Но вернемся. Бог говорит, да, я сначала создал человека, а потом придумал для него, не придумал, а создал для него субботу еще. Угу. Вот. И в этот день человек может радоваться, быть свободным и так далее, и так далее. Ну а что получилось у религиозных лидеров того времени? Да? Они находили повод не для радости в субботу,
1: а для укора,
0: для осуждения.
1: Угу. Для осуждения. А вот сейчас, да, там дальше такая фраза: «Я господин субботы». Вот что здесь имеется в виду?
0: Да, то есть Бог говорит, что когда при мне люди срывают эти колосья, и когда я есть, я это не осуждаю, я являюсь господином этих правил.
1: Для нас может это быть таким интересным примером, как то, чтобы не осуждать людей?
0: Только так. Все, что делает Христос, конечно, мы не можем сузить. Нам нужно, наоборот, смотреть ширше.
1: Да.
0: Да. Ширше, чтобы понимать, что делает Христос. Христос не осуждает. И он показывает, что если человек нуждается в этот день, да, если он хочет поесть, нет ничего предосудительного. Он не работает, чтобы пожать жатву. И мы знаем, что был запрет в субботу и жать, и сеять. Угу. И Христос не нарушает этот запрет. Он не нарушает, он не говорит, что все, ученики мои пошли сегодня для того, чтобы жать. Но когда ситуативно у них не было хлеба и можно было покушать, то это творение, когда оно было Божие, человек мог взять и напитаться.
1: И вот здесь у меня такой вопрос. Да, вот мы говорим про те, да, времена, а сейчас как это относится к нам? Вот, то есть что сейчас мы можем применить вот именно к субботе? Вот можно вот это еще
0: объяснить? Да, на мой взгляд, это очень просто, потому что я привык в своей жизни так жить. меня есть 6 дней своего труда обычного, а у меня есть 10.

0: один покоя. Да, я прихожу в церковь, я живу вместе со своими прихожанами, проживаю наставление, пение, прославление Бога. Я никогда не планирую на субботу какой-то труд. Угу. Я не планирую его, что придет вот выходной, я в этот выходной свой этот труд совершу. У меня есть другие 6 дней для этого труда.
1: Для повседневной какой-то работы.
0: Да, да, uh-huh. безусловно. То есть я не планирую на этот день что-то особенное в труде. Я могу сделать в другое время. Но когда случается, что мне нужно что-то сделать, потому что что-то упало, что-то, не знаю, развалилось, и что-то подобное, я тогда могу сделать. Понимаете, Мария, в современность даже мы, да, живем с вами не в Израиле, имею в виду в государстве, угу. но там эти законы до сих пор существуют у многих людей и доходят до абсурда. Мой друг, который работал там, он говорит, что он проводил субботу на третьем этаже, на первом этаже услышал крик, вот, через некоторое время приходит к нему человек, еврей, и просит его, чтобы он спустился с ним на первый этаж. И вот этот мой друг, он говорит, я спускаюсь к нему туда и вижу такую сцену. Его ребенок, этого человека, пальчики попали в дверь. И дверь прижала ему пальчики. И этот человек, отец этого ребенка, просит вот этого моего друга, чтобы он открыл дверь и освободил ребенку пальцы. Потому что он в субботу этого сделать не может.
1: Ребенок.
0: Конечно, да, вы сейчас осудили. Наверное, наши зрители такую религию осудили.
1: Я ему посочувствовал.
0: Да, да, безусловно. И мы, наверное, да, в какой-то степени правильно скажем, что это неправильно. Это неправильно. Угу. Вот об этом Христос говорит. Но он не говорит о том, что нужно планировать на субботу жатву или ремонт, или еще чего-то. Он говорит, нет, освободите субботу, для этих дел освободите. Но если ситуация привела к тому, что нужно помочь кому-то, угу. сделайте это. Потому угу. что суббота, она дана после человека. И Христос является господином субботы. Опять же таки, отсылаю наших зрителей и слушателей к тому, чтобы, если Христос говорит, что я есть господин субботы, то вы не поймете, что можно делать в субботу, если вы не будете читать и знать жизнь Иисуса Христа. Угу. А Он как раз таки в своей жизни показывает, как господин, что можно делать в субботу. Угу. Поэтому, опять же таки, без взаимодействия со словом Его, с Его историей, с Его жизнью, мы этого не сможем понять.
1: Люди, особенно сейчас в современном 21 веке, у нас очень такой бешеный ритм, да. и мы постоянно, у нас да. Гаджеты, еще какая-то постоянная работа, и работа очень часто в телефоне. Для того, чтобы человек отдыхал полноценно, да, душевно и физически, нам нужно смену деятельности,
0: да. Да,
1: менять, так скажем.
0: Да.
1: И поскольку мы часто очень, наш мозг и физически мы работаем, то как раз-таки, когда мы смещаем свой акцент на Бога, на Христа, прославляем, да, отдыхаем душой, да, ведь мы же душой отдыхаем в субботу, да. Тем самым, мне кажется, мы перезагружаемся, да,
0: да.
1: мы подзаряжаемся, и у нас находятся вот эти вот силы, которые мы черпаем из...
0: Безусловно.
1: Христа из Библии для того, чтобы и решать уже естественные, так скажем, повседневные проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Спасибо.
0: Позвольте расширить немножко, да, как мы говорим, что не только касаемся Евангелия от Марка. Вот если почитать первые книги Библии, первую главу uh-huh. книги Библии, первые, где написано о том, как Бог творит землю, uh-huh. то я всегда смотрю на эту историю того, что Бог создал для нас ритм жизни. Uh-huh. Суббота – это не какое-то постановление, которое было дано евреям или еще кому-то. Это ритм жизни. Был первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой день, и потом дана была суббота. То есть Бог запустил для меня механизм моей жизни. Угу. Механизм моей жизни. Так же, как у нас есть механизм. Проходит время, мы хотим кушать.
1: Да.
0: Приходит время, мы хотим отдохнуть, поспать. Угу. Приходит время, мы что-то еще делаем. Это физиологическая наша нужда, да? Мы не можем ее пересилить. Если мы будем это делать, мы умрем. Но нам нужно понимать, что так же и сделал Бог. Но вопрос в том, что Он хотел вопрос взаимоотношений с собой поставить не на уровень безусловный. То есть, что это значит? Он не сделал в субботу для меня как желание еды. Да, если я не ем, то я за еду могу даже преступление совершить, если я очень голоден, да? Но Бог хотел, чтобы вот эти вопрос отдыха для меня и встречи с Богом был добровольным. Угу. Поэтому Он говорит, пожалуйста, Вадим, Мария, ты можешь 6 дней поработать, а 7-й день оставь весь труд, приди к Богу.

0: помолись, приди в церковь, да, сделай добрые дела, почитай, поразмышляй, вот. Но это твой добровольный выбор. То есть сегодня Бог для современности наших людей, да, не делает субботу, ну, как бы он не поставил субботу, ну, гром не гремит в этот день, чтобы вспомнил человек. Это мой личный выбор. Я знаю, что так Господь установил. Я живу этим ритмом. Имею благословение.
1: Это получается даже больше не ограничение, да, как считается? Конечно. Некая свобода.
0: Это
1: свобода.
0: Преимущество, да, преимущество жить ритмом Божьим, потому что так Бог живет.
1: Да, и тем самым мы так восстанавливаемся. Это физиологично.
0: Безусловно, безусловно.
1: Хорошо, спасибо. Мы читаем дальше.
0: Третья глава.
1: Да, первый
0: текст. До шестого стиха. Он опять пришел в синагогу. В то время там был человек с усохшей рукой. За Иисусом же наблюдали, чтобы обвинить его, если станет он лечить его в субботу. И сказал он тому человеку с иссохшей рукой: «Выйди на середину». А затем обратился ко всем остальным. Что позволяется делать в субботу? Добро или зло? Спасти чью-то жизнь или погубить ее? Они же молчали. С негодованием Иисус посмотрел на них и, скорбя об их обесчувственности, сказал больному: «Протяни руку». Тот протянул, и рука стала здорова. А фарисеи, выйдя из синагоги, сразу же стали обсуждать с приверженцами Ирода, как расправиться им с Иисусом.
1: Ну вот, снова осуждение. Почему?
0: Да, видите, Мария, как бы эти люди, нужно признать, что они очень сильно хотели исполнить закон Божий. И это хорошо, и это правильно.
1: Да.
0: Я сегодня хочу жить по принципам Божьим. Я хочу сегодня исполнять законы Божьи. Да, я хочу сегодня жить так, как Господь от меня просит. Но вот в этой своей ревности они, видимо, пошли дальше и сделали больше, невзирая на то, что говорило Слово Божие. Бог никогда не запрещал в субботу делать добро. Бог никогда этого не ограничивал. Но они рассматривали то, что сделал Христос, исцеление больного, не как помощь человеку. Они смотрели на него, как на действие врача. И они думали, что это можно сделать и в другое время. Они говорили ему: да, приходите в другой день и совершайте это чудо, совершайте эту работу. Но Христос говорит: в субботу можно делать добро. Опять же таки, мы говорим о том, что мы не планируем на субботу какого-то обычного дела или важного дела. Да, повседневного дела. Конечно, если мы скажем о том, что я в 6 дней, у меня нет времени сделать добро, а я буду делать это только в субботу, наверное, это тоже будет неправильно. Но если я в субботу иду в церковь или, может быть, гуляю с семьей, да, и вижу человека, которому нужна помощь, я не отказываюсь от помощи ему, потому что сегодня день покоя. Даже если мне нужно ему помочь, ну, не знаю, переставить колесо на машине. Или, к примеру, купить ему воды, потому что он жаждет или он голоден. Но если я скажу: Господи, я 6 дней работаю, у меня нет времени это делать, но вот в субботу я пойду и сделаю. Наверное, тоже будет неправильно.
1: Такой вот
0: перекос.
1: Да, неплановерно, ну, то есть да. не целенаправленно, да, вот мы видим, и мы помогаем, то есть мы, наша вера в действии здесь
0: безусловно,
1: проявляется.
0: Безусловно, безусловно. То есть это то, о чем Христос говорил и боролся с чем. Это неформально, это не вот так узко, да, это всегда открыто, это всегда живо. Вот, ну, появился человек, есть нужда, пожалуйста, помоги. Но вот те люди, что они делали, да? Они видели не нужду человека, они видели только правила. И если для нас сегодня, да, мы видим только правила, и это помогает нам осуждать другого, а себя оправдывать, мы поступаем как те люди. Христос их осуждал.
1: То есть, получается, правила нам, ну вот, которые 10 заповедей, да, и вообще, в принципе, то, что написано в Библии, они даны нам не для того, чтобы осуждать, а для того, чтобы помогать нам в жизни проживать ее более, так скажем, насыщенно, более интересно. Но вот здесь, вот, мне кажется, Иисус появился как, знаете, глоток свежего воздуха в плане того, чтобы направить, да, особенно в то время, людей на то, что не только следовать стоит закону, да, но и смотреть на Христа как на живое действие.
0: Вы как бы абсолютно верны. Что получается, вот, если мы посмотрим на эту ситуацию вот так. Вот здесь Христос, Он помогает этому человеку. И жизнь этого человека преображается. Он исцелил его. У него рука была парализована, иссохшей, так написано.
1: Да,
0: вот. Ну, не знаем, что это было, но она была обездвижена.

0: И вот Христос ему помогает. Но вот те люди, которые осудили Христа, что они сделали? Они в этот момент пошли и договорились, чтобы убить Христа. То есть, это просто какой-то вот, я иногда думаю, как так возможно? Да, чистота Христа, вот, что он делает, но эти люди находят возможность в этот момент осудить его и предпринять попытку его убить.
1: Скорее всего, они не были ведомы Духом Святым, вот, поэтому безусловно, не будем следовать их примеру, безусловно, будем следовать примеру Христа. Спасибо большое, Вадим Анатольевич,
0: спасибо вам,
1: как всегда, интересно и насыщенно. Дорогие друзья, мы благодарны, что вы не просто провели время вместе с нами, но и надеемся, что читали Евангелие от Марка. Мы благодарны вам за то, что вы оставляете нам комментарии, да, и надеемся на то, что можете задавать нам вопросы по этой теме. А мы желаем вам Божьих благословений и всего доброго.

0: нетленным серебром или золотом, искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.
1: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
2: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
1: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
2: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
2: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
2: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Вы когда-нибудь видели звездную муху? Сейчас покажу.
1: Здравствуйте, ребята. Марк, ты, наверное, решил открыть новую планету и назвать ее своим именем, да?
0: Новую планету? Хорошая идея, только сначала я должен найти муху.
1: Да. А что ее искать? Вон она, Марк.
0: Где?
1: Да вон же.
0: Да где?
1: Да вон.
0: Где?
1: Эх, уже улетела.
0: Ты, да ты думаешь, я тут глупостями занимаюсь? Я муху хотел показать, а ты ну, смеешься.
1: Ну ладно тебе, Марк, я пошутила. Ну извини.
0: Не смешно.
1: Ну какую муху можно показать на звездном небе?
0: На звездном небе можно показать звездную муху.
1: Это ты в сказке, наверное, какой-нибудь вычитал, да?
0: Ни в какой не в сказке. Муха — это такое...

0: Ну, пойдем. Марк, а ты уверен, что есть такое созвездие? Я вот никогда не слышала такого.
1: Говорю же тебе, я нашел его в этой энциклопедии. А, вот оно.

0: Мы живем в Северном.
1: Значит, я не смогу показать ребятам угу. Я-то обещал.
0: Вообще обещания надо выполнять.
1: Надо-то надо. Ну как?
0: Кажется, я знаю один способ. Сейчас мы научим делать вас домашний планетарий. Для этого нужно взять картонную коробку. Если хотите, можно обернуть ее цветной бумагой. Мы наклеили цветную бумагу просто на одну сторону. Мы выбрали черный цвет, потому что он больше похож на ночное небо. Далее нам потребуется шило. Будьте осторожны, когда будете с ним работать. И фонарик. Ну что, Марк, где наша муха?
1: Вот она.
0: Так, как она у нас выглядит? Угу. Делаем звезды. Марк, а ты знаешь, откуда появились звезды?
1: Ну, если Бог створил весь мир, то и звезды, конечно.
0: Верно. А ты помнишь, за сколько дней он сотворил нашу Землю?
1: За 6.
0: А в какой день появились звезды?
1: Во 2.
0: Нет.
1: В 3.
0: Нет. Вот послушай, что написано в Библии об этом. Давай посмотрим. И создал Бог 2 светила великие. Светило большое для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю. И был вечер, и было утро, день 4.
1: Ну, я так и думал. На 4-й день.
0: Кстати, наш планетарий готов.
1: А как он работает?
0: Для этого нужно взять фонарик и погасить основной свет.
1: Ага, сейчас.
0: Мы направим фонарик так, чтобы свет шел через дырочки на стену. И у нас получится звездное небо. Внимание!
1: Выключаю!
0: Ну как, нравится?
1: Здорово! Только на муху что-то не очень похоже.
0: А ты включи воображение.
1: Включаю!
0: Предлагаю совершить экскурсию по Солнечной системе.
1: Кстати, Солнце – это тоже звезда.
0: Верно. Только по сравнению с другими звездами, оно находится так близко к Земле, что притягивает ее, ну и согревает своим теплом, конечно.
1: Я читала в энциклопедии, что в Солнечной системе ровно 9 планет.
0: Нет, уже 8.
1: А что случилось с 9-й? Она что, на Солнце сгорела?
0: Я тебе об этом попозже расскажу. А сейчас мы представляем самую близкую к Солнцу планету – Меркурий.
1: Он не такой уж большой.
0: Но по сравнению с Солнцем все планеты кажутся маленькими. Но Меркурий на самом деле небольшая планета. Чуть побольше нашей Луны, наверное.
1: Кто у нас следующий после Меркурия?
0: После Меркурия идет Венера. Это одно из самых ярких светил земного неба. Ярче Венеры только Солнце и Луна. Древние люди называли Венеру утренней и вечерней звездой. Именно в это время ее можно было увидеть на небе.
1: А вслед за Венерой у нас идет Земля.
0: Да, но Землей мы закончим нашу экскурсию. А сейчас представляем 4-ю планету Солнечной системы – Марс.
1: Какой он красный!
0: Именно из-за такого кроваво-красного света он и получил свое название – Марс. Так еще в древности звали мифического бога войны. 5-я планета от Солнца – это Юпитер. Это самая большая планета в Солнечной системе. Юпитер тяжелее Земли в 318 раз.
1: Вслед за Юпитером у нас идет Сатурн. Моя любимая планета.
0: Мне кажется, я догадываюсь, почему она тебе нравится. Из-за колец, да?
1: Да.
0: Вслед за Сатурном идут 7-я планета Солнечной системы – Уран. И последняя, 8-я планета – Нептун.
1: Ну, думаю, теперь ты должна выполнить свое обещание. Рассказать, что же случилось-то с 9-й планетой?
0: Действительно, есть небесное тело, которое раньше считалось 9-й планетой, называлось Плутон. Но однажды ученые-астрономы собрались и решили, что Плутон слишком далеко находится от Солнца и слишком мал, поэтому недостоин называться планетой. Так у нас в Солнечной системе осталось только 8 планет.
1: А может, слетаем на Плутон? Посмотрим, как ему там живется вдали от Солнца.
0: Боюсь, мы тогда, Марк, не скоро вернемся. А ты помнишь, у нас ведь дома назначена встреча?
1: Да, точно. Тогда полетели.
0: Полетели. Посмотри, какая она красивая, наша Земля.
1: Да, самая красивая планета на свете.
0: Внимание, пристегните ремни, заходим на посадку.

0: Сегодня у нас гости.
1: Знакомьтесь, это Юля.
2: Здравствуйте.
0: Юля очень любит петь. Юль, а какие тебе песенки нравятся больше всего?
2: Задорные, веселые.
0: Нам тоже. Сегодня Юля споет для нас песенку, а Марк ей поможет. Юль, про что это будет песня?
2: Песня про трубочистов, которые любят смотреть на звезды.
0: Ну что ж, послушаем.

0: Думаю, ребятам эта песня очень понравилась. Ну что ж, пришла пора прощаться.
1: А задание?
0: Внимание, сегодня это загадка. Черепахи и слоны младше солнца и луны. Ну а вот на сколько дней, отгадать спеши скорее. Ребят, ответ на эту загадку вы можете найти в начале Библии.
1: Давай повторим.
0: Давай.
1: Черепахи и слоны младше солнца и луны. Ну а вот на сколько дней, отгадать спеши скорей.
0: Всем, кто напишет нам ответ, мы вышлем в подарок красивые открытки. До свидания, ребята.
1: Пока. До новой встречи.

0: Вау, какая красота! Сэм, как это все появилось?
1: Пойдем, расскажу.

0: Всем привет! Сереж, у тебя компас есть?
1: Дома есть, а тебе зачем в лес, что ли, собралась?
0: Ну да, в поход с классом. Плакат написал, еще компас нужен.
1: А что за плакат?
0: Вот, читай. Я Маша Крачева.
1: А я Сережа Сироткин. А тебе зачем? Боишься в лесу свое имя забыть, что ли? Сегодня наша программа о страхе.
0: Я заблудиться боюсь. Может, он мне пригодится как-то. Одна девочка вон в лесу заблудилась. Так ее еле нашли. Сейчас покажу.
2: Трехлетняя Аврора пропала днем в минувшую пятницу. Малышка ушла в сторону леса. Искали ее до поздней ночи. Задействовали около 100 спасателей, но безуспешно. Операцию решили отложить до утра.
3: Здесь очень сложно вести поиски. Местность неровная и дремучая.
4: В 2 часа ночи, когда ушли спасатели, было просто ужасно. Мы стояли здесь одни, зная, что трехлетний ребенок где-то там в холоде.
2: К счастью, за девочкой в лес последовал 17-летний пес Макс. Аврору нашли целой и невредимой около 8 утра следующего дня.
4: Я кричала и услышала ее голос. Она ответила: «Бабушка».
3: Мы просто выдохнули с облегчением, когда она нашлась.
4: Она очень смелая малышка. Говорит, что даже не испугалась и хорошо поспала.
2: Макс – собака пастушеской породы блухирер. Хромой, слепой, полуглухой, но очень верный. За охрану маленькой девочки в критической ситуации его наградили званием почетной полицейской собаки.
1: Так девочке-то не плакат помог, Маш.
0: Это да. А собаки у меня нет. Ну и ладно, не пойду я ни в какой лес. А то еще потеряюсь.
1: Так потеряться можно и в магазине, и на улице.

0: Как в магазине можно потеряться? Тут игрушки, там конфеты и ни одного дерева.
1: Очень просто. Я даже знаю такой поисковый отряд, который ищет пропавших людей. Я даже сам знаю человека, который помогает искать тех, кто потерялся.
0: Ну, дела. Так что ж теперь, только дома всегда сидеть, чтобы не пропасть?
1: Надо просто узнать правила своей безопасности у волонтера из поискового отряда. Пойдем скорей. Да не бойся ты, Маш!
2: Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а ваш поисковый отряд искал когда-нибудь человека, который пропал не в лесу, а в городе?
3: А разве можно потеряться возле своего дома?
4: Ребята, действительно можно потеряться и около своего дома, и в торговом центре, на улице, в любом другом месте, в транспорте.
2: А какие есть правила, чтобы не потеряться?
4: Ребята, мы должны с вами быть очень внимательными. А еще, ребята, вы должны знать вашу фамилию, имена ваших родителей и номера сотовых телефонов ваших родителей, чтобы в случае, если вы потеряетесь, вы могли обратиться к прохожему, и чтобы мы помогли созвониться с вашими родителями. И еще очень важное правило. Мы не должны ни в коем случае никуда уходить с незнакомцами, даже если нам говорят, что за углом находится наша мама.
3: А что нужно сделать, если ты потерялся?
4: В любом месте у нас есть правило трех О. Это остановиться, оглянуться и окликнуть. Нужно крикнуть и позвать свою маму. Ну а если мы не увидели нашу маму, значит, нам нужно подойти к ближайшему человеку. Если мы потерялись в торговом центре, значит, к ближайшему охраннику или к ближайшему кассиру. А если мы находимся на улице, значит, к ближайшему человеку. Но человеку с ребенком, и желательно к женщине с ребенком. И чем младше ребенок будет, тем лучше.
3: А что делать, если ты потерялся в лесу?
4: В лес мы никогда не ходим без сопровождения взрослых. И с собой всегда берем заряженный сотовый телефон.
3: Спасибо.
1: Спасибо.
4: Ребята, а я вам желаю никогда не теряться и не терять своих близких.
1: Ну что, Маш, теперь ты ничего не боишься?
0: Боюсь.
1: Чего?
0: Боюсь, что ты смеяться будешь.
1: Я что, так страшно смеюсь?
0: Я боюсь, что ты будешь смеяться над тем, чего я боюсь.
1: А я боюсь, что ты меня уже запутала. Давай говори уже, чего ты боишься.
0: Темноты.
1: Всегда?
0: Нет, по праздникам, Сереж. Боюсь, когда я одна в темноте.
1: И дома даже.
0: Не надо было тебе рассказывать, так и знала, что смеяться будешь.
1: Так я думаю, что тебе страшно только потеряться.
0: Страхи-то могут быть разные. Вот пойдем спросим, кто чего боится.
1: О, а это уже интересно.
2: Как ты думаешь, есть ли такие люди, которые вообще ничего не боятся?
5: Нет. Ну да, есть, конечно.
6: Нет, я думаю, нет таких людей, потому что все люди чего-нибудь на свете боятся.
7: Мне кажется, что есть.
5: Ну, думаю, нет, каждый чего-нибудь боится.
8: А ты боишься чего-нибудь?
5: Например, мышей.
7: Больше всего я боюсь пауков.
5: Ну, я боюсь потерять родителей.
6: Изредка боюсь насекомых, ос, пчел, вот таких вот.
5: Мне просто надоело то, что я всего подряд боюсь.
7: Можно сказать, немножко темноты, комнаты страха и двойки. Но больше ничего.
5: Пауков.
7: Темноты немножко.
8: А кому бы ты могла рассказать о своих страхах?
7: Всем друзьям.
6: В первую очередь родителям и друзьям.
5: Папе, маме.
4: Всем.
7: Никому.
8: Родителям.
5: Друзьям, родителям, бабушке, дедушке и близким людям.
0: Ну что, понял? У всех свои страхи. А вот ты боишься хоть чего-нибудь?
1: Ну, боюсь, что опять слабаком назовут.
0: Тяжело что-то поднять не смог?
1: Да нет, меня ребята...

0: Позвали на высоту залезть, а я не полез. Ну и не стали говорить, что я слабак, слабак.
1: Да ты смельчак, сделал по-своему. Сереж, слушай, надо идти к тому, кто знает, как страхи победить.
0: Значит, к психологу.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, ребята.
2: Мы бы хотели узнать, как разные страхи победить. Например, что делать, если ты боишься темноты?
3: Ну, быть человеком – это значит каждый день испытывать разные чувства. Мы когда-то мы веселимся, когда-то грустим, когда-то мы скучаем, а когда-то испытываем страх. И я хочу сказать, что испытывать страх совершенно нормально. Не только вы, но даже взрослые люди все чего-нибудь добоятся. Но самое главное, что страхи можно победить. А что касается страха темноты, я хочу открыть такую тайну, что ты боишься своей собственной фантазии, потому что в темноте даже спинка стула может показаться страшным рогатым чудовищем. Но есть один волшебный прием, как этот страх можно уменьшить. Нужно просто свой страх нарисовать. В следующий раз, когда ты будешь чего-то бояться, попробуй перенести свой страх на бумагу, и ты увидишь, как твоего страха станет меньше. Но также еще, конечно, не надо читать и смотреть страшные фильмы перед сном. Перед сном лучше читать что-то такое доброе, веселое. Вообще, самое лучшее оружие против страха – это не смелость, это смех.
0: Скажите, пожалуйста, а как не бояться, что будут слабаком дразнить? Допустим, я сделаю что-нибудь не так, как другие хотят.
3: Ну, знаешь, Сережа, я думаю, что слабак – это тот, кто идет за толпой, который собирается делать что-то плохое. А смелый человек, наоборот, тот, кто может остаться верным самому себе и не идти на злые поступки. И поэтому такого человека начинают другие уважать.
2: А если, например, страшно, что кто-то будет обижать?
3: Иногда в нашей жизни, правда, происходят такие неприятные вещи, что кто-то кого-то обижает. И когда ты слышишь о таких ситуациях, тебе начинает казаться, что с тобой может произойти то же самое. Я хочу тебе сейчас рассказать один волшебный прием. Когда тебя постигает этот страх, нужно закрыть глаза и подумать о чем-то очень хорошем. О своей семье, о своих близких, о своих друзьях. И в этот момент возникает такое ощущение, будто бы ты стоишь под большим зонтиком, который оберегает тебя от всех опасностей. Этот зонтик есть любовь. Это любовь твоей семьи, твоих друзей, Бога. И эта любовь, она тебя оберегает. Когда тебе становится страшно, мысленно раскрывай этот зонтик у себя над головой и смело иди вперед, тебе ничего не грозит.
0: А что делать, если боишься выходить к доске, получить двойку, расстроить родителей?
3: Иногда мы боимся того, чего еще не произошло. Но знаешь, когда ты боишься завтрашнего дня, ты теряешь радость в настоящем. И поэтому лучше не бояться того, что может произойти, а может вовсе не произойти, а найти повод для радости сегодня. Но если правда ты боишься, например, отвечать у доски, можно потренироваться дома. Сначала прочитать текст вслух самому себе, потом родителям, потом младшим братьям и сестренкам. И так с тренировкой тебе постепенно будет не страшно выходить к доске.
2: Когда я была маленькой, у меня умерла черепашка. Как не бояться, что кто-то опять умрет?
3: Мы живем в таком мире, где смерть – это часть жизни. Действительно, цветы, деревья, животные, люди – все когда-то рождаются и когда-то умирают. Поэтому все, кого ты сейчас знаешь, и также ты сама, все когда-нибудь перейдут в другую жизнь. Но это произойдет очень-очень-очень нескоро.
2: А что делать, когда становится страшно? Кто мне может помочь?
3: Когда тебе становится страшно, нужно обязательно о своем страхе рассказать родителям. И они тебе помогут преодолеть свой страх. Но иногда даже родители не могут это сделать, и поэтому тогда они вместе с тобой идут к доброму ученому, который называется психолог. Его задача как раз состоит в том, чтобы помогать ребятишкам справляться со всеми страхами и тревогами. Но в заключение я хочу сказать, что у страха есть две стороны, так же, как у всего в этом мире – хорошая и плохая. Иногда страхи оберегают вас от опасностей. Также страхи делают вас смелее, потому что в итоге вы их преодолеваете. И запомните, пожалуйста, чем больше страхов вы преодолеете сейчас, пока вы маленькие, тем свободнее и смелее вы станете тогда, когда вырастете.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
3: Пожалуйста.
2: Сережка, забыла спросить, как слонов не бояться?
0: А чего их тебе бояться?
2: А вдруг они к нам в школу придут?
0: А динозавров ты не боишься, Маш?
2: Это тебе не шуточки, между прочим, а опасность. Смотри.
4: В этой деревне в индийском штате Западная Бенгалия случился погром. И устроили его слоны. Нежданные гости из джунглей повредили стены домов и ворвались в местную школу, перевернув там все вверх дном. Местные жители говорят, что слоны пришли ночью. В здании

0: школы они нашли то, что искали – рисовые зерна.
1: Дело в том, что здесь живет 50-55 слонов, и им нужно много еды. Сейчас в полях нет урожая, посадили только зеленый корм, поэтому им не хватает еды. Они идут к домам и пытаются найти пищу. Они находят зерно, ну и в этом процессе повреждают много домов.
0: На этот раз обошлось без жертв, однако такие нашествия могут быть очень опасными. И в последние годы таких атак все больше. Лесничие говорят, что слоны все чаще контактируют с человеческой цивилизацией и все меньше ее боятся. Их природную среду обитания уничтожают, поэтому они и идут на жилые территории.
2: Ну дела. Это слоны от голода столько всего разрушили.
3: Сереж, я думаю, единственный способ от них спастись – в школу не ходить.
2: Природу надо беречь, леса не вырубать. Тогда они там еду добывать будут.
3: А если там еда кончится, куда эти крамилы пойдут? В школу к Маше?
2: Знаешь, что Бог сказал? Не бойся, ибо я с тобой. А еще он говорил, что никогда нас не оставит. А Бог всемогущий, между прочим.
3: У меня есть защитник. Самый сильный во Вселенной.
2: Вот именно. И он всегда рядом с тобой. Просто невидимый. Так что зря ты думала, что одна в темноте сидишь.
3: Ну, дела.

не то, что мните вы природа. Не слепок, не бездушный лик, не есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык.

0: Наша планета Земля кажется не только совершенной, но и уязвимой в сравнении со всем космосом. Оттого мы и задаемся вопросом, как Бог взаимодействует с этой прекрасной голубой планетой и ее природой.
1: Если Бог-создатель существует, какие у него отношения со своим творением?
0: Благодаря красивому дизайну, очевидному в природе, мы можем логически заключить, что мудрость стоящего за ним художника и инженера превосходит все, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни.
1: В таком случае, если мы считаем автором природы Бога, нужно понимать, кто он и как связан со своим творением.
0: Бог описан в Библии как создатель и хранитель мира, тем не менее, существующий вне его пределов.
1: Существует множество различных идей о Боге или богах. Так, например, пантеисты верят, что Бог и природа неразрывно связаны, представляя одно целое. Деисты полагают, что Бог только привел мир в движение, но больше с ним не взаимодействует. А атеисты утверждают, что Бога, Творца или богов как таковых не существует. Поэтому несуществующий Бог не может иметь никаких отношений с этим миром, а законы природы являются причиной самих себя.
0: Французский биолог Жак Моно описал атеистическую материалистическую точку зрения таким образом. «Человек, наконец, знает, что он один в бесчувственной необъятности Вселенной, из которой он вышел лишь случайно. Ни его судьба, ни его долг не были записаны. Царство вверху или тьма внизу – ему выбирать».
1: Возможно, атеистическая позиция позволяет людям избавиться от необходимости отвечать за свои действия перед Богом. Но при этом она подразумевает наличие мира, происхождение которого не поддается объяснению. Таким образом, если объяснение все же найдется, то оно будет заключаться

0: в том, что природа сама создала Вселенную и жизнь. Деизм же полагается на Бога-Создателя. Но затем, так же, как и атеизм, приходит к заключению, что природа может создавать жизнь без вмешательства Творца.
1: Деизм и пантеизм привнесли в природу своего рода магию, наделив ее способностью создавать жизнь. Атеизм, в свою очередь, полностью отрицает наличие любой сверхъестественной магии. Отношение к магии, как к причине появления жизни, неприемлем для научного подхода. Но атеистам, тем не менее, приходится сталкиваться с набором еще более сложных эмпирических и философских проблем.
0: Представьте себе попытку найти первопричину происхождения живых существ, без возможности рассматривать вариант вмешательства Бога. А если считать, что не только живые существа были сформированы природными законами, но и сами законы природы были созданы тем же образом, то данные рассуждения приведут к замкнутому кругу.
1: И тут напрашивается вопрос: хотим ли мы на самом деле использовать научные методы, чтобы узнать, кто или что стоит за появлением нашей Вселенной? В конце концов, использование научных методов в поиске исключительно естественных причин для исключительно естественных явлений может привести только к одному возможному выводу.
0: Древний метод строительства с помощью сухой кладки хорошо раскрывает данную проблему. Стены, выложенные таким способом, держатся без связующего раствора исключительно за счет законов гравитации и других природных причин. Тем не менее, происхождение таких стен обусловлено замыслом и действиями каменщиков.
1: Если бы для объяснения происхождения таких строений рассматривались исключительно естественные причины, то люди никогда бы не пришли к выводу, что сухие каменные стены были продуктом целенаправленных усилий строителей. Точно так же, из всех научных предположений, рассматривая исключительно естественные причины, мы приписываем природе свойства, которыми она не обладает.
0: Отказ от натуралистических предубеждений о том, что могло стать причиной появления каменных стен, и допущение возможности существования разумных создателей – единственный способ определить, являются ли эти стены продуктом природных законов или чего-либо вмешательства.
1: Без учета таких возможностей, наука, изучающая каменные стены, станет предвзятой и догматичной. То же самое справедливо и в изучении других явлений в природе.
0: Тем не менее, люди, которые построили каменные стены, тоже являются частью природы. Нам не нужно выходить за рамки законов природы и обращаться к сверхъестественным силам, чтобы разглядеть следы разумной человеческой деятельности.
1: Но если за появлением естественных природных законов стоит некий разум, то он должен превосходить саму природу. Кто же он? Откуда он появился? Каким образом он существует или существовал вне природы?
0: Вера в превосходство Бога над природой несовместима с принципами пантеизма. Аналогично и атеизм сопротивляется идее о существовании сверхъестественных явлений, поскольку это приводит к множеству метафизических вопросов.
1: Кто сотворил Творца? Одно из наиболее распространенных возражений против вывода о том, что природа выглядит спроектированной, потому что на самом деле она создана разумом. Где заканчивается дизайн? Если рассматривать вопросы происхождения, то от науки к метафизике очень короткий путь.
0: Метафизика – это эзотерическая философия, которая в поисках первопричин выходит за пределы физического мира. Способна ли метафизика противостоять эмпирическим наблюдениям?
1: Несмотря на то, что в таком случае теория оценивается выше видимых доказательств, некоторые люди отдают свое предпочтение метафизическим заявлениям.
0: Другие же считают разумным подходить к решению метафизических вопросов не только опираясь на метафизику, но и на эмпирические наблюдения.
1: Вот почему в существовании вечного Бога-Создателя, превосходящего природу, так много смысла. В природе у всего есть свое начало, а каждому началу необходима своя причина. Но Бог, существующий вне природы, может не подчиняться данному принципу. Бог христиан может быть тем самым метафизическим ответом, объясняющим видимость замысла в природе.
0: Замысел в природе невозможно объяснить без наличия вечного разумного создателя. Ни один из принципов, будь то бесконечная вселенная, квантовые флуктуации или любой другой принцип, связанный с вечностью, не способен объяснить природу.
1: Бессмысленно искать первопричину появления мира в тех вещах, которые являются его частью. Однако утверждение, что Бог задумал создание мира, не раскрывает то, как Бог проявляет себя и каковы его отношения с творением.
0: Деист утверждал бы, что Бог сотворил мир в далеком прошлом, но теперь отстранен от него.

0: Теистический эволюционист считал бы, что участие Бога невозможно обнаружить эмпирически.
1: Люди, доверяющие Библии, рассматривают ее тексты как документ, описывающий взаимодействие Бога с миром во время его становления и на протяжении всей последующей истории человечества.
0: Существуют ли какие-либо конкретные свидетельства участия Бога в истории мира, помимо понятия о его существовании? А как насчет чудес? Можно ли считать чудеса непосредственным свидетельством Божьего присутствия?
1: Пожалуй, самым фундаментальным и ярким свидетельством взаимодействия Бога и мира можно считать рождение и жизнь Иисуса, как человека. Бог сам стал частью своего творения, которое Он изначально и создал. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе.
0: Такие близкие отношения между Богом и миром похожи на то, как их описали бы пантеисты. Однако, даже став частью созданной им природы и сравнявшись с ней, он сохраняет свое превосходство.
1: Для упрощения и более наглядного понимания всей картины взаимодействие Бога с миром можно свести к четырем главным принципам. Во-первых, Бог проявляет себя в мире напрямую, главным образом, как его первопричина, подобно каменщику, выкладывающему каменную стену. Во-вторых, он проявляет себя и косвенно, подобно молотку в руках строителя, для достижения своих целей. В-третьих, Бог действует постоянно, связывая все природные законы между собой. И в-четвертых, он также действует с разной периодичностью. Помимо этого, все четыре типа взаимодействия также зависят друг от друга.
0: Таким образом, Бог проявляет себя в постоянной прямой деятельности, периодической прямой деятельности, постоянной косвенной деятельности и периодической косвенной деятельности. Что же на самом деле все это означает?
1: Разница между Богом, действующим непосредственно как первопричина в природе, и Богом, действующим косвенно, может быть проиллюстрирована с помощью игры в боулинг.
0: Если мы ударим кегли ногой, то они упадут из-за нашего прямого вмешательства.
1: Но если мы используем шар для боулинга, то они будут сбиты непосредственно шаром. И хотя инициатор в обоих случаях остается одним и тем же, падение кеглей в первом примере будет вызвано прямым вмешательством, а во втором – косвенным.
0: Ранее мы также обозначили, что Бог может действовать постоянно или периодически. Например, существование всей Вселенной Он поддерживает постоянно.
1: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и, держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Бог столь надежен и последователен в прямом поддержании жизни нашей Вселенной, что мы признаем закономерности в Его действиях как существующие законы.
0: Получается, что Он ответственен за все, что так или иначе происходит в мире?
1: Не совсем. Бог связывает атомы, из которых мы состоим, но Он оставляет за нами право совершать выбор. Например, связь атомов в обуви также поддерживается Богом, но Он, тем не менее, не решает за нас, какие туфли надеть на прогулку.
0: Законы природы, такие как гравитация, а также ядерные, электромагнитные и другие фундаментальные силы, это наблюдаемые закономерности, благодаря которым работает вся Вселенная.
1: К этим законам также относят значение физических постоянных, таких как масса элементарных частиц, скорость света, постоянная планка и так далее.
0: Удивительное, но общее число природных законов, по которым работает наша Вселенная, невелико.
1: Ученые изучают законы природы для того, чтобы предсказывать, что произойдет в тех или иных обстоятельствах. Таким образом, научная практика фактически основана на постоянстве прямых действий Бога по отношению к миру. И если по какой-то причине он прекратит действовать столь последовательным образом, Вселенная погрузится в хаос или вовсе перестанет существовать.
0: Помимо постоянного участия, Бог также может проявлять себя с разной периодичностью. Если люди время от времени могут по собственному желанию проявлять доброту и делать подарки, тоже свойственно и Богу.
1: Периодическое непосредственное вмешательство Бога может восприниматься людьми как проявление сверхъестественного чуда.
0: Чудо – это явление, которое невозможно предсказать с помощью выявления закономерностей и которое не может произойти без чьего-либо целенаправленного вмешательства.
1: Сверхъестественные явления, как правило, не противоречат.

0: противоречат общепринятым законам природы. Однако в некоторых случаях возможны исключения. Так, например, даже если Бог и сотворил мир с помощью большого взрыва, нам неизвестны законы, которые были при этом задействованы. С другой стороны, нет никаких оснований полагать, что Богу приходилось нарушать законы физики, превращая воду в вино, воскрешая мертвых или усмиряя шторм.
1: Сложно анализировать подобные сверхъестественные явления с научной точки зрения, поскольку, несмотря на то, что мы можем наблюдать само чудо, мы не знаем, как именно Бог творит чудеса.
0: Третий способ взаимодействия, который был упомянут ранее, это постоянная косвенная деятельность Бога.
1: Например, погода подчиняется общим законам физики.
0: Однако Богу вовсе не обязательно напрямую манипулировать конкретными погодными явлениями. Зачастую он вызывает определенную погоду косвенным образом.
1: Погодные явления можно сравнить с запрограммированными машинами, которые последовательно работают согласно своей программе без постоянного внешнего руководства. Погода демонстрирует частное проявление общих природных законов.
0: Помимо этого, Бог может действовать косвенными методами с разной периодичностью. Ярким примером этого служит то, как Он отвечает на наши молитвы. Например, рассмотрим семью, испытывающую нужду. И вот однажды, доверившись в молитве Богу, она может обнаружить посылку на пороге своего дома. Любой человек, ощутивший желание помочь этой семье, мог принести ее. Следовательно, такие люди становятся косвенными исполнителями Божьей воли. В Библии также встречаются определенные чудеса и проявления периодической косвенной деятельности Бога.
1: В их число входит ветер, направивший стайки перепелок в еврейский стан в пустыне, шершни, прогнавшие врагов Израиля, и монетка во рту рыбы, пойманной Петром, благодаря которой он смог оплатить налог на храм.
0: Однако в каждом случае, так или иначе, любое косвенное действие Бога было инициировано непосредственно Его прямой волей. Это Он направил ветер и шершни. Это Он сделал так, чтобы монетка оказалась во рту рыбы. Конечно, мы не знаем точно, в какой именно момент были запущены эти цепочки событий, но непосредственное вмешательство Бога ярко в них выражено. Следовательно, чудеса могут включать как прямое, так и косвенное божественное вмешательство.
1: Наука не обладает возможностью прогнозировать возникновение чудес, однако постфактум способна анализировать последовательность причинно-следственных связей, предшествовавших данному событию. Однако догматически, отрицая даже возможность существования Бога, ученые не хотят рассматривать чудеса как настоящее явление.
0: Мы уже упомянули ранее, что некоторые люди отрицают возможность божественного вмешательства в процесс творения по метафизическим причинам. Другие также добавляют, что для божественного Творца нет смысла создавать столь несовершенную вселенную, как нашу. Еще до Рождества Христова Лукреций утверждал, что не для нас и отнюдь не божественной волею создан весь существующий мир. Столь много в нем всяких пороков.
1: В современную эпоху Стивен Джей Гулд выразил такую же точку зрения другими словами.
0: Несовершенство позволяет эволюции одержать победу над божественным творением.
1: О каких именно несовершенствах идет речь?
0: Гулд находил природное несовершенство в наличии шестого пальца у гигантских панд. Несмотря на то, что пандам вполне удобно использовать его, чтобы удерживать бамбук, по своей сути он является видоизмененным отростком запястья, а не отдельным пальцем. К тому же он отличается по структуре от человеческого большого пальца. Гулд утверждает, что такая специфическая форма свидетельствует о мутации и вынужденной адаптации к окружающей среде, и что это совсем не похоже на умышленное божественное решение.
1: Однако, когда мы сами выбираем, что в природе сконструировано правильно, а что нет, то каким-то образом упускаем из виду первоначальный план Творца. Что если Бог хотел добавить разнообразие формы больших пальцев? Почему мы решаем, что такая структура пальца менее практичная по сравнению с человеческой, когда все может быть совсем наоборот?
0: Нельзя полагать, что несовершенство того или иного дизайна свидетельствует об отсутствии замысла. На деле стоит задать следующие вопросы. Какой замысел был у Создателя? И насколько хорошо этот замысел был реализован? Христиане отчетливо видят в природе благие замыслы Бога, как и свидетельство Его доброты и любви, проявленные в жизни Иисуса Христа. Полагаясь на это, они приходят не только к выводу, что Бог благ, но и что грех принес за собой ужасающие последствия для всего творения.
1: А как насчет боли в спине? Или того факта, что многим приходится удалять зубы мудрости, к казалось бы, все это приносит сплошные неудобства.
0: Неудивительно, что наличие тех или иных вещей, которые не способны нормально выполнять свою функцию,

0: функцию столь проблематично. Тем не менее, если мост рушится из-за того, что он пришел в негодность, имел изъяны в конструкции или был перегружен, вряд ли это было намерением его проектировщика. Христиане верят, что мы все живем в мире, омраченном грехом, в котором даже удивительная анатомия человеческого тела страдает от изъянов. Некогда совершенный мир, созданный Богом, теперь не идеален, и потому все в нем страдают. Апостол Павел писал: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего».
1: В данном случае грех кажется достаточно разумным объяснением несовершенства в природе. Но как насчет совершенных вещей, которые идеально устроены для того, чтобы убивать или приводить к пагубным последствиям?
0: Например, клыки ядовитых гадюк. Длинные полые иглы, прикрепленные к ядовитым железам, которые могут сокращаться, проталкивая яд под кожу жертвы.
1: К тому же, клыки гадюк складываются в полости верхней челюсти, чтобы они не сломались и не мешали при других обстоятельствах, а также чтобы змея случайно не укусила саму себя. Такую сбалансированную систему сложно отнести к чему-то иному, кроме как к орудию, созданному специально для введения яда в других созданий.
0: Проблема такого типа вызывает массу вопросов, но уже не об отсутствии или наличии создателя, а о его характере. Вот почему так важно воспринимать Библию в целом, не вырывая отрывки из контекста и истолковывая их по собственному желанию.
1: Библия ясно дает понять, что Бог – творец всего сущего. Апостол Иоанн писал:
0: «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Обратите внимание, что Библия также говорит, что наш мир не просто страдает от греха, он был проклят. Все то, что кажется жестоким и смертоносным, от змей и паразитов до колючих растений, является результатом Божьего проклятия после грехопадения Адама и Евы. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою».
1: Тут может показаться, что Бог проявляет жестокость.
0: Библия раскрывает Бога вовсе не похожего на добродушного дедушку, вознаграждающего и добрых, и злых. Бог не только милостив, но и справедлив. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Многие люди начинают бояться Бога, который вершит над ними суд. Другие же, наоборот, пытаются игнорировать его. Но в Священном Писании есть еще один персонаж, существование которого может объяснить наличие несовершенства и зла в мире. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним».
1: Библия предупреждает нас о том, что сатана продолжает действовать на этой земле. Поэтому некоторые считают, что это он искажает изначальные творения Бога, чтобы совершать зло, которое мы наблюдаем в мире. На самом деле, эта точка зрения зависит от того, как много творческой силы мы приписываем дьяволу.
0: Даже наше понимание добра и зла во многом зависит от наших представлений о Боге. Без Бога добро и зло – всего лишь объективная реальность. Мир таков, каков он есть. Добрый Бог и то, как его воспринимают христиане, само по себе не объясняет наличие зла в природе. Неважно, считаем ли мы, что зло появилось в результате Божьего проклятия или действий дьявола, Библия четко демонстрирует нам систему, в которой может существовать как добрый Бог, так и зло.
1: Давайте несколько сменим тему о дьяволе, проклятиях и удручающих последствиях греха и обсудим взаимоотношения Бога и созданного им мира. И тут у нас могут возникнуть два вопроса. Как возникли Вселенная и разнообразие ее обитателей? И какую роль в настоящее время играет Бог в этом мире?
0: В то время как Бог проявляет себя через постоянную прямую, периодическую прямую, постоянную косвенную и периодическую косвенную деятельности, сам мир и непосредственно жизнь были

0: созданы именно периодической прямой деятельностью. При изучении проявлений Бога важно уметь различать аспекты рождения и деятельности.
1: Рождение – это единичное событие или сингулярность, точка в пространстве и времени, в то время как деятельность – длительный процесс. Если вы имеете представление об одном понятии, то это еще не означает, что вы разбираетесь в другом.
0: Рассмотрим этот принцип на примере автомобиля. Хороший механик понимает принципы работы автомобиля и умеет поддерживать технику в исправном состоянии и, при необходимости, ремонтировать ее. Может показаться, что в этой области механику известно все. Но он, вероятно, не имеет детального представления о том, как этот автомобиль создавался.
1: Возможно, он даже никогда не бывал на автомобильных заводах. А если и бывал, то вряд ли имел представление о финансовых схемах, необходимых для покрытия затрат на проектирование техники, руководстве для координации контрактов с поставщиками запчастей или инженерных принципах, применяемых в программировании роботов-сварщиков.
0: Поэтому мы с некоторой недоверчивостью относились бы к механику, утверждающему, что он в совершенстве знает все основы и этапы производства любого автомобиля.
1: Ученые также являются своего рода механиками. Они могут наблюдать множество физических процессов внутри Вселенной, но никто из них не видел ее рождения.
0: Те природные законы, которые мы ежедневно наблюдаем и изучаем посредством экспериментальной науки, к сожалению, могут так и не раскрыть секрет зарождения жизни. И об этом свидетельствует множество примеров. Вот почему полезно рассматривать момент рождения и деятельность природных законов как разные категории.
1: Момент рождения Вселенной, по сути, является единичным событием. А науке, в свою очередь, особенно трудно изучать единичные события, будь то появление Вселенной или сверхъестественное чудо.
0: Факт некоего события, происходящего однократно и считающегося чудом, не противоречит законам природы. Наука, возможно, не в состоянии объяснить чудеса, но это не означает, что они не происходят. Этот вопрос скорее может возникнуть из-за нашей недостаточной способности распознать вмешательство Бога-Творца, чем из-за непонимания физических процессов.
1: Сингулярность и возникновение жизни не представляют угрозы для научной практики. Их наличие становится проблематичным только в том случае, если мы принимаем философию, согласно которой Бог ограничен и не может проявлять себя через сингулярность.
0: Наука сосредотачивает внимание на наблюдениях, создании теорий и гипотез, которые можно проверить на практике.
1: В связи с тем, что данные относительно происхождения жизни и Вселенной доступны через наше чувственное восприятие, научный подход может помочь в изучении сверхъестественных событий, включая процесс творения.
0: О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни.
1: Вера в библейскую историю происхождения мира не отменяет значимость науки. Все создания и весь окружающий нас мир, который мы видим, представляют собой проявление одного уникального события.
0: Креационист будет подходить ко всей экспериментальной науке практически таким же образом, что и любой другой ученый, за одним важным отличием. Ученые-христиане не исключают существование сверхъестественных сил во Вселенной.
1: В то время, когда некоторые ученые сталкиваются с трудностями в объяснении различных явлений, верующие, изучающие Библию, видят в этом проявление божественного плана.

0: Трубите трубою на Сионе, и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень.
1: Труба – сигнальный инструмент для созыва народа и возвещения важных событий.

0: В Библии слово «труба» обычно обозначает «бараний рог». В 10 главе книги «Чисел» также говорится о двух серебряных трубах, которые Бог повелел изготовить Моисею, чтобы созывать народ. Богоявление на горе Синай, описанное в 19 главе книги «Исход», сопровождалось громким звуком, подобным звуку трубы. Наиболее часто трубы использовались на войне. Они сигнализировали о начале и конце атаки, предупреждали о нападении или провозглашали победу. В 6 главе книги Иисуса Навина рассказывается о завоевании израильтянами Иерихона, стены которого обрушились от звука труб. Согласно 10 главе книги «Чисел», трубы отмечали начало каждого месяца. В 23 главе книги «Левит» говорится о празднике труб, который отмечался в первый день седьмого месяца. В этот день трубили на самых звучных трубах. Израильтяне прекращали работы и собирались на священное собрание. Звук труб призывал народ к исследованию сердец и покаянию в преддверии Дня Искупления или Судного Дня. В Новом Завете труба провозглашает пришествие Христа и День Суда. «Тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великую, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Апостол Павел в 15 главе первого послания к Коринфянам говорит о последней трубе, звук которой пробудит мертвых. В книге Откровения описано последовательное звучание семи труб. Шесть труб объявляют о начале разных несчастий, которые постигают землю, а седьмая труба возвещает второе пришествие Христа.
1: «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков».

Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей». Иисус сказал ему: «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему отдавай».

0: одному служи. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему.
1: Рассказ о 40-дневном посте Иисуса Христа и о последующем его искушении дьяволом давал художникам разных эпох простор для фантазии. Этот сюжет присутствует, как правило, в живописных изображениях в

искушение с камнями. Обычно сцена представляет собой каменистую местность, где перед Христом предстает Искуситель. Вспомним, что в мистике Ветхого Завета пустыня – это место встречи человека с Богом. А у Иисуса Христа в пустыне происходит встреча не с Богом, а с сатаной. Христос и дух злобы поднебесной встретились один на один. Свидетелей этой встречи не было. Это значит, что Христос сам донес этот рассказ до своих учеников. Он не описал, в каком виде предстал ему сатана. И это, наверное, не важно. Важно, что поведанное Иисусом обращено к каждому из нас, как всякое евангельское слово. Напряженная борьба с искушением злом, которая описана в этом евангельском эпизоде, продолжается в людях уже 2000 лет после Христа. Посмотрите, на картинах плоские белые камни иудейской пустыни напоминают лепешки. А каждый иудей знает, когда придет Мессия, он должен устроить пир и всех пригласить на него. Мы все участники этого пира, ибо этот пир – таинство Евхаристии. Но апостолы этого еще не знают. Не знают этого и живущие в полуголодной Палестине современники Иисуса, которые ждут Мессию и, помня о мессианском пире, надеются, что он решит все их экономические проблемы, даст им хлеба. Вот самое простое решение всех вопросов. Накорми голодных, и они пойдут за тобой. Ты все можешь. Дай им хлеба, и все они станут адептами твоей веры, религии, которую ты им предлагаешь. Но Иисус отвергает этот простой и, казалось бы, такой эффективный путь. Иисус отвергает сатану и зовет нас отвергнуть его. В романском и готическом искусстве, а также в искусстве раннего возрождения, искуситель предстает в обличии типичного, как тогда представляли себе, духа тьмы, демона с рогами, чешуйчатым телом, крыльями и когтями на руках и ногах. А вот художники итальянского высокого возрождения чаще изображали его в виде миловидного юноши, падшего ангела. В картине Тинторетто это прекрасный юноша с благородными чертами лица, в котором сложно распознать злые и коварные намерения. Кажется, что он пришел помочь Христу и насытить его после долгого поста. В большом полотне «Крещение и искушение Христа» итальянского художника позднего возрождения Паоло Веронезе два евангельских сюжета совмещены. Прохождение Христа через искушение дьявола именно после его крещения является указанием на те благодатные плоды, которые крещение может дать. Действие происходит на опушке темного леса. И льющиеся сверху лучи создают драматическую игру светотени на фигурах, изображенных в нижней части полотна. Правую часть картины целиком занимает пейзаж с лесным массивом и городскими башнями в глубине. На этом фоне фигуры Христа и демона-искусителя маленькие и далекие. Они погружены в атмосферу, которая сообщает сцене огромное трагическое напряжение. Дабы подчеркнуть хитрость и коварство дьявола, художники нередко представляли его в этой сцене в облике старца в монашеской рясе. А в более ранних произведениях дьявол выдает себя своими козлиными копытами вместо ног или когтями, торчащими из-под рукавов. Второе искушение. Христос стоит на крыше храма. Дьявол предлагает ему броситься вниз и приземлиться невредимым. Это искушение – одно из самых трудных, и свидетельством тому служит история церкви. Ибо сенсация всегда поражала и привлекала человека.
Часто, чтобы привлечь людей в церковь,

используются разные сенсации, которые на поверку оказываются ложью и в конце концов отталкивают многих от веры. Еще страшнее последнее, третье искушение. Его художники чаще всего изображают так. На вершине горы стоят Христос и дьявол, а вокруг горы видны города. Это образ царств, которые предлагает Христу дьявол. Рядом со Христом могут быть изображены ангелы, пришедшие к нему, но тогда дьявол изображается отдаляющимся от Христа или низвергающимся с горы вниз головой. Посмотрите на картину итальянского художника эпохи предвозрождения Дуччо. В искушении на горе ангелы с руками, покрытыми накидками в византийской манере, так как даже они не могли прикоснуться к святому, с беспокойством ждут, когда Христос прикажет отвратительному черному крылатому дьяволу оставить его. Сатана указывает вниз, на подножие горы, где видны города, и все это он предлагает Христу. Одним из наиболее ярких воплощений темы искушений Христа является фреска Сандро Боттичелли в Сикстинской капелле. Это многофигурная композиция, которая соединяет в себе несколько эпизодов. Слева вверху, на горе, дьявол, переодетый в отшельника, уговаривает Христа превратить камни в хлеб. В центре вверху дьявол пытается убедить Христа броситься вниз с крыши Иерусалимского храма. А справа вверху дьявол предлагает все царства мира. А рядом три ангела. Они подготовили стол к празднованию Евхаристии. Когда Христос отвергает предложение дьявола и прогоняет его, тот предстает в своем истинном виде. А на переднем плане фрески художник показал, как в соответствии с древней традицией празднуется жертва Богу. В центре священник получает заполненный кровью жертвенный сосуд. Несколько человек приносят животных и дерево для огня. Люди вокруг наблюдают за происходящим. На первый взгляд, включение этой еврейской жертвенной сцены в цикле, посвященном Христу, казалось бы странным. Однако объяснение может быть найдено в типологической интерпретации. Еврейская жертва, изображаемая здесь, относится к распятию на кресте Христа, который отдает свою плоть и кровь для выкупа человечества. Жертва Христа восстановлена в праздновании Евхаристии, причащении, отсылает к столу с подарками, подготовленным ангелами. Единство этих двух событий Христос объясняет трем ангелам. Таким образом, Боттичелли мастерски раскрывает сложное богословское значение евангельских событий, связанных с искушением Христа, его жертвой и евхаристическим служением, которое практикует Церковь, а также показывает, что участь его современников... Вы, конечно, заметили, что все персонажи на картине – это люди времен Боттичелли, а в их лице вообще всех людей зависело от правильного решения Иисуса Христа, который не поддался коварным предложениям сатаны. На картине британского поэта и художника XIX века Уильяма Блейка Христос изображен смиренным и, на первый взгляд, беспомощным. Но сатана, подступивший к Христу в надежде одержать победу, низвержен. Сатане только казалось, что он имеет над Христом все преимущества. Он был побежден кротостью и смирением, а также упованием Спасителя на Слово Божье. Существует такое понятие, как причастники божеского естества. Мы подвергнемся самым разным искушениям, но во время искушения нам нужно помнить, что небо
предусмотрела все необходимое для нашей победы. Имеющие истинную веру во Христа становятся причастниками божественного естества и получают силу, которой они могут воспользоваться в каждом искушении.

0: «Ибо только я знаю, что я предначертал вам, — говорит Господь. Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду».
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Сегодня мы говорим о всемирно известном изобретателе, который является автором свыше 1000 изобретений, главным образом в различных областях электротехники. Он усовершенствовал телеграф и телефон, лампу накаливания, изобрел фонограф, построил первую в мире электростанцию и многое другое. Томас Эдисон родился 11 февраля 1847 года в городе Майлон, штат Огайо. Он был седьмым, последним ребенком в семье преуспевающего владельца магазина столярных изделий. Однако, когда Томасу исполнилось 7 лет, отец обанкротился, и семья вынуждена была жить более скромно. Эдисон поступил в начальную школу. Учился он жадно, засыпал учителей вопросами. Но он не в силах был приспособиться к школьной обстановке. Позже он вспоминал.
1: «Я слышал, как учитель сказал посетившему школу инспектору, что из меня не будет толку и нет больше смысла держать меня в школе. Я был так огорчен его словами, что разрыдался и бросился домой жаловаться матери».
0: Мать, бывшая школьная учительница, продолжила обучать его на дому. Много лет спустя сам изобретатель отмечал: –

0: Мне помогла моя мать. Она была так тверда, так искренне верила в меня, что я чувствовал, что у меня есть ради кого жить, и я не должен ее разочаровывать.
1: Уже в 10 лет мальчик увлекся химическими опытами и создал в подвале дома свою первую лабораторию. Нуждаясь в деньгах для экспериментов, Эдисон в 12 лет стал продавцом газеты конфет в поезде. Чтобы не терять времени, он перенес химическую лабораторию в предоставленный в его распоряжении багажный вагон и там проводил опыты. В перерывах между работой он посещал библиотеку.
0: Как мне помнится, я начал с нижней полки и читал все книги подряд, одну за другой. Мне хотелось прочитать все, что было в этой библиотеке.
1: В 15 лет Эдисон купил печатный станок и в багажном вагоне издавал свою газету, которую продавал пассажирам. В 1863 году Томас освоил телеграфию и в течение 5 лет работал телеграфистом, где применил свое первое изобретение – телеграфный автоответчик. А в 22 года он основал собственную фирму по продаже бытовой электротехники. В работе он пользовался девизом: «Никогда не изобретай то, на что нет спроса». В 1877-78 годах Эдисон предложил использовать в угольных микрофонах вместо угольного стержня угольный порошок. Это было большим усовершенствованием угольного микрофона. Микрофоны с угольным порошком применяются в телефонах до сих пор.
0: Любимым моим изобретением, которое считается единственным, полностью оригинальным, является фонограф. На мысль о фонографе меня навели звуки, похожие на неразборчивую речь, исходившие однажды от телеграфного повторителя. Первые фонографы издавали довольно резкие и грубые звуки, но многочисленным слушателям воспроизведение речи казалось волшебством.
1: В 1878 году Эдисон занялся промышленным внедрением лампы накаливания. Это принесло ему наибольшую известность. Он стал создателем такого типа лампы и такой электрораспределительной системы, которые впервые могли экономично работать совместно. Осветительная система Эдисона могла и была способна конкурировать с газовым освещением того времени. И для расширения практического применения электричества это было не менее важно, чем само изобретение лампы. В 1873 году, после тысяч экспериментов, он создал лампу с угольной нитью, которая могла гореть 40 часов. Он конструировал генераторы постоянного тока, линии электропередачи и электрические сети, а позднее – трехпроводную систему. В 1882 году Эдисон открыл свою первую центральную электростанцию в Нью-Йорке. Это было началом осветительной индустрии в Америке. В 1887 году Эдисон переехал в Уэст-Ориндж, где построил более крупную и более современную лабораторию для коллективных изобретений. Здесь он усовершенствовал фонограф, создал диктофон, флуороскоп, прообраз кинокамеры и устройство для индивидуального наблюдения движущихся изображений – кинескоп, ферроникелевый щелочной аккумулятор. В одних лишь Соединенных Штатах Эдисон получил около 1200 патентов. Эдисон отличался удивительной целеустремленностью и работоспособностью. Когда он вел поиски подходящего материала для нити накаливания электрической лампы, он перебрал около 6000 образцов материалов, пока не остановился на бамбуке. Проверяя характеристики угольной цепи лампы, он провел в лаборатории около 45 часов без отдыха. Вплоть до самого преклонного возраста он работал по 16-19 часов в сутки. У Эдисона рано началась глухота, которая увеличивалась на протяжении всей жизни. Она ограничивала его личные контакты, но способствовала концентрации на работе –

0: Однажды корреспондент спросил физика о целесообразности в мире атомов. Ученый ответил:
1: «Неужели вы думаете, что все это совершается без всякого смысла? Атомы в гармоничном и полезном соединении принимают с собой формы и очертания, и цвета, которые как бы выражают свое удовольствие. С другой стороны, в болезни, тлении, гниении или смерти свое несогласие атомы выражают дурными запахами. Соединенные в известных формах, атомы образуют собой животных низших разрядов. Наконец, они соединяются в человеке, представляющие собой полную гамму неосмысленных атомов».
2: Но где первоначальный источник этой осмысленности?
1: В какой-то силе превыше нас с вами.
2: Итак, вы верите в Создателя, в Бога?
1: Конечно. Существование Бога может быть доказано даже химическим путем.
0: Каждая, даже самая мельчайшая частица этого мира поражает мудростью и целесообразностью своего устроения. И через это свидетельствует о Творце. Поэтому ученые, внимательно изучающие тайны материального мира, часто приходят к познанию Создателя. Богатство и слава не произвели в Эдисоне заметной перемены. Он остался для своих старых приятелей тем же Томом, которого они знали в прежние времена. У Эдисона были самые простые вкусы в жизни, и он терпеть не мог напыщенности, разных показных церемоний и торжественных обедов с хвалебными речами. Его не привлекает личная известность, и, по его словам, достоинства человека определяются его делами, а не тем, что о нем говорят.

0: Что такое помазание Святого Духа и как оно делает людей бесстрашными? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады новой встрече с вами. Николай Генрихович, спасибо, что у нас еще одна встреча. Привет передаем Елене Валентиновне. Ее нет сегодня с нами, к сожалению, но в следующий раз она уже обязательно будет. А вот, Коль, этот вопрос. Что может сделать человека бесстрашным? Потому что все-таки так много вещей, которые вызывают страх в этой жизни, да?
1: Конечно. Мы все верующие, неверующие, или все нормальные люди, все чего-то боимся. И страх, наверное, это вот то, что у нас заложено Богом. Это такая, может быть, осмотрительность, осторожность.
0: Да. Это вот... Но это защитная какая-то функция. Да?
1: Защитная реакция. Это вполне нормально, но вот верующий человек, он перестает быть рабом вот этих страхов. У него появляется другое. Он теперь боится только одного – остаться без Бога. То есть остаться без того, кто так безмерно любит. Не просто охраняет вот там от всех невзгод. Нет. Невзгоды приходят все равно, но он помогает нам их всех преодолевать. И причем выходить оттуда обновленными вот из этих всех вот испытаний, даже усиленными, я бы сказал. Потому что теперь у нас появляется бесценный опыт, которым мы можем делиться с другими людьми, помогать им также в их кризисных трудных состояниях, также преодолевать их.
0: То есть, коль можно вот такой молитвой молиться, да, «Господи, не дай мне только вот остаться без Тебя». То есть вот это проявление страха остаться без Бога, да, «Господи, не дай мне отделиться как-то от Тебя, не дай мне разорвать наши с Тобой отношения, не дай мне отказаться от Твоего воздействия на меня», да?
1: Ну, Юль, если честно, я ни разу такой молитвой не молился. Я больше благодарил Бога всегда и благодарю Его то, что Он со мной делает, для меня делает, для моего окружения, то, как Он заботится, то, как Он создает обстоятельства в моей жизни и в жизни дорогих мне людей. И вот чтобы вот остаться без Тебя, что-то такое не помню, чтобы я говорил. Может быть, конечно, это и нужно, да,

0: Это может быть и правильно, да. Но у каждого свой путь к Богу, у каждого свои отношения с Богом. Угу. Какие-то вот личные, вот такие вот неповторимые.
1: Ну, этапы что... какие-то. Я-то вот имела в виду, что вот в этап какой-то вот сухости. Говорят, что бывает, что вот пересыхает, что ли, вот этот вот живительный источник взаимоотношений с Богом. И тогда вот, вот возникает этот страх остаться. Ой, неужели я сейчас без Него? Как я этого не хочу?
0: Ну да, страх, вот таким страхом также, этот страх испытал Иисус Христос, когда молился Господу, для чего ты меня оставил, и вот как теперь, вот что я теперь здесь. Вот. Но тем не менее, все равно последнего слова в руку твою передает Дух мой. Вот не так вот просто вот куда-то распыляет этот Дух, а именно в твою руку, Господи, хоть ты меня вроде бы и оставил, но тем не менее, все равно я верю, что только в твою руку нужно давать свой дух, свою жизнь, свою судьбу.
1: Да, я в твоих руках.
0: В Божьих руках мы в самом надежном месте, как бы с самой надежной защитой и с самыми радостными благословениями, которые только можно иметь.
1: Слава Богу.
0: В этой жизни. Вот когда апостолов привели в Синедрион, как мы читали в книге Деяний.
1: Это мы в какой сейчас главе?
0: Это 5 глава. И 27 стих. «Приведя же их, поставили в Синедрионе, и спросил их первосвященник, не запретили ли мы вам накрепко учить об имени сём, то есть об имени Иисуса Христа? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кровь того человека».
1: То есть Иисуса Христа. То есть вы хотите, чтобы народ обвинил нас в том, что его распяли, да?
0: Но это было бы справедливо, ведь они же и распяли его. И Петр дальше им сказал, и апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысив Бог десницу своим в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. И свидетели ему все мы и Дух Святой, которого Бог дал, повинующимся ему. Угу. Вот обвинения-то были справедливы. То есть это именно вы, первосвященник, тот же самый вот сидел наверняка там в Синедрионе, который принимал решение. И даже не только решение, а он возбуждал, все, надо этого человека убить, иначе вся нация наша погибнет, лучше пускай он один умрет. Вот такие были слова у него. И они были виновниками, именно истинными виновниками смерти Иисуса Христа.
1: И до такой степени они вот боялись народа, испытывали тоже вот такой вот страх, что они даже вот апостолов принуждали перестать говорить о Христе, да, перестать проповедовать.
0: Да, они просто видели, насколько популярность, какой популярностью пользуются эти люди, апостолы, вроде рыбаки, простые, а мы тут такие знатные, такие высокопоставленные, у нас власть, полнота власти в Иудее.
1: Знание Синдрион. Священного Писания,
0: ну,
1: да?
0: Да, мы, как никто, осведомлен в них. А вы кто, безродный, из Писания не знают ничего, грешники сплошные, из Галилеи из какой-то языческой. И, конечно, вот эта зависть, она вот так вот их вот побуждала себя вести. И они боялись теперь этой популярности, потому что написано дальше даже, что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Это страх был смерти, просто элементарный знак, страх смерти. Но вот мы видим, что и Петр, и апостолы этого страха не имели. Стоя вот так вот, по сути, на суде, на самом высшем суде того времени в Иудее, они вот такие вот слова говорили судьям решительно, вот так вот, бесстрашно, что приводили их в трепет, этих людей, и обвиняли их прямо в том, что действительно они были виновны в смерти Иисуса Христа. И вот интересные слова, которые сказал Петр, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Угу. То есть.
1: А тут нет противоречия. Ведь вот, например, говорится в Священном Писании, что все власти от Бога, все начальство от Бога, что надо слушаться обязательно, повиноваться властям. А тут нужно ли слушать людей больше, чем Бога? Как это понимать?
0: Это вот в конкретной ситуации они им запрещали проповедовать о Христе. То есть, а Бог им говорил, идите,

0: идите и проповедуйте. Вот даже ангел, мы читали с вами, да, вывел, да. вывел их из темницы запертой между прямо этими стражами и говорит, идите и говорите слова из жизни опять. Вот в храм идите, говорите Евангелие, проповедуйте. Угу. По сути дела, это через ангел говорил Бог. И вот теперь в противоречие входит. Эти запрещают, а Бог говорит, иди проповедуй. Mm-hmm. И вот кого же мы будем слушать? Вас, который нам запрещает, или Бог, который говорит нам, неси Евангелие. Mm-hmm. Вы сами, первосвященники, как вот сами-то думаете? Вы же люди Божьи. Что бы вы сказали? Они, конечно, ничего не сказали на это, но Петр вот этим вопросом должен, вернее, не вопросом, а утверждением, повиноваться больше Богу, нежели вот вам, людям, которые запрещают проповедовать о Боге. Но если мы этот принцип как бы сделаем универсальным во всей, так сказать, нашей жизни, ну, иногда Бог говорит и через людей. Как-то нам это нужно... Ну,
1: различать.
0: Да, как-то... Какого, есть такой дар Святого Духа, развлечение духов. То есть каким духом движим тот или иной человек... И верующий человек, обладающий даром развлечения духов, он определит, да, что этого человека не стоит слушать вообще. Как бы это совершенно он не то говорит. И если я послушаю его, то я попаду в какую-нибудь неприятность. И когда вот мы...
1: То есть Бог тоже нам подсказывает, да? Бог подсказывает нам, когда нужно, ну, противоречить, что ли, человеку, а когда не нужно. И все-таки главный критерий, наверное, вот сохранение мира, сохранение любви, сохранение добра, сохранение терпения, терпимости, да?
0: Ну да, вот то, что вот Дух Святой, как бы характер Духа Святого проявляется в этих качествах, то да, это нам дает такой маяк, что ли, ориентир, да, вот на эти, если качество мы ориентируемся, то значит это от Бога. Плод Духа Святого – это воздержание. Нужно воздерживаться от крайностей. Вот я так понимаю этот принцип, что ни вправо, ни влево, да, вот Бог дает середину вот эту, да, золотую, что он, как говорят, но вот в крайностях там разных, от фанатизма до безбожия, вот этого быть не должно. Если человек говорит о имени Бога, или там, как мы считаем, Божий человек, но ввергает меня в какое-то фанатичное состояние, мне тоже нужно посмотреть, а к чему это все приведет. Ведь были же такие случаи, когда говорят, ты пожертвуй Богу свою квартиру-то, и он тебя благословит. А я подумал, а где я буду жить, а где будут жить мои дети? А Бог позаботится. Вот я начинаю думать, извините. И у меня мысли-то возникают совсем другие, что не отдать квартиру Богу, а наоборот, подальше от этого человека держаться, может быть, следует. И как вот это определить? Вот этот принцип воздержания работает. С мудростью. То есть нужна мудрость тут Божья.
1: Взвешенность,
0: да. Все взвесить за и против, к чему приведет, что поведет за собой то или иное там, предложение или там, какой-то, может быть, даже приказ. Больше нужно слушать Бога. И вот из Его слова, да, что в слове говорится. Ну и, конечно, и Дух Святой, он, когда нам какие-то мысли подает, он в противоречие со словом никогда не входит. Мне нужно просто этот применить, вот этот правильно принцип применять еще. У нас как-то была программа, как нам правильно понимать Евангелие. Но Евангелие написано, да, очень лаконично, и не всегда мы его правильно трактуем. Но все-таки повиноваться больше Богу. Есть у него заповеди у Бога. Вот те 10 небольших заповедей, которые... как бы от которых отталкиваемся мы в нашем повиновении Господу. И если какую-то заповедь...
1: То есть это стандарт?
0: Это да, это эталон. Вот прям вот как палата меры весов, что ли. То есть все там вот идеально. Здесь вот от этого, то есть на него мы просто не наращиваем, там, не нахлобучиваем, как-то вот по-другому надо сказать, что мы ее проецируем на нашу жизнь.

0: Эти заповеди, как проекции в нашей жизни, должна быть разумной, конечно. Разум должен работать у нас. Бог отцов наших воскресил Иисус, которого вы умертвили, и свидетель Ему все мы. И вот мы говорили в прошлый раз про ангелов Божьих, что ангелы Божьи, без них наша жизнь вообще не происходит ее, просто она, тем более духовная жизнь, ее нет.
1: Это так хорошо осознавать, что ангелы при нас, что ангелы с нами, да, что они нас защищают, что они нас направляют.
0: И я вспоминаю даже вот этот случай, когда ангелы невидимые, это духи, но однажды один пророк Елисей, он решил своему слуге показать их и попросил об этом Бога. Господи, открой ему глаза, посмотри, чтобы он увидел, сколько их вокруг нас. И когда Бог действительно позволил слуге увидеть, он увидел огромное полчище ангелов. Вот, и Елисей так сказал, тех, кто с нами, гораздо больше тех, кто с нашими врагами. И действительно, когда, если Бог нам показал сейчас ангелов, мы увидели, что не один он там, у каждого человека, их несколько. И они нас всегда на службе у Бога, на нашей защите, что ли, для нашего блага. Вот.
1: Это очень, очень здорово, это очень-очень воодушевляет, что мы не одни никогда, ни при каких обстоятельствах.
0: И как их увидеть? Вот, ну, их увидеть можно. Вот у нас компания называется «Три ангела». Это не случайно. То есть, ну, здесь работают и ангелы. И неимоверное множество, я думаю.
1: Да.
0: И то, что вот как вот здесь...
1: Невидимые вот, Божьи ангелы, да. Потому что людей, нас, сотрудников трех ангелов, мало.
0: В пятой главе «Деяния апостолов» дается иллюстрация, как можно видеть ангела в образе человека. И вот с 27 стиха мы с вами прочитали, а вот дальше. «Слыша это, они разрывались от гнева, вот эти первосвященники, умышляли их умертвить. Встав же в Синедрионе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время, а им сказал: мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать? Ибо незадолго перед тем явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около 400 человек. Но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собой довольно народа, но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне говорю вам, отстаньте от сих людей и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не сможете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и Бога противниками».
1: Угу.
0: Вот здесь встал ангел в Гамалииле, вот так сказать. Может, он в него воплотился в этот момент. Но он говорит слова Божьи, слова, полные здравого смысла и веры в Бога. Он предостерег вот этих людей, которые, как написано, разрывались от гнева и умышляли их умертвить.
1: Апостолов.
0: Он им сказал: берегитесь, что вам не оказаться богопротивниками. Вот вы сейчас за честь Бога боретесь, как бы, за его имя святое, за соблюдение заповедей и других там постановлений. А вы можете оказаться сейчас богопротивниками. Произошли явные чудеса исцелений, там, еще и других знамений. И вы теперь пытаетесь бороться с этими людьми человеческими методами. И он привел несколько примеров того, как это происходило, и что, как казалось, что это Божье дело, а на поверку там этот лидер гибнет, и все рассыпается, все разваливается. У Бога так не бывает. Он, если уж делает это основательно, фундаментально. И вы можете оказаться сейчас богопротивниками. И вот этот человек, он призвал к религиозной свободе, по сути.
1: Гамалиил.
0: Гамалиил. То есть люди говорят Евангелие, они говорят Божье Слово.

0: они не противоречат нигде с Писаниями. У них есть знамения, чудеса, которые подкрепляют их слово делом. Евангелие в действии уже. И вот этот человек, Гамлиил, все это увидел. Великий учитель, он был законоучитель, уважаемый всем народом в Израиле. Даже Павел апостол не учился. И здесь, вот, если бы у этих людей, первосвященников, были открыты глаза, как у того слуги Елисеевой, они бы увидели, что это перед ними ангел стоит, не просто человек, Гамлиил. Может быть, и не один даже.
1: Через него, что Бог говорит через Гамлиила.
0: Бог говорит через Гамлиила. И вот есть один текст, который, я считаю, один из таинственных текстов Библии в Новом Завете, который нам говорит о удерживающем теперь. Вот я прочитаю этот отрывок. Не спешить колебаться умом, смущаться ни от духа, ни от слов, ни от послания, как бы в нами послано, будто уже наступает день Христов. Это день Христов, это день второго пришествия. Угу. Многие уже считали, что вот
1: это
0: сейчас...
1: Это где это записано?
0: Это второе послание Фессалоникийцам апостола Павла, угу, во второй главе. «И да не обольстит вас никто никак, и под день-то он еще не придет, доколе не придет прежде отступление, не откроется человек греха, сын погибели, противящийся, превозносящийся выше всего, называемым Богом и святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, и вот это место, самое таинственное, до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Угу. И вот тогда откроется беззаконник. Кто этот удерживающий? Что это за личность такая вот таинственная?
1: И от какой среды он будет взят?
0: Среды, ну, от человеческой среды, от общества, да. И вот это в обществе как-то должно проявиться. И кто-то вот удерживает это общество, угу, от чего-то такого страшного. И тогда, угу, откроется, вот тогда, вот когда только взят будет этот удерживающий, угу, откроется беззаконник.
1: И тут не говорится, что он плохой.
0: Да? Наоборот, это вот я думаю, что это вот сродни ангелу, угу, какое-то существо такое, которое удерживает.
1: Что оно удерживает, чтобы не случилось плохого, да?
0: Да, как, это говорится о преддверии второго пришествия Христа. Угу, угу. То есть о нашем времени, как мы говорим, угу, что недалек уже тот день, когда наступит, угу, второе пришествие. И перед тем, как придет Христос, должно привиться в беззаконие, взят удерживающий, угу, от среды. Вот похоже, что Гамлиил как бы был предтечей, один из предтечей вот этого удерживающего. Угу. Он удержал вот этих вот людей от проявления агрессии, злобы и от казни даже. Потому что после его слов написано, и послушали его, угу, призвав апостолов, били их, вот все-таки, да, злобу проявили, запретив им, говорит, об имени Иисуса. Отпустили, в конце концов. То есть, тем не менее, не смогли ничего сделать, потому что не был еще взят удерживающий из их среды. Угу. Вот даже в таких вот советах нечестивых, что ли, от имени Бога, но безбожных, существуют люди, которые удерживают вот эти силы зла. Угу.
1: И это вот от Бога дано, да? Вот, да, это вот удержание, да, есть, сил зла.
0: Да, то есть, угу, это ангел, который там работает таким образом, воплощается в человека. И такие люди есть, ну наверное, во всех в советах высокопоставленных, облеченных властью, угу, государственной властью. Вот у нас в Государственной Думе наверняка есть вот эти ангелы, которые принимают, вот, как сказать, побуждают принять правильные решения, угу, выступают с трибуны и говорят вот слова, которые приносят нам благополучие, благосостояние и, угу, радость, угу, живущим вот в государстве людям. И это, и такие люди есть везде. Они еще не взяты от среды. И, скорее всего, будут взяты только вот в самый последний момент перед пришествием Христа.
1: То есть, когда уже проявится полное беззаконие везде.
0: Когда уже, да, вот когда вот

0: эти ангелы будут взяты от Бога, то есть призваны Богом, все, конец благодати моей, наступает время казни, то есть, ну, семь последних язв, как написано в Откровении, без милости. И это будет очень короткий период времени, отрезок. И вот тогда будет взят, вот, и явится полностью вот эта вот сила беззакония в последнее время, перед пришествием Христа, которому положит конец сам Христос уже, придя сюда на эту землю. Ну, это, я вот так понимаю этот текст.
1: Интересно.
0: Удерживаешь, но он достаточно таинственен, он требует глубоких размышлений и вот осознания того, что происходит в мире, в сегодняшнем мире, и что происходило раньше, и что удерживало людей от вот таких вот страшных, разрушительных иногда войн, хотя войны все равно происходили. Но, тем не менее, род человеческий не исчез, не погряз в этих войнах и не уничтожил сам себя. И до сих пор не может уничтожить, вот благодаря вот этим вот удерживающим ангелам. Да. Угу. И в одной книге, может быть, цитат еще такой прочитаю. Угу. Они приходили, ангелы, приходили в обличье обычных путников. Они являлись мужам Божьим в виде людей. Они отдыхали в полдень под тенистыми деревьями, словно утомившись в пути. Это все про ангелов написано.
1: Коля, ты знаешь, ты меня впервые... Сейчас, извините, я прервала чтение, ты продолжишь. Я вот впервые об этом подумала, что это вот не то, что вот сверхъестественный ангел, он вдруг воплотился в кого-то, ну, в того, кого мы можем увидеть, а что ангел может действовать через человека. Через меня, через вас, через любого. И вдруг вот это говорит ангел. Я вот, это действует ангел. Я вот как-то не думала, что такое возможно.
0: Более того, мы сами можем стать ангелами. Mm-hmm. Вот, не навсегда, да, но какой-то период, может быть, короткий, может быть, не очень короткий, может быть, длительный. Mm-hmm. Но мы можем сами, вот я всегда вспоминаю отца в этой связи. У него был друг, который не мог ходить уже в последнее время. И отец все время посещал его. Вот он там что-то делал, там какую-то полочку сделал, там что-то приготовил, там ремонт, там что-то помоет ему. И он так делал там каждую неделю, может быть, даже дважды в неделю, регулярно его посещал. А тот был человек одинокий, инвалид. Ну, вот они дружили с детства. И он вот так его обихаживал, что ли. И вот я понимаю, кем для этого друга был мой отец. И наверняка ангелом просто. Вот. Mm-hmm. Хотя отец мой не верил в Бога, он как-то так вел достаточно такой свободный образ жизни. Тем не менее.
1: Но он позволял Божьему ангелу или Богу действовать через себя.
0: То есть кто-то его туда вел,
1: да, да, да.
0: И побуждал вот это делать регулярно. Я объяснений другого не нахожу. Вот
1: конечно.
0: Только вот ангельское влияние. То есть он воплощался в ангела. Для нас тоже вот кто-то может послужить вот так, что мы скажем, это ангел. Это точно ангел. Потому что ну, человек такое сделать, ну, навряд ли решится. Или там
1: но
0: сможет.
1: Бог через человека может так действовать.
0: Конечно, да. Он, вот вообще Бог безмерно обширен. Он безмерно, мы говорим, бесконечность Бога. В чем его бесконечность? Не только то, что он создает бесконечные миры, там, да, что он вне времени и пространства, а что он в бесконечности действий,
1: проявление.
0: Образов действий, да, проявлений себя. Он и в человеке может проявляться, он и в ангеле, и как только он, и даже в неверующем, и даже в безбожном человеке он может себя проявить. Бог безмерно многогранен. И не надо удивляться, что там какой-то, вот некоторые думают, что только верующий человек может там Бога представлять, или там только так может Бог действовать. Это большая смелость говорить, что о Боге вот таким
1: Бога.
0: Образом, так его, да, в эти рамки втискивают, в человеческие. Но то, что мы не понимаем, да, это мы не понимаем такого действия, это не значит, что Бог так не может делать, что он не может так вот себя проявлять. Просто нам как бы это вот свобода. Не зря вот говорил о свободе Гамалиил. Ставьте, предоставьте им свободу. Если дело Божие, оно устоит, оно будет продолжаться, оно будет развиваться, оно будет расширяться, укрепляться. Но если это не от Бога, оно ведь как

0: Иисус сказал, царство страны, оно разрушится, оно разделится, разделившее царство, оно никак не устоит. То же самое здесь. Вот не устоял и здесь, в этом случае. Он приводил пример с Феодой, там, с Иудой Галилеем. Они все эти развалились, хотя народ считал, что это Бог так действует. Угу. А вот нет. Но если вы им заткнете сейчас рот и не дадите им свободы, то вы можете стать противниками Богу. Вот уже против Него идти. Потому что Бог, Он там, как написано, где Дух Господень, там свобода. А Бог есть Дух. Вот еще немножко вот про ангелов. Своими руками они сжигали огонь жертвенника, они открывали дверь темницы, выводили на свободу слуг Божьих, о чем мы с вами читали в книге «Деяний». В образе людей ангелы часто присутствуют на собраниях праведных, угу. посещают также собрания нечестивых. Угу. Те, кто восстает против Бога, едва ли сознают свои жизни, они обязаны немногим верным Его детям, которых они любят высмеивать и притеснять.
1: Угу. Да, что?
0: И вот интересно, вот это, «Хотя правители мира не догадываются об этом, на их советах часто выступают ангелы».
1: Аминь.
0: Вот. Да, полностью согласен с этим. Потому что все-таки Бог не бросает наш мир на произвол судьбы. Он участвует. Вот каким-то образом Он участвует в наших делах во всех. От вот мелких таких вот бытовых до государственного масштаба, до масштабов целых там, стран и империй. И мы смотрим вот, да, пророческие книги, как одна империя смеет другую. Это не просто так происходило, а что это по мановению руки Божией происходит. Он посылает помазанников своего, таких великих, как, например, царь Кир, мой помазанник, он сейчас придет, сейчас вот установит свое, мое царство. Mm-hmm. Вот таким образом. И здесь, конечно, да. Они разрушают коварные планы, ангелы, останавливают злые деяния, которые могли бы затормозить тело Божие и принести страдания народу. В час опасности и горя, и тут Псалтырь 33. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его. Mm-hmm. Вот так происходит вот наша жизнь. Они послушались его. Слава Богу, хватило у них разума послушаться мудрого человека. То есть, по сути дела,
1: это
0: ангелы.
1: Это священники, да?
0: Да, это священники послушались учителя, закон учителя Гамалиила. И отпустили их, апостолов. А они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам, не переставая учить и благовествовать об Иисусе Христе. Угу. То есть они радовались не побоям, конечно. Это, они нормальные люди, как и мы. Как можно радоваться побоям? Но они радовались тому, что имя Иисуса возвеличилось при этом. Угу. Что они удостоились принять бесчестие за имя Иисуса Христа. Вот чему они радовались. Что теперь людей еще больше становится. Вот они всякий день в храме не переставали учить, благовествовали об Иисусе Христе. Уже вот с таким, не знаю, вот когда люди, наверное, их слушали и смотрели на их побои, вот то, что там их, наверное, побили-то как следует.
1: Это публичные были, да? Такие?
0: Может быть, и не публичные, но следы побоев наверняка были видны. И когда они вот так вот с радостью, с таким воодушевлением, сияющими лицами вот это проповедовали, у нас побои, собственно говоря, ничто. Мы, Бог выше всех этих, и мы тоже не замечаем вот этого. Но зато мы сейчас говорим вам слова жизни, которые придут вас к спасению. И мы радуемся, что вы сейчас слушаете нас. И они действительно, эти люди, которые слушали, они воодушевлялись вот от такого вот истинного свидетельства. Без всякого, вот, как мы говорили, ложных там мыслей, там, прославить себя там, или возвеличить, там, как-то, или какой-то кусок урвать от там, благосостояния там, денежного, еще что-то. Абсолютно никаких вот этих вот даже намеков на такие мысли у них не возникало. Потому что это были, по сути дела, ангелы сами. Потому что слово «апостол», они где-то рядышком со словом «ангел». И то, и другое служение. Посланник.

0: И когда они вот так себя вели, то народ Божий умножался, и Царство Божие развивалось и расширялось в результате. Ну,
1: Коль, вот мы заявили вначале название нашей встречи «Что делает человека верующего бесстрашным?». Вот давай еще раз это сформулируем. Значит, что делает человека верующего бесстрашным? Вот ты сейчас описал, как

0: для них. Вот что делает человека бесстрашным?
1: Ну, во-первых, человек делает бесстрашным Слово Божие. Когда мы читаем его и видим конец от начала, то у нас возникает такая вот, ну, уже не эфемерная надежда, а уверенность, что да, вот этим все закончится. Придет Христос на эту землю. Как он и сам говорил, да не смущается ваше сердце, то есть не смущается, не боится, это где-то рядом вот это слово, не смущается, не испытывает страха, что ли. В доме отца моего обителей много, и я иду готовить место, если уж вы не верите, что там много, я вам скажу, я приготовлю вам, я гарантирую вам, что я там приготовлю все. Не смущайтесь, и веруйте в Бога, и в меня веруйте. Вот все, что вам нужно. Веровать в Бога, доверьтесь мне, я совершу. И вот когда человек начинает верить под влиянием Духа Святого, Дух Святой вот там создает святилище, что ли, внутри нас, свой храм, и становится сам первосвященником. И когда Бог там, то, конечно, никакие страхи уже человеку не пристают, они отлетают от него, как вот от раскаленного металла примеси. И то, что человек делает бесстрашным, это вот как раз вот присутствие Духа Святого внутри нас. И еще, помимо того, что Дух Святой присутствует внутри, вокруг нас еще ангелы, воинцы, ополчаются вокруг боящихся его. И, конечно, вот если я это понимаю, это принимаю, признаю, да, и я это провозглашаю еще потом, то, конечно, всякий страх. Я становлюсь таким бесстрашным, что ли. Не безбашенным, нет. Я становлюсь бесстрашным, без примеси вот этого вот животного страха, что моя жизнь вот может закончиться. Вот сейчас каждую минуту, да, я хожу вот-вот-вот, что-то произойдет, какое-то несчастье, или с моим близким произойдет несчастье. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога. И в меня веруйте, Иисус говорит. Вот это вот как раз и, я считаю, главная причина нашего бесстрашия. Перед лицом смерти, прежде всего, болезней, ну и всех вот тех невзгод, там, которые этот мир может принести, мир греха.
0: Мы завершили, Коля, эту тему?
1: Мы завершили, да, главу, и да, дальше пойдет
0: шестую.
1: Уже пятую.
0: Пятую.
1: Пятую еще пока. Разобрались мы до конца с Ананией и Сапфирой, тут начиналась эта глава. Затем то, что ангел тут работает, выводит из темницы, то, что он, ангел работает не просто как сказать, невидимое существо, но он воплощается вот даже в такого человека, как Гамалиил, как бы фарисей, да, законный учитель. Тем не менее, ангел говорил через него и говорил слова Божьи. Ну и то, что апостолы проявляли свое бесстрашие, свою веру в том, что с ним ничего не произойдет, если Господь не позволит, ничего со мной не произойдет. Вообще вот этот принцип, мне кажется, вот такой вот, моя жизнь не закончится без Бога. Она, Бог контролирует. Если она закончится, это значит, что я свою миссию на этой земле выполнил. И это меня тоже как бы, ну, лишает всяких страхов. Просто так ничего не происходит без Бога, без Его ведома. А если Бог знает, если Он руководит процессом, то чего мне бояться? Если Бог за нас, кто против нас? Вот такие тексты в псалмах, они придают мне вот такую вот решительность, что ли, бесстрашие. Я думаю, что и всем верующим придают так же, если мы верим этим словам Божьим.
0: Да, дорогие друзья, вот завершить эту встречу хочется именно тем, что давайте мы будем бесстрашными, потому что у нас такой, вокруг нас ополчается защитник, что нам нечего бояться. Но единственное, чего мы можем бояться, это потерять связь с ним, перестать держаться за его крепкую руку. Слава Господу за все. Коля, спасибо огромное за эту встречу. ждем новой встречи, где будем продолжать говорить о том, что есть Евангелие, что есть Евангелие.

0: Ибо вот воля Отца Моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его».
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
2: Некоторые интересуются, почему Моисей и Аарон не явили святость Бога? Что такое Божья святость? Ну, в данном вопросе речь идет о случае, описанном в книге «Числа». Числа, 20 глава, 12 стих. Давайте прочтем его. «И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Моисей и Аарон не поверили, не явили святость Божию. Что такое святость Божия? Да, вот вопрос об этом. Ну, конечно, мы можем здесь много размышлять и придумывать, что можно включить в понятие святости Бога. Его как-то недоступность, отделенность от этого мира, то, что он безгрешен, там, святой. Можно много фантазировать, но нужно понимать, что вообще обозначает слово «святость». Как-то вот поможет ли нам перевод этого слова, древнееврейского слова, которое обозначает святость, то есть отделенный, предназначенный для использования Богу, для использования в служении Богу. Вот этот перевод, перевод этого слова никак нам не помогает на самом деле понять, что же по своей сути, по своей природе вот, является святостью Божьей. И поэтому мы можем предполагать, ага, может быть, святость – это качество его характера, но тогда какие качества? Все те, что мы знаем, перечисляем, ну и каждый будет делать акцент на каком-то своем качестве, которое ему нравится, что вот Бог, он там справедливый, или Бог, он требовательный, Бог прощающий. Мы можем говорить о том, что Бог безгрешен. Да? Вот его святость – это безгрешность, но будет ли это правильно? В данном случае текст это не подтверждает, потому что Моисей и Аарон должны были поверить Богу, и этим бы они явили святость Его. То есть вот доверие Богу. В данном случае речь не идет о безгрешности Бога. Это уже как бы наши человеческие выводы, что Бог святой – это значит безгрешный. Да, Он может быть отделен от этого мира, но Он точно так же присутствует в этом мире. Не нужно думать, что Бог брезгует, пренебрегает нашим миром, потому что Он святой, то есть безгрешный. Святость – это нечто другое. Святость, которая подразумевается в Священном Писании, это действительно вот Его качество, Его проявление в этом мире, Его служение нам. Моисей и Аарон должны были явить.

явить святость Богу, доверившись Богу. Доверие Господу, доверие Его характеру, Его плану. Какие качества характера действительно отображают Бога, дают нам понять Его, что является вот самым точным определением о Боге, самым точным пониманием Бога. И здесь мы подходим к такому вопросу, вопрос откровения о Боге. Какое откровение о Боге является самым достоверным? Ну, можно говорить о том, что Бог проявляет себя в разных вещах, в разных случаях, в природе, в истории, через совесть человека Бог как-то вот проявляет, действует. Некоторые могут сказать, что Священное Писание – самое точное откровение, но даже не Священное Писание. Сам Иисус Христос пришел, чтобы открыть Бога Отца. И вот именно в Иисусе Христе самое точное откровение о Боге. Христос пришел, чтобы явить нам любовь Божию, чтобы открыть нам Бога любящего и спасающего. И вот говоря о том, какой Бог, как нам понимать Бога, апостол Иоанн подчеркивает, Бог есть любовь. Именно любовь Божия спасает нас. И вот это вот понимание святости, как любви Божией, включает в себя все остальные качества Божьего характера. Если мы выделим какое-то другое, может быть, качество Божьего характера как главное, то мы многое не поймем, многое упустим. Потому что действительно любовь Божия, она объединяет в себе все остальные качества проявления Божьего характера. И вот чтобы нам правильно понимать, это действительно вот Бог есть любовь. Это вот Его святость. И каким образом должны были явить Моисей и Аарон святость Божию? Показать Божью заботу о народе. Довериться Богу в том, что Господь действительно хочет заботиться. Забота – одно из проявлений любви. Служение Богу нам, спасение грешного человека – это все проявление Божьей любви. Что бы Бог ни делал, что Он делает для нас в истории, для всего народа, для каждого из нас лично – это различные проявления Божьей любви. Понимая, вот пытаясь понять, исследовать вопрос святости, не нужно придумывать что-то свое. Священное Писание открывает нам Иисуса Христа, как явившего Божью любовь, открывшего характер Бога. И апостол Иоанн подчеркивает, подводит итог. Бог есть любовь.

в идеальном представлении верующего человека молитва должна быть диалогом с Творцом неба и земли. Как он реализует свои возможности, свое право установить диалог с Творцом миров, это уже зависит от внутреннего состояния, которое постоянно меняется. Не секрет, что наше состояние, оно очень лабильно. На него может влиять разные внешние факторы. Перепад настроения, неудачи на работе, горе. Может быть состояние воодушевления, наоборот, которое необходимо использовать. Необходимо использовать всегда и повсеместно, именно тогда, когда это воодушевление, неважно, какого даже оно корня, но у человека появляется. Ведь сказано у нас в Писании, что пророчество, оно почиет на тех людях, которые находятся в радости. Радость – это не веселье. Радость – это внутреннее легкое состояние, к которому надо стремиться. И человек может быть даже внешне совершенно непроницаем, но тем не менее чувство радости может его переполнять. И вот, наверное, настоящая молитва – это тогда, когда человек молится именно вот в этом состоянии. Конечно же, городскому человеку, горожанину очень сложно достичь этого состояния. Может быть, даже люди, живущие в более отдаленных местностях, я не говорю сельское, говорят, что в каких-то, где больше можно, больше есть возможностей уединиться, конечно, для них это состояние, может быть, даже и чаще возникает. Поэтому, если отвечать, что для меня молитва,

0: настоящая молитва. Это тогда, когда посещает некое такое чувство внутреннего спокойствия и полного абстрагирования от внешних факторов. Это идеальное. То, что называется молитвой, обязательной молитвой, а у нас это три раза в день, утренняя, предвечерняя и вечерняя молитвы, это та вещь, которая, ну, как сказал пророк, что быков мы заменим устами. То есть жертвоприношения храмовые, они до сих пор приносятся, но приносятся они устно. И это обязательная часть, потому что без приношений ежедневных этот мир не устоит. И это та дань человечества, которая приносится вот постоянно, регулярно, это необходимо. Это тоже называется молитвой.
1: Никогда нельзя искать причину зла в других. В ком-то, кто говорит не на твоем языке или живет не по твоим законам, в нем легче всего найти врага и причину своих бед. Хорошо бы, конечно, человека научить плавать с раннего детства, чтобы он не утонул. Пытаться детям прививать... Вообще, ничего круче собственного примера родителей не может быть. Проблему нужно искать всегда в себе. Это самое главное. Ну, вот это постулат православия.
2: А я воспевать буду силу Твою, и с утра раннего, ликуя, любовь Твою неизменную восхвалять. Ибо Ты крепостью был для меня, прибежищем в день бедствия моего.

ты помни, мой брат, когда плачут сосны, когда плачут сосны, они плачут всегда янтарем.

уходи, мой брат, не уходи. Разве можно уйти от этой любви? Не уходи, мой брат, не уходи.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Представьте, что в ваш дом приходят необычные гости – ангелы. Что бы вы почувствовали? Ангелы никогда не приходят к человеку просто так. Вот и Аврааму с Сарой ангелы явились однажды с особенной миссией. С какой? Какую весть получили Авраам и Сара? И что они должны были делать? Сегодня у нас в гостях священнослужитель, магистр теологии Юрий Михайлович Волобоев. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
6: Здравствуйте.
5: Ну, мы продолжаем историю об Аврааме. Читаем книгу «Бытие». У нас сегодня 18 глава. Угу. Собственно, ну, история, которая описана очень многими авторами. Ну, вдохновленная Библией. Тут и художники изображали вот это вот явление трех ангелов Аврааму. Вот. И, ну, много у кого из писателей на эту историю есть какие-то собственные рассказы, размышления и так далее. Вот. Зачем пришли ангелы?
6: Да, давайте мы прочитаем, наверное, отрывочек библейский из 18 главы. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли, и сказал: Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба. И вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего».

0: сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отруку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло, и молока, и теленка приготовленного, и поставил пред ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. И сказали ему: «Где Сара, жена твоя?» Он отвечал: «Здесь, в шатре». И сказал один из них: «Я опять буду у тебя в это время в следующем году, и будет сыну Сары, жены твоей, а Сара слушала у входа в шатер сзади его». Авраам же и Сара были старые и в летах преклонных. И обыкновенная у женщин у Сары прекратилась. Сара внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение, господин мой стар?» И сказал Господь Аврааму: «Отчего это рассмеялась Сара, сказав: неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын». Сара же не призналась и сказала: «Я не смеялась», ибо она испугалась. Но он сказал: «Нет, ты рассмеялась». И встали те мужи и оттуда отправились к Содому. Такая вот очень интересная история. Да, могли ли они пройти мимо? Потому что явно, что идут они к Содому на суд.
1: Да? Ну да, дальше мы об этом читаем.
0: Но все-таки я думаю, что явление это не случайное. Почему? Потому что как бы Авраам и Сара все-таки нуждаются еще в одном обетовании. В утверждении. Так же ведь?
1: Ну, собственно, только-только было откровение Аврааму. Авраам, ну, поменяли имена, вообще говоря. Авраам совершил определенное действие, то есть, ну, которое символом завета является. То есть вот это вот все совершено, и, в принципе, ну, какое-то продолжение или, может быть, просто подтверждение, ну, оно, наверное, было бы неплохо получить в этот момент.
0: Здесь есть еще некий нюанс, да? Обратите внимание, что автор пишет, что вот детородная функция у Сары закончилась. Да, вот до этого как бы на это указание не было. Ну, преклонный возраст, но все-таки и сейчас некоторые женщины могут и в 60 родить, да, то есть лет. А здесь-то уже совсем много как бы. Ну, опять-таки, времена древние, люди жили долго, возможно, функция деторождения сохранялась. Но вот здесь автор отмечает, да, по тексту, что, собственно, все закончилось. И она говорит: «И я уже все, да, то есть мне ли, когда я состарилась, иметь это утешение, господин мой стар?» То есть она просто как бы фиксирует то, что происходит с ней. Mm-hmm. Что получается? Получается так, что Бог является периодически, обновляет обетование, да, заключает один завет, потом другой завет. То есть вот Бог поддерживает в них огонек веры. Но естественная функция отмирает, угасает. И чем дальше по времени вот это деторождение отстоит от начала вот этих всех переживаний, тем более они убеждаются в том, что естественным путем ничего не получится. И здесь как бы Сара уже тоже смеется, да, то есть, ну, ну уже мы видим, как несколько месяцев назад Авраам смеется, теперь Сара смеется, то есть они смеются над словами Бога, по сути это дело. Ну, это может быть такая нервная реакция, да, то есть, когда уже огорчение уступило место, ну, просто вот какой-то усмешки, да, то есть, ну, уже как-то все это слабо в это все верится. Но вот смотрите, очень интересен как бы здесь ответ Бога, который можно, так скажем, вынести в некий девиз.
1: Есть ли что?
0: А есть ли что трудное для Господа? Это очень серьезный вопрос. Вообще, что для Господа, для Вседержителя, сотворившего небо и землю, управляющий земными процессами, решающий, кому когда родиться, кому когда умереть, решающий, когда будет наводнение или там что-то еще будет происходить. То есть для него вопрос, ну, как бы деторождение сложный.
1: Да кто же его знает, сложный или несложный. По размышлению я бы не ответил на этот вопрос. Сложный он, несложный. Может быть, несложный, а может быть, ну...
0: Вот сегодня, да, можно какую-то аналогию провести. Может быть, человеку, который долго-долго тренировался в беге, там, я не знаю, там, на 100-метровке, и вдруг получил травму, и вдруг он стал хромым категорически, и без костыля передвигаться не может. И вот Господь ему говорит о том, что он будет, скажем так, не просто финалистом, а выиграет Олимпийские игры в забеге на 100 метров. Но все посмеются. Ну, как так, да? То есть, опять же, вопрос звучит, а есть ли что-либо для Господа невозможно? Если это пообещал Господь, значит, Он что? Обеспечит в свое время. В какое время? Самый большой вопрос и самое большое переживание для человека – это время. Потому что человек вдруг стал смертен. В известном литературном произведении Булгакова, да, автор говорит: проблема в том, что человек внезапно смертен.
1: Ну да, не подготовишься.
0: Внезапно смертен. А более того, человек стареет, то есть его функции угасают. Греховность человека привела к тому, что он рождается младенцем, он как бы нуждается в опеке и заботе, его нуждается в кормлении, в воспитании, в детоводителе. Да, вот такое очень интересное слово.
1: Ну а без греха разве бы такого не было?
0: Дело в том, что он потом возвращается в это же состояние в возрасте. Он нуждается в заботе, он нуждается в том, чтобы его кормили, на каком-то этапе одевали, причесывали, потому что у человека начинают отмирать различные функции постепенно. Правильно же? Где-то зрение ухудшается, где-то движения замедляются, где-то, ну, все остальное. Человек медленно умирает. Вот в чем смысл того, что происходит. Но для Бога, получается, вот этот ход естественных процессов, он вполне себе как бы решаем. Бог говорит о том, что вот этот сын обетования, он появится именно в тот момент, когда обычными человеческими силами вы ничего уже 100% не решите.
1: Ну, мне кажется, что вот в данном случае здесь все-таки гости пришли в первую очередь даже не к Аврааму,
0: а к Саре.
1: Потому что, ну, Господь к ней так не обращался. Во всяком случае, мы свидетельств не видим таких до этого момента. А тут вот пришли, сказали. Сара имела возможность, так же, как Авраам несколько раньше, усомниться. Как-то это, ну, даже явно не проявив, но тем не менее усомниться. Что-то даже попыталась тут, ну, противоречить, когда ей сказали, а что это ты смеешься, что ничего сложного нет. Так что, ну, здесь вот в данном эпизоде Авраам как-то даже не...
0: Как-то в стороне держится.
1: Да, как-то в стороне. То есть в основном все-таки это даже больше для Сары. Хотя Авраам проявлен, ну, или проявился как гостеприимный...
0: Хозяин.
1: То есть вот он увидел путников. Неизвестно, в какой момент он узнал, кто это такие. Он их пригласил. Может быть, конечно, как-то они так выглядели, что он сразу понял, что вот это, что это Господь или ангелы. Но может быть и так, что это были просто путники, которых Авраам не мог пропустить мимо. Тем более, что они шли вот среди зноя. То есть это, видимо, действительно был, ну, вот такой тяжелый момент.
0: Необходимо сказать вот что, да, что, обратите внимание, Бог-то до этого Сары не говорит. Но Господь говорит с Агарью. То есть он говорил долго с Авраамом, да, являлся и так далее. Появилась Агарь, и вот тут Господь говорит с Агарью и обещает,

0: Это ей тоже у нее есть свои обетования. Потом опять говорит с Авраамом, да? И вот теперь приходит вновь к женщине. Обратите внимание, что Бог как бы не уговаривает, что Бог не опирается на их веру.
1: Угу.
0: Он просто, видите, они смеются, он говорит, так, все, через год ребенок. Сара засмеялась, что сказали, да, то есть путники, что вот если что-либо трудное для Господа, у тебя в следующем году будет сын. Все. Посмотрите, встали и оттуда, и отправились к Содому. А они просто сообщили свою волю. То есть вы понимаете.
1: Угу.
0: Очень часто мы говорим о том, что человеку нужна вера, чтобы что-то из рук Божьих получить. Вот нет у человека веры в то, что он просит. Он и не получит. А в данном случае этот алгоритм как-то не очень сильно срабатывает. Потому что явно у этих людей, и у Сары, и у Авраама, веры-то нету, потому что они смеются. Да? И Бог здесь им не говорит, так, слушайте, ребята, это что такое? Почему у вас такое сомнение по поводу обетований? Это так нехорошо. А вот вы так долго, значит, долго не имели детей, потому что как раз-таки у вас веры в обетовании нету. То есть как-то нет этого воспитательного
1: нет,
0: процесса.
1: Он... А не в этом дело.
0: И не в этом дело. Дело воли Божьей. Божья воля суверенна. Да? И вот сейчас было нужно, чтобы этот сын обетования появился вот как бы чудесным образом. Это же тоже будет целая теология впоследствии. Потому что народ израильский, как он будет о себе как бы считать совершенно справедливо, это народ обетования, это народ, который появился из вот фактически рва, так как скажет Исаия, угу. Из бездушного камня. То есть Господь может и из камня воздвигнуть себе, как скажет Иоанн Креститель, да, ну, как бы детей. Имеется в виду, что а вот они уже и не могли ничего. А если это Бог решил себе народ извлечь из уже, так скажем, естественным путем, когда уже ничего не получается, и это является чудом, то само по себе отношение с народом у Бога будет тоже являться чудом. Вот это очень интересный момент. Получается, что ребенок обетования всегда будет рождаться в очень сложных условиях. И в Священном Писании мы можем вспомнить Самуила,
1: угу.
0: Которого Анна очень долго ждала. Да? То есть мы можем вспомнить Самсона, которого родители очень долго ждали. Того же Иоанна Крестителя мы тоже можем вспомнить, угу. Да? Которого родители тоже очень долго ждали. То есть вот дети, у которых будет определенная миссия, я не знаю, служение, да, такого высокого, может быть, посвященного, совершить во славу Бога какие-то вот великие деяния, они рождаются ну, вот таким вот образом, чудесным образом.
1: Интересно. Ну, собственно, момент, когда ну, как бы вот такое утешение, обещание, ну, возможно, даже некое подтверждение завета по отношению к Саре закончилось, угу. И вот ангелы выходят. Авраам идет следом, понимая, что они пришли не только для этого.
0: Они пришли что-то сообщить, да?
1: Угу.
0: Об этом, наверное, будем позже говорить, да? То есть, потому что здесь текст нам сообщает о том, что они идут к Содому.
1: Да.
0: Значит, что-то будет теперь уже с Содомом, да, с этими городами, которые были определены как весьма злые и весьма грешные пред Господом, угу. Но которым в свое время была обращена та самая евангельская весть о спасении, да, которые получили из рук Авраама спасение, к тому же еще и в этих городах племянник Лот живет, племянник Авраама. Но вот здесь, конечно, знаете, что потрясает? Получается, что Бог живет вместе с человеком. И события, которые вот происходят на земле, да, то есть в семье Авраама, да, то есть они каким-то образом касаются и Бога тоже. Вот мы уже с вами подчеркивали угу. В прошлых передачах, что Господь говорит, я услышал тебя об Измаиле. Я знаю вашу проблему с Сарой. Я знаю о твоих переживаниях по поводу

0: твоего рода, твоего племени, что будет дальше. Я знаю, что ты переживаешь по вопросам своей безопасности. Я в курсе, что у тебя вот там по ночам слезы, да, там в шатре. Я знаю, что у тебя там проблемы между женщинами, у Агари с Сарой, да. И во всех случаях получается, что Бог приходит на помощь, да. Придя к Агаре, он сразу описывает ее статус, вместе с тем давая обетование. Он приходит и побеждает вместе с Авраамом в этой невероятной битве с союзными племенами. Он приходит к Саре, именно в этой главе здесь акцент на общение с Сарой. Да? То есть, и получается, что Бог отвечает на вот эти страхи, нужды человека. Вот это очень интересно. Почему? Потому что ведь в древнем мире утвердилось понимание, что боги нуждаются в опеке людей. И в частности, такая месопотамская, да, поэма «Энума Элиш» будет повествовать о богах языческих, да, которые там произошли от Тиамат. Но суть в том, что боги нуждаются в еде и одежде.
1: И для того, чтобы... сами они их получить не могут, потому что они же бестелесные. Там.
0: Но они нуждаются в упорном труде, и для того, чтобы кто-то трудился ради них, они сотворили человека. Угу. Так об этом повествует эта повесть, значит, о богах восточных на территории Междуречья. Люди были шумные, люди были крикливые, много ругались, и поэтому боги, раздраженные вот этим событием, решили навести потоп. Об этом сообщает, опять же. Это как раз еще есть еще и повесть о Гильгамеше, который потом будет строить плот и корабль, да, то есть тоже спасаться в водах потопа. Но суть в чем? Во всех святилищах крупных на Востоке, да и не только на Востоке, но и на Западе в том числе, богам будут ставить истуканы, статуи такие, да, которые они будут наряжать в яркие, красивые, в самые лучшие одежды. Uh-huh. Известно от Геродота, великого греческого путешественника, и как считают его отцом истории, значит, он посетил Вавилон и видел, да, то есть там храмы Сагилу, посвященные Мардуку, верховному богу Вавилона. Так вот, он описывает, что вот это такая большая пирамида, зиккурат так называемый, да, где на вершине стояла бы как бы комната, сделанная из чистого золота. Потрачено на это около там, 10 тонн золота. А внутри находилась кушетка, стол обеденный, стулья. Ну, то есть, вот все для приема пищи, некая такая столовая. И священники каждый вечер приносили туда еду для Мардука. Более того, каждый вечер туда поднималась девушка. Потому что Бог придет, он покушает, дальше ему надо как-то вот время проводить весело, и для этих целей нужна была девушка, да, то есть она тоже подымалась туда. То есть получается, что вот в их представлении боги, они нуждаются в еде, в одежде, в поддержке, в пище, еще вот в интимной жизни, да. Это очень интересный момент. То есть получается, боги сотворили человека для того, чтобы они на них работали в качестве
1: слуг. Ну, логично же.
0: А здесь все меняется. А вот здесь... Бог, сотворивший небо и землю, Бог Авраама, да, он приходит к людям. Угу. Не они служат, но да, они приносят жертвы, они поют песнопения, они читают молитвы. Все верно. Но Бог отвечает им. Более того, он не просто отвечает, Бог приходит к ним. И Бог приходит к ним в шатер, что самое важное, понимаете? Угу. Никуда-либо, где есть место особое, где стоит жертвенник, а может быть целое святилище, и туда вообще простому смертному вход запрещен. Нет. Трое путников приходят в шатер Авраама. И один из них, тот владыка, к которому обращается, собственно, Авраам, и потом понимает, что здесь присутствует сам Всевышний, сотворивший небо и землю. Вот это, на мой взгляд, вообще переворот для древнего сознания. Но для них боги так не действуют. Для них их языческие боги – это весьма эгоистичные, очень капризные, требующие постоянного к себе внимания, постоянных каких-то там восхвалений.

0: и нецветистых речей, и всегда в жертву отдающий человек должен давать самое лучшее. Самое лучшее. Вот это как бы очень интересный момент. У Израиля, у будущего Израиля, Бог другой. И он один, да? Это не политеизм языческий. А следовательно, то, чего хочет Бог от человека, весьма понятно.
1: Для них, ну, то есть, что сказал, то и хочет.
0: То есть заповедей, ну, как сказать, было не так много. И они касались повседневной жизни и были вполне естественны. То есть, другими словами, отношения с Богом сильно упорядочивали жизнь. Понимаете, в чем весь вопрос? И вот здесь вот Авраам предстал пред нами, вы правильно сказали, как очень хлебосольный хозяин, да? Угу. Так это же весь Восток так был хлебосольный. Путника нужно было принять, накормить, омыть ему ноги, предоставить ему лучшее место. Путник кушает, а Авраам стоит в тени дуба. А сидят они, да? То есть мы видим вот это уважение друг к другу, мы видим вот этот вопрос гостеприимства Авраама, да? То есть вот как бы этот человек Божий, да? То есть и он себе таким образом проявляет.
1: То есть он человек Божий, и подтверждается это тем, что он вот не пропустил их?
0: Не пропустил, не пропустил. Потому что содомляне будут действовать по-другому, совершенно. К тем же самым путникам, пришедшим в их город. Совершенно другие отношения, понимаете, да? То есть отношения с Богом влияют на человека. И когда теперь вот окружающие племена, ну, там, Хананеи, Ферезеи и так далее, видели Авраама, они понимали, что это достойнейший человек. Уважительный, добрый, хлебосольный, гостеприимный. Это человек Яхве. Тогда каким
1: с ним Бог? Хорошо иметь дело, с ним вообще хорошо его иметь в соседях.
0: Абсолютно. Так они же понимают, что таков его Бог. Видите? Вот она проповедь. Она состоит из реальных дел. И тогда окружающим соседям и легче с таким Богом контактировать. Уж если, посмотрите на Авраама, вот он какой, так мы хотели бы тоже быть такими. Вот она, главная, наверное, для нас евангельская формула, если мы хотим и сегодня иметь успех в приобретении как бы и спасении тех, кто нас окружает. Это служение искреннее.
1: Наш Бог тот, который любит. Да. Тот, который приходит, тот, который готов разделить с нами трапезу, тот, который готов с нами общаться, тот, который хочет благословить, ну и так далее, и так далее, и так далее.
0: Да. И вот с таким Богом хочется иметь дело.
1: Ну, помимо того, и самому хочется соответствовать такому Богу, то есть как вот Авраам.
0: Абсолютно верно.
1: Спасибо большое, Юрий Михайлович. Дорогие друзья, наш Бог – благой Бог. И если мы имеем с Ним отношения, то мы тоже становимся лучше. Мы также будем проявлять милость, любовь, будем благословлять, будем помогать. Всего доброго, до свидания.

Иисус продолжал учить народ в притчах. Царство Небесное вот с чем можно сравнить. Один человек вышел как-то рано утром из дома своего нанять работников для своего виноградника. Сговорившись с работниками об оплате по динарию за день, он послал их в свой виноградник. Выйдя еще раз, около 9 часов утра, он увидел других людей, стоявших на рыночной площади без дела. «Ступайте и вы в мой виноградник», – сказал он им, – «и я заплачу вам по справедливости». И они пошли. Когда он опять вышел уже в обед и в 3 часа пополудни, то сделал то же самое. Наконец, выйдя около 5 часов вечера, –

Он опять нашел других людей, стоявших там, и спросил у них: «Почему вы весь день стоите здесь без дела?» «Нас никто не нанял», — ответили они ему. «Идите и вы в мой виноградник», — сказал он им. А когда настал вечер, хозяин виноградника говорит своему управляющему: «Позови работников и заплати им, начав с последних и кончая первыми». И те, кого наняли около 5 часов вечера, пришли и получили по динарию. Когда же пришли те, кого наняли первыми, то решили они, что получат больше, но тоже получили по динарию, как было условлено. Получив эти деньги, стали они роптать, говоря хозяину дома: «Эти последние только час они проработали, а ты приравнял их к нам, трудившимся целый день под палящим солнцем». «Друг», — ответил он одному из них, — «не обижаю тебя я. Не за динарий ли ты сговорился со мной? Возьми же свое и ступай домой. Ну, а я хочу тому, кто пришел последним, дать столько же, сколько тебе. Разве не могу я распорядиться принадлежащим мне так, как того я хочу? Или тебе завидно, что щедр я к этим людям?» Так последние станут первыми, а первые – последними.

Я приветствую вас, дорогие друзья. В нашем поиске Бога мы часто сталкиваемся с двумя проявлениями. С одной стороны, человек, который верит в Бога, должен соответствовать этому званию, должен выглядеть так, как верующий человек, должен думать так, как верующий человек, говорить. А с другой стороны, мы знаем, что спасение невозможно по делам, спасение только по вере в Бога. Сегодня я вместе с вами хотел бы поразмышлять о вере. На очень известном и интересном примере, примере Никодима. Это был достаточно известный, уважаемый и богатый человек. Он был член Синедриона. В Израиле это высший духовный совет. Сразу понятно, что в этот высший духовный совет не мог попасть человек, который хоть как-то был запятнан. Естественно, у него вся жизнь, все дела, все слова были на очень высоком уровне. Он был учитель, он был тот, кто мог быть примером в Израиле. Но и этот человек услышал проповедь Иисуса. Она поразила его. Он знал Слово Божье, он изучал пророчества, и его проповедь коснулась глубоко. До этого приходил Иоанн Креститель. Его проникновенные проповеди тоже затрагивали его. Но он не мог с ним в чем-то согласиться. Когда он встретился с Иисусом, когда услышал его проповеди, когда услышал то, что делает он, его особо поразило его действие, которое он сделал по отношению очищения храма. Это было то, что поразило многих, потому что у многих болела душа за то, что творилось в храме. К сожалению, так складывалась жизнь, так складывались все отношения, что, используя храм как популярное место, многие менялы, торговцы, все, кто был связан хоть с какой-то

наживой, они там обрели место. И, по сути, используя имя храма, они делали для себя состояние, совершенно не обращая внимания ни на религиозность, ни на возрождение, ни на саму суть храма.

Он был очень мудр и потому рассуждал в себе так. Я не могу встретиться с ним днем, потому что как на это посмотрят все? И когда он об этом думал, то ему наверняка пришла мысль такого характера, так как он был все-таки фарисей. Я не пойду к нему днем, чтобы кто-то видел, а пойду ночью, потому что если у меня увидят днем, то многие последуют моему примеру. Желая сохранить веру в чистоте, он пошел к Иисусу ночью. Его никто не видел. Он знал, где Иисус проводит ночи, и пришел туда. Он очень уважал Иисуса, но что-то стояло преградой между ним и Иисусом. Никодим поприветствовал Иисуса, но почувствовал себя очень робко перед ним. Его слова выдают его настроение. Он пришел поспорить с ним, но вначале он выказал ему свое уважение. Выказал ему свое почитание словами: «Мы знаем, что ты учитель от Бога». Иисус как Бог, как обладающий наивысшей мудростью, он услышал и увидел, о чем спрашивает его Никодим. Что он хочет? Для чего он пришел? Он знал цель и сущность его прихода. Он приветствует его, а Иисус говорит ему: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не наследует Царства Божьего». Смотрите, что происходит. Никодим приветствует его, говорит ему слова уважения, а Иисус, как бы переходя из одной темы в другую, он ему отвечает на его глубинный вопрос: «Тебе должно родиться свыше». Для Никодима это не были слова какие-то новые. В Иудее, в Израиле была традиция, если язычник приходил и принимал иудаизм, верил в Бога, то его называли рожденным. Это тот был человек, который вновь родился. Духовный смысл этих слов был понятен, но его задело другое. Обычно люди с Никодимом говорили в уважительном тоне, как бы немного ниже становились его. А здесь Иисус сразу ему начал говорить то, что волновало его сердце. Он вначале с этим не согласился, но что-то его манило. Не согласился, потому что его сущность, мы называем ее фарисейской, она заключалась в том, что он не признавал свою греховность. Он в глубине души подразумевал, что спасение, которое принадлежало Израилю, он автоматически должен был спастись. Потому что по всем канонам, которые нужно было исполнять внешне, он идеально поступал. Никто не мог его упрекнуть в чем-то, где бы он нарушил что-то или неправильно поступил, никто не мог упрекнуть. И когда, беседуя с учителем, с Иисусом, у него возникла проблема. Он не мог признать свою греховность. Он был глубоко верующий человек, как он считал. Он исключительно внешне выглядел самой высокой оценку можно было поставить этому. Но внутри что-то говорило ему, что когда он находился с Иисусом, он недостоин спасения. Иисус открыл ему то, о чем он давал.

давно думал. Иисус сказал: «Тебе должно родиться свыше». Иными словами, Он ему сказал такие слова: «Ты не столько нуждаешься в каких-то новых теоретических познаниях, сколько ты нуждаешься в перерождении. Ты не столько нуждаешься в чем-то новом, сколько ты нуждаешься в изменении сердца. И пока у тебя что-то не поменяется внутри, ты не можешь сравнивать небесное и земное. Ты не можешь оценить то, что я говорю. То есть моя беседа с тобой о власти, о чудесах, она не будет спасительной для тебя». Насколько Никодим не был задет этим, но тем не менее, обладая мудростью, и мы знаем о том, что часто этот человек в Синедрионе спасал Иисуса. Спасал тем, что предлагал не просто какой-то фанатичный путь, который все предлагали, а предлагал подумать, взвесить, предложить Богу участвовать в этом. И мы знаем, что когда Иисус беседовал с ним в ту ночь, семя глубоко упало у него на сердце. Но на протяжении, пока Иисус был на земле, оно не давало всходов. Оно дало всход только после того, когда Иисус был вознесен на кресте. Никодим, когда слушал Иисуса, он задал ему вопрос, который был немножко таким с поддевкой. Он говорит: «А как может человек родиться, будучи стар?» Но Иисус не стал поддерживать этот спор. Он предложил ему вновь такие слова: «Истинно, истинно говорю тебе, тебе должно родиться свыше». И когда Никодим вновь услышал эти слова, когда Никодим вновь прочувствовал интонацию Иисуса, он только тогда задал вопрос: «А как это может быть?» Иисус сказал ему ответ: «Вспомни, как Моисей в пустыне вознес медного змея. Вспомни ту историю, когда медный змей был вознесен, и каждый, кто с верою мог посмотреть на этого змея, исцелялся. В Израиле Бог допустил, когда они шли из Египта по пустыне, из-за их ропота, неверия, допустил, что змеи стали нападать на них. И удивительное спасение было. Он сказал Моисею сделать медного змея, поставить на шест, и каждый, кто с верой посмотрел бы на змея, мог бы исцелиться. Парадокс. Бог всегда для нас делает то, что непонятно нам. Как это может быть? Бог всегда действует таким образом, не по логике человека. Здесь кусает змея, и ты должен на змею неживую посмотреть и получить исцеление. Но там есть замечательные слова. Каждый, кто с верой мог взглянуть, получал исцеление. Две стороны поклонения Богу, они постоянно вокруг нас. С одной стороны, нам очень легко жить делами. Мы сделали дело, доброе дело, и мы верим в это дело, и у нас настроение поднимается, потому что мы соответствуем. С другой стороны, спасение по вере подразумевает какой-то труд, время, затраты, и непонятно, что будет дальше. Невозможно получить спасение,

исполнением закона. Но с другой стороны, одна вера тоже не может спасти. Вера – это как бы рука, которая хватается за божественные обетования. Вера – это то, чем мы можем Господу позволить работать над нашим сердцем. Просто одна вера, она не спасает. Спасает ее участие, как посредничество между нами и Богом. С другой стороны, вера показывает, что происходит в сердце. Вера показывает, происходят ли изменения в нашей жизни. И наше поведение, наше внешнее проявление показывает, что может происходить в сердце. Чему учит нас эта история? О чем нам она напоминает? Эта история приглашает нас родиться свыше. Без рождения свыше, без преобразования сердца мы не сможем оценить божественное приглашение к нам. Без изменения сердца мы не сможем полностью сказать Господи: «Да, я Твой». Без рождения свыше мы не можем сказать: «Господи, я недостоин». Если Бог не коснется нашего сердца, то все Его спасение, все Его приглашения, вся Его благодать, они не смогут убедить нас, что мы греховны. Без этой нужды внутренней, без понимания того, что я недостоин спасения, Господи, но уповаю на Твою милость, без этого человек не может спастись. Когда Никодим пришел к Учителю, к Иисусу, он желал получить ответы на свои глубокие вопросы. Он желал спасения, потому что искренне верил в Бога, и Бог еще его помиловал, даровал ему мудрость. Придя к Учителю, он нашел ответ. Ответ на свои важные жизненные вопросы. Дорогой слушатель, если ты придешь к Иисусу, пусть ты придешь ночью или ты придешь днем, Господь ответит на твои глубокие вопросы. Возможно, это будет не по твоей схеме. Никодима тоже удивляло не сам факт рождения свыше, а метод, который предложил Иисус ему. Поверь, что Господь сможет ответить на твои вопросы. Он заинтересован в том, чтобы спасти тебя, чтобы подарить тебе Царство Небесное. Поверь Ему. Поверь, приди к Нему ночью, расскажи Ему все, все, что есть на душе твоей. Расскажи Ему, что ты можешь, что ты хотел бы сделать, что ты можешь делать. И пусть Он своей благодатью коснется твоего сердца. Будь благословен.

0: «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится.

Улица как книги. Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Свято жить, свято жить, свято жить. Идти покорно за тобой.

Сегодня мы с вами будем проводить разминку. Разминка – это важная часть не только перед занятиями физкультурой, но и в повседневной жизни. Когда вы долго сидите за телевизором и встали, когда вы долго ехали на машине и вышли из нее, необходимо что-то сделать, чтобы организму было легко и чтобы организм не дал сбой. Мы сделаем разминку, и ее делают следующим образом. Сверху вниз все упражнения будут идти от головы к ногам. Первое, что делает человек, когда он встает, он подтягивается. Мы можем потянуться, это первое упражнение. Можно потянуться одной рукой, другой рукой потянуться. Можно потянуться обеими руками, для того, чтобы вытянуться полностью, чтобы человеку было комфортно, чтобы все мышцы они расслабились. Следующее – это шея. Вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево. Упражнение делаем 8-12 повторений. Очень желательно, чтобы во время разминки было много упражнений маховых или вращательных. Допустим, махи руками. Раз, два. Раз, два. Всякий раз, когда мы делаем эти упражнения, то амплитуда становится все больше и больше, и под конец упражнения максимальная амплитуда должна быть в этих упражнениях. Махи должны становиться все больше, и амплитуда становится все больше. Да. Делаем следующее упражнение. Вот такое делаем ножнички такие, вертикальные, да, вертикальные ножнички и горизонтальные ножнички. Мышцы плечевого пояса в этот момент, они приходят в должное состояние, в хороший тонус, разминаются. Следующее упражнение. Руку делаем прямо и растягиваем ее вот сюда, тянем. И задерживаем руку в таком положении на несколько секунд. Другую руку то же самое. Следующий раз рука идет вверх, и она заводится за голову. И держится в таком состоянии несколько секунд. И другая рука. И держится в таком состоянии несколько секунд. Очень важно во время разминки уделить внимание задней части шеи, воротниковой зоне. И для этого мы делаем упражнение, которое часто некоторые называют «ничего не знаю», поднимая плечи. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Также мы можем делать следующее упражнение. Плечо одно вперед, другое назад. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Итак, 8-12 повторений на каждое упражнение. Спускаемся ниже. Делаем наклоны. 15 наклонов вниз, 15 наклонов и поднимаемся вверх. Всякий раз, когда мы наклоняемся, мы вдыхаем.

А когда мы поднимаемся, мы выдыхаем. Спина должна быть ровная, ноги должны быть ровные. Если есть возможность, то мы можем касаться пола. Но всякий раз нам нужно выдыхать правильно, чтобы не повышалось давление. Следующее упражнение. Мы растягиваем поясницу и спину. Наклоны. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Таким образом мы подходим уже к зоне ног, к тазу и делаем вращение таза. 8-10 раз. Голова и торс могут оставаться на месте, работает только таз. 8-10 повторений в одну сторону, 8-10 повторений в другую сторону. Следующее упражнение. Ноги чуть шире плеч, и мы растягиваем приводящие мышцы ног. Сгибая одну ногу, мы растягиваем приводящие мышцы ног. И так делаем тоже 8-10 раз. Мы делаем это не торопясь, для того, чтобы мышцы могли успеть расслабиться, растянуться и быть в хорошей форме. Следующее упражнение – это наши колени. Коленям нужно уделить хорошее внимание. Можно их помассировать немножечко, помассировать, сделать небольшой массаж. Можно чуть-чуть похлопать по ним, приготовив их к работе. А потом сделать небольшие вращательные движения, держась руками за колени. 8-10 раз в одном направлении, 8-10 раз в другом направлении. У кого есть проблемы с коленным суставом, мы можем не вращать, потому что это достаточно такое, ну, как бы серьезное упражнение, серьезная нагрузка для колен. Мы можем их просто посгибать вперед-назад, вперед-назад. Я говорил о махах. Очень важно при разминке сделать махи ногами. Мах вперед и мах назад. Раз, два, три, четыре. 8-10 повторений. Все с большей нарастающей амплитудой. Сначала махи могут быть с небольшой амплитудой, но под конец мы делаем мах уже больше и больше амплитуды, для того, чтобы на 12 раз это была максимальная амплитуда. Небольшие или приседания. Мы снова приседаем. Мы можем разнообразить приседания и делать прыжки небольшие. Раз, два. Потому что тело уже готово, спина готова, уже колени готовы, то есть уже страшного ничего нету. Мы делаем небольшие прыжки для того, чтобы размять и ноги. Голеностопы. Вращение голеностопного сустава. То есть здесь это упражнение делается не торопясь, не надо торопиться. То есть как бы, как говорится, с чувством, с толком, с расстановкой. То есть полностью эта амплитуда максимальная помогает растянуть все связочки, которых очень много в голеностопном суставе, для того, чтобы подготовить к работе всю ступню. Одну ногу, потом другую ногу. Можно в это время немножко как бы ее вывернуть даже, вот так вот вывернуть в одном направлении, вывернуть, подержать немножко и потом другую тоже вывернуть. Но делать это надо аккуратно, потому что может даже ногу сводить. И можно постоять на внешней стороне стопы 10-15 секунд, растягивая связки голеностопного сустава. Можем немножко перекатываться даже, делая нагрузку больше на одну ногу и на другую ногу по очереди. Это важное упражнение, потому что голеностопный сустав, мы можем сделать это, еще больше сделать амплитуду, одну ногу опираясь, а на другую ногу сделать вот так, полностью как бы в максимальной амплитуде растянув связки. А можно сделать это на обе ноги. Это важная часть тела, потому что голеностопный сустав несет огромную нагрузку, и проблемы с голеностопом приводят к проблеме качества жизни. И завершая практически уже нашу разминку, мы встаем на носочки,
и 20 раз делаем подъем на носках. Причем вы можете сделать 10 повторений на все пальчики, опираясь, а 10 повторений попробуйте опираться только на большие пальчики. И вы увидите, как разные мышцы начинают прорабатываться в этот момент. 10 раз мы поднимаемся на все пальчики, а 10 раз

поднимаемся на большие пальцы. Очень важно, я думаю, считаю очень полезным иметь ударную нагрузку для того, чтобы наши кости становились крепче. Для этого можно во время разминки постучать, потоптать ногами, ну, как бы позлиться, да, попрыгать немножко, таким образом, чтобы наш организм, наши кости испытали эту ударную нагрузку. Это очень полезная вещь для нашего опорно-двигательного аппарата. Что можем сделать еще? Мы можем себя сделать такой дренажный массаж. Мы можем себя постучать. Мы можем себя постучать ноги, поясницу и в конце концов обнять. В конечном счете тело готово, настроение замечательное. Вы готовы к дальнейшим вызовам, к дальнейшей работе, к дальнейшим тренировкам. Божьи принципы просты, доступны и бесплатны. Помните об этом, когда выбираете для себя упражнения. Движение – это жизнь.

Нет ничего более известного, чем то, что овощи – это очень полезно. А как вам такое? Овощи в десерте? Неожиданно? Но будет вкусно. Когда наступает сезон кабачков, и все ломают голову, что же с ними приготовить. И мы будем готовить брауни. Да-да, брауни – это тот самый шоколадный и вкусный десерт, но сделаем мы его максимально полезным. Для этого мы будем использовать кабачок. За сладость у нас будет отвечать банан. Банан мы берем с веснушками, вот такой максимально спелый. Он будет самый сладкий. Шоколад нам подойдет с процентным содержанием 80, бывает даже 99. Такой можно найти даже без сахара. Он будет лучше всего. Также, чтобы десерт был полезным, мы будем использовать не обычную муку, пшеничную, рафинированную, а будем использовать полезную, жирную, миндальную муку. Начнем готовить. Начнем с того, что натрем кабачок. После того, как мы его натрем, нам нужно будет отжать его. Чтобы волокна кабачка были не очень длинными, можно потереть, повернуть.

Всем известный кабачок полезен в первую очередь благодаря своему высокому содержанию пищевых волокон. Клетчатка нам необходима для того, чтобы поддерживать работу нашего желудочно-кишечного тракта в оптимальном состоянии. Также продукт низкокалорийный, поэтому он будет помогать вам поддерживать себя в оптимальной форме. Сейчас я буду смешивать миндальную муку. Я ее очень люблю за высокое содержание жиров. И какао, которое тоже очень многим любимо. Какао содержит магний, который очень благотворно влияет на нашу нервную систему и не только. Также какао обладает антиоксидантным эффектом. А еще в нем содержится триптофан. Это такой предшественник гормона радости, серотонина. Поэтому какао улучшает настроение. Все это хорошо перемешаем. Какао уже дает аромат, но мы еще будем дополнять ванильным экстрактом. С этим все. Теперь будем смешивать яйца и кокосовое масло.

Как я уже говорила, кокосовое масло обладает множеством положительных свойств. Среди них противогрибковое, противовирусное и противомикробное. Все это масло может делать за счет содержания в нем лауриновой кислоты. Смешиваем до однородной консистенции. Чтобы наш десерт был сладким, мы добавляем банан. Банан также содержит триптофан, как и какао, который помогает нашему

вашему хорошему настроению. В современном мире можно найти множество рецептов полезных десертов. Вот это один из таких. Этот десерт мне очень нравится за счет высокого содержания клетчатки, которую мы берем из кабачка. Практически все дети любят шоколадные десерты, и вот такой как раз можно. Добавляем для аромата ванильный экстракт. Теперь самое время добавить кабачок. Все хорошо перемешать. Кабачок дает большую влажность, поэтому мы должны посмотреть, какая консистенция у нас получается. Если она влажноватая, значит, мы будем добавлять рисовую муку, чтобы все хорошо пропекалось. Сейчас я добавлю рисовую муку, чтобы понять, какая консистенция лучше. Сегодня мы можем найти не только рафинированную рисовую муку, которая не несет особой пользы, но можно найти цельнозерновую рисовую муку, а также сейчас продается рисовая мука из бурого риса, цельнозерновая. Вот такая тоже будет очень полезной. Добавлю еще. Кабачок в данный момент даже не видно, и поверьте, его вкус вы даже не почувствуете. Есть такое понятие, как прятать овощи в еду. Это отлично работает с детьми, когда вы не можете заставить их съесть что-то полезное. Для того, чтобы текстура нашего десерта была легкой и воздушной, мы берем соду, гасим кислотой. Лимон подойдет лучше, чем уксус. И все это хорошо перемешаем. И вот чтобы наш десерт, полезный десерт, действительно имел название брауни, мы добавляем мелко рубленый шоколад. Ну вот, наш десерт уже почти готов. Осталось нам только его запечь. Сейчас я переложу. И запекать мы будем при температуре 180 градусов примерно 40-45 минут. Чтобы понять, что он готов, я проткну его зубочисткой или деревянной шпажкой и посмотрю на нее. Если она сухая, тогда значит все готово.

Отправляем в духовку. Вот такой аппетитный брауни у нас получился. Теперь вы знаете, что десерты могут приносить пользу. Выбирайте здоровые продукты, применяйте свою фантазию и получайте вот такой результат.

0: все дела свои Господу доверь, и задуманное тобой свершится.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть?

забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

0: сердце – один из важнейших органов нашего организма. Поэтому все, что происходит в нашей жизни, отражается и на нем. Мы говорим «сердце ёкнуло», когда чего-то боимся. Когда чувствуем беспокойство, то на сердце становится тяжело. Однако с такими жалобами никто и не подумает идти за советом к доктору. А вот что делать, если вы действительно ощущаете вполне реальное сердцебиение, одышку или даже боль в груди? Может ли человек в норме ощущать эти симптомы? Или стоит сразу же обратиться к врачу? Сегодня наш эксперт, врач-кардиолог Марина Павлова, поможет нам поглубже разобраться в строении и работе нашего сердца. Здравствуйте, Марина.
1: Здравствуйте, Настя.
0: В прошлой программе мы с вами говорили о том, как устроено и как работает наше сердце. Можете нам немножечко напомнить?
1: Вкратце напомню вам о том, что сердце представляет собой полый мышечный орган, и главная его задача – это обеспечить организм адекватным кровообращением, независимо от того, в каких условиях этот организм существует. Сердце у нас состоит из 4 камер, это 2 предсердия и 2 желудочка, которые друг от друга отделены. На этих камерах замыкаются 2 круга кровообращения, мы об этом тоже говорили.
0: Да.
1: Большой круг кровообращения, который служит для обеспечения всего нашего организма чистой артериальной оксигенированной крови, да, для метаболических нужд. И малый круг кровообращения, который... как раз-таки служит для того, чтобы нашу, скажем так, кровь отработанную, да, снова оксигенировать, снова насытить кислородом и пустить по большому кругу кровообращения. Большой круг кровообращения начинается у нас из левых отделов сердца и замыкается на правых отделах.
0: Точно.
1: И наоборот, малый круг начинается из правых отделов сердца и замыкается на левых отделах сердца.
0: Так, я вспомнила.
1: Да. Значит, основными показателями работы сердца, которые можно измерить в рутинной практике, которые человек сам может себе измерить, это показатели артериального давления. Его норма, верхняя граница нормы 140 на 90. Все, что считается, все показатели, которые выше этой нормы, уже считаются патологическими. И также одним из показателей работы сердца является частота сердечных сокращений. Она в норме в покое 60-80, но может варьировать от 40 во время сна, например, да, в каком-то очень глубоком покое, и до 160 при выраженной физической нагрузке. Вот это основные показатели, которые, в общем-то, каждый из нас может измерить.
0: Хорошо, мы все вспомнили. А вот как можно заподозрить у себя какую-то проблему, ну, может быть, сердечно-сосудистое заболевание, если, ну, например, у меня нет дома тонометра, и вообще я хожу к врачу очень редко, где, в общем-то, он мне измеряет давление?
1: Ну да, на самом деле никто из нас не будет просто так ради спортивного интереса мерить давление, себе считать пульс.
0: Да? Да.
1: Поэтому, конечно, если работа сердца нарушается, то есть нарушается главная задача, которую оно выполняет. Оно выполняет задачу какую? Обеспечить крови весь организм. Да? То есть в том случае, если сердце с этой работой не справляется по причине каких-либо заболеваний сердца, естественно, у человека возникают жалобы. Кроме того, если сердце не может обеспечить крови самого себя, а оно тоже должно питаться, как любой орган, да, оно питается через коронарные артерии. Если какие-то проблемы в коронарных артериях возникают, и сердце начинает испытывать голодание, это тоже, естественно, проявляется определенными симптомами и жалобами. Чаще всего с какими жалобами люди обращаются к врачу? Во-первых, это боли, боли в грудной клетке. Конечно, человек, в принципе, склонен любые боли в грудной клетке, те, которые локализуются в области сердца, воспринимать как сердечные. Это не совсем так. Естественно, причин боли в грудной клетке очень много. Это могут быть и заболевания позвоночника, и межреберные невралгии. В общем-то, чаще всего, собственно говоря, это причина боли.
0: Говорят, нерв защемил.
1: Да, и нерв может защемить. Да, это как раз-таки защемление нервного корешка. Да, тогда боли тоже могут локализовываться в области сердца. Вот. Это и проблемы с желудком, с пищеводом.
0: Даже.
1: Могут тоже имитировать вот эти вот боли в области сердца. Боли, которые вызваны именно заболеванием сердца, они имеют несколько особенностей. Во-первых, эти боли всегда связаны с физической нагрузкой или сильным эмоциональным переживанием. Они никогда не возникают вот так вот на ровном месте. Человек лежал, все у него было хорошо, и вдруг вот что-то случилось. Да, как правило, все-таки он либо какую-то нагрузку для себя непривычную совершил, либо, например, он очень сильно перенервничал, переволновался, и вот в этот момент он ощутил эти боли в области сердца. Кроме того, эти боли имеют, как правило, локализацию определенную. Они локализуются четко за грудиной, в центре. То есть не где-то вот слева, справа, а именно в центре. Они носят характер давящий, сжимающий, жгучий. Эти боли вынуждают человека остановиться, отдышаться. Они, в принципе, для человека пугающие, потому что ну, это ощущение очень неприятное. Это не просто где-то что-то там закололо, да? Это действительно боли, которые вызывают у человека страх. Могут сопровождаться одышкой, холодным потом, побледнением. Эти боли могут отдавать в область шеи, в левую половину шеи, в левую руку, кисть, могут отдавать под левую лопатку. Вот такие боли, они характерны именно для заболевания сердца, это боли стенокардитические, они связаны с голоданием миокарда из-за того, что сердце не может насытиться кровью в период диастолы по разным причинам. И вот эта боль, голодающий миокард из-за того, что у него метаболизм меняется, там накапливается молочная кислота, как бывает у нас боли в икроножных мышцах, да, при большой нагрузке.
0: Да.
1: Вот примерно тот же самый механизм боли в сердце, когда сердце испытывает голодание. Вот это вот такие вот боли.
0: Понятно. Вот вы заговорили о нервном, да, каком-то напряжении.
1: Да.
0: Стресс, он как-то влияет на сердце?
1: Ну, конечно.
0: Вот женщины, они вообще очень эмоциональны, мы за все переживаем, мы постоянно нервничаем. Вот как?
1: Ну, естественно. В принципе, что такое стресс? Стресс — это реакция организма на какие-то неблагоприятные условия жизни. Да, в норме стресс нам помогает выжить. Ну, например, человек шел по лесу, да, встретился там с кабаном, с диким кабаном. Это стресс для организма, естественно. Что при этом происходит? Сразу включается кора надпочечников, в кровь выбрасывается кортизол, включается мозговое вещество надпочечников, выбрасывается адреналин, норадреналин. Что происходит? Учащается сердцебиение, повышается давление. Человек готов, да, собственно говоря, он готов либо драться с этим кабаном, чтобы его победить, либо от него убежать как можно быстрее. Вот. Это нормальный стресс, как бы кабан у нас где-то в прошлом остается, стресс заканчивается, мы расслабляемся, все хорошо. Другое дело, если этот стресс нас преследует по жизни. Да, если мы постоянно за все переживаем, и на работе-то нас начальники, значит, всячески, значит, гнобят, да, и работа нам не нравится, и дома сплошные проблемы, и муж плохой, и дети плохие, и вообще все не так, как хотелось бы, то есть мы вот в этом взвинченном состоянии находимся постоянно.
0: Это тоже стресс,
1: это
0: да?
1: Стресс.
0: Это не депрессия, это стресс.
1: Это не депрессия, это хронический стресс.
0: Вот так.
1: Как раз-таки. А это что? Это постоянная активация коры надпочечников, это постоянная повышенная концентрация кортизола, адреналина, норадреналина, это учащенное сердцебиение, это повышенное давление. То есть наш организм постоянно в тонусе, да, бороться или бежать. Но мы не боремся и не бежим ни от кого и ни от чего. И вот и мы вот в этом варимся, как бы, и мы в этом состоянии сгораем. Да. Это сказывается на работе сердца в том плане, что оно увеличивает потребность в кислороде как самого сердца, так и всех наших внутренних органов. И если сердце исходно, например, где-то что-то хворает, да, что-то какие-то проблемы в нем есть, оно просто не справится с этой нагрузкой. Кроме того, хронический стресс повреждает сосуды, в том числе сосуды сердца, может способствовать развитию атеросклероза. Мы об этом тоже, может быть, немножечко коснемся в дальнейшем. Поэтому да, конечно, состояние хронического стресса — это большое зло, и это, к сожалению, то, что сейчас, мне кажется, очень актуально для всех людей.
0: Да. А вот насчет каких-то симптомов, которые мешают человеку в повседневной жизни, например, одышка. Вот я сталкивалась сама с одышкой. Я думаю, что многие наши зрители тоже. Вот каким образом различить симптомы именно

0: болезни уже, uh-huh. и, в общем-то, какие-то незначительные, да, вот, uh-huh. проявления одышки или сердцебиения такого частого.
1: Uh-huh. Ну да, мы, кстати, еще вот с вами не договорили о том, что еще жалобы, кроме боли, да, это одышка и отеки. Это уже признаки сердечной недостаточности, то есть от того, что сердце не справляется со своей функцией. И поэтому кровь, которая должна в норме разгоняться сердцем по всему организму, она застаивается. И угу. одышка, если кровь застаивается в легких, и отек, если кровь застаивается вот в венах большого круга кровообращения.
0: Угу.
1: Естественно, одышка... Это понятие нормальное для человека, у которого uh-huh. выражена физическая нагрузка. Это uh-huh. совершенно нормально в том плане, что, в принципе, как сердце и как легкие реагируют на физическую нагрузку. Учащается сердцебиение, uh-huh. учащается дыхание. Это нормально. Единственное, что если для человека эта нагрузка вдруг явилась непривычной, то есть он не привык к такой нагрузке, тогда он чувствует, что сердце работает с некоторым напряжением, да, и человеку уже становится дискомфортно от этого. Uh-huh. Он чувствует нехватку воздуха, он чувствует, что сердце очень сильно колотится в груди. Uh-huh. Это говорит о том, что просто эта нагрузка для человека непривычна.
0: Восстановить не может, да?
1: Да, долго не может восстановиться, да. Если сердце исходно уже болеет, страдает, то подобные же симптомы, выраженное сердцебиение и одышка, они начинают наблюдаться... уже при незначительной нагрузке.
0: Угу.
1: То есть человек замечает. Раньше я, например, там, поднимался на 5-й этаж по лестнице, и все было хорошо, там, да, отдышусь да. чуть-чуть и дальше пойду. А сейчас я на 3-й поднимаюсь, и я не могу. Угу. Я встал, я задохнулся, мне надо отдышаться, мне плохо, у меня кружится голова, у меня стучит сердце.
0: Вот, в таком случае уже надо думать.
1: Да, в таком случае надо думать, потому что явно ваше сердце до этого справлялось нормально со своей работой, угу. и тут вдруг перестало. Что-то случилось, наверное, это повод обратиться к врачу.
0: Угу. А вот из-за чего бывают такие вот симптомы? Вот...
1: А одышка из-за чего бывает?
0: Ну, конкретно из-за чего они появляются уже, вот эти симптомы, которые нам сигнализируют о том, что не все в порядке.
1: А, ну это признаки сердечной недостаточности.
0: Угу.
1: А, ну, например, хорошо, одышка, да?
0: Угу.
1: Одышка – это застой крови в легких.
0: Угу.
1: Она возникает в том случае, если сердце, в частности, его левое отдело, левый предсердие, левый желудочек, не успевает, кровь, которая из легких к нему поступает, не успевает ее пустить дальше по большому кругу.
0: Угу.
1: В таком случае она застаивается в легких и вызывает вот это ощущение одышки.
0: Угу.
1: Если кровь заставится по большому кругу, когда? Это когда правое отдело сердца не могут кровь из большого круга пустить в малый, да, на оксигенацию, uh-huh. не справляется сердце со своей нагрузкой, тогда кровь застаивается в венах нашего тела. Ну, собственно говоря, в ногах чаще всего, потому что мы обычно находимся в вертикальном положении. Если uh-huh. бы мы лежали, у нас отеки бы на спине были.
0: Uh-huh.
1: То есть она просто под действием собственной тяжести, эта кровь да, падает вниз, и там застаивается, возникают отеки. То есть и одышка, и отеки, которые возникают именно, да, не, говорю, не при чрезмерной какой-то, если
0: Понятно.
1: Про одышку говорить, нагрузки, вот, это сигнал сердечной недостаточности.
0: Вот вы уже два раза говорили об отеках, а угу. я слышала, что да, они сигнализируют о том, что есть проблемы с сердцем, но всегда ли это так?
1: Нет, это не всегда так. Отеки – это симптом, который встречается при очень многих заболеваниях. В частности, отеки могут формироваться, например, даже при нарушении кровотока, например, по венам нижних конечностей. То есть у нас многие люди страдают варикозной угу. болезнью вен, да, нижних конечностей. Может быть, тромбов, либид у кого-то были, это тоже не редкость на самом
0: угу.
1: деле. Вот. В том случае, если сами вены расширены, тонус у них слабый, они не могут кровь, как сказать, собрать и прогнать ее дальше вверх по большому
0: угу.
1: кругу. И в таком случае кровь тоже застаивается, тоже возникают отеки венозные.
0: Угу.
1: Но обычно видно, то есть если выражены венозные отеки, обычно все-таки есть признаки варикозной болезни вен нижних конечностей.
0: Угу.
1: Вот, кроме того, отеки могут возникать, например, при заболеваниях почек. Но это уже такие серьезные заболевания угу. почек, это не просто там камешки где-то, да, а это серьезная патология почек, когда нарушается белковый обмен в организме, и в крови падает содержание белка. Из-за этого жидкая часть крови, плазма, начинает пропотевать через сосудистую стенку, пропотевает в окружающие мягкие ткани
0: uh-huh.
1: и формирует тоже отеки. Но почечные отеки, они немножечко отличаются от сердечных. Если сердечные отеки, как мы говорили, они обычно локализуются в той части организма, которая внизу находится, uh-huh. да, это чаще всего ноги, то почечные отеки, они локализуются там, где наиболее рыхлая жировая клетчатка подкожная, а это лицо. Поэтому при почечных отеках чаще всего отекает, да, отекает область вокруг глаз, щеки, да, руки могут отекать.
0: Ага.
1: То есть вот именно те места, где, как бы, где кожа наиболее такая вот рыхлая подкожная клетчатка, жидкость скапливается там. Кроме того, можно также заметить, что сердечные отеки на ощупь, они прохладные, холодные. Потому что,
0: ну, то есть прям кожа,
1: да,
0: можно
1: да, прям кожа прохладная становится, да. Почечные отеки, они на ощупь теплые. Ну, вот это как бы такая, да, небольшая разница есть.

0: Вот. Интересно.
1: Да, и некоторые эндокринные заболевания тоже могут сопровождаться развитием отеков. Некоторые заболевания лимфатической системы, то есть лимфостаз, застой лимфы, тоже может сопровождаться отеками. Вот. Но в любом случае, если у вас появляются отеки, да, и вы не знаете, в общем-то, почему и причину этого, то это, конечно, повод. Ну, пройти обследование, да,
0: и посмотреть. У нас иногда люди лечатся как соседка. Соседка сказала, что что-то там.
1: Да, отеки отеком рознь, конечно.
0: И, в общем-то, да.

0: да, отеков никогда. Понятно. Это всегда признак какой-то
1: патологии. Уяснили, хорошо. А как быть человеку, который не имеет ничего под рукой, но у него резко заболело сердце, у него что-то случилось, и вот он, можно ли ему как-то самому себе помочь?
0: Да, ситуация такая, к сожалению, нередко встречающаяся. В том случае, если у вас возникла резкая боль за грудиной, да, вот похожая на сердечную боль, если возникла резкая одышка, слабость, можете сделать вы не очень много. Вообще самое главное — это успокоиться и сесть или еще лучше лечь.
1: Найти лавочку на улице.
0: Найти лавочку, да, или соседа, который донесет вас до этой лавочки. Вот. Далее что можете сделать? Можете расстегнуть ворот рубашки, снять ремень с брюк, если он есть, чтобы немножко расслабить, обеспечить кислород, доступ кислорода к организму. Если это дома происходит, значит, открыть окно, то есть чтобы более такой насыщенный кислородом воздух попадал в комнату. Если у вас есть под рукой таблетка аспирин, вы можете ее разжевать.
1: Аспирин.
0: Аспирина.
1: Хорошо.
0: Вот. Ну и все. Параллельно с этим вы обязаны вызвать машину скорой помощи, потому что никакое самолечение, когда есть вот подозрение на какие-то острые сердечные катастрофы, никакое самолечение тут не поможет. И тут самое главное не пустить вот эти золотые 2 часа, когда человеку с развивающимся, да, либо это инфаркт, либо это какое-то прединфарктное состояние, когда ему можно еще оказать помощь. Если человек поступает в стационар, который может оказать специализированную кардиологическую помощь именно в течение 2 часов с момента развития вот этого болевого синдрома, в таком случае его инфаркт миокарда можно даже предотвратить. Вот. Или если не предотвратить, то, по крайней мере, уменьшить зону этого инфаркта. Вот, к сожалению, очень много людей, как бы по своей практике скажу, они обращаются за помощью очень поздно, когда уже рубцы начинают формироваться на сердце, они только дошли. Почему? Заболела, может быть, боль была не очень типичной, может, она где-то под лопаткой локализовалась больше, а не в области сердца. Бывает такое. Соседка сказала, да это у тебя спина болит, иди вон помажь там диклофенаком. Бабушка полежала, помазала диклофенаком, а чувство что-то не проходит, а что-то одышка какая-то начинается. И вот через неделю она вызывает скорую помощь. Да, и оказывается, что уже все, уже инфаркт сформировался, и уже функция сердца очень сильно нарушена.
1: Вот большинство людей как-то не очень любят идти, в общем-то, к врачу, сидеть в длинных очередях, почему? Да, это все мне очень нравится. Скажите, что конкретно ждет человека на приеме у кардиолога?
0: На самом деле ничего страшного человека на приеме у кардиолога не ждет. Кардиолог, во-первых, он соберет анамнез. Анамнез — это история жизни и история заболевания данного пациента. То есть он спросит, что у вас болит, когда это началось, конкретно опишите ваши боли, что-то еще сопровождает эти боли или нет, когда они возникают, чем еще по жизни вы болели, болели ли ваши родственники. То есть это тщательный сбор анамнеза пациента. Это практически, если анамнез собран верно, это уже 50% верного диагноза. В дальнейшем кардиолог назначит дообследование, обязательно электрокардиограмма. Это тоже показатель работы сердца, и все инфаркты, и ишемические какие-то изменения, они обязательно отобразятся на кардиограмме. Возможно, УЗИ сердца назначит, кое-какие анализы вы сдадите, чтобы посмотреть, в принципе, да, на состояние вашего организма. Вот. Ну, естественно, измерит давление, там, послушает вас и сердце, и легкие. То есть ничего страшного он не сделает. Он сначала должен определиться именно с патологией, с чем именно вы к нему пришли, потому что он вас видит первый раз. Уже когда он соберет весь этот анамнез, соберет все результаты обследований, он же сможет сказать, что у вас и как надо это лечить.
1: То есть
0: и
1: вот он... так все серьезно. Ну, не это... надо к соседке обращаться.
0: Лучше не к соседке. Соседку порекомендую, конечно.
1: По делу будет все очень тщательно. Спасибо вам большое, Марина, за такой интересный, в общем-то, рассказ, за такую интересную беседу. Вот, я думаю, что в дальнейшем у нас будет еще более интересные беседы, и очень жду этого.
0: Спасибо.
1: Подытожим. Основные жалобы при заболеваниях сердца – это одышка, сердцебиение, боль за грудиной и отеки, появляющиеся на ногах ближе к концу дня. Если вы или ваши близкие почувствовали боль за грудиной или сильный приступ одышки, то следует занять лежачее положение, обеспечить приток свежего воздуха, разжевать таблетку аспирина и обязательно вызвать скорую помощь. Чем раньше вы обратитесь к доктору при появлении симптомов болезни сердца, тем более щадящим будет лечение и больше шансов предотвратить развитие осложнений. Будьте здоровы!

Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.

Как выглядеть молодо в своем возрасте? Наша кожа начинает стареть уже после 30. И вот насколько явными станут эти заметными изменения, зависит от правильного питания и правильного ухода за нашей кожей. И сегодня мы с вами поговорим об очень важном компоненте этого ухода, как вибромассаж. Ну а как обычно мы с вами начинаем с теплого умывания. Ватной салфеточкой или под струей воды мы умываемся теплой водой, подготавливаем кожу к очищению. Далее поверхностное очищение с использованием очищающего геля или ватным диском можно использовать очищающий лосьон. Для сухой кожи, напоминаю, можно использовать пенку, мусс. Для чувствительной кожи этот вариант тоже подходит. И сразу же мы смываем все это. Далее этап тонизирования. Тоник очень важен для любого типа кожи. То есть ватным диском мы протираем. Напоминаю, после любого контакта с водой мы кожу тонизируем. Далее мы с вами наносим сыворотку. Очень важный компонент ухода. Сыворотка может быть разного плана. Это может быть отбеливающая сыворотка. Бывает сыворотка антиоксидантная, которая защищает нашу кожу. В основном, если мы говорим сегодня об увядающей коже, здесь особый эффект приносит сыворотка омолаживающая. Тонким слоем мы наносим сыворотку на кожу лица перед вибромассажем. Для ультразвукового вибромассажера можно использовать контактный ультразвуковой гель. Тоненьким слоем мы наносим его перед вибромассажем. Для чего он нужен? Для лучшего контакта с кожей, то есть чтобы был эффект от этой процедуры, и для лучшего усвоения сыворотки, которую мы нанесли. Процедура вибромассажа. Есть достаточно много сейчас продажи вибромассажеров для кожи лица. Но основные моменты здесь нужно проводить, начинать снизу вверх и по ходу лимфатических протоков. То есть начинаем снизу, область щитовидной железы в центре шеи мы не берем. И снизу вверх все ведем к области ушной раковины. Вибрационный массаж – это процедура, которая очень хорошо восстанавливает, активизирует обмен веществ. То есть идет усиленная микроциркуляция, приток крови к коже. Идет активное впитывание сыворотки, которую мы наносим перед вибромассажем. Также идет усиленный отток лимфы, то есть лимфодренажный эффект. Уходят отеки, обвислости на коже. Кожа выглядит более упругой. Облик кожи меняется, внешний вид лица меняется. Мешки под глазами уходят. Кожа приобретает более розовый вид, оттенок. Структура кожи меняется, то есть суживаются поры. Они становятся не так заметны. И вот такими плавными движениями мы снизу вверх проводим этот вибромассаж. Начиная с одного поля, переходим на другое поле. В среднем время вибромассажа 10 максимум минут. Область вокруг глаз, век мы не берем. То есть здесь ограничение идет по костной ткани, то есть по твердым местам области скулы и бровей. Почему стареет наша кожа и процессы старения становятся видны? Во втором слое нашей кожи это дерма, располагается соединительная ткань, коллагеновые эластические волокна. С течением возраста они ослабевают, и наша кожа теряет форму. Она обвисает,

становится менее эластичной, упругой, появляются отеки и морщинки. Кровеносные сосуды тоже теряют эластичность и появляются сосудистые звездочки на коже. Все это усиливает процесс изменения гормонального фона, то есть уменьшение выброса половых гормонов и уменьшение выброса гормонов роста. Также оказывают воздействие другие вредные факторы. Это избыток ультрафиолета, ожоги кожи, дисбаланс питания, неправильное питание. К 50 годам у нас в организме уменьшается количество гиалуроновой кислоты, которая является основным регулятором и депо влаги воды в нашей коже. Крема с гиалуроновой кислотой, которые широко рекламируются сейчас, они увлажняют только верхний слой кожи, это эпидермис. Поэтому такие крема, они бесполезны в борьбе с морщинками, со старением нашей кожи. Как мы можем, каким образом восполнить количество гиалуроновой кислоты в нашем организме? Ну, в первую очередь, это изнутри мы должны получать ее с питанием. Это продукты. В первую очередь на первом месте стоят продукты соевые, все, что вам нравится. Хотя бы 2-3 раза в неделю мы должны в рационе иметь эти продукты на своем столе. И на втором месте здесь синий черный виноград. То есть кожура кожица черного винограда. Или в зимнем варианте это синий изюм. Мы должны все это в рационе в своем иметь, эти продукты. Увядающая кожа нуждается в достаточном увлажнении, и обезвоживание кожи может провоцировать сухость кожи и усиливает появление морщин, то есть проявление старения кожи. То есть в этом возрасте мы с вами в другой передаче показывали, здесь широко должна использоваться альгинатная маска. Если мы использовали ультразвуковой гель для вибромассажа, мы остатки геля должны убрать с кожи. То есть умывание обычной теплой водой. Салфеткой мы очищаем полностью кожу. И завершаем наш уход процедурой тонизирования кожи. Кожа – это зеркало души. И на количество морщин влияют наши внутренние переживания. Поэтому в любом своем возрасте находите положительные моменты. И помните, кожа – это защита, дарованная нам Богом для жизни.

«Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются «Богослов»,

0: составы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
1: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
2: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

Работа в команде, как правило, ведет к успешной деятельности. А знаем ли мы, что когда Иисус Христос начинал свою деятельность, Он сформировал команду апостолов, с которыми выполнял свою миссию? Священное Писание повествует о том, как наш Спаситель Иисус Христос начал свою деятельность на этой земле. Когда мы открываем Евангелие от Матфея, 4 главу, читая с 18 текста, мы находим повествование об этом. Здесь мы находим, как именно Иисус Христос формировал команду своих служителей, каким образом Иисус Христос приглашал служителей на служение. Итак, Евангелие от Матфея, 4 глава, читаем с 18 по 22 тексты. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним». Мы читаем о том, как Иисус Христос начинает свое мессианское служение здесь, на земле. Он, проходя около Галилейского озера или моря, приглашает на служение, как мы здесь нашли, Петра и Иоанна, Петра и Андрея, Иоанна и Иакова. Эти люди, услышав приглашение Иисуса, как свидетельствует текст, тотчас ответили на Его приглашение. Иисус обратился к этим людям с приглашением стать Его учениками. Можно попытаться представить себе, как это происходило. Я не знаю, как бы кто-то из нас отреагировал сегодня на такое приглашение, когда ты занимаешься своим делом, а тут кто-то проходит и вдруг говорит тебе: «Бросай все, пойдем со мной, есть важное дело». Мы находим, что ученики будущие, которые услышали это приглашение, не искали отговорок и извинений. Они не сказали Иисусу: «Ты знаешь, мы ведь тут не отдыхаем на берегу моря. Мы же занимаемся ловлей рыбы. Это же не наше хобби, а это наша профессия и наша работа. А нам ведь нужно поймать рыбу, чтобы содержать наши семьи» и так далее. Они не находили и не искали этих отговорок. Мы слышим из текста, что они сразу –

откликнулись на приглашение Иисуса. Да, конечно же, это очень и очень удивительно. На самом деле эти люди занимались своим делом и не находились на берегу моря и не были на отдыхе. Я помню, как-то в 90-е годы, когда мне довелось учиться в семинарии, как-то в Лондоне на берегу Темзы я был с моим приятелем, который удочкой ловил в Темзе рыбу. И я, как человек с нашей восточной ментальностью, поинтересовался у него: «Слушай, а что ты сделаешь с этими ребёшками? Ты возьмёшь их домой, приготовишь?» А он с такими огромными глазами смотрит на меня и говорит: «Ты что, рыбу эту приготовить и съесть? Это невозможно. Для еды рыба в супермаркете, туда можно пойти и купить. А эту рыбу я просто здесь отдыхаю. Я, когда закончу свой отдых, просто возьму это ведерко, подойду к краю берега и вылью содержимое воду вместе с этими ребёшками в Темзу, пусть они дальше плавают». Конечно же, это вовсе не про апостолов, которых пригласил Иисус Христос. Они не отдыхали на берегу Галилейского озера. Они занимались своей работой, рыбным промыслом, потому что им нужно было содержать себя и свои семьи. Тем не менее, возникает вопрос, почему же эти люди так быстро и сразу отозвались на приглашение Иисуса без каких-либо извинений и отговорок? Наверное, что они уже слышали о миссии Иисуса Христа и слышали о том, что Он является Божьим вестником. Мы читаем об Иисусе Христе в сравнении с другими проповедниками, читаем о том, что Иисус Христос обладает особым авторитетом. Священное Писание, сравнивая их с книжниками и фарисеями того времени, говорит, что Он обладал авторитетом выше, чем книжники и фарисеи. В иудейской традиции в то время существовало два вида раввинов. Это раввины Торы, и вторая группа – это раввины Шмихи. Первая группа раввины Торы – это те, кто читал закон Моисеев и толковал его. Их деятельность ограничивалась вот этим чтением закона Божьего. А вот другая группа раввинов, которых было принято называть раввины Шмихи, это была группа более высокого ранга раввинов. Эти раввины отличались от первой группы. Они имели более высокий авторитет, потому что они не только читали закон Божий, но были в состоянии на память передать целые главы, а то и книги Ветхого Завета. Более того, эта группа фарисеев, более авторитетная группа фарисеев Шмихи, имели такой авторитет и такое право, что они могли толковать закон Божий и даже вносить свое личное толкование. Наверное, что Иисуса Христа можно отнести, скажем так, к этой другой группе фарисеев, потому что его авторитет, вероятно, был намного выше, чем их. Потому что, когда мы читаем Нагорную проповедь, то мы замечаем, каким авторитетом обладает Иисус Христос. Он говорит

Да, что вы читаете в Ветхом Завете? Это хорошо, и это правильно. А я вам говорю, что этого недостаточно. Иисус Христос привносит новый смысл духовной сути ветхозаветнего закона. Еще следует отметить, что в то время раввины имели большой авторитет, и у них была возможность дать воспитание и образование небольшой группе учеников. В то время родители ходили к этим авторитетным раввинам, упрашивали их взять их сына на воспитание, и они были в состоянии только единиц взять на образование и воспитание. А вот Иисус Христос, можно сказать, что ломает эти традиции. Если раввины его времени имели достаточно, скажем так, абитуриентов, чьи родители упрашивали их взять их на обучение, а тут мы находим, что Иисус Христос, идя по берегу Галилейского моря, сам обращается к этим людям. Он сам их приглашает на служение. Он приглашает их стать его учениками. И они откликнулись и стали учениками великого учителя Иисуса Христа. Да, на самом деле мы видим, что Иисус Христос обладал великим авторитетом, и поэтому эти рыбаки, которые услышали это приглашение, они сразу отозвались на приглашение быть учениками Иисуса Христа. Мы читаем, что они все оставили и пошли за Иисусом. Потому что Иисус Христос обладал особым авторитетом, и в то же самое время Иисус Христос был живым Словом Божьим. Иисус Христос, который призвал этих учеников, обратился к ним со словами, чтобы они следовали за Ним, и в свою очередь Иисус Христос говорит им, что сделает их ловцами человеков. То есть Иисус Христос не только призывает их последовать за Ним и стать частью Его команды, но Он обещает им, что Он сделает их ловцами человеков. Другими словами, Он изменит, Он трансформирует их жизнь. Их жизнь станет другой. Они не только пойдут за Христом и станут частью Его команды, но Иисус Христос обещает им, что они оставят свой прежний промысел. Они больше не будут рыбаками, которые ловят рыбу. Они займутся другим делом, тем делом, которому их научит их учитель, новый учитель Иисус Христос. Другими словами, Иисус Христос, обращаясь к ним, говорит, «Раньше вы были рыбаками, а теперь я вас сделаю ловцами человеков, и я вам дам новую способность влиять на других людей, способность призывать людей ко мне, способность призывать людей в Царствие Божье. Сегодня Господь призывает и нас, как некогда Иисус Христос.

Христос проходил по берегу Галилейского моря. Сегодня Он проходит по нашим городам и селениям, и сегодня Он обращается к нам. Приглашение Иисуса Христа, которое было направлено когда-то к рыбакам на берегу Галилейского моря, это приглашение сегодня обращено к нам. Сегодня Господь призывает нас, чтобы мы стали частью Его команды, работающей и служащей вместе с Ним сегодня, в 21 веке. Как некогда Иисус Христос призывал учеников в свое время и обещал им изменить и трансформировать их жизнь и их профессию, так и сегодня Господь призывает нас и обещает, что Он может изменить и нашу жизнь, и наши занятия, и даже нашу профессию. Сегодня Господь ожидает, что мы сможем откликнуться на Его приглашение, что мы станем частью Его команды и сможем трудиться вместе с Ним. Когда-то в древности Иисус Христос пригласил учеников, которые провели с Ним 3 года. 3 года в учебе, 3 года в практических занятиях. После своего обучения апостолы были готовы продолжить миссию своего великого учителя, потому что Иисус Христос на самом деле трансформировал и изменил их жизни. Они стали другими людьми. Они стали апостолами Иисуса Христа. Они стали проповедниками Евангелия Иисуса Христа. В книге «Деяния апостолов» мы читаем о том, как апостолы Иисуса Христа продолжали миссию своего Господа, когда их Учитель и Господь закончил свою земную миссию и вознесся на небо. Мы находим, как они проповедовали, как они творили чудеса, как они приглашали других людей следовать за ними и за их учителем. Мы читаем слова апостолов в книге «Деяния апостолов», 3 глава, 6 текст, как Иоанн и Петр сказали, но Петр сказал: «Серебра и золота у меня нет, а что имею, то даю. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Начальники и старейшины народа израильского, которые не любили и преследовали Иисуса Христа, после смерти Иисуса, они думали, что они избавились от Него, Его больше нет здесь, и Он больше не будет их обличать и осуждать. Но они ошибались, потому что Иисус Христос призвал этих рыбаков и сформировал из них свою команду, которую Он обучил и которой мог доверить свою миссию. Мы читаем в книге «Деяния апостолов» множество текстов, повествующих о том, как апостолы Иисуса Христа продолжали и совершали евангельскую миссию. Деяния апостолов, 4 глава, 5 текст. На другой день собрались в Иерусалим начальники и старейшины, и книжники, и, посадив их посреди, спрашивали: «Какою силою или каким именем вы сделали это?» И ниже мы читаем 13 текст.
видя смелость Петра и Иоанна,

Анна, и приметив, что они люди не книжные, а простые, они удивлялись. Между тем, узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. Мы видим действия Иисуса, действия учеников Иисуса Христа. Иисус Христос воспитал и подготовил их. Когда ученики продолжали миссию Иисуса, люди, которые смотрели на них, они видели, что они воспитанники Иисуса. Их образ жизни, их речь, их действия и слова показывали, что они были с Иисусом Христом. Сегодня возникает вопрос к нам с вами, к нам, христианам и апостолам Иисуса Христа 21 века. Могут ли сегодня люди увидеть в нас Иисуса? Когда-то Иисус пригласил рыбаков на берегу Галилейского озера словами «Идите за Мною». Они ответили и пошли за Ним. И в итоге Иисус Христос подготовил их и сделал их способными продолжить Его миссию. Как обстоит дело сегодня с апостолами Иисуса Христа 21 века? Являемся ли мы частью команды Иисуса Христа? Может ли Он положиться на нас и доверить нам продолжение Своей миссии? А ведь слова Иисуса Христа были обращены не только к рыбакам, современникам Иисуса, они сегодня обращены и к нам. Сегодня Иисус продолжает звать нас, чтобы мы стали частью Его команды, чтобы Он стал нашим учителем, воспитал нас, приготовил нас для продолжения Его миссии. Иисус Христос ожидает, чтобы мы, придя в Его Церковь, находились там не только в качестве прихожан. Он ожидает, что мы станем частью Его активной команды и включимся в евангельское служение. Как мы заметили, что отклик апостолов произошел тогда, потому что они увидели, что Иисус Христос для них был авторитетом на уровне и выше уровня раввинов Шмихи. Они признали Его авторитет, ответили на Его приглашение и стали частью Его команды. Сегодня приглашение Иисуса Христа звучит к нам. Он желает, чтобы мы стали частью Его команды. Он желает, чтобы мы сделали этот ответственный шаг и последовали за Ним. Быть учеником Иисуса Христа значит быть в особых отношениях с Господом Иисусом. Это значит иметь Иисуса Христа на первом месте в нашей жизни. Мы с вами говорили о влиянии раввинов в иудейской культуре и иудейской традиции. Тогда народ следовал за раввинами по пыльным дорогам Палестины. Одной из привилегий тогда было следовать за раввином, чтобы пыль из-под его ног, из-под его сандалий могла покрыть идущего за ними ученика. Сегодня эта практика продолжается. Сегодня возникает вопрос, который обращен к нам, ученикам,

Нам команды Иисуса Христа 21 века. Следуем ли мы вслед за Иисусом Христом? Образным языком скажем, ложится ли пыль из-под сандалий Иисуса Христа на нас, учеников, следующим за Ним так близко, что мы подражаем Ему и следуем Его воле. Сегодня Господь продолжает звать. Сегодня Господь проходит по берегу моря и озера нашего города, нашего поселка, нашего села. Сегодня Господь встречает меня и вас и обращается все с тем же вопросом, с которым Он когда-то обратился к рыбакам, которые работали на своем промысле на берегу Галилейского моря. Сегодня, обращаясь ко мне и к тебе, дорогой друг, Господь взывает и говорит: «Следуй за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». Сегодня нам стоит признать авторитет нашего великого Учителя Иисуса Христа. Сегодня мы должны откликнуться на приглашение великого авторитетного Учителя Иисуса Христа. Сегодня мы должны стать частью команды Христа 21 века, чтобы вместе с Ним мы могли продолжать Его дело, чтобы Он образно был нашим вождем, нашим великим учителем и нашим коучем в нашей команде благовестников, чтобы, следуя за Иисусом, мы могли сегодня отозваться на Его приглашение, выполнить то великое дело и ту миссию, на которую Иисус Христос призвал нас, чтобы мы могли достойно продолжить миссию Иисуса Христа и чтобы мы могли оправдать то доверие, которое Господь оказывает своим ученикам, своим апостолам 21 века.

0: Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Здравствуйте. Верю в Бога, читаю Библию, молюсь. Зачем мне ходить в церковь? Тем более, что сейчас духовную пищу можно получать с помощью интернета. Там много хороших проповедей и библейских бесед. На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Андрей Дмитриевич Юнак. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: Приветствую вас.
0: Вообще очень актуальный для современного христианского мира вопрос. Зачем ходить в церковь? Мы можем понять, почему в церковь ходили, например, и ходят наши бабушки, наши предки. Но сейчас в современном мире церкви пустеют. Сейчас очень много интересных занятий вне церкви. И сейчас даже верующий человек может найти много интересной и качественной духовной пищи тоже вне стен церкви, в интернете.
1: Ну, с одной стороны, все замечательно. Пожалуйста, ищите, питайтесь. С другой стороны, у нас есть текст в Священном Писании, послание апостола Павла к евреям, глава 10, написано: «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Под приближением дня оного апостол Павел однозначно имеет в виду пришествие Иисуса Христа. То есть, чем ближе мы к последнему дню земной истории, к пришествию, тем больше мы должны быть на собраниях верующих, на богослужениях.
0: Угу. Ну вот слова хорошие, правильные, как бы вдохновляющие, да? Но вот не всех они, наверное, касаются, раз церкви все-таки пустеют. Как еще вообще убедить человека, что ему, ну, современного человека, что ему нужно приходить в церковь все-таки, ну, если уж он верует в Бога?
1: Угу. Тут, наверное, смотря кого и как убеждать, потому что, наверное, некоторых убеждать бессмысленно. И не стоит даже тратить на это время. Но некоторых, кого убеждает и сам Дух Святой, что «а что ж ты делаешь? Ты же здоров? Здоров. Ноги, руки есть? Есть. На работу-то ты ходишь? Ходишь. Ну так а что ж ты не можешь дойти до храма, до церкви, до молитвенного дома, до места, где происходит богослужение?» Это некоторая ленность. Знаете, в Священном Писании речь идет о членах церкви, о членах тела Христова. Именно так описывается церковь. Угу. Она состоит из людей, которые являются друг другу братьями и сестрами, являются членами тела этого. Мы в последнее время все больше говорим о так называемых прихожанах.
0: Угу.
1: Прихожане и члены церкви. Это же, наверное, разные вещи. Знаете, как члены какой-то организации и посетители. Они же существенно отличаются друг от друга. Члены, они участвуют в деятельности этой организации. А посетители, они пришли, посмотрели, послушали, ушли. И долгое время церковь переходила от понятия членства к понятию прихожанства. И сейчас в некоторых церквах до сих пор так прямо вот и называют прихожане. Они, получается, не являются членами. Они являются просто посетителями. Они не участвуют в жизни церкви. Они пришли, послушали и ушли. Но

даже это уже не то, что имел в виду Христос. 21 век с интернетом, с вот этим вот открытым сейчас пространством информационным, привел к тому, что есть трансляция богослужений онлайн, и человек говорит, ну, если я вчера был прихожанином, то есть я приходил, стоял или сидел, слушал,

0: туда идти и усилия. Когда я могу с большим комфортом сесть на диване, заварить себе чайку, включить экран и посмотреть это же самое богослужение, точно так же, не участвуя в нем, посмотреть его удаленно. А кто ты после этого? Являешься ли ты членом тела Христова? Вот с точки зрения Священного Писания.
1: Но человек, я думаю, считает себя членом тела Христова даже при таких обстоятельствах. Потому что что он может сказать? Я ведь верую в Бога. Я, ну, даже и человек, он принадлежит к этой церкви давно. Он член этой церкви, а не просто гость, так скажем. Он когда-то участвовал в служении, возможно. Ну, когда-то, если он давно ходит в церковь, потом по каким-то причинам, возможно, перестал. Он тяжело работает, он устает на работе. И вот подходят выходные, суббота или воскресенье, у кого когда, по какому дню там служение в церкви. И он вымотался уже к концу недели. Вот. И он уверенно, ну, считает себя частью церкви, хоть он и не участвует в служении.
0: Ну, позволю себе разделить вот этот вопрос на несколько. Начнем с первого. Он считает себя частью церкви. Знаете, я когда был ребенком, я садился в какую-нибудь коробку, брал что-нибудь круглое и считал себя гонщиком. Вот. А кто-то на детской площадке залезал в ракету и считал себя космонавтом. От того, что ты себя кем-то считаешь, еще не значит, что ты этим и являешься. Ты можешь считать себя человеком верующим, ты можешь считать себя частью тела Христова. Вопрос, а кем тебя посчитает Христос? В Священном Писании есть пример, который сам Христос привел, говоря, что многие придут ко мне и скажут: а не твоим ли именем мы пророчествовали, бесов изгоняли, людей исцеляли, многие чудеса творили? А он скажет: уйдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас. Обратите внимание, это речь даже не о прихожанах, это речь о совершающих какое-то служение. То есть это речь о людях, которые задействованы в жизни церкви так или иначе. Они что-то делают. И те, он говорит, может оказаться так, что они в своем служении будут действовать без Иисуса Христа. Несмотря на то, что будут ссылаться на его имя, на его слово, там еще на что-то. Он просто скажет: я вас никогда не знал, у нас не было взаимоотношений. Чего уж говорить о людях, которые не участвуют в жизни церкви в принципе. То, что они со стороны смотрят, как живет церковь, это не участие. Это сейчас есть такое слово «диванный эксперт». Вот это да, это вот оно.
1: Но, например, если слова «не всякий, кто говорит мне Господи, войдет в Царство Небесное», они, как я понимаю, отнесены к фарисеям.
0: Ну, не только.
1: Которые, да, букву закона исполняли, а дух... Нет, да? И они не восстанавливали социальную справедливость, они не заботились о каких-то беднейших слоях общества, да, только превозносились над ними. То человек, который вот с дивана смотрит служение, он может быть совсем не гордым человеком, он может быть дружелюбным человеком, у него в церкви есть друзья, они переписываются где-то в соцсетях. Вот он может даже изредка и прийти на служение и пообщаться прекрасно там с людьми. Но только вот этот момент, то, что у него нет регулярного участия в богослужении. И вот только он остается в Бога, Христа он признает, все доктрины церкви он признает. И, в принципе-то, церковь он уважает. И, может, он и смиренный человек, но он не участвует регулярно в жизни церкви. И, вот, и неужели Бог прямо отвергнет такого человека?
0: А стоит вопрос, а почему?
1: Почему не участвует?
0: Почему не участвует?
1: Такой прекрасный он человек, да?
0: Но то есть все замечательно, почему? И я понимаю, что у каждого из подобных людей будет свой ответ на этот вопрос. И у некоторых, подчеркну, очень немногих, этот ответ может быть вполне себе уважительным. Когда ты действительно физически не в состоянии, когда человек, не знаю, там, болеет, или он прикован к постели, или он находится, не знаю, настолько далеко, ну, я сутрирую, да, где-нибудь на вахте, на Крайнем Севере, где у него здесь нет...

0: никакой церкви рядом. Мы нам не знаем, может быть, ближайший храм в нескольких тысячах километров. И он не может просто физически бывать на богослужении. Это одно. Хотя и там будут свои вопросы, но пока ответим на простые. А как быть с человеком, у которого в его городе есть церковь, и не одна? Он здоров, он может себе это позволить, но он этого не делает. И тут понятно, что это уже вопрос приоритетов. А если это вопрос приоритетов, это стоит тогда вопрос, я не делаю не потому, что я не могу, а потому, что я не хочу. Христианин, не желающий участвовать в богослужении, это не христианин. Потому что богослужение есть место и время для поклонения Богу, для того, чтобы мы послужили Богу. Пришли, прославили Его в наших пениях, прославили Его в наших молитвах, прославили Его, может быть, в той литургии, в том порядке богослужения, которое принято в вашей церкви. И вы, когда приходите, вы таким образом поклоняетесь Богу. И это то, что Бог призвал делать. Поэтому и есть слова «не оставляйте собраний ваших», то есть не оставляйте ваших богослужений.
1: То есть даже вот в то время, когда апостол Павел ведь это, да, писал, когда еще, естественно, не было интернета, некоторые люди все-таки, видимо, походив какое-то время в церковь, да, в собрание, они переставали ходить. И вот к ним обращается апостол Павел.
0: Да-да-да. То есть невозможно быть вот так называемым христианином в душе.
1: То есть все-таки очень важно время и место, где собираются все твои единоверцы.
0: Да.
1: И как бы, да, ты не ходишь, если регулярно не ходишь, ты как бы отделяешь себя от тела Христова. И, наверное, когда проходит общее богослужение, поклонение, особым образом Господь там находится.
0: Да.
1: И вот если человек не ходит, он что? Получается, он сознательно не хочет быть там, где особенным образом находится Господь.
0: Да. Считайте, что это праздник Господу. И, соответственно, Господь приходит на этот праздник, и происходит общение между верующими и их Богом. Происходит благословение, когда Господь благословляет этих людей, пришедших туда. То есть вы сознательно упускаете возможность пообщаться со своим Богом, сознательно упускаете возможность получить от Бога благословение. Вы действительно лишаетесь этих благословений. Ну, и, соответственно, не приходя в церковь месяц, неделю, год, стоит вопрос, а кто вы для тех братьев и сестер, которые находятся в этой церкви, которые являются членами этой церкви, которые так или иначе участвуют в жизни этой церкви, которые организовывают эти богослужения, которые участвуют в каком-то социальном служении от имени той или иной церковной организации. Вы, получается, смотрите со стороны. То есть это человек, который не действует. Почему? Ну, у него другие приоритеты.
1: Ну как, кто вы? У этого человека могут быть друзья в церкви, да, его сверстники. И они могут, например, встречаться в какой-то другой день, какие-то дружеские посиделки, шашлычки. То есть, в принципе, он встречается с людьми из церкви. Вот. Но просто не ходит на богослужение, переписывается в интернете. То есть он, может быть, в церковном чате состоит, новости церкви он знает. И то есть вроде бы формально он в курсе жизни церкви и даже в курсе жизни некоторых ее членов, своих друзей прекрасных, ну, как бы которых он любит.
0: У меня
1: Но ведь есть и другие.
0: У меня есть друзья вне церкви, которые не считают себя людьми верующими. И мы с ними вполне себе общаемся достаточно регулярно и ходим друг к другу в гости и все остальное. Но это не делает их... То, что мы общаемся где-то вне церкви, не делает их членами этой церкви, не делает их, не знаю, даже верующими людьми. То, что ты заявляешь, что ты верующий, при этом... Это самообман, в первую очередь. И я не знаю, кого они пытаются обмануть. Они пытаются обмануть людей? Или они пытаются обмануть Бога? Или они пытаются сделать вид, что они верующие, а сами ищут повод быть неверующим? Или они реально пытаются себе внушить, что так можно? Это действительно серьезный такой личный вопрос вот всем этим людям, потому что огромное количество таких людей будут тоже смотреть нас. Огромное количество искренних верующих, которые посещают богослужение, тоже будут смотреть. И вот это вопрос для тех, которые не посещают.
1: Ну, раньше, когда не было интернета, действительно, наверное, ходили.

0: больше людей в церковь, просто потому, что, правда, людям не хватало общения. Может быть, не столько люди шли из-за того, чтобы как-то проникнуться, там, наполниться духом, а просто еще и из-за того, чтобы пообщаться. Потому что всю неделю ты ходишь на работу, которая не имеет никакого отношения, ну, так скажем, к твоей христианской жизни. Ну, просто обычная работа, где никто не разделяет твоих взглядов христианских. Да, и ты скучаешь по христианскому сообществу. И вот ты приходишь в церковь, ну, там заодно, ну, ради общения даже. Если это первая цель общения, но там ты все равно послушаешь проповедь, поучаствуешь в пении, ты что-то запомнишь. Помнишь что-то, какое-то открытие духовное для себя сделаешь, а потом общение очень приятное с братьями и сестрами. А вот сейчас, но я скажу, что раньше еще больше было консервативных взглядов вообще на все христианские вопросы, да, а сейчас больше свободы. И вот под соусом этой свободы некоторые люди вот просто убеждены в том, что вот та ситуация, о которой мы говорили, она вполне нормальна.
1: Ну, я бы действительно сказал, как на это смотрит Бог. Вот это важно. Важнее даже, чем как на это смотрят люди. А это просто логические выкладки, что пытаясь оставаться христианином вне церковных стен, ты так или иначе перестаешь быть членом этой церкви. Ты перестаешь даже быть прихожанином этой церкви. Я даже не знаю, как назвать это, этих людей. Просто посмотренцы, удаленщики. Да, ну, я не знаю, как. Да, современные какие-то слова. Это не то, что предполагал Господь. Вообще, бывают проблемы и с теми, которые приходят сюда. И я думаю, что многие приведут еще два, наверное, аргумента. Один аргумент, что они очень устают на работе, и поэтому, да, то есть, да, они, в принципе, здоровы, но они приходят, да, и они настолько валятся с ног, что... Да. И в этом смысле поднимается другой вопрос. В заповеди Господь говорит: «Помни, помни день субботний, чтобы святить его». Помни тот день, в который у тебя будет богослужение. Даже если ты считаешь, что речь идет о каком-то другом дне поклонения, в любом случае Господь тебя к этому дню приглашает. Если ты должен о нем помнить, соответственно, ты должен к нему и готовиться. Соответственно, ты должен выделить для себя время, ты должен выспаться, ты должен не устать, ты должен найти возможность. Ведь я, может быть, на работе устаю и к среде уже. И что же мне? В четверг не вставать и не идти на работу? Но нет, мы себя заставляем, мы поставим будильник, поставим 3 будильника, чтобы точно проснуться, мы там примем холодный душ, я не знаю, кто-то там нальет себе чайку, кофейку покрепче, но мы разбудим себя, и мы встанем, пойдем на эту работу. Потому что от этого зависит, ну, я могу лишиться этой работы, я могу лишиться...
0: Это наше обязательство.
1: Это наше обязательство.
0: А церковь, получается, это больше свободы, меньше обязательств.
1: А это уже не обязательство. Да. То есть обязательство перед человеком, перед работодателем, перед каким-то своим, там, не знаю, трудовым договором, это я храню. Потому что от этого зависит мое финансовое и сегодняшнее благополучие. А обязательство перед Богом, духовное обязательство, это не важно. Для этого я не постараюсь настолько же, насколько я постараюсь для работы. Это вопрос приоритетов. То есть для меня получается, моя работа, мое финансовое благополучие важнее, чем мое духовное состояние, чем мои духовные взаимоотношения с Богом. Ведь это не вопрос того, как я понимаю, это вопрос, как Бог понимает. А Бог понимает следующее. Он призывает нас быть на этих богослужениях. Он призывает нас приходить, он призывает нас не оставлять вот этих вот собраний богослужений. И если Бог зовет, а мы говорим: «Господи, я сегодня слишком устал».
0: Что вы скажете на то, что, вот, допустим, человек в свою родную церковь приходить не хочет, потому что там скучно проповедует пастор. Там одни пожилые люди, ему 40 лет. Ну, правда, хочется общаться все-таки со сверстниками. Вот, потому что одинаковые проблемы, больше понимания. Конечно, бабушек тоже надо уважить. Но хочется, чтобы были и твоего возраста люди. Там их нет. Больше в церкви, церкви в городе нет. И поэтому человек...

0: Человек смотрит онлайн-богослужение самых лучших передовых церквей, где качественная проповедь, пение, и как бы он выбирает лучший продукт для себя.
1: Два вопроса. Первое. Смотришь онлайн-богослужение, пожалуйста, у тебя есть, условно говоря, 6 дней недели. Смотри все, что тебе заблагорассудится. Смотри все самое качественное, что ты должен смотреть, что тебе хочется смотреть. Вот. Но один день в неделю Господь попросил тебя быть в молитвенном доме, быть в храме, быть в церкви и поклониться Богу. Если ты приходишь туда, и тебе там плохо, неинтересно, еще что-то, есть два пути. Ты можешь поменять церковь. Хорошо, иди в другую.
0: Но
1: иди в другую, поклонись там.
0: Нет твоей деноминации церкви в городе.
1: Тогда измени то, что здесь. Тогда пригласи, тогда начни служить в этой церкви, чтобы в этой церкви появилась молодежь. Потому что ты либо миссионер для Господа, потому что Господь собирал вокруг себя учеников. Вот он собрал 12 апостолов. Да, один из них ушел. Хорошо, вот у них 11 учеников, 11 апостолов. А потом послал их делать что? Делайте других учеников.
0: Угу.
1: А они должны, в свою очередь, делать других учеников. Христианин тогда христианин, когда он еще и миссионер. Когда он делится своей верой, делится своим Господом Иисусом, со своими сверстниками, со своими, там, я не знаю, ну, с теми, с кем он общается, с теми людьми, с кем он общается. И таким образом происходит одно из двух. Ты либо являешься миссионером, то есть учеником Иисуса Христа, проповедующим то, что Христос повелел, либо ты тогда являешься тем, кто нуждается в проповеди. Кому надо проповедовать, кого надо еще спасти, кого надо еще привлечь.
0: Угу.
1: Ты не можешь быть и ни там, ни там. Ты не можешь быть частью тела церкви и не транслировать эти идеи. Но если ты этого не делаешь, значит, ты тогда нуждаешься в том, чтобы тебя еще спасать. Значит, ты нуждаешься в том, чтобы к тебе пришел священнослужитель, к тебе пришел миссионер, к тебе кто-то пришел и тебя убедил, что тебе надо прийти к Господу. Поэтому я и говорю, что ты не можешь быть членом тела Христова и где-то оставаться вне этого сообщества.
0: Меняет ли человека присутствие в церкви? И должно ли изменить?
1: И да, и нет. Вот маленький пример здесь в Евангелии от Марка. Несколько текстов в 3 главе. Христос пришел опять в синагогу, и там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, встань на средину. А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить? Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Вот такая вот история о том, что произошло на одном из богослужений. Христос пришел проповедовать, исцелять, совершать какое-то служение в этой церкви, а некоторые члены этой церкви, регулярно посещающие эту церковь, этот храм, синагогу, синагога не храм немножко, чуть другая история, но это место еженедельного поклонения. Они туда пришли с какими мыслями? Как бы уловить Христа в чем-то? Как бы найти, в чем его обвинить? С этими же мыслями они ушли, и с этими же мыслями продолжили совещаться, как бы его убить. С какими мыслями человек идет на богослужение? Если человек приходит на богослужение для того, чтобы поклониться Богу, помолиться, прославить Бога, для того, чтобы послушать проповедь и услышать Слово Божие, он найдет там Бога, он поклонится Богу, он услышит Слово, обращенное к нему, даже среди, извините, самой некачественной проповеди он услышит хотя бы одно предложение.

0: которое Господь скажет именно ему. Потому что он пришел не к человеку, он пришел поклониться Богу. И Господь примет это поклонение и благословит этого человека. А есть другие, которые приходят, имея в виду свои цели. Угу. Некоторые приходят в церковь как в клуб по интересам. Для них там есть Бог, нет Бога, они называются христианами, они как бы привыкли, они участвуют в том, что там происходит, но это участие, оно какое-то автоматическое, не подразумевает поклонение Всевышнему. Они не представляют себе, что Господь в Духе Своем здесь находится. Они не ощущают Его присутствие. Они пришли туда по привычке, и они пришли туда для того, чтобы пообщаться со своими друзьями. И поэтому для них важнее пообщаться со своими друзьями. Я видел и таких огромное количество, которые пришли вроде на богослужение, увидели своего друга и отошли с ним в уголочек. Тут идет поклонение Богу. А они половину времени, если не все, сидят и отдельно там общаются. Слушай, зачем ты пришел? Ты как фарисей пришел просто так, ради своих каких-то целей? Или еще хуже, ты пришел, чтобы посмотреть, что не так, и потом обвинить?
1: Угу, бывает так.
0: Ты не христианин. Угу. Если ты так поступаешь, ты не христианин. Если ты пришел не для поклонения Богу, ты не христианин. Если ты не пришел, потому что ты считаешь, что я могу поклониться Богу где-то в другом месте, ты не христианин. Это вопрос твоих приоритетов. Выдели время для еженедельного поклонения Богу, потому что именно так требует заповедь, именно к этому призывает и Христос, и апостолы.
1: Понятно. То есть все очень серьезно. Здесь нет более такого, чем. Что вот я хочу по минимуму, и это нормально, и Бог и это принимает. Ну, раз уж ты назвал себя христианином, и тем более, если ты в церкви очень давно, и ты все-таки, ну, тебе дорог Бог, ну, то тогда и
0: тогда странно,
1: людей,
0: что ты не понимаешь,
1: и грешных,
0: что
1: и слабых, и, может быть, не очень хорошо, допустим, преподающих где-то Библию в твоей церкви, где-то кто-то качественнее преподает, а здесь не очень, но все-таки это твоя родная церковь, и определенное отношение должно быть к ней. Итак, Андрей Дмитриевич, я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо большое.
0: Слава Богу.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго, до свидания.

0: Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее.
1: Вселенная – часть земной суши, населенная людьми. В Ветхом Завете под вселенной понимается земля. У Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. В Новом Завете слово «вселенная» также обозначает населенный людьми мир. Искушая Христа, сатана возвел его на высокую гору и показал ему все царства вселенной во мгновение времени. Созданный Богом человек, венец творения, был вселен в приготовленный для него мир, как его завершение и украшение. Следовательно, человек несет ответственность за свой земной дом и его благоустройство.
0: Горы трясутся пред ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом его, и вселенная, и все живущие в ней.

0: Знаете ли вы, что у Бога и у вас есть особенная сила? Интересно, не правда ли? Что это за сила и как она может изменить нашу с вами жизнь? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века». И сегодня у нас в гостях Гриненко Вадим Анатольевич, наш священнослужитель.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Вадим Анатольевич. Ну что ж, мы в прошлой программе говорили о том, что такое благая весть, да, и начали читать Евангелие от Марка, первую главу.
1: Да.
0: Сегодня мы продолжаем, да, и начинаем читать с 16 стиха.
1: Да.
0: Да, мы говорили также в прошлой программе про призыв к покаянию, да, о том, почему для нас это важно. А здесь, я так понимаю, начинается активное служение Иисуса.
1: Да, что это очень было? Заметно.
0: Да,
1: это очень заметно.
0: Прочитаем.
1: Будем читать с вами дальше по перевод, современный перевод Института перевода Библии, Священное Писание. Итак, 16 стиха дальше. «Проходя однажды берегом моря Галилейского, Иисус увидел двух рыбаков, закидывающих сети в море. То были Симон и его брат Андрей. Иисус сказал им, «Пойдемте со мною, и я сделаю вас ловцами душ человеческих».
0: Так, интересно. Получается, что же это такое? Что за ловцы человека? И можно ли немножечко объяснить там про учеников, кто это?
1: Да, вы знаете, вот с этого, именно с этого эпизода Иисус Христос начинает собирать вокруг себя активных людей. Почему активных? Потому что, вот если вы заметите здесь, в тексте написано, что тех, кого он призвал, они занимались делом.
0: То есть у каждого было свое какое-то...
1: Да. Да, и он взял не тех, кто ничего не делал или не имел никакого занятия, да, он взял тех, кто был активно занят. И когда он им говорит, вы ловите рыбу, а я хочу, чтобы вы ловили людей, вот здесь я признаю, что я до конца не понимаю, поняли ли эти люди, что имел Иисус Христос.
0: Да, потому что звучит, честно говоря, опасно.
1: Но, видимо, что вот посыл Христа, его личность, может быть, что-то они уже о нем знали, похоже, знали до этого времени, он был настолько влиятельным, что эти люди просто все оставили и ушли. Я не знаю, смог бы ли я это сделать сейчас, да? Но я надеюсь, что когда Христос приходит ко мне или к вам, вот, то мы можем откликнуться на этот призыв, потому что Христос настолько авторитетно это говорит, что я не задаю вопросов. Я все оставил и пошел. В моей жизни был такой опыт, и я, как бы я тоже это пережил. Я знал, что это Бог ко мне обращается. Вот, и я ответил. Это как раз таки был опыт моего призвания. Когда я выбирал пути жизни, мне пойти в эту профессию, мне заняться вот этим делом. Вот. Но у меня был опыт, когда Бог мне четко показал, что Он хочет, чтобы я стал служителем, служителем Божьим, то есть священнослужителем. И это было настолько отчетливо, что я в тот момент не смог ничего другого сказать, как сказать, Господи, я подчиняюсь Твоему зову, я иду. Поэтому сегодня я вместе с вами здесь.
0: Это, конечно, такой, мне кажется, случай очень интересный, да, который с вами произошел, слава Богу. А вот нам сейчас, как нашему зрителю, допустим, понять, что его призывает Бог, и для чего это вообще, зачем? Вот расскажите, пожалуйста, как это вообще? Вот?
1: Ну да, безусловно, даже если взять пример этих людей, эти люди, они не были, ну, простите, огрублю, сырым материалом. То есть эти люди, они все равно думали о Боге, они искали Бога, они хотели послужить воле Божией на этой земле каким-то особенным образом. Бог обязательно видит настроение человека, он видит его мысли, он видит его сердце, он видит его порыв. И я думаю, что наши зрители много раз в своей жизни испытывали, даже когда они чего-то желали, и вот так с Богом говорили искренне, они видели какое-то движение вокруг себя. Или в своем сердце, или в своем разуме. Вот. Это и есть вот этот голос Божий. Да, может быть, у нас не будет такого открытого, откровенного, как было у учеников, когда он скажет, вот ты бухгалтер, или ты водитель, оставляй все, вот сейчас на остановке оставь автобус и иди за мной. Может быть, такого не произойдет. Но вот это движение мысли, сердца, настроение, чувства, это и есть вот это движение, когда Бог чему-то меня призывает. Именно в этот момент... Бывает так, что когда я рассказываю какое-то событие в своей жизни, когда Бог действует во мне или через меня, или со мной что-то Бог делает, для вас или для зрителей наших это может показаться стечением обстоятельств там, или ну, еще какими-то моментами. Но я точно знаю, я точно в это верю, потому что этому предшествовало мысли какие-то.

0: какие-то, этому предшествовали какие-то события, поиск, движение, общение. И я точно знаю, что в этот момент это не человеческое, это Божье. И вот на этот призыв, как бы на вот это действие, на вот это побуждение, я откликаюсь, вы откликаетесь. Я думаю, что наши зрители тоже это делают.
1: Некое чудо, которое происходит.
0: Безусловно.
1: Да,
0: безусловно.
1: И которому безусловно. Мы, так скажем, влияем. А что это за ловцами человеков? Про что это? Это про служение, но про какое сейчас тогда это может быть служение?
0: Ну, безусловно, сегодня тоже масса людей, времени, которые нуждаются в помощи, физической помощи, в утешении каком-то, в утверждении каком-то. И если мы, как люди, которые знаем Библию, знаем волю Божию, я как служитель, вы как воцерковленный человек, да, вы что-то слышите, знаете, вы можете помочь этому человеку, даже вплоть до того, что прийти с человеком помолиться. Я думаю, что вы ведь, Мария, знаете, что больше всего нужда сегодня в интернете, в поиске, это то, когда тебе помолятся. И если у меня есть живой опыт Бога с Богом общения, я могу за вас помолиться, я могу за нужду какую-то помолиться. Вот даже в этом служении, даже в этом, то есть действии, я могу быть вот этим ловцом человека. Да, ловить человека для чего-то или откуда-то его ловить, да, потому что если взять эти образы, то рыбу ловили из воды. Да, она потом погибала, безусловно, но мы не можем сказать, что человек погибает, когда он приходит к Богу. Но мы берем человека из какой-то обстоятельств.
1: Он погибает для греховной жизни.
0: Да, надо бы пояснить пошире, может быть, для человека. Это то время, когда человек шел в одну сторону, как мы говорили о покаянии, да, и он разворачивается, идет совершенно в другую сторону.
1: Идет к Богу, а не от него.
0: Да, безусловно.
1: Да. Поняла теперь, что это помощь, некое взаимодействие, когда мы можем
0: безусловно.
1: Поддержать человека.
0: Да, безусловно. Это... Да, уточнить нужно, что для учеников того времени это напрямую значило, что они оставили все, и они все 3,5 года ходили с Иисусом Христом, были вокруг Него, слушали Его, поступали, как Он, подчинялись Его повелениям, взаимодействовали с Ним. У нас сегодня также это происходит подобным образом. Да, если я иду с Господом, ну да, моя как бы основная деятельность, занятость – это священнослужитель. Я служу людям, у меня есть церковь, я проповедую, я учу и так далее, и так далее. Вы, может быть, не будете священнослужителем, но каждый день вы знаете, что вы можете что-то сделать для Бога. И Бог обязательно это покажет, откроет, если мы готовы это делать.
1: Поняла, спасибо большое. Каждый день мы можем быть полезными ловцами.
0: Безусловно, безусловно.
1: Продолжим читать.
0: Читаем дальше. «Пойдя с ними дальше, Иисус вскоре увидел Иакова, сына Зеведеева, и брата его Иоанна, чинивших сети в своей лодке. Он тотчас позвал их, и они пошли за ним, оставив в лодке отца своего Зеведея с работниками». Мария, позвольте одно лишь слово здесь упомянуть, которое я не сказал вначале по отношению к евангелисту от Марку. Евангелисту Марку. Слово «тотчас». Это слово, которое чаще всего использует евангелист Марк. Вот когда мы читаем повествование в этом переводе или в любом другом переводе, в синодальном, если кто-то больше привык к этому, это слово чаще всего встречается у евангелиста от Марка, чем у всех остальных евангелистов.
1: Почему?
0: Как я понимаю, евангелист Марк хочет очень быстро показать нам, что происходит. Это подобно тому, как вы едете на большой скорости, вы не замечаете каких-то маленьких деталей, зданий, событий, людей, но вы видите большие объекты. И вот когда евангелист, и, кстати, евангелиста Марка так и происходит, он многое упускает то, что было сказано другими евангелистами. Но большие события, такие массовые события, связанные со Христом, он показывает. И у него все происходит очень динамично. Вот от начала, как пришла эта весть о Царстве Божьем, все закрутилось, все движется, все вперед. И что бы ни происходило, все происходит тотчас. Христос появился, что-то происходит. Сказал, что-то происходит. То есть вот этот динамизм, вот этим словом, он очень красочно показан в этом евангельском тексте.
1: А вот здесь тогда вопрос спрошу. Для нас сейчас тотчас, если, допустим, там был призыв бросить тотчас, да, то есть мы должны все, вообще всю свою работу бросить? Или как сейчас нам это воспринимать?
0: Я думаю, что вот когда человек приходит к Богу, взаимодействует с Богом, вот это понимание, оно приходит. Приходит понимание, и да, я как священнослужитель могу с человеком поговорить, привести его примеры, помолиться, чтобы Бог еще раз ему открыл. Но вот это решение и вот этот голос вы услышите обязательно лично. Вы услышите лично. Конечно, если человек отказывается от этого решения, понимая, что все-таки Бог его к этому призывает,

0: взаимопомощи, может быть, к изменению каких-то привычек, образа жизни, к каким-то действиям, даже то, что не хочется. Но он понимает, что это правильно. А Бог всегда наставляет нас на правильный путь. Если он отказывается, бывает так, что потом ты можешь не услышать этого голоса.
1: Угу.
0: Поэтому если ты вот в своем сердце после молитвы, может быть, после размышления, понимаешь, что Бог чему-то тебя призывает, для нас лучше всего всегда это делать тотчас. Потому что самый верный путь.
1: Внутренний отклик сразу.
0: Безусловно.
1: Хорошо, спасибо. Читаем дальше.
0: «Пришли они в Капернаум, и в первую же субботу Иисус отправился в синагогу, и там стал учить собравшихся там. Все дивились тому, как он учил их, как власть имеющий, учил их, а не как книжники и фарисеи. В той синагоге был человек, одержимый духом нечистым, и закричал он во весь голос: „Ну что тебе нужно от нас, Иисус из Назарета? Ты пришел погубить нас. Знаю, кто ты такой, святой Божий Сын“. „Замолчи, — строго сказал ему Иисус, — и выйди из него“. И сразу же после этих слов дух нечистый, сотрясая того человека и дико крича, вышел из него. Всех объял ужас, и люди спрашивали друг друга: „Что все это значит? Видно, здесь какое-то новое учение возвещается, да еще и так властно. Он и духом нечистым повелевает, и они повинуются ему“. И сразу повсюду, по всей земле Галилейской, разнеслась молва о нем».
1: Вот интересный мы сейчас прочитали отрывок. Здесь у меня возникло несколько, на самом деле, вопросов. Это и про силу и власть, которую мы говорили, да, в самом начале, во вступлении, да, про что это за власть имеющая, да, угу. И про бесноватых вообще, угу. Да, то есть вот за этот нечистый дух, да, откуда вообще нечистый дух знал, кто такой Иисус? Вот здесь,
0: да,
1: несколько вопросов.
0: Безусловно, здесь два, в этом отрывке два очень четко вот этих ярко показанных, евангелист показывает, сила его в слове, потому что люди признали, что он учит как власть имеющий, а они слышали это слово, и сила в том, когда он повелевает нечистым духом выходить из человека, которым они обладали. Да, вот здесь история говорит, что когда учителя закона во времена Иисуса Христа в синагоге, то есть вот в этом собрании общества, да, учили, они всегда ссылались на авторитет кого-то, их предшественников. Кто-то это сказал, кто-то это написал, пророк ли, толкователь ли, и так далее, и так далее. Иисус Христос, когда Он выходит и учит людей, Он говорит им: «Я говорю вам». Вот это было особенное отличие, это во-первых. Потому что в другом Евангелии, мы уже говорили, что да, рамками только евангелиста Марка мы не ограничиваемся, он говорит такие слова: «Вы слышали, что сказано было когда-то в древности?» И потом Христос говорит: «А я говорю вам». Вот так никогда они не слышали. Вот так никогда их религиозные лидеры не говорили. Это один момент. Второй момент, мне кажется, очень важный, который я беру из современности. Я смотрю на маленьких детей. Вот он растет, у вас ребенок в семье, потом идет в школу. И вы видите, как в первом классе, придя в школу, этот ребенок начинает подражать учителю.
1: Да,
0: в действиях, в словах, в поведении. Бывает даже, когда вы что-то говорите ребенку, он вас не слушает, приходит он на следующий день со школы и говорит: «А учительница сказала». Хотя вы ему говорили то же самое вчера, но он вас уже не слышал, но авторитет учителя для него беспрекословный. То есть мне кажется, что когда Иисус говорил людям что-то, когда он их учил, его авторитетное слово было настолько велико, что они хотели этому действовать, хотели так жить, хотели вот, наверное, откликнуться на это. Я верю, что многие откликались, и так говорит Евангелие, так говорит Писание нам. Поэтому вот в этом авторитет. Что касается вот этого события, когда Христос изгоняет нечистого беса, да, из человека больного, в Евангелиях очень подчеркивается и показывается, да, что когда Христос, Сын Божий, приходит на нашу землю, активизируется невидимая сторона жизни людей. Очень много людей, в очень многих людях обнаруживается вот это действие дьявола. Если наши зрители читали уже Библию, может быть, слышали, то вы знаете, да, что на нашей земле есть Бог, живой истины, который всегда действует к тому, чтобы человек был добр, чист, свят. И есть сатана, который противостоит Богу. И все злое, что исходит от человека, это не Богом вдохновлено, а дьяволом. И вот эти бесы или служители сатаны, они иногда вселяются в человека и действуют по своей воле. И вот Христос изгоняет этих бесов. Мы видим, что этот человек был одержим, и, видимо, до этого никто

0: Кто из людей не мог ему помочь? Но Христос имеет власть, потому что Он Сын Божий, потому что Он выше той силы, которая владела этим человеком. И для них было удивительно, как они сказали, как мы в конце отрывка прочитали, да, слова Христа имеют власть на них, но не только слова, а еще и вот действие на силу зла имеет Иисус Христос, поэтому бесы оставляет. И здесь мы почитали, да, что бесы знают, кто он такой.
1: Они знают, кто он такой.
0: Да.
1: То есть, как?
0: Для дьявола ясно было, что пришел на землю Сын Божий. Для того, чтобы отодвинуть или раздвинуть границы или власть дьявола здесь на земле.
1: Вот здесь такой тоже интересный момент. Вот мы говорим, да, про то, что Иисус обладал истинной вот этой вот властью. Почему вот нечистый дух знал, а люди нет? Интересный такой, вот, да, то есть мы созданы по образу и подобию Божьему, вот, и должны как бы вроде бы это признавать, понимать, но вот почему-то вот так не случается. Это больше риторический вопрос, или он к нам тоже сейчас относится?
0: Имеет место быть, Мария, да, и вопрос правильный, как бы и верный. Видите, в другом месте Писания сказано, что вот эти бесы, как мы их называем, это служители сатаны, которые ему подвластны, они веруют и трепещут.
1: Да, да.
0: И у меня возникает вопрос, ну действительно, вот если они веруют и трепещут, то есть во что они могут веровать? Они верят в то, что Бог есть, они знают, что Бог есть, они верят в силу Божию. Более того, они подчиняются силе Божией, потому что вот здесь мы почитали, он вышел, да, этот бес, когда Бог ему повелел. А люди иногда, вот, видя какие-то явные действия воли Божией, не имеют этой веры. Это сложный процесс. Это сложный процесс, потому что мы немножко будем позже говорить, вера имеет, скажем, два конца. Когда человек имеет любовь к Богу, то есть когда он прилипается к Нему, прилепляется к Нему, да, и когда он имеет верность по отношению к Богу. Вот у бесов, скорее всего, что была верность. Они знали, если Бог им повелел, они оставляют человека. Но у них не было любви к Богу. Они противились Богу. А Бог хочет, чтобы человек, я, вы, наши зрители, чтобы мы приходили к Богу вот из-за любви. И тогда вот эта вера, она имеет, ну, естественное проявление. Есть взаимоотношения с Богом, да, я помолился, я следую Его Слову, я живу как в Царстве Божьем, как мы говорили, да, с вами в предыдущей встрече, по этим принципам и законам. Вот, вот этого от нас Господь хочет сегодня.
1: Те, кто очень подвластны, да, это, ну, так скажем, влиянию нечистой силы, да, и я знаю, что и сейчас, в 21 веке, мы тоже можем с этим, к сожалению, столкнуться.
0: Да.
1: Это люди, которые, ну, неведомы вот Духом Святым, это те люди, которые не знают Христа.
0: Да.
1: Да, и, как вы сказали, можно ли это так соединить, что вот верность, она у нас как бы в голове, мы знаем принципы, да, мы знаем, как стоило бы нам делать, да, а вот любовь, она живет уже в сердце, то есть это получается соединение ума и нашего сердца, сердца Христа, тогда мы можем уже, так скажем, обладать такой силой, как у Христа. Или нет? Или что нам нужно для того,
0: чтобы... Я согласен с вами, Мария, полностью, но я хотел бы развернуть еще раз в другую сторону этот момент. Потому что, смотрите, простите, я огрублю вот так и спрошу у вас. Допустим, вы согласны были бы на такие взаимоотношения с вашим мужем, любимым человеком, если бы он сказал вам, я тебя люблю, но вы знаете, что он вам неверный?
1: Нет.
0: Не согласились бы. И я бы не был согласен, да? Вот, человек говорит, я тебя люблю, но верности не буду с тобой иметь. Вот так же в отношениях с Богом. И есть человек, который говорит, я Господа люблю, но я хочу жить так, как я хочу. Это не вера в Бога. Это не вера в Бога, так как нам говорит Священное Писание. Потому что вера в Бога подразумевает мое сердечное отношение к Богу. Вот это полностью всецело, да, я его люблю. И эта любовь не всегда сейчас, в данный момент, о том я говорю, что говорю, она подразумевает какие-то действия. Но вот это сердечное влечение, сердечное внимание, сердечная заинтересованность, это и есть. Но это одна часть. А вторая часть – это верность. Верность вот тем принципам, которые Христос принес как Царствие Божие. Вот в совокупности это и есть вот эта вера в Бога. И много сегодня людей, к сожалению, живут или одним, или живут другим. У них есть принципы,

0: потому что их так научили. Но у них нет сердечной любви к Богу. А есть люди, которых я встречал, они мне говорили: «Вадим, у меня Бог в сердце». Но смотря на их жизнь, мне очень было жалко того Бога, в который они верили. Поэтому Бог вот нас к этой гармонии хочет привести, чтобы мы и сердечно Его любили, но и чтобы наша жизнь была, ну, хоть как-то, ну, простите, похожа на то, как жил Христос. А для этого нужно читать Евангелие, чтобы знать, как Он жил.
1: Так, понятно. То есть, чтобы нам узнать, наверное, ответ на этот вопрос, почему нам так это важно делать, мы прочтем дальше.
0: Безусловно, читаем дальше. «Оставив синагогу, Иисус тотчас направился вместе с Иаковом и братом его Иоанном в дом Симона и Андрея». Заметьте опять это слово «тотчас». Двигаемся дальше. «В это время теща Симона лежала в горячке. Как только Иисусу сказали об этом, он подошел к ней, взял за руку и поднял ее. Жар у нее спал, женщина смогла даже прислуживать им. А вечером, когда зашло солнце, к Иисусу принесли всех больных и бесноватых, так что собрался перед тем домом весь город. Многих нечистых исцелил тогда Иисус от разных болезней, множество бесов изгнал, не позволяя им говорить, ибо знали они, кто он такой. Утро, встав весьма рано, до рассвета, Иисус ушел из того дома, удалился в пустынное место и там молился. Симон же и те, кто был с ним, пошли искать его и, найдя, говорят ему: «Все тебя ищут». А он ответил им: «Пойдем теперь в другие места и селения, чтобы и там я проповедовал, ради этого я пришел». Вот здесь хотел бы остановиться, Мария, обратить внимание на Иисуса Христа. Меня всегда удивляет и вдохновляет этот момент. Мы знаем, что Иисус Христос был Сыном Божиим, истинным Богом по своей сути, но назван Сыном Божиим здесь на земле. И вот Он служит, Он действует, Он исцеляет.
1: Проповедует,
0: да, Он изгоняет бесов, Он учит, как власть имеющих. И в то же время Он встает утром и идет, чтобы молиться.
1: Да, Он ушел, у Него была уединенная молитва. Зачем?
0: Да. Здесь два момента, которые я хотел бы подчеркнуть для наших зрителей. Видите, мы как-то привыкли по-христиански, что мы молимся в храме.
1: Угу, да.
0: Ну, если, к примеру, вы слышите призыв: «Пойдемте помолимся». Чаще всего, наверное, мы подумаем, что нужно идти в церковь. Мы будем думать, где у нас ближайшая церковь. Но мы здесь видим пример Иисуса Христа, что Он молился в уединенном месте. Он оставил дом, Он оставил людей, да, ушел где-то среди природы и там молился. Да, вы правильно сказали, что у него было свое уединенное место. Мы не знаем, было ли у него постоянно одно, но он оставлял людей, он удалялся, и он там получал вот эту силу от своего небесного Отца.
1: Угу. То есть, получается, сила у нас может появиться, когда мы молимся.
0: Только так. Потому что, видите, если Христос истощался от благородного труда, от праведного труда, от святого труда, если можно так сказать, да, ему утром нужно было пойти, как мы берем телефон, вставляем зарядное устройство,
1: заряжаемся,
0: да, тем более это Христос делает. Разве это не пример для меня, для вас, для каждого из нас, да, что Христос это делает? То есть мы не можем быть уверены, что мы все знаем, что у нас на все силы хватит, но лучший пример, который мы видим в Евангелии, Христос утром находил время, чтобы пообщаться со своим небесным Отцом. Поэтому я призываю наших зрителей, да, испытайте вот эту жизнь с Богом, хотя бы несколько минут каждое утро иметь для того, чтобы обратиться к Богу. Не обязательно вам идти в церковь, если вы не можете, да, но дома ли вы находитесь, на даче ли вы находитесь, но вот эти несколько минут в уединении, в тишине, для того, чтобы попросить Бога силы для вашей жизни. Это тот пример.
1: То есть, получается, для нас это актуально и сейчас, да, мы говорили про силу, да, изначальную, которая есть у Христа, получается, есть и у нас. Это мы получаем через молитву, от Бога, тем самым просто подзаряжаясь для того, чтобы жить, и служить ближнему.
0: Если мы сказали, что вот этот был человек, одержимый силой дьявола, и Бог его изгнал, то мы видим, что в этом мире всегда есть две силы. И на нас действует та сила, которой мы позволяем на нас действовать.
1: Да, то есть этим самым, когда молимся, мы призываем...
0: Вот, Бога. Бог в нашей жизни действует.
1: Так, хорошо, спасибо. Значит, читаем дальше.
0: Итак, случилось однажды, что пришел к нему прокаженный и, пав на колени, стал просить его: «Ты ведь можешь меня очистить, если захочешь». Сжалившись, Иисус протянул руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу. Очистись».

0: Тут же с больного сошла проказа, и он стал чист. Иисус тотчас отослал его, строго наказав ему: «Смотри, никому ничего не говори, пока не сходишь к священнику, не покажешься ему и не принесешь за очищение твое, что повелел Моисей, чтобы и другие священники убедились, что ты исцелился».
1: Вот здесь такой вопрос. Почему вообще, что нечистой силе, что здесь он запрещает говорить? Почему Христос это делал?
0: Попробую, попытаюсь ответить, но хотел бы обратить внимание на состояние этого человека. Он прокаженный был, да, с историей мы знаем, что проказа в то время была неизлечима.
1: Да,
0: людей изолировали полностью от общества, они теряли семейные отношения, дружеские, социальные, и они просто умирали. Вот было время для умирания, и все это была тяжелая болезнь. Но когда он приходит ко Христу, он говорит ему: «Если ты хочешь, можешь меня очистить». Я задумываюсь, что в этих словах? Что значит, если ты хочешь, можешь меня очистить? Мы ведь не приходим к врачу и не говорим: «Врач, если ты хочешь, ты можешь меня, ну, можешь мне помочь». Угу. Мне кажется, размышляя об этом стихе, я думаю, что этот человек понимал свою безнадегу, безнадежное состояние.
1: Угу.
0: Вот. И он говорит: «Господи, я уже совсем смирился, но я знаю, что ты можешь. Вот если ты хочешь мне помочь, ты можешь мне помочь».
1: То есть он меряет все это в руки Божьи.
0: У него была вера. У него была вера, да, но вот вера, наверное, небольшая, потому что он говорит: «Господи, я уже, наверное, обращался ко многим людям, да, и многие не могли мне помочь. Кто-то, может быть, не хотел мне помочь. Поэтому я не претендую, да, но я прошу помощи». И вот здесь, в этом повествовании, мы находим, когда Христос написано о Христе, что он сжалился над ним. То есть ответ Иисуса Христа на мою искренность: Христос хочет мне помочь, да, если я прихожу к Нему. Но вот тот момент, который вы сказали, да, что Христос запрещает, запрещает бесам говорить о Нем, запрещает и этому человеку. Христос, когда пришел на нашу землю, против Него очень многие люди враждовали, учителя того времени, да, религиозные лидеры враждовали. И Христос не хотел идти против них. А был закон, что когда человек очищался от какой-то болезни, он должен был пойти показаться к священнику, который должен был засвидетельствовать, что да, человек очистился.
1: Угу.
0: Но этот человек не поступил так, как просил Христос. Он пошел и всем рассказывал. И это способствовало тому, что религиозные лидеры понимали, что Христос поступает против правил.
1: Угу.
0: Поэтому, с одной стороны, Христос готов помочь, но он говорит: «Ну, помоги и ты мне, действуй так, как я тебя прошу». Вот в нашей жизни, я, может быть, сейчас не приведу такой прямой пример, да, но когда мы взаимодействуем со Христом, мы можем понимать Христа и то, что Он нас просит делать. А в этом случае этот человек не поступился так, как Христос его просил. Да, Христос не вернул ему проказу, это тоже хорошо, да, но тем не менее Христос хотел, чтобы он поступил так, как нужно.
1: Может быть, это учит нас, что даже сейчас мы должны, как Христос, иногда следовать правилам, да?
0: Безусловно.
1: Как
0: безусловно,
1: раз таки, да,
0: да, безусловно.
1: И учиться у него, что, ну, молиться и черпать, да, силы.
0: От не всегда вот это исцеление, даже когда наши зрители, может быть, молятся, вы или я, приходит просто вот, ну, так, ниоткуда.
1: Да.
0: Иногда мы пользуемся лекарственными средствами, или нас побуждает: вот, возьми, попробуй это. И через это приходит помощь. Но когда я молюсь к Богу, я знаю, что это не мне, не лекарственные средства помогают, а Бог.
1: Да,
0: но
1: он
0: иногда
1: дает мудрости иногда,
0: да,
1: что пить или
0: вот,
1: кому обратиться.
0: Вот, Бог говорит: да, пойди, сделай. Или наоборот, чего-то не делай. Как в этой истории мы находим.
1: Спасибо. То есть Христос показал, что у нас может быть такая же сила.
0: Безусловно.
1: Вадим Анатольевич, благодарю вас за такие исчерпывающие ответы. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время вместе с нами. Смотрите следующие программы. Делитесь впечатлениями в комментариях. Нам важно ваше мнение. До новых встреч. Пусть Господь благословит вас.
0: Всего доброго.

0: Здравствуйте! Мы торопили дни и ждали новой встречи с вами.
1: А когда торопишь время, оно упирается и двигается очень медленно. Я даже читала в одной книжке, что от обиды время может остановиться. Если бы такое произошло, нам бы никогда не дождаться этой встречи.
0: Тогда, чтобы время не обижалось на нас, мы решили провести его с пользою.
1: И времени наша идея понравилась.
0: И она побежала очень-очень быстро. Мы даже не заметили. И вот, здравствуйте.
1: А пока мы с пользой проводили время, появилась новая история и новый художник. Вот его автопортрет. А вот ты сам художник. Алиса!
2: Здравствуйте!
0: Ты знаешь, новые знакомства могут таить приятные сюрпризы. Скажу по секрету, они спрятаны у Алисы в папке. Алиса, ты нам не покажешь, что у тебя спрятано в папке? А?
1: Всему свое время, Димыч.
0: Так пусть же будет время сейчас дружеских сюрпризов. И Алиса покажет нам, что не в папке.
1: Ну что же может быть в папке у художника? Ребят, конечно, рисунки. Алис, расскажи мне, пожалуйста.
2: Когда мне скучно и совсем нечего делать, я сажусь за свой письменный стол, беру лист бумаги и карандаш и начинаю рисовать. Вот. Сейчас я расскажу немножко о своих рисунках. Вот это, если вы видели мой автопортрет, он немножко на меня смахивает. Это я в детстве. Такая маленькая девочка.
1: Понятно. Симпатичная. Автопортрет дубль 2.
2: Да. А вот это рисунок, тут много щенят. Тут 1, 2, 3, 4, 5 щенят я нарисовала. Я очень люблю собак. Мне всегда с детства хотелось собаку. Вот. Я нарисовала щенят, которых бы я хотела завести. Всех 5 можно даже было бы. Вот. Они, у них у каждого свой характер. Вот, например, вон тот все время с удивленной мордочкой сидит. А вон тот лентяйничает, все время чешет за ухом. А вон тот все время играет, ему все нипочем, такой подвижный. Тот просто добряк, такой тихий, спокойный. А вот тот все время трусит, такой трус, из-за угла только выглядывает. Вот. Ну, мне все 5 нравятся, не знаю, я бы всех 5 завела. Вот. А еще у меня есть привычка рисовать все то, что вижу. Если мне что-то нравится, я сразу это хочу нарисовать почему-то. Вот. И мне почему-то вдруг неожиданно захотелось нарисовать этот дорожный знак. Я когда его увидела, мне он почему-то приглянулся. Даже сама не знаю почему. Вот такой дорожный знак.
1: Интересно.
2: Вот. А это черный бант. Мне его захотелось нарисовать, потому что... Нет, вот редко встретишь в жизни черный бант, согласись.
1: Ну, правильно, да, соглашусь.
2: Вот, обычно банты, да, вот, часто. Они всякие красные, синие, белые, а черных очень редко можно увидеть. И он такой особенный мне показался, мне захотелось его нарисовать.
1: А сейчас, ребята, эти рисунки станут героями истории. Жила на дорожном знаке длинная линия. Осторожная и причудливая. Она велась черной змейкой вдаль и говорила всем: будьте осторожны на извилистой дороге. Не знаю, сколько времени она провела за этим важным занятием, но в один прекрасный день она оказалась на свалке. Увы, время от времени знаки необходимо менять. Оказавшись не у дел, длинная линия, причудливая по форме и осторожная когда-то по назначению, решила осмотреться благоразумно вокруг и найти себе занятие по сердцу. Среди неподвижности, царившей на свалке, ее внимание привлекли расползающиеся в разные стороны пушистые комки. Комков было 5. И они время от времени шлепались на бок. Маленькие пушистики были предоставлены сами себе всякий раз, когда их мама добывала пропитание для растущей семейки. Видимо, в этот раз они решили как следует осмотреться вокруг. И нашей линии незачем было теперь извилисто сидеть на месте. Поэтому она свернулась кольцом и покатилась навстречу пушистой компании, чтобы получше с ней познакомиться. Знакомство состоялось благополучно. Если не считать, что с непривычки, кольцо угодило в одного лобастого щенка. Когда взаимный испуг прошел, нашей линии щенятам понравилось. И с этого дня, каждый раз, когда они оставались одни, к ним прикатывался не совсем обычный мяч. Они за ним гонялись. Хотя еще долго шлепаться у них получалось лучше, чем бегать. Так взаимной радостью.

собачьей командой нашей линии. Из нее получилось не то кольцо, не то мяч, но точно замечательная няня. Закончим-ка на этом первую часть истории.

0: догадаетесь, что однажды кутята выросли. Скажу только, что вторая часть истории просто медвежья. Хотя и не связана с медвежатами. Дело в том, что когда наша линия хотела порадовать одну бабушку, старательно наряжавшую внучку, то она стала бантом. Конечно же, чистым, об этом она позаботилась. Но совершенно черным бантом. И, не подумав о своей красоте, она аккуратненько разместилась среди кудрей внучки. К счастью, бабушка оказалась не суеверной и испугалась только от неожиданности. Конечно же, бант такого цвета не подошел к праздничному наряду. И вместо приятного сюрприза, сами догадываетесь, получилась медвежья услуга. То есть неудачная, можно даже сказать, чуточку неприятная. И из-за этой неудачной услуги вторая часть истории оказалась просто медвежьей. Скажу, что у истории причудливой линии много частей, и я не в состоянии рассказать, а вы выслушать все это множество. Поэтому объединим-ка их одним выводом. Где бы ни оказывалась наша линия, ей удавалось найти занятия, как интересные для себя, так и приятные для всех, кто был с ней рядом. И она стала мастером сюрпризов, пусть не совсем обычным. И мы не будем больше вспоминать эту медвежью услугу. Ну, кто хоть раз не ошибается, правда ведь?
1: Ты знаешь, наверное, кто делает сюрпризы лучше всех на свете.
0: Ага, и, конечно же, он невидим.
1: Да, это замечательное качество для мастера сюрпризов.
0: Алис, а ты догадываешься, о ком он говорит?
2: Наверное, я догадываюсь, о ком вы. Дима, он добрый?
1: Да.
2: И мудрый?
1: Да.
2: И невидимый?
1: Да.
2: Значит, это Бог?
1: Правильно. А не спеть ли нам об этом? Точнее, мне. Немножечко внимания.
3: Приятно, если вдруг

0: Есть мастер добрых дел на свете, хотя его не видно взглядом. Ты помнишь, что всегда он рядом.
1: Мне не терпится заниматься всякими разными сюрпризами. Все.
2: И секундочку. Значит, время до следующей встречи у нас прибежит очень быстро, и мы не успеем оглянуться, как снова скажем друг другу привет.
1: Да. Тогда, ребята, если кто-нибудь из вас тоже захотел заниматься добрыми сюрпризами, то расскажите обо всем интересном, что придумаете.
2: И подумайте как следует, прежде чем делать для мамы сюрприз из ее любимой скатерти. Не получится ли из этого медвежья услуга?
1: Успехов всем нам в сюрпризном мастерстве. Ждем от вас вестей. Пока.
2: Пока.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Дорогие ребята, сегодня мы будем вам рассказывать библейские истории.
1: Не волнуйся, у тебя все получится.
0: Ты же знаешь, как трудно начинать.
2: Это папа. Он работает фельдшером в скорой помощи. Когда он приходит со смены, он часто говорит: это были тяжелые сутки.
0: Сегодня были тяжелые сутки. Два аппендицита, гипертонический криз и ОРВИ с 39,5. Я срочно уезжаю в сонное царство. Вернусь через 8 часов. Всем пока!
1: Ты ходил в театральный кружок. У тебя есть талант.
2: Это мама. Если бы не мама, мама учит нас всему. Как одеваться?
1: Вита, сними кофту, на улице жарко, ты вспотеешь. Вита, одень шапку, на улице холодно.
2: Куда ходить?
1: Погулять можно только до пруда и обратно.
2: Как ходить?
1: Не надо гулять, на улице дождь.
2: И как далеко ходить?
1: Можно остаться дома и помочь мне помыть посуду.
2: Мама работает мамой. Я бы ни за что не согласилась, чтобы она работала кем-то другим.
3: Привет! Дождь закончился, пойдемте гулять.
1: О, папа, хорошо, что ты пришел. А мы репетируем библейскую историю для детей.
3: А для капитана в отставке найдется роль в этой истории?
2: Это наш дедушка. Он был капитаном корабля. Когда мы идем гулять, он говорит: свистать всех наверх.
3: Свистать всех наверх! Срочно покидаем камбуз. Скорость один узел. Как звучит главное правило капитана?
4: Капитан покидает судно последним.
2: Это Тима и Лёлик. Они мои братья. Лёлик любит кататься на велосипеде, а Тима мечтает найти клад. А вот и они.
5: Проходим тихо. Со скоростью в один узел.
2: А еще у нас есть Глаша. Это моя сестра. Она всегда помогает мне делать правильный выбор.
6: Я помогаю тебе сделать правильный выбор. Каша полезная, в ней много витаминов. Если ты оденешь сапоги, ты не будешь болеть. В этой кофте тебе будет жарко. Красные бантики лучше, чем синие. Это платье можно запачкать.
2: А вот и Глаша.
6: Привет, а где Вита? Я ее нигде найти не могу.
7: Она за диваном прячется.
2: А это я. Я осталась последней, кто не представился.
1: Ну что ж, уже все собрались. Присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем.
0: Дорогие ребята, сегодня мы расскажем вам о том, как появился наш мир.
1: Кто знает, как произошел наш мир?
2: Его сотворил Бог.
0: Правильно! Бог сотворил наш мир из ничего. Ему достаточно было сказать, и стало существовать то, чего раньше не было.
8: Это как? Он просто сказал и все?
3: Бог сказал, и появилась земля. Бог сказал, и появилось солнце.
0: Таким же образом появились и птицы, и рыбы, и звери.
2: И носороги.
1: И носороги.
2: И жирафы.
1: И жирафы.
0: В морях стали плавать рыбы, по небу полетели птицы, а по земле стали гулять слоны, носороги, жирафы, хрюшки, барашки и много-много других разнообразных животных.
2: Ух ты, как здорово у него все это получилось.
0: Но на земле все же кого-то не хватало.
1: Это и не птица, и не рыба, и не пресмыкающаяся. Это...
0: человек.
2: Человек.
8: Точно, человек.
2: Человека тоже создал Бог.
0: И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их.
3: И благословил их Бог. И сказал им Бог: плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными.
1: И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма.
0: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с человеком, которого создал Господь Бог.
9: Кто подвесил нашу землю ни на чем?
10: Все известные мне люди ни при чем.
9: Кто по небу звезды ночью раскидал?
10: Я не знаю, может,

0: за правду!
1: Когда Вася Педалькин остался один, в комнату кто-то постучал. Тук-тук-тук. В этот момент тяжелая дверь заскрипела, и Вася услышал чьи-то шаги. Когда же дядя Леша придет? Вон какие тучи собираются. Наверное, ливень будет.

0: Что это? Дядя Лёша!
1: Привет, ребята. Надя, ты где? Надя?
0: Дядя Лёша!
1: Надя, что с тобой? Ты прячешься?
0: Мне страшно!
1: Да что такое случилось?
0: В нашем замке кто-то притаился.
1: Ты уверена?
0: Да, я видел вон там.
1: Ну, пойдем вместе посмотрим.
0: Нет, я не пойду, я боюсь.
1: Ладно, ну ты тут постой, а я один посмотрю.
0: Ну что там?
1: Ну, тут ничего, кроме листков бумаги.
0: Ну я же слышу, что там кто-то шуршал.
1: Не бойся, Надеж. Это, наверное, ветер шевелил листки бумаги. А ты подумала, что кто-то шуршит.
0: А там точно ничего больше нету?
1: Абсолютно ничего. Можешь быть спокойна.
0: Ну, теперь-то мне не так страшно. Я же уже не одна.
1: Ты раньше была не одна. Бог был рядом с тобой. Просто ты так испугалась, что забыла об этом. Так однажды забыли об этом ученики Иисуса Христа, когда им было очень страшно.

0: Эта история произошла в те времена, когда Иисус вместе со своими учениками ходил по земле.
1: Он каждый день лечил людей от всех болезней и рассказывал им, что нужно делать, чтобы быть счастливыми.
0: Однажды вечером, когда все люди пошли по своим домам, он сказал ученикам: «Давайте сядем в лодку и переправимся на другую сторону озера».
1: «А в нашей деревне тоже есть озеро. Оно такое маленькое, что я его даже и без лодки переплыть смогу».
0: А то озеро, оно называлось Генесарецкое, было огромное и глубокое, как море. Без лодки его переплыть было невозможно. Поэтому все сели в лодку и отправились в плавание.
1: Иисус сильно

0: устал за целый день, поэтому прилег отдохнуть на корме и заснул крепким сном.
1: Сначала лодка плыла, тихо покачиваясь на волнах. Но вдруг подул очень сильный ветер, и огромные волны начали биться о борта лодки. Она то взлетала, то вновь ныряла в волны и уже стала наполняться водой.
0: Ученики ужасно испугались, что сейчас утонут, и начали будить Иисуса. Они кричали: «Иисус, разве ты не видишь и не слышишь? Мы погибаем в этой буре. В лодке уже полно воды».
1: Тогда Иисус встал и сказал ветру: «Умолкни, а волнам успокойтесь». Ветер тут же утих, и сделалась великая тишина.
0: Все друзья Иисуса были просто поражены.
1: Иисус же сказал им: «Почему вы так испугались и забыли, что я всегда могу помочь вам?»
0: А ученики только удивлялись и говорили: «Какой Иисус всемогущий, что даже волны и ветер слушаются».

0: Дядь Лёш, а тебе бывает страшно?
1: Конечно, бывает.
0: А что ты тогда делаешь? Прячешься?
1: Я вспоминаю слова, которые записаны во взаправдошней книге, и перестаю бояться.
0: Какие слова?
1: А ты сможешь сейчас сама прочитать их. Вот здесь.
0: Ибо я Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе.
1: Здорово, когда тебя за руку держит сам Бог.
0: Ага. Если снова чего-нибудь забоюсь, сразу же постараюсь вспомнить эти слова.
1: Правильно. А сейчас давай вместе смастерим цветок, который поможет тебе всегда вспоминать эти слова.
0: А что для этого нужно?
1: Ну, для начала нам нужна большая ладошка и ладошка поменьше.
0: А у меня только одного размера есть. Не очень большие.
1: Это как раз то, что нужно для маленькой. А для большой подойдет моя. Готова? Вот тебе цветная бумага. Обведи на ней свою ладонь и вырежь. Я сделаю то же самое.

0: Маленькая ладошка готова.
1: Большая тоже. Теперь с помощью ножниц сделаем их изогнутыми.
0: Держи.
1: Одна ладошка и другая. И последний пальчик. Теперь мы внизу чуть-чуть изгибаем ладошки и вкладываем маленькую ладошку в большую ладошку.

0: Восхитительно получается?
1: Да.
0: А еще можно прикрепить небольшой листочек. Вот, цветок готов. Это тебе, Надеж.
1: Спасибо. Теперь все ребята могут сделать себе такой цветок из двух ладошек.
0: И вспомнить, кто держит их за руку.
1: За правду.

послании к евреям сказано: «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к различению добра и зла». Этот текст говорит о людях, которые хотят